0: «Чудеса!» — не замедлил встрять маэстро Карл, хихикнув с ехицей. «Палач и жертва, возлюбите друг друга. Малыш, я не замечал за тобой склонности к дешевым сантиментам».
1: «А я замечал», — оборвал Гишер тираду маэстро.
0: «И не вижу здесь ничего удивительного, но обнялись. Тюремная косточка, тонкие чувства, ограничения свободы оно сближает». Выдержав паузу, старый экзекутор добавил:
1: «А королева боль сближает вдвойне».
0: «Цыц!» — возмутился Лючано, переняв полезный опыт Монтелье. «Разговорчики в студии, а ну живо, марш в подсознание!»
2: «Что ты здесь делаешь, Фарут?»
0: Сам того не замечая, он заговорил шепотом, как вздорный ассистент Жорин. «Работаю», — ухмыльнулся Вэгден, страшно довольный статусом человека искусства. «Тружусь в поте лица». «Багаж носишь?» «Шутишь, энергообеспечение съемочной группы. Не забывай, я хозяин огня и не самый тухлый. Третий год езжу с нашими психами». Он махнул рукой, показывая, что это все неинтересно и не стоит долгого разговора. «А ты как? В отпуск испыточной камеры?» «Нет, я с театром. Контактная имперсонация, помнишь? Я тебе рассказывал».
2: «Помню».
0: «Так я теперь в директорах. Вон мои птенчики, видишь?»
2: Фарут посмотрел туда, где на вертящихся табуретах других сидений в студии, увы, не нашлось, расположились четыре моторика вертепа. Григорий с Кирюхой и Анюта с конопатым Никитой. Кукольники застыли в напряженном ожидании, будто вся четверка восседала на санитарных стульчиках, страдая диареей.
0: «Значит, от Гишера ты ушел. Не думал, честное слово. А Монтелье от тебя что надо? Вроде бы раньше без вашего брата справлялись». Лючано напустил на себя гордый вид. «Монтелье без нас, как без рук». Сравнение вышло не ахти, потому что для телепата руки не главное, но подыскивать более точный образ было лень. «Мы ему, братец, капсулы заменяем».
2: «Какие капсулы?» — не понял Фарут, уверенный, что его разыгрывают.
0: «Рабочие. Если ты с ними третий год ездишь, то скажи, в чем арт-трансеры обычно работают?»
2: Вэгден пожал плечами.
0: «Ясное дело, в капсулах. А почему сейчас они в ваннах?»
2: «Потому что мы вчера собирались улетать на Яху, и весь багаж отправили вперед. А Монтелье возьми и реши с утра переснять четвертый эпизод. Не сойду, дескать, с места, пока не пересниму. Блажь гения!»
0: «Билеты Жорин сдал, взял новые. Глядим, капсул нету. А Монтелье орет, велит начинать. Вот и кинули трансеров в ванны с плесенью».
2: «А чем капсулы отличаются от ванн?»
0: «Тартали, ты меня достал. Капсулу удобнее, там и места больше, и воздух кондиционируется, и гасилки есть».
2: «Ну?» — поощрил Лючано собеседника.
0: «Так что насчет гасилок?»
2: «Трансеры во время сессии дергаются, по-научному — непроизвольное сокращение мышц. Гасилки это дело гасят».
0: «Зачем?»
2: «Во избежание мелких травм, и чтоб плесень не нервничала, куем все она с закидонами».
0: От резких движений треть информации не прописывается, а треть идет с искажениями.
2: «Погоди, погоди».
0: Начиная соображать, Вэгден снова уставился на кукольников.
2: «Так значит, твои красавцы?»
0: «Именно, корректируют общую моторику, чтобы не дергались. На благо вашей нервной плесени и золотого миллиарда фанатов арт-транса».
2: «Плачет хорошо?» — деловито спросил Фарут.
0: Лючано кивнул. Платил Монтелье впрямь хорошо. Даже торговаться, выпрашивая надбавку и упирая на срочность заказа, не пришлось. Торг с телепатом — дело безнадежное. Зараза, режиссер с первой минуты разговора назвал цену, какую Лючано собирался реально выбить из Дзентай.
2: и прибавил, крутя увесистый кукиш. Не флорином больше. Рад за тебя, ты...
0: Фарут проследил за взглядом Тартальи, вновь устремленным на экран, где бродила рассеянная сверхновая, и маневрировали армады, после чего с пониманием хлопнул бывшего экзекутора по плечу.
2: — Смотри, смотри, нигде больше такого не увидишь. Процесс интереснее результата.
0: Фарут явно повторил фразу Монтелье, переняв ее у режиссера.
2: — Это трансеры Нейрамоса Мангана моделируют, вэгданского лидера Антиса. Как он помпелианцев близ Харда догонял. Если честно, лажа, не так все было. Но красиво.
0: Он говорил правду. Выходило очень красиво.
2: — А птица? — спросил Лючана. — Художественный образ?
0: — Типа того. Если верить биографам Нейрама, он родился не только Антисом, но и Альбиносом. Сам понимаешь, белокожий мальчик для нас, вэгданов, с нашими термосиловыми традициями. Короче, Саманган папа, устрашившись вредной мутации, якобы бросил младенца в челнок и оставил на орбите необитаемой планеты во избежание.
2: — Вранье, — усомнился Лючана, — не верю.
0: — И я не верю, только какая разница, кто там будет выяснять, правда, вранье?
2: Оставил, значит, на орбите, а челноком заинтересовалась птица Шаммарк, то есть не птица, а флуктуация континуума класса 8С32+, и так далее. Птицы ее журналисты прозвали для помпы. Короче, включила она челнок в свою структуру и 8 лет возилась с малышом как умела, а на 9-й год челнок подобрали монтажники. Их пригнали собирать станцию для грузовых транзитов.
0: Лючано смотрел на птицу, распростершую крылья на весь экран, на дивный огонь, теснивший помпелянские галеры. Он смотрел и думал о том, насколько мы все любим вымысел. Птица, малыш-альбинос в челноке, чудо спасения. Иногда кажется, что продадимся с потрохами первому встречному, который предложит сказку поярче, позаковыристей. И слепые от любви к тому, чего нет, без интереса проходим мимо того, что есть. Оно ведь есть, ну и ладно, никуда не денется. А когда оно девается, и так, что не сыскать, переводим его в разряд заветных сказок. Раскрашиваем, увешиваем яркими игрушками, заводим вокруг хоровод и снова начинаем тосковать, хотеть туда, за грань. Эх мы, неугомонные, ненасытные, рвущиеся прочь из настоящего, как дети рвутся из-под родительской опеки. Тем временем на экране, наслоившись поверх космоса с флотами, вэгданским Антисом и птицей Шаммарк, выдуманной журналистами, возникло море. Обычное, слегка волнующееся море, на котором маневрировали корабли, весельные и парусные. Над мачтой парил сокол невероятных размеров. А из-за горизонта на крылатом коне несся всадник, потрясая копьем. В сочетании с частично сохранившимся космосом картина выглядела потрясающе, хотя и отдавала дешевой психоделикой.
2: — Что это? — спросил Лючана.
0: — Это Максимилиан Гермет, — ответил Фарут. — Наш арт-трансер, звезда. Вторая ванна слева. У него часто бывают такие забросы. Как по мне, чушь и гнилой сюр, но Монтелье нравится.
2: Вахдан почесал кончик носа, чихнул и добавил.
0: Макс в юности побывал в рабстве у помпелианцев 6 месяцев. Потом друзья выкупили. Наверное, с тех пор и поехал крышей. Артист, психика хрупкая, ранимая.
2: В рабстве, — подумал Лючана. Интересно, как оно в рабстве?
0: Что значит сидеть в тюрьме, он уже выяснил, и что значит быть в крепости.
2: Лишь в случае форс-мажора или накопления оговоренной суммы выкупа я даю разрешение рассекретить нашу договоренность. На это у меня есть резоны, и, поверьте, серьезные резоны. — Какие резоны? — не сдержавшись, возразил Лючано графу. — Даже сейчас, после финансового краха, вам ничего не стоит дать вертеповцам вольное. На прибылях от театра вы не разбогатеете заново, мы оба это знаем. — Помогите, голубчик! — кивком головы Аркадий Викторович указал на стакан с травяным чаем. — Руки дрожат, сами понимаете. Лючано помог ему напиться, вернул пустой стакан на столик у кровати и вытер губы его светлости платком. Поблагодарив, Мальцов сполз обратно на подушку и после длительного молчания согласился. — Знаем, оба. Тем не менее, я не дам им свободу просто так. — Почему? — Потому что свободу надо уважать. Вот я, например, уважаю и не разбрасываюсь вольными, несмотря на пропаганду Штильнером высоких идеалов. Волю, дорогой вы мой, нельзя кинуть человеку как милостыню. От таких широких жестов воля гниет и воняет. Свобода, подаренная сверху, — яд. Сколько хороших людей погибло от этого яда. А заработанное — лекарство, — мрачно усмехнулся Лючано. Да, если работать в поте лица, безусловно, лекарство. Еще можно брать в бою. Но это особый случай, и к вертепу отношения не имеет. Стареешь, благодетель. Тарталья вертел в пальцах брелок от ключей, пытаясь скрыть гадкие мысли от проницательного Аркадия Викторовича. Болеешь, дряхлеешь и впадаешь в детство. Пафос, маразм, капризы. Ладно, что я тебе могу возразить? Ничего. Хозяин, барин. Маэстро Карл и Гишер Добряк молчали. Было неясно, на чьей они в стороне. А свобода, полученная нами от рождения? Директор вертепа все же рискнул выступить напоследок. Что вы скажете про нее? Рождаясь, мы не получаем никакой свободы, — твердо ответил отставной бомбардир-майор. Вы, голубчик, еще слишком молоды. Со временем поймете.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
4: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Аю-аю, аюшки, купим сыну варежки. Будет наш сынок ходить, будет варежки носить. Аю-аю, аюшки. Тускло светит огонек в плошке с маслом. Сыночек давно уснул, пора и ей. Встала, высокая, слегка сутулая. Скинула платок с головы, проверила, хорошо ли прогорели угли в печи. Задвинула заслонку, легла, укрылась одеялом. Оно хоть и лоскутное, а шито с выдумкой и любовью, еще бабкино. Теплое, и люлька колышется тихонько. Спи, сынок. Аю-аю, аюшки. Старик за стеной вздохнул, заворочился. Легла Анна, угомонилась, напелась. И за что такая судьба ей страшная? Ведь первой красавицей была дочка, а потом верной женой Петру. Нет, неладно что-то в этом мире с грехами да наказаниями. Не тех караешь, Господи, не тех. Третий год колыбель качает. Аю-аю, аюшки. На глаза наполз туман. То ли слезы, то ли сон. Опять чудится весеннее утро. Анна в доме была, сыночка укладывала. Не в этом доме, а в мужнином, откуда Петра на фронт проводила. Ваняшка родился через месяц после проводов, вот и нянчила. Как зашумело, вначале думали, гроза идет. Потом разобрали. Моторы. Кто в огородах был, к домам кинулись, кто в домах, наружу посмотреть. Вот и Анна выскочила. Только до колодца добежала, а танки эти проклятые сзади с тракта обошли. И стрельнули только один раз, для острастки. Прямо по ее дому. Не успела вернуться. Горячей волной швырнула в смородину. Видать, тогда головой и ушиблась. Все три дня, пока Немчура в селе порядки свои устанавливала, девок, парней да молодуху гоняла, лежала без памяти в горячке. Старик зажмурился, перевернулся на бок, стараясь не потревожить спящую рядом жену. Вот и сам себя в мыслях стариком стал называть. С того момента, как снес на погост обгорелый брус железным крюком, все, что смог на пепелище от внучка найти. На крюке тогда колыбелька висела, качалась. Это уж он потом новую выстругал. Уж больно Анна просила. Дескать, некуда ребеночка положить. Как же он? Не заглядывает старик в ту колыбельку. Один раз глянул. Хватило. Лежала там полежка березовая, в тряпице запеленутая. Да так ладно запеленутая, словно и вправду ребеночек, внучок. Аю-аю, аюшки. Утром не успели встать, Анна радостная из дома убежала. Сказала, по ягоды, земляника поспела. Взяла корзину, сверток тряпичный из колыбели к груди прижала и унеслась. Ну и то ладно, хоть и не будет взаперти сидеть. Лето-то, вон какое теплое да солнечное. А что под утро громыхало, так это гроза за лесом, а не фронт. Фронт от них теперь далеко ушел. Старик похромал к сараю, выдернул из колоды топор. Эх, нет теперь той радости от колки дров, что была раньше. Не нравится ему теперь березовые чурки рубить, словно по-живому бьет. Совсем извелся с дочкиной маятой. Хотя ей-то не маята, вон даже веселая, улыбалась. От Петра треугольник пришел. Написал, что уже на границе бьется, и рука раненая совсем зажила. А в конце приписка. «Ваньку береги». «Ой, что будет, когда вернется?» Под вечер, поев и подремав в тени, старик вышел в огород. Ждал, когда появится со стороны леса дочь. Выдергивал из рядков картошки сорняки. Дождался. Она шла, непривычно наклонившись на сторону, словно вела кого-то за руку. А ведь и правда, вела мальчишечку, годков трех, закутанного в серую кофту,
1: которую сама Анна себе и связала. Да что же это такое, Господи?» Осел старик меж кустов обильно цветущей картошки. Пучок осота выпал из разжавшихся пальцев.
2: «А вот и мы с Ваняшкой! Пошел, наконец, сыночек!»
1: Анна счастливо засмеялась, подхватила на руки ребенка, поцеловала.
2: «Сам пошел, ножками!»
1: От дома, уронив с головы платок, бежала жена старика, Евдокия. Охнула, рукой зажала рот, перекрестилась. Мальчик настороженно смотрел на нее зелеными, цвета болотной воды, глазами. Старик с трудом поднялся, шагнул к дочери, всматриваясь в худенькое бледное лицо ребенка. Редкие светлые волосики шевелил ветер. Ушки и носик аккуратные, а рот крупноватый, с приподнятыми уголками, улыбчивый. Вместо рубашки пеленка с дыркой для головы. Из-под материнской кофты свешиваются босые замурзанные ножки.
2: «Да кто же ты?» «Поесть-то нам дадите!» — засмеялась Анна, ткнулась носом в детскую макушку. «А то мы весь день на одной краюхе хлебной, да на ягоде. Голодные мы!» «А корзина-то где?» — не нашлась, что еще спросить Евдокия.
1: «Потерялась где-то, не до нее было», — беспечно ответила дочь, проходя мимо матери к дому. Старики переглянулись, понимая горестный страх друг друга. Когда после ужина Анна принялась купать сына в бодейке, они все оглядывали ребятенка, словно искали изъяны в нежном детском тельце. Изъянов не было. Ну и маленького, с ноготь, родимого пятнышка под правой лопаткой, тоже. Анна же, словно позабыв об этой отметинке, лила из ладони теплую воду на детские плечи и смешно втягивающийся от этого животик. Что-то ласково бормотала мальчику. И когда завернула его в мягкую холстину, он заулыбался, приник к ней, украдкой посматривая на притихших и потерянных стариков. «А может, обычный найденыш?» — только и смогла пробормотать старуха, со стоном укладывая спать.
3: «Дай-то Бог!» —
1: ответил старик, пытаясь уговорить самого себя, что приблудилось к Анне чье-то покинутое дитя. Но на следующий день, когда дочь стала примерять на мальчика скроенную и сметанную из старой бабкиной юбки рубашку, увидел старик на покрытой легким младенческим пухом спинке пятнышко. То самое, похожее на раздавленную смородинку. Непривычно зашлось сердце, а ведь раньше никогда. Старуха ничего не видела, но ведь увидит. Как жить-то дальше? Как жить? Анна словно не замечала, как сторонятся мать с отцом ее Ванечки. Не просила помощи, сама с ним тетешкалась. Голоса они его почти не слышали, только иногда он что-то тихо шептал Анне на ухо, а она смеялась и целовала его. И во двор почти не выходил, все в доме сидел. Колыбельку сняли, мальчик в ней не помещался, дочь его с собой укладывала, к стеночке. Но каждый вечер из-за нее доносится: «Аю, аю, аюшки, купим сыну варежки». А сердце теперь ныло все чаще. Все страшнее было глядеть в сторону ребенка, играющего на полу с деревянными чурбачками. Однажды старик вырезал ножиком ему уточку да лодочку, пустил в кадушку с водой, позвал Ваняшку и краем глаза поймал в темной воде отражение. Не детского лица, да и вообще не лица вроде. Мальчик ручки в воду сунул, разбил отражение, морок исчез, но не забылся. Решился старик только на следующую весну, когда подрос Ваняшка, стал смотреть смелее, по двору до самой огорожи бегать. Бабы у колодца шушукались, нехорошее говорили, дескать, войне скоро конец, воротится Петр, так ему про пожар все обскажут, да про то, что нечисто в доме у тещи с тестем. Кто-то видел птицу сизую, что на их крыше человеческим голосом плакала.
2: Кто-то жалился, что все гусята передохли после того, как мальчишка ихний на них глянул. Евдокия совсем с лица спала, сутулилась и спереживалась. И дальше мука будет только пребывать, потому что вот она, мука, за огуречной грядкой кузнечиков ловит. Вот и надумал, в лес, чтобы никто не видел. А там уж как получится. Поубивается дочь, да смирится. Хотя в первый раз-то не смирилась. Но пусть уж лучше Чурочка в колыбели, чем этот ласковый взгляд зеленых глаз. Сроду в их семье такой зелени не было, да и у Петра тоже. Старик помнил родителей зятя, хотя те померли молодыми. Петька рос сиротой, но справлялся по двору сам. А после в колхоз пошел, на тракториста выучился. Черноглазые там все были, черноглазые да черноволосые. Анна Ваняшку отпустила радостно. Пусть с дедом побегает, на цветы лесные, да на бабочек посмотрит. А она пока белье отобьет. Поцеловала на дорожку, да пошла к реке. Ручонка у мальчика нежная да теплая, пальчики робко в стариковой ладони шевелятся. Да только морок это все, не внуковые это пальчики, внука его снарядом разметало, огнем сожгло. Кто ты, наваждение лесное? Пошли к Савеловскому болоту, к топи. Там и коровы, и мужики взрослые порой тонули. Не то что малец крошечный. Затянет, никто и не найдет. Как пришел в их дом гостем непрошенным, так пускай и уходят. Кто им его дал, тот пусть и забирает. За ивняком колыхалась осока. Прошлогодние камышовые стрелки торчали на новой поросли. Ваняшка вскочил на кочку, запрыгал, засмеялся. Кочка-то мягкая, оседает под ним. Весело. А смех колокольчиком тает, теряется среди глухих болотных топей. Тут эха нет, все зыбкое, туманное. Только из камышей в ответ шуршит «Аю, аю, аюшки!» Замерло сердце, захолонуло, когда Ваняшка к самой трясине подбежал. По краю трава зеленая, нежная, а дальше темная вода, вся ряской затянута, только в середине просвет. Заклубился над водой туман, скрыл мальчика. Даже рубашечка синяя уже не видна. Вот и ладно, хоть и врать не придется, сам убежал и не стало. Старик глаза закрыл, отвернуться хотел, но не смог.
1: «Аюшки»,
2: — сказал камыш, нежно зашелестели зеленые пальцы, приняли ребенка, погладили. Тает смех, тает, не смолкает, от болотного запаха голова кружится. Кочка за кочкой под ногами пружинит.
1: «Стой, Ваняшка! Не ходи дальше!»
2: А в ответ только смех среди прядей тумана. И где-то рядом почудились две фигуры. Побольше и маленькая. «Внучек?»
1: «Отпусти его! Не тронь!»
2: Разделились, распались. Та, что крошечная, навстречу метнулась, коленем прижалась. Старик наклонился к растрепанной головенке и быстрым теплым шепотом навстречу. «Деда!» И отголоском которого быть не должно.
0: «Иди, Ваняшка, иди!»
2: Легкий взмах то ли рук, то ли крыльев осторожной птицы. И стихло. Как вышли на твердую землю, старик не помнил. Внучек ли вел? Сам ли он в белом мареве дорогу находил, каким-то чутьем обходя обманные места? Да только выбрались. Долго сидели на колкой хвое под обгорелой наполовину сосной. Лес слушали. И уже не думалось, откуда мальчик. Как всякое дитя. Посланным кем-то. А он, дурень старый, мог не уберечь, мог отдать.
1: И как бы они без Ваняшки? Вот сейчас отдохнут и пойдут потихоньку домой. Пора. Заждались их там. И неправду бабы про гусят говорили. Небось, наелись гнилой ботвы, вот и подохли. А птица сизая? Так это знамо, та самая птица. Крылья туман. По Ваняшке скучает. Ох, внучек, не просто все в жизни. Не знаешь, когда отнимет, когда подарит. Только ты пока маленький, не поймешь.
0: Дарья Булатникова. Колыбельная. Рассказ читал Олег Булдаков.
4: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
5: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
6: Вы слушаете радио «Фантастики».

Проект «Аудиокнига своими руками» и форум NetLab представляют сборник «Коллекция фантиков 3». Oops, I did it again.

0: Нил Гейман. 15 раскрашенных карт из колоды вампира. Нулевой аркан. Дурак.
1: Чего надо?
0: Молодой человек приходил каждую ночь на кладбище вот уже целый месяц. Наблюдал, как луна омывает своим ледяным светом холодный гранит и свежий мрамор, мох на старых каменных плитах и статуях. Вглядывался в тени и смотрел на сов. Созерцал влюбленные парочки, пьяниц и подростков, нервно петлявших среди усыпальниц, всех, кто мог оказаться на кладбище в ночную пору. Днем он спал. Кому какое дело? В ночи он стоял один и дрожал от холода. Ему казалось, что стоит он на краю пропасти. Голос раздался из ночи, окружавшей его, зазвучал у него в голове и вне ее.
1: «Чего надо?» — повторил он.
0: Молодой человек подумал, осмелится ли он повернуться и посмотреть, и понял, что нет.
1: «Ну?» Ходишь сюда каждую ночь, сюда, где живым не место. Я тебя видел. Чего тебе?
0: Я хотел встретиться с вами, — ответил молодой человек, не оборачиваясь. Я хочу жить вечно. Голос его дрогнул при этих словах. Шаг с края пропасти сделан. Возврата нет. Он уже воображал, как острия клыков вонзаются ему в загривок. Пронзительная прелюдия к вечной жизни. Начался звук. Низкий и печальный, словно гул подземной реки. Лишь через несколько долгих секунд молодой человек сообразил, что это смех.
1: «Это не жизнь», —
0: произнес голос. Он не сказал больше ничего, и через некоторое время молодой человек понял, что он на кладбище один. Первый аркан. Маг. У слуги графа Сен-Жермена спросили, действительно ли его хозяину 1000 лет, как об этом твердит молва.
2: «Откуда мне знать?» — ответил лакей. «Я служу хозяину всего 300 лет».
0: Второй аркан. Верховная жрица. Ее кожа была бледна, глаза темны, а волосы выкрашены в цвет вороного крыла. Она появилась в дневном ток-шоу и объявила себя королевой вампиров. Оскалила перед камерами свои вылепленные протезистами клыки и вытащила на сцену бывших любовников, которые с различной степенью смущения признались, что она действительно пускала им кровь и пила ее. «Но ведь вас можно увидеть в зеркале?» — спросила ведущая. Хозяйка шоу была самой богатой женщиной в Америке, а помогло ей в этом то, что она ставила перед своими камерами всяких уродов, коллег и заблудших, чтобы они являли свою боль всему миру. Женщину, похоже, это несколько задело. Да, вопреки тому, что думают люди, вампиров можно видеть в зеркалах и в телевизионных камерах.
2: «Ну, хоть это вы, наконец, поняли, дорогуша», — ответила хозяйка дневного ток-шоу.
0: Но при этом накрыла микрофон рукой, так что в эфир эти слова так и не попали. Пятый аркан. Иерофант. «Се тело мое», — сказал он 2000 лет назад, — «се моя кровь». Единственная религия на свете, давшая то, что и обещала. Жизнь вечную для всех своих приверженцев. Некоторые из нас, живущих и по сегодня, еще помнят его. И некоторые из нас утверждают, что он был мессией, а некоторые просто считают его человеком, наделенным особыми талантами. Да какая вообще разница? Кем бы он там ни был, мир он изменил. Шестой аркан. Влюбленные. Умерев, она начала являться к нему по ночам. Он все больше бледнел, под глазами появились темные круги. Поначалу считали, что он ее оплакивает. А потом, однажды ночью, он исчез из деревни. Было трудно получить разрешение на ее эксгумацию, но им это удалось. Они выволокли наружу гроб и развинтили его. А затем смогли оценить то, что обнаружили в ящике. На дне было 6 дюймов воды. Все железо окрасилось темно-оранжевой ржой. В гробу лежали 2 тела. Ее, разумеется, и его. Он разложился больше. Потом кто-то задался вопросом, как могли 2 тела поместиться в гроб, сработанный под одного. А особенно, если учитывать ее состояние, сказал этот любознательный. Поскольку она совершенно очевидно была весьма и весьма беременна. Поднялось некоторое смятение, поскольку когда ее хоронили, беременность была не столь заметна. Потом ее выкопали еще разок. По требованию церковных властей, до которых докатились слухи о том, что обнаружили в могиле. Живот ее был плосок. Местный лекарь сказал всем, что живот ей просто раздуло газами. Горожане глубокомысленно покивали в ответ, как будто действительно поверили. Седьмой аркан. Колесница. Генная инженерия в самом лучшем виде. Создали породу людей, что долетит до звезд. Им нужны были невозможно длинные сроки жизни, поскольку расстояния между звездами велики. Места в кораблях мало, поэтому запасы пищи должны быть очень компактными. Они должны уметь обрабатывать местные ресурсы и своим собственным потомством колонизировать миры, которые откроют. Родной мир — пожелал колонистам удачи и доброго пути. Все упоминания о собственном местоположении из бортовых компьютеров, однако, стерли. Просто на всякий случай. Десятый аркан. Колесо фортуны. «Куда вы девали доктора?» — спросила она и рассмеялась. «Мне показалось, она вошла сюда 10 минут назад». «Извините», — ответил я. «Я проголодался». И мы оба рассмеялись. «Схожу, найду ее вам», — сказала она. Я сидел в кабинете врача и ковырялся в зубах. Немного погодя, ассистентка вернулась. «Простите», — сказала она, — «должно быть, доктор просто вышла. Не могу ли я назначить вам прием на следующую неделю?» Я покачал головой. «Я позвоню», — сказал я. Но впервые за тот день солгал. Одиннадцатый аркан. Справедливость. «Это не по-человечески», — сказал мировой судья, — «а потому не заслуживает человеческого суда». «Ах», — вымолвил адвокат, — «но ведь мы не можем казнить без суда. Имеются прецеденты. Свинья, сожравшая младенца, упавшего в ее хлев. Свинью признали виновной и повесили. Пчелиный рой признали виновным в том, что он зажалил до смерти старика, и его публично сжег городской палач. Дьявольскому отродью подобает точно то же самое». Улики против младенца были неопровержимы. Вина его сводилась к следующему. Женщина привезла младенца из деревни. Сказала, что ребенок ее, а муж у нее умер. Остановилась она в доме каретника и его жены. Старый каретный мастер жаловался на меланхолию и усталость. Его самого, его жену и их жилицу слуга обнаружил мертвыми. Младенец в колыбельке был жив, бледный, с широко распахнутыми глазенками. Губы и лицо у него были измазаны кровью. Присяжные определили малютку виновным, вне всякого сомнения, и приговорили к смерти. Палачом служил городской мясник. На виду у всего города он разрубил младенца пополам, а куски швырнул в огонь.
2: Его собственный младенец умер несколькими днями раньше. Детская смертность в те дни была высока. Явление тяжелое, но обычное. Жена мясника была безутешна. Она уже уехала из городка повидать сестру в большом городе. А через неделю к ней приехал и мясник. Втроем мясник, его жена и младенец были такой славной семейкой, что просто загляденье.
0: Четырнадцатый аркан. Умеренность. Она сказала, что она вампир. Одно я уже знал совершенно точно. Врать она гораздо. Это по глазам видно. Черные, как угли, но прямо на тебя никогда не смотрели. Пялились на невидимок у тебя за плечом, за спиной, над головой, в паре дюймов у тебя перед носом. «Ну и как на вкус?» — спросил я. Дело было на автостоянке за баром. В баре она работала в ночную смену. Готовила великолепные коктейли, но сама ничего не пила.
2: «Как сок V8», — ответила она. «Только не тот, где пониженное содержание натрия, а оригинальный. Или как соленый гаспаччо».
0: «Что такое гаспаччо?»

0: холодный бульон. Ты пробовала?
1: Других знаю.
0: Я пробовал разглядеть ее отражение в боковом зеркальце грузовичка, у которого мы стояли, но было темно, поэтому наверняка сказать не получилось. 15-й аркан. Дьявол. Вот его портрет. Посмотрите на эти плоские желтые зубы, на его цветущее лицо. У него имеются рога, и в одной руке он держит деревянный кол длиною в фут, а в другой — свою деревянную колотушку. Никакого дьявола, разумеется, не существует. 16-й. Башня. Построили башню из камня и яда. Без доброго слова, без доброго взгляда. Озлобленный сдобен, усачий укушен. Гулять по ночам всяко лучше снаружи. 17-й аркан. Звезда. Те, кто постарше и побогаче, идут вслед за зимой, наслаждаясь долгими ночами, когда удается их найти. Все равно они предпочитают северное полушарие южному. «Видите эту звезду?» — спрашивают они, показывая на одну в созвездии Драко, дракона. «Мы пришли оттуда. Настанет день, и мы туда вернемся». Те, кто помоложе, презрительно ухмыляются, фыркают и смеются над этим. Но все равно. Годы складываются в столетия, и их одолевает тоска по тому месту, где они никогда не бывали. А северный климат утешает их, если Драко скручивается в вышине вокруг Большой и Малой Медведиц, возле самой льдистой полярной звезды. 19-й аркан. Солнце. «Представь себе, — сказала она, — если бы в небесах было что-нибудь такое, что могло бы тебе навредить, возможно, даже убить тебя. Какой-нибудь громадный орел или что-нибудь. Представь себе, что если бы ты вышел наружу днем, этот орел бы тебя сцапал». «Так вот, — продолжала она, — с нами все точно так же. Только это не птица, а яркий, прекрасный, опасный дневной свет. Я его уже 100 лет не видела». 20-й аркан. Страшный суд. «Это способ говорить о вожделении, не упоминая вожделения», — сказал он им. «Это способ говорить о сексе, о страхе секса, о смерти, о страхе смерти. О чем еще можно говорить?»
1: 22-й аркан. Мир. «Знаешь, что самое грустное?» — спросила она. «Самое грустное — мы — это вы». Я ничего не ответил. «В ваших фантазиях, — сказала она, — мой народ такие же, как вы, только лучше. Мы не умираем, не старимся, не страдаем от боли, холода или жажды. Мы лучше одеваемся. Мы владеем мудростью веков. А если мы жаждем крови, ну что ж, это ничем не хуже вашей тяги к пище, любви или солнечному свету. А кроме того, для нас это повод выйти из дома, из склепа, из гроба, из чего угодно. Вот ваша фантазия».
0: «А на самом деле?» — спросил я.
1: «Мы это вы и есть», — ответила она. «Мы это вы, со всеми вашими продрочками и всем, что делает вас людьми. Вашими страхами, одиночеством, смятением лучше ничего не становится. Но мы холоднее вас, мертвее. Я скучаю по свету солнца, по еде, по тому, чтобы кого-нибудь коснуться, заботиться о ком-то. Я помню жизнь. Помню, как встречалась с людьми, как с людьми, а не как с источником пищи или объектом контроля. И я помню, каково

каково это – что-то чувствовать. Все равно что – счастье, грусть, что угодно. Тут она замолчала. «Ты плачешь?» – спросил я. «Мы не плачем», – был ответ. «Я же говорил, что врать она – мастерица».

Роберт Говард. Крылья в ночи. Глава первая. Ужас у столба. Опираясь на посох, покрытый замысловатой резьбой, Соломон Кейн в хмурой задумчивости всматривался вперед, силясь разгадать представшую перед ним безмолвную тайну. За месяцы, минувшие с тех пор, как он покинул невольничий берег и лабиринтами джунглей и рек двинулся на восток, ему ни раз и ни два попадались туземные деревни, оставленные жителями. Однако таких, как эта, пуританин еще не видал. Нет, деревню опустошил вовсе не голод. На заброшенных полях пышно разрастался дикий рис, который некому было собрать. Кейн задумался было об арабских работорговцах, но в этих безымянных краях их еще не видали. В конце концов, пуританин пришел к выводу, что всему виной межплеменная война. Зрели повсюду, в траве валялись голые кости и оскаленные черепа. Иные кости были раздроблены и расщеплены. Кейн пригляделся и заметил шакалов и гиену, прятавшихся за развалинами хижин. Оставалось сообразить, почему убийцы, кем бы они ни были, не позарились на трофеи, почему они оставили боевые копья побежденных белым муравьям, уже лакомившимся деревом рукояти, почему не забрали щиты, бросив их гнить под дождем. Они не взяли даже горшки для приготовления пищи. Изумление достигло предела, когда Кейн заметил на одном скелете ожерелье из ярких камешков и ракушек. Какой дикарь мог спокойно пройти мимо столь редкостной и желанной добычи? Соломон снова обвел взглядом деревню и поразился тому, что соломенные крыши многих хижин растрепаны и разметаны, словно туда пытались проникнуть некие твари, вооруженные когтистыми лапами. Потом он заметил еще кое-что, отчего холодные цепкие глаза попросту округлились. Рядом с бесформенной насыпью, руинами деревенской стены, высился гигантский баобаб. Нижние ветви располагались не менее чем в 60 футах над землей, а толщина ствола превосходила всякое вероятие. И что же? Возле самой макушки болтался скелет, насаженный на сломанный сук. Вот это всем загадкам загадка. Соломон Кейн окончательно почувствовал себя в присутствии грозной тревожащей тайны. Казалось, ледяная рука опустилась ему на плечо. Кто затащил останки несчастного на высоченное дерево? Или их зашвырнул туда великан-людоед, огр, не имевший ничего общего с человеческой расой? Ответа не было. Кейн пожал плечами, непроизвольно тронув в черные рукояти тяжелых пистолетов, верную рапиру и поясной кинжал. Он не испытывал ужаса, в который обычным людям свойственно впадать перед лицом неведомого и безымянного. Годы странствий по чужедальным краям и бесчисленные схватки с самыми невозможными существами обожгли его ум, душу и тело, оставив только сталь и кремень. Кейн был рослым и худым, почти костлявым, но это была жилистая худоба дикого волка. Широкоплечий и длиннорукий, наделенный железными нервами и пружинистой мускулатурой, скромный пуританин умел убивать не хуже любого записного рубаки. Колючие кусты непролазных джунглей

выглядели потрепанными и исцарапанными. Солнце покрыло густой бронзой его руки и грудь, но аскетически худое лицо не поддавалось никакому загару. Оно оставалось землисто-бледным, почти трупного цвета. Лишь горели суровым холодным огнем глубоко посаженные светлые глаза. Окинув прощальным взглядом деревню, Кейн поправил увешанный оружием ремень, перебросил в левую руку посох, увенчанный головой кошки, подарок колдуна Нлонге, и зашагал дальше. Слева лежала полоска редколесья. Ниже по склону оно переходило в саванну. Море волнующейся травы высотой человеку по пояс, если не выше. Чуть подальше снова начинался лес. Густые, плотные джунгли. Из этого леса Кейн не так давно бежал со всей прытью обложенного охотниками волка, а по пятам за ним мчались жуткие дикари с хищно заточенными зубами. Даже и сейчас ветерок доносил отдаленное бормотание барабана, разнося над саванной и джунглями темную повесть о кровожадной злобе и жажде человеческой плоти. Воспоминания о той погоне и спасении от нее были еще свежи в памяти Кейна. Лишь вчера, слишком поздно поняв, что забрел во владение людоедов, он обнаружил за собой погоню и до поздней ночи то бежал во весь дух, то полз и путал следы в кромешном смраде влажного леса, пока, наконец, уже в темноте не добрался до травяных лугов и не пересек участок саванны. Теперь стояло уже позднее утро. Как ни странно, погони было не видать и не слыхать. Неужели людоеды прекратили охоту? В это было трудновато поверить. Когда он выбежал на луга, дикари буквально висели у него на плечах. Гадать было бесполезно, и Кейн повернулся туда, куда лежал его путь. Весь восточный горизонт занимала изогнутая полумесяцем гряда беспорядочно раскиданных холмов, большей частью совсем лишенных растительности. К югу они делались выше, сливаясь в зубчатый хребет, живо напомнивший Соломону черные холмы Негари. Местность перед холмами густо поросла лесом. Но с джунглями этот лес не шел ни в какое сравнение. Здесь было что-то вроде возвышенного плато, ограниченного с востока холмистой грядой, а с запада — саванной. Двинувшись с места, Кейн направился в сторону холмов. У него был размашистый и неутомимый шаг. Черные демоны наверняка продолжали красться по его следам, и пуританин всего менее желал оказаться загнанным в угол. Кейн знал, что звук выстрела заставит их броситься в расцепную, но эти людоеды среди прочих человеческих племен стояли на такой низкой ступени, что внушить им сверхъестественный ужас нечего было и надеяться. А выстоять в рукопашной схватке против целого племени не мог даже Соломон Кейн, которого сэр Фрэнсис Дрейк, помнится, называл первым мечом Девона. Разоренная деревня, окутанная саваном смерти и тайны, понемногу пропала в отдалении. Между тем на плато, которое пересекал Кейн, царила странноватая тишина. Здесь совсем не было слышно пения птиц. Лишь молча перелетали с дерева на дерево яркие попугаи. Единственными звуками были шорох шагов пуританина да шепот барабанов, доносимый ветром. Но потом Кейн заметил впереди между деревьями нечто такое, из-за чего его сердце подпрыгнуло от ужаса к самому горлу. Еще мгновение, и он увидел этот ужас во плоти, лицом к лицу. На широкой поляне, где почва довольно круто уходила вверх, высился столб, а к столбу было привязано то, что было когда-то чернокожим мужчиной. Кейну в свое время довелось побыть прикованным рабом на галере в турецком плену. Он изведал подневольный труд на винодельнях Берберии, он дрался с краснокожими в Новом Свете, он томился в застенках Испанской Инквизиции, то есть вроде бы прошел уже всю школу людской бесчеловечности, но зрелище, представшее перед ним теперь, заставило содрогнуться, и к горлу подступила тошнота. И дело было даже не в чудовищных ранах и увечьях злополучного неба,

0: негра. Самое скверное, что несчастный был еще жив. Когда Кейн приблизился, окровавленная голова, свисавшая на истерзанную грудь, приподнялась. Умирающий заметался, роняя с огрызков ушей багровые капли, а разорванные губы издали то ли всхлип, то ли хрип. Соломон попытался заговорить, но в ответ прозвучал ужасающий крик. Несчастный стал корчиться, выворачивая суставы, его голова дергалась вверх и вниз, повинуясь судороге искалеченных нервов. Зияющие глазницы, казалось, силились что-то увидеть. Потом чернокожий с душераздирающим стоном прижался к столбу, у которого его удерживали веревки, поднял голову и замер, прислушиваясь. Не дать не взять, ожидая чего-то жуткого сверху, с небес. «Послушай, тебе незачем бояться меня», — на диалекте речных племен сказал ему Кейн. «Я ничем не обижу тебя и никому больше не позволю причинить тебе зло. Сейчас я тебя отвяжу». Говоря так, Соломон с горечью ощущал, как безнадежно опоздали его забота и помощь. Но, видно, дружеский голос все-таки достучался до придавленного невыносимым страданием сознания чернокожего. Изо рта, где чья-то жестокость почти не оставила целых зубов, потекли слова, запинающиеся, невнятные, перемежаемые бредом гаснущего рассудка. Негр говорил на языке, сходном с тем, которому Кейна научили дружелюбные обитатели речных берегов, так что пуританин многое понимал. Судя по всему, бедолага провисел на столбе не один день. «Много лун», — так он выразился. И все это время злобные нечеловеческие существа забавлялись с ним самым чудовищным образом. У этих монстров было даже название. Что оно означало, Кейн так и не разобрался, ибо негр употребил неизвестное ему слово, прозвучавшее как «Аккаана». К столбу, однако, привязали его не они. Пленник упомянул какого-то гору, который был жрецом, и пожаловался, что этот гору слишком туго затянул веревку у него на ногах. Кейну оставалось лишь изумляться, как воспоминание такое пустячное, в общем-то, боли, не оказалось смыто кровавыми волнами ужасающих мук. А чернокожий уже рассказывал потрясенному Соломону про своего брата, который помогал привязывать его к столбу и всхлипывал, как ребенок. Слезы кровавыми каплями вытекали из пустых глазниц. Когда несчастно начал бредить о каком-то копье, давным-давно сломанном на охоте, Кейн с бесконечной осторожностью перерезал веревки и бережно опустил истерзанное тело на мягкую траву. Увы, даже самые легкие прикосновения причиняли чернокожему нестерпимую боль. Он корчился и выл, точно умирающий пес, и десятки потревоженных ран заново взялись кровоточить. Кейн присмотрелся и понял, что эти раны, скорее всего, оставлены зубами и когтями, а вовсе не копьями или ножами. Все же усилия Соломона увенчались успехом, и освобожденный пленник вытянулся на траве, опустив голову на подложенную пуританином шляпу и неровно, судорожно дыша. Кейн раскупорил флягу, влил в бесформенный рот немного воды и попросил: «Расскажи еще об этих дьяволах, что терзали тебя, ибо видит Бог, которому молится мой народ, подобное зло не должно остаться безнаказанным. Хотя бы сам сатана встал у меня на пути». Услышал ли его умирающий, так и осталось неизвестным, потому что внимание несчастного негра привлекло нечто иное. Как раз в это время с ближнего дерева снялся большой попугай, любопытный, как вся эта порода. Он пролетел так близко, что биение его широких крыльев взъерошило Кейну волосы. Услышав их хлопанье, истерзанный чернокожий вскинулся на траве и закричал так страшно, что его голос потом преследовал Кейна до самой могилы.
1: «Крылья! Крылья! Они опять здесь! Нет, не надо! Пощады! Крылья!»
0: Кровь хлынула у него изо рта, и он рухнул навзничь, уже бездыханный. Кейн поднялся с колен и стер холодный пот со лба. Деревья кругом колебались и плыли в полуденном зное. И по-прежнему стояла такая тишина, словно кто-то наложил сонное заклятие на весь этот край. Хмурый взгляд Соломона вновь обежал зловещие холмы, горбившиеся в отдалении.

Искалеченное тело, бывшее когда-то крепким, молодым, полным жизни телом, и отнес на край поляны, чтобы там уложить как можно благопристойнее. И заново содрогнувшись от вида чудовищно жестоких увечий, завалил погибшего камнями, так, чтобы даже упорному хищнику не добраться было до упокоенного. Он едва успел довершить этот невеселый труд, когда что-то отвлекло его от скорбных раздумий и вернуло к бдительности. Что-то, некий звук, инстинкт сродни волчьему чутью на опасность, побудил его крутануться на месте. И от него не укрылось движение на противоположной стороне поляны. В густой траве мелькнула безобразная черная рожа. В плоском носу кольцо из слоновой кости. Толстые губы раздвинуты, показывая искусственно заостренные зубы, заметные даже на таком расстоянии. Блестящий бусиный глаз, низкий покатый лоб, увенчанный колтуном курчавых волос. Мелькавшее лицо немедля исчезло, но Кейн уже шарахнулся под защиту деревьев и помчался, как гончий пес, бросаясь от ствола к стволу. Вот-вот за спиной прозвучит многоголосый восторженный клич, и людоеды, выскочив из засады, устремятся в погоню. Скоро, однако, Кейн пришел к выводу, что они собирались доконать его неторопливым преследованием, так как поступают иные хищники, предпочитающие выматывать жертву. Он торопливо двигался вглубь плато, не пренебрегая даже самым малейшим укрытием. Людоедов он больше видеть не мог, он просто знал, как знает гонимый волк, что они держались непосредственно позади, выжидая только момента, чтобы сразить его, ничем не рискуя. Кейн улыбнулся. Нехорошо и очень невесело. Если они вздумали соревноваться с ним в выносливости, он даст им такую возможность. Посмотрим, стало быть, кто жилистей. Лесные дикари или закаленные походами пуританин. Продержаться бы только до ночи, и тогда, может статься, он сумеет таки от них ускользнуть. Если же нет... Англосаксонские предки Кейна тоже были когда-то порядочными дикарями, охочими до отчаянных битв. И в глубине души Соломон знал, их наследие скоро побудит его оставить бегство и грудью встретить преследователей. И плевать, что их там не менее сотни против него одного. Солнце понемногу клонилось к западу. Кейн изрядно проголодался. Он ничего не ел с раннего утра, когда отправил в рот последний кусочек вяленого мяса. Лесной родник дал ему напиться. А потом он заметил среди деревьев крышу большой хижины, но предпочел обойти жилище далеко стороной. Ему с трудом верилось, что молчаливое плато совсем необитаемо. Однако те, кто здесь жил, вряд ли уступали в свирепости тем, от кого он удирал. Местность между тем делалась все более пересеченной. То и дело попадались большие расколотые валуны, подъемы сменялись спусками. Соломон приближался к подножию угрюмых холмов. Преследователи по-прежнему почти не показывались на глаза. Лишь время от времени, осторожно оглядываясь, Кейн то подмечал краем глаза неясную тень или движение распрямляющейся травы, то улавливал шорох листвы. Почему все же они так осторожничают? Почему не приблизятся и не попробуют прикончить его? Как раз, когда воцарилась ночь, Кейн достиг отлогого подъема к подошве ближних холмов, что мрачно и зловеще вырисовывались на фоне темного неба. Он весь день стремился сюда в надежде избавиться, наконец, от упорных преследователей. И вот добрался. Но некое тревожное чувство предостерегало его, внятно нашептывая: «Не ходи туда!» От холмов веяло дремлющим злом, как веет опасностью от змеи, замеченной в высокой траве. Ночная тьма воцарилась сразу и плотно. В духоте тропической ночи мерцали красноватые звезды. Ненадолго остановившись в густой рощице, за которой деревья на склоне начинали постепенно редеть, Кейн распознал знак, никак не объяснявшийся движением ночного ветерка, хотя бы потому, что ночь стояла совершенно безветренная. Ни единое дуновение не тревожило тяжелой листвы. Кейн едва успел обернуться, и тут что-то ринулось из-под деревьев. Тень едва

0: Отличимая среди других теней ночи, бросилась на Соломона, рыча по-звериному и лязгая железом. Только отблеск звезд на вражеском клинке позволил англичанину отвести удар. Нападавший низко пригнулся, срывая дистанцию, и они схватились грудь на грудь. Пуританина оплели жилистые тощие руки. Остроконечные зубы клацали перед самым лицом. Но и Кейн не оставался в долгу. Его изорванная рубашка с треском подалась под изубренным лезвием. Благодаря слепой удаче, Кейн поймал и перехватил руку, вооруженную железным ножом, и одновременно выхватил из ножен свой собственный шотландский кинжал. А по спине уже бежали мурашки. Он предчувствовал, что между лопаток ему вот-вот вонзится копье. Этого, однако, не произошло. И улучив миг, чтобы изумиться, почему другие людоеды не спешат товарищу на подмогу, Соломон пустил в ход всю свою немалую силу. Сцепившись, двое раскачивались и боролись во мраке. Каждый старался вогнать свой клинок в тело соперника, и, чувствуя, что белый человек оказался сильней, людоед взвыл, точно бешеная собака, пытаясь царапаться и кусаться. Топчась и кружась, поединщики мало-помалу выбрались на открытое место. И звездный свет позволил Кейну рассмотреть костяное кольцо в носу у врага и заостренные зубы, стремившиеся сомкнуться на его горле. Яростным усилием он превозмог хватку черной руки, сжимавшей его правое запястье, и по рукоять всадил кинжал людоеду в ребра. Тот дико завизжал. В ночном воздухе разнесся резкий запах свежей крови. И в тот же миг прямо над головой Кейна стремительно прошумели мощные крылья. Соломона сбило с ног. Какая-то сила вырвала чернокожего воина из его рук, и тот исчез, заорав напоследок в предсмертной муке. Кейн мгновенно вскочил, и то, что он услышал, потрясло его до глубины души. Вопли чернокожего постепенно стихали, доносясь откуда-то сверху. Он напряг зрение, вглядываясь в небеса, и как будто успел заметить на фоне звезд нечто жуткое и бесформенное. Он даже различил человеческие руки и брыкающиеся ноги, накрытые тенью огромных крыльев. Впрочем, все пронеслось и исчезло настолько быстро, что Соломон ни в чем не был уверен. Впору было задуматься, а не приснилось ли это ему в каком-то чудовищном сне. Тем не менее, пошарив в траве, он разыскал свой шаманский посох, которому довелось отразить удар короткого копья, и это копье тоже лежало неподалеку. Вскоре нашлось и последнее доказательство реальности происшедшего. Длинный кинжал, весь перемазанный кровью. Крылья! Крылья в ночи! Скелет на дереве возле деревни, где на домах были изорваны крыши. Несчастный чернокожий, чьи раны были нанесены не копьями и не ножами, он ведь умер, крича о крыльях. Похоже, в этих холмах водились гигантские птицы, не гнушавшиеся человечины. Но если это были птицы, почему они сразу не сожрали несчастного, привязанного к столбу? И потом, эта тень, промелькнувшая в небесах. Как немало успел рассмотреть Кейн, он мог бы поклясться, что силуэт у твари был вовсе не птичий. Отчаявшись понять, что к чему, Кейн передернул плечами и вслушался в ночь. Но все было тихо. Людоеды, преследовавшие его от границы своих родных джунглей, ничем своего присутствия не обнаруживали. Может, страшная участь, постигшая одного, обратила в бегство всех остальных? Кейн проверил пистолет. Нет уж, лезть ночью в эти холмы его не заставит никакая сила на свете, а там будь что будет. Ему требовалось поспать, непременно поспать, хотя бы за ним гнались все дьяволы старшего мира. Потом с запада долетел низкий рык. Там бродили в поисках поживы дикие хищники. Кейн торопливо спустился по склону, пока не набрел на густую рощицу далеко в стороне от той, где ему довелось выдержать схватку с людоедом. Там он выбрал дерево и влез на высокую развилку, где даже при его росте удалось довольно-таки уютно устроиться. Над головой было полно веток, так что никакая тварь не сумела бы спикировать на него. А если снизу полезут Выследившие добычу дикари, он их услышит. Он всегда спал чутко, как кот. Что же касается змей или, например, леопардов... Ладно, он рисковал тысячи раз, рискнет и еще. Скоро Соломон Кейн уснул. Сперва ему снилось нечто беспорядочное и неясное, пронизанное туманными намеками на какое-то дочеловеческое зло. Потом, однако, все сложилось в ясную, четкую, совершенно живую картину. Соломону приснилось, что он проснулся. Проснулся, вздрогнул и сразу схватился за пистолет, ибо жизнь одинокого волка приучила его мгновенно выхватывать оружие, если его внезапно что-то будило. Это что-то сидело поблизости на толстом суку. Странная тварь, слившаяся с ночными тенями. Она пялилась на Кейна жадными желтыми светящимися глазами, чей взгляд, казалось, проникал непосредственно в мозг. Тварь была длинной и тощей, очень странного телосложения, и если бы не узкие щелки глаз, ее можно было бы и не заметить в потемках. Еще Кейну приснилось, что пока он зачарованно рассматривал неведомое создание, в желтых зенках появилась неуверенность. Поднявшись, тварь почти по-человечески отошла прочь по толстой ветке, расправила огромные темные крылья, прыгнула в пустоту и исчезла. Только тут Кейн дернулся и сел в своей развилке, и сон слетел с него окончательно. Тускло светили звезды, сучья кругом выгибались готическими арками. Кроме самого Кейна, на дереве никого не было. Значит, ему все же приснилось. Но до чего же живым и ярким был этот сон? Какое нечеловеческое зло его переполняло! Даже и теперь в воздухе витал запах, вроде того, какой источают хищные птицы. Соломон снова напряг слух. Вздыхал ночной ветер, шепталась листва. Где-то вдалеке ревел лев. Больше ничего не было слышно. И Кейн снова заснул, не ведая, что в звездном небе над ним вычерчивает круги крылатая тварь. Точно падальщик, что кружится над умирающим волком.
1: Глава вторая. Схватка в небесах.
0: Кейн проснулся, когда небо на востоке начинало светлеть. Он сразу вспомнил свой страшный и удивительный сон и, спускаясь с дерева, все раздумывал о невероятной ясности кошмара. Родник, журчавший неподалеку, позволил избавиться от жажды, а совладать с голодом помогли фрукты, редкие на этом безмолвном плато. Утолив потребности тела, Соломон снова посмотрел на холмы. Он привык во всем идти до конца, и тот факт, что на здешних неприютных вершинах обитало некое зло, противное и сынам человеческим, и самим небесам, был для пуританина вызовом не меньшим, чем, к примеру, перчатка, брошенная ему в лицо каким-нибудь сорвиголовой из Девона. Сон на дереве вполне освежил Соломона, и он пустился дальше свободным пружинистым шагом. Миновав рощицу, где ночью ему довелось отстаивать свою жизнь, Кейн вышел из-под редеющих деревьев на безлесный склон ближайшего холма. Пройдя немного наверх и оказавшись над плато, он смог без труда различить вдалеке деревню. Тесно сгрудившиеся хижины из бамбука и глины и чуть поодаль, на невысоком бугре, дом побольше. И вот тут, пока он смотрел, прямо у него над головой свистнули в стремительном полете жуткие крылья. Кейн вздрогнул и обернулся. До сих пор все указывало на присутствие хищного летучего существа, охотившегося по ночам. Пуританин никак не ждал нападения среди бела дня. И тем не менее на него прямо со стороны восходящего солнца пикировал монстр, смахивавший на невероятно огромную летучую мышь. Кейн успел рассмотреть широченные мощные крылья, между которыми скалилась морда, не морда, лицо, не лицо. В следующий миг он схватил пистолет и, не дрогнувшей рукой, разрядил его прямо в чудовище. Тварь беспорядочно закувыркалась в воздухе и, наконец, рухнула на землю прямо к ногам Соломона. Держа в руке дымящийся пистолет, Кейн нагнулся над сраженным хищником и стал рассматривать его, не зная, верить ли собственным глазам. Перед ним был форменный дьявол из чернейших бездн преисподней, так, по крайней мере, утверждал трезвый рассудок пуританина. Однако этого дьявола благополучно сразила свинцовая пуля. Как такое могло быть? Кейн невольно поежился, недоумевая. Он всю жизнь мотался по чужедальным краям и вроде бы уже всякого навидался, но это... Тварь была скроена более-менее по человеческой мерке, отличаясь лишь очень высоким ростом и худобой. Голова узкая, длинная, совсем безволосая. Принадлежала откровенному хищнику. Уши маленькие, близко посаженные, остроконечные. Узкие щелочки остекленённых смертью желтых глаз имели косой разрез. Нос, тонкий и крючковатый, напоминал клюв падальщика. А вот рот был огромен, и покрытые пеной губы, застывшие в смертном оскале, не скрывали волчьих клыков —

0: слушайте Радио Фантастика.
1: Монстр напоминал человека не только голой кожей и совершенно обнаженного тела. Плечи у него были широкие и мощные, шея длинная и худая. Длинные руки бугрились мышцами. Большой палец сидел в ряд с остальными, как у гигантских обезьян. И на всех были страшенные когти. Крупные, острые, загнутые. Грудная кость выдавалась вперед, как киль корабля, поддерживая круто изогнутые ребра. А ноги были длинные, жилистые, ступни больше походили на ладони, приспособленные хвататься за ветки. И вот на них-то большой палец был противопоставлен, как на руках человека, и длинные ногти тоже наводили на мысль о когтях. И все-таки главной странностью убитого монстра была его спина, снабженная двумя громадными крыльями. Они росли из плеч, костистый каркас, обтянутый кожистыми перепонками. Перепонки начинались непосредственно за лопатками и тянулись чуть не до бедер. А размах крыльев, как на глазок оценил его Кейн, составлял никак не менее 18 футов. Поборов отвращение, Кейн прикоснулся к чудовищу. Кожа у него оказалась неприятно тугая и гладкая, и приподнял, оторвав от земли. Вес составлял чуть больше половины того, что весил бы обычный человек подобного роста. Футов 6,5. Похоже, кости у существа были по птичьи легкими, а плоть состояла почти исключительно из жилистых мышц. Соломон отшагнул прочь и снова присмотрелся к убитому монстру. До него постепенно доходило, что привидевшееся ночью было вовсе не сном. Рядом с ним в самом деле сидела ужасная тварь. Может, даже именно эта. Или другая такая же. А в небесах, между тем, снова свистнули могучие крылья. Еще не успев толком обернуться навстречу, Кейн уже сообразил, что умудрился совершить непростительный для лесного путешественника грех, позволил изумленному любопытству взять верх над подозрительностью и опаской. Лапы крылатого дьявола уже тянулись к самому горлу Соломона, не оставляя ему времени выхватить и разрядить второй пистолет. Крылья хлестали Кейна по лицу. Жуткая морда скалилась ему прямо в глаза, изогнутые когти впились глубоко в грудь. А потом его подняло над землей, и он ощутил, что его ноги болтаются над пустотой. Хищный летун оплел нижними конечностями бедра англичанина, а когти, которые он всадил Кейну в грудные мышцы, держали подобно остроконечным тискам. Слюнявые клыки тянулись к горлу Соломона, но несгибаемый пуританин сам стиснул костлявую глотку врага, одновременно пытаясь правой рукой вытащить из ножен кинжал. Человек-птица медленно набирал высоту. Случайный взгляд, брошенный вниз, сообщил Кейну, что вершины деревьев остались уже далеко внизу. У англичанина не было особой надежды выжить в этой схватке в небесах, ведь даже убей он супостата, падение с высоты неминуемо окажется смертельным. Ну так что ж с того? Кейн вновь исполнился угрюмой ярости, унаследованной от свирепых англосаксонских предков, и решил, погибая, по крайней мере, забрать с собой своего похитителя. Изо всех сил, отводя от себя лязгающие клыки, Соломон умудрился таки извлечь кинжал и смаху всадил его в тело страшилища. Крылатый человек крутанулся в воздухе, глотка, сжатая левой рукой пуританина, издала хриплый скрипучий вопль. Монстр судорожно забил громадными крыльями, выгибая спину и силясь высвободить шею, чтобы нанести клыками смертельный удар. Но из схватки Кейна вырваться было не так-то легко. Одна лапа чудовища продолжала все глубже вгонять когти в грудь Соломона, причиняя ему невероятную боль. Другая, разомкнув пальцы, бешено полосовала голову и тело врага. Но изодранный, окровавленный англичанин держал его за глотку с молчаливой свирепостью боевого бульдога, так что пальцы все сильнее вдавливались в плоть, а его кинжал наносил удар за ударом. Мог ли он знать, что далеко внизу Множество глаз с благоговейным ужасом наблюдало за безумной схваткой, происходившей высоко в утреннем небе. Взлетев со склона холма, они неслись над плато, и быстро слабевшие крылья человека-птицы уже не могли удерживать в воздухе их обоих. Они быстро снижались. Впрочем, Кейн, ослепленный потоками крови и яростью битвы, этого не замечал. С его головы свисал большой лоскут кожи вместе с волосами. Грудь и плечи исполосовали острые когти. Весь мир заволокла слепая алая пелена, в которой существовала только одна мысль — убить врага, убить его, убить! И вот последние судорожные удары крыльев умирающего чудовища вынесли их в пространство над густой рощей громадных деревьев. И Кейн почувствовал, как ослабевает хватка опутавших его нижних лап, а удары когтей превращаются в жалкое царапанье. Собрав остатки сил, он занес окровавленный кинжал и страшным ударом проломил выпуклую грудину. По телу летучей твари прошла судорога, огромные крылья разом обмякли, и оба, победитель и побежденный, камнем понеслись к земле. Кейн стряхнул кровь с ресниц и увидел, как наружу стремительно мчатся зеленые ветви. Они бешено хлестнули его по лицу, рванули одежду. Человек и монстр, по-прежнему крепко спаянные между собой, падали сквозь древесные кроны. Кейн безуспешно пытался хоть за что-нибудь ухватиться, а потом его ударило головой о большой сук, и сознание затопила беспредельная тьма. Глава третья. Живущие в тени. Соломон Кейн целую вечность странствовал темными подземельями без памятства. В кромешном мраке на него то и дело бросались гигантские крылатые демоны, и он дрался с этими детьми ужаса, как загнанная в угол крыса дерется с летучей мышью-кровососом. Под ногами у него хрустели человеческие черепа, а слюнявые пасти шептали ему в уши чудовищные богохульства и жуткие тайны. Бред кончился внезапно и сразу. И самым первым, что предстало прояснившемуся взору Соломона Кейна, была склонившаяся над ним добрая круглая черная физиономия. Кейн лежал в просторной, чистой и хорошо проветриваемой хижине, а снаружи мирно булькал на костре горшок, и оттуда распространялся упоительный запах съестного. Пустой желудок пуританина свела голодная судорога. Еще он чувствовал крайнюю слабость, а когда решил пощупать повязку на голове, то увидел, что рука дрожала и бронзовый загар успел заметно поблекнуть. Рядом с ним сидели двое. Круглолицый толстяк и худой, жилистый воин с угрюмым лицом. «Он очнулся, Куроба», — сказал толстяк, — «и его разум ясен». Воин кивнул и окликнул кого-то снаружи. Оттуда немедля ответили. «Где я?» — спросил Кейн на языке, сходном с тем, которым пользовались чернокожие. «Я долго провалялся». «Это последняя деревня народа Багонда», — ответил толстяк и мягко, но решительно заставил пытавшегося приподняться Кейна вновь откинуться на лежанку. «Мы нашли тебя под деревьями на склоне. Ты был без сознания и весь изранен. Много дней бредил. Теперь надо как следует поесть». Юный воин, вошедший в хижину, поставил перед Кейном деревянную плошку, и пуританин с жадностью набросился на еду. «Смотри, Куроба, он прямо как леопард», — с восхищением проговорил толстяк. «Едва ли один на тысячу сумел бы выжить после таких ран». «Твоя правда, Гору», — проворчал Куроба. «А ведь он еще и прикончил Акаана, который изранил его». Кейн кое-как приподнялся на локте. «Гору?» — переспросил он с глухой яростью. «Жрец, который привязывает людей к столбам и оставляет их дьяволам на съедение?» Он преисполнился намерения немедленно задушить толстяка и хотел встать, но слабость накатила дурнотной волной, стены хижины поплыли перед глазами. Соломон опустился на лежанку, и скоро его накрыл глубокий целительный сон. Спустя некоторое время он проснулся и обнаружил подле себя сиделку, стройную девушку по имени Наела. Она дала еще еды, и, чувствуя, как начинают возвращаться силы, Кейн взялся за расспросы. Девушка очень смущалась, но отвечала обстоятельно и толково. Итак, Соломон оказался в племени Багонда, которое возглавляли вождь Куроба и жрец Гору. Никто из Багонда до нынешнего дня не видал белого человека. Кейн тихо изумился, когда Наела сказала, сколько дней он провалялся в беспамятстве. Что ж, большинство людей и вовсе не пережили бы битвы, которую ему пришлось выдержать. Его только удивило, что он не переломал себе кости. Девушка объяснила, что падение замедлили ветки, и к тому же Кейн приземлился на тело убитого Акаана. Соломон попросил позвать Гору, и толстый жрец вскоре пришел, неся с собой оружие пуританина. «Кое-что мы нашли там, где ты упал», — сказал Гору, — «а другое — возле тела Акаана, которого ты убил гремящим оружием огня и дыма. Ты, должно быть, из рода богов, только боги не кровоточат, а ты мало не умер. Кто же ты?»
2: «Я не бог», — ответил Соломон. «Я человек, такой же, как ты, только белокожий. Я пришел из далекой страны, лежащей посреди моря, и знай, что моя родина — прекраснейшая и самая благородная среди других стран. Меня зовут Соломон Кейн. Я странствую по земле, не имея своего владения. Я впервые услышал твое имя из уст человека, умиравшего в муках. Но у тебя не злое лицо». Глаза шамана затуманила скорбь. Он опустил голову. «Бог ты или человек, тебе для начала надо отдохнуть и набраться сил», — проговорил он. «Со временем ты все узнаешь о древнем проклятии, витающем над этой несчастной страной». Дни потянулись за днями. Кейн, обладавший живучестью дикого зверя, стремительно поправлялся. Гору и Куроба часто приходили и подолгу сидели у его постели, рассказывая историю своего народа. Как выяснилось, племя зародилось не здесь. Багонда пришли на это плато около 150 лет тому назад и дали ему название, принесенное из своего прежнего дома. Когда-то давно, далеко на юге, в старой Багонде, на берегах Великой реки они были очень могущественным народом. Потом их могущество подорвали межплеменные войны, былые побежденные объединились и восстали, и Багонда снялись с места. И Гору рассказывал Кейну о тысячемильном путешествии через непролазные джунгли и топкие болота, к тому же кишевшие беспощадными неприятелями. В конце концов, буквально прорубившись сквозь земли, занятые свирепыми людоедами, беглецы обезопасили себя от нападения враждебных племен, но вместе с тем оказались в ловушке, вырваться из которой не было суждено ни им самим, ни их далеким потомкам. Не ведая того, они поселились в стране жутких Акаана и слишком поздно уразумели, что означал издевательский хохот острозубых людоедов, гнавшихся за ними до самых границ плато. А ведь поначалу все выглядело очень неплохо. Багонда обнаружили плодородные земли, где было вдосталь воды и водилась изобильная дичь. Здесь паслись козы и великое множество диких свиней. В лугах между джунглями и плато разгуливали стада буйволов и антилоп, сопровождаемые львиными прайдами. Однако Багонда значила «убийцы львов», и спустя считанные месяцы громадные кошки сочли за благо переселиться в низины. Увы, предки Гору очень скоро открыли, что бояться им следовало вовсе не львов. Когда оказалось, что людоеды не высовывались дальше саван, изгнанники сочли свое изнурительное странствие благополучно завершенным и выстроили две деревни, назвав их Верхней и Нижней Багондой. Кейн находился в Верхней Багонде. Разоренное поселение, которое он наблюдал по дороге, было Нижней деревней.
1: Очень скоро новички выяснили, что забрели в край ужаса, обладавшего смертоносными когтями и клыками. По ночам они слышали биение крыльев и видели невероятные тени, заслонявшие звезды и луну. Потом начали пропадать дети. И, наконец, молодой охотник забрел в холмы, где его и застала ночь. А утром на деревенскую улицу прямо с небес свалился жутко изуродованный, наполовину сожранный труп. И потрясенные люди услышали эхо нечеловеческого хохота, раздававшегося высоко над их головами. Прошло еще некоторое время, и Багонда в полной мере осознали весь ужас своего положения. Дело в том, что крылатый народ поначалу побаивался чернокожих. Акаана на всякий случай попрятались и выбирались из своих пещер исключительно по ночам. Потом они осмелели и начали прилетать днем. Один воин застрелил когтистого убийцу из лука, но к тому времени летучие демоны уже поняли, что вполне способны справиться с человеком. На предсмертный вопль подстреленного слетелись еще два десятка чудовищ и разорвали стрелка прямо на глазах у всего племени. Тогда Багонда поняли, что надо убираться из одержимой дьяволами страны. Сотня воинов отправилась в холмы искать проход. Сперва они наткнулись на отвесные обрывы, на которые едва мог вскарабкаться человек, а потом увидели утесы, усеянные пещерами. Там-то и обитала крылатая нечисть. В тот день произошла самая первая рукопашная битва между монстрами и людьми, и чудовища одержали сокрушительную победу. Луки и копья чернокожего воинства наносили стремительным летунам слишком малый урон. Из сотни ушедших в холмы не уцелел ни один человек. Акаана легко настигали тех, кто пытался бежать. Самого последнего они догнали на расстоянии полета стрелы от верхней деревни. После этого разгрома Багонда поняли, что через холмы им не уйти, и попытались прорваться во внешний мир тем же путем, каким сюда прибыли. Но на лугах саванны их встретила бесчисленная орда людоедов. Произошло великое сражение, длившееся целый день до заката. И Багонда были снова побеждены и отброшены назад, сломлены, обескровлены. «А пока длился бой, — рассказывал Гору, — в небесах было тесно от Акаана. Они кружились и жутко хохотали, наблюдая, как нас истребляли. В итоге те, кто выжил после двух опустошительных битв, залезали раны и решили склониться перед судьбой, принимая неизбежное с фатализмом, свойственным чернокожим. Их оставалось всего-то 1500, считая женщин, стариков и детей, но они продолжали строить хижины и обрабатывать поля, упрямо цепляясь за жизнь под сенью кошмара, ежеминутно готового обрушиться на них с небес. В те времена люди-птицы были весьма многочисленны. Пожелая они, Акаана легко уничтожили бы всех Багонда до последнего человека. Никакой воин не мог одолеть монстра один на один. Акаана был сильней и быстрее человека. Он нападал точно ястреб, а если промахивался, крылья мигом уносили его от опасности. «Погоди», — перебил Кейн, — «объясни мне, почему вы не перебили эту адскую нечисть из луков?» «Не всякий стрелок попадает в летящего Акаана», — ответил Гору. «Только самый хладнокровный и меткий. К тому же у них до того прочные шкуры, что стрела пробивает ее лишь при прямом попадании, а иначе отскакивает». Кейн знал, что чернокожие большим искусством стрельбы из луков не отличались, к тому же наконечники стрел у них были каменные и костяные, в редких случаях из железа, мягкого, почти как медь. Он хмуро припомнил Пуатье и Ажанкур. «Вот бы сюда отряд английских доблестных лучников, или небольшое подразделение мушкетеров». Агору продолжал свою печальную повесть, и по его словам выходило, что Акаана отнюдь не стремились совсем уничтожить людей. Их основную пищу составляли мелкие свиньи, в изобилии водившиеся на плато, и молодые козы. Иногда они охотились в саваннах на антилоп, но открытые равнины им явно не нравились, и к тому же они боялись львов. В джунгли, что лежали за луговинами, они тоже не залетали. Там деревья были слишком густыми, не больно-то полетаешь. Так что дома Макаана оставалось плато и холмы. А какие земли лежали за холмами, никто из Багонда ни малейшего представления не имел. Было похоже, что Акаана позволили чернокожим обитать на плато, примерно так же, как люди позволяют плодиться зверью и населяют рыбой пруды, чтобы потом употребить эту живность для своего удовольствия. «Они любят развлекаться», — печально рассказывал Гору, «и в особенности упиваться страданиями человека, воющего от боли. Порою в этих холмах звучит эхо таких страшных криков, что кровь стынет в жилах». Жрец поведал Кейну, что с тех самых пор, как Багонда признали Акаана хозяевами своей жизни и смерти, между ними установилось некое равновесие. Люди-птицы довольствовались тем, что время от времени крали ребенка или утаскивали девушку, забредшую слишком далеко от деревни, или пожирали юношу, заночевавшего в лесу. Летуны как будто уважали деревню. Они кружили над ней в небе, но не нападали на людей, находившихся внутри стен, так что у себя дома Багонда пребывали в относительной безопасности. Увы, в последние годы все изменилось. По словам Гору, численность Акаана сокращалась, причем быстро. Некоторое время существовала даже надежда, что остатки Багонда их переживут. Правда, в таком случае людоеды неминуемо вышли бы из своих джунглей и отправили выживших в свои пиршественные котлы. Так или иначе, к настоящему времени Акаана оставалось едва ли больше полутора сотен. «Почему же вы не устроите великую охоту на них?» — спросил Кейн. «Не истребите этих дьяволов подчистую!» Жрец горько улыбнулся и в который раз стал объяснять Соломону, как опасны были эти твари в бою. «К тому же», — добавил он, — «весь народ Багонда сейчас насчитывает около 400 душ, и Акаана — наша единственная защита против людоедов из западных лесов. Между прочим, за последние 30 лет его племя поредело в большей степени, чем за все прошедшие годы. Дело в том, что по мере вымирания Акаана

Клем многие родники не уродились ни рис, ни батат, ни зеленый банан. Откочевали в другие места буйволы, олени и антилопы гну, чьим мясом привыкли питаться багонда. Осмелевшие от бескормицы львы утратили страх перед человеком и снова стали появляться на плато. Чтобы выжить, люди охотились на диких свиней, составлявших естественную пищу Акаана. Поголовье свиней сразу уменьшилось. И Акаана разгневались. Еще бы, ведь засуха, львы и охотники Багонда уничтожили всех коз и не менее половины свиней. Голодная пора в конце концов завершилась, но ущерб оказался невосполнимым. Животные, некогда кишевшие на плато, стали осторожны, и поймать их весьма нелегко. «Багонда съели свиней», — сказал Гору. «И тогда Акаана съели людей Багонда. Жизнь чернокожего народа превратилась в сущий ад на земле, и нижняя деревня, в которой насчитывалось всего 150 душ, взбунтовалась. Доведенная до отчаяния постоянными налетами, они попытались дать хозяевам отпор. Когда очередной Акаана залетел прямо в деревню, чтобы утащить малыша, его окружили и расстреляли в упор. После чего население Нижней Багонды укрылось в хижинах и стало ждать своей участи. «И расправа», — сказал Гору, — «последовала в ту же ночь». Акаана, всегда опасавшиеся хижин, преодолели эту боязнь. Вся стая прилетела с холмов и ворвалась в деревню. Верхняя Багонда проснулась от ужасающих криков и богохульного веселья крылатых чудовищ и поняла, что нижней деревне пришел конец. Всю ту ночь подданные Гору пролежали в своих домах, потея от смертельного страха, не смея пошевелиться и только слушая вой умирающих соплеменников да перекличку торжествующих монстров. «Потом крики затихли», — сказал Гору и вытер со лба обильно выступивший пот. «Но до самого рассвета мы слышали, как Акаана пировали в развалинах, пировали и смеялись над нами». Рано поутру люди Гору увидели, как обожравшаяся стая, тяжело хлопая крыльями, улетала обратно в свои холмы. Так демоны с восходом солнца убираются в ад. Попозже несколько смельчаков осторожно прокрались посмотреть на разгромленную деревню, и то, что они там увидели, заставило их без оглядки бежать прочь. «И до нынешнего дня, — сказал Гору, — ни один из нас не подойдет туда ближе, чем на три перестрела, ибо там поселился ужас». Кейн, понимающе кивнул. Холодные глаза пуританина смотрели еще угрюмее, чем всегда. «Потянулись дни за днями», — говорил Гору. «Мы дрожали от страха, ожидая, что вот-вот придет наш черед. Отчаяние и страх порождают немыслимую жестокость, и вот люди племени стали метать жребий, и тот, кому не повезло, был привязан к столбу между двумя деревнями в надежде, что Акаана оценит это проявление верноподданничества, и, может быть, верхней Багонде удастся избежать участи соплеменников». «Этот обычай, — сказал жрец, — мы переняли у людоедов. Те в старину поклонялись Акаана как божествам, и каждую луну предлагали им в жертву по человеку. Потом, правда, они случайно выяснили, что Акаана можно убить, и на этом поклонение кончилось. По крайней мере, так я думаю». Егору принялся убеждать Кейна, что ни одно смертное существо, даже очень злое и очень могущественное, не достойно божеских почестей. Да, его собственные предки тоже иногда приносили жертвы с целью умилостивить крылатых чудовищ, но лишь в последние годы такая практика сделалась постоянной. И отказаться от нее было уже нельзя. Акаана ждали любимой забавы, и их разочарование могло обернуться гибелью для всей деревни. И каждый месяц Багонда избирали из своего всеубывающего числа юношу или девушку, которых вели на склон и привязывали к столбу. Кейн пристально наблюдал за выражением лица Гору, скорбно повествовавшего об этой жуткой необходимости. И постепенно до него дошло, что жрец говорил искренне. Англичанину оставалось

Лишь содрогнуться при мысли о целом народе, медленно, но верно исчезавшем в ненастных утробах племени монстров. Соломон спросил гору о том несчастном, которого ему довелось снять с жертвенного столба. Выслушав, жрец кивнул. В его добрых глазах стояла боль. Как выяснилось, бедный парень провисел там целый день и целую ночь, пока Акаана наслаждались мучениями его трепещущей плоти. Но он не напрасно принял свой ужасный конец. До сих пор жертвоприношения вроде бы отводили от деревни окончательный гнев крылатых людей. Кажется, хрупкое равновесие было восстановлено. Остатки диких свиней давали немногочисленным Акаана необходимое пропитание, и они довольствовались тем, что время от времени утаскивали детей, а раз в месяц в охотку тешились возле окровавленного столба. Тут Кейн подумал кое о чем и спросил. «Так людоеды, говоришь, никогда не поднимаются на плато?» Гору покачал головой. «В джунглях они чувствуют себя в безопасности. Они никогда не пересекают саванну». «Ну да», — сказал Кейн. «А кто же тогда за мной гнался до самого подножия холмов?» Гору, однако, снова покачал головой. «Людоед был всего один. Мы видели его следы на земле». Похоже, за Кейном шел смельчак из смельчаков, чья охотничья страсть оказалась сильнее страха перед жутким плато, за что ему и пришлось заплатить самую высокую цену. Осознав это, пуританин зло оскалился и даже щелкнул зубами, чего обычно не позволял себе, считая такое проявление досады нравственно неприемлемым. Но мысль о том, что он столько времени удирал от одного единственного врага, была просто невыносима. Теперь понятно, почему супостат так осторожно крался за ним, выжидая ночи, чтобы напасть. «Но с какой стати?» — спросил он жреца. «Акаана схватил чернокожего, а не меня. И почему то чучело, которое сидело со мной рядом на ветке, так на меня и не набросилось?» «Ты пустил людоеду кровь», — объяснил Гору. «Ее запах послужил крылатому демону сигналом для нападения. У Акаана нюх на свежую кровь не хуже, чем у стервятников. А еще они очень осторожны и стерегутся всего нового и неизвестного. Они еще ни разу не видели человека, который их не боится. Вот и решили сперва присмотреться к тебе, подождать, чтобы ты утратил бдительность, и тогда уже напасть». «И все-таки», — спросил Кейн, — «кто они такие, эти Акаана? Что это за существа?» Гору снова пожал плечами. «Они уже были здесь, когда сюда пришли мои предки. И те никогда даже не слышали о них, пока не столкнулись с ними лицом к лицу. И они не общались с людоедами, которым, вероятно, при случае было бы что рассказать. Акаана живут в пещерах, как звери, не знающие одежды. Они не разводят огня и питаются исключительно свежим сырым мясом. Тем не менее, у них имеется свой язык, и один из них правит остальными, как вождь. Многие умерли во время великого голода, в то время сильные поедали слабых. Они близки к исчезновению. Последние годы среди них совсем незаметно ни самок, ни молодняка. Когда умрут оставшиеся самцы, племя Акаана навсегда прекратит свое существование. Увы, мой народ так и так обречен, если только не...

0: fantastiche.
1: И тут Гору бросил на Кейна странный, тоскливый, испытующий взгляд, но глубоко задумавшийся пуританин ничего не заметил. Он как раз припомнил одну из бесчисленных легенд, которых успел наслушаться в своих странствиях. «Давным-давно, — рассказывал ему престарелый шаман, — с севера прилетели крылатые дьяволы. Они миновали наши края и исчезли в южной стороне, там, где непроходимые джунгли. Одно из наших древнейших сказаний гласит, будто некогда они в неисчислимых множествах обитали на севера, у огромного озера с горькой водой, до которого отсюда надо идти много лун. Века назад могущественный вождь повел против них своих воинов, вооруженных меткими луками. Они перебили тьму нечистых созданий, а уцелевших изгнали на юг. Имя того славного вождя было Ньясунна, и у него было громадное боевое каноэ, которое гнало по горьким волнам множество весел. Вот тут Соломону Кейну словно бы дохнуло ледяным ветром в затылок. Он ощутил, как приоткрылась дверь в чужедальние времена и пространство. Лишь теперь осознал он правду и того причудливого мифа, и другой, еще более древней мрачной легенды. Ибо что такое было огромное горькое озеро, если не Средиземный океан? И кто такой был великий и достославный Ньясунна, если не греческий герой Ясон, который победил гарпий и прогнал их не только на Строфатские острова, но и в самую Африку? Итак, понял Кейн, древнее языческое сказание не солгало, и у него захватило дух от тех ужасающих вероятностей, которые тотчас предстали перед его умственным взором. Если гарпии оказались вполне вещественны и реальны, так что там насчет других подобных существ? Например, гидры, а также кентавров, химер, медузы и пана с сатирами. Неужто до древней легенды хранили отголоски воспоминаний о кошмарной реальности, об острых когтях и слюнявых клыках невероятного зла? Африка, черный континент, страна ужаса и неисповедимых теней. Не сюда ли были изгнаны злобные нечеловеческие существа, бежавшие перед лицом света, разгоравшегося в западном мире? Неожиданное прикосновение вывело его из задумчивости. Жрец Гору робко и осторожно трогал его за рукав. «Спаси нас от Акаана», — тихо проговорил он, когда Кейн вскинул глаза. «Ты, может быть, и не бог, но ты обладаешь силой, достойной божества. Ты принес с собой великий шаманский посох, который некогда служил скипетром могучим державам и жезлом жрецам, общавшимся с небесами. С тобой оружие, которое говорит огнем и дымом, и слово его — смерть. Наши молодые воины видели, как ты одного за другим убил двух Акаана. Это подвиг, который не по плечу обычному человеку. Ты станешь нашим вождем, нашим богом, всем, чем только захочешь. С тех пор, как ты попал в Багонду, успела смениться луна. Миновало время очередного жертвоприношения, но никто не умер на кровавом столбе. Акаана чураются деревни, в которую тебя принесли, они даже боятся похищать наших детей. Мы сбросили их ярмо, потому что уверовали в твою силу». Соломон Кейн стиснул руками виски. «Ты сам не знаешь, о чем просишь», — вырвалось у него. «Господу Богу известно, что сердце мое жаждет избавить землю от этого непотребства, но я не всесилен. Да, мои пистолеты способны сразить некоторое число демонов, но порох скоро закончится. Было бы у меня вдосталь пороху и свинцовых пуль, да не разбей я мушкет о головы вампиров в холмах мертвых, вот тогда можно было бы и облаву устроить. А впрочем, даже перебей я всех демонов, все равно останутся людоеды».
2: «Которые тоже устрашатся тебя!» — вскричал вождь старый Куроба.
1: Девушка Наела тоже сидела в хижине, да не одна, а с пареньком по имени Лога. Этот Лога должен был по жребию стать следующей жертвой. И он, и Наела смотрели на Кейна с такой трепетной, страстной надеждой, что в итоге пуританин со вздохом подпер кулаком подбородок. «Что ж», — сказал он, — «я согласен провести в Багонде весь остаток своих дней, если вы находите, что мое присутствие защитит ваш народ». Сказано, сделано. И Кейн остался в деревне, которая была теперь не верхней Багондой, а просто единственной. Ее населял добродушный, охочий до веселья народ, чья природная жизнерадостность была порядком омрачена долгим пребыванием в зловещей тени. Однако теперь, с появлением грозного защитника, белого человека, они заметно воспрянули духом. Трогательная вера, с которой они смотрели на Кейна, буквально разрывала пуританину сердце. Чернокожие пели, ухаживая за банановыми растениями, а потом весело плясали вокруг костров и с беспредельным обожанием смотрели на Соломона. А Кейн втихомолку проклинал собственную беспомощность. Если бы крылатая нечисть вздумала броситься на деревню с небес, грош цена была бы якобы божественному защитнику. Тем не менее Кейн не уходил из Багонды. По ночам ему снились чайки, кружившиеся в чистой ветреной синеве над утесами Девона, а днем пуританина снедало желание наконец-то посмотреть, что за земли простирались там, за холмами. Но верный данному слову, он оставался на месте и только ломал голову, пытаясь изобрести хоть какой-нибудь план по избавлению от Акаана. Доходило до того, что он часами созерцал свой шаманский посох, надеясь, что черная магия поможет там, где оплошал рассудок цивилизованного человека. Увы, подарок Нлонги никак не откликался на его зов. Однажды, несмотря на разделявшие их несчетные лиги, он вызвал на помощь старого шамана, жившего на невольничьем берегу. Увы, Нлонга мог явиться Кейну только для битвы со сверхъестественными силами, а гарпии были существами из плоти и крови. Постепенно разум Кейна породил некий зачаток идеи, но она оказалась едва ли выполнимой. Ему начала рисоваться огромная ловушка. Но какая западня могла приманить Акаана? Далекий львиный рев служил вполне подходящим аккомпанементом невеселым размышлениям пуританина. Людей на плато становилось все меньше, и дикие хищники, опасавшиеся лишь копий охотников, делались все смелее. У Кейна вырвался горький смешок. Будь его противники львами, которых можно было перебить поодиночке, он поистине не ведал бы забот и хлопот. Поодаль от деревни стоял просторный дом Гору, некогда служивший чем-то вроде зала для собраний старейшин. Там хранилось множество самых удивительных амулетов и талисманов. «В них заключена могучая магия против злых духов», — рассказал Кейну жрец. И беспомощно развел пухлыми руками. Но против злобных существ из плоти и крови они, увы, бесполезны.
0: Глава 4. Безумие Соломона. Кейн выплыл из непроглядных глубин сна, и его пробуждение было ужасно. За стенами хижины звучал жуткий хор душераздирающих криков. Люди умирали в ночи, умирали страшной насильственной смертью, точно скот на бойне. Мгновенно вскочив, Соломон подхватил оружие, с которым никогда не расставался, и прыгнул к двери. И тотчас же что-то страшное и бесформенное бросилось ему в ноги, обнимая колени пуританина и о чем-то невнятно моля. В умирающем свете углей очага Кейн с ужасом узнал юного Логу. Паренек был жутко изранен и весь в крови, его лицо уже начало застывать в смертной гримасе. За дверью раздавались кошмарные звуки, стоны гибнущих мешались с нечеловеческим завыванием, посвистом налетающих крыльев, треском раздираемых крыш и хохотом демонов.
1: Кейн высвободился из конвульсивной хватки мертвых рук и бросился к гаснувшему огню. Он почти ничего не мог рассмотреть, лишь мечущиеся силуэты, стремительно пикирующие крылатые фигуры, да черные крылья на фоне звездного неба. Подхватив головешку, Кейн сунул ее в сухую солому на крыше своей хижины. Пламя взвилось жадно и высоко и озарило картину, от которой кровь застыла у него в жилах. Всюду вокруг него принимали жестокую смерть последний из племени Багонда. Крылатые чудища с визгом носились над деревенскими улицами, велись над головами мечущихся людей, рвали когтями тростниковые крыши, чтобы добраться до пораженных ужасом жертв, прятавшихся внутри. Миг замешательства миновал, англичанин глухо вскрикнул и принялся действовать. Выхватив пистолет, он разрядил его в несущуюся желтоглазую тень, и Акаана рухнул к его ногам с разнесенным вдребезги черепом. Кейн яростно взревел и ринулся в рукопашный бой. Так когда-то дрались его языческие предки, чье боевое бешенство наводило страх на врагов. Увы, Багонда были слишком ошеломлены неожиданным нападением, а долгие годы покорности непоправимо подточили их боевой дух, сделав чернокожих неспособными к организованному сопротивлению. Большая часть их приняла смерть, точно овцы, приведенные на заклание. Лишь немногие, вдохновленные отчаянием, пробовали отбиваться, но их стрелы летели мимо, либо отскакивали от жестких кожистых крыльев, а копья и боевые топорики в ближнем бою были практически бесполезны из-за нечеловеческой ловкости и быстроты Акаана. Едва приземлившись, они с легкостью взвивались в воздух, после чего падали сверху на плечи несчастным, сшибая их наземь, а там уже когти и клыки завершали свое кровавое дело. Кейн рассмотрел старого Куробу. Жилистый вождь, весь залитый кровью, дрался спиной к стене хижины, а под ногами у него распростерлась одна из тварей, не успевшая вернуться. Старый вождь орудовал двуручным боевым топором, и страшные размахи какое-то время не позволяли приблизиться полудюжине завывающих демонов. Кейн рванулся, было ему на подмогу, но его остановил тихий беспомощный всхлип, раздавшийся рядом. Он присмотрелся и увидел свою былую сиделку, юную Наелу. Девушка корчилась, распростертая в кровавой пыли, а на спине у нее, орудуя когтями, сидела крылатая бестия. Стекленеющие глаза Наелы с бессловесной мольбой смотрели на англичанина. У Кейна вырвалось горестное ругательство, он схватил второй пистолет и выстрелил в упор. Тварь отшвырнула прочь. Она издала жуткий вопль и судорожно забила крыльями, а Соломон склонился над умирающей Наелой. Она целовала его руки и силилась что-то сказать, но сил уже не было. Соломон бережно обнял девушку, устроил ее голову у себя на плече, и ее душа отлетела. Кейн опустил тело на землю и поискал глазами Куробу, но под стеной хижины копошилось целое скопище тварей, раздиравших и пожиравших нечто невидимое со стороны. Вот тут Кейн обезумел. Издав крик, который был внятно слышен даже в этом аду, он вскочил на ноги, и каждое его движение несло смерть. В первый же миг, толком даже не поднявшись с колен, он успел сделать выпад и пронзил рапирой хищную глотку. Выдернув клинок, пуританин отшвырнул умирающую гарпию и рванулся вперед, ища новую жертву. Повсюду кругом мучительно и страшно умирали Багонда. Кто-то пытался бежать, кто-то осилился драться, конец все равно был один. Демоны били их на выбор, как ястребы зайцев. Некоторые прятались в хижинах, но мощные когти в клочья рвали тростниковые крыши, и что происходило внутри, Кейн, по счастью, не видел. Ему и без того было довольно. Воспаленный рассудок сверлила мысль, что это он один повинен в происходящем. Чернокожие свято поверили, что белый пришелец мог их спасти. Они воздержались от очередного жертвоприношения, бросив тем самым вызов своим ужасным хозяевам. И вот теперь платили самую страшную цену, а он, Соломон Кейн, ничем не мог им помочь. Казалось, умирающие Багонда только на него и смотрели, и Кейн до дна пил эту горькую чашу. В их взглядах не было озлобления, лишь отчаяние и упрек. Он был их богом, и он их подвел. Он метался среди всеобщего кровопролития туда и сюда, и гарпии шарахались от него прочь, предпочитая противников послабее. Но Кейн заставлял считаться с собой, сквозь алую пелену, объяснявшуюся вовсе не отблесками горящей хижины, он заметил нечто совсем запредельное. Одна из гарпий схватила ногую женщину и глубоко запустила клыки в вьющееся черное тело. Кейн прыгнул вперед, отводя для удара клинок, однако тварь отпустила еще живую жертву и стрелой взвелась вверх. Пуританин бросил рапиру, прыгнул вслед, точно полоумный от крови пантера, и вцепился демону в глотку, обвив крепкими ногами нижнюю часть его туловища. Вот уже во второй раз он дрался, барахтаясь в воздухе. Только не над лесом, а над деревенскими крышами. Он не ведал пощады, и холодный мозг гарпии затопило ужасом. Крылатый хищник, привыкший к легкой поживе, встретил противника страшнее себя и уже не стремился убить и пожрать. Теперь он мечтал лишь избавиться от этого молчаливого и невероятно свирепого создания, которое железной рукой стискивало его гортань и бешено орудовало кинжалом. Демон вопил и кувыркался в воздухе, беспорядочно хлопая крыльями. Но тут клинок Кейна добрался до его внутренностей, и кровожадный летун, заваливаясь на крыло, камнем пошел к земле. Они вместе упали на тростниковую крышу и, проломив ее, врезались в беспорядочную свалку, происходившую на полу. Внутренность хижины подсвечивал полыхавший снаружи пожар, и Кейн увидел такое, отчего впору было свихнуться. Залитые кровью клыки, бездонный провал разинутой пасти и жуткая карикатура на человека, еще трепетавшая последними мучительными биениями жизни. Разумно мыслить Кейн уже не был способен. Он просто сомкнул стальные пальцы на глотке демона, и его хватку не могли ослабить ни удары когтей, ни бешеное хлопанье крыльев. Кейн держал и держал, пока дьявольская жизнь не истекла наружу меж его пальцев, пока не хрустнула жилистая шея. А снаружи все длился кровавый ужас смертной резни. Кейн вскочил на ноги, ощупью нашарил на полу какое-то оружие и бросился вон. Тотчас же прямо у него из-под ног взвилась гарпия. Соломон отреагировал мгновенным ударом. Оказалось, что в руке у него зажат боевой топорик Багонда. Мозги летучего демона разлетелись брызгами во все стороны. Кейн понесся вперед, перепрыгивая через растерзанные тела, через валяющиеся руки и ноги. Кровь текла у него из дюжины ран, но он не обращал внимания. А потом он остановился, недоумевая, и закричал от ярости и бессилия. Крылатые люди один за другим поднимались в воздух, покидая деревню. Ни один не желал больше связываться с белокожим безумцем, который оказался слишком страшен даже для них. Но гарпии убирались в свои пещеры не с пустыми когтями. Они уносили еще живые, корчащиеся, кричащие жертвы. И Кейн метался туда и сюда, размахивая кровавленным топором, пока не остался совершенно один в деревне, где кроме него были только мертвецы. Откинув голову, он закричал без слов, посылая вдогонку тварям свое отчаяние и гнев. Густые теплые капли падали с небес ему на лицо. Где-то вверху звучали крики боли, заглушаемые хохотом чудовищ. Кейн почувствовал, как его покидают последние остатки здравого смысла. Стоя под кровавым дождем, слушая отзвуки жуткого пиршества, происходившего среди звезд, сдержанный пуританин матерился и богохульствовал, как никогда в жизни. В эти мгновения Кейн был поистине символом человеческой участи. Он спотыкался об изгрызенные кости и ободранные черепа своих собратьев по расе, он размахивал бесполезным топором и что-то с ненавистью кричал вслед созданиям ночи. А те праздновали свою победу над ним, смакуя живое человеческое мясо и роняя теплую кровь жертв прямо в его бешеные глаза».
0: Глава 5. Возмездие белого человека. Бледный, точно от пережитого ужаса, робкий рассвет выбрался из-за черных холмов и озарил кровавые руины, бывшие некогда живой и уютной деревней. Хижины были почти не повреждены, кроме одной, что рассыпалось еще дымившимися углями. Лишь некоторые крыши нуждались в починке, вот только чинить их было уже некому. На улицах валялись полностью или частично обглоданные кости. Иные были раздроблены, словно их сбросили с огромной высоты. Здесь больше не было ничего, кроме смерти. Во всей деревне оставался один единственный человек — Соломон Кейн. Опираясь на облепленный загустелой кровью топор, он смотрел на разгром неподвижным, отсутствующим взглядом. Пуританин был чудовищно грязен и весь в крови, еще сочившийся из длинных глубоких царапин на груди, плечах и лице. Он не обращал на эти раны никакого внимания. Жизни людей племени Багонда были отданы не совсем даром. 17 гарпий остались валяться на окровавленных улицах. 6 из них пали от руки Кейна. Остальных забрали с собой чернокожие воины, сражавшиеся с мужеством обреченных. Увы, жалкая была эта плата за 400 душ, еще вчера обитавших в Верхней Багонде и не встретивших сегодняшней зари. А обожравшиеся, пресыщенные гарпии улетели в свои пещеры на вершинах черных холмов. Сдвинувшись, наконец, с места, Кейн побрел собирать свое оружие. Двигаясь медленно и бездумно, он все-таки подобрал оба пистолета, рапиру, кинжал и посох шамана. Потом покинул деревню и отправился выше по склону, к большой хижине, принадлежавшей колдуну Гору. Подойдя, он внезапно остановился, ибо его глазам предстал новый кошмар. Гарпии, с их склонностью к чудовищным шуткам, кажется, превзошли сами себя. Над дверью хижины торчала мертвая голова ее прежнего хозяина. Пухлые щеки запали, обмякшие губы испуганно и глупо кривились, а открытые глаза смотрели взглядом обиженного ребенка. Они проникали Кейну в самую душу, и в них опять был все тот же упрек. Кейн посмотрел на руины Багонды, потом опять на лицо Гору, превращенное в посмертную маску, медленно поднял над головой стиснутые кулаки и с пылающими глазами и пеной на перекошенных губах проклял небо и землю, не забыв ни единой сферы бытия. Он проклинал равнодушные звезды, пламенеющий солнечный диск, насмешливую улыбку луны и шепчущий ветер. Он проклинал судьбу и предназначение, все, что когда-либо ненавидел или любил. Проклинал молчаливые города, поглощенные морем. Проклинал минувшие эпохи и грядущие века. Он выкрикивал сотрясающие душу богохульства, равно понося дьяволов и богов, сделавших человечество своей игрушкой. И человека, который слепо влачился по жизни и бездумно подставлял спину под железную пету богов. Все это Соломон Кейн выпалил на одном дыхании и умолк только когда в легких кончился воздух. В наступившей тишине откуда-то из низин долетел далекий рык льва, и вот тут-то в глазах пуританина загорелся огонек вдохновения. Он долго стоял, не двигаясь с места, и переплавляя свое временное помешательство в поистине безумный план, который, тем не менее, мог и сработать. Тут он припомнил свои недавние богохульства и мысленно отрекся от них. Что верно, то верно. Бессовестные боги создали человека для своих жестоких забав, но они же наделили его сообразительным мозгом, чья жестокая изобретательность не имеет себе равных в природе. «Ты пока оставайся здесь», — проговорил Соломон, обращаясь к голове Гору. «Солнечный жар и холодная ночная роса иссушат и сморщат тебя. Но стервятников я уж как-нибудь отгоню,
1: чтобы они не выклевали глаза, и ты смог увидеть, как падут твои погубители. Да, я не сумел уберечь людей твоего племени, но во имя Господа, которому молится мой народ, я сполна за них отомщу. Да, так уж получается, что человек есть добыча и игрушка могучих порождений ночей ужаса, чьи крыла от века простерты над его головой. Однако и злым созданиям когда-нибудь приходит конец. Взирай же, Гору! Последующие несколько суток пуританин трудился в буквальном смысле, не покладая рук. Он брался за дело при самых первых серых проблесках дня и работал даже после заката, пользуясь яркой луной, пока не валился на земь в полном изнеможении. Он ел, что попало, и на ходу, не давая себе передышки, и совершенно не заботился о своих ранах, предоставив им заживать как придется. Спускаясь к подножию плато, он резал бамбук и возвращался с огромными охапками длинных тонких стеблей. Он рубил толстые сучья и запасался лианами, чтобы использовать их вместо канатов. Все собранное шло на усиление кровли и стен хижины Гору. Кейн вбивал бамбуки глубоко в землю, размещая их у самой стены, после чего переплетал их и связывал гибкими лианами, прочными, как корабельные тросы. Тяжелые сучья он укладывал на тростниковую крышу вплотную друг к дружке и опять-таки связывал и сплетал. Когда он довершил все, что хотел, из обновленной таким образом хижины вряд ли сумел бы вырваться даже слон. Между тем львы во множестве посещали обезлюдевшее плато, причиняя стадам мелких свиней быструю убыль. А тех, до которых не добрались львы, убивал Кейн. Убивал и швырял шакалам. Соломону претило такое истребление зверья, даже этих свиней, всяко обреченных пойти на корм хищникам. Но это было необходимой частью его плана отмщения, и он продолжал начатое, укрепляя свой дух. Дни шли за днями, неделя сменяла неделю. Кейн трудился день и ночь, не забывая время от времени беседовать с головой Гору. Та давно сморщилась и иссохла, превратившись почти в мумию. И лишь глаза, как ни странно, совсем не изменились, продолжая смотреть на Кейна совершенно живым взглядом. Много позже, когда те дни исступленной работы сделались всего лишь воспоминанием, Соломон Кейн спрашивал себя, мерещилось ли ему, будто высохшие губы жреца едва заметно шевелились, нашептывая что-то в ответ. Порою Кейн замечал Каана, кружившихся далеко в небе. Они, впрочем, не пытались приблизиться, даже по ночам, когда он спал в просторной хижине, держа руку на пистолет. Демоны боялись его. Их страшила его способность убивать громом и молнией. Первое время Акаана летали медлительно и лениво, отягощенные человечиной, пожранные во время расправы с деревней и после в пещерах. Но время шло, и бестии опять отощали, и принялись улетать далеко на равнины в поисках пищи. Кейн посмеивался, и в его глазах вновь горели безумные огоньки. При жизни Багонда его план был, пожалуй, неосуществим, но теперь на плато не стало людей, которыми гарпии могли бы утолить голод. Не стало и свиней. Здесь вообще больше не было никакой живности, пригодной демонам в пищу. Кейн даже понял, отчего они не промышляли восточнее своих холмов. Должно быть, там были такие же непролазные джунгли, как и на западе, за саванной. Еще он видел, как Акаана преследовали на лугах антилоп, и как на них самих охотились львы. В конце концов, гарпии были не самыми могучими хищниками в здешних местах. Они справлялись разве что со свиньями и оленями, да еще с людьми. Постепенно они начали подлетать все ближе к Кейну, особенно по ночам. Он видел, как жадно светились в темноте их глаза. Близился решительный час. Тем временем на плато появились дикие буйволы. Они лакомились посевами на полях погибшего племени и были слишком сильны и свирепы, чтобы гарпии отважились на них нападать. Одного самца Кейну удалось отбить от стада. Крича и швыряясь камнями, пуританин погнал его в направлении хижины Гору. Дело оказалось не только трудным, но и опасным. Несколько раз Соломон с трудом уворачивался от озлобленного быка, но все-таки преуспел и в итоге застрелил животное непосредственно около дома. Дул сильный западный ветер. Кейн набирал полные пригоршни крови и подбрасывал в воздух, чтобы гарпии на холмах вернее учуяли запах. Потом разрубил тушу на части и, надсаживаясь, затащил в дом. Спрятался в гуще деревьев неподалеку и стал ждать. Ожидание не затянулось надолго. В утреннем воздухе захлопали крылья, и на поляну перед хижиной Гуру опустилась гнусная стая. Похоже, на запах свежего мяса слетелось все крылатое племя. Странные рослые твари, так похожие и так не похожие на людей. Сущие демоны, какими их привычно изображают церковники. Они складывали крылья, заворачиваясь в них, как в плащи. Они прямо стояли на задних ногах и разговаривали между собой трескучими голосами, в которых не было ничего человеческого. И Кейн, все пытавшийся решить для себя, кем их считать, ветвью человечества или чем-то совершенно отличным от рода людского, сделал окончательный вывод, что между гарпиями и людьми не было никакого родства. Перед ним стояли существа из эпохи юности мира, когда творение шло непроторенными путями. Быть может, их породило противоестественное соитие зверя и человека. Вероятнее, однако, что гарпии представляли собой раннюю тупиковую ветвь на древе эволюции, ибо Кейн с давних пор нутром чувствовал истину в еретических учениях древних философов, утверждавших, будто человек есть всего лишь вершина животного царства. Но если так, то природа, создавшая в те времена немало весьма странных существ, вполне могла поэкспериментировать и с запредельными формами человекоподобных созданий. Уж верно, человек, каким знал его Кейн, был не первым носителем разума, ходившим по этой земле, и видит Бог не последним. Тем временем оголодавшие гарпии медлили перед дверью. Постройки внушали им недоверие. Некоторые даже взлетели на крышу и попробовали ее растрепать, однако Кейн потрудился на совесть, и бестии вернулись ни с чем. Наконец вид и запах парного кровавого мяса превозмог страх, и одна из тварей отважилась войти внутрь. Еще миг, и в обширное помещение набились уже все, чтобы жадно накинуться на еду. Как только последняя гарпия переступила порог, Кейн дернул длинную лиану, привязанную к двери. Та с треском захлопнулась, и тяжелый брус, вытесанный специально для этой цели, громыхнул, падая в проушины. Теперь эту дверь не высадил бы и буйвол. Выбравшись из укрытия, Кейн внимательно оглядел небо. Он успел пересчитать гарпии, забравшихся в хижину, их было примерно 150. Ничьи крылья больше не оскверняли небесную синеву. И Соломон отважился предположить, что в ловушку угодила сразу вся стая. По губам Кейна проползла безжалостная улыбка. Он ударил кресалом, поджигая груду сухих листьев, сваленных у стены. Внутри дома звучали беспокойные голоса. Кажется, гарпии сообразили, что угодили в западню. Из кучи растопки потянулся кверху тонкий дымок. Потом мелькнул алый язычок. Внезапно листья вспыхнули все разом, и огонь сразу перекинулся на сухие стебли бамбука. Еще несколько мгновений, и пламя уже окутывало всю стену. Демоны, запертые внутри, учуяли дым и не на шутку встревожились. Кейн слышал их трескучие голоса и то, как они царапали стены. Он снова улыбнулся, невесело и недобро. Порыв ветра подхватил пламя, стеляя его по стенам и крыше, и оно с ревом охватило всю хижину целиком. Внутри царил кромешный ужас. Гарпии страшно кричали и пытались вырваться. Кейн слышал глухие удары и видел, как вздрагивали стены. Однако он трудился не зря, хижина стояла прочно. Вопли перепуганных гарпий музыкой отдавались в его ушах. Он размахивал руками и отвечал гибнущим пленникам раскатами ужасающего смеха. Жуткий хор достиг последнего предела, заглушая даже гудение пожара. А потом голоса пошли на убыль, сменившись полузадушенными всхлипами. Это пламя прорвалось внутрь, и хижина наполнилась густыми клубами дыма. В воздухе начал разноситься невыносимый запах горящей плоти. Если бы разум Кейна был способен вместить еще какую-либо мысль, помимо дикарского мстительного восторга, он, возможно, ужаснулся бы напоследок, сообразив, что такую тошнотворную и никакими словами неописуемую вонь производит лишь горящая человеческая плоть. Потом в туче дыма возникла движущаяся фигура. Она вскарабкалась наверх сквозь дыру просевшей крыши и, расправив изуродованные ожогами крылья, стала мучительно медленно набирать высоту. Кейн самым хладнокровным образом прицелился и спустил курок. Обожженная, ослепшая от дыма тварь опрокинулась в воздухе и ринула обратно в огонь. И как раз в это время стали рушиться стены. Соломон еще успел разглядеть голову гору, поглощаемую пожаром. Прежде чем все окончательно затянул дым, пуританину показалось, будто мертвая голова расплылась в широченной улыбке, а к реву огня примешался торжествующий человеческий смех. Чего только не померещится воспаленному рассудку в дыму и огне. Кейн стоял над кострищем, держа в одной руке шаманский посох, а в другой дымящийся пистолет. Здесь, в этих обгоревших развалинах, навеки исчезли с лика земли последние представители человекоподобной нечисти, которую другой белокожий герой когда-то давно изгнал из пределов Европы. В эти мгновения Кейн, сам не осознавая того, был олицетворением исторического триумфа. Рушатся древние империи, уходят их темнокожие создатели, даже демоны былых веков испускают последний вздох. И над всем возвышается он, варвар арийских кровей, белокожий, холодноглазый властелин будущего, величайший воин подлунного мира. И какая разница, облачен ли он в волчьи шкуры и рогатый шлем, или в сапоги и камзол? Какая разница, боевой топор у него в руках, или рапира? Зовется ли он дарийцем, саксом или англичанином? Носит ли имя Ясон, Хенгист или Соломон Кейн? Пуританин стоял и смотрел, как уходит в утреннее небо клубящийся дымный столб. Плато дрожало от рева львов, вышедших на охоту. И точно солнце, разгоняющее туман, к Соломону постепенно возвращался здравый рассудок. Свет утра Господне постепенно восходит даже над самыми темными и далекими краями, задумчиво проговорил Кейн. Зло еще очень сильно в пределах земли, но всякому злу рано или поздно приходит конец. За полночью всегда наступает рассвет, и даже в затерянной стране, вроде этой, постепенно истаивают недобрые тени. Неисповедимы пути твои, Господь моего народа, и кто я такой, чтобы сомневаться в твоей премудрости? Мне случалось вступать на тропу зла, но ты отвел меня от нее, чтобы сделать меня своим орудием против сил зла. Ибо над людскими душами простерты хищные крылья чудовищ, и несть числа злобным тварям, готовым пожрать душу, сердце и самую плоть человека. Далек тот день, когда окончательно рассеются тени, и князь тьмы будет навеки скован в аду. И пока не наступил этот день, человечеству остается лишь непоколебимо противостоять чудовищам во внешнем мире и в своем собственном сердце. И с Божьей помощью мы победим. Подняв голову, пуританин обвел взглядом молчаливые холмы, и зов непройденных далей снова зазвучал у него в душе. Соломон Кейн поправил пояс, крепче сжал в ладони посох шамана и зашагал на восток. Роберт Говард. «Крылья в ночи». Рассказ читал Олег Болдаков.

0: Айзек Азимов. Мой сын – физик. Ее волосы были нежнейшего светло-зеленого цвета. Уж такого скромного, такого старомодного. Сразу видно было, что с краской она обращается осторожно. Так красились лет 30 назад, когда еще не вошли в моду полосы и пунктир. Да и весь облик этой уже очень немолодой женщины, ее ласковая улыбка, ясный кроткий взгляд, все дышало безмятежным спокойствием. И от этого суматоха, царившая в огромном правительственном здании, вдруг стала казаться дикой и нелепой. Какая-то девушка чуть не бегом промчалась мимо, обернулась и с изумлением уставилась на странную посетительницу. «Как вы сюда попали?» Та улыбнулась. «Я иду к сыну. Он физик».
1: «К сыну?»
0: «Вообще-то он инженер по связи, главный физик Джерард Кремона».
1: «Доктор Кремона?
0: Но он сейчас... А у вас есть пропуск?»
1: «Вот, пожалуйста. Я его мать».
0: «Право, не знаю, миссис Кремона. У меня ни минуты. Кабинет дальше по коридору. Вам всякий покажет». И она умчалась. Миссис Кремона медленно покачала головой. «Видимо, у них тут какие-то неприятности. Будем надеяться, что с Джерардом ничего не случилось». Далеко впереди послышались голоса, и она просияла. Голос сына. Она вошла в кабинет и сказала: «Здравствуй, Джерард».
1: Джерард, рослый, крупный, в густых волосах, чуть проглядывает седина, он их не красит.
0: Говорит: «Некогда, он слишком занят. Таким сыном можно гордиться. Она всегда им любовалась. Сейчас он обстоятельно что-то объясняет человеку в военном мундире. Кто его разберет, в каком чине этот военный? Ну уж, наверное, Джерард сумеет поставить на своем».
1: Джерард поднял голову. «Что вам угодно?
0: Мама, ты?
1: Что ты здесь делаешь?»
0: «Пришла тебя навестить».
1: «Разве сегодня четверг?»
0: «Ох, я совсем забыл. Посиди, мама, после поговорим. Садись где хочешь».
1: «Где хочешь. Послушайте, генерал».
0: Генерал Райнер оглянулся через плечо, рывком заложил руки за спину.
1: «Это ваша матушка?»
0: «Да».
1: «Надо ли ей здесь присутствовать?»
0: «Сейчас не надо бы, но я за нее ручаюсь. Она даже термометром не пользуется, а в этом уж вовсе ничего не разберет.
1: Так вот, генерал, они на Плутоне, понимаете? Наверняка. Эти радиосигналы никак не могут быть естественного происхождения. Значит, их подают люди, люди с Земли. Вы должны с этим согласиться. Очевидно, одна из экспедиций, которую вы отправили за пояс астероидов, все-таки оказалась успешной. Они достигли Плутона».
0: «Ну да, ваши доводы мне понятны. Но разве это возможно? Люди отправлены в полет 4 года назад, а всех припасов им могло хватить от силы на год, так я понимаю. Ракета была запущена к Ганимеду, а пролетела до Плутона. Это 8 раз дальше».
1: «Вот именно. И мы должны узнать, как и почему это произошло. Может быть, они получили помощь?
0: Какую? Откуда?»
1: На миг Кремона стиснул зубы, словно набираясь терпения.
0: «Генерал, — сказал он, — конечно, это ересь. А все же вдруг тут замешаны не земляне, жители другой планеты. Мы должны это выяснить. Неизвестно, сколько времени удастся продерживать связь».
1: По хмурому лицу генерала скользнуло что-то вроде улыбки. «Вы думаете, они сбежали из-под стражи, и их того и гляди снова схватят?»
0: «Возможно, возможно. Нам надо точно узнать, что происходит. Может быть, от этого зависит будущее человечества. И узнать, не откладывая».
1: «Ладно. Чего же вы хотите?»
0: «Нам немедленно нужен мультивак военного ведомства. Отложите все задачи, которые он для вас решает, и запрограммируйте нашу основную семантическую задачу.
1: Освободите инженеров связи всех до единого от другой работы и отдайте в наше распоряжение».
0: «При чем тут это? Не понимаю».
1: Неожиданно раздался кроткий голос. «Не хотите ли фруктов, генерал? Вот апельсины».
0: «Мама, прошу тебя, подожди», — взмолился Кремона.
1: «Все очень просто, генерал. Сейчас от нас до Плутона чуть меньше 4 миллиардов миль. Если даже радиоволны распространяются со скоростью света, то они покроют это расстояние за 6 часов. Допустим, мы что-то сказали. Ответа надо ждать 12 часов. Допустим, они что-то сказали, а мы не расслышали, переспросили. И они повторяют ответ. Вот и ухнули сутки».
0: «А нельзя это как-нибудь ускорить?» — спросил генерал.
1: «Конечно, нет. Это основной закон связи. Скорость света — предел. Никакую информацию нельзя передать быстрее. Наш с вами разговор здесь отнимет часы, а на то, чтобы провести его с Плутоном, ушли бы месяцы».
0: «Так, понимаю. И вы в самом деле думаете, что тут замешаны жители другой планеты?»
1: «Да. Честно говоря, со мной тут далеко не все согласны. И все-таки мы из кожи вон лезем, стараемся разработать какой-то способ наиболее емких сообщений. Надо передавать, возможно, больше битов информации в секунду и молить Господа Бога, чтобы удалось втиснуть все, что пока надо, пока не потеряна связь. Вот для этого мне и нужен электронный мозг и ваши люди. Нужна какая-то стратегия, при которой можно передать те же сообщения меньшим количеством сигналов. Если увеличить емкость хотя бы на 10%, мы, пожалуй, выиграем целую неделю». И опять их прервал кроткий голос.
0: «Что такое, Джерард? Вам нужно провести какую-то беседу?
1: Мама, прошу тебя».
0: «Но ты берешься за дело не с того конца, уверяю тебя».
1: «Мама!»
0: В голосе Кремоны послышалось отчаяние.
1: «Ну, хорошо. Но если ты собираешься что-то сказать, а потом 12 часов ждать ответа, это очень глупо и совсем не нужно».
0: Генерал нетерпеливо фыркнул.
1: «Доктор Кремона, может быть, обратимся за консультацией к...»
0: «Одну минуту, генерал. Что ты хотела сказать, мама?»
1: «Пока вы ждете ответа, все равно ведите передачу дальше», — очень серьезно посоветовала миссис Кремона.
0: «Им тоже велите так делать. Говорите, не переставая. И они пускай говорят, не переставая. И пускай у вас кто-нибудь все время слушает. И у них тоже. Если кто-то скажет что-нибудь такое, на что нужен ответ, можно его вставить, но, скорее всего, вы, и не спрашивая, услышите все, что надо».
1: Мужчины ошеломленно смотрели на нее.
0: «Ну, конечно», — прошептал Кремона, — «непрерывный разговор, сдвинутый по фазе на 12 часов только и всего. Сейчас же и начнем». Он решительно вышел из комнаты, чуть ли не силком таща за собой генерала, но тотчас вернулся.
1: «Мама», — сказал он.

просто говорить, не переставая. В этом весь секрет. Кремона попытался улыбнуться. Потом нижняя губа у него задрожала. Он круто повернулся и вышел. Миссис Кремона с нежностью посмотрела ему вслед. Хороший у нее сын. Такой большой, взрослый, такой видный физик. А все-таки не забывает, что мальчик всегда должен слушаться матери.

Станислав Лем. Правда. Для вас читает Мещеряков Артём. Я сижу в закрытой комнате. Сижу и пишу. Дверь комнаты без ручки, окно не открывается. Стекло в окне не бьющееся, я проверял. Не потому что хотел убежать и не в приступе ярости, просто я хотел убедиться. Пишу я на деревянном ореховом столе. Бумаги у меня достаточно, писать можно. Впрочем, никто этого не читает, но я все равно пишу. Мне не хочется быть одному, а читать я не могу. Все, что мне дают для чтения, неправда. Буквы начинают прыгать перед глазами, и я теряю терпение. С тех пор, как я узнал правду, меня все это не касается. Обо мне очень заботятся, утром ванна. Теплая или комнатная температуры с тонким ароматом. Я открыл, чем отличаются друг от друга дни недели. Во вторник и субботу вода пахнет лавандой, в остальные дни — хвоей. Потом завтрак и посещение врача. Один из молодых врачей, имени его я не помню, у меня все в порядке с памятью, просто теперь я стараюсь не запоминать несущественные вещи. Интересовался моей историей. Я ему дважды рассказывал ее целиком, а он записывал на магнитофоне. Вероятно, вторая запись ему понадобилась, чтобы сравнить оба рассказа и таким образом установить, что остается в них неизменным. Я сказал ему об этом, так же, как и о том, что подробности несущественны. Я спросил, намерен ли он обработать мою историю в качестве так называемого клинического случая, чтобы обратить на себя внимание медицинского мира? Он немного смутился. Может быть, это мне только показалось. Как бы то ни было, с тех пор он перестал проявлять ко мне интерес. Однако все это не имеет значения. То, к чему я пришел, отчасти случайно, отчасти благодаря другим обстоятельствам, в некотором тривиальном смысле, также не имеет значения. Существует два рода фактов. Одни могут быть использованы практически, например, тот факт, что вода кипит при 100 градусах и превращается в пар, подчиняющийся закону Бойля Мариотта и Гея-Люсака. Благодаря этому оказалось возможным построить паровую машину. Другие факты не имеют такого значения, ибо они относятся ко всему, и от них никуда не денешься. Они не знают ни исключений, ни применений, и в этом смысле они

0: ни на что не годны. Иногда они могут иметь неприятные для кого-нибудь следствия. Я солгал бы, утверждая, что доволен своим нынешним положением и что мне безразлично, какой диагноз записан в моей истории болезни. Но поскольку я знаю, что единственная моя болезнь – мое существование, и что в результате этого всегда однозначно кончающегося заболевания, я установил правду, и я испытываю чувство мелочного удовлетворения, как каждый, кто прав в споре с большинством. В моем случае спор со всем миром. Я могу сказать так, потому что Мартинса и Ганимальди нет в живых. Правда, которую мы вместе узнали, убила их. Переведенные на язык большинства эти слова означали только одно – произошел несчастный случай. Он действительно произошел, но гораздо раньше, несколько миллиардов лет назад, когда обрывки содранного солнца огня начали сворачиваться в шар. Это была агония. А все остальное, вместе с этими темными канадскими елями за окном, щебетанием медсестер и моей писаниной, все это только загробная жизнь. Знаете, чья? Действительно не знаете. А ведь вы любите смотреть на огонь. Если не любите, то от рассудочности или упрямства. А вы попробуйте сесть у огня и отвернуться от него, и сразу же убедитесь, как он притягивает. Всему, что происходит в пламени, а происходит там очень многое, мы не сумели бы даже найти название. У нас есть для этого полтора десятка ничего не говорящих определений. Я тоже не имел об этом понятия, как и каждый из вас. И несмотря на мое открытие, я не стал огнепоклонником, подобно тому, как материалисты не становятся, во всяком случае, не должны становиться материепоклонниками. Впрочем, огонь. Он только намек. Напоминание. Поэтому мне хочется смеяться, слыша, как добрая доктор Мэрих иногда рассказывает кому-то постороннему, это, наверное, какой-нибудь врач, знакомящийся с нашим образцовым заведением, что тот человек, вон тот худой, который греется на солнце, пиропараноик. Забавное слово, не правда ли? Пиропараноик. Это означает, что моя противоречащая реальности система имеет в основании огонь, как будто я верю в огненную жизнь, слова милейшей доктора Мэрих. Разумеется, в этом нет ни слова правды. Огонь, на который мы любим смотреть, живой не более чем фотографии давно умерших дорогих нам людей. Можно изучать его всю жизнь, но так ничего и не понять. Действительность, как всегда, гораздо сложнее, но и менее жестоко. Написал я уже порядочно, а рассказать почти ничего не успел. Но главным образом от того, что у меня много времени, я ведь знаю, стоит мне дойти до важных вещей, стоит рассказать о них до конца, и тогда меня действительно может охватить отчаяние. До того самого момента, когда я уничтожу эти записки и смогу приняться за новые. Я не пишу каждый раз совершенно одинаково, я не граммофонная пластинка. Мне хотелось бы, чтобы солнце заглянуло в комнату, но в это время года его визита можно ожидать только около 4, да и то ненадолго. Хотелось бы понаблюдать его с помощью какого-нибудь большого хорошего инструмента, например того, который Хэмфри Филд установил на Маунт Уилсон 4 года назад, с полным комплектом поглотителей избыточной энергии, так что можно спокойно целыми часами вглядываться в рябое лицо нашего отца. Я неверно выразился. Это не отец. Отец дает жизнь, а солнце постепенно умирает, так же, как и многие миллиарды других солнц. Наверное, уже пора открыть вам и ту правду, которую я постиг благодаря случаю и пытливости. Я был тогда физиком, специалистам по высоким температурам. Люди этой профессии занимаются огнем так же, как могильщик человеком. Втроем, Мартинс, Ганимальди и я, мы работали на большом болдерском плазматроне. Прежде наука находилась на гораздо более низком уровне пробирок, реторт, штативов, и результаты были, соответственно, мельче. Мы брали с промежуточной накопительной шины энергию в 1 000 000 000 ватт, загоняли ее в брюхо электромагнита, одна секция которого весила 70 тонн, а в фокусе магнитного поля помещали большую кварцевую трубу. Электрический разряд шел через трубу от одного электрода к другому, а его мощность была такова, что сдирала с атомов электронной оболочки, и оставалась только каша из раскаленных ядер, вырожденный ядерный газ или плазма. Если бы не магнитное поле, она взорвалась бы в 1/100 миллиардную долю секунды и превратила бы нас, защиту, кварц, электромагниты с их бетонным основанием, стены здания и его сверкающий издали купол в грибовидную тучу. И все это произошло бы гораздо быстрее, чем могла бы возникнуть мысль о возможности такой катастрофы. Поле сжимало разряд, скручивало из него что-то вроде пульсирующего огненного шнура, тонкую нить, разбрызгивающую жесткое излучение, растянутое от электрода к электроду, вибрирующую внутри заключенной в кварц пустоты. Магнитное поле не позволяло обнаженным ядерным частицам с температурой около 1 000 000 градусов приблизиться к стенкам трубы, оберегая нас и наш эксперимент. Но все это, рассказанное языком возвышенной популяризации, вы найдете в какой-нибудь книге, и я неумело повторяю это только для порядка. Нужно же с чего-то начать. А считать началом этой истории дверь без ручки или полотянный мешок с очень длинными рукавами все-таки трудно. Честно говоря, здесь я перехватил, потому что таких мешков, таких рубашек уже не применяют. В них нет необходимости, коль скоро открыт один сильнодействующий успокаивающий препарат. Но не будем об этом. Итак, мы изучали плазму, занимались проблемой плазмы, как полагалось физикам, теоретически, математически, священно действуя возвышенно и таинственно. По крайней мере в том смысле, что презрительно отвергали все претензии наших, не разбиравшихся в науке нетерпеливых финансовых опекунов, которые требовали результатов, пригодных для конкретного применения. В то время было очень модно говорить о таких результатах или, по крайней мере, об их вероятности. В данном случае предполагалось создать спроектированный, пока только на бумаге, плазменный ракетный двигатель. Кроме того, был очень нужен плазменный взрыватель для водородных бомб, тех самых чистых, и даже требовалось теоретически рассчитать водородный реактор или термоядерный элемент, работающий на базе плазменного шнура. Одним словом, будущее, если не мира, то по меньшей мере его энергетики и транспорта, все видели в плазме. Плазма, как я уже говорил, была модной, заниматься ее изучением считалось признаком хорошего тона. А мы были молоды, хотели делать то, что важнее всего, и что может принести известность, славу. А впрочем, кто знает. Сведенные к первоначальным мотивам человеческие поступки становятся набором тривиальностей, благоразумие и чувство меры, а также утонченность анализа состоят в том, чтобы поперечное сечение и фиксация производились вместе максимальной сложности, а не истоков. Ведь каждый знает, как мало привлекательны истоки даже Миссисипи, и каждый может их перепрыгнуть. Отсюда и полное пренебрежение к истокам. Но, по-моему, я удалился от темы. И мы, и сотни других плазменников, проводя свои исследования, в результате которых должны были осуществиться великие планы, через некоторое время столкнулись с рядом явлений, настолько же необъяснимых, насколько и неприятных. До определенной границы, границы средних температур, средних в космическом понимании, то есть таких, какие господствуют на поверхности звезд, плазма вела себя спокойно и солидно. Если ее опутывали надлежащими узами типа того же магнитного поля или применяли кое-какие изощренные фокусы, основанные на индукционном принципе, она позволяла впрягать себя в работу, и ее энергию, казалось бы, можно было использовать. Но это только казалось, потому что на поддержание плазменного шнура затрачивалось больше энергии, чем он отдавал. Разница шла на излучение, ну и на возрастание энтропии. Но пока баланс не имел значения, так как из теории следовало, что при более высоких температурах затраты автоматически уменьшатся. и уже возник некий реальный прототип ракетного двигателя и даже генератор чрезвычайно жесткого гамма-излучения, но одновременно множество возложенных на нее надежд плазма обманула. Небольшой плазменный двигатель работал, а аналогичные устройства, спроектированные на большую мощность, взрывались, либо выходили из повиновения. Выяснилось, что плазма в некотором диапазоне термического или электродинамического возбуждения ведет себя не так, как предсказывала теория. Это всех возмутило, поскольку теория с математической точки зрения была необыкновенно изящной и совершенно новой. Такие вещи время от времени случаются, больше того, они должны случаться. Поэтому, не смущаясь непокорностью явления, многочисленные теоретики, а среди них и наша тройка, принялись за изучение плазмы там, где она была наиболее строптивой. Плазма, это сыграло во всей истории определенную роль, выглядит довольно привлекательно. Попросту говоря, она напоминает кусочек Солнца, причем взятый скорее из центральных областей, а не из прохладной атмосферы. По яркости она не уступает Солнцу и даже превосходит его. Она не имеет ничего общего ни с бледно-золотым танцем той вторичной, окончательной агонии, которую мы наблюдаем, когда в камине дрова соединяются с кислородом, ни с бледно-лиловым свистящим конусом сопла горелки, где фтор реагирует с кислородом, чтобы дать наивысшую, достижимую химическим способом температуру, ни, наконец, с вольтовой дугой, изогнутым между кратерами двух углей пламенем, хотя при желании и достаточном терпении исследователь может отыскать области с температурой больше 3000 градусов. То же относится и к температурам, какие можно получить, если вогнать что-нибудь около миллиона ампер в не слишком толстый электрический проводник, который становится при этом довольно теплым облачком, либо в результате термического эффекта ударной волны при кумулятивном взрыве, все это плазма оставляет далеко позади. В сравнении с ней, подобные реакции приходится признать холодными, вернее прохладными. И мы не думаем так только потому, что случайно возникли из веществ, уже совершенно застывших, омертвевших вблизи абсолютного нуля. Наше бодрое существование отделяет от него едва 300 градусов абсолютной шкалы Кельвина, в то время как вверх столб этой шкалы простирается на миллиарды градусов. Так что можно без всякого преувеличения говорить о самом горячем пламени, которое мы умеем разжигать в лабораториях, как о явлениях вечного теплового безмолвия. Первые плазменные цветки, распустившиеся в лабораториях, тоже были не слишком горячими. 200 тысяч градусов считались тогда температурой, заслуживающей уважения, а миллион был невиданным достижением. Однако математика, та примитивная и приближенная математика, которая возникла из знания явлений зоны холода, сулила осуществление вложенных в плазму надежд при значительном подъеме по температурной шкале. Она требовала по-настоящему высоких температур, почти звездных. Я имею в виду внутренность звезд. Должно быть, это необыкновенно интересные места, хотя человек, вероятно, еще не скоро сумеет там побывать. Итак, нужны были температуры в миллионы градусов. К ним уже начали подбираться, мы тоже работали над этим, и вот что выяснилось. По мере роста температуры скорость изменений, безразлично каких, увеличивается. При скромных возможностях нашего глаза, маленькой жидкой капельки, связанной с другой капелькой побольше, нашим мозгом, даже пламя обычной свечи оказывается областью совершенно незаметных из-за их скорости процессов. Что же говорить о бешеной пляске плазменного огня? Пришлось использовать другие методы. Плазменные разряды фотографировались, и мы тоже занимались этим. Наконец, Мартинс с помощью нескольких знакомых оптиков и инженеров-механиков смастерил великолепную кинокамеру, снимавшую миллионы кадров в секунду. Ее конструкция, очень остроумная и свидетельствующая о нашем достойном похвалы усердии, не имеет значения. В общем, мы испортили километры пленки, а в результате получили несколько сотен метров, заслуживающих внимания, и прокручивали их, уменьшив скорость в 1000, а потом и в 10 000 раз. Мы не заметили ничего особенного, кроме того, что определенного вида вспышки, поначалу воспринимавшиеся как элементарное явление, оказались сгустками, возникающими в результате взаимного наложения множества чрезвычайно быстрых процессов. Но и с ними в конце концов удалось справиться с помощью нашей примитивной математики. Чудо свалилось на нас только тогда, когда однажды из-за неустановленного до сих пор недосмотра или какой-то случайной причины произошел взрыв. Собственно, это был не настоящий взрыв. Тогда бы мы, конечно, погибли. Просто плазма в апокалиптически короткую секунду разорвала сжимавшее ее со всех сторон невидимое магнитное поле и разнесла толстенную кварцевую трубу, в которую была заключена. Вследствие удачного стечения обстоятельств, камера, снимающая эксперимент, уцелела вместе с заряженной в нее пленкой. Сам взрыв длился точно 3 миллионные доли секунды. А потом еще некоторое время во все стороны разлетались капли жидкого стекла и металла. То, что за эти микросекунды оказалось заснятым на пленку, я буду помнить всю жизнь. Перед самым взрывом на почти однородном до тех пор шнуре плазменного огня появились перемычки, словно на вибрирующей струне. Затем он, распавшись на цепочку круглых зерен, перестал существовать как единое целое. Каждое из зерен росло и преображалось, границы этих капелек атомного огня расплылись, наружу высунулись отростки, из которых возникло следующее поколение капелек. Потом все капельки собрались в центре и образовали приплюснутый шар. Он как будто дышал, сжимаясь и разбухая, и одновременно выбрасывал во все стороны что-то вроде огненных, дрожащих на концах щупалец. Потом, на этот раз и на снятых нами кадрах, произошел мгновенный распад. Исчезновение всякой организации, виден был только ливень огненных брызг, полосующих экран. И, наконец, все утонуло в полном хаосе. Я не преувеличу, если скажу, что эту пленку мы просмотрели раз в 100. Потом, признаюсь, это была моя идея. Мы пригласили к нам, не в лабораторию, а домой, к Ганимальде, одного известного и весьма уважаемого биолога. Ничего предварительно не объясняя нашему почтенному гостю, ни о чем его не предупредив, мы прокрутили в его присутствии среднюю часть удивительного фильма на нормальном аппарате. Правда, мы надели на аппарат темный фильтр, и то, что на пленке было пламенем, побледнело и стало выглядеть просто как объект, снятый в сильном падающем свете. Профессор просмотрел наш фильм, и когда зажегся свет, выразил вежливо удивление тем, что мы, физики, занимаемся такими далекими от нас делами, как жизнь инфузорий. Я спросил его, уверен ли он, что видел действительно колонию инфузорий. Я помню его улыбку, как будто все это произошло сегодня. «Кадры были недостаточно резкими», — объяснил он, не переставая улыбаться. «Я, конечно, понимаю, что съемку вели не специалисты, но могу вас уверить, что это не артефакт». «Что вы подразумеваете под артефактом?» — спросил я. «Артефактум, то есть нечто, созданное искусственно. Еще во времена Швама забавлялись имитацией живых форм, пуская в оливковое масло капли хлороформа. Такие капли двигаются подобно амебам, ползут по дну сосуда и даже делятся при изменении осмотического давления у полюсов. Но это чисто внешнее, примитивное подобие, имеющее с жизнью столько же общего, сколько имеет выставленный в витрине манекен с человеком. Ведь решающим является внутреннее строение, микроструктура. В вашем фильме видно, хотя и не четко, как происходит деление этих одноклеточных. Я не могу определить вида и не поручился бы, что это не просто клетки животной ткани, длительное время выращивавшиеся на искусственной питательной среде и обработанные гиалуронидазой, чтобы их разъединить, расклеить. Во всяком случае, это клетки. Они имеют хромосомный аппарат, хотя и дефектный. Может быть, среда подвергалась воздействию какого-нибудь канцерогенного вещества? Мы не смотрели друг на друга, старались не отвечать на все более многочисленные вопросы профессора. Гнимальди попросил, чтобы гость еще раз просмотрел пленку, но из этого ничего не вышло. Не помню уж по какой причине, возможно, профессор спешил, а может быть, подумал, что за нашей сдержанностью кроется какая-нибудь проделка. Я действительно не помню. Во всяком случае, мы остались одни. И только тогда, когда за приглашенным авторитетом захлопнулась дверь, переглянулись в полном ошеломлении. «Послушайте», — сказал я, прежде чем кто-нибудь успел открыть рот. «Я считаю, что мы должны пригласить другого специалиста и показать ему фильм целиком. Теперь, когда мы знаем, насколько высока ставка, нам нужен настоящий специалист именно по одноклеточным». Мартинс предложил кандидатуру одного из своих университетских приятелей, который жил неподалеку. Но его не оказалось дома, он вернулся только через неделю и пришел к нам на тщательно подготовленный сеанс. Ганимальди не решился сказать ему правды, он просто показал ему весь фильм целиком, кроме начала, так как картина превращения, то место, где плазменный шнур распадался на отдельные лихорадочно дрожащие капли, могла дать слишком много пищи для размышлений. Зато на этот раз мы показали конец, последнюю фазу существования плазменной амебы, которая разлеталась словно заряд взрывчатого вещества. Этот второй специалист, тоже биолог, был гораздо моложе первого, поэтому он держался не так самоуверенно и, кажется, лучше относился к Мартинсу. «Это какие-то глубоководные амебы», — сказал он. «Их разорвало внутреннее давление, когда внешнее начало падать, так же, как это происходит с глубоководными рыбами. Невозможно достать их живыми со дна океана. Они всегда погибают, разорванные изнутри». «Но откуда у вас такая пленка? Вы что, занимались подводными съемками?» Он смотрел на нас с растущим подозрением. «Снято не резко, правда?» — заметил Мартинс. «Да, немного есть. Но все равно очень любопытно. Кроме того, процесс деления проходит как-то ненормально. Я не очень хорошо разглядел очередность фаз. Прокрутите-ка еще раз, на помедленней». Мы пустили аппарат на предельно низкой скорости, но это не помогло. Молодой биолог остался недоволен. «Нельзя ли еще медленнее?» «Нет». «Почему же вы не делали ускоренной съемки?» У меня было огромное желание спросить его, разве он не считает 5 миллионов кадров в секунду несколько ускоренной съемкой, но я вовремя прикусил язык. В конце концов, дело было нешуточным. «Да, деление идет анормально», — сказал он, посмотрев фильм в третий раз. «Кроме того, создается впечатление, что все это происходило в среде более густой, чем вода. И вдобавок в большинстве клеток второго поколения проявляются усиливающиеся дефекты развития. Митоз какой-то запутанный. И зачем они сливаются вместе? Очень странно. А может быть, это делалось на материале простейших в радиоактивной среде?» — спросил он вдруг. Я понял, о чем он подумал. В то время часто говорили, что за хранение радиоактивных отходов, образующихся при работе ядерных реакторов путем затопления их в герметических контейнерах на океанском дне, слишком рискованный способ и может привести к заражению морской воды. Мы уверяли его, что он ошибается, что это не имеет ничего общего с радиоактивностью, но он, нахмурившись и рассматривая нас поочередно, задавал все больше и больше вопросов, на которые никто не хотел отвечать. Мы заранее так договорились. Отделаться от него было нелегко. Речь шла о слишком странных и слишком значительных вещах, чтобы можно было довериться постороннему, даже приятелю Мартинса. «Теперь, мои дорогие, мы должны серьезно подумать, как нам быть», сказал Мартинс, когда мы остались одни после этой второй консультации. «Твой биолог решил, что амеб разорвало из-за понижения давления, а в действительности это было резкое падение напряженности магнитного поля», — сказал я Мартинсу. Молчавший до этого момента Ганимальди, как всегда, оказался наиболее рассудительным.
1: «Я думаю», — сказал он, — «что мы должны проводить дальнейшие исследования».
0: Мы отдавали себе отчет в том, на какой идем риск. Было уже известно, что плазма относительно спокойная и позволяющая укрощать себя при температурах до миллиона градусов, где-то выше этой границы, переходит в неустойчивое состояние и кончает свое эфемерное существование взрывом, вроде того, что уже произошел в нашей лаборатории. Усиление магнитного поля приводило лишь к задержке взрыва, учесть которую было почти невозможно. Большинство физиков считало, что значение некоторых параметров изменяется скачкообразно и что понадобится совершенно новая теория горячего нуклеарного газа. Впрочем, гипотез, претендующих на объяснение феномена, появилось уже достаточно много. Во всяком случае, не стоило даже думать об использовании горячей плазмы в двигателях ракет или в реакторах. Этот путь был признан ошибочным, ведущим в тупик. Исследователи, особенно те, кто интересовался конкретными результатами, вернулись к низким температурам. Такой более или менее представлялась ситуация, когда мы приступили к дальнейшим исследованиям. При температуре выше миллиона градусов плазма превращалась в вещество, по сравнению с которым вагон нитроглицерина казался детской погремушкой. Но эта опасность не остановила бы нас. Мы были слишком заинтригованы сенсационностью открытия и готовы на все. Но мы, конечно, понимали, сколько впереди сложнейших препятствий. Дорога, проложенная математикой вглубь пышущей жаром плазмы, исчезала где-то около 1,5 миллионов градусов. Дальше вычислениям верить было нельзя, из них следовала абсолютная ерунда. Оставался, следовательно, старый метод проб и ошибок или экспериментирование вслепую, во всяком случае, на первых этапах. Но как защититься от неизбежных взрывов? Блоки железобетона, самые толстые стальные щиты, любые экраны – все это в качестве защиты от капельки разогретой до миллиона градусов материи стоило ровно столько же, сколько клочок папиросной бумаги.

0: «Вообразите себе», — сказал я Мартинсу и Ганимальде, «что где-то в космической пустоте, вблизи абсолютного нуля, обитают существа, не похожие на нас, скажем, какие-нибудь металлические организмы, которые проводят различные эксперименты. И кроме всего прочего им удается, сейчас неважно как, достаточно того, что удается, синтезировать живую белковую клетку. Одну амебу. Что с ней произойдет? Очевидно, едва возникнув, она немедленно распадется, взорвется, а остатки ее замерзнут, ведь в пустоте закипит и мгновенно превратится в пар, содержащаяся в ней вода. Теплота же белкового обмена тотчас же излучится в пространство. Только снимая созданную ими клетку киноаппаратом, подобным нашему, эти экспериментаторы смогут ее увидеть на какую-нибудь долю секунды. А для того, чтобы поддержать ее существование, им пришлось бы создать для нее соответствующую среду.
1: Ты действительно считаешь, что наша плазма породила живую амебу? Спросил Ганимальди. Что такое жизнь, созданная из огня?
0: Что такое жизнь? Повторил я почти как Понтий Пилат, когда он спрашивал, что такое правда. Я ничего не утверждаю. Одно во всяком случае неоспоримо. Космическая пустота и космический холод — гораздо более подходящие условия для существования амебы, чем земные условия для существования плазмы. Есть только одна среда, где при температуре выше миллиона градусов она не погибла бы.
1: «Понимаю, звезда внутри звезды», — сказал Ганимальди. «Ты хочешь создать ее в лаборатории вокруг трубки с плазмой?» «Конечно, нет ничего проще. Но для этого нам пришлось бы зажечь весь водород океанов».
0: «Это не обязательно. Попробуем сделать как-нибудь по-другому». «Может поступить иначе?» — заметил Мартинс. «Взорвать заряд и в область взрыва ввести плазму». «Это невозможно. Ты сам об этом знаешь. Во-первых, никто не позволит тебе осуществить водородный взрыв. А если бы даже позволили, все равно нет никакого способа ввести плазму в очаг взрыва. Впрочем, эта область существует лишь до тех пор, пока извне вводятся свежие порции трития». После этого разговора мы разошлись в отвратительном настроении. Казалось, что дело обстоит безнадежно. Но потом снова начались бесконечные дискуссии, и, наконец, мы нашли кое-какие возможности, которые давали определенные шансы на успех. Во всяком случае, какой-то неясный намек на него. Нам нужно было магнитное поле необыкновенно большой напряженности и звездная температура. Так мы надеялись получить питательную среду плазмы, ее естественную среду. Мы решили осуществить эксперимент в поле обычной напряженности и увеличить ее мгновенным скачком десятикрат. Из расчетов следовало, что аппаратура, наше магнитное 800-тонное чудовище, разлетится, а уж обмотка-то перегорит в любом случае. Но до этого, в момент короткого замыкания, мы получим нужное поле на 2, а может и на 3 стотысячные секунды. Учитывая скорость происходящих в плазме процессов, это был достаточно длительный отрезок времени. Весь проект имел явно криминальный характер, и, конечно, нам бы никто не позволил его реализовать. Но это нас мало беспокоило. Для нас имело значение только регистрация явлений, которые произойдут в момент замыкания и последующей детонации. Если бы мы разрушили аппаратуру и не получили ни метра пленки, ни одного кадра, наши действия были бы простым актом уничтожения. К счастью, здание лаборатории находилось в полутора десятках миль от города, среди отлогих, поросших травой холмов. На вершине одного из них мы оборудовали себе наблюдательный пункт с кинокамерой, телеобъективами и всякими электронными игрушками, защищенными плитой очень прозрачного бронестекла. Потом мы сняли несколько пробных кадров, используя все более мощные телеобъективы, пока, наконец, не остановились на таком, который давал 80-кратное приближение. Он имел очень маленькую светосилу, но поскольку плазма пылает ярче солнца, это было несущественно.
1: В те дни мы работали скорее как заговорщики, чем как ученые. Мы пользовались тем, что были каникулы, и никто, кроме нас, не появлялся в лаборатории. В нашем распоряжении оставалось около 2 недель. За это время мы должны были успеть все. Мы понимали, что не обойдется без шума, а скорее всего без крупных неприятностей. Придется же как-то объяснить катастрофу. Мы даже придумали несколько вариантов довольно солидно звучащих оправданий для подтверждения нашей мнимой невиновности. Мы не знали, даст ли этот сумасшедший проект вообще какие-нибудь результаты. Ясно было только, что вся лаборатория после взрыва перестанет существовать. Рассчитывать мы могли только на нее. Мы вынули рамы из той стены здания, которая смотрела на вершину холма. Предстояло еще демонтировать и вынести наружу защитные экраны из зала электромагнита, так чтобы источник плазмы хорошо просматривался с нашего наблюдательного пункта. Мы сделали это 6 августа в 7:20 утра под безоблачным залитым солнцем знойным небом. В склоне холма у самой вершины был выкопан глубокий окоп, из которого Мартинс с помощью маленького переносного пульта и кабелей, тянувшихся к зданию, управлял процессами, происходящими в лаборатории. Ганимальди занимался кинокамерой, а я стоял рядом с ним и, высунув голову над бруствером, сквозь бронестекло разглядывал в установленную на треноге стереотрубу темный квадрат вытаращившегося окна, ожидая того, что должно было произойти там, внутри.
2: -21, -20, -19,
1: повторял монотонным голосом сидящий за моей спиной над путаницей кабелей и переключателей Мартинс. Поле зрения стереотрубы заливала абсолютная чернота, в центре которой дрожала и лениво изгибалась ртутная жилка разогревающейся плазмы. Я не видел ни залитых солнцем холмов, ни травы, усыпанной белыми и желтыми цветами, ни августовского неба над куполом здания. Стекла были тщательно зачернены. Когда плазменная жилка начала распухать в середине, я испугался, что она разорвет трубу раньше, чем Мартин скачком усилит напряженность поля. Я уже открыл рот, чтобы крикнуть, но в этот самый момент Мартинс произнес:
3: «Нуль!»
1: Нет, земля не всколыхнулась. Мы не услышали грохота, только тьма, в которую я всматривался. Непроглядная черная ночь посерела. Отверстие в стене лаборатории затянул оранжевый туман. Оно превратилось в квадратное солнце. В самом центре что-то ослепительно сверкнуло. Потом все поглотил огненный вихрь. Отверстие в стене увеличилось, выстрелило ветвистыми линиями трещин, плюющихся дымом и огнем, и с протяжным громом, залившим всю округу, купол осел в падающие стены. Больше в стереотрубу ничего нельзя было разглядеть. Я отвел глаза от окуляров и увидел бьющий в небо столб дыма. Ганимальди что-то кричал, быстро шевеля губами, но гром еще гремел, перекатывался над нами, и я ничего не слышал, словно уши мои были заткнуты ватой. Мартинс вскочил с колен и стиснулся между нами, чтобы взглянуть вниз. До сих пор он был занят за пультом. Грохот стих, и тут мы закричали, кажется, все сразу. Туча, отброшенная силой взрыва, поднималась уже высоко над развалинами, которые все медленнее рушились в облаке известковой пыли. Из клубов пыли вынырнуло ослепляющее продолговатое пламя, окруженное лучистым ореолом, я бы сказал второе солнце, но приплюснутое и удлиненное, похожее на червяка. С секунду червяк висел почти неподвижно над дымящимися руинами, сжимаясь и растягиваясь, потом спустился к земле. У меня в глазах уже плавали черные и красные круги. Это пламя или это существо пылало, как солнце. Но когда червяк опускался, я еще успел заметить, как дымясь мгновенно исчезает высокая трава на его пути, а он двигался к нам, не то ползком, не то подпрыгивая, причем окружающий его ореол увеличивался, и он постепенно становился ядром огненного пузыря. Сквозь бронестекло рвался опаляющий жар,
0: Огненный червь исчез из глаз, но по дрожанию воздуха над склоном, по клубам пара и снопам трескучих искр, в которые превращались кусты, мы поняли, что он движется к вершине холма. Отталкивая друг друга во внезапном приступе паники, мы бросились бежать. Я мчался, чувствуя, как мои плечи, шею, спину обжигает невидимый огонь. Казалось, он гнался за мной. Я не видел ни Мартинса, ни Ганимальди. Я вслепую летел вперед. Наконец споткнулся о подвернувшийся бугорок и рухнул на дно какой-то ямы в еще мокрую от ночной росы траву. Задыхаясь, я изо всех сил жмурил веки и уткнулся лицом в траву. Но, несмотря на это, передо мной вдруг вспыхнул яркий красноватый свет, как бывает, если солнце светит прямо в закрытые глаза. Но, честно говоря, я не совсем в этом уверен. Тут в моей памяти появляется провал. Понятия не имею, долго ли я так провалялся. Я очнулся с таким ощущением, как будто просто спал. Я по-прежнему лежал, уткнувшись лицом в высокую траву. Когда я пошевелился, шею и плечи пронзила страшная боль. Довольно долго я не осмеливался даже поднять голову. Наконец я заставил себя сделать это. Я находился на дне котловины, окруженной низкими буграми. Вокруг мягко волновалась под ветром трава. На ней поблескивали последние капли росы, быстро испарявшиеся на солнце. Его тепло досаждало мне. Я понял это, лишь осторожно коснувшись шеи и почувствовав под пальцами большие пузыри от ожогов. Тогда я встал и, оглядевшись, отыскал холм, на котором находился наш наблюдательный пункт. Довольно долго я не мог решиться и боялся идти туда. Перед глазами у меня все еще стояли кошмарные судороги этого солнечного червя.
2: «Мартинс!» — крикнул я. «Ганимальди!»
0: Машинально я взглянул на часы. Было 9:05. Я приложил часы к уху. Они шли. Взрыв произошел в 7:20. Все остальное длилось, может быть, с полминуты. Почти 3/4 часа я лежал без сознания. Я пошел вверх по склону. В каких-нибудь 30 метрах от вершины холма я наткнулся на первые проплешины выгоревшей земли. Они были покрыты синеватым, уже почти остывшим пеплом, совсем как след разведенного кем-то костра, но это был очень странный, двигающийся костер. От этого обгоревшего места тянулась волнистая полоса выжженной земли шириной 1.5 метра, по обе стороны от нее трава обуглилась, а дальше только пожелтела и увяла. Эта полоса кончалась за следующим кольцом спаленной земли. Рядом, лицом вниз, подтянув одно колено почти под самую грудь, лежал человек. Еще не притронувшись к нему, я знал, что он мертв. Казавшаяся целой одежда стала серебристо-серой, его шея была того же невероятного цвета, и когда я наклонился над ним, он начал рассыпаться от моего дыхания. Я отскочил, вскрикнув от ужаса, но передо мной была уже искореженная пепельно-черная фигура, лишь отдаленно напоминающая человеческое тело. Я не знал, Мартинс это или Ганимальди, и у меня не хватало смелости дотронуться до него. Я догадывался, что у него уже нет лица. Я бросился большими скачками на вершину, но уже не звал друзей. Снова наткнулся на огненный след, извилистую обуглившуюся черную тропку, местами расширяющуюся до нескольких метров. Я приготовился увидеть второй труп, но не нашел его. Спустился с вершины туда, где был наш окоп. От бронестекла осталась растекшаяся по склону тонкая пленка, похожая на застывшую лужицу. Все остальное — приборы, кинокамеры, пульт, оптика — перестало существовать. А сам окоп развалился, как будто сверху его придавило что-то очень тяжелое, и только кусочки расплавленного металла поблескивали среди камней. Я посмотрел в сторону лаборатории, она выглядела, словно после взрыва мощной авиабомбы. Между обломками стен плясали едва заметные на солнце языки догорающего пожара. Я почти не видел всего этого, стараясь припомнить, в какую сторону побежали мои товарищи, когда мы все вместе выскочили из окопа.
1: Мартинс был слева от меня, значит, это, вероятно, его тело я нашел, а Ганимальди? Я начал искать его следы. Напрасно, за пределами выгоревшей площадки трава уже поднялась. Я метался по холму, пока, наконец, не наткнулся на другую выжженную полосу. Начал спускаться по ней, как по тропинке. Под ногами поскрипывал пепел. И замер. Пепелище расширялось, мертвая трава окружала неправильной формы площадку размером не больше 2 метров. С одной стороны площадка была узкой, с другой раздваивалась. Она напоминала деформированный расплющенный крест, покрытый довольно толстым слоем черноватого пепла, словно тут долго горела упавшая навзничь деревянная фигура с раскинутыми руками. Но, возможно, это мне только почудилось. Не знаю. Уже некоторое время мне казалось, что я слышу далекий протяжный вой, но я не обращал на это внимания. Потом донеслись человеческие голоса, но и они меня не интересовали. Вдруг я увидел маленькие фигурки людей, бегущих ко мне. В первый момент я припал к земле, как будто хотел спрятаться, даже отполз от пепелища и прыгнул в сторону. Когда я бежал по другому склону, люди снова внезапно появились. Они обходили меня с 2 сторон. Я почувствовал, что ноги отказываются слушаться. Впрочем, мне было все равно. Я, собственно, не знал, зачем убегаю, если это было бегство. Я сел на траву, а они окружали меня. Один наклонился надо мной, что-то говорил. Я сказал, чтобы он отвязался от меня, что нужно искать Ганимальди, что со мной ничего не случилось. Они хотели меня поднять. Я начал отбиваться, тогда кто-то схватил меня за плечо. Я вскрикнул от боли, потом почувствовал укол и потерял сознание. Очнулся я в больнице. Я все отлично помнил, только не знал, сколько времени прошло с момента катастрофы. Я был забинтован с головой, ожоги давали о себе знать болью, усиливающейся при каждом движении. И я старался лежать как можно спокойнее. Впрочем, все эти мои больничные переживания, трансплантации кожи, которую мне делали целый месяц, не имеют значения, так же, как и то, что произошло потом. Да ничего другого и не могло произойти, лишь через много недель я прочитал в газетах официальную версию катастрофы. Объяснение нашлось простое, собственно говоря, оно само напрашивалось. Лабораторию разрушил взрыв плазмы, 3 людей, охваченные огнем, пытались спастись. Один из них, Ганимальди, погиб в здании, под обломками. Мартинс умер, добежав до вершины холма в пылающей одежде. А я вышел из катастрофы обожженный, в состоянии тяжелого шока. На выгоревшие полосы травы вообще не обратили внимания, так как прежде всего занимались развалинами лаборатории. Правда, кто-то утверждал, что трава загорелась от пылающего Мартинса, который катался по ней, пытаясь сбить огонь. И так далее. Я считал своим долгом рассказать правду, не считаясь с последствиями. Теперь уже хотя бы из-за Мартинса и Ганимальди. Мне очень осторожно дали понять, что моя версия событий является результатом шока, так называемой остаточной галлюцинацией. Я еще был немного не в себе, начал бурно протестовать. Мое возбуждение сочли симптомом, подтверждающим диагноз. Примерно неделю спустя со мной беседовали снова. На этот раз я старался говорить как можно спокойнее. Рассказал о нашем первом фильме, который находился в квартире Мартинс, однако поиски не дали результата. Я догадался, что Мартинс сделал то, о чем как-то мимоходом упоминал. Спрятал пленку в банковский сейф. Все, что было при нем, погибло. Естественно, та же участь постигла ключ от сейфа и квитанцию. Эта пленка до сегодняшнего дня так и лежит в каком-нибудь банке. Итак, я проиграл и здесь, но не уступал, и благодаря моим настойчивым требованиям был произведен осмотр места происшествия. Я обещал там доказать свои слова, а врачи надеялись, что когда я окажусь там, возможно, у меня восстановится память о действительных событиях. Я хотел показать им кабели, протянутые нами на вершину холма, в окоп, но и кабелей не было. Раз их нет, доказывал я, значит, их убрали позднее, может быть, команды, боровшейся с пожаром. Мне сказали, что я ошибаюсь. Никто не убирал никаких кабелей, так как они вообще существовали только в моем воображении. Только тогда, там, среди холмов, под голубым небом, рядом с почерневшими и словно уменьшившимися развалинами лаборатории, я понял, почему все так произошло. Огненный червь не убил нас, не хотел нас убить, он ничего о нас не знал, мы его не интересовали. Созданный взрывом, выползший из него, он выхватил из окружающей среды ритм сигналов, все еще пульсировавших в кабелях, так как Мартинс не выключил управляющего устройства. Это к источнику электрических импульсов, поползло огненное создание, не какое-то разумное существо, а солнечный червь, цилиндрический сгусток организованного огня, которому оставалось жить всего несколько десятков секунд. Об этом свидетельствовал его растущий ореол, дающая ему возможность существовать, температура падала. Каждое мгновение ему приходилось терять огромное количество энергии. Он излучал ее и ниоткуда не мог ее черпать, поэтому он спазматически извивался вдоль кабелей, несущих электричество, одновременно превращая их в пар, в газ. Мартинс и Ганимальди оказались на его пути и случайно. Впрочем, он, наверное, не приближался к ним. Они убегали. Мартинс в нескольких десятках шагов от вершины настиг термический удар. Ганимальди, возможно, совершенно ослепленный, перестал ориентироваться и попал прямо в бездну пылающей агонии. Да, огненное существо умирало там, на вершине холма, бессмысленно корчась в траве, в судорожных и напрасных поисках источника энергии, которая вытекала из него, словно кровь из жил. Он убил их обоих, даже не зная об этом, и трава уже скрыла сожженную землю. Когда мы приехали туда с двумя врачами, каким-то посторонним человеком, кажется, из полиции, и профессором Гилшем, уже невозможно было найти следов. Хотя с момента катастрофы прошло едва 3 месяца. Все заросло травой, и то место, похожее на тень распятого человека, тоже. Там поднялась особенно густая трава. Все как будто сговорилось против меня. Окоп, правда, остался, но кто-то сделал из него свалку. На дне валялись только куски ржавого железа и пустые консервные банки. Я доказывал, что под ним должны быть остатки расплавленного бронестекла. Мы порылись в этих отбросах, но стекла не обнаружили. Вернее, мы нашли несколько осколков и даже оплавленных, но мои спутники решили, что это остатки обычных бутылок, которые кто-то разбил и расплавил в печи центрального отопления, чтобы они занимали поменьше места в мусорном баке. Я попросил сделать анализ стекла, но на это никто не согласился. У меня остался только один козырь, молодой биолог и профессор, ведь они оба видели наш фильм. Профессор находился в Японии и должен был вернуться только весной, а приятель Мартинса признал, что мы действительно показывали ему такой фильм, но это были съемки глубоководных амеб, а не ядерной плазмы. Он уверял, что Мартинс при нем категорически отказывался от любой другой версии. И это было правдой. Мартинс говорил так, мы же хотели сохранить все в тайне. На том дело и кончилось. А что случилось с солнечным червем? Может, он взорвался, когда я лежал без сознания, а может, кончил свое мимолетное существование тихо. И то, и другое одинаково правдоподобно. С этим меня бы, наверное, и отпустили, как не представляющего опасности для окружающих. Но я оказался упрямым. Катастрофа, поглотившая Мартинса и Ганимальди, обязывала меня. Постепенно я выздоравливал. Все время я проводил за чтением книг, которые мне безотказно доставляли по моему требованию. Я изучил всю литературу о Солнце, узнал все, что было известно о солнечных протуберанцах и шаровых молниях. Огненный червь имел что-то общее с такими молниями, на эту мысль меня натолкнуло некоторое сходство в их поведении. Шаровые молнии – явление до сих пор необъясненные и загадочные для физиков, возникают в условиях мощных электрических разрядов во время грозы.
0: Эти образования, напоминающие раскаленные шары или жемчужины, свободно плавают в воздухе, иногда подчиняясь его течениям, потокам, ветрам, иногда двигаясь против течения. Их притягивают металлические предметы и электромагнитные волны, особенно очень короткие. Их тянет туда, где воздух ионизирован. Охотнее всего они висят около проводов, несущих электричество. Они как бы стараются выпить его. Однако это им не удается. Зато весьма вероятно, во всяком случае по утверждению некоторых специалистов, что они питаются дециметровыми волнами через каналы ионизированного воздуха, созданные породившими их молниями. Но и в этом случае утечка энергии превышает поглощение, и поэтому существование шаровых молний длится едва десятки секунд. Некоторое время они нерешительно кружатся, излучая голубовато-желтое сияние, а потом либо внезапно взрываются, либо растворяются и гаснут почти беззвучно. Конечно, это не живые существа. С жизнью у них ровно столько же общего, сколько у тех капель хлороформа, накапанных в масло, о которых рассказывал нам профессор. Ну а огненный червь, созданный нами, был живым? Тому, кто задаст мне такой вопрос, не для того, чтобы подразнить сумасшедшего, а я вовсе не сумасшедший, я отвечу вежливо: не знаю. Но сама неуверенность, само это незнание скрывает в себе возможность переворота нашего познания, которое никому не мерещилось даже в бреду. Существует, говорят мне, лишь один вид жизни, известная нам белковая жизнь, разделенная на царство растений и животных. При температурах, отдаленных на каких-нибудь 300 шажков от абсолютного нуля, возникает эволюция, и ее венец — человек. Только он и ему подобные могут противостоять господствующей во всей Вселенной тенденции возрастания хаоса. Да, согласно этому мнению, все является хаосом и беспорядком. Страшный жар внутри звезд,

Улыбаюсь, слушая эту автоапологетическую лекцию, результат ослепляющей мегаломании. Существует, говорю я, два уровня жизни. Одна могучая и огромная охватила весь видимый космос. То, что нас пугает и угрожает нам уничтожением, звездная жара, гигантские поля магнитных потенциалов, чудовищные извержения пламени, для этой формы жизни всего лишь комплекс дружелюбных и благоприятных, более того, необходимых условий. Хаос, говорите вы. Водоворот мертвого огня, почему же такое простое, неисчислимое множество регулярных, хотя и необъяснимых явлений, демонстрирует наблюдаемая астрономами поверхность Солнца? Почему магнитные вихри так поразительно правильны? Почему существуют ритмичные циклы активности звезд, точно так же, как существуют циклы обмена веществ у каждого живого организма? Человек знает суточные и месячные ритмы. Кроме того, на протяжении жизни в нем борются противостоящие силы роста и умирания. Солнце имеет 11-летний цикл. Каждые четверть миллиарда лет переживает депрессию, свой климактерий, вызывающий земные ледниковые периоды. Человек рождается, стареет и умирает, так же, как звезда. Вы слушаете, но не верите, и вам хочется смеяться. Вы испытываете желание спросить меня, теперь уже только в насмешку, верю ли я в разум звезд, думаю ли, что они мыслят, и этого я не знаю. Но стоит ли так беспечно осуждать мое сумасшествие, лишь приглядитесь к протуберанцам. Попробуйте один раз просмотреть фильм, снятый во время солнечного затмения, когда выныривают эти огненные черви и разбегаются на сотни тысяч, на миллионы километров от своей колыбели, чтобы в странных и непонятных эволюциях, растягиваясь и извиваясь, образуя все новые формы, наконец, развеяться и исчезнуть в пространстве или вернуться в раскаленный океан, породивший их. Я не утверждаю, что это пальцы Солнца, с тем же успехом они могли бы быть его паразитами. Пусть будет так, скажете вы для пользы дискуссии, не желая слишком быстро прерывать этот оригинальный, хотя и слишком абсурдный, а потому рискованный разговор. Мы хотим узнать еще кое-что. Почему же мы не пробуем найти общий язык с Солнцем? Мы ведь бомбардируем его радиоволнами. Может, оно ответит? А если нет, твой тезис несостоятелен? Любопытно, о чем бы мы могли говорить с Солнцем? Какие существуют общие для него и для нас проблемы, понятия, вопросы? Вспомните, что показал наш первый фильм. Огненная амеба в миллионную долю секунды превратилась в два следующих поколения. Разница темпа также имеет определенное значение. Сначала найдите общий язык с бактериями ваших тел, с кустами ваших садов, с пчелами и их цветами, а тогда можно подумать о методах информационного контакта с Солнцем. Если так, скажут наиболее добродушные из скептиков, все это оказывается только несколько оригинальной точкой зрения. Твои взгляды никак не изменяют существующего мира ни теперь, ни в будущем. Вопрос: является ли звезда существом? Живет ли она? Становится ли делом договоренности, согласием на принятие такого термина и ничем больше? Словом, ты рассказал нам сказку. Нет, отвечу я вам, вы ошибаетесь. Вы считаете, что Земля — это капелька жизни в океане небытия, что человек одинок, и звезды, туманности, галактики, его противники, враги, что можно добыть только то знание, которым обладает и еще будет обладать он, творец порядка, подвергающегося непрерывной опасности среди половодья бесконечности, усеянного далекими сверкающими точками. Но это не так. Иерархия активного существования всеобъемлюща. Кто хочет, может назвать ее жизнью. На вершинах ее, на высотах энергетического возбуждения, существуют огненные организмы. У самого края, вблизи абсолютного нуля, в стране тьмы и последнего остывающего дыхания, жизнь появилась еще раз, как слабый отсвет той, как ее бледное догорающее напоминание. Это мы. Примите эту точку зрения, научитесь смиренно и одновременно надеяться.

0: надежде, что когда-нибудь солнце станет новой и примет нас в милостивые объятия пожара, и тогда, вернувшись в вечный круговорот жизни, став частичкой ее величия, мы получим знание более глубокое, чем то, которое может быть уделом обитателей зоны оледенения. Вы не верите мне, я знал это. Теперь я соберу эти исписанные странички, чтобы уничтожить их. Но завтра или послезавтра снова сяду за пустой стол и начну писать правду. Для вас читал Мещеряков Артём.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Сергей Тармашев. Древний. Катастрофа. Фантастическая сага. Часть вторая. И позабыли люди уроки истории. И позабыли люди проклятие, постигшее древних. И вновь взялись они за оружие. И вновь человек пошел на человека. И разгневались на неразумных потомков души древних, и обратили на них свою жестокую ярость, и пробудилось древнее зло, и вновь полилась рекой кровь, и вновь взметнулся в небо всепожирающий гриб, и не было никому спасения. И тогда поднялся великий Арториус Мудрый, и тогда встал он на пути древнего зла, и прекратил великий Арториус его кровавую жатву, и заточил он древнее зло в небытие навеки, и объединил великий Арториус разрозненных людей, и создал мудрый Арториус монолитный и сильный народ, и завещал мудрый Арториус помнить проклятие древних, и завещал он навсегда забыть насилие, и восстало из пепла воспрянувшее духом человечество, и началось возрождение былого могущества. Из легенды времен эпохи убежищ о великом Арториусе Мудром Объединителе. 747 год после Великой Катастрофы. Глава 5. Совет был непреклонен. Его проект отвергли вот уже в третий раз. Упрямые свиньи. Арториус швырнул в угол пиджак, кипя от злости. Старые, закостенелые глупцы, не видящие дальше своего носа. Безмозглые хранители замшелых традиций. Он принялся сдирать с ног брюки. Дряхлые маразматики, цепляющиеся за пустые, покрытые многовековой пылью стереотипы. Брюки полетели вслед за пиджаком. Арториус проводил их взглядом и решил, что этого явно недостаточно. Сделав три шага, мужчина принялся ожесточенно пинать лежащую в углу одежду. Он ненавидел костюм, этот пережиток давно сгинувшей эпохи, который спустя 7 веков служил лишь единственной цели — быть ритуальным одеянием для заседаний Совета Корпорации. Арториус вспомнил, как был счастлив, когда впервые получил костюм. В тот момент это был его триумф, триумф мальчика, родившегося в семье младших сотрудников свиной биофермы, всю жизнь прожившего в крохотном кубрике улья, с завистью глядевшего на обитателей комфортабельных под уровней VIP. Эти никчемные тупицы не стоили и грамма его гениального мозга, но жили в роскоши, просто потому что получили ее с рождения. Он сам добился своего высокого положения, годами терпя насмешки богатых, унижение начальства, смрад свиней, глупость родни. Целеустремленный юноша упрямо лез вверх, несмотря ни на что, и для достижения цели не брезгуя ничем, будь то грубая лесть, тонкая интрига или 1000 оторванных от самого сердца кредитов, на накопление которых были потрачены годы. Начав с самой жалкой должности младшего сотрудника вонючей свиной биофермы, за 20 лет он дошел до кресла третьего заместителя самого управляющего, и теперь, стоя на пороге своего кабинета и благоговейно держа на ладонях вытянутых рук костюм, мужчина был на вершине блаженства от сознания того, что звездный час пробил. А что оказалось на самом деле? Костюм обернулся яркой мишурой, прикрывающей сгнившую переборку, а совет мудрейших и светлейших умов корпорации оказался кучкой дряхлых старцев, слепо следующих давно потерявшим смысл традициям. Арториус закончил вымещать злобу на смявшемся комке одежды, достал из небольшого шкафчика рабочий комбинезон отдела управления и принялся одеваться. Кипящее внутри возмущение не желало успокаиваться. Его блестящие идеи оказались ненужными. Все, что требовалось от третьего помощника, это тупое подчинение и слепое следование раз и навсегда установленным 7 с лишним столетий назад правилам. Мужчина скользнул взглядом по крошечному кубрику и в бешенстве сжал кулаки. Да если бы эти ископаемые имели хоть малую каплю здравого смысла, то он еще 5 лет назад уже мог жить в самом роскошном под уровне бункера, а, возможно, и в сказочно шикарных апартаментах ромба. Но превратившийся в подуровень престарелых совет не интересовали безграничные перспективы, открывающиеся в случае внедрения гениального проекта Арториуса. Как сказал управляющий, ваша концепция противоречит идеалам взаимопомощи и взаимовыручки убежищ. Вот как. Противоречит идеалам, стало быть. Отлично. Но вот только чьи это идеалы? Дряхлых маразматиков из Совета? Или живущих в комфорте владельцев роскошных подуровней? А может быть, население тех самых убежищ или ромба, запросто и незаслуженно пользующихся плодами наших тяжелых трудов? Никто из 47 тысяч обитателей тесных, да нельзя перенаселенных кубриков улья, не отказался бы поменять эти странные, неизвестно когда и кем установленные идеалы на возможность получить вместо утлого кубрика просторный подуровень, имеющий собственный санузел, бассейн, отдельную спальню с роскошным ложем и несколько комнат, или заполучить себе нормы, положенные членам совета. А лучше и то, и другое сразу. Арториус покинул крохотное жилище и направился в административный подуровень Улья, где находился его кабинет. В приемной его уже ждали. 20 человек не помещались в небольшом помещении, и люди сидели и стояли вдоль стен неширокого коридора, ожидая третьего помощника. Арториус показал присутствующим раскрытую ладонь и коснулся сенсорного замка, открывая кабинетную дверь. Входя в кабинет, третий помощник управляющего криво усмехнулся в душе, привычно сравнивая его размеры с размерами своего жилища. Здесь могло разместиться не менее 5 кубриков, а ведь полагающийся ему по должности кабинет был самым маленьким из кабинетов руководителей высшего звена. Арториус опустился в кресло за рабочим столом и откинулся на широкую мягкую спинку. Он любил свое рабочее место. От него веяло властью, престижем и самостоятельностью, недоступной в тесном помещении жилого кубрика, в котором Арториус появлялся лишь ради сна и переодевания. В кабинете был даже отдельный санузел, недостижимая роскошь для жилых помещений Улья. Здесь, среди электроники и офисного оборудования, он чувствовал себя спокойно и уверенно. Вот и сейчас милая душа окружающая обстановка остудила кипящие в душе чиновника негативные эмоции, и Арториус принялся разглядывать входящих. Люди заходили в кабинет, показывая ладонь в знак приветствия, и рассаживались на стоящие вдоль стен стулья. Пора начинать совещание. Тут у нас свой совет. Совет Улья. Арториус называл его профсоюзом. Этот древний термин он случайно нашел в архиве, и его смысловая нагрузка понравилась чиновнику. Когда 5 лет назад стало ясно, что Совет не торопится брать на вооружение его, без сомнения, революционные идеи, и что карьерный рост достиг своего потолка, доселе убежденный одиночка Арториус изменил свою политику. Раз ему было отказано в поддержке сверху, стоило обеспечить себе ее снизу, и чиновник принялся за кропотливую работу по созданию фронта единомышленников. Блестящий ум никогда не допускал просчетов, и идея, в основу которой была положена старая, как мир, проблема неравенства, дала нужные результаты. Обитатели переполненного улья быстро одобрили предложенные лозунги, видя в целеустремленном чиновнике, вышедшем из их среды, своего представителя в высшем руководстве. Теперь с Арториусом, ставшим лидером и духовным наставником улья, приходилось считаться даже совету. Конечно, все серьезные руководящие должности в корпорации занимали выходцы из VIP, и на выборах в директораты руководства отделов порой не было ни одной кандидатуры из Улья. Однако 47 тысяч жителей, занимающих в основном самые низкие ступени в иерархии корпорации, были большей частью обитателей перенаселенного бункера, и с таким количеством голосов были вынуждены считаться все. «Итак, господа, не будем тратить время впустую». Арториус поднялся и уперся ладонями в поверхность стола, обводя взглядом присутствующих. «Совет в третий раз отверг мой план развития, и по закону я больше никогда не смогу вынести его на обсуждение. В зале раздался возмущенный ропот, и чиновник позволил себе небольшую паузу, удовлетворенно прислушиваясь к голосам своих сторонников. Его самолюбие нежилось под теплыми волнами возможности лишний раз ощутить факт собственного признания. Спустя пару секунд Арториус призвал профсоюз к тишине. «Господа, сомнений нет. Это не недальновидность совета. Перспективы, открывающиеся в случае воплощения нашего плана, очевидны даже жителю VIP». Третий помощник управляющего особенно выделил голосом слово «нашего». Сейчас было важно подчеркнуть, что совет отверг предложение не одного человека, но чаяние десятков тысяч служащих корпораций. Налицо полная неспособность членов совета к руководству, отсутствие заботы о жителях бункера в целом и, что особенно печально, абсолютное невнимание к проблемам обитателей Улья. А ведь именно мы кормим весь бункер, обслуживаем системы жизнеобеспечения и выполняем всю самую тяжелую, а подчас и грязную работу, без которой немыслимо само существование бункера. Подобное отношение к людям, на плечах которых держится всеобщее выживание, оскорбительно, возмутительно и категорически нами незаслуженно. При этих словах тишину кабинета разорвал многоголосый шум возмущения, и чиновник снова замолчал. Арториус, сохраняя на лице скорбную мину, ухмылялся в душе. Возможность управлять этим тупоголовым стадом доставляла ему почти физическое удовольствие. Он пару мгновений упивался ощущением могущества, после чего поднял вверх руки, прося тишины. «Апатия совета лишний раз доказывает несостоятельность нынешних директоров. Мы не можем просто так отказаться от своих взглядов. Не имеем права. Мы несем ответственность за наши семьи, за будущее наших детей». Снова раздался гул одобрения. 47 тысяч жителей Улья, опора и основа бункера, вынуждены жить в тесноте, словно свиньи на биоферме, ограниченные в элементарных бытовых условиях, довольствуясь несправедливыми нормами обеспечения, в то время как всего лишь 25 тысяч человек занимают уровень VIP и живут в полном комфорте. Зачастую эта роскошь досталась им от рождения и ничем не заслужена. Опутавшие родственными связями все руководство бункера, жители VIP поколениями продвигают на теплые места своих болванов из родни, часто совершенно не способных к эффективной деятельности, всячески не допуская выходцев из Улья к движению вверх по служебной лестнице. Кабинет снова взорвался криками возмущения. Арториус обозревал сидящих подобно Цезарю, произносящему в Сенате зажигательную речь. Все выражали полное согласие, необходимое возмущение и абсолютное доверие чиновнику. Тупое быдло, не способное не то что добиться, но даже сформировать себе в жизни хоть сколько-нибудь высокую цель. Третий помощник мысленно скривился. Последнее утверждение Арториуса относительно дискриминации жителей Улья было, мягко говоря, несколько преувеличенным, и сам духовный гуру был тому доказательством. Представители Улья часто встречались в составе высших отделов как научного, так и святая святых корпораций медицинского. Медицина. Кровь, воздух и пища бункера, знаменитого на весь мир центра исцеления, недосягаемого в оригинальных методиках и технологиях для остального человечества. Столетиями оттачивающие свое искусство врачи и исследователи, беспрестанно совершенствующие лечебные стационары, могли справиться с любым заболеванием, что было недоступно более никому, даже легендарному Эльдорадо, загадочной орбите, населенной гениальными учеными, покорившими Луну и открывшими почти мифический Гифтоний, ушедший далеко вперед в технологическом прогрессе. Лекарственные препараты и технологии защиты от загрязненной окружающей среды, созданные в бункере, получившим в международной классификации орбиты наименование РОС, были незаменимы и сиюминутно требовались везде. Ежемесячно турболеты доставляли сюда одного или нескольких неизлечимо больных пациентов, и блестящие специалисты медицинского отдела неизменно творили чудо. Больных привозили отовсюду, из других убежищ, с вожделенного континента Ромб, иногда даже с самой орбиты. А ведь Ромб единственный имел технологию воздушного перемещения и воспользоваться его услугами стоило огромных расходов. Чем не пример для подражания? А престарелый совет корпорации упрямо продолжал раздавать медицинскую помощь бункера всем желающим за бесценок, бездумно отвергая грандиозный план Арториуса по установлению и развитию монополии на медицину. Мы могли бы диктовать миру свои условия и не знать нужды ни в чем, но вместо этого я должен довольствоваться жалкими нормами, жить в крохотном кубрике и терпеть множество различных ограничений. Совет, видите ли, не устраивает моральная сторона вопроса. Но, разумеется, у членов Совета и их многочисленных родственников нет проблем с материальной стороной, почему бы и не поразвлечься с высокой моралью. Однако переломить ход событий в свою пользу третий помощник управляющего не мог. Для этого нужны твердые позиции в руководстве высших отделов, а их не было. Вот этой-то проблемой и предстояло заняться. Арториус вновь призвал аудиторию к тишине и продолжил. «Господа, мы не собираемся сдаваться, и мы добьемся своих целей. Нам необходимо обрести влияние в руководстве высших отделов. Самые перспективные, одаренные из нас, должны занять там прочное положение, и я приложу все свое влияние, чтобы оказать им поддержку. Через 2 месяца достигнет пенсионного возраста руководитель группы связи. Наш друг и сосед, всеми уважаемый Памбикус...» Арториус сделал указывающий жест, и со стула поднялась худая, сутулая мужская фигура в комбинезоне научного отдела. «Является высококвалифицированным специалистом в этой области. Мы прочим его на вакантное место. В случае успеха у нас появится первый руководитель группы высшего отдела. Это блестящая перспектива, господа. И мы на этом не остановимся. Мы будем продвигать своих представителей во все структуры высших отделов. И когда через 16 лет нынешний совет также достигнет пенсионного возраста, настанет время выборов. Мы выставим кандидатуру уважаемого Памбикуса на должность директора по науке, а кандидатуру вашего покорного слуги на должность управляющего директора. Если нам удастся проявить сплоченность и победить, большинство в совете будет за нами. И тогда мы воплотим в жизнь наш блестящий план. Труд граждан бункера будет оцениваться по достоинству. Все жители Улья получат тройные нормы, а самые достойные будут переселены в уровень VIP, откуда мы выкинем в тесные клетушки Улья тех, кто не сделал в своей никчемной жизни ничего, чтобы заслуженно жить в комфорте и роскоши. Аудитория разразилась аплодисментами и одобрительными комментариями. Арториус придал своему лицу выражение предельной серьезности и закончил. Но на нашем пути множество трудностей. Опутанные родственными связями ВИПы не будут рады видеть наше усиление и станут оказывать нам всяческое противодействие. Но у них есть одно уязвимое место. Это жадность и привычка к роскоши. Мы можем и должны воспользоваться этим. Поэтому прошу обдумать следующее мое предложение. Необходимо негласно организовать тайный фонд, средства из которого будут расходоваться по мере необходимости на уплату взяток ради продвижения наших лучших представителей вверх по служебной лестнице, таких как господин Памбикус, например. Прошу всех обсудить это в своих организациях. Я предлагаю сделать взнос добровольным и установить его размер равным 0,5% от ежемесячной оплаты труда. Я первым внесу свою лепту. Арториус окинул взглядом людей. Многие согласно кивали. Вот и прекрасно. На самом деле приказ на Памбикуса был уже готов. Чиновнику случайно довелось его увидеть, но пара-другая тысяч кредитов на счете не помешает. Можно будет посетить некоторых обитательниц VIP, которые очень неравнодушны к кредитам и их щедрым владельцам. Чиновник поспешно отогнал от себя мысли об эффектных бронзовокожих женщинах VIP, утонченных, эрудированных и обаятельных, никогда не знавших тяжелой работы, разительно отличающихся от бледных, хмурых, вечно усталых и молчаливых жительниц Улья. А теперь, господа, давайте приступим к обсуждению наших проблем. Я готов ответить на любые вопросы. Двери кабинета третьего помощника управляющего закрылись за последним членом профсоюза, и чиновник запер дверь, исключая появление случайных посетителей. Рабочая смена закончилась. Арториус посмотрел на Памбикуса, стоящего на краю стола, и сосредоточенно рассматривающего маленькую бутылочку питьевой воды, завезенной из Суис.
1: «Богато живешь, Арти», — хмыкнул Памбикус. «Сколько же стоит такое чудо?»
0: Из всех обитателей бункера Арториус сблизился только с этим сутулым ученым, наверное, потому что их взгляды на жизнь практически полностью совпадали.
2: «Одна такая положена мне раз в смену по должности», — пробурчал Арториус. «Положение обязывает, знаешь ли. Что не может не радовать, потому что покупать такое я бы не стал. Это слишком дорого даже для зарплаты третьего помощника». Чиновник достал из шкафчика два стакана. «Открывай! По полбутылки каждому».
1: «И как они ее делают? После такого на нашу воду смотреть не хочется».
0: Памбикус сделал маленький глоток, бережно держа стакан двумя руками.
2: «Секреты технологии», — усмехнулся чиновник. «Святая святых. Каждое убежище держится за свои тайны всеми конечностями. Специализация есть великое сокровище, позволяющее вести торговлю, а значит выживать».
0: Некоторое время они молчали, наслаждаясь вкусом. Первым тишину нарушил Арториус.
2: 16 лет, Пам, еще 16 лет! Одна лишь мысль о том, что придется столько ждать, приводит меня в бешенство. А ведь нет твердых гарантий, что нам удастся победить на выборах».
0: Чиновник сокрушенно покачал головой. «Эти старые, умалишенные моралисты из Совета. Да если бы не они, у нас уже давно было бы многое. Это словно насмешка судьбы, Пам. Мне придется пережить каждую минуту из этих 16 лет, ведь наша медицина, на которую мы делаем ставку, не позволит этим треклятым маразматикам уйти ни на день раньше». Арториус поставил пустой стакан на стол. «Ты читал файл, который я тебе прислал вчера?»
2: Памбикус, по-прежнему сидящий на краю стола, уткнувшись взглядом в каплю воды на дне стакана, повертел его в руках и задумчиво кивнул.
1: «Читал. Откуда это у тебя? Я думал, что все архивы, имеющие информацию о насилии, давно уничтожены. Как можно хранить такое? Великая цивилизация превратилась в жалкие осколки именно в результате насилия».
2: «Неужели ты ничего не понял, Пам?»
0: Чиновник шагнул к другу и с жаром принялся объяснять. «Ведь в том случае насилие привело к процветанию, к фантастическому рывку прогресса, и ситуация очень напоминает ту, что сложилось сейчас у нас. Взгляни внимательнее. Небольшое отсталое государство на краю континента, не представляющее для цивилизованных стран никакого интереса, разве только в качестве сырьевого придатка, управлялось абсолютно неспособным правительством, существовало в постоянной нищете и имело жалкую пародию на экономику. Прогрессивный лидер, без всякого сомнения, талантливый руководитель взял власть в свои руки и привел страну к процветанию. За сравнительно короткий срок под его управлением государство стало самым передовым на всем континенте».
1: «Но ведь в процессе захвата власти погибли тысячи людей».
0: Памбикус недоуменно смотрел на третьего помощника управляющего.
1: «Тот кровожадный генерал безжалостно уничтожал всех несогласных. Это просто чудовищно».
2: «Пам! То были древние времена, в которые царили жестокие нравы», — мягко сказал Арториус, усаживаясь на стол рядом с другом.
0: «Мне просто понравился сам принцип. Я вовсе не предлагаю уничтожить весь уровень VIP, ведь все наши лучшие специалисты оттуда. Но вот от нескольких дряхлых стариков с закостенелыми мозгами, покрывшимся пылью, я бы избавился с радостью».
1: «Ну, предположим, мне тоже не нравится совет. А потомственные випы, глядящие на меня свысока, хоть и являющиеся моими подчиненными», — вернув взгляд на дно пустого стакана, тихо произнес Памбикус. «Хотя больше всего я не люблю этих напыщенных и самодовольных граждан Ромба. Они даже в радиоэфире не скрывают своего высокомерия и превосходства. Но дело не в этом».
0: Ученый покрутил в руках стакан и поставил его на стол.
1: «Арториус, ты сможешь убить человека?»
2: «Нет», — чиновник сник, — «не смогу. И никто не сможет. Этот процесс ужасен и отвратителен. Человечество вот уже 7 веков не приемлет насилия. Даже сотрудники службы охраны не в состоянии это сделать. А ведь их учат применять парализаторы. Только 10% службы удается пройти тесты на допуск к работе с парализатором. Слишком велик процент нервных срывов в результате подготовки. Через меня проходили отчеты. И это при том, что у них есть оружие для убийства. Памбикус вздрогнул и испуганно посмотрел на Арториуса. Тот успокаивающе махнул рукой. Те церемониальные карабины, с которыми охрана стоит на постах по праздникам, на самом деле настоящее оружие, сохранившееся со времен Великой катастрофы. Только никто не умеет ими пользоваться. Инструкции по эксплуатации то ли не сохранились, то ли глубоко засекречены. И еще нужны заряды, которые то ли хранятся отдельно, то ли и вовсе давно уже не существуют. Я даже не знаю, где они могут быть. Вся эта информация закрыта уровнем допуска совета.
1: «Но почему совет скрывает это от служащих корпораций?» — недоуменно спросил Памбикус. «Ты шутишь?»
2: Арториус удивленно уставился на приятеля. «Служба охраны — это самое престижное подразделение отдела управления. Их всего 58 человек. Единственное место, где работают только ВИПы. Это благородный труд. Сотрудники охраны тщательно контролируют хронометраж смен и плотность заполнения служебных и производственных площадей. Передвижные посты ежесекундно следят за состоянием внутренней среды, за целостностью каждого миллиметра бункера, за износом и своевременной заменой снаряжения и оборудования работающих людей в любой точке и на любом участке, за соблюдением законов безопасности труда при проведении всех видов работ, за сохранность запасов и строгим соблюдением правил их хранения. На них также ложится борьба с возгораниями и нештатными ситуациями. Я точно не могу сейчас вспомнить всю инструкцию службы охраны, но там было еще много чего, но и этого вполне достаточно. Это в верхних уровнях у них работы немного. А, например, в первом и втором уровнях они проводят массу времени, особенно на складе урана, да и в других хранилищах тоже. Кто же пойдет туда на службу, если станет известно, что надо держать в руках тысячекратно проклятое оружие для убийства?
1: «Логично», — согласился Памбикус. «Но для нас это сути вопроса не меняет. Переворот с применением насилия невозможен. Нам необходимо сосредоточиться на подготовке к ближайшим выборам. За 16 лет надо изменить слишком многое. Успеем ли? Ведь совет не будет сидеть, сложа руки».
2: «Не будет», — подтвердил чиновник. «Об этом я и хочу поговорить с тобой, Пам. Нам необходимы единомышленники». Арториус жестом остановил открывшийся было рот Памбикуса. «Нет, не этот тупой сброд», — он махнул рукой в сторону двери, через которую покинули кабинет члены профсоюза. «Эти годятся лишь в качестве рупора для трансляции наших идей в улей и сбора голосов на выборах. Я говорю о стоящих мозгах, высококвалифицированных и перспективных. У нас нет ни одного своего человека в высших отделах, кто был бы хоть сколько-нибудь заметной фигурой. Нам с тобой предстоит большая работа, Пам. Я возьму на себя медицинский, ты займешься научным отделом. Он для тебя свой. Необходимо привлекать сторонников. Мы должны заинтересовать молодых и перспективных специалистов нашими идеями. Нам надо перетянуть на свою сторону интеллектуальный потенциал корпорации».
1: «Звучит, разумеется, блестяще», — покачал головой Памбикус. «Но как это сделать? Среди лучших или перспективных специалистов высших отделов уроженцев Улья нет. А если кто и найдется, то этот мизер не даст нам преимущества. Чем же мы заинтересуем ВИПов? Кредитами? Но они зарабатывают достаточно. Обещаниями не переселять их в улей в случае нашей победы?» — он усмехнулся. «На подкуп всех не хватит никаких добровольных пожертвований». Арториус засмеялся. «Думай, Пам, думай! Как раз подкупать многих и не придется. Кредитами мы будем задабривать наших противников. И делать это только ради продвижения наших людей вверх». Чиновник заложил руку за спину и принялся неторопливо прохаживаться по кабинету.
3: «Не понимаю», — нахмурился его приятель. «Объясни, что ты задумал?»
2: «Все просто и старо, как мир», — воскликнул Арториус. «Идея, Пам, идея! Вот что заставит людей дать нам то, что мы хотим. Величайшие правительства древних веков силы идеи бросали миллионы на алтарь своих желаний. И мы поступим так же. Мы дадим им идею, Пам. Умным, каждому свою. Глупым, одну на всех. Как быдлу из улья мы пообещали роскошь и просторы VIP, так честолюбцам-випам посулим высочайшее положение, всеобщее уважение, признание и привилегии. Фанатикам-исследователям перспективы безграничных возможностей для развития науки и доступ к технологиям других убежищ и самой загадочной орбиты. Фанатикам от медицины возможность исцелять весь мир. А романтикам подарим надежду на переселение из этой подземной норы на континент, на просторы ромба. Мы дадим им надежду жить под солнцем и небом. Пам! Они не смогут от этого отказаться. Арториус остановился и перевел дух. Его глаза лихорадочно блестели. Мы сделаем ставку на перемены и развитие. Мы скажем, что Совет в силу своей консервативности и боязни потерять власть в пользу более перспективных и молодых умов
4: намеренно препятствует усилению положения бункера в мире.
2: И, как следствие, ингибирует распространение влияния корпорации на поверхность. Общеизвестно, что РОС является непревзойденным центром медицины. Мы могли бы диктовать свои условия всем, даже орбите.
3: «Вообще-то медики из СУИС составляют нам определенную конкуренцию в области эпидемиологии, а очистка-обработка воды так и вовсе лучшая в мире».
2: Памбикус почесал затылок.
3: «Но в целом это мелочь. Твоя идея, как всегда, гениальна. Арти, ты действительно великий руководитель, а в такие минуты я начинаю верить, что у нас есть все шансы».
2: Он с восхищением посмотрел на чиновника.
3: «Но конкурентами мы займемся через 16 лет, когда победим на выборах».
2: Арториус уже успокоился и приходил в себя после бурной речи. «Пока же надо обдумать списки кандидатур, способных заинтересоваться нашими взглядами».
3: «Я завтра же проанализирую все группы научного отдела», — с готовностью отозвался Памбикус.
2: Налет меланхолии слетел с сутулого научника, сменившись жаждой деятельности.
3: «С некоторыми сотрудниками можно будет побеседовать уже на следующей смене».
2: «Нет, Пам», — перебил приятеля чиновник. «До тех пор, пока тебя официально не назначат руководителем, никаких разговоров. Только сбор информации. Не стоит рисковать. Нам торопиться некуда. Впереди еще 16 лет». Арториус погрустнел. «Иногда так хочется заснуть и не просыпаться до самых выборов».
3: «Это как в детской сказке про спящих героев», — хохотнул Памбикус. «Арти, кто же будет делать за тебя всю работу и съедать все нормы?»
2: Научник встал со стола и направился к выходу.
3: «Мне надо идти, уже 5 минут, как началась моя смена. А ты лучше оставайся тут, спящий герой. С тобой у нас гораздо больше шансов».
4: «Какой еще спящий герой, порази тебя стерильность? Причем здесь сказки?» — недовольно поморщился Арториус. «Мы обсуждаем с тобой серьезные вещи. Тут не до детских забав». «О чем это ты?»
2: Научник задержался в дверях.
3: «Да нет, Арти, все в порядке. Просто у меня в группе есть один VIP, новичок. Он совсем еще молод и часто засыпает под конец смены. Так вот, остальные VIP-ы дали ему прозвище «Спящий герой». Есть у них какая-то детская сказка о героях, что вечно спали в анабиозе, просыпаясь только для того, чтобы совершить подвиг. После этого они снова засыпали. Ты мне сейчас его напомнил».
2: С этими словами улыбающийся Памбикус вышел.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Оставшись один, Арториус задумался. Предстояла крайне непростая работа. Привлечение на свою сторону сотрудников медицинского отдела. Всех обитателей Ульи, работавших в медицинском, он уже проверил по личным делам. К сожалению, никто из них не представлял интереса даже в перспективе. Все они занимали либо слишком незначительные, либо и вовсе самые низкие должности. Научных успехов у них также не предвиделось. Таким уже давно вправили мозги члены профсоюза, но рассчитывать на подобную мелочь в крупной игре не имело смысла. Стало быть, надо тщательно проанализировать личные дела всех серьезных специалистов, особенно подающую надежды молодежь. И лучше подыскать для этого благовидный предлог. Не стоит привлекать к себе излишнего внимания демонстративным интересом к столь обширному списку документации на лучших сотрудников корпорации. Дафф висел у иллюминатора и разглядывал неторопливо плывущий внизу шар планеты. Конечно, вид на обзорных экранах зала заседаний был не в пример грандиознее и подробнее, но то была лишь трансляция данных с камер наблюдения. Здесь же все было реальным. Человека от планеты отделяли лишь несколько сот километров космоса и несколько десятков миллиметров стеклокерамики. Дафф любил живой вид и часто подолгу наслаждался зрелищем, открывавшимся из простого иллюминатора. В данный момент станция проходила над южным полушарием, но разглядеть моря и континенты сейчас не представлялось возможным. Внизу бушевала буря. Был сезон штормовых ветров, и беснующаяся стихия безраздельно властвовала над этой частью планеты. Дафф завороженно смотрел на кипящую пену циклонов и спиральные воронки ураганов, представляя, как взбешенная природа в бесконечной ярости снова и снова терзает защитные купола ромба, бросая в бой нескончаемые легионы воздушных масс и радиоактивной пыли. Это вечное противостояние продлится еще 34 дня, после чего раздосадованная неудачей стихия отступит, чтобы с удвоенной силой выместить злобу на мертвых пустынях и ядовитых болотах северного полушария. Наручный коммуникатор мягко завибрировал, привлекая к себе внимание, и Дафф услышал женский голос своей помощницы. «Господин президент, транспортный модуль пристыковался успешно. Сенатор Кук просит связи. Соединить?» Латто говорила, как всегда, взволнованно. Молодая леди всего 2 месяца назад получила эту должность и пока не научилась скрывать робость, всякий раз охватывающую ее при общении с самим президентом. Впрочем, это не мешало ей отлично справляться со своей работой, а плохо скрываемое волнение даже умиляло старика. «Соединяйте!»
2: «Ласкового солнца, господин президент!»
1: Стенной экран моргнул, и на нем появилось изображение руководителя лунного поселка. Его бледное лицо было хмурым.
2: «Ласкового солнца, Питер», — поддержал приветствие Дафф. «Твой модуль только что пристыковался без происшествий. Через 15 витков встречай назад, согласно расписанию. Что у тебя? Ты выглядишь озабоченным».
3: «Главному инженеру Нофу все хуже. Передо мной последний отчет медиков. Им не удается остановить разрушение тканей. Ему осталось жить не более 4 суток. Население остро выражает свое недовольство безуспешными действиями врачей, ведь весь персонал гифтониевой шахты обязан Нофу жизнью. Всеобщее настроение подавленное. Люди не гибли у нас вот уже 200 лет. Готовятся к объявлению траура». Старый президент помрачнел. Он знал Нофу почти 40 лет и помнил его еще озорным мальчишкой. 2 недели назад маститый ученый, ведущий специалист в области добычи и обработки гифтония, главный инженер лунного поселка Нофф успел добраться до пункта аварийного ручного управления защитой шахты и спас от неминуемой смерти 2000 человек. В тот день в результате роковой случайности электроника управления системами защиты рудника вышла из строя, и обычный метеоритный дождь мгновенно превратился в смертельную бомбардировку. Все решилось за считанные секунды, когда тяжело раненый Нофф в пробитом скафандре вручную закрыл щиты и выставил защитные поля. Главного инженера нашли лежащим у пульта ручного управления, чудовищно обожженного, облученного и в состоянии комы, из которого врачи безуспешно пытаются вывести его все эти дни.
2: «Шансов никаких? Вы уверены в этом?» Медики действительно испробовали все возможные средства. Ошибки быть не может.
1: Сенатор хмуро кивнул в ответ. Президент представил последствия смерти Ноффа и

0: помрачнел еще сильнее.
1: «Питер, ты представляешь, что будет, если он умрет? Мы потеряем ведущего ученого-гефтолога, и исследования замедлятся. Рабочие в шахтах уже не будут спокойны за свою безопасность. Рейтинг этой специальности резко упадет, и темпы добычи руды снизятся. Весть об этой трагедии дойдет до земли, а ведь там свято верят в нашу исключительную мудрость и могущество. Это серьезно пошатнет наш доселе непререкаемый авторитет».
0: Сенатор лишь развел руками. «Наши медики бессильны».
1: «А что Росс?»
0: «Мы связались с Россом. Они готовы принять Ноффа на лечение, но погружение больного в анабиоз приведет к мгновенной смерти, а до окончания сезона штормов больше месяца».
1: «В Росс могут его спасти?»
0: Дав снова бросил взгляд в иллюминатор на бешеную круговерть атмосферных потоков, охвативших южное полушарие. Через 5 секунд тщательного анализа президент принял решение. Дав уверенно посмотрел в глаза сенатору.
1: «Питер, как можно скорее готовьте Ноффа к доставке на станцию. В ближайшей фазе перигея Луны и орбиты вам будет отправлен медицинский модуль».
0: «Вы хотите отправить на Землю челнок?» Кук привстал от удивления. «Но это же невозможно. В атмосфере мощнейшая буря, это предприятие обернется катастрофой».
1: «Действуйте, сенатор, у нас мало времени».
0: Президент выключил связь и тут же вызвал референта.
1: «Помощник Латто, через 1/2 часа организуйте мне встречу с астронавтами челноков. Соберите в зале заседаний абсолютно всех».
2: «Слушаюсь, господин президент».
0: Тяжелый турболет мягко оторвался от бетонного покрытия аэродрома и направился к границе защитного купола. Командир Нолл перевел двигатели в режим повышенной мощности. Сейчас диспетчер ровно на 40 секунд снимет защитное поле, и в тишину и спокойствие внутреннего пространства аэродрома ворвется бушующий за периметром ураган.
3: «Билл! Метеорологи рекомендуют 14-й коридор. Через 15 секунд там будет спокойнее всего», —
0: немедленно отозвался рослый летчик с нашивками штурмана дальней авиации. Командир турболета Джим Нолл немного недолюбливал своего темнокожего штурмана. Билл был крайне немногословен. Вытянуть из него ничего, кроме служебных докладов и отчетов, было практически невозможно, вследствие чего многочасовые полеты проходили в молчании и скуке. Джим уже давно бы сделал все, чтобы сменить напарника, но лучшего штурмана найти будет просто невозможно. Билл обладал просто фантастическим чувством пространства и мог летать без карт, спутников и прочей навигации там, где побывал всего лишь раз. Только этот штурман мог подойти такому виртуозу полета, каким являлся Нолл. Их экипаж по праву считался непревзойденным по мастерству и выполнял только самые сложные задания. Как раз сейчас был именно такой исключительный случай.
4: «Командир Нолл, дистанция до стенки 900 метров», — раздался в наушниках голос диспетчера. «Отключение защитного поля через 10 секунд».
0: Джим вывел турболет на курс и приготовился отразить натиск урагана.
4: «До отключения 5 секунд. 3, 2, 1. Отключение».
0: Воздушная масса свирепо ударила по летящей машине. В эти секунды все зависело только от мастерства пилота. Летать в шторм отваживались лишь очень немногие летчики. Малейшая ошибка тут стоила жизни. Ураганный ветер не знал жалости. Джим привычно удержал турболет на курсе, безошибочно корректируя двигателями давление разнонаправленных воздушных потоков, и включил форсаж. Серебряная сигара турболета рванулась ввысь, стальной иглой протыкая штормовой фронт.
4: «Командир Нолл, мое восхищение вашим мастерством. Время без купола 6 секунд ровно. Чистого неба и мягких посадок».
0: Диспетчер отключился. Сдавленный перегрузками штурман молча показал большой палец, и Джим довольно улыбнулся. Новый рекорд авиации. Аэродром находился без купола всего 6 секунд. Чем меньше времени без защиты, тем меньше сил и средств будет затрачено дезактивационными командами на ликвидацию заражения, принесенного ураганом внутрь периметра. Среди асов дальней авиации, имевших допуск на штормовые полеты, шло негласное соревнование по снижению этого интервала. Руководство всячески поощряло такую традицию. После каждого открытия купола

0: шторм, в информационную сеть выкладывались данные о личности пилота, установленной им продолжительности времени без купола, и количестве средств и ресурсов, сбереженных летчиком, которые в противном случае требовалось затратить на дезактивацию открывавшегося сектора аэродрома. Уже через 5 минут весь ромб будет знать о том, что непревзойденный Джим Нолл побил свой собственный рекорд. Нолл представил, как по возвращении посадит на колени маленькую Саманту и будет рассказывать ей о полете. Любопытные глазенки вспыхнут, и дочурка будет сидеть смешно, раскрыв ротик, боясь пошевелиться, чтобы не пропустить ни одного слова. На следующий день в школе Саманта будет самым популярным человеком среди сверстников. Преподаватели частенько жаловались, что после полетов отца чуть ли не вся школа сбегалась послушать красочные пересказы Саманты, из-за чего уроки иногда начинались с некоторым опозданием. Еще бы! Профессия летчика дальней авиации была мечтой любого ребенка и успешно конкурировала в рейтингах с астронавтикой и добычей гифтония. Жена, неоднократно говорившая, что дочь не лишена литературного дара, всячески пыталась его развивать, планируя успешную карьеру дочери в журналистике. Но маленькая Саманта в свои 12 лет хотела, естественно, быть только летчиком, как ее героический отец. Мысли о семье привели Нолла в настолько великолепное расположение духа, что он решил, как только закончатся перегрузки, предпринять одну из редчайших попыток разговорить штурмана, как всегда, больше похожего на человека замороженного, чем живого. Турболет вырвался из цепких объятий земной гравитации, и невесомость вступила в свои права. «Ввожу расчет курса», — временно разморозился Билл. 30 минут до границы зоны штормов. Дальнейший маршрут проложен в атмосфере согласно указаниям руководства. По данным орбиты, по всей протяженности штиль. Расчетное время полета — 3 часа». Штурман закончил доклад и снова замерз. Нолл кивнул и занялся уточнением поступивших на экран данных. Полет обещал быть интересным. Давненько не приходилось летать в атмосфере столь длительное время. Баллистическая траектория была намного быстрее и экономичнее, однако на этот раз их задача была особенная, и указания начальства были предельно четкими. Скорость, перегрузки, атмосферное давление и время полета не должны выходить за рамки рекомендованных врачами величин. Пассажирское отделение турболета было заполнено множеством медицинского оборудования, предназначенного только для одного – искусственно поддерживать жизнь единственного пассажира, знаменитого гражданина Ноффа. Светило современной науки, кумир миллионов, один из наиболее мощных двигателей прогресса, главный инженер Нофф, практически ценой своей жизни спас от гибели гифтониевую шахту со всем персоналом, и теперь счет его жизни шел на часы. Вот уже 15 дней жители ромба, луны и орбиты с волнением следили за состоянием здоровья выдающегося ученого. Сам президент Дафф лично встретился с астронавтами и попросил добровольцев для выполнения сверхважной и сверхопасной миссии, подобной которой еще ни разу не осуществлялась в истории астронавтики. Гражданин Нофф срочно нуждался в медицинской помощи РОСА. Посадка челнока в условиях пика сезона штормов производилась впервые. Это был неслыханный риск. Аналитические системы выдавали расчет прогноза на успешную посадку 1 к 928. Но в случае успеха это был бы грандиозный подвиг астропилотажной группы. Говорят, добровольцев оказалось настолько много, что руководителю полетов пришлось туго в процессе принятия решения. 28 миллионов пар глаз, затаив дыхание, следили за беспрецедентным спуском. За 15 минут снижения челнок был на грани гибели 17 раз, но экипаж командира Гурра совершил чудо и обеспечил себе высшие рейтинги и место в истории. Главный инженер Нофф был доставлен на Землю, и сейчас лучший пилот дальней авиации стремительно вел могучую машину к Россу, спасая жизнь великому ученому. Это было очень почетное и важное задание. При мысли о завтрашнем немыслимом скачке рейтинга Джиму распирала гордость. Главное, чтобы эти кроты из Росса не подвели. Он посмотрел на штурмана. «Как думаешь, Билл, в Россе смогут спасти жизнь гражданина Нофа?» Вечно молчащий штурман неопределенно пожал плечами в ответ. «Наши лучшие медики не справились. А ведь мы самая прогрессивная страна в мире», — не унимался Джим. Он решил, что на этот раз обязательно заставит Билла заговорить. Однако тот лишь хмыкнул что-то невразумительное. Но Нолл был настроен решительно и не отступал. «Про кротов Росса ходит множество слухов. Не понимаю. Неужели несколько удачных таблеток смогли вызвать такой ажиотаж? Поговаривают, что они там просто волшебники. Играючи лечат любые болячки и живут вдвое дольше нашего. Лично я склонен считать это преувеличением. Не могут какие-то кроты, до сих пор использующие для своего реактора уран, быть в чем-то намного лучше нас. Наша страна сделала все возможное для спасения Ноффа, но шансов выкарабкаться у него нет. Это будет тяжелая потеря для всех нас». И вот тут штурман изрядно удивил своего командира. Выражение лица Билла приняло осмысленный вид. Он взглянул на Нолла и четко произнес: «Они справятся». От неожиданности Джим опешил. Подобная реакция для Билла была столь же бурной, как состояние урагана, бушующего сейчас в атмосфере далеко внизу. Удивленный Нолл выдохнул: «Чего?» «Медики Росса слепят Ноффа заново, и даже лучше, чем было до трагедии». Столь длинной фразы командир не слышал от своего штурмана уже месяцев 6. Джим кожей почувствовал, что сейчас представляется редкий шанс вытянуть из молчаливого Билла что-то поистине интересное. Недаром голос темнокожего летчика был столь уверен и тверд. Тот без сомнения что-то знал.
1: «Почему ты так уверен в этом, Билл?»
0: Нолл решил, что выцарапает из Рута все, даже если для этого ему придется свернуть напарнику всю кровь и отдать взамен свою собственную. «Кроты из Росса веками совершенствуются в медицине. Они больше не занимаются ничем. Все существование их убежища подчинено развитию медицины. Это самый большой бункер в мире, и 70 с лишним тысяч человек в нем либо сами являются врачами, либо обеспечивают медикам бесперебойную исследовательскую деятельность». Нолл ошалело смотрел на штурмана. Столько слов подряд за прошедшие 8 лет Билл не произносил при нем ни разу. Рут посмотрел на отвисшую челюсть своего командира иронично, улыбнулся и окончательно добил Джима. «21 год назад отец взял меня с собой на работу. Мне было тогда 11. Он был докером на грузовых складах, обеспечивающих обработку тяжелых турболетов. В тот день разгружали поставку кислот из Брейзл. Консоль управления гравикраном внезапно вышла из строя, и емкость с серной кислотой врезалась в стену склада, пробила ее и разлилась по бытовому помещению, где в тот момент находилось 3 человека и я. Все получили химический ожог, более 90% поверхности тела и тяжелое отравление. Я оказался в коме, точно как сейчас гражданин Нофф. Нас срочно доставили в Росс, всех 4. Спустя месяц мы уже были дома, целые и невредимые. Более того, волшебники из Росса вылечили мне врожденную близорукость и глухонемоту, благодаря чему я смог стать летчиком. Ты веришь в чудеса, Джим?» Билл, не отвлекаясь от рассказа и не глядя на монитор, виртуозно вводил в навигационный компьютер какие-то поправки. «Если таковые существуют, то одно из них, несомненно, находится глубоко под посадочной площадкой, на которой мы с тобой приземлялись такое множество раз. Я помню этот маршрут с тех самых пор и могу выдать максимально рациональные навигационные данные даже во сне». Штурман закончил повествование так же неожиданно, как и начал. Спустя секунду он уже принял свое обычное состояние ледяной статуи, невозмутимо разглядывая бегущие на дисплее вычислителя столбцы цифр. Больше ни на какие расспросы Билл не отвечал. Инспекция была в самом разгаре, и персонал группы номинирования давно уже сбился с ног, представляя инспекторам все необходимые детали для внеплановой проверки баз данных. Руководитель группы, отработав подряд 3 смены, буквально уполз на отдых, чувствуя себя словно выжатый лимон. Однако, отдохнув лишь смену и тут же вернувшись в свой кабинет, он все так же увидел там 3-го помощника управляющего директора, который, собственно, и возглавлял инспекционную комиссию. К началу 3-х суток беспрерывной работы Арториус был по-прежнему бодр и неутомим. Глава нормирования в который раз удивился потрясающей работоспособности этого человека. Судя по всему, тот просто не знал, что существует такое понятие, как усталость. Каким образом 3-му помощнику удавалось оказываться везде и сразу, когда он принимал пищу, и как держал в памяти подобную структуру системы нормирования, состоящую из 20 с лишним тысяч различных норм и

рабочей смены. Глава нормирования сжался под взглядом третьего помощника, словно на него опрокинули ведро ледяной воды. Избивчиво залепетал: «Господин Арториус, здесь нет халатности. Это вынужденная необходимость. Сотрудники аналитической группы — это величайшие умы нашей науки. Они часто после окончания своих смен остаются на рабочих местах и продолжают исследования в течение еще нескольких часов, а в некоторых случаях даже нескольких смен. Мы скрупулезно учитываем все отработанное ими время. Данные тщательно обрабатываются и заносятся в реестры сразу же, как только ученые покидают рабочие подуровни». Перепуганный управленец задохнулся, выдав всю фразу на одном дыхании. «Понимаю!» Третий помощник управляющего директора просматривал бесконечные столбцы цифр учетных реестров, бегущих сразу на нескольких дисплеях. Наконец, видимо, удовлетворенный полученным объяснением, он оторвал взгляд от потока цифр и снова перевел его на руководителя группы нормирования, отчего последний снова сжался в комок. «Подготовьте мне полный отчет за прошедший год по всем фактам вынужденных нарушений группой нормирования хронологии обработки отработанного сотрудниками корпорации рабочего времени. Отчет должен в каждом имевшем место подобном случае детально раскрывать причины, послужившие основанием для более позднего оформления учетных реестров. За исключением данных фактов, у комиссии нет других претензий к качеству работы группы нормирования». Арториус замолчал, не сводя глаз с собеседника. Руководитель группы нормирования словно ошпаренный метнулся к своему рабочему столу, на ходу активируя компьютер. «Все будет предоставлено вам менее чем через час, господин третий помощник. У нас все учтено с точностью до секунды. Вы получите исчерпывающие данные». Управленец еще некоторое время, запинаясь, бубнил что-то себе под нос, полностью погрузившись во взаимодействие с компьютером. Спустя минуту в кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь мягким шорохом пальцев, пляшущих по сенсорам консоли управления. Арториус мысленно улыбнулся. Его, как всегда, блестящий план сработал безотказно. Почти полгода чиновник исподволь подготавливал почву для этой проверки, выискивая по всей сети любые, даже самые абсурдные жалобы на несправедливость учета и нормирования отработанного времени, собирая основания для доклада управляющему директору. Этот доклад завершался мнением о целесообразности проведения инспекции в ведомстве группы нормирования. Надо сказать, это было задачей не из легких, ведь нормировщики всегда на виду и ошибок не допускают. Еще бы, каждый работающий, служащий корпорации умеет считать свои кредиты. Поэтому явных нарушений ждать было бесполезно. Но изворотливый ум Арториуса и в этой ситуации нашел выход. Чиновник буквально по байту просеял всю информационную часть сети бункера и нашел то, что искал. Немногочисленные лентяи, занимавшие самые низкие должности в различных структурах корпорации, иногда выкладывали в сеть жалобы на несправедливую, по их мнению, тарификацию своего, по большей части, бесславного труда. Но они погоды не делали. Зато определенная часть вышедших на пенсию престарелых обитателей бункера, как правило, являвшихся в прошлом мелкими руководителями отдела управления, частенько выказывали свое недовольство всем подряд, в большинстве случаев – совершенно безосновательно. Среди мегабайтов подробных ерундовых претензий встречались и претензии к группе нормирования. Вот на это и была сделана ставка. По прошествии полугода доклад был готов и лег на стол управляющего. В том, что возглавить инспекцию будет поручено инициатору этой головной боли, Арториус не сомневался. И вот теперь цель была достигнута. Менее чем через час в руках у Арториуса будет подробнейший перечень сотрудников корпорации, часто задерживающихся на рабочем месте после окончания своей смены. В подавляющем большинстве это будут лучшие умы, молодые и перспективные, талантливые ученые, фанатики своего дела, ради которого они не жалеют своего времени. Тот самый список, с фигурантами которого надо будет проводить тонкую и кропотливую работу по привлечению их на свою сторону. Вот они, потенциальные сторонники. Вот она, возможность обрести реальную силу. Не какие-то всем известные руководители групп, важные и престарелые, уже давно купающиеся в лучах собственной славы и достигшие всего, а рвущиеся вперед молодежь. Недаром основную массу списка составляли сотрудники аналитической группы. Аналитическая группа. От такой возможности у Арториуса на миг захватило дух. Мозг бункера. Квинтэссенция креатива научной мысли корпорации. Единственная группа, находящаяся на особом положении, комплектующаяся лучшими умами научного и медицинского отделов.

0: Руководитель аналитической группы назначается советом и подчиняется только совету целиком и никому из директоров в отдельности. В составе этой группы только ВИПы. Причем, по слухам, лишь те, кому талант передается чуть ли не по генетической линии. Получить реальную картину о работоспособности и востребованности сотрудников аналитической группы было большим успехом. Арториус прикрыл глаза от сознания собственной гениальности. Да, 16 лет ожидания — это чудовищная пропасть, но это время не пройдет зря. «Папа, почему ты так быстро ушел на работу? Сейчас не твоя смена, я соскучился». Детский голосок вывел третьего помощника из раздумий. Арториус открыл глаза. На пороге кабинета стоял малыш лет 5 и укоризненно глядел на руководителя группы нормирования. Сходство серых глаз, курносых носов и смешно оттопыренных ушей было очевидным. Руководитель нормировщиков оторвался от компьютера и расплылся в улыбке. «Сынок, ты снова убежал от мамы? Я скоро освобожусь. Ты пока подожди папу дома, хорошо?» Управленец виновато переводил взгляд сына на Арториуса, оказавшись между двух огней. Арториус никогда не испытывал к детям особых эмоций и относился к ним скорее нейтрально, считая, что создание семьи и рождение детей – это не для него, так как подобное лишь усложнит карьерный рост и будет ненужной помехой в достижении его далеко идущих планов. Однако смешение работы и личной жизни всегда было неприемлемо для третьего помощника. И сейчас, видя, что руководитель группы нормирования допускает, судя по уверенному виду карапуза, довольно частое появление ребенка на рабочем месте, Арториус почувствовал раздражение. «Вот так, значит, ты используешь свое рабочее время. Прекрасно. Интересно, как ты его сам себе в таких случаях тарифицируешь». Мысль о том, что сейчас представляется редкая возможность не просто сбить спесь с обитателя VIP, а основательно попортить ему кровь и, возможно, даже карьеру, привела Арториуса в прекрасное расположение духа. Он вперил в управленца испепеляющий взгляд. Тот, видимо, почувствовал во взгляде чиновника серьезную беду, граничащую с катастрофой, съежился чуть ли не вдвое. «Папа, ты обещал рассказать сказку про спящих героев!» Тем временем продолжало вещать чадо. «В прошлый раз ты ушел на смену на самом интересном месте». Крапуз был настроен серьезно и уходить из кабинета явно не собирался. Он требовательно смотрел на отца и хмурил крохотный лобик. «А чудовище никого не съест? Правда же они его победят? Они же победили плохих людей, которые хотели сломать наш бункер!» Невооруженным глазом было видно, что карапузу требовались ответы, причем немедленно. Причины, по которым отец не мог продолжить повествование немедленно, его явно не интересовали. Арториус, собравшийся было разнести в пух и прах незадачливого ВИПа и не оставить от его руководства камня на камне, внезапно замер. Некая еще не вполне оформившаяся мысль тенью мелькнула где-то глубоко в сознании. Он улыбнулся карапузу и произнес: «Твой папа скоро освободится. Он уже почти закончил. Давай дадим ему еще немного времени. А пока он работает, ты не мог бы мне рассказать, кто такие спящие герои?» Арториус движением глаз дал команду руководителю нормировщиков продолжать работу. Тот едва слышно выдохнул и обмяк от покинувшего его напряжения. Благодарно улыбнувшись, управленец застучал по сенсорам с утроенной скоростью. «Ты не знаешь про спящих героев?» Карапуз изумленно воззрился на Арториуса. Казалось, что удивлению малыша нет предела. «К сожалению, нет». Арториус с грустью развел руками. «Никогда не слышал. Возможно, ты смог бы мне рассказать про них хоть что-нибудь?» Карапуз смотрел на чиновника так, как, наверное, смотрят сотрудники реанимационной группы на только что поступившего к ним тяжело больного, 5 минут назад доставленного откуда-нибудь из африканского убежища. Спустя мгновение малыш буквально взорвался словами, торопливо топая поближе к Арториусу. «Они охраняют наш бункер от чудовищ, которые живут снаружи. Раньше, давным-давно, после великой катастрофы, карапуз немного запнулся, сложное слово далось ему с трудом. Однако такая мелочь была не способна удержать поток слов и эмоций. Сверху пришли плохие люди. Они хотели сломать наш бункер, чтобы все погибли. А спящие герои их победили. А потом на бункер напали чудовища. И они их тоже победили. А потом еще были другие чудовища». Тут малыш укоризненно посмотрел на отца и обиженно добавил: «Только папа не рассказал мне дальше, а ушел на работу. Так нечестно, ты обещал!» Арториусу по-прежнему не давало покоя шевелящаяся где-то в глубине сознания мысль. Что-то еще не сформировалось, что-то важное. Ладно, всему свое время. Если необходимо подождать, значит подождем. Сейчас надо сконцентрироваться на первоочередных задачах. Чиновник снова улыбнулся малышу, отвлекая его от отца. И куда же ушли эти герои?
1: Они никуда не ушли!
0: Карапуз отреагировал на третьего помощника, произнесшего подобное вопиющее кощунство, как стрелка компаса на север.
1: Они спят! Они всегда спят! Они в анабиозе!
0: А где они спят? Арториусу стало любопытно, как ребенок сможет связать сказку с реальностью. Объяснение нашлось мгновенно, простое и непосредственное. Какое дано только ребенку, неотягченному грузом многочисленных взрослых проблем и забот.
1: «Никто не знает!»
0: Карапуз важно поднял пухлую ладошку.
1: «Это тайна! Никто не знает, где спят спящие герои. Они просыпаются и приходят только тогда, когда надо защитить бункер от чудовищ. Давным-давно они прогнали всех чудовищ и снова легли спать. Никто не знает где. Но если появятся другие чудовища, то спящие герои проснутся, придут и всех прогонят. Правда, папа?»
0: Карапуз снова принялся за отца.
1: «Правда, сынок».
0: Руководитель группы нормирования встал из-за компьютера, потрепал по голове сынишку и протянул Арториусу маленький цилиндрик цифрового носителя. «Детальный отчет сформирован, господин третий помощник управляющего директора. Исчерпывающая информация по всем параметрам, согласно данным вами указаниям». Арториус положил цилиндрик в карман комбинезона и направился к выходу, на ходу бросив:
1: «Хорошо! Работа инспекции на этом закончена. Результаты работы вверенной вам группы признаны полностью удовлетворяющими положением устава корпорации. Подробный отчет по итогам инспекции будет выложен в сети завтра, к исходу четвертой смены».
0: Арториус вышел из кабинета руководителя группы. Весь состав инспекции уже собрался у выхода из-под уровня нормирования. Третий помощник кивнул, и люди заспешили по своим рабочим местам. Им еще предстояло повозиться с отчетами о проделанной работе. Арториус стремительно шагал по переходам уровня управления, словно и не шли уже третьи сутки без сна. Надо было срочно попасть в свой кабинет. Почувствовать его привычную атмосферу власти для Арториуса сейчас было более необходимо, чем сон или прием пищи. Его переполняла жажда деятельности. Чиновник через ткань комбинезона чувствовал цифровой носитель. Он сжег третьего помощника, будто был куском раскаленного металла. Крохотный цилиндрик с информацией, казалось, излучал энергию, напитывал его подобно ядерному реактору. Арториусу подумалось, что если он оттолкнется от пола еще чуть сильнее, то полетит. Все его мысли сейчас были внутри этого маленького керамического носителя, содержащего драгоценные мегабайты, ради добычи которых было потрачено почти 6 месяцев кропотливого и изматывающего нервы труда. И вот сейчас терпение и упорство Арториуса дало свои результаты. Дело было сделано. Начало положено.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Господин Арториус, вас вызывает руководитель группы связи «Памбикус». Голос электронного секретаря, донесшийся из динамиков коммуникатора, застал третьего помощника управляющего директора в глубоких раздумьях. Месяц назад, когда с момента окончания инспекции нормировщиков минуло уже 4 смены, чиновник так и не покидал своего кабинета. Полугодичное ожидание заветных результатов обернулось неудержимой жаждой деятельности, и Арториус не желал терять ни секунды. В конце концов, он так и уснул, сидя за рабочим столом, когда испуганный секретарь, спустя 1.5 смены, опасаясь, не случилось ли чего со здоровьем третьего помощника, решился зайти в кабинет и разбудить чиновника, Арториусу казалось, что он сомкнул глаза лишь на 2 минуты. В тот день длительный сон наконец-то привел в порядок бешено скачущие мысли. И вот уже 4-ю неделю, закончив свою смену, каждый раз чиновник оставался в любимом кабинете и обдумывал стратегию своих дальнейших действий.
1: «Слушаю!» — Арториус активировал приватную линию связи.
0: С тех пор, как Памбикус стал руководителем группы связи, в их целях, которые сам Арториус называл 16-летним планом, наметился некоторый прогресс. Назначение на столь серьезную руководящую должность значительно подняло авторитет Памбикуса среди випов, в традициях которых было оценивать человека по его достижениям. Это позволило Паму завести несколько новых знакомств, согласно плану третьего помощника. Арториус тщательно взвешивал каждую кандидатуру, прежде чем дать Памбикусу разрешение на сближение. Ошибки на начальном этапе осуществления задуманного были недопустимы. Как и предполагалось, наладить ненавязчивые приятельские отношения с интересующими людьми в научном отделе удалось без особых осложнений. Вскоре Памбикус, а через него и Арториус, стали вхожи в пару компаний по интересам, объединявших молодых специалистов различных групп научного отдела. С самыми многообещающими из них, с точки зрения 16-летнего плана, Арториус уже наладил приятельские отношения. В ближайшей перспективе они станут его сторонниками. Сомнений не было. Однако с медицинским отделом все было гораздо менее успешно. Чиновнику никак не удавалось найти точки соприкосновения с медиками. Специальность у випов передавалась из поколения в поколение от родителей к детям. За более чем 700 лет существования отделов эта традиция стала незыблемой. Випы из научного часто общались с випами из медицинского по работе и совершенно нечасто по другим делам. Во вновь обретенных компаниях не было ни одного представителя медицинского отдела. Этого третий помощник не ожидал. Не оказалось там никого из святая святых Роса, аналитической группы. И теперь, предпринимая попытки завязать нужные знакомства в медицинском через своих новых друзей, все из которых были людьми далеко не глупыми, приходилось действовать очень аккуратно. Привлечь к своим действиям внимание совета означало верную гибель всех планов, поэтому дело двигалось медленно и пока без существенных успехов. Арториус печально вздохнул. «Привет, Пам! Ты на рабочем месте? Сейчас же идет не твоя смена!»
3: «Здравствуй, Арти! Что, не ждал?»
0: Памбикус нахмурился.
3: «Сейчас еще не то услышишь. Помнишь, вчера с нами связывалась орбита?»
0: «Естественно. Была моя смена, Пам. У них умирает знаменитый гражданин, тамошние врачи не справляются. Вот они и консультировались лично с директором по медицине. Только отправить его к нам всесильная орбита не в состоянии. Над ромбом сейчас сезон штормов». Чиновник мстительно усмехнулся про себя. «И на старуха бывает проруха. Хоть обо что-то богоподобная орбита обломала зубы».
3: «Слушай внимательно, Арти».
0: Внезапно третий помощник понял, что всегда серьезный и не улыбающийся Памбикус выглядит сейчас еще серьезнее.
3: «Несколько часов назад орбита осуществила успешную посадку челнока на космодром Ромба. Весь надземный мир и все южное полушарие следило за этим. Это уникальнейший прецедент. Научный отдел бурлит, в уровне собрались все смены, но это еще не все. Меньше чем через 3 часа к нам прибудет турболет, на борту которого тот самый гражданин орбиты. Только что закончился сеанс связи между сенатором Ромба и директором по медицине. Группа интенсивной терапии уже готовится к приему пациента. Как тебе новости?»
0: Арториус секунду помолчал, обдумывая услышанное. Без сомнения, известия были серьезны, и стоило разобраться во всем этом более детально. Возможно, что-то удастся использовать в своих интересах. К тому же спать совсем не хотелось.
3: «Спасибо, Пам! Я посмотрю, что можно с этим поделать».
0: Чиновник одобрительно улыбнулся другу. «Все равно идти домой не хочется». Памбикус кивнул и отключился.
4: Дисплей коммуникатора погас, и в кабинете снова воцарилась тишина, характерная для нерабочей смены.
0: Многочисленная сложная электроника бездействовала, не мигали индикаторы, молчали звуковые датчики, не работало оборудование. Чиновник неторопливо обвел взглядом спящий кабинет. При мысли об утлом кубрике, являющемся ему домом, в котором едва бы уместился его рабочий стол, заняв всю эту убогую клетушку целиком, Арториуса вновь посетило чувство брезгливости, тут же сменившееся злобой. Нет, он никогда не сдастся. Он добьется своего во что бы то ни стало. Пусть на это уйдет даже и 15,5 лет. 15,5! Поглоти вас всех, остерильность! Как же это все-таки несправедливо долго! Злоба всколыхнулась еще сильнее. Третий помощник стряхнул с себя эмоции и потянулся к консоли управления электронными системами кабинета. Надо работать. Только так можно приблизить успешный финал этих 15,5 лет. Он активировал все системы в режиме дублирования. Сейчас шла смена самого управляющего директора, имевшего высший приоритет, и Арториус мог только наблюдать. Чиновник снова усмехнулся. Он был самым младшим по положению среди помощников управляющего и любой из них также имел над Арториусом высший приоритет. Но третий помощник умел быть терпеливым и извлечь для себя пользу из любого положения. Системы включились в работу, и по дисплеям побежали строки текущей информации. Чиновник привычно переводил взгляд от дисплея к дисплею, воспринимая информацию на лету. Однако спустя пару мгновений Арториус уже не помнил о вспышке гнева, разворачивающаяся перед ним картина поглотила чиновника целиком. Происходящие сейчас события были поистине грандиозными. Знаменитый гражданин орбиты, находящийся при смерти, оказался ни много ни мало самым главным инженером лунного поселка, ведущим специалистом по добыче и переработке гифтония. Президент орбиты лично связывался с советом по этому вопросу. И совет уже взял под личный контроль все мероприятия по лечению гражданина Ноффа. Орбита рискнула жизнями астронавтов ради доставки больного на Землю. Причем все астронавты были добровольцами. Лучшие пилоты ромба поднялись в воздух прямо через эпицентр урагана и в данный момент везли ученого в РОС. Служба охраны уже подготовила шлюзовую группу для выхода на поверхность и встречи турболета. Совет уже назначил комиссию по лечению Ноффа, которая будет встречать пациента в полном составе. В состав комиссии вошли лучшие умы бункера, руководитель группы интенсивной терапии, ведущие специалисты основных групп медицинского отдела, консультантом от аналитической группы назначен господин Дэн Трубецкой. Трубецкой? В списках руководителей этой фамилии не значится. Арториус знал их наизусть, однако она очень, очень знакома. Откуда? Ну, конечно же. Перед глазами моментально возник отчет начальника группы нормирования. Абсолютным лидером аналитического отдела по переработкам и добровольным сверхурочным был сотрудник корпорации Трубецкой. Росс собрал ради Ноффа цвет научной мысли. А он, Арториус, сегодня в отдыхающей смене. И даже узнал обо всем происходящем случайно оказаться за бортом в такой момент. Это хуже, чем всепоглощающая вонь свиной биофермы, которая намертво въелась в память еще с детских лет. Арториус перевел дух. От резкого всплеска адреналина в крови в ушах гулко стучала кровь. «Так, спокойно. Думать. Я в отдыхающей смене. Это плохо. Стоп! Это отлично. Сейчас смена управляющего директора. Управляющий работает практически ежесменно. У него масса различных дел, которые выходят далеко за рамки стандартной смены. Это шанс». Третий помощник усилием воли заставил себя успокоиться и активировал прямой канал связи с управляющим директором.
5: «Я вас слушаю, Арториус!»
0: В старческом голосе без труда улавливалась усталость.
6: «Господин управляющий директор, я ознакомился с экстренной ситуацией, связанной с гражданином орбиты Ноффом. В данный момент я нахожусь в отдыхающей смене и не загружен работой. Я бы хотел оказать посильную помощь корпорации в столь важном деле. Прошу вас рассчитывать на меня в случае необходимости и не оплачивать эту работу как сверхурочную. Имя и престиж Росса для меня прежде всего. Вы же знаете мою позицию».
0: Арториус затаил дыхание.
6: Управляющий молчал не более 2 секунд, однако третьему помощнику казалось, что тот не отвечает уже час. Наконец старик все так же устало произнес:
5: «Что ж, молодой человек, ваше стремление похвально. Вам надлежит быть через 2 часа под уровни совещаний. Будете отвечать за координацию от отдела управления».
0: Старик, не прощаясь, отключился. Арториус медленно выдохнул. Он почувствовал, как за его спиной разворачиваются крылья.
6: Под уровень совещаний был забит до отказа, и от белых комбинезонов сотрудников высших отделов рябило в глазах. Арториус пришел за час до начала совещания, планируя загодя рассмотреть, запомнить и изучить весь состав комиссии. Но на деле он оказался одним из последних. Такое количество народа не собиралось здесь уже много лет, со времени прошлых выборов в Совет. Большую часть людей, заполнивших под уровень, Арториус видел впервые. У чиновника захватило дух, когда цепкая память талантливого управленца начала вытаскивать из своих глубин на поверхность давно заученные голограммы из личных дел лучших специалистов корпорации и сопоставлять их с живыми людьми, сидящими сейчас вокруг. Арториус не ошибся в своих прогнозах и ожиданиях. Совет действительно собрал для столь важной миссии лучших из лучших умов бункера. На третьего помощника из 2 его коллег по отделу управления никто из присутствующих не обратил никакого внимания. Подуровень гудел, словно растревоженный улей на биоферме меда. Казалось, что сам воздух здесь пропитан научной энергией высочайшего напряжения. Ученые с жаром обсуждали беспрецедентную посадку космического челнока орбиты в пик сезона штормов. Споры то тут, то там, то затихали, то разгорались вновь. Кто-то чертил какие-то графики, и ежеминутно кто-то из ученых выводил на настенные экраны вереницы сложнейших формул. Арториус мысленно покорил себя за несообразительность. Как можно было так недооценить цвет научной мысли Росса и прийти на совещание всего лишь за час до его начала? Да, это не флегматичные управленцы из родного отдела. Тут собрались люди увлеченные. Высочайшая одержимость их своим делом буквально поражала воображение чиновника. На мгновение он почувствовал какую-то общность с этими совсем незнакомыми ему людьми. Вот так надо работать. Именно так. День, ночь, усталость — все это ерунда по сравнению с любимым делом. Ничто не способно остановить настоящий талант. Если бы престарелый совет также относился к своей работе, то выводы относительно плана развития по Арториусу были бы совершенно другими, несомненно. Однако сейчас не время для эмоций. Чиновник взял себя в руки и успокоился. Пора пользоваться такой бесценной возможностью проникнуть в закрытые круги посвященных. Арториус принялся внимательно изучать присутствующих. Рядом с ним расположилась группа ученых с красными крестами на нашивках комбинезонов. Медики обсуждали степень тяжести положения, ожидаемого пациента и методы его терапии. Самый молодой из них явно пользовался наибольшим авторитетом. По крайней мере, только его никто не осмеливался перебивать. Арториус прислушался. «И все же, коллеги, я настаиваю на применении репликантной регенерационной индукции по Серебрякову». Молодому ученому на вид было не более 35, но речь его была уверенна и обстоятельна. Чиновник разглядел браслет академика на запястье говорившего. Окружавшие его коллеги, самый молодой из которых был старше докладчика лет на 10, снова замолчали и обратились вслух.
4: «Метод профессора Дементьева бесспорно позволит восстановить разрушенные и поврежденные структуры на клеточном уровне в более быстрые сроки.
6: Но необходимо учитывать, что помимо тяжелых ожогов, пациент получил высокую степень поражения жестким излучением. Орбита фиксировала в тот день мощные космические лучи в совокупности с метеоритным дождем. Именно они вывели из строя автоматику. А это, заметьте, не просто солнечная радиация. Поэтому лечение потребует тщательной деионизации клеток костного мозга и нервных волокон. И, скорее всего, репликации какой-то части этих структур. В этом процессе методики по Серебрякову нет равных». «Этого никто не оспаривает», — молодому ученому возражал седой профессор, чью позицию, судя по реакции окружающих, поддерживала не менее половины собравшихся. «Ваш научный труд по 14-й модификации методики Серебрякова всем нам хорошо известен. Но скажите, Александр Алексеевич, почему вы настолько уверены в своем диагнозе? Пациенты еще не доставили в бункер, а возможности орбиты в области медицины крайне примитивны». Сторонники седого профессора согласно закивали головами. «Называйте это, если хотите, профессиональным чутьем». Академик Александр был абсолютно серьезен. «Хотя я основываюсь именно на той же позиции, что и вы, а именно, орбита не в состоянии поставить полный диагноз. Однако, коллеги, их скудные возможности всем нам хорошо известны. Я составил математическую модель на основе собственного анализа представленных орбитой данных, и компьютер подтвердил мои предположения с вероятностью в 78,95%. С этими словами Александр подошел к терминалу экрана и набрал на консоли команду. Весь настенный экран тут же заполнили диаграммы и цифры, понять которые Арториус не мог. Однако остальные чувствовали себя как дома. На мгновение разговоры в подуровне стихли, и все внимание присутствующих обратилось на экран. Тишина тут же взорвалась комментариями.
7: «Судя по дотошности в учете поправочных коэффициентов и градиентов размытия, математическая оболочка расчетчика принадлежит перу господина Трубецкого».
6: Скрипучий старческий голос директора по медицине мгновенно превратил шумный подуровень в оплот звенящей тишины. Арториус поймал себя на мысли, что даже не заметил, в какой момент старик-академик появился среди всеобщего гвалта.
4: «Совершенно верно, господин директор!»
6: Александр встал в знак уважения перед преклонным возрастом и грандиозными заслугами директора. Арториус отметил, что молодой академик держится абсолютно уверенно и совершенно не испытывает никакого дискомфорта от того, что держит ответ перед самим директором.
1: Где-то внутри подсознания чиновника защемила легкая зависть. Александр тем временем продолжил. «Денис Денисович любезно согласился разработать для нужд моей группы узкоспециализированную оболочку, а другие нас не устраивали». Молодой ученый кивнул кому-то в противоположном углу подуровня. Арториус проследил взглядом и узнал в человеке, окруженном большой группой людей, ведущего специалиста аналитической группы Трубецкого, голограмму которого он тщательно изучил полчаса назад. «Но кто же этот молодой академик?» Арториус уже сломал голову в попытках самостоятельно найти ответ на этот вопрос. Однако доселе все усилия были тщетны. Трубецкой приподнялся в кресле и ответил. «Наша совместная модель вот уже полгода демонстрирует устойчивую работу без сбоев и нарушений. Это новая разработка аналитической группы». Трубецкой произносил фразы несколько скороговоркой, что выдавало в нем человека, привыкшего объяснять колоссальные объемы информации людям, не являющимся новичками в предмете обсуждения. Арториус напрягся, не желая потерять логическую нить объяснений, поразив все вокруг остерильность. Да он теперь не потеряет ни то, что ни звука, но даже и байта, и секунды информации. Вот та среда, где должно с ювелирной аккуратностью посеять семена 16-летнего плана. И глупо было бы искать контакты с людьми, на языке которых ты не говоришь. Так как оболочка показала себя в высшей степени надежной и стабильной, мы планируем на базе данной математической модели подготовить узкоспециализированные продукты для всех подразделений, которые подадут заявки. Полные характеристики модели будут выложены в сеть к исходу ближайшей третьей смены. Отмечу только тот факт, что наша разработка по стабильности превосходит аналоги американского продукта Microsoft на 91%. Трубецкой указал на противоположный настенный экран, куда кто-то из его сотрудников уже вывел густую цифробуквенную вязь характеристик.
8: «Приятно утереть нос американцам на их традиционном поле деятельности», прокряхтел директор по науке, невесть откуда взявшийся прямо за спиной директора по медицине.
1: Арториус третий раз за час укорил себя за невнимательность.
8: «Как вам это удалось, Денис Денисович?»
1: Директор по науке оторвался от изучения предоставленных характеристик и воззрился на Трубецкого. Арториус последовал его примеру. Да, сегодняшний день был полон неожиданных сенсаций. До сих пор казалось совершенно невероятным, что кто-то, кроме американцев, сумеет создать столь сложную программную оболочку. И какую? Американский бункер ждет неприятный сюрприз. Чужая, конкурентоспособная технология, да еще и стабильная. Приятно, ничего не скажешь. Арториус улыбнулся. Хоть это и капля в море. Майкрософт из американского бункера исторически был абсолютным монополистом в области программирования высокой сложности. Но в силу этой самой высоты, той самой сложности, отличался не лучшей стабильностью. Мир клял Майкрософт и терпеливо переносил все вытекающие из этого мучения. Секреты технологии, монополия бункера. Ничего не поделаешь. Да, хорошо было древним. Уж у них-то подобной проблемы наверняка не было. Арториус еще раз посмотрел на впечатляющие цифры показателя стабильности новой оболочки от аналитиков.
3: «Вот Александр Тимофеевич нам и расскажет. Будьте добры, коллега. В этом немалая заслуга вашей подгруппы».
1: Трубецкой кивнул. Из кресла рядом поднялся один из аналитиков. На этот раз чиновник сразу сопоставил заученные голограммы. Это был руководитель подгруппы программирования аналитической группы.
9: «Это было очень сложной задачей. Мы взяли за основу программу великого Серебрякова «Пирогов», точнее, ту небольшую ее часть, которую нам удалось расшифровать. Но даже этого нам хватило для создания новой модели. В ближайшем будущем мы продолжим исследование Пирогова. Надо отдать должное таланту великого древнего. Его подход абсолютно не похож ни на что известное в современном мире. По этой причине наши изыскания движутся посредством огромных трудов».
1: Седой профессор, ранее дискутировавший с молодым академиком, негромко прокомментировал.
9: «Программный код Серебрякова. Ну, конечно, я узнаю схожесть структур. На непревзойденном гении этого древнего ученого держится вся наука Росса. Подумать только, основоположник величайшей медицины в мире — умер от простого сердечного приступа в 27 лет. В те времена его не смогли спасти. Сколько бы еще величайших открытий мог подарить медицине его блестящий мозг?»
1: На мгновение все помрачнели. Древняя документальная легенда о Великом Серебрякове была известна каждому обитателю бункера со времен школьной программы. Один из первых руководителей аналитической группы, создатель множества основных направлений в медицине, автор более 30 основополагающих научных методов. Он работал в тяжелые времена, в первые годы после Великой катастрофы. Работал по 20 часов в сутки, годами, и сердце его не выдержало. Арториус вздохнул. Вот это был человек. Легенда. Его аналитическая программа пирогов функционирует автономно уже более 700 лет, и никто не может постигнуть научную тайну этого творения великого ума древности. 40 лет назад всезнающий Microsoft прислал в ROS группу лучших специалистов, не поскупившись на жутко дорогие услуги турболетов Ромба. Те исследовали пирогова месяц и в результате уехали ни с чем. Загадочный артефакт древних. Таков был их вердикт. Дверь открылась, и в подуровень совещаний вошел управляющий директор. На этот раз Арториус был начеку. Но хоть и этого заметил, ухмыльнулся про себя чиновник. Хотя не заметить управляющего было совсем уж сложной задачей. Старику было уже за 90, и передвигался он очень неспешно. Глядя на то, как управляющий директор медленно дошел до стола советов и занял свое место среди остальных его членов, третий помощник мысленно брезгливо поморщился. Это не совет, а сборище музейных экспонатов. И как разителен контраст этих покрытых пылью раритетов с присутствующими здесь молодыми и полными энергии учеными, без сомнения выдающимися специалистами в своем деле. Арториус подавил в себе вспышку ненависти. Давно уже пора давать дорогу молодым и талантливым. Он, Арториус, ничуть не хуже смотрелся бы в кресле управляющего директора. Наоборот, намного лучше. Уж он-то в своей области, области управления, такой же великий и прогрессивный специалист, как тот же Трубецкой в науке или этот молодой академик в медицине. А возможно, даже и более великий, намного более. Но треклятые маразматики не желают замечать его потенциал. Порази их всех, и стерильность. Управляющий призвал присутствующих к тишине и взял слово. Несмотря на серьезный возраст, он встал и, согласно традиции, обратился к присутствующим стоя, как делал всегда за годы своего руководства, не позволяя себе поблажек.
8: «Господа, как вы все знаете, через час к нам прибудет особенный пациент. Помимо того, что этот случай крайне тяжел с медицинской точки зрения, необходимо учитывать тот факт, что это еще и серьезная политическая ситуация. Пострадавший главный инженер Луны Нов, видный ученый, популярный общественный деятель, за его судьбой следит весь верхний мир и половина подземного. От нас ждут не просто помощи, не просто спасение человека, но подтверждение звания величайшего и непревзойденного оплота медицины в мире. Оправдание возложенных надежд. От нас ждут чудо. В наше медицинское всемогущество свято верит. Поэтому мы должны, как всегда, исполнить свой долг перед пациентом. Для этой задачи и сформирована комиссия, в состав которой вы все входите. Вам предоставляются любые ресурсы. Все данные вы получили еще до начала совещания. Остальное будет понятно после первичного осмотра пациента. Служба охраны уже подготовила шлюзовую группу для разгрузки турболета. Сейчас мне остается лишь огласить основные назначения».
1: Управляющий директор сделал паузу и налил себе воды из бутылочки. Арториус машинально отметил знаменитую на весь мир марку воды «Эвиан» из Суис. Жутко дорогая вещь. Хорошо быть главой совета. Старик опустил пустой стакан на стол и продолжил.
8: По всем вопросам координации научной и медицинской деятельности полный спектр полномочий выделен академику Трубецкому. Денис Денисович!
1: При этих словах Трубецкой встал с кресла.
8: Вы имеете права в рамках лечения данного пациента действовать от имени совета.
1: Академик кивнул и опустился на свое место.
8: Руководителем лечащей группы совет назначает академика Кузнецова.
1: При этих словах молодой ученый, тот самый, что спорил с седым профессором, поднялся с кресла, кивнул присутствующим и опустился на место. Арториус не сразу поверил своим ушам и глазам. Этот молодой ученый и есть знаменитый академик Кузнецов. Неудивительно, что третий помощник не узнал его по голограмме. Кузнецов возглавлял исследования в области биорегенерации и репликации. Он славился тем, что испытывал свои методики на себе. Вот только лет ему на самом деле было эдак на 15 больше. Только сейчас Арториус догадался внимательно посмотреть в глаза ученому. Феноменально. И эти возможности дряхлый совет заживо хоронит на дне бункера. Не воспользоваться таким товаром — просто идиотизм. Что ж, через 15,5 лет у Арториуса будет в руках весь мир. 15. Чиновник всякий раз был готов буквально выть от тоски при мысли о стольких годах ожидания. Они все дорого заплатят за все эти годы его нищеты и лишений. Все очень дорого. А у него будет возможность подольше пользоваться плодами своего гения. Уж об этой области медицины он позаботится в первую очередь. Управляющий перевел взгляд на Арториуса. Третий помощник рефлекторно съежился, в который раз позавидовал людям, сидящим вокруг. Они-то не имели в крови ни капли раболепия. Ладно, мое время еще не пришло, но я над этим работаю.
7: За координацию со службами обеспечения, управления, связи с миром и любыми другими надобностями, могущими возникнуть в процессе лечения, отвечает мой третий помощник Арториус.
1: Арториус с трудом подавил в себе непроизвольное желание вскочить, словно ужаленный, и постарался встать как можно более спокойно и уверенно. Все взгляды в этот момент были обращены на него. Главный шаг был сделан. Ради этого стоило... Да ради этого все стоило. Чиновник почувствовал, что теперь его планы начнут сбываться.
10: «Ручное управление!» — скомандовал Нолл, привычно взявшись за штурвал. Штурман щелкнул ногтем по сенсору консоли, и Джим вновь ощутил знакомое чувство единения с огромной и мощной машиной. Сейчас они были единым целым — пилот и сложнейший механизм, мозг и тело. Для Нолла словно и не было никогда другого образа жизни, будто машина и впрямь являлась продолжением его самого. Джим безумно любил это ощущение. За это можно все отдать. Ему всегда было жаль тех остальных людей этого мира, кому незнакомо это ни с чем не сравнимое чувство неба, состояние безграничной свободы, когда ты наделен крыльями, и даже земное притяжение не властно над тобой. Как они живут без всего этого? Без разлившегося вокруг тебя бескрайнего неба, то нежно-голубого и ласкового, бережно хранящего в своих прозрачных глубинах ярко-золотое солнце, то мрачно-бурого и свирепого, бешено рвущего все вокруг яростными и неукротимыми воздушными армадами. Командир Нолл полуприкрыл глаза и с наслаждением слился с могучей машиной. Тяжелый турболет послушно пополз вниз. Погода, как обычно в это время года, в северном полушарии стояла отличная. На обзорных экранах четко просматривалась посадочная полоса у скалы, в которой находился внешний шлюз Росса. Джим повернулся к штурману. «Билл! Сделай несколько снимков, подарю дочке». Посмотреть действительно было на что. После однообразных песчаных пустынь южного полушария пейзаж другого края земли впечатлял. Внизу, насколько хватало глаз, уходя за горизонт, тянулись бескрайние, густо покрытые невысокой растительностью темно-зеленые болота, над которыми легкий ветерок лениво перекатывал желто-мутные облачка ядовитых испарений. Прямо под заходящей на посадку машиной в центре безграничного океана болот лежало ровное и гладкое, словно борт турболета, каменное пятно почти правильной круглой формы. В центре многокилометрового круга возвышалась оплавленная каменная масса 20 метров высотой, все, что осталось от некогда огромной и величественной горы, попавшей в эпицентр мощнейших термоядерных взрывов великой катастрофы древности. В нескольких километрах восточнее останков горного исполина у самой границы болот, подобно мощному серому клыку древнего чудовища, из гладкого основания выпирала гранитная скала шлюза. Красивая, и очень опасное место. Запредельный радиоактивный фон, ядовитый воздух, смертоносная пыль и лишь одному солнцу известно, какие еще изощренные воплощения смерти хозяйничают здесь уже более 700 лет. «Активировать защитное поле!» Нолл отдал стандартную команду и в который раз порадовался, что живет сейчас, а не 200 лет назад, когда генераторы защитных полей были настолько огромными, что не вмещались даже в тяжелый турболет. В те времена пилоты дальней авиации, совершавшие регулярные рейсы между бункерами, часто умирали от неизвестных болезней, зачастую сжигавших человека за считанные дни. Рут активировал поле, и огромный, занимающий ровно половину турболета, генератор тихо загудел, заставляя машину едва заметно вибрировать. Ощущение надежности всегда придавало уверенности Ноллу. Джим прибавил мощности в турбинах, и когда до поверхности оставались считанные метры, виртуозно чувствуя каждый миллиметр летательного аппарата, быстро и плавно убрал нагрузку с двигателей. Серебряная сигара турболета, быстро падая с небес на поверхность, без лишних движений, словно бережно дотронувшись, аккуратно опустилась на землю и замерла, как вкопанная. Штурман по обыкновению показал большой палец. Джим довольно улыбнулся.
11: «Высший пилотаж! Индивидуальный почерк мастера!»
10: Знаменитую скоростную мягкую посадку Нолла изучали в пилотажной школе, и ювелирности ее исполнения завидовали не только новички авиации. «Генератор стабилен. Защитное поле накрывает площадку согласно нормам», — доложил штурман. Командир выключил турбины. «Теперь можно немного расслабиться. Полет окончен. Согласно инструкции дальней авиации, защитный купол должен быть выставлен таким образом, чтобы обеспечивать защиту турболету, погрузочно-разгрузочной площадке и входу в шлюз бункера. Теперь дело за встречающей стороной и штурманом, в чьи обязанности входили все карго-процедуры. Подождем, пока твои любимые кроты проведут дезактивацию». Нолл не упустил возможности поддеть штурмана и, откинувшись на сиденье, включил вибромассаж кресла. Спина приятно захрустела затекшими за время трехчасового полета позвонками, встающими на положенные места. «Командир Нолл, я Росс, вижу вас хорошо. Начинаем шлюзование». Своеобразный акцент кротов Росса в динамиках внешней связи всегда забавлял Джима. Он хотел было снова предпринять попытку разговорить вечно замороженное тело штурмана, но, встретив взгляд Рута, передумал. «Ну и ладно», — подумал Нолл, — «будет еще обратная дорога. Впрочем, возвращаться будем по баллистической траектории, так что на все про все уйдет около часа, и штурман вполне может провести это время в своем репертуаре, а именно не проронив ни слова».
11: «Защитное поле активировано. Площадь покрытия согласно нормам», — сообщил диспетчеру Росса штурман.
10: Джим обычно не спускался в бункер без особой на то необходимости. Он не любил подземелья кротов и испытывал к последним определенное пренебрежение, в каком бы бункере те ни жили. Но сейчас был именно особый случай. И хотя Нолл понимал, что его экипаж свою часть работы уже выполнил, и максимум, что они могли сделать теперь, так это не мешать медикам, он вдруг решил, что обязательно воспользуется возможностью и спустится вниз. И затащит с собой Рута. Уж больно любопытно было командиру взглянуть на его общение с горячо любимыми кротами. Однако тащить темнокожего штурмана не пришлось. Едва мощная плита шлюза ушла вниз, открывая вход, и на поверхности показались первые человеческие фигуры в знаменитых на весь мир серебряных скафандрах высшей защиты, Рут отстегнул привязные ремни и потянулся за гермошлемом. Нолл понял, что визит обещает быть интересным, и последовал примеру штурмана, занявшись личной герметизацией. Между тем кроты времени даром не теряли. На поверхности уже деловито копошилось десяток человек, которые сноровисто управлялись с незнакомыми механизмами, только что поднятыми на поверхность из недр бункера. Местная дезактивационная команда фантастически быстро и тщательно вычищала пространство под силовым куполом, включая не только воздух, но и корпус турболета. Командир Нолл с интересом присмотрелся к невиданным ранее устройствам дезактивации. Видит солнце, эти росы снова придумали что-то новое. Этой техники не было на оснащении дезактивационных команд ромба, а ведь ромб всегда использует только самые новейшие образцы достижений научной мысли. Теперь он заметил, что и скафандры на работающих специалистах были другой модификации, отличной от той, которую использует весь мир. А ведь все это оборудование приобретается у Росса. Конечно, что-то можно найти в Суис, но их уровень был намного ниже. Единственное, чем выгодно отличались их изделия от аналогов Росса, была цена. Видимо, поэтому небольшие и небогатые сообщества обычно покупали снаряжение и оборудование в Суис. По крайней мере, Нолл видел подобную ситуацию в африканском и бразильском бункерах. «Командир Нолл, дезактивация завершена. Степень опасности 0,43%. Мы готовы принять пациента». Диспетчер Росса прервал размышления Джима. «Окей, начинаем разгерметизацию». Нолл утвердительно кивнул в ответ на вопросительный взгляд штурмана, и темнокожая рука активировала систему разгерметизации турболета. Индикаторы датчика опасности внешней среды моргнули оранжевым светом и тут же переключились на разрешающий зеленый. На консоли высветился уровень угрозы — 0. «Да будет солнце всегда ласковым! Эти кроты у себя измеряют внешнюю опасность в сотых числах, когда весь мир пользуется целыми». Джим еще раз удивился. Уровень внешней опасности под куполом, поставленным полчаса назад, меньше единицы. Такие цифры были возможны лишь на орбите. Даже в самых чистых, максимально безопасных районах ромба датчики показывали уровень угрозы в 3-4%. Люк турболета открылся, и на грузовой трап взошли две серебристые фигуры. Штурман устремился к ним навстречу и поднял на уровень головы руку, обращенную раскрытой ладонью к вошедшим. Джим припомнил, что именно так кроты Росса приветствуют друг друга. «Да, дела. 8 лет летаем вместе, и только сегодня выясняются такие интересные подробности». Встречающая фигура ответила на приветствие таким же жестом. «Транспортер для пациента готов. Прошу вас открыть транспортное отделение. Мы начнем перегрузку больного». Смешной акцент наполнил маленькое внутреннее пространство турболета режущими ухо непривычно твердыми звуками «Р». Пока Рут выполнял необходимые операции по передаче кротам горы оборудования, в недрах которого содержался главный инженер Нов, Джим просто стоял в стороне и старался не мешать. Видимо, медицинское оборудование орбиты тоже было произведено в Росе, потому что местные кроты справились с разгрузкой раз чуть ли не в 10 быстрее, чем производилась его погрузка в ангарах ромба. После того, как транспортер с бесценным грузом исчез в пасти шлюза, руководитель встречающих пригласил экипаж турболета проследовать в бункер. «Сейчас начнется официальная часть», — подумал Нолл. Он не любил политику. Но случай был особым, и спустя 3 минуты Нолл и Рут уже стояли на мощной платформе, уносящегося вглубь планеты лифта. Их встречала целая толпа народа. Первая волна встречающих накатилась на остановившуюся платформу, будто прибой на побережье. Транспортер с больным был облеплен фигурами в странных, ослепительно белых, мягких скафандрах и мгновенно исчез за бронеплитой одного из многочисленных шлюзов загадочного бункера. Остальных провели в специальное помещение, где пилотов раздели и уложили на какие-то специальные, но жутко удобные ложа. Нолла было потянуло в сон, но тут снова началась биологическая, и солнце их поймет, какая еще обработка тел, одежды и снаряжения. «К чему это?» — Нолл посмотрел на штурмана, явно получающего удовольствие от происходящего. «Мы еще на поверхности прошли тщательную дезактивацию. Уровень опасности меньше единицы. Зачем снова тратить на это время?» «На этот раз Билл», — ответил с удовольствием. «Джим, то была грубая, первичная обработка. По меркам Росса это никуда не годится. Их бункер стерилен. Они измеряют степень опасности окружающей среды в 0,1%. Так что расслабься и получай удовольствие». Штурман подмигнул командиру, взглядом показывая на подходящего крота с инъектором в руках. «А это еще что?» Нолл с опаской глядел на крохотный раструб инъектора. «Не бойся, Джим!» Рут снова улыбнулся. «После этого укола болеть не будешь в ближайшие 10 лет. Говорю на основе собственного опыта. Заодно почистишь организм». Белозубая ослепительная улыбка штурмана разозлила Нолла, и он храбро подставил под укол предплечье. Медик слегка коснулся руки инъектором, но Джим так ничего и не почувствовал. Тут же поднесли уже обработанную одежду и снаряжение. «Все, господа, мы закончили», — произнес один из белых скафандров, дождавшись, пока пилоты завершат процесс снаряжения. «Вы можете пройти в бункер. Добро пожаловать в РОС». За следующей бронеплитой шлюза их ждала небольшая группа официальных лиц. Старый почтенный джентльмен, подняв руку в уже знакомом жесте приветствия, неторопливо произнес без тени акцента.
7: «Мы рады приветствовать вас, господа, в нашем бункере. Через час будет готов полный диагноз главного инженера Ноффа, а также завершена погрузка вашего турболета согласно заявке Ромба. До этого момента прошу вас быть нашими гостями. Мой помощник, господин Арториус, окажет вам любую помощь и ответит на все вопросы. Я же вынужден откланяться. Меня ждут дела. Желаю вам приятно провести время».
10: С этими словами официальные лица стали покидать помещение, а к пилотам подошел невысокий щуплый человек с бегающими глазами и ужасным акцентом. «Здравствуйте, господа. Мое имя Арториус. Я помощник управляющего директора бункера «Рос». Вы, без сомнения, устали с дороги, поэтому прошу вас пройти вместе со мной в помещение ресторана, где вы сможете насладиться гостеприимством «Роса». В этот момент Рут, все это время напряженно всматривающаяся в лица встречающих, не обращая внимания на низкорослого чиновника, дышащего ему чуть ли не в пояс, устремился вслед уходящей делегации.
12: «Дядя Саша, вы меня не помните? Это же я, Билл Рут! Я Боря!»
10: Нол обалдело смотрел на происходящее. От группы уходящих людей отделился молодой человек лет 30 с небольшим. Немного прищурившись, он мгновение смотрел на рослого штурмана, после чего широко улыбнулся и зашагал ему навстречу. «Боря! Сколько лет, сколько зим! Так это ты тот крохотный негритенок, что мечтал стать летчиком? Как твое здоровье? Вижу, что неплохо». Крот подошел к штурману вплотную и теперь, улыбаясь во весь рот, смотрел на Билла снизу вверх. Рут был выше его на голову, но в этот момент лицо Билла осветилось счастьем ребенка.
12: «Все окей! Я стал пилотом, дядя Саша! Стал благодаря вам! Теперь я лучший штурман во всем мире, а это мой командир Джим Нолл, самый лучший пилот дальней авиации!»
10: Билл указал на Нолла и поспешил представить командиру собеседника. «Знакомься, Джим, это доктор, профессор Александр Кузнецов. Благодаря этому человеку я могу летать». В этот момент Билл разглядел браслет на руке Кузнецова и поспешно добавил:
12: «Дядя Саша, вы стали академиком. Разрешите вас поздравить. Через полгода у меня будет сын, я назову его Саша, в вашу честь».
10: «А, ты ничего не забыл. Ай да молодец». Было видно, что академик Кузнецов искренне рад встрече. «Мы не зря работали над твоей памятью. А помнишь, как ты поначалу боялся разговаривать и путал русские слова с английскими?» Академик озорно подмигнул штурману, но тут же стал серьезен. «Ты... извини, Боря, но мне надо идти. Через час нам предстоит борьба за жизнь главного инженера Ноффа, и мне надо присутствовать на диагностике, поэтому я вынужден вас оставить, господа. Спасибо, что не забыл старика, Боря. Будешь еще у нас, обязательно заходи в гости». С этими словами Кузнецов поднял ладонь в прощальном приветствии и заспешил к выходу. Рут что-то сказал ему на прощание по-русски, но этих слов Нолл понять не смог. Стоящий рядом чиновник Арториус, глядя на развернувшуюся картину, с уважением произнес: «Ваш друг лично знаком с самим академиком Кузнецовым. Невероятно». В этом Джим был с ним полностью согласен. Глядя на все еще улыбающегося штурмана, Нолл сказал: «Сегодня прям-таки день чудес. Ты заговорил, что моя Саманта, человек, которому под 70, возглавляет бункер, а человек, которому едва 35, помнит тебя еще ребенком. Я долго буду помнить сегодняшний день». Билл внимательно посмотрел на командира и спокойно произнес: «Я говорил тебе, что это место полно самых настоящих чудес. Старику, которому под 70, было за 70 еще 20 лет назад. А человек, которому едва 35, старше тебя почти вдвое. Но самое главное чудо еще впереди». Рут снова улыбнулся. «Джим, ты пробовал когда-нибудь мед?» С этими словами штурман перевел взгляд с Нолла на Арториуса.
11: Чиновник понял его без слов.
10: Широко улыбнувшись, он протянул руку в направлении одного из выходов и произнес: «Прошу следовать за мной, господа».

Питер Гамильтон. Преимущество Сонни. В полдень весь Баттерси торчал в пробках. По магистрали М500 мы на 150 км в час проникли в самое сердце Лондона и по спирали спустились к подводам у моста Челси, где максимальная скорость была ограничена так, будто оседлал гоночную улитку. Точка назначения в 3 км впереди. Поток из хромированных повозок наглухо забивает улицу. Я выкрутила тонировку, чтобы избавиться от лишних глаз. В промежутках между машин проскальзывали байки. Наездники в обтягивающих люминесцентных комбинезонах кричащих расцветок, интерактивные шлемы вспыхивали и крякали, когда они продирались в потоке, и их преследовало множащееся эхо. Все это создавало жуткий эффект стробоскопа. И как будто шума недостаточно, воздух сам по себе вибрировал от сотен двигателей, компрессоров, кондиционеров. Маленький тесный ад. Достаточно, чтобы мгновенно обзавестись мигренью. И так 3 часа. Ненавижу города. Полдень, и мы добрались до заброшенного двора всей процессии, как бродячие артисты с их телегами и шатрами. Джейкоб за рулем... А я, будучи его напарницей, закинула ноги в кедах на приборку нашей 20-колесной телеги, пара служащих арены встречала нас у ворот, вертясь на разбитом бетоне, провожая взглядами всю процессию. Последние 2 фургона въехали с дороги, и изъеденные городом массивные створки ворот поползли вниз, с лязгом захлопнувшись. Джейкоб припарковался, разблокировал пневмоаккумуляторы в колодках и вырубил энергоячейку. Я выпрыгнула из кабины. Полированное серебро фургона покрылось мутной пленкой городского смога, но отражение все еще проглядывалось. Красотке требовался срочно стилист по прическе,

0: же касалось, я полагаю, и одежды. Черная майка и оливковые шорты бермуды, которым уже больше года. Про кеды я говорила, белые и затертые до дыр. Мне 22, хотя больше смахиваю на взрослую тетку за 30, которая загоняла себя диетами и спортзалом, пытаясь обратно сойти за 20-летнюю. Личико вроде бы ничего. Джейкоб знатно подлатал его тогда, и даже скулы стали вроде поинтереснее. Я как раз о таких мечтала подросткам. В кривизне обшивки грузовика всю эту красоту было нормально не разглядеть. Шум, жара и вонь. Три неисправимых бича Лондона. За пределами кабины с ее звукоизоляцией и микроклиматом все это чувствовалось еще острее, делая голову совсем квадратной. Три главных выброса этих 18 миллионов эгоистичных проглотов, не возжелавших притормозить в угоду сохранения своего образа жизни. Плюс 21 век. Вместе они продолжают раскручивать адское колесо потребления, от которого никому не скрыться. Есть только один способ выжить в этом мире – дать им то, чего они все желают больше всего, и оно сейчас здесь, с нами, на этих самых колесах. Эмоции на грани безумия. Вот как я и остальные хищники Сони высасываем деньги из публики. И мы в Баттерсе. Значит, это случится сегодня вечером. Арена монстров. Кровавый спорт всех времен, невиданный ранее, жестокий, зрелищный и всегда смертельный. Настоящая кровь и куски мяса, а не то дерьмо, что каждую ночь подгружается в процессоры VR-костюмов. Реальность. Она пробуждает древние инстинкты, и она подсаживает. Сильнее любого наркотика. Хищники Сонни снесли всех противников на арене за 2 года с начала соревнований. 17 побед подряд. Фанаты боев выстраивались в очереди, чтобы поболеть за нас от островов Оркни до Корнвелла. Когда-то мне повезло попасть в первую волну, когда все ограничивалось имплантами, доберманом и ротвейлером, прокачанные клыки да когти. Бедный старый Вин Цичон. Никогда и подумать не мог, что его работа над связями подобия выльется во весь этот шедевральный бред эволюции. Карен и Джейкоб были ядром команды, выпускники Лейстерского университета с их биотехнологическими степенями. С пылу да с жару, очень востребованные, казалось бы. Раньше любая компания в мире готова была распахнуть двери для них и вперед. Уютная лаборатория, конференции, соцпакеты, премии на Рождество. За эту ковришку толпы выпускников продавались в обмен на стабильность, знать, что твои счета будут погашены вовремя, что твой работодатель вытянет тебя за уши и уже где-то там ждет тепленькое местечко. Это все было до того, как папа из своей резиденции сподвигнул правое крыло церкви осудить связи подобия, афиниты и цычонга за то, как их применяли на животных. Мусульмане тоже не остались в стороне, и вот уже во всех заголовках и выпусках новостей вторили о проблемах этики биотехнологий. Активистам-защитникам дали зеленый свет, фактически объявили негласную войну каждой лаборатории. Инвестировать в биотехнологии вдруг стало невыгодно. И вся эта орава, чьи гранты, стипендии, кредиты, оформленные под несостоявшиеся рабочие контракты, только и имела шансов, что уйти в подпольные битвы. Не с голоду же им помирать. Куда еще было применять свои знания и таланты? Ирвина, бывшая ассистентка хирурга, которая взяла на себя всю трансплантологию как раз перед моим появлением, а я... чуть не сторчавшаяся, покинутая амбициями, уж тем более образованием, но с достаточным пониманием того, что это все было нечто большее. То, с чем я хотела бы себя связать, может даже надолго. Это было в диковинку вообще для всех. Все были новичками, даже сейчас, и учились на своих ошибках каждый раз. Меня вообще поначалу взяли в команду как водилу и девочку на побегушках. Повезло. Уэс... присоединился 3 месяцами позже. Спец по железу или просто ботан. Зависит от ваших предрассудков. Такой кадр – хороший козырь в спорте, что меняется быстрее, чем кто-либо успевает уследить. Он взял на себя емкости, системы слежения и жизнеобеспечения каневоры, плюс 1000 других электронных блоков, о которых никто ничего и не знал. Мы были на высоте. Банши Джейкоба, как нас раньше называли, бились насмерть за статус легенд во плоти. Убойный винрейт поднимали до 60% на ставках. И даже так Джейкоб и Карен Оставались по уши в долгах, даром что справлялись с выплатами по процентам. Но нам хватало на жизнь, хватало, чтобы быть самим по себе, в то время как остальные в этом бизнесе присмыкались перед синдикатами. Бедные, но гордые, как в благородных романах. В ожидании того дня, когда бизнес выйдет из подполья в прайм-тайм и наступят золотые деньки. Так будет, никто из команды даже не сомневался. И как раз тогда я немного облажалась, так и обзаведясь своим убийственным преимуществом. Два других фургона затихли, и мы стояли в ожидании в бетонном колодце двора, поросшем сорняками и пованивающим кошками. Согласно вывеске Лондонского административного совета на воротах, двор был обозначен как место для одной из предполагаемых опорных колонн центрального южного куполов. Хотя бог знает, когда начнется строительство. Северо-центральный купол был виден над колючей проволокой, окаймлявшей стену двора. Геодезическая сфера с янтарно-кристальными гранями 4 километра в диаметре возвышалась над большей частью Вестминстерского района, словно витрина для древних каменных зданий внизу. Распорки крошечные, учитывая ее размеры. Что-то вроде волокнистой структуры, переплетенной от самого центра, преломляло яркие лучи солнца, пустые решетки для куполов Челси и Ислингтона уже расчерчивали небо по обе стороны от него. Когда-нибудь все города будут такими, защищаясь от враждебного климата, который создали их собственные тепловые выбросы. В Лондоне больше нет смога. Теперь его пейзаж просто подрагивает от жары, как мираж в пустыне. Воздух колеблется в выхлопных отверстиях 25 миллионов сопел одного исполинского кондиционера. 10 самых больших сидят на северо-центральном куполе, как черные ракушки, извергающие излишки тепла огромными фонтанами пепельного тумана. Лондонский административный совет закрыл все полеты. Можно себе представить, что станет с крылатой жестянкой, попадя она в эти гигантские клубы жара. Карен подошла и встала рядом. Копна неоновых волос словно осветила пространство. Эврина на пару шагов позади, из одежды только мини-топ и обрезанные джинсы. Она не выносила ультрафиолета, и теперь наша арктическая принцесса обзавелась кожей цвета корицы. Уэс обвил ее рукой за талию, и она повела носом, как ищейка, взявшая след. «Ну, какой прогноз?» – спросила Карен настороженно. Все замолкли, даже Джейкоб, который разговаривал с ивент-боссом, повернулся. Бойцы прекрасно понимали, если у проводника нет нужного драйва, всем лучше сразу паковать вещи и валить домой по-хорошему. Со всей гениальностью и тоннами железа они отдают отчет, что все в конечном итоге зависит от одного человека и его упорства. «Настрой убойный», — сказала я, — «управимся минут за 5». Был только один раз, когда я засомневалась. В Ньюкасле. Мы сошлись с королем пантер, все пошло как нельзя хуже. Каневоре тогда прескверно досталось, но даже так я смогла довести бой до конца. Как раз тот самый случай, когда на арене рождаются легенды. Эрвина грозно ударила кулаком в ладонь. «Давай, девочка!» В ней это было, этот самый огонь. Она могла бы с легкостью поднять каневору, это без сомнений. Но для поединка нужно нечто большее. Нужно быть проводником, выйти за грань, то, чего я не смогла бы объяснить даже самой себе. Оказалось, что Дико, владелец этой площадки, был неплохим распорядителем. Чувствовался подход. Раньше бывало, кое-где мы вообще не могли развернуться. Огромная удача, если хотя бы хватало места за сценой для причиндалов. Джейкоб строил служащих, как раз выкатывали из кузова емкость с каневорой. Он замер, и его рыхлое лицо сильно потело. Невзрачный цилиндр со всеми вспомогательными модулями осторожно опускали на платформу. Не знаю, чего он так переживает. Всего 2 метра, если что. Он же сам проектировал нашу малышку практически с нуля, и лучше любого знает и ее, и то, что капсула и не такое сможет выдержать. Арена была в прошлом ничем иным, как складом металлопроката. Похоже, Дико здесь торговал в лучшие времена. В итоге от склада остался только ангар, автоматику все убрали, чтобы освободить место в центре. Арена представляла собой круглую яму 15 метров в диаметре и 4 глубиной. В круг какие-то хлипкие металлические леса, на которых ряды простых дощатых скамеек. Вся эта ржавеющая конструкция подбиралась почти к потолку, влажному от конденсата. Глядя на всю конструкцию и представляя, как она будет гулять и громыхать под разгоряченной толпой, я мысленно порадовалась, что меня там никогда не будет. Нам выделили помещение, видимо, служившее раньше офисом начальника склада. Служащие кряхтели, закатывая емкость с коневорой на поддоны. Те хрустнули, и конструкция надежно встала на место. Иврина и я взялись закрыть окна пленкой, хотя через грязные стекла едва что и было видно. Уэс начал подключать модули жизнеобеспечения к коммуникациям склада, Карен влезла в свои айшейды и приступила к тестам нейросети коневоры. Обычный рабочий процесс. Джейкоб вошел, широко улыбаясь. «Шансы 9-2 в нашу пользу. Я поставил на нас 5 штук. Как тебе, Сонни?» «Гаргульи улиц только что подписали своему зверьку приговор». «Моя девочка», — гордо сказал Уэс, хлопнув меня по плечу. Он кривил душой, и это было больновато. Уэс и я были неразлучной парой в течение 8 месяцев, вплоть до моего несчастья. Теперь их с Ивриной фургон раскачивался каждую ночь. Я не держала на него зла, во всяком случае сознательно, но видеть, как они ходят повсюду вместе, касаясь друг друга, бросая взгляды и обмениваясь словечками, это поселяло в сердце холод. За час до начала пришел Дико. Глядя на него, вы бы задались вопросом, что такой тип потерял в этом месте. Высокий, худой, с густыми серебристыми волосами, слишком густыми, чтобы быть настоящими, и слегка вычурной походкой, которую подчеркивала его трость серебряным набалдашником. Одетый по моде позапрошлого века, светло-серый костюм с тонкими лацканами, белая рубашка с небольшим темно-бордовым галстуком-бабочкой. За ним неотступно следовала девушка лет 25, красивое тело, миловидное, пушистое облако кудри каштанового оттенка обрамляло неглупое приятное личико с уверенным взглядом. На ней было простое лимонно-желтое платье с квадратным вырезом и длинная юбка. Мне ее было жаль, но это давняя история, я видела подобное уже много раз почти на каждой из арен. По меньшей мере, мне это говорило все, что нужно было знать и о Дико, и о его доморощенной манерности. Один из охраны закрыл за ним дверь, звуки разговора теперь не просочились бы в главный холл, и у стен есть уши. Дико опустил едва заметный поклон мне и девочкам, затем вручил Джейкобу конверт. «Ваш стартовый гонорар». Конверт отправился в один из карманов кожаного жилета Джейкоба. Посеребренная бровь деликатно приподнялась на миллиметр. «Вы не желаете пересчитать?» «Ваша репутация на высоте», — сказал ему Джейкоб. «Вы профессионал высшего класса. Если не верить на слово вам, то кому?» «Очень мило с вашей стороны. О вашей репутации я тоже весьма наслышан». Я слушала, как он и остальные члены команды обмениваются пустыми любезностями. Мне это не нравилось. Он с его беседами был сейчас не к месту. Некоторые команды перед ареной любят снять напряжение в шумной толпе, некоторые усиленно загоняли себя, разогреваясь и выпуская пар. А что до меня? Я хочу покоя. Если я захочу поговорить, то все знают, когда ответить, но при этом прекрасно знают, что беспокоить меня не следует. Ожидание боя и раздражение от суеты уже начинали проявляться. Меня потряхивало мелкой дрожью, на гусиной коже приподнимались волоски. Каждый раз, когда я пыталась рассмотреть девчонку Дико, она отводила глаза, но было заметно, что она изучает меня. «Могу ли я понадеяться одним глазком взглянуть на коневору?» – спросил Дико. «Она уже попала у нас в легенды при жизни». Все разом повернулись, чтобы понять, не возражаю ли я. «Валяйте, господа». «Может быть, наш великовозрастный господин соизволит ее увидеть и отвалит, наконец?» «Сам попросил. Пусть пеняет на себя». Все окружили цистерну, кроме девчонки Дика, она осталась в стороне. Уэс снизила непрозрачность стенок, и на лице Дика застыло какое-то суровое удовлетворение. Сквозь него просвечивала неестественная мертвецкая ухмылка. Он боялся, я это чувствовала. Стоило того, у меня даже отлегло немного. Коневора почти 3 метра в высоту, едва ли гоминидной формы, но у нее 2 мощных ноги и гибкое цилиндрическое тело, хоть и заключенное в цепь сегментов экзоскелета. Остальное я бы не взялась описать точно. Ближе к вершине туловища у нее 5 усиленных щупалец, оканчивающиеся костяными наконечниками вроде копий. Сейчас, пока она в поде, щупальца были уложены так, чтобы коневора уместилась, и со стороны казалось, что смотришь на гнездо дремлющих удавов. Толстая лоснящаяся шея сразу переходила в голову, которая могла бы присниться только в страшном сне. Вылепленная из кости, отполированная до черного глянца, нижняя челюсть напоминала акулью, подвижная, с беспорядочными рядами зубов, а верхняя часть черепа – немыслимый полет фантазии Джейкоба. Все это испещрено наростами и кратерами, чтобы защитить многочисленные сенсоры. Дико приблизился и поставил пальцы на поверхность пода. «Великолепно!» – прошептал он и затем добавил обычным своим голосом. «Я хочу, чтобы вы подставились». Повисла мрачная пауза. «Это еще как?» – подала голосок Карн. Дико повернулся в ее сторону, мертвецкая улыбка не сходила с его лица. «Подставились. Вам хорошо заплатят в 2 раза больше, чем в случае победы. 10 000 кредитов, плюс ваши собственные ставки, разумеется, которые вы можете делать, как заблагорассудится. Такую независимую команду, как ваша, это могло бы неплохо поддержать. Что думаете? Кроме того, мы могли бы остаться партнерами и в будущем». У меня вырвалось: «А не пошел бы ты!» «И это я могу повторить от всех нас», – вставил резко Джейкоб. «Дико, ты в своем уме? Мы профи, чувак, настоящие, мы верим в арену и битвы. Это то, что у нас не отнять. С самого начала мы варимся в боях, и чтобы вляпаться в такое дерьмо ради денег... Но уж нет, извини, с таким подходом мы все будем на дне. Все. И даже ты, мужик». Скользкий, как угорь, Дико, нужно отдать ему должное, сделал вид, будто ничего и не произошло. «Вы не пытайтесь думать, друзья. Чтобы продолжать бои, вам нужны финансы. Особенно в ближайшем обозримом. Концерны все растут, и они уже начинают понимать, какой куш упускают. Вот-вот лавочка прикроется, друзья мои, и останется одна только профессиональная лига и крупные игроки. С правильным подходом выдающаяся команда вроде вашей получает билет в будущее. Даже зверь, никогда не проигрывающий, требует полной перестройки каждые 9 месяцев». Не упоминая постоянного апгрейда, то подлатать, это подпаять. Бои нынче дорогой бизнес, не так ли? А станет еще дороже. Речь идет уже о серьезном бизнесе, а не о каком-то балаганном развлечении. Сейчас вы просто кучка наивных любителей, которым просто до сих пор везло. Не тешьте себя надеждами, удача не вечна. В следующий раз все оборвется, и вам нужен стабильный доход, чтобы выжить, чтобы спроектировать нового зверя. То, что я хочу вам предложить, наш первый шаг к взаимовыручке. Бойцы и организаторы кормят друг друга, так было всегда. Оглянитесь и вспомните бои римских гладиаторов, и так будет всегда. Здесь нет ничего противоестественного. Сегодня вечером фанаты увидят то, за что заплатили деньги. Бесподобное зрелище, потому что каневора так легко не сдастся. И они будут возвращаться снова и снова, срывая глотки за победу, неистовствуя, когда будете побеждать. Боль, истязание, великолепный кровавый триумф. Вот ради чего они набиваются в залы, то, что не прекратится никогда. Поверьте, я знаю, чего хочет толпа куда лучше вас. Пришлось потратить на это большую часть жизни. «Значит, все дело в деньгах», — сказала Иврина тихо. «Не надо кормить нас тут этой хренью, как будто делаете одолжение. Вы ведете дела в этой части города, вы и еще горстка посвященных, у которых все схвачено. Вот как оно есть и как всегда было. Я скажу вам, что произойдет сегодня. Многие поставили на хищников Сони, потому что верят в нас. А вы со своими парнями желаете сорвать куш на ровном месте и пробиваете, как получше провернуть грязное дельце. Решили судить нам 10, а сами останетесь со сверхприбылью?» 15 000, сказал Дико, вообще не подав виду. «Прошу принять мое предложение, прошу вас как друг. Все, что я сказал, чистая правда, вне зависимости от того, какие мотивы вы мне припишете. Однажды вы проиграете». Он повернулся ко мне, на его лице появились почти искренние нотки заботы. «Ты же командный игрок, тебе присуща холодная логика. Неужели во время боя тебе ни разу не приходилось колебаться? Ты искренне веришь, что победам не будет конца, и ты не подставишь однажды всю команду? Веришь в свою неуязвимость? Я несовершенна, но у меня есть то, чего другие не имеют. Тебе не приходило в голову, почему я всегда одерживаю победу? Мы все тут гадаем, почему. Может быть, у тебя есть парочка своих грязных секретов? На самом деле все просто. Можно гадать сколько угодно, но никто еще и близко не подобрался ко мне. Я скажу так, уличным горгульям я сегодня не проиграю, по крайней мере, пока у них в бойцах Саймон. Я не понимаю, что ты так стоишь, каждый отдельный бой не столь важен по сути. Думаешь? Может быть, ты и прав. Будь у горгулей проводником девчонка, я бы еще, может, подумала насчет твоих кредитов. Но сейчас я подарок судьбы для нашей команды. Что-то никто еще не слышал, чтобы девчонка вывела зверя на бой. Это твой секрет? Твое легендарное оружие женщины лучше мужчин? Мотивация, сказала я. Вот почему мы используем аффиниты для контроля созданий. Связь, которую мы получаем, не имеет аналогов в природе. Вынь мозг изо льва и воткни его в каневору. Он не то что не сможет пользоваться своими инстинктами убийцы, да он не сможет и двух шагов сделать. Лимбические системы принципиально разные. Да, черт возьми, у монстров нет мозга, а одни биопроцессоры, и они дают то, чего все от них хотят, но достаточно ли этого? Достаточно ли заложенной под программы предсказуемых действий, запланированных и просчитанных, как в шахматной партии? Каждая атака разбита на шаги с мгновенным анализом и ответными действиями. За это время любой наполовину разумный противник отправит такой кусок мяса на свалку. Не написана еще программа, прививающая предчувствие, инстинкт самосохранения или жажду крови. Называйте как хотите. У человека здесь пальма первенства. Аффиниты, связи подобия сделали это возможным. Подключение проводника – это физическое продолжение тела зверя, той темной части разума, где лишь оголенный страх и ужас. Вот почему люди снова соберутся сегодня дико. Чистая ярость. Животные инстинкты. Не будь у нас всего этого, мы бы убивали друг друга там, в яме. Таков наш выбор, и другого не будет. А ты, значит, самая яростная из всех? Спросил Дико, переводя взгляд на членов команды, ища подсказки в их лицах. Но все стояли в напряжении, как истуканы. С недавних пор это так, сказала я впервые с ноткой ядовитой горечи. Девчонка выдала свой интерес слегка округлившимися глазами и тем, что подалась вперед. Год назад или около того меня прижала уличная банда. Без причины, просто оказалась не в том месте и не в то время. Знаешь, что они делают с девчонками, Дико? Я произносила слова, ввинчиваясь взглядом в его глаза, и маска затрещала. Из маленьких паутинок на ней показались скрытые эмоции. «Да, ты в курсе, конечно. Насиловали 2 дня, и я бы смогла, может, очухаться, но когда им надоело, они решили довершить начатое. Ножами. Конченые ублюдки. Посчитали, что из-за такой их фишечки заработают славу на районе. И вот, почему, когда сегодня вечером в яме окажется турбо-раптор уличных горгулей, я, черт возьми, собираюсь устроить такую кровавую баню ублюдкам, что там собирать уже будет нечего». Не из-за денег, нет, даже не из-за самой победы, а только потому, что этому самцу Саймону я собираюсь подрезать его достоинство. Я сделала шаг в сторону Дика и потянулась рукой в его сторону в угрожающем жесте. И ни вы, ни кто-либо еще остановить это не сможете. Доступно объясняю. В мутном растворе капсулы одно из щупалец каневоры внезапно вздрогнуло. Глаза Дика метнулись от меня в сторону зверя, и он отвесил резко свой чопорный поклон чуть быстрее, чем ему хотелось бы. Я не стану больше настаивать, но все же прошу обдумать мое предложение. Он развернулся на каблуках, быстро зашагал, щелкнув пальцами в сторону своей спутницы. Та выскользнула за ним в дверь вместе с охраной. Напарники стянулись ко мне гурьбой с одобрительными возгласами, желая приобнять, похлопать по плечу. На лицах у всех были довольные улыбки. Время битвы настало. Моя гвардия позади, и мы пробираемся узкими коридорами к арене. Воздух уже накален, влажный от пота и дыхания буйствующей толпы. Вентиляция этой дыре и не снилась. Ничего нового. Я почувствовала, как стены вибрируют от гула скандирующих трибун, перемежавшегося хлопками, свистом и топотанием по всей арене. Гул разносился по коридорам позади, когда мы показались в свете прожекторов. Раздался взрыв приветствий настолько громкий, что он резонансом отдавал в горле и селезенке. Слепившие голубым оттенком белого прожектора выжигали глаза, но сомнений не было. Все места до единого заполнены. Я заняла мое место на пьедестале прямо на краю ямы. Саймон уже восседал с противоположной стороны. На его обнаженном торсе гладкого черного цвета проступили бугры мышц от напряжения. На груди вспыхивала татуировка рубинового грифона в такт его пульсу. В оттянутых мочках пиратские золотые серьги. Он поднялся с места и со всей яростью, на какую был способен, показал в мою сторону жест наподобие «Вы мои сучки, и я вас поимею». Половина зала болельщиков городских горгулей билась в едином неистовом припадке. В ухе раздался голос Эврины. «Сони, ты в норме?» «Разумеется». Я вперилась глазами в Саймона, затем невозмутимо изобразила торжествующий хохот. Теперь уже наша половина арены ревела, сходя с ума. По самому краю выплясывал рефери, который также вопил в микрофон свою стандартную скороговорку. Непонятно вообще, для чего он здесь.
1: В яме ми

0: минимум правил, соперники выставляют чудовищ на двух конечностях, никакого металла и электроники в конструкции. Ограничения времени нет, бой идет, пока оба соперника живы. Выходя на арену, вы принимаете правила безоговорочно.
1: После этих слов рефери словно ветром сдуло. Кажется, он понимал, что еще немного, и толпа сбросит его в яму за лишние разговоры. Саймон закрыл глаза, подключаясь к турбораптору. Афиниты – уникальные персональные линки. Каждая пара клонированных нейронов в симбионте подстроена под своего двойника. Такую связь не перехватить, не подслушать. Передатчик в голове проводника и биопроцессор принимает сигнал внутри зверя. Все это для того, чтобы один раз выйти на арену. Я тоже закрыла глаза. Каневора застыла у выхода. Последние проверки систем. Артерии, венозный отток, иннервация мышечных волокон, крепление сухожилий, нервные каналы, контроль давления в сердечных камерах. Все системы онлайн функционируют в норме. Резерв кислорода на час битвы. Сложно и одновременно проще некуда. Жизненно важные органы системы органов, именно жизненно важные, было бы безумием выходить в таком виде на арену. Один укол в неудачном месте, и все будет кончено. Один. Так что каневора все время проводит в капсуле жизнеобеспечения, где хитроумные юниты забирают на себя все функции. Печень, почки, легкие и прочая ерунда, которая в бою только создаст проблемы. Я сделала шаг вперед. Зал оглушающе ревел без остановки. Черт, они такие предсказуемые, но за это я их и люблю. Вот он, мой момент, мои минуты настоящей жизни. Здесь и сейчас. Турбораптор уже спускался по дощатому пандусу. Конструкция угрожающе прогнулась под его весом. Первый шанс воочию рассмотреть противника. Уличные горгульи спаяли нечто ящероподобное, без хвоста и синя-фиолетового цвета. Массивное к низу тело с мощными короткими ногами, опрокинуть такого непросто. Массивные передние конечности, почти 2,5 метра в длину, имели по 5 суставов и, судя по всему, были очень подвижными. Нужно быть осторожнее. На одной тройной коготь, изогнутый крюком, на конце другой массивный костяной нарост. Замысел неплох. Вонзить в противника крюк, притянуть и добить тараном. Судя по размерам, экзоскелет каневоры с трудом выдержит и один такой удар. Сквозь череп прорастают направленные вперед пара острых рогов. Глупо. Рога и костяные гребни – это все на публику. В ближнем бою одни только проблемы для маневров. Вот почему мы сотворили каневору такой гибкой и верткой, как кусочек льда в ладонях. Каневора тоже ступила с помоста на арену, и ассистенты поспешно утащили деревянную конструкцию за выход. Рефери вздернул руку с белым носовым платком, и в зале воцарилась абсолютная тишина. Платок выскользнул, пути назад нет. Я распластала все 5 щупалец каневоры параллельно полу и отстукивала костяными наконечниками. Фанаты хищников Сонни сразу подхватили ритм и умножили его многократно топотом и хлопками. Турбораптеры каневора медленно кружили по арене, приглядываясь друг к другу, оценивая движения и возможные рефлексы. Я сделала пробный выпад 2 щупальцами в сторону ног раптора. Удивительно, но он проявлял неожиданную прыткость для своих габаритов и слоновьих ног. В ответ он успел даже сделать взмах своим крюком, целясь ближе к основанию одного из щупалец. Думаю, он бы не смог так сходу пробить шкуру, но нужно быть осторожнее. Смертельный вальс остановился. Мы смотрели друг на друга, покачиваясь, выжидая удобный момент для атаки. Первым нервы сдали у Саймона. Турбораптор сорвался в носорожью атаку, костяная палец занесена для удара. Я ушла от атаки круговым движением на одной ноге, добавляя щупальцами вращение. Одним из них нанесла удар проносящемуся турбораптору в затылок, и он влетел со всего размаху в ограждение. Я восстановила положение каневоры и попыталась провести мгновенную атаку со спины, пока раптор отлипал от бетона. Но обе его руки неожиданно рассекли воздух прямо передо мной. Ублюдок с шарнирными конечностями. Одно из моих копий сцепилось с его когтистым крюком, которым он потянул за щупальца к себе, вторая его конечность пошла в атаку. Я выбросил оставшиеся отростки, чтобы погасить удар. Почти вся сила его костяного тарана угасла в упругой массе конечностей коневоры, и мы отшатнулись друг от друга. Наконечник, вырванный с кончиком щупальца, извивался на полу, как змея под электрошоком. Боли не было. Нейронные связи коневоры проектировались для других целей. Из обрубка выплеснулась струя крови, тут же остановившаяся. Биопроцессор заблокировал поврежденную артерию. Зрители повскакивали с мест, воя, требуя отомщения. Разноцветные вспышки, сотни мечущихся рук, лиц, обезображенных гримасами ярости, в криках, вибрация пола подо мной от всего этого действа. Сейчас это было где-то совсем далеко. Турбораптор скользнул в сторону, уходя от стены на свободное пространство. Я позволила ему отойти, отслеживая каждое движение. Один из трех когтей его крюка казался поврежденным. Он не сомкнулся, как два остальных. Мы снова сошлись. На этот раз в центре ямы. Обменявшись серией ударов по корпусу, мы выяснили, что с боков броня у обоих достаточно для противостояния сопернику. Вдруг я увидела брешь в его защите и, проскользнув головой на гибкой шее под очередной удар, впилась челюстями в плечо раптора. Ряды зубов коневоры мгновенно прошли пурпурную чешую, и из отметин на месте укуса хлынула кровь. Турбораптор изогнулся, Саймон использовал крюк из когтей, как консервный нож, пройдясь им по голове коневоры, нащупывая в каждой полости чувствительные участки. Прежде чем я ослабила хватку, он повредил несколько сенсоров и ухо, но причиненный ущерб плечу раптора был несказанно выше. Челюсти коневоры разжались, и мы разошлись в стороны. Турбораптор, даже не взяв паузу, чтобы оценить ущерб, сразу бросился в атаку. Мне не хватило скорости. Удар костяной палицей пришелся прямо в грудь, и чтобы не опрокинуться, коневора сделала быстрые шаги назад, ударившись в стену спиной. Половина биопроцессоров вспыхнула красным на перегрузке, посылая в мой мозг схемы повреждений, описывая принятый ущерб. Кулак турбораптора повредил среднюю секцию экзоскелета. Возможно, в случае чего коневоре еще удастся вынести парочку таких ударов, но точно не больше трех. Выбросив вперед пару щупальцев, одним удалось схватить костяной кулак турбораптора, вторым тут же обвить предплечье. Одна конечность заблокирована. Саймон здесь ничего не сможет поделать. Я переключила удержание на контроль процессорами. Управлять одновременно количеством конечностей больше, чем есть у человека, невозможно для мозга. В нас не заложено такое количество нейросвязей. Вот почему большинство зверей гоминидной формы имеют 4 конечности. Все, что мне по силам, это оперировать одновременно только двумя щупальцами, но что-то простое, вроде команды на удержание, может исполнить и процессор, пока я не переключусь на вторую пару. Турбораптор снова загнулся, чтобы своим крюком перерезать захват. Второй парой я заблокировала и эту конечность. У меня оставалось 5-е щупальце, чтобы выиграть бой. Я только переключилась на него, примеряясь к незащищенному месту на шее раптора, как Саймон начал выходить из захвата. Я не поняла, что происходит. Лапа раптора стала выскальзывать, как будто нейросвязь с парой щупалец отвалилась. Другой причины уйти от мертвой хватки просто не может быть. Раздался хлюпающий звук разрывающейся плоти. В хватке коневоры осталось 3 сегмента когтистой лапы. Они отделились от конечности раптора и, словно ножны, обнажили костяное лезвие в полметра. Саймон мгновенно нанес удар в корпус туда, где экзоскелет уже был поврежден до этого. Страх пронесся во мне, бесконтрольный, сильнее любого всплеска адреналина или амфетамина. Мысли ускорились до скорости света, самосохранение диктовало только одно – любым способом отразить смертельный удар. И 5-е щупальце метнулось к смертельному клинку, даже рискуя быть потерянным. Все, чтобы отвратить смерть. Щупальце выполнило свою задачу, отразило удар, отклонив клинок раптора вниз от торса коневоры. Вспыхнули паутины предупреждающих сообщений, конечность потеряна, артерия перекрыта. Лезвие по инерции пронеслось вниз, пробив основание ноги коневоры, и фонтан алой крови взорвался в сторону груди раптора. По количеству сообщений в интерфейсе я поняла, что все плохо. Саймон вращал клинок, разрывая плоть под экзоскелетом.

0: Глазное ранение. Артерии перекрыты. Нейроканал поврежден. Конечность потеряна на 90%.
1: Я отбросил оторванную конечность раптора и обвил основание клинка так туго, что пошевелить им он не смог бы никак. Клинок был все еще во мне, но больше он не может причинить вреда. Теперь мы словно срослись. Все попытки Саймона вырваться и что-то предпринять были бесполезны. Осторожно, почти нежно, я обвила шею турбораптора прямо под клацающей челюстью, ухватилась за один из острых рогов. Саймон, похоже, вдруг осознал, что происходит, и раптор изо всех сил включил свои титанические ноги, вгрызаясь в окровавленный пол арены, пытаясь хоть как-то расшатать захват, может быть, повалить нас обоих на землю. Я начала стягивать щупальца на шее, проворачивая его до упора. Турбораптор вложил все силы, которые были у него, чтобы выжать каждое волокно своей гигантской шеи, чтобы остановить это. Словно живой человек, понимающий, что наступил конец. Это уже не имело смысла. 90 градусов, и в шее что-то начало лопаться. 100, и бронированные чешуйки захрустели, словно фольга. 110, и кожа с треском начала разрываться. 120, и словно раздался выстрел из орудия. Со звуком лопнувшего ствола дерева позвоночник раптора переломился, щупальце докрутило ее, отделив от тела, и победоносно подняло в воздух. Я запустила голову раптора, пролетев по земле через лужи моей крови, она проскользила и уткнулась в стену прямо под Саймоном. Он неестественно сложился на краю своего места, обхватив колени руками. Его трясло, а татуировка на груди светила, не переставая так ярко, словно выжигала кожу. Их команда кинулась к нему. Это было то, что я успела заметить, когда открыла глаза как раз в тот момент, когда обезглавленная туша турбораптора рухнула под ноги каневоре. Толпа выплясывала неистово, угрожая обрушить под собой шаткие конструкции, они скандировали «Мое имя». «Мое». Зал грозил смести арену напрочь, от постоянного гула вибрировала крыша, и в яму без остановки падали хлопья ржавчины, как снег. Я поднялась и вскинула руки в приветствии, благодаря фанатов и принимая их овации. На меня набросились со всех сторон, сжимая в объятиях и покрывая горячими поцелуями Карен, Джейкоб, Ирвина и Уэс. 18 побед без поражений. Только одна фигура во всей толпе застыла в неподвижной тоске. Дико сидел на своем месте, подставив набалдашник трости под подбородок и, уставившись, смотрел на гору из поверженной плоти у ног каневоры. 3 часа спустя мы все еще разбирали трюк турбораптора с рукой. Было ли это нарушение правил? Если нет, то стоит ли нам обзавестись чем-то подобным? Можно ли было в этой ситуации повести себя иначе и снизить потери? Я отхлебнула пиво из бокала на длинной ножке, отвлеклась, и поток речей как будто оказался в стороне. Мы осели в пабе под названием «Летчмер», местная дыра с чем-то наподобие арт-клуба наверху. Ряженые посетители инопланетного вида проплывали по ступенькам и исчезали в темноте. Одному богу известно, чем они там занимались. С такого места, где я сидела, было видно около 2 десятков танцующих в дальнем конце бара. Музыкальный аппарат играл какую-то дрянь, вроде металла с индийскими мотивами. Невдалеке от нас стол с 6 фанатами арены, глаза которых светились от близости к их идолам. Если бы не эйфория от победы, я бы не обрадовалась такому соседству. Выпивка лилась рекой, а гора закусок не прекращалась. Щедрость владельца, который тоже фанател от арены, как и его пышных форм миссис. Они вместе придавали этому убогому месту какой-то шарм. Вошла девушка в желтом платье. Она была одна. Я наблюдала, как она обменялась парой слов с официанткой, склонив голову и высматривая что-то потерянным взглядом. Потом она направилась к музыкальному аппарату. Она все еще перебирала мелодии на экране, когда я подошла. «Он избил тебя?» – спросила я. Вздрогнув от неожиданности, она повернулась. Глаза у нее были красные. «Нет», – последовал ответ убитым голосом. «Он будет бить тебя?» Она покачала молча головой, уставившись в пол. «Дженнифер, так ее звали. Она сказала мне свое имя, когда мы вышли из паба в ночную духоту. Карен проводила нас ухмылкой и показала энергично вслед два больших пальца. Моросило, и капли испарялись туманом с тротуара, не успевая его намочить. В этой мгле вспышками озарял все вокруг рекламный голограф, от его проекции все светилось и проступало местами радуга. Мы прошли мимо бригады модифицированных шимпанзе, которые очищали тротуар от остатков того буйства, что прошло здесь еще несколько часов назад. Я спустилась с Дженнифер до набережной недалеко от арены, где мы припарковали наши грузовики. Служащие сейчас расслаблялись после представления, но никто из нас не решился бы остаться на ночь на территории Дика. Дженнифер потерла ладонями оголенные руки, и я накинула на нее свою куртку, она застегнула ее на груди, поежившись. «Я бы оставила ее тебе», – произнесла я, – «но не думаю, что он одобрит». Некоторые считали хищников Сони мужланами. На ее губах появилась печальная улыбка. «Да, он покупает мне всю одежду и не любит ничего, что скрывает женственность. Думала остановить его». «Иногда. Вообще-то постоянно, но это ничего не изменит. Я такая, какая есть. Не так уж и плохо с этим, Дико. Кроме сегодня. Но до завтра он отойдет». «Ты могла бы поехать с нами», — сказала я, подумав, не будут ли против остальные. Она остановилась и посмотрела тоскливо вдаль на черноту реки. М-500 возвышался над ней. Изогнутая лента из стали, покоящаяся на тонких опорах, уходящих в самый центр этого грязного муравейника. Фары и стоп-сигналы от беспрестанного трафика создавали в тумане розовое свечение, которое как будто вытекало из города наружу. «Я не смогу быть с вами», — сказала Дженнифер. «Я завидую тебе, уважаю, даже немного побаиваюсь, но никогда не буду такой, как ты». Она спокойно улыбнулась. Первая настоящая ее улыбка, что я увидела. «Нам хватит и этой ночи». Я вдруг осознала, ее появление в пабе не было случайностью. Маленький акт неповиновения, о котором он никогда не узнает, что заставляет ее трепетать и замирать от собственной значимости. Чуть позже я отворила дверцу нашего двадцатиколесника и позволила ей войти. Под коневоры сиял в полумраке, как луна. Модули жизнеобеспечения издавали бульканье, перекачивая жидкости. Все стойки и оборудование светились одним цветом. Мы пробрались в дальний отсек, где было потише, и тусклые огни серверов подсвечивали раскладной диван напротив рабочего стола. Дженнифер повернулась ко мне, стоя в проходе, с ее плеч упала куртка холодными кончиками пальцев, она провела нежно по моим ребрам, груди, поднявшись выше, она поставила ладонь мне на щеку, пальцы с ногтями цвета фуксии легли на высокое ухо. Она придвинулась ближе и прошептала нежно, теплым дыханием обдавая мои губы. «Ты очень сильно разозлила Дика». В тот же миг в голове взорвалась резкая боль. Мои армейские сетчатки переключились на низкое освещение, когда мы вошли в фургон жизнеобеспечения симбионта. Тени подсветились, и все вокруг стало подобием черно-белого эскиза с подведенными границами. Я проникла в храм последователей новой веры с километрами проводов и трубок, оборудованием вдоль стены сотнями моргающих огоньков. Дыхание Сони усилилось, когда мы подобрались к маленькому отсеку в конце фургона. Похотливая сучка. Сюда она водит всех своих любовников. Я расстегнула куртку и приблизилась к ней. Она выглядела так, будто это ее первая брачная ночь. Приблизиться к голове совсем несложно. Я прошептала: «Ты очень сильно разозлила Дика», и тогда сделала то, что задумывалась. Из каждого пальца вышло с ускорением по титановому шипу. Они прошили череп, проникнув в мозг изнутри. Сони дернулась, конвульсивно высунулся язык, на лице отобразились, перемежаясь, эмоции страха и непонимания. Я отдернула руку, орудие бесшумно вышло из черепа. Она села на пол с глухим ударом, тело дернулось еще пару раз и замерло. Мертва. Голова под странным углом уперлась в диван, на котором только что она собиралась со мной позабавиться. Глаза открыты. Из 8 отверстий на подбородке стекает кровь. «Ну и что? Оно того стоило?» – спросила я в пустоту. Глупо, но на ее лице застыла гримаса удивления и какое-то ощущение грусти и невинности. «Тупая гордость. Смотри, до чего она тебя довела. Сложно было сделать, как просили. Почему люди ничему не учатся?» Я потрясла руками, морщась, когда шипы медленно входили на место. Кончики пальцев теперь будут заживать неделю. Плата за скрытые импланты.
2: «Классный трюк»,
1: – произнес голос Сони. Чуть искаженный, но слова разобрать было вполне возможно.
2: «Я бы никогда не поняла, что ты из армейских, слишком уж милая».
1: Одно глазное яблоко повернулось, чтобы сфокусироваться на мне, другое оставалось безжизненным. Белок залило кровью от лопнувших капилляров. Сработали рефлексы от тренировок, и мгновенно я сгруппировалась, согнувшись в проходе, и выстрелила ударом, вложив в него весь свой вес. Правая рука метнулась, словно тень, проминая грудную клетку, ребра Сони лопнули, и осколки вошли в сердце. Тело ее выгнулось, как будто от удара дефибриллятором.
2: «Недостаточно хорошо, мой милый спецназовец»,
1: — снова произнес скрытый голос. Изо рта вытекла кровь и закапала по неподвижному подбородку. «Нет», — пробормотала я, не веря своим глазам.
2: «Ты, должно быть, поняла?»
1: Продолжало говорить тело. Слова проваливались и захлебывались в глотке, фраза прерывалась от нехватки воздуха в поврежденных легких.
2: «Ты-то уж из всех должна была понять, что ненависти недостаточно, чтобы жаждать победы. Тебе это известно как мало кому».
1: «Кто ты и что за дерьмо тут происходит?»
2: «Я проводник, лучший из всех существовавших».
1: «Ни о чем мне не говорит».
2: «А должно бы».
1: Сонни издала хлюпающие звуки, напоминающие смех. Изо рта неподвижного тела полетели жуткие фонтанчики крови.
2: «Пораскинь мозгами. Ненависть – это что-то заурядное, что есть у всех. С ненавистью шансы у всех равны. Дико поверил в ненависть, потому что хотел в нее верить. Мужской стиль мышления. Ты не почувствовала, как он плескал гормонами, когда я говорила ему, как меня насиловали? Это то, что он понимает. Но слепой ненависти недостаточно, моя боевая подружка. Нужно куда больше. Должен быть страх. Неподдельный. Вот что моя команда подарила мне. Способность бояться. Не было никакой банды. Была авария, и я разбила наш фургон. Тупой укуренный подросток, которому от жизни не нужно ничего, лишь бы отпраздновать очередной бой. Всмятку. Джейкоб и Карен запихнули меня в капсулу жизнеобеспечения, чтобы подлатать. Вот тогда это и случилось. Грань, за которой нет пути назад».
1: Ее голос затухал, словно помехи по радио. Я наклонилась ближе, чтобы рассмотреть мертвое лицо. Один глаз уставился на меня. Из проколов на подбородке кровь уже не вытекала. «Ты не здесь», — вдруг дошло до меня.
2: «Правильно. Не мой мозг, просто пара биопроцессоров в позвоночнике. Мозг в другом месте, где нет предела страху, где его достаточно, чтобы драться, словно демонический берсерк, сражаясь за жизнь. Хочешь знать, где я, настоящий спецназ? Хочешь? Оглянись».
1: Раздался металлический резкий щелчок и звук насосов. Я извернулась, рефлексы включены на полную в защитной стойке, но это имело мало смысла. Уже ни капли долбанного смысла. Каневора показалась из своей капсулы.

Тебя не подлез. Нет, не неисправны. В стулья раньше совсем не ходили. Они были неподвижные, как пеньки. Помнишь, мы с тобой в парке пенек видели? Нет, дерево это высокое и с ветками. Вспомнил? Так вот, всю мебель раньше делали из дерева. Правильно, потому их и не осталось. В каждом доме было несколько стульев. А если их не хватало, то шли к соседям и просили одолжить. Далеко? Нет, это сейчас до соседей идти далеко. Через два шоссе и через путепровод. А раньше люди жили рядом друг с другом. Иногда даже строили большие, высокие дома, где жили сразу 100 человек. Или больше, забыл. Какие высокие? 5 этажей, 9, 20. И зря смеешься, внучек. Это сейчас запрещено строить выше 3 этажей, чтобы люди не боялись высоты. А раньше строили. Я сам жил на 8-м. Да, прадедушка смелый, и память у него хорошая. Как мы поднимались на 20-й этаж? В лифте. Лифт – это машина такая, вроде подъемного крана внутри дома. Как ночью поднимались? Тоже на лифте. Нет, лифт не спал. Нет, лифт не возмущался и в комиссию по правам машин не жаловался. А он был неразумный. У него были только мотор и кнопки, и работал он всегда, если не ломался. Дедушка не рабовладелец. У нас все машины были неразумные. Да, и пылесос. А он все подряд засасывал. Приходилось быть внимательным. Зато он никогда, слышишь, никогда не говорил: «Ходите тут, а мне убирать». И стиральная машина тоже думать не умела. Зато она не возмущалась, что у рубашки воротничок грязный. Нет-нет, дедушка не разволновался. Что значит аптечка пришла? Может, она послушать пришла? Ей ведь тоже интересно. Кыш! Нет, мне не надо успокоительного. Что еще было интересное? В каждом доме была кухня. Кухня – это место, где готовят еду. Нет, это питательные таблетки надо только намочить водой. А еду резали, жарили, варили, клали в тарелки, ели ложками и вилками. Вилки – это такие металлические палочки на ручке, острые. Да, мы были смелые. Берешь, бывало, кусок мяса. Нет, внучек, дедушка не людоед. Что мы ели, это вы в школе будете проходить в старших классах. Так вот, на кухне мы готовили еду и ели. В спальне спали, в гостиной гостей принимали. Зачем отдельные комнаты? Так я же говорю, мебель тогда была глупая, стояла где стоит. Это сейчас она из стенок вылезает, зараза. Так вот, было в доме несколько комнат. В каждой комнате было окно, и стояло оно на одном и том же месте. Это сейчас ты пальчиком ткнул, и стенка стала прозрачная. Не балуйся. А мы окна завешивали шторами, и тогда в них никто не заглядывал. Еще в комнатах были батареи. В батареях текла горячая вода, и в доме становилось тепло. Это сейчас везде жарко. А раньше климат был другой, дома приходилось греть. В некоторых домах даже разжигали огонь. Да, конечно, настоящий. В нем жгли куски деревьев. Ну да, ты же видел пенек? Нет, воду мы в ведрах не носили. У нас был водопровод. Мы могли открыть кран, совсем как сейчас, и набрать воды. Полную ванну воды. Ванна – это такая большая посудина с водой. В ней можно было лежать и мыться. Нет, дедушка не плачет. Дедушка просто грустит по ванне. Дедушка не любит протираться гигиеническими салфетками. Раньше было много воды, и глупый дедушка привык ею мыться. Так мы и жили. Утром вставали с кровати и шли на кухню. Резали кусок мяса и жарили на огне. Потом втыкали в мясо вилки и засовывали это мясо в рот. Нет, никто себе язык не протыкал, как-то справлялись. Потом мы выходили из одного дома.

перешли в другой. Там работали. Потом снова шли домой. Если лифт работал, то ехали на лифте. Задергивали на окне штору. Если было холодно, то разжигали огонь. Или садились вокруг батареи и грелись. «Что ты плачешь, внучек?» «Не надо плакать. Это была очень отсталая жизнь. Не плачь, а то пылесос уже зовет аптечку. Не плачь, внучек, дедушка все придумал. Никогда так люди не жили, никогда. Это все сказка».

0: Иван Ефремов. Туманность Андромеды. От автора. Еще не была закончена первая публикация этого романа в журнале, а искусственные спутники уже начали стремительный облет нашей планеты. Перед лицом этого неопровержимого факта с радостью сознаешь, что идеи, лежащие в основе романа, правильны. Размах фантазии о техническом прогрессе человечества, вера в непрерывное совершенствование и светлое будущее разумно устроенного общества – все это так весомо и зримо подтверждено сигналами маленьких лун. Чудесное по быстроте исполнение одной мечты из «Туманности Андромеды» ставит передо мной вопрос, насколько верно развернута в романе историческая перспектива будущего. Еще в процессе писания я изменял время действия в сторону его приближения к нашей эпохе. Сначала мне казалось, что гигантские преобразования планеты и жизни, описанные в романе, не могут быть осуществлены ранее, чем через 3000 лет. Я исходил в расчетах из общей истории человечества, но не учел темпов ускорения технического прогресса. При доработке романа я сократил намеченный срок на тысячелетие, но запуск искусственных спутников Земли подсказывает мне, что события романа могли бы совершиться еще раньше. Поэтому все определенные даты в «Туманности Андромеды» изменены на такие, в которые сам читатель вложит свое понимание и предчувствие времени. Особенностью романа, не сразу может быть понятной читателю, является насыщенность научными сведениями, понятиями и терминами. Это не недосмотр или нежелание разъяснить сложные формулировки. Только так мне показалось возможным придать колорит будущего разговорам и действиям людей времени, в которое наука должна глубоко внедриться во все понятия, представления и язык. Глава первая. Железная звезда. В тусклом свете, отражавшемся от потолка, шкалы приборов казались галереей портретов. Круглые были лукавы, поперечно-овальные расплывались в наглом самодовольстве, квадратные застыли в тупой уверенности. Мерцавшие внутри них синие, голубые, оранжевые, зеленые огоньки подчеркивали впечатление. В центре выгнутого пульта выделялся широкий и багряный циферблат. Перед ним в неудобной позе склонилась девушка. Она забыла про стоявшее рядом кресло и приблизила голову к стеклу. Красный отблеск сделал старше и суровее юное лицо, очертил резкие тени вокруг выступавших полноватых губ, заострил чуть вздернутый нос. Широкие нахмуренные брови стали глубоко черными, придав глазам мрачное, обреченное выражение. Тонкое пение счетчиков прервалось негромким металлическим лязгом. Девушка вздрогнула, выпрямилась и заломила тонкие руки, выгибая уставшую спину. Позади щелкнула дверь, возникла крупная тень, превратилась в человека с отрывистыми и точными движениями. Вспыхнул золотистый свет, и густые темно-рыжие волосы девушки словно заискрились. Ее глаза тоже загорелись, с тревогой и любовью обратившись к вошедшему. «Неужели вы не уснули? 100 часов без сна!» «Плохой пример?» Не улыбаясь, но весело спросил вошедший. В его голосе проскальзывали высокие металлические ноты, будто склепывавшие речь. «Все другие спят», — несмело произнесла девушка и... «Ничего не знают», — добавила она вполголоса. «Не бойтесь говорить. Товарищи спят, и сейчас нас только двое бодрствующих в космосе, и до Земли 50 биллионов километров, всего 1,5 парсека». Я на Мизона только на один разгон. Ужас и восторг звучали в возгласе девушки. Двумя стремительными шагами начальник 37-й звездной экспедиции Эрк Ноур достиг багряного циферблата. «Пятый круг». «Да, вошли в пятый. И...» «Ничего». Девушка бросила красноречивый взгляд на звуковой рупор автомата-приемника. «Видите, спать нельзя. Надо продумать все варианты, все возможности. К концу пятого круга должно быть решение». «Но это еще 110 часов». «Хорошо. Посплю здесь, в кресле, когда кончится действие спорамина. Я принял его сутки назад». Девушка что-то сосредоточенно соображала и, наконец, решилась. Может быть, уменьшить радиус круга? Вдруг у них авария передатчика?
1: Нельзя. Уменьшить радиус, не сбавляя скорости, мгновенное разрушение корабля. Убавить скорости потом без аномизона. 1,5 парсека со скоростью древнейших лунных ракет. Через 100 000 лет приблизимся к нашей Солнечной системе.
0: Понимаю, но не могли они...
1: Не могли. В незапамятные времена люди могли совершать небрежность или обманывать друг друга и себя, но не теперь.
0: Я не о том. Обида прозвучала в резком ответе девушки. Я хотела сказать, что Альграб, может быть, тоже ищет нас, уклонившись от курса.
1: Так сильно уклониться он не мог. Не мог не отправиться в рассчитанное и назначенное время. Если бы случилось невероятное и вышли из строя оба передатчика, то звездолет, без сомнения, стал бы пересекать круг диаметрально, и мы услышали бы его на планетарном приеме. Ошибиться нельзя. Вот она, условная планета. Эркноур указал на зеркальные экраны в глубоких нишах со всех 4 сторон поста управления. В глубочайшей черноте горели бесчисленные звезды. На левом переднем экране быстро пролетел маленький серый диск, едва освещенный своим светилом, очень удаленным отсюда, от края системы B7336S+87A. Наши бомбовые маяки работают отчетливо, хотя мы сбросили их 4 независимых года назад. Эркноур указал на четкую полоску света вдоль длинного стекла в левой стене. Альграб должен быть здесь уже 3 месяца тому назад. Это значит... Ноур поколебался, как бы не решаясь произнести приговор. Альграб погиб.
0: А если не погиб, а поврежден метеоритом и не может развивать скорость, возразила рыжеволосая девушка.
1: «Не может развивать скорость», — повторил Эркноур. «Да разве это не то же самое, если между кораблем и целью встанут 1000 лет пути? Только хуже. Смерть придет не сразу, пройдут годы обреченной безнадежности. Может быть, они позовут? Тогда узнаем. 6 лет на Земле».
0: Стремительным движением Эркноур вытянул складное кресло из-под стола электронной расчетной машины. Это была малая модель МНУ-11. До сих пор из-за большого веса, размеров и хрупкости нельзя было устанавливать на звездолетах электронную машину-мозг типа ИТУ для всесторонних операций и полностью поручить ему управление звездолетом. В посту управления требовалось присутствие дежурного навигатора, тем более, что точная ориентировка курса корабля на столь далекие расстояния была невозможна. Руки начальника экспедиции замелькали с быстротой пианиста над рукоятками и кнопками расчетной машины. Бледное, с резкими чертами лицо застыло в каменной неподвижности. Высокий лоб, упрямо наклоненный над пультом, казалось, бросил вызов силам стихийной судьбы, угрожавшим живому мирку, забравшемуся в запретные глубины пространства. Низа Крит, юный астронавигатор, впервые попавший в звездную экспедицию, затихла, не дыша, наблюдая за ушедшим в себя Ноором. Какой он спокойный, полный энергии и ума, любимый человек. Любимый давно уже, 5 лет. Нет смысла скрывать от него. И он знает, Низа чувствует это. Сейчас, когда случилось это несчастье, ей выпала радость дежурить вместе с ним. 3 месяца наедине, пока остальной экипаж звездолета погружен в сладкий гипнотический сон. Еще осталось 13 дней, потом заснут они. На 1/2 года, пока не пройдут еще 2 смены дежурных, навигаторов, астрономов и механиков. Другие... Биологи, геологи, чья работа начинается только на месте прибытия, могут спать и дольше. Тогда как астроному, у них самый напряженный труд. Эркноур поднялся, и мысли Низа оборвались. «Я пойду в кабину звездных карт.
1: Ваш отдых через...» Он взглянул на циферблат зависимых часов. 9 часов. Успею выспаться перед тем, как сменить вас».
2: «Я не устала. Я буду здесь сколько понадобится. Только бы вы смогли отдохнуть».
1: Эрк-Ноор нахмурился, желая возразить, но уступил нежности слов и золотисто-карих глаз, доверчиво обращенных к нему, улыбнулся и молча вышел. Низа уселась в кресло, привычным взглядом окинула приборы и глубоко задумалась. Над ней чернели отражательные экраны, через которые центральный пост управления совершал обзор бездны, окружавшей корабль. Разноцветные огоньки звезд казались иглами света, пронзавшими глаз насквозь. Звездолет обгонял планету, и ее тяготение заставляло корабль качаться вдоль изменчивого напряжения поля гравитации. И недобрые величественные звезды в отражательных экранах совершали дикие скачки. Рисунки созвездий сменялись с незапоминаемой быстротой. Планета К22Н88, далекая от своего светила, холодная, безжизненная, была известна как удобное место для рандеву звездолетов, для встречи, которая не состоялась. 5-й круг. И Низа представила себе свой корабль, несущийся с уменьшенной скоростью по чудовищному кругу, радиусом в 1 000 000 000 километров, беспрерывно обгоняя ползущую, как черепаха, планету. Через 110 часов корабль закончит 5-й круг. И что тогда? Могучий ум Эрга-Ноора сейчас собрал все силы в поисках наилучшего выхода. Начальник экспедиции и командир корабля ошибаться не может. Иначе звездолет 1-го класса «Тантра» с экипажем из лучших ученых никогда не вернется из бездны пространства. Но Эрк-Ноор не ошибется. Низа Крит вдруг почувствовала отвратительное дурнотное состояние, которое означало, что звездолет отклонился от курса на ничтожную долю градуса, допустимую только на уменьшенной скорости, иначе его хрупкого живого груза не осталось бы в живых. Едва рассеялся серый туман в глазах девушки, как дурнота наступила снова, корабль вернулся на курс. Это неимоверно чувствительные локаторы нащупали в черной бездне впереди метеорит, главную опасность звездолетов. Электронные машины, управляющие кораблем, ибо только они могут проделывать все манипуляции с необходимой быстротой, человеческие нервы не годятся для космических скоростей, в 1/1000 долю секунды отклонили «Тантру», и когда опасность миновала, столь же быстро вернули на прежний курс. «Что же помешало таким же машинам спасти Альграб?» — подумала пришедшая в себя Низа. «Он наверняка поврежден встречей с метеоритом». Эрк-Ноор говорил, что до сих пор каждый 10-й звездолет гибнет от метеоритов, несмотря на изобретение столь чувствительных локаторов, как прибор Волла-Хода и защитные энергетические покрывала, отбрасывающие мелкие частицы. Гибель Альграба поставила их самих в рискованное положение, когда казалось, что все хорошо продумано и предусмотрено. Девушка стала вспоминать все случившееся с момента отлета. 37-я звездная экспедиция была направлена на планетную систему близкой звезды в созвездии Змееносца, единственная населенная планета которой Зирда, давно говорила с Землей и другими мирами по Великому кольцу. Внезапно она замолчала. Более 70 лет не поступало ни одного сообщения. Долг Земли, как ближайшей к Зирде планеты кольца, был выяснить, что случилось. Поэтому корабль экспедиции взял много приборов и нескольких выдающихся ученых, нервная система которых после многочисленных испытаний оказалась способной вынести годы заключения в звездолете. Запас горючего для двигателей аномизона, то есть вещества с разрушенными мезонными связями ядер, обладавшего световой скоростью истечения, был взят в обрез. Не из-за веса аномизона, а вследствие огромного объема контейнеров хранения. Запас аномизона рассчитывали пополнить на Зирде. На случай, если с планетой произошло бы что-либо серьезное, звездолет 2-го класса «Альграб» должен был встретить «Тантру» у орбиты планеты К2-2Н88. Низа чутким ухом уловила изменившийся тон настройки поля искусственного тяготения. Диски трех приборов справа замигали неровно. Включился электронный щуп правого борта. На засветившемся экране появился угловатый блестящий кусок. Он двигался, как снаряд, прямо на Тантру и, следовательно, находился далеко. Это был гигантский обломок вещества, какие встречались необычайно редко в космическом пространстве. И Низа поспешила определить его объем, массу, скорость и направление полета. Только когда щелкнула автоматическая катушка журнала наблюдений, Низа вернулась к своим воспоминаниям. Самым острым из них было мрачное, кроваво-красное солнце, выраставшее в поле зрения экранов в последние месяцы четвертого года пути. Четвертого для всех обитателей звездолета, несшегося со скоростью 5/6 абсолютной единицы скорости света, на Земле прошло уже около 7 лет, называвшихся независимыми. Фильтры экранов, щадя человеческие глаза, изменяли цвет и силу лучей любого светила. Оно становилось таким, каким виделось сквозь толстую земную атмосферу с ее озонным и водяным защитными экранами. Неописуемый призрачно-фиолетовый свет высокотемпературных светил казался голубым или белел. Угрюмые серо-розовые звезды становились веселыми, золотисто-желтыми, наподобие нашего Солнца. Здесь горящее победным ярко-алым огнем светило принимало глубокий кровавый тон, в котором земной наблюдатель привык видеть звезды спектрального класса М5. Планета находилась гораздо ближе к своему Солнцу, чем наша Земля к своему. По мере приближения к Зирде, ее светило стало огромным алым диском, посылавшим массу тепловых лучей. За 2 месяца до подхода к Зирде Тантра начала попытки связаться с внешней станцией планеты. Здесь была только одна станция на небольшом, лишенном атмосферы природном спутнике, находившемся ближе к Зирде, чем Луна к Земле. Звездолет продолжал звать, и тогда, когда до планеты осталось 30 миллионов километров, и чудовищная скорость Тантры замедлилась до 3000 километров в секунду. Дежурила Низа, но и весь экипаж бодрствовал, сидя в ожидании перед экранами в центральном посту управления. Низа звала, увеличивая мощность передачи и бросая вперед веерные лучи. Наконец они увидели крохотную блестящую точку спутника. Звездолет стал описывать орбиту вокруг планеты, постепенно приближаясь к ней по спирали и уравнивая свою скорость со скоростью спутника. Тантра и спутник как бы сцепились невидимым канатом, и звездолет повис над быстро бегущей по своей орбите маленькой планеткой. Электронные стереотелескопы корабля теперь прощупывали поверхность спутника. И внезапно перед экипажем Тантры появилось незабываемое зрелище. Огромное плоское стеклянное здание горело в отблесках кровавого солнца. Прямо под крышей находилось нечто вроде большого зала собраний. Там застыло в неподвижности множество существ, не похожих на землян, но, несомненно, людей. Астроном экспедиции Пурхис, новичок в космосе, заменивший перед самым отъездом испытанного работника, волнуясь, продолжал углублять фокус инструмента. Ряды смутно видимых под стеклом людей оставались совершенно неподвижными. Пурхис повысил увеличение. Стало видно возвышение, обрамленное пультами приборов, с длинным столом, на котором, скрестив ноги, перед аудиторией сидел человек с безумным, устремленным вдаль взором пугающих глаз. «Они мертвы! Заморожены!» — воскликнул Эркноур. Звездолет продолжал висеть над спутником Зирды, и 14 пар глаз, не отрываясь, следили за стеклянной могилой. Это действительно была могила. Сколько лет сидят здесь эти мертвецы? 70 лет назад замолчала планета, если прибавить 6 лет полета лучей, 3/4 века. Все взгляды обратились к начальнику. Эркноур, бледный, всматривался в палевую дымку атмосферы планеты. Сквозь нее тускло просвечивали едва заметные штрихи гор, отблески морей. Но ничто не давало ответа, за которым они явились сюда. Станция погибла и не восстановлена за 75 лет. Это означает катастрофу на планете. Надо спускаться, пробивать атмосферу, может быть, сесть. Здесь собрались все, я спрашиваю мнение совета. Возражать стал только астроном Пурхиз. Низа с негодованием рассматривала его большой хищный нос и низко посаженные некрасивые уши. «Если на планете катастрофа, то никаких шансов на получение аномизона у нас нет. Облет планеты на небольшой высоте и тем более приземление уменьшит наш резерв планетарного горючего. Кроме того, неизвестно, что случилось. Могут быть мощные излучения, которые погубят нас». Остальные члены экспедиции поддержали начальника. «Никакие планетные излучения не опасны кораблю с космической защитой. Выяснить, что случилось, разве не за этим мы посланы сюда? Что ответит Земля Великому кольцу? Установить факт еще очень мало, надо объяснить его. Простите мне эти ученические рассуждения», — говорил Эрк Ноур, и обычные металлические нотки в его голосе зазвенели насмешкой. «Вряд ли мы сможем уклониться от своего прямого долга». «Температура верхних слоев атмосферы нормальна», — радостно воскликнула Низа. Эрк Ноур улыбнулся и стал снижаться. Осторожно, виток за витком, замедляя спиральный бег звездолета, приближавшегося к поверхности планеты. Зирда была немного меньше Земли, и на низком облете не требовалось очень большой скорости. Астрономы и геологи сверяли карты планеты с тем, что наблюдали оптические приборы Тантры. Материки сохранили в точности прежние очертания. Моря спокойно блестели в красном солнце. Не изменили свои формы и горные хребты, известные по прежним снимкам. Только планета молчала. 35 часов люди не покидали своих наблюдательных постов. Состав атмосферы, излучение красного светила — все совпадало с прежними данными о Зирде. Эрк Ноур раскрыл справочник по Зирде и отыскал столбец данных по ее стратосфере. Ионизация оказалась выше обычной. Смутная и тревожная догадка начала созревать в уме Ноура. На шестом витке спусковой спирали стали видны очертания больших городов. По-прежнему ни одного сигнала не прозвучало в приемниках звездолета. Низа Крит сменилась, чтобы поесть, и, кажется, задремала. Ей показалось, что она спала всего несколько минут. Звездолет шел над ночной стороной Зирды не быстрее обычного земного спиролета. Здесь внизу должны были расстилаться города, заводы, порты. Ни единого огонька не мелькнуло в кромешной тьме внизу, как не выслеживали их мощные оптические стереотелескопы. Сотрясающий гром, рассекаемый звездолетом атмосферы, должен был слышаться за десятки километров. Прошел час. Не вспыхнуло ни одного огня. Томительное ожидание становилось невыносимым. Ноур включил предупредительные сирены. Ужасный вой понесся над черной бездной внизу, и люди Земли надеялись, что он, слившись с грохотом воздуха, будет услышан загадочно молчавшими обитателями Зирды. Крыло огненного света смахнуло зловещую тьму. Тантра вышла на освещенную сторону планеты. Внизу продолжала расстилаться бархатистая чернота. Быстро увеличенные снимки показали, что это сплошной ковер цветов, похожих на бархатно-черные маки Земли. Заросли черных маков протянулись на тысячи километров, заменив собой все — леса, кустарники, тростники, травы. Как ребра громадных скелетов виднелись среди черного ковра улицы городов, красными ранами ржавели железные конструкции. Нигде ни живого существа, ни деревца, только одни единственные черные маки. Тантра бросила бомбовую наблюдательную станцию и снова вошла в ночь. Спустя 6 часов станция-робот доложила состав воздуха, температуру, давление и прочие условия на поверхности почвы. Все было нормальным для планеты, за исключением повышенной радиоактивности. «Чудовищная трагедия!» — сдавленно пробормотал биолог экспедиции Эон Тау, записывая последние данные станции. Они убили сами себя и всю свою планету. «Неужели?» — скрывая навертывающиеся слезы, спросила Низа. «Так ужасно! Ведь ионизация вовсе не так сильна!» «Прошло уже порядочно лет», — сурово ответил биолог. Его горбоносое лицо черкеса, мужественное, несмотря на молодость, сделалось грозным. Такой радиоактивный распад тем и опасен, что накапливается незаметно. Столетия общее количество излучения могло увеличиваться кор за кором, как мы называем биодозы облучения, а потом сразу качественный скачок, разваливающаяся наследственность, прекращение воспроизведения потомства плюс лучевые эпидемии. Это случается не в первый раз. Кольцу известны подобные катастрофы. Например, так называемая планета лилового солнца, раздался позади голос Эрго Ноура.
2: Трагично, что ее странное солнце обеспечивало обитателям очень высокую энергетику, заметил угрюмый Пурхис. При светимости в 78 наших солнц и спектральном классе А0.
1: Где эта планета? — осведомился биолог Эон Тау. «Не та ли, которую Совет собирается заселять?» «Та самая. В память ее назван был погибший теперь Альграб».
2: «Звезда Альграб? Иначе Дельта Ворона?» — воскликнул биолог. «Но до нее очень далеко».
1: 46 парсек. Но мы строим все более дальние звездолеты». Биолог кивнул головой и пробормотал, что вряд ли следовало называть звездолет именем погибшей планеты. Но звезда не погибла, да и планета цела. Не пройдет и века, как мы засеем и заселим ее, уверенно ответил Эркнор.
2: Он решился на трудный маневр. Изменить орбитальный путь звездолета широтного на меридиональный вдоль оси вращения Зирды. Как уйти от планеты, не выяснив, все ли погибли? Может быть, оставшиеся в живых не могут призвать на помощь звездолет из-за разрушения энергостанций и порчи приборов.
1: Не впервые видела Низа Эрго Ноура за пультом управления в момент ответственного маневра. С непроницаемо твердым лицом, с резкими, всегда точными движениями, он казался ей легендарным героем. И снова Тантра совершала безнадежный путь вокруг Зирды, на этот раз от полюса к полюсу. Кое-где, особенно в средних широтах, появились широкие зоны обнаженной почвы. Там в воздухе висел желтый туман, сквозь который просвечивали рябью гигантские гряды, развиваемых ветром красных песков. А дальше опять простирались траурные бархатные покрывала черных маков, единственных растений, устоявших против радиоактивности или давших под ее влиянием жизнеспособную мутацию. Все стало ясно. Искать где-то в мертвых развалинах аномизонное горючее, запасенное для гостей из иных миров по рекомендации Великого Кольца, Зирда не имела еще звездолетов, а только планетолета, было не только безнадежно, но и опасно. Тантра принялась медленно раскручивать спираль полета в обратную сторону от планеты. Набрав скорость в 17 км в секунду на ионно-триггерных или планетарных моторах, употреблявшихся для полетов между планетами, взлетов и посадок, звездолет ушел от умершей планеты. Тантра взяла курс на необитаемую, известную только под условным шифром, систему, где были сброшены бомбовые маяки и где должен был ожидать Альграб. Включились аномизонные двигатели, их сила за 52 часа разогнала звездолет до его нормальной скорости в 900 миллионов километров в час. До места встречи оставалось 15 месяцев пути или 11 по зависимому времени корабля. Весь экипаж, за исключением дежурных, мог погружаться в сон. Но еще месяц шло общее обсуждение, расчеты и подготовка доклада совету. Из данных справочников по Зирде извлекли упоминание о рискованных опытах с частично распадавшимися атомными горючими. Нашли выступление видных ученых погибшей планеты, предупреждавших о появлении признаков вредного влияния на жизнь и настаивавших на прекращении опытов. 118 лет назад по Великому Кольцу было послано краткое предупреждение, достаточное для людей высокого разума, но, видимо, не принятое всерьез правительством Зирды. Не оставалось сомнения, что Зирда погибла от накопления вредной радиации после многочисленных неосторожных опытов и опрометчивого применения опасных видов ядерной энергии, вместо мудрого изыскания других, менее вредных. Давно уже разрешилась загадка. Дважды экипаж звездолета сменял трехмесячный сон на столь же длительную нормальную жизнь. А сейчас уже много суток Тантра описывает круги вокруг серой планеты, и с каждым часом уменьшается надежда на встречу с Альграбом. Подходит что-то грозное.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Эрк Ноур остановился на пороге, глядя на задумавшуюся Низу. Ее склоненная голова с копной густых волос походила на пушистый золотой цветок. Задорный мальчишеский профиль, косовато посаженные глаза, часто щурившиеся от сдерживаемого смеха, а сейчас широко раскрытые, пытающие неизвестное с тревогой и мужеством. Девочка сама не отдает себе отчета, какой большой внутренней поддержкой она со своей беззаветной любовью стала для него. Ему, который, несмотря на долгие годы испытаний, закаливших волю и чувства, все же устает быть начальником, готовым в любую минуту принять на себя любую ответственность за людей, корабль, успех экспедиции. Там, на Земле, давно уже не осталось столь единоличной ответственности. Всегда принимает решение та группа людей, которая и призвана выполнять работу. А если случается что-либо особенное, мгновенно можно получить любой совет, самую сложную консультацию. Здесь советов получать негде. И командиры звездолетов пользуются особыми правами. Было бы легче, если бы такая ответственность длилась 2-3 года, а не 10-15 лет. Средний срок звездной экспедиции. Он шагнул в центральный пост. Низа вскочила навстречу Эргу Ноуру. «Я подобрал все нужные материалы и карты», — сказал он. «Зададим работу машине». Начальник экспедиции вытянулся в кресле и медленно переворачивал металлические листки, называя цифры координат, напряжение магнитных, электрических и гравитационных полей, мощность потоков космических частиц, скорость и плотность метеорных струй. Низа, побледнев от напряжения, нажимала кнопки и поворачивала выключатели расчетной машины. Эрк Ноур получил серию ответов, нахмурился и задумался. «На нашем пути есть сильное поле тяготения. Область скопления темного вещества в Скорпионе около звезды 6555 CR плюс 11 ПКУ», — заговорил Ноур. «Чтобы избежать траты горючего, следует отклониться сюда, к змее. В старину летали безмоторным полетом, используя гравитационные поля в качестве ускорителей по их краям».
2: «Можем ли мы применить этот способ?» — спросила Низа.
1: «Нет. Для этого наши звездолеты слишком быстры. Скорость в 5/6 абсолютной единицы или 250 тысяч километров в секунду увеличила бы в земном поле тяготения наш вес в 12 тысяч раз. Следовательно, превратила бы всю экспедицию в пыль. Мы можем лететь так только в пространстве космоса, вдали от больших скоплений материи. Как только звездолет начинает входить в гравитационное поле, так приходится снижать скорость тем сильнее поле».
2: «Следовательно, тут противоречие». Низа по-детски подперла рукой голову. «Чем сильнее поле тяготения, тем медленнее надо лететь».
1: «Это верно лишь для громадных субсветовых скоростей, когда звездолет сам становится подобным световому лучу и может двигаться только по прямой или по так называемой кривой равных напряжений».
2: «Если я правильно поняла, вам надо нацелить наш луч, Тантру, прямо на Солнечную систему».
1: «В этом вся огромная трудность звездоплавания. Точный прицел на ту или другую звезду практически невозможен. Хотя мы применяем все мыслимые исправления расчетов, приходится все время пути исчислять накапливающуюся ошибку, меняя курс корабля. Почему и невозможно полностью автоматизированное управление? А теперь у нас опасное положение. Остановка или хотя бы сильное замедление полета для нас после разгона будут равны смерти, так как снова набрать скорость будет уже нечем. Вот опасность, смотрите. Область 344 плюс 2У совсем не исследована. Здесь нет звезд. Известно только гравитационное поле, вот его край. С окончательным решением подождем астрономов. После пятого круга мы разбудим всех. А пока...» Начальник экспедиции потер виски и зевнул.
2: Действие спорамина кончается, — воскликнула Низа. — Вы можете отдохнуть?
1: — Хорошо. Я устроюсь здесь, в этом кресле. Вдруг случится чудо. Хоть бы один звук. В тоне эрго Нора мелькнуло что-то, заставившее сердце Низа забиться от нежности. Захотелось прижать к себе эту упрямую голову, гладить темные волосы с преждевременной проседью.
2: Низа встала, тщательно сложила справочные листы и потушила свет, оставив только слабое зеленое освещение вдоль панелей с приборами и часами. Звездолет шел совершенно спокойно, в полнейшей пустоте пространства, огибая свой исполинский круг. Рыжеволосый астронавигатор неслышно заняла свое место у мозга громадного корабля. Привычно тихо пели приборы, настроенные на определенную мелодию. Малейший непорядок отозвался бы фальшивой нотой. Но тихая мелодия лилась в заданной тональности. Изредка повторялись негромкие удары, похожие на звуки гонга. Это включался вспомогательный планетарный мотор, направлявший курс тантры по кривой. Грозные аномизонные двигатели молчали. Покой долгой ночи царил в сонном звездолете, как будто не было серьезной опасности, нависшей над кораблем и его обитателями. Вот-вот в рупоре приемника зазвучат долгожданные позывные, и два корабля начнут тормозить свой неимоверно быстрый полет, сблизятся на параллельных курсах и, наконец, точно уравняв свои скорости, как бы улягутся рядом. Широкая трубчатая галерея соединит оба корабельных мирка, и тантра вновь обретет свою исполинскую силу. В глубине души Низа была спокойна. Она верила в своего начальника. 5 лет путешествия не были ни долги, ни утомительны, особенно после того, как пришла к Низе любовь. Но и ранее захватывающие интересные наблюдения, электронные записи книг, музыки и фильмов давали возможность непрерывно пополнять свои знания и не так чувствовать утрату своей прекрасной земли, пропавшей, как песчинка в глубинах бесконечной тьмы. Спутники были людьми огромных познаний, а когда нервы утомлялись впечатлениями или долгой напряженной работой, что ж, в продолжительном сне, поддерживаемом настройкой на гипнотические колебания, большие куски времени проваливались в небытие, пролетая мгновенно. И рядом с любимым Низа была счастлива. Ее тревожило только сознание, что другим было труднее. И особенно ему, Эргу Ноору, если только она могла... Нет, что может молодой, совсем еще невежественный астронавигатор рядом с такими людьми? Но, может быть, помогала ее нежность, всегдашнее напряжение доброй воли, горячее желание отдать все, чтобы облегчить этот тяжелый труд. Начальник экспедиции проснулся и поднял отяжелевшую голову. Ровная мелодия звучала по-прежнему, все так же прерываемая редкими ударами планетарного двигателя. Низа Крит находилась у приборов, слегка сгорбившись, с тенями усталости на юном лице. Эрк Ноур бросил взгляд на зависимые часы звездолетного времени и одним упругим рывком поднялся из глубокого кресла. «Я проспал 14 часов, и вы, Низа, не разбудили меня. Это...» Он осекся, встретившись с ее радостной улыбкой. «Сейчас же, на отдых!»
3: «Можно я посплю здесь, как и вы?» — попросила девушка.
2: Получив разрешение, она быстро сбегала за едой, умылась и устроилась в кресле. Эрк Ноур, освеженный волновым душем, занял ее место у приборов. Проверив показания индикаторов ОС, охраны электронных связей, он начал расхаживать стремительными шагами. Блестящие, обведенные темными кругами карие глаза украдкой следили за ним. «Почему не спите?» — повелительно спросил он астронавигатора. Та тряхнула коротко остриженными рыжими кудрями. Женщины во внеземных экспедициях не носили длинных волос.
3: «Я думаю...» Нерешительно начала она. «И сейчас на грани опасности преклоняюсь перед могуществом и величием человека, проникнувшего далеко в глубины пространства. Вам здесь многое привычно, а я первый раз в космосе. Подумать только, я участник грандиозного пути через звезды к новым мирам.
2: Эркнор слабо улыбнулся и потер лоб. Я должен вас разочаровать. Вернее, показать истинный масштаб нашего могущества. Вот. Он остановился у проектора, и на задней стенке рубки появилась светящаяся спираль галактики. Эркнор показал на едва заметную среди окружавшего мрака разлохмаченную краевую ветвь спирали из редких звезд, казавшихся тусклой пылью. Вот пустынная область галактики, бедная светом и жизнью окраина, где находится наша Солнечная система, и мы сейчас. Но и эта ветвь, видите, простирается от лебедя до киля корабля. И вдобавок к общей удаленности от центральных зон содержит затемняющее облако здесь. Чтобы пройти вдоль этой ветви, нашей тантре понадобится около 40 тысяч независимых лет. Черный прогал пустого пространства, отделяющий нашу ветвь от соседней, мы пересекли бы за 4000 лет. Видите, наши полеты в безмерные глубины пространства — это пока еще топтание на крохотном пятнышке диаметром в полсотни световых лет. Как мало знали бы мы о мире, если бы не могущество кольца. Сообщения, мысли, образы, посланные из непобедимого для человеческой короткой жизни пространства, рано или поздно достигают нас. И мы познаем все более отдаленные миры, все больше накапливается знаний, и эта работа идет непрерывно. Низа притихла. «Первые межзвездные полеты», — задумчиво продолжал Эркнор. «Небольшие корабли, не обладавшие ни скоростью, ни мощными защитными устройствами. Да и жили наши предки вдвое меньше нас. Вот когда было истинное величие человека». Низа упрямо вскинула голову, как обычно, когда высказывала свое несогласие. «Потом, когда найдут иные способы побеждать пространство, а не ломиться напрямик сквозь него, скажут про вас. Вот герои, завоевавшие космос такими первобытными средствами». Начальник экспедиции весело улыбнулся и протянул руку к девушке. «И про вас, Низа». Та вспыхнула. «Я горжусь тем, что здесь вместе с вами, и готова отдать все, чтобы снова и снова побывать в космосе». «Да, я знаю», — задумчиво сказал Эркнор. «Но не все так думают». Девушка женским чутьем поняла мысли начальника. В его каюте есть два стереопортрета в чудесном фиолетово-золотистом цвете. На обоих она, красавица Веда Конг, историк древнего мира, с прозрачным взглядом голубых, как земное небо, глаз под крылатым взмахом длинных бровей, загорелая, ослепительно улыбающаяся, поднявшая руки к пепельным волосам и хохочущая на медной корабельной пушке, памятники незапамятной древности. Эркнор, утратив стремительность, медленно сел напротив астронавигатора. «Если бы вы знали, Низа, как грубо судьба погубила мою мечту там, на Зирде!» Вдруг глухо сказал он и осторожно положил пальцы на рукоятку пуска аномизонных двигателей, как будто собираясь предельно ускорить стремительный бег звездолета. «Если бы Зирда не погибла, и мы могли получить горючее», продолжал он в ответ на немой вопрос собеседницы, «я повел бы экспедицию дальше». Так было условлено с советом. Зирда сообщила бы на Землю, что требовалось, а Тантра ушла бы с теми, кто захотел. Оставшихся взял бы Альграб, который после дежурства здесь был бы вызван к Зирде. «Но кто бы остался на Зирде?» — возмущенно воскликнула девушка. «Разве Пурхис? Но он большой ученый. Неужели и его не повлекло бы знание?» «А вы, Низа?»
4: «Я? Конечно!»
2: «Но куда?» — вдруг твердо спросил Эркнор, пристально глядя на девушку.
4: «Куда угодно, хоть она показала на черную бездну между двумя рукавами звездной спирали галактики,
2: возвратив Ноуру такой же пристальный взгляд и слегка приоткрыв губы.
1: «О, не так далеко. Вы знаете, Низа, милый астронавигатор, что около 85 лет назад была 34-я звездная экспедиция, прозванная «Ступенчатой». Три звездолета, снабжая друг друга горючим, отдалялись все дальше от Земли в направлении созвездия Лиры. Те два, что не несли экипажи исследователей, отдали Аномизон и возвратились обратно. Так восходили на высочайшие горы спортсмены-альпинисты. Наконец, третий — парус.
4: «Тот, не вернувшийся?» — взволнованно шепнула Низа.
1: «Да, парус не вернулся. Но он дошел до цели и погиб на обратном пути, успев послать сообщение. Целью была большая планетарная система голубой звезды Веги, или Альфа Лиры. Сколько человеческих глаз в бесчисленных поколениях любовались этой яркой синей звездой северного неба. Вега отстоит на 8 парсек, или на 31 год пути по независимому времени, и люди еще не отдалялись от нашего Солнца на такие расстояния. Как бы то ни было, парус достиг цели. Причина его гибели неизвестна. Метеорит или крупная неисправность. Возможно, что он сейчас еще несется в пространстве, и герои, которых мы считаем мертвыми, еще живут.
4: Как ужасно!
1: Такова судьба каждого звездолета, который не может идти с субсветовой скоростью. Между ним и родной планетой сразу встают тысячелетия пути.
4: «Что сообщил парус?» — быстро спросила девушка.
1: «Очень немногое. Сообщение прерывалось и потом совсем замолкло. Я помню его дословно. Я парус, иду от Веги 26 лет. Достаточно. Буду ждать. 4 планеты Веги. Ничего нет прекраснее. Какое счастье!»
4: «Но они звали на помощь. Где-то хотели ждать».
1: «Конечно, на помощь. Иначе звездолет не стал бы расходовать чудовищную энергию на посылку сообщения. Что ж было делать? Больше ни слова от паруса не поступило».
4: 26 независимых лет обратного пути. До Солнца осталось около 5 лет. Корабль был где-то в нашем районе или еще ближе к Земле?»
1: «Вряд ли. Разве в том случае, если превысил нормальную скорость и шел близко к квантовому пределу, но это очень опасно».
2: Эрк Ноур коротко пояснил расчетные основания разрушительного скачка в состоянии материи по приближении к скорости света, но заметил, что девушка слушает невнимательно.
4: «Я поняла вас!»
2: — воскликнула она, едва начальник экспедиции закончил свои объяснения.
4: «Я поняла бы сразу, но гибель звездолета мне заслонила смысл. Это всегда так ужасно, и с этим невозможно примириться».
1: «Теперь до вас дошло основное в сообщении», — хмуро сказал Эрк Ноур. «Они открыли какие-то особенно прекрасные миры. Я давно уже мечтаю повторить путь паруса с новыми усовершенствованиями. Это теперь возможно и с одним кораблем. С юности я живу мечтой о Веге, синем солнце с прекрасными планетами».
4: «Увидеть такие миры», — прерывающимся голосом произнесла Низа.
1: «Но чтобы вернуться, надо 60 земных или 40 независимых лет. Тогда это
4: полжизни».
1: «Да, большие достижения требуют больших жертв, но для меня это даже не жертва. Моя жизнь на Земле была лишь короткими перерывами звездных путей, ведь я родился на звездолете».
4: «Как это могло случиться?» – поразилась девушка.
1: 35-я звездная состояла из 4 кораблей. На одном из них моя мать была астрономом. Я родился на полпути к двойной звезде MN 19026+7AL и тем самым дважды нарушил законы. Дважды, потому что рос и воспитывался у родителей на звездолете, а не в школе. Что было делать? Когда экспедиция вернулась на Землю, мне было уже 18 лет. В подвиге Геркулеса
2: совершеннолетия мне не засчитали то, что я обучился искусству вести звездолет и стал астронавигатором.
4: Но я все-таки не понимаю, начала Низа.
2: Мою мать. Станете старше, поймете. Тогда сыворотка АТ, антитья, еще не могла долго сохраняться. Врачи не знали этого. Как бы то ни было, меня приносили сюда, в такой же пост управления, и я таращил свои полубессмысленные глазенки на экраны, следя за качающимися в них звездами. Мы летели в направлении Теты Волка, где оказалась близкая к Солнцу двойная звезда. Два карлика, синий и оранжевый, скрытые темным облаком. Первым сознательным впечатлением было небо безжизненной планеты, которое я наблюдал из-под стеклянного купола временной станции. На планетах двойных звезд обычно не бывает жизни из-за неправильности их орбит. Экспедиция совершила высадку и в течение 7 месяцев вела горные исследования. Там, насколько помню, оказалось чудовищное богатство платины, осмия и иридия. Невероятно тяжелые кубики иридия стали моими игрушками. И это небо. Первое мое небо черное, с чистыми огоньками немигающих звезд и 2 солнцами невообразимой красоты, ярко-оранжевым и густо-синим. Помню, что иногда потоки их лучей перекрещивались, и тогда на нашу планету лился такой могучий и веселый зеленый свет, что я кричал и пел от восторга. Эркнор закончил довольно. Я увлекся воспоминаниями. А вам давно пора отдыхать?
4: «Продолжайте. Я никогда не слышала ничего интереснее», — взмолилась Низа.
2: Но начальник оказался непреклонен. Он принес пульсирующий гипнотизатор, и от повелительных ли глаз или от снотворного прибора девушка уснула так крепко, что очнулась накануне поворота на 6-й круг. Уже по холодному лицу начальника Низа поняла, что Альграб так и не появился. «Вы проснулись в нужное время», — объявил он, едва не завернулась, приведя себя в порядок после электрического и волнового купания. «Включайте музыку и свет пробуждения. Всем!»
4: Низа быстро нажал ряд кнопок, и во всех каютах звездолета, где спали члены экспедиции, стали перемежаться вспышки света, и раздалась особая, постепенно усиливающаяся музыка низких вибрирующих аккордов.
2: Началось постепенное, осторожное пробуждение заторможенной нервной системы и возвращение ее к нормальной деятельности. Спустя 5 часов в центральном посту управления звездолета собрались все окончательно пришедшие в себя участники экспедиции, подкрепленные едой и нервными стимуляторами. Известие о гибели вспомогательного звездолета каждый принял по-разному.

Эркнор называл каждого по имени, и путешественники отдавали прощальное приветствие погибшему. Таков был обычай астролетчиков. Звездолеты, отправлявшиеся совместно, всегда имели комплекты фотографий всех людей экспедиции. Исчезнувшие корабли могли долго скитаться в космическом пространстве, и их экипажи еще долго могли оставаться в живых. Это не имело значения. Корабль никогда не возвращался. Разыскать его, подать помощь не было никакой реальной возможности. Конструкция машин кораблей достигла уже такого совершенства, что мелкие поломки почти никогда не случались или легко подвергались исправлению. Серьезная авария машин еще ни разу не была ликвидирована в космосе. Иногда корабли успевали, как парус, подать последние сообщения. Но большая часть сообщений не достигала цели. Точно ориентировать их было невероятно трудно. Передачи Великого Кольца за тысячелетия разведали точные направления и могли, кроме того, варьировать их, передавая с планеты на планету. Звездолеты обычно находились в неизученных областях, где направления передачи могли быть лишь случайно угаданы. Среди астролетчиков господствовало убеждение, что в космосе существуют, кроме всего, какие-то нейтральные поля или нуль области, в которых все излучения и сообщения тонут, как камни в воде. Но астрофизики до сих пор считали нуль поля досужей выдумкой, склонных к чудовищным фантазиям путешественников космоса. После печального обряда и совещания, не занявшего много времени, Эркнор включил аномизонные двигатели. Через двое суток они замолчали, и звездолет стал приближаться к родной планете на 21 миллиард километров в сутки. До Солнца осталось приблизительно 6 земных независимых лет пути. В центральном посту и библиотеке лаборатории закипела работа, вычислялся и прокладывался новый курс. Надо было пролететь все 6 лет, расходуя аномизон только на исправление курса корабля. Иными словами, следовало вести звездолет, тщательно сберегая ускорение. Всех тревожила неисследованная область 344+2У между Солнцем и Тантрой, обойти которую никак не удавалось. По сторонам ее до Солнца встречались зоны свободных метеоритов. Кроме того, при повороте корабль лишался ускорения. Спустя 2 месяца вычисления линия полета была готова. Тантра стала описывать пологую кривую равного напряжения. Великолепный корабль был в полной исправности, скорость полета держалась в вычисленных пределах. Теперь только время, около 4 зависимых лет полета, лежало между звездолетом и Родиной. Эркнор и Низа, отдежурившие свой срок и усталые, погрузились в долгий сон. Вместе с ними ушли во временное небытие 2 астронома, геолог, биолог, врач и 4 инженера. В дежурство вступила следующая очередь опытный астронавигатор Пел Лин, проделывавший свою 2-ю экспедицию, астроном Ингрид Дитра и добровольно присоединившийся к ним электронный инженер Кейбер. Ингрид с разрешения Пела Лина часто удалялась в библиотеку рядом с постом управления. Вместе с Кейбером, своим давним другом, она писала монументальную симфонию «Гибель планеты», вдохновленная трагической Зирдой. Пел Лин, устав от музыки приборов и созерцания черных провалов космоса, усаживал за пульт Ингрид, а сам с увлечением принимался за расшифровку таинственных надписей, доставленных с загадочно покинутой обитателями планеты в системе ближайших звезд Центавра. Он верил в успех своего невозможного предприятия. Еще 2 раза сменялись дежурные. Звездолет приблизился к Земле почти на 10 тысяч миллиардов километров, а аномизонные моторы включались всего на несколько часов. Подходило к концу дежурство группы Пела Лина, 4-го, с тех пор, как Танта ушла с места несостоявшейся встречи с Альграбом. Астроном Ингрид Дитра, закончив вычисление, вернулась к Пелу Лину, меланхолически следившему за непрерывным трепетанием красных стрелок измерителей напряжения.

0: притяжения гравитации на голубых градуированных дужках. Обычное замедление психических реакций, которого не избегали самые крепкие люди, сказывалось во второй половине дежурства. Звездолет месяцы и годы шел под автоматическим управлением по заданному курсу. Если внезапно случалось какое-нибудь из ряда вон выходящее происшествие, непосильное для суждения управляющего звездолетом автомата, то обычно оно вело к гибели корабля, ибо не спасало и вмешательство людей. Человеческий мозг, как бы хорошо тренирован он ни был, не мог реагировать с потребной скоростью. «По-моему, мы давно углубились в неизученный район 344 плюс 2У. Начальник хотел дежурить здесь сам», — обратилась Ингрид к астронавигатору. Пело Лин взглянул на счетчик дней. «Два дня еще. И нам все равно сменяться. Пока не предвидится ничего, что стоило бы внимания. Доведем дежурство до конца». Ингрид согласно кивнула. Из кормовых помещений вышел Кей Берр и занял свое обычное кресло около стойки механизмов равновесия. Пэл Лин зевнул и поднялся. «Я посплю несколько часов», — обратился он к Ингрид. Та послушно перешла от своего стола вперед к пульту управления. Тантра шла, не раскачиваясь, в абсолютной пустоте. Ни одного даже далекого метеорита не обнаруживалось сверхчувствительными приборами Волла-хода. Курс звездолета лежал сейчас немного в сторону от Солнца, примерно на полтора года полета. Экраны переднего обзора чернели поразительной пустотой. Казалось, звездолет направлялся в самое сердце тьмы. Только из боковых телескопов по-прежнему вонзались в экран иглы света бесчисленных звезд. Странное тревожное ощущение пробежало по нервам астронома. Ингрид вернулась к своим машинам и телескопам, снова и снова проверяя их показания и картируя неизвестный район. Все было спокойно, а между тем Ингрид не могла оторвать глаз от зловещей тьмы перед носом корабля. Кей Берр заметил ее беспокойство и долго прислушивался и приглядывался к приборам. «Не нахожу ничего», — наконец заметил он. «Что тебе показалось?»
1: «Сама не знаю. Тревожит эта необычная тьма впереди. Мне кажется, что наш корабль идет прямиком в темную туманность».
0: «Темное облако должно быть здесь», — подтвердил Кей Берр. «Но мы только чиркнем по его краю, так и вычислено. Напряжение поля тяготения возрастает равномерно и слабо. На пути через этот район мы обязательно должны приблизиться к какому-то гравитационному центру. Не все ли равно темному или светящему?»
1: «Все это так», — более спокойно сказала Ингрид.
0: «Тогда о чем ты тревожишься? Мы идем по заданному курсу, даже быстрее намеченного. Если ничего не изменится, то мы дойдем до Тритона даже с нашей нехваткой горючего».
1: Ингрид почувствовала, как радость загорается в ней при одной мысли о Тритоне, спутнике Нептуна и станции звездолетов, построенной на нем на внешней окраине Солнечной системы. Попасть на Тритон значило вернуться домой.
0: «Я думаю, мы с тобой займемся музыкой, но Лин ушел отдыхать. Он будет спать часов 6-7, а я пока подумаю один над оркестровкой финала второй части. Знаешь, где у нас никак не удается интегральное вступление угрозы? Вот это!» Кей пропел несколько нот.
1: «Ди-ди-да-ра-ра!» Внезапно откликнулись, казалось, сами стены поста управления. Ингрид вздрогнула и оглянулась, но через мгновение сообразила. Напряжение поля тяготения возросло, и приборы откликнулись изменением мелодии аппарата искусственной гравитации. «Забавное совпадение», — слегка виновато рассмеялась она.
0: «Пришло усиление гравитации, как и нужно для темного облака. Теперь ты можешь быть совершенно спокойна, и пусть себе Лин спит». С этими словами Кей Берр вышел из поста управления. В ярко освещенной библиотеке он уселся за маленький электронный скрипка-рояль и весь ушел в работу. Вероятно, прошло несколько часов, когда герметическая дверь библиотеки распахнулась, и появилась Ингрид. «Кей, милый, разбуди Лина». «Что случилось?»
1: «Напряжение поля тяготения нарастает больше, чем должно быть по расчетам».
0: «А впереди?»
1: «По-прежнему тьма». Ингрид скрылась.
0: Кейбер разбудил астронавигатора. Тот вскочил и ринулся в центральный пост к приборам. Ничего угрожающего нет. Только откуда здесь такое поле тяготения? Для темного облака оно слишком мощно, а звезды здесь нет. Лин подумал и нажал кнопку пробуждения каюты начальника экспедиции. Еще подумал и включил каюту Низы Крит. «Если ничего не произойдет, тогда они попросту сменят нас», — пояснил он встревоженный Ингрид. «А если произойдет? Эркнор сможет прийти к нормали только через 5 часов. Что делать?»
1: «Ждать», — спокойно ответил астронавигатор. «Что может случиться за 5 часов здесь, так далеко от всех звездных систем?»
0: Тональность звучания приборов непрерывно понижалась, без отсчетов говоря об изменении обстановки полета. Напряженное ожидание потянулось медленно. 2 часа прошли, точно целая смена. Пел Лин внешне оставался спокоен, но волнение Ингрид уже захватило Кейбера. Он часто оглядывался на дверь рубки управления, ожидая, как всегда, стремительного появления Эрго Ноура, хотя и знал, что пробуждение от долговременного сна идет медленно.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Продолжительный звонок заставил всех вздрогнуть. Ингрид уцепилась за Кейбера. Тантра в опасности. Напряжение поля стало в 2 раза выше расчетного. Астронавигатор побледнел. Подошло неожиданное. Оно требовало немедленного решения. Судьба звездолета находилась в его руках. Неуклонно увеличивавшееся тяготение требовало замедления хода корабля не только из-за возрастания тяжести в корабле, но и потому, что, очевидно, прямо по курсу находилось большое скопление плотной материи. Но после замедления набрать новое ускорение было нечем. Пел Лин стиснул зубы и повернул рукоятку включения ионных планетарных двигателей тормозов. Звонкие удары вплелись в мелодию приборов, заглушая тревожный звон аппарата, вычислявшего соотношение силы тяготений и скорости. Звонок выключился, и стрелки подтвердили успех. Скорость снова стала безопасной, придя к норме с возрастающей гравитацией. Но едва Пел Лин выключил торможение, как звон раздался снова. Грозная сила тяготения требовала замедления хода. Стало очевидно, что звездолет шел прямо к могучему центру тяготения. Астронавигатор не решился изменить курс. Произведение большого труда и величайшей точности. Пользуясь планетарными двигателями, он тормозил звездолет. Хотя уже становилась очевидная ошибка курса, проложенного через неведомую массу материи. «Поле тяготения велико», — вполголоса заметила Ингрид. «Может быть, надо еще замедлить ход, чтобы повернуть», — воскликнул астронавигатор. «Но чем же потом ускорить полет?» Губительная нерешительность прозвучала в его словах. «Мы уже пронизали внешнюю вихревую зону», — отозвалась Ингрид. «Идет непрерывное и быстрое нарастание гравитации». Посыпались частые звенящие удары. Планетарные моторы заработали автоматически, когда управлявшая кораблем электронная машина почувствовала впереди огромное скопление материи. Тантра принялась раскачиваться. Как ни замедлял свой ход звездолет, но люди в посту управления начали терять сознание. Ингрид упала на колени. Пел Лин в своем кресле старался поднять налившуюся свинцом голову. Кейбер ощутил бессмысленный животный страх и детскую беспомощность. Удары двигателей зачастили и перешли в непрерывный гром. Электронный мозг корабля вел борьбу вместо своих полубесчувственных хозяев, по-своему могучий, но недалекий, так как не мог предвидеть сложных последствий и придумать выход из исключительных случаев. Раскачивание тантра ослабело. Стерженьки, показывавшие запасы планетарных ионных зарядов, быстро поползли вниз.
1: Очнувшийся Пэл Лин сообразил, что тяготение возрастает слишком стремительно. Надо немедля принимать экстренные меры для остановки корабля, а затем резкого изменения курса.
0: Пэл Лин передвинул рукоятку аномизонных двигателей.
1: Четыре высоких цилиндра из нитрида бора, видимые в специальную прорезь пульта, засветились изнутри. Яркое зеленое пламя забилось в них бешеной молнией, заструилось и закрутилось четырьмя плотными спиралями. Там, в носовой части корабля, сильное магнитное поле облекло стенки моторных сопел, спасая их от немедленного разрушения. Астронавигатор передвинул рукоять дальше. Сквозь зеленую вихревую стенку стал виден направляющий луч, сероватый поток К-частиц. Еще движение, и вдоль серого луча прорезалась ослепительная фиолетовая молния. Сигнал, что аномизон начал свое стремительное истечение. Весь корпус звездолета откликнулся почти неслышной, труднопереносимой высокочастотной вибрацией.
0: Эркнор, приняв необходимую дозу пищи, лежал в полусне под невыразимо приятным электромассажем нервной системы. Медленно отходила пелена забытья, еще окутывавшая мозг и тело. Пробуждающая мелодия звучала мажорнее в нарастающей частоте ритма. Внезапно что-то недоброе вторглось извне, прервало радость пробуждения от 90-дневного сна. Эркнор осознал себя начальником экспедиции и принялся отчаянно бороться, пытаясь вернуть нормальное сознание. Наконец он сообразил, что звездолет экстренно тормозится аномизонными двигателями. Следовательно, что-то случилось. Он попытался встать, но тело еще не слушалось. Ноги подогнулись, и он мешком упал на пол своей каюты. Все же ему удалось проползти до двери, открыть ее. В коридоре Эркнор поднялся на четвереньки и ввалился в центральный пост. Уставившиеся на экраны и циферблаты люди испуганно оглянулись и подскочили к начальнику. Тот, не в силах встать, выговорил: «Экраны передние, переключите на инфракрасную, остановите моторы». Борозоновые цилиндры погасли одновременно с умолкшей вибрацией корпуса. На правом переднем экране появилась огромная звезда, светившая тусклым красно-коричневым светом. На мгновение все оцепенели, не сводя глаз с громадного диска, возникшего из тьмы прямо перед носом корабля. «О, глупец!» — горестно воскликнул Пэл Лин. «Я был убежден, что мы около темного облака, а это железная звезда!» — с ужасом воскликнула Ингрид Дитра.
1: Эркнор, придерживаясь за спинку кресла, встал с пола. Его обычно бледное лицо приняло синеватый оттенок, но глаза загорелись всегдашним острым огнем.
0: «Да, это железная звезда», — медленно сказал он. «Ужас астролетчиков».
1: Никто не подозревал ее в этом районе, и взоры всех дежурных обратились к нему с надеждой.
0: «Я думал только об облаке», — тихо и виновато сказал Пэл Лин.
3: «Темное облако с такой силой гравитации должно внутри состоять из твердых, сравнительно крупных частиц. И Тантра уже погибла бы. Избежать столкновения в таком рое невозможно», — твердо и тихо сказал начальник.
4: «Но резкие изменения напряжения поля, какие-то завихрения, разве это не прямое указание на облако?»
3: «Или на то, что у звезды есть планета». Начальник ободряюще кивнул головой и сам нажал кнопки пробуждения. «Быстрее сводку наблюдений. Вычислим изогравы».
1: Звездолет опять покачнулся. В экране с колоссальной быстротой мелькнуло что-то невероятно огромное, пронеслось назад и исчезло.
3: Вот и ответ. Обогнали планету. Скорее, скорее за работу. Взгляд начальника упал на счетчики горючего.
1: Он крепче впился в спинку кресла, хотел что-то сказать и умолк.
0: Глава вторая. Эпсилон Тукана.
1: Тихий стеклянный звон возник на столе в сопровождении оранжевых и голубых огоньков. По прозрачной перегородке заискрились разноцветные блики.
3: Заведующий внешними станциями Великого Кольца Дар Ветер продолжал следить за светом спиральной дороги. Ее гигантская дуга горбилась в высоте, прочерчивая по краю моря матово-желтую полосу отражения. Не отрывая от нее взгляда, Дар Ветер вытянул руку и переставил рычажок на «Р». Размышление не окончилось. Сегодня в жизни этого человека происходила крупная перемена. Утром из жилого пояса Южного полушария прибыл его преемник Мвен Масс, выбранный советом звездоплавания. Последнюю передачу по кольцу они проведут вместе, потом... Вот это потом и осталось еще нерешенным. 6 лет он выдерживал требовавшую неимоверного напряжения работу, для которой подбирались люди выдающихся способностей, отличавшиеся великолепной памятью и широтой, энциклопедичностью познаний. Когда со зловещим упорством стали повторяться приступы равнодушия к работе и жизни, одного из самых тяжелых заболеваний человека, Эв Дональ, знаменитый психиатр, исследовал его. Испытанный старый способ, музыка грустных аккордов, пронизанный успокоительными волнами комнате голубых снов, не помог. Осталось лишь переменить род деятельности и лечиться физическим трудом, там, где нужна была еще повседневная и ежечасная мускульная работа. Его милый друг, историк Веда Конг, вчера предложил работать у нее раскопщиком. На археологических раскопках машины не могли проделывать все работы, конечный этап выполнялся человеческими руками. В добровольцах недостатка не было, но Веда обещала ему долгую поездку в область древних степей в близости с природой. Если бы Веда Конг... Впрочем, она знает все до конца. Веда любит Эрго Ноура, члена Совета Звездоплавания, начальника 37-й звездной экспедиции. Эрк Ноур должен был дать знать о себе с планеты Зирда. Но если нет никакого сообщения, а все расчеты межзвездных полетов исключительно точны, не годится думать о завоевании любви Веды. Вектор дружбы — вот все самое большое, что связывает ее с ним, и все же он поедет работать в нее. Дар Ветер передвинул рычаг, нажал кнопку, и комната залилась ярким светом. Хрустальное окно составляло стену развернутого на простор помещения, вознесенного над землей и морем. Поворотом другого рычажка Дар Ветер наклонил эту стену на себя, и помещение открылось звездному небу, отрезав металлической рамой огни дорог, строений и маяки морского побережья внизу. Циферблат галактических часов с 3 концентрическими кольцами делений приковал внимание Дар Ветра. Передача информации по Великому Кольцу шла по галактическому времени каждую 100-тысячную галактической секунды или раз в 8 дней 45 раз в год по земному счету времени. Один оборот галактики вокруг оси составлял галактические сутки. Очередная и последняя для него передача наступило в 9 часов утра по времени Тибетской обсерватории, следовательно, в 2 часа ночи здесь, на Средиземноморской обсерватории Совета. Осталось немногим больше 2 часов. Прибор на столе зазвонил и замигал снова. За перегородкой показался человек в светлой, отливавшей шелковистым блеском одежде. «Мы приготовились к передаче и приему», — коротко бросил он, не выказывая никаких внешних знаков почтительности, хотя во взгляде скрывалось восхищение начальником. Дар Ветер молчал. Молчал и помощник, стоя в свободной позе с гордой осанкой. «В кубическом зале?» — наконец спросил Дар Ветер и, получив утвердительный ответ, осведомился, где Мвен Масс. «У аппарата утренней свежести. Принимает настройку после дороги. К тому же, мне кажется, он взволнован». «Я бы волновался на его месте тоже», — задумчиво произнес Дар Ветер. «Так было 6 лет назад». Помощник порозовел от усилий оставаться бесстрастным.
0: Он с юношеским пылом сочувствовал своему начальнику, быть может, сознавая, что сам когда-то пройдет через радости и горе большой работы и великой ответственности. Заведующий внешними станциями ничем не выразил своих переживаний. Считалось неприличным обнаруживать их в его годы. «Когда Мвен Масс появится, сразу ведите его ко мне». Помощник удалился. Дарветер подошел к углу, где прозрачная перегородка была зачернена от потолка до пола, и широким жестом раскрыл две створки, заделанные в панели цветного дерева. Вспыхнул свет, исходивший откуда-то из глубины, похожего на зеркало экрана. Заведующий внешними станциями с помощью отдельной клеммы включил вектор дружбы, прямое соединение, проводившееся между связанными глубокой дружбой людьми, чтобы общаться между собой в любой момент. Вектор дружбы соединял несколько мест постоянного пребывания человека – жилище, место работы, излюбленный уголок отдыха. Экран засветился. В глубине его обозначились знакомые сочетания высоких панелей с бесчисленными столбцами закодированных обозначений электронных фильмов, заменивших архаические фотокопии книг. Когда человечество перешло на единый алфавит, названный линейным по отсутствию сложных знаков, фильмование даже старых книг стало еще более простым и доступным автоматическим машинам. Синие, зеленые, красные полосы – знаки центральных фильмотек, где хранились научные исследования, давно уже издававшиеся всего в десятки экземпляров. Стоило набрать условный ряд знаков, и хранилище фильмотека автоматически передавало полный текст книги фильма. Эта машина и была личной библиотекой Веды. Легкий щелчок, изображение угасло и вновь засветилось, показав другую комнату, также пустую. Со вторым щелчком прибор перенес изображение в зал со слабо освещенными столиками-пультами. Сидевшая у ближайшего стола женщина подняла голову, и Дарветер узнал милое узкое лицо с большими серыми глазами. Белозубая улыбка крупного, смело очерченного рта приподнимала щеки холмиками по сторонам чуть вздернутого носа с детски закругленным кончиком, и от этого лицо становилось еще мягче и приветливее. «Веда, осталось 2 часа. Надо переодеться. А мне хотелось, чтобы вы пришли в обсерваторию пораньше». Женщина на экране подняла руки к густым, светло-пепельным волосам. «Повинуюсь, мой ветер», — тихо рассмеялась она. «Иду домой». Ухо Дарветра не обмануло веселость тона. «Храбрая Веда, успокойтесь. Каждый, кто выступает по Великому кольцу, когда-нибудь выступал впервые». «Не тратьте слов, чтобы развлечь меня», — упрямо подняла голову Веда Конг. «Я скоро буду». Экран погас. Дарветер прикрыл створки и повернулся, чтобы встретить своего заместителя. Мвен Масс вошел широкими шагами. Черты лица и темно-коричневый цвет гладкой блестящей кожи указывали на его происхождение от негритянских предков. Белый плащ спадал тяжелыми складками с могучих плеч. Мвен Масс сжал обе ладони Дарветра в своих крепких худых руках. Оба начальника внешних станций, бывший и будущий, были очень высокими. Ветер, чья родословная шла от русского народа, казался шире и массивнее более стройного африканца. «Мне кажется, сегодня должно произойти нечто важное», — начал Мвен Масс с той доверчивой прямотой, которая отличала людей эры Великого Кольца. Дарветер пожал плечами. «Важное произойдет для всех трех. Я отдам вам мою работу, вы ее возьмете, а Веда Конг впервые будет говорить со Вселенной». «Она очень красива», — полувопросом, полуутверждением откликнулся Мвен Масс. «Увидите. Впрочем, в сегодняшней передаче нет ничего особенного. Веда прочтет лекцию по нашей истории для планеты КРЗ 664 456 плюс БШ 3252. Мвен Масс проделал в уме поразительно быстрое вычисление. Созвездие Единорога, звезда Росс 614. Планетная система известна с незапамятных времен, но они ничем себя не проявляли. «Я люблю старинные названия и слова», — с чуть заметной ноткой извинения добавил он. Дарветер подумал, что совет умеет выбирать людей. Вслух он сказал: «Тогда вам будет хорошо с Юнием Ан».

0: Бартом, заведующим электронными запоминающими машинами. Он величает себя заведующим лампами памяти. Но не от лампы убогого светильника древности, а от первых электронных приборов, неуклюжих, в стеклянных колпаках с выкоченным воздухом, напоминавших тогдашние электрические светильники. Вен Масс рассмеялся так задушевно и открыто, что Дарветер почувствовал, как растет его симпатия к этому человеку. «Лампы памяти. Наши памятные сети, коридоры в километры длиной, составленные из миллиардов элементов клеточек. Но, — спохватился он, — я даю волю своим чувствам, а не уяснил необходимого, когда заговорила Росс-614? 52 года назад. С тех пор они овладели языком Великого Кольца. До них всего 4 парсека. Лекцию Веды они получат через 13 лет.
1: А потом?
0: После лекции прием. Через наших старых друзей мы получаем какие-нибудь новости по кольцу.
1: Через 61 лебедя?
0: Ну, конечно. Или иногда через 107 змееносца, пользуясь вашей старинной терминологией.
1: Вошел человек в той же серебристой одежде Совета Звездоплавания, как и помощник Дарветра. Невысокий, живой и горбоносый, он располагал к себе острым внимательным взглядом темных, как вишни, глаз. Вошедший потер свою круглую гладкую голову. «Я Юний Ант», — назвал он себя высоким резким голосом, очевидно, адресуясь к Мвену Массу. Тот почтительно приветствовал его. «Заведующие памятными машинами превосходят всех ученостью. Они решали, что из полученных сообщений следует увековечить в памятных машинах, что направить в линию общей информации или дворцы творчества».
0: «Еще один из бреванов», — проворчал Юний Ант, пожимая руку новому знакомцу.
1: «Что такое?» — не понял Мвен Масс.
0: «Моя выдумка. На латинском языке. Так я прозвал всех недолго живущих работников внешних станций, летчиков межзвездного флота, техников заводов звездолетных двигателей, ну и нас с вами. Мы тоже не живем больше половины нормальной продолжительности жизни. Что делать? Зато интересно. Где Веда?»
1: «Хотела быть пораньше», — начал Дарветер. Его слова были заглушены тревожными музыкальными аккордами, раздавшимися вслед за звонким щелчком на циферблате часов галактики.
0: «Предупредительный по всей Земле. Всем энергостанциям, всем заводам, сетевому транспорту и радиостанциям. Через полчаса прекратить отпуск энергии и накопить ее в емкостных конденсаторах достаточно, чтобы пробить атмосферу каналом направленного излучения. Передача возьмет 43% земной энергии. Прием лишь на поддержание канала 8%, — пояснил Дарветер.
1: «Именно так я себе и представлял это», — кивал головой Мвен Масс. Вдруг его сосредоточенный взгляд загорелся восхищением.
0: Дарветер оглянулся. Незамеченная им у светящейся прозрачной колонны стояла Веда Конг. Для выступления она надела лучший из нарядов, наиболее красивший женщину и изобретенный тысячи лет назад в эпоху критской культуры. Тяжелый узел пепельных волос, высоко подобранных на затылке, не отягощал сильной стройной шеи. Гладкая кожа обнаженных плеч слегка поблескивала под мягким светом ламп, низко открытая грудь поддерживалась корсажем из голубой ткани. Широкая и короткая юбка, расшитая по серебряному полю голубыми цветами, открывала голые загорелые ноги в туфельках вишневого цвета. Крупные, нарочито грубо заделанные в золотую цепь вишневые камни, фанты с Венеры, горели на нежной коже в тон пылавшим от волнения щекам и маленьким ушам. Мвен Масс, впервые видевший ученого-историка, рассматривал ее с нескрываемым восхищением. Веда подняла встревоженные глаза на Дарветра.
1: «Хорошо», — ответил он на немой вопрос своего прекрасного друга.
0: «Я много раз выступала, но не так», — заговорила Веда Конг.
1: «Совет следует обычаю. Сообщения для разных планет всегда читали красивые женщины. Это дает представление о чувстве прекрасного обитателей нашего мира. Вообще, говорит о многом», — продолжал Дарветер.
0: «Совет не ошибся выбором», — воскликнул Вен Масс. Веда проницательно посмотрела на африканца.

0: «Вы одиноки?» — тихо спросила она.
1: Вен Масс утвердительно кивнул головой.
0: «Вот поэтому вы и восхищаетесь. Вы хотели поговорить со мной?» — повернулась она к Дарветру.
1: Друзья вышли на широкую кольцевую террасу, и Веда с наслаждением подставила лицо свежему морскому ветру. Заведующий внешними станциями рассказал о своих колебаниях в выборе новой работы. 38-я звездная экспедиция или антарктические подводные рудники, или археология.
0: «О, нет, только не звездная!» — воскликнула Веда, и Дарветер ощутил свою бестактность.
1: Увлеченный переживаниями, он нечаянно задел больное место в душе Веды. Ему на помощь пришла мелодия тревожных аккордов, донесшаяся на балкон. «Пора. Полчаса до включения в кольцо». Дарветер осторожно взял Веду Конг за руку. В сопровождении остальных они спустились по движущейся лестнице в глубокое подземелье, высеченную в скале кубическую комнату. Здесь не было ничего, кроме приборов. Матовые панели черных стен казались бархатными, их прорезали четкие линии хрустальных полос. Золотистые, зеленые, голубые и оранжевые огоньки слабо освещали шкалы, знаки, цифры, изумрудные острия стрелок дрожали у черных полукружий, словно все эти широкие стены находились в напряженном, трепетном ожидании. Несколько кресел, большой стол черного дерева, частично вдвинутый в огромный, мерцающий жемчужным отблеском полусферический экран, обведенный массивной золотой рамой. Дарветер знаком подозвал к себе Мвена Масса, указав другим на высокие черные кресла.
0: Мвен Масс приблизился, ступая осторожно, на носках, как некогда ходили его предки в спаленных солнцем саваннах, подкрадываясь к огромным и свирепым зверям.
1: Мвен Масс затаил дыхание. Отсюда, из неприступного каменного погреба, сейчас раскроется окно в бесконечные просторы космоса, и люди соединятся мыслями и знаниями со своими братьями на других мирах. Представители земного человечества перед Вселенной сейчас они, 5 человек. Но с завтрашнего дня ему, Мвену Массу, придется руководить этой связью. Ему будут вверены все рычаги величайшей силы. Легкий озноб пробежал по спине африканца. Пожалуй, он только сейчас понял, какое бремя ответственности он взвалил на себя, дав согласие совету. И когда он взглянул на дар ветра, неторопливо действовавшего рукоятками управления, то в его взоре мелькнуло выражение, похожее на восторг, светившийся в глазах молодого помощника дар ветра. Раздался тяжелый, грозный звон, будто зазвучала массивная медь. Дар ветер быстро повернулся и передвинул длинный рычаг. Звон умолк, и Веда Конг увидела, что узкая панель на правой стене осветилась на всю высоту комнаты. Стена как будто провалилась, исчезла в беспредельной дали. Открылся призрачный контур пирамидальной горной вершины, увенчанный исполинским каменным кругом. Ниже этой колоссальной шапки сплавленного камня кое-где виднелись пятна чистейшего горного снега. Мвен Масс узнал вторую из высочайших гор Африки — Кению. Снова тяжкий медный удар потряс подземную комнату, заставляя находившихся там людей настораживаться и напрягать все внимание. Дарветер взял руку Мвена Масса и положил ее на горевшую гранатовым глазом круглую рукоятку. Мвен Масс послушно передвинул ее до упора. Теперь вся сила Земли, вся энергия, получаемая с 1760 могучих электростанций, перебросилась на экватор к горе 5-километровой высоты. Над ее вершиной заклубилось разноцветное сияние, сгустилось в шар и вдруг устремилось вверх, точно копье в вертикальном полете, пронизывающее глубины неба. Над сиянием встала тонкая колонна, похожая на вихревой столб смерч. По столбу струилась вверх, спирально завиваясь по его поверхности, ослепительно светящаяся голубая дымка. Направленное излучение пронизывало земную атмосферу, образуя постоянный канал для приема и передачи на внешние станции, служившие вместо провода. Там, На высоте 36 тысяч километров над Землей висел суточный спутник. Большая станция, обращавшаяся вокруг планеты за сутки в плоскости экватора, и оттого как бы неподвижно стоявшая над горой Кения в Восточной Африке, точкой, выбранной для постоянного сообщения с внешними станциями. Другой большой спутник вращался на высоте 57 тысяч километров через полюсы по меридиану и сообщался с тибетской приемопередающей обсерваторией. Там условия образования передаточного канала были лучшими, но зато отсутствовало постоянное сообщение. Эти два больших спутника соединялись еще с несколькими автоматическими внешними станциями, располагавшимися вокруг всей Земли. Узкая панель справа погасла. Канал включился в приемную станцию спутника. Теперь засветился жемчужный, оправленный в золото экран. В центре его появилась причудливо увеличенная фигура, стала яснее, улыбнулась громадным ртом. Гурган, один из наблюдателей суточного спутника, вырос на экране сказочным исполином. Он весело кивнул и, вытянув трехметровую руку, включил все окружение внешних станций нашей планеты. Оно сомкнулось воедино, посланной с Земли силой. Во все стороны Вселенной устремились чувствительные глаза приемников. Тусклая красная звезда в созвездии Единорога, с планет которой недавно раздался призыв, лучше фиксировалась со спутника 57, и Гурган соединился с ним. Только 3/4 часа мог продолжаться невидимый контакт Земли и другой звезды. Нельзя было терять ни минуты этого драгоценного времени.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: По знаку «Дар ветра» Веда Конг встала на отливавший синим блеском круг металла перед экраном. Невидимые лучи падали мощным каскадом сверху и заметно углубили оттенок ее загорелой кожи. Беззвучно заработали электронные машины, переводившие речь Веды на язык Великого Кольца. Через 13 лет приемники планеты темно-красной звезды запишут посылаемые колебания общеизвестными символами. И если там говорят, электронные переводные машины обратят символы в звук чужой речи. «Жаль только, — думал Дарветер, — что те, далекие, не услышат звучного мягкого голоса женщины Земли, не поймут его выразительность. Кто знает, как устроены их уши? Могут быть разные типы слуха. Только зрение, повсюду использующее проницающую атмосферу часть электромагнитных колебаний, почти одинаково во всей Вселенной, и они увидят очаровательную, горящую волнением Веду». Дарветер, не сводя глаз с полуприкрытого прядью волос маленького уха Веды, стал прислушиваться к ее лекциям. Веда Конг сжато и ясно рассказывала про основные вехи истории человечества. О древних эпохах существования человечества, о разобщенности больших и малых народов, сталкивавшихся в экономической и идейной вражде, разделявшей их страны. Она говорила очень коротко. Эти эпохи получили собирательное название ERM – «Эры разобщенного мира». Но не перечисление истребительных войн, ужасных страданий или якобы великих правителей, наполнявшие древние исторические книги, оставшиеся от античных веков, темных веков или веков капитализма, интересовало людей эры Великого Кольца. Гораздо важнее была противоречивая история развития производительных сил вместе с формированием идей, искусства, знания, духовной борьбы за настоящего человека и человечества. Развитие потребности созидания новых представлений о мире и общественных отношениях, долге, правах и счастье человека, из которых выросло и расцвело на всей планете могучее дерево коммунистического общества. В последний век ERM, так называемый век расщепления, люди наконец поняли, что все их бедствия происходят от стихийно сложившегося еще с диких времен устройства общества. Поняли, что вся сила, все будущее человечества в труде, в соединенных усилиях миллионов свободных от угнетения людей в науке и переустройстве жизни на научных основах. Были поняты основные законы общественного развития, диалектически противоречивый ход истории, необходимость воспитания строгой общественной дисциплины, тем более важной, чем больше увеличивалось население планеты. Борьба старых и новых идей обострилась в век расщепления и привела к тому, что весь мир раскололся на два лагеря – старых капиталистических и новых социалистических государств с разными экономическими устройствами. Открытие к тому времени первых видов атомной энергии и упорство защитников старого мира едва не привело к крупнейшей катастрофе все человечество. Но новое общественное устройство не могло не победить. Хотя эта победа задержалась из-за отсталости воспитания общественного сознания. Переустройство мира немыслимо без коренного изменения экономики, без исчезновения нищеты, голода и тяжелого изнурительного труда. Но изменение экономики потребовало очень сложного управления производством и распределением, и было невозможно без воспитания общественного сознания каждого человека. Коммунистическое общество не сразу охватило все народы и страны. Искоренение вражды и особенно лжи, накопившейся от враждебной пропаганды во время идейной борьбы века расщепления, потребовало развития новых человеческих отношений. Кое-где случались восстания, поднимавшиеся отсталыми приверженцами старого, которые по невежеству пытались найти в воскрешении прошлого легкие выходы из трудностей, стоявших перед человечеством. Но неизбежно и неуклонно новое устройство жизни распространилось на всю Землю, и самые различные народы и расы стали единой, дружной и мудрой семьей. Так началась ЭМВ, эра мирового воссоединения, состоявшая из веков союза стран, разных языков, борьбы за энергию и общего языка. Общественное развитие все ускорялось, и каждая новая эпоха проходила быстрее предыдущей. Власть человека над природой стала расти гигантскими шагами. В древних утопических фантазиях о прекрасном будущем люди мечтали о постепенном освобождении человека от труда. Писатели обещали, что за короткий труд, 2-3 часа на общее благо, человечество сможет обеспечить себя всем необходимым, а в остальное время предаваться счастливому ничего не деланию. Эти представления возникли из отвращения к тяжелому и вынужденному труду древности. Скоро люди поняли, что труд – счастье. Так же, как и непрестанная борьба с природой, преодоление препятствий, решение новых и новых задач развития науки и экономики. Труд в полную меру сил, только творческий, соответствующий врожденным способностям и вкусам, многообразный и время от времени переменяющийся. Вот что нужно человеку. Развитие кибернетики, техники автоматического управления, широкое образование и интеллигентность, отличное физическое воспитание каждого человека позволили менять профессии, быстро овладевать другими и без конца разнообразить трудовую деятельность, находя в ней все большее удовлетворение. Все шире развивавшаяся наука охватила всю человеческую жизнь, и творческие радости открывателя новых тайн природы стали доступны огромному числу людей. Искусство взяло на себя очень большую долю в деле общественного воспитания и устройства жизни. Пришла самая великолепная во всей истории человечества ЭОТ – эра общего труда, с ее веками упрощения вещей, переустройства первого изобилия и космоса. Изобретение уплотнения электричества, приведшее к созданию аккумуляторов огромной емкости и компактных, но мощных электромоторов, было крупнейшей технической революцией нового времени. Еще раньше научились с помощью полупроводников вязать сложнейшие сети слабых токов и создавать самоуправляющиеся кибернетические машины. Техника стала тончайшей, ювелирной, высоким искусством и вместе с тем подчинила себе мощности космического масштаба. Но требование дать каждому все вызвало необходимость существенно упростить обиход человека. Человек перестал быть рабом вещей, а разработка детальных стандартов позволила создавать любые вещи и машины из сравнительно немногих основных конструктивных элементов, подобно тому, как все великое разнообразие живых организмов строится из небольшого разнообразия клеток, клетка из белков, белки из протеинов и так далее. Одно только прекращение невероятной расточительности питания прежних веков обеспечило пищей миллиарды людей. Все силы общества, расходовавшиеся в древности на создание военных машин, содержание незанятых полезным трудом огромных армий, политическую пропаганду и показную мишуру, были брошены на устройство жизни и развитие научных знаний. По знаку Веды Конг Дарветер нажал кнопку, и рядом с прекрасным историком вырос большой глобус. «Мы начали, — продолжала Веда, — с полного перераспределения жилых и промышленных зон планеты. Коричневые полосы на глобусе вдоль 30 градусов широты в северном и южном полушариях означали непрерывную цепь городских поселений, сосредоточенных у берегов теплых морей в зоне мягкого климата без зимы. Человечество перестало расходовать колоссальную энергию на обогревание жилищ в зимние периоды, на изготовление громоздкой одежды. Наиболее плотное население сосредоточилось у колыбели человеческой культуры Средиземного моря. Субтропический пояс расширился втрое после растопления полярных шапок. На севере от северного жилого пояса простирается гигантская зона лугов и степей, где пасутся бесчисленные стада домашних животных. К югу, в северном полушарии, и к северу, в южном, были пояса сухих и жарких пустынь, ныне превращенные в сады. Здесь прежде находились поля термоэлектрических станций, собиравших солнечную энергию. В зоне тропиков сосредоточено производство растительного питания и древесины. в 1000 раз более выгодная, чем в холодных климатических зонах. Давно уже, после открытия искусственного получения углеводов, сахаров из солнечного света и углекислоты, мы перестали возделывать сахароносные растения. Дешевое промышленное произведение полноценных питательных белков нам еще не под силу, поэтому мы разводим богатые белком культурные растения и грибки на суше, и колоссальные поля водорослей в океанах. Простой способ искусственного производства пищевых жиров получен нами через информацию Великого кольца. Любые витамины и гормоны мы делаем в любом количестве из каменного угля. Сельское хозяйство нового мира освободилось от необходимости добывать все без исключения питательные продукты, как это было в старину. Пределов производства сахаров, жиров и витаминов для нас практически нет. Для производства одних лишь белков имеются гигантские площади суши и моря. Человечество давно освободилось от страха голода, десятки тысячелетий господствовавшего над людьми. Одна из главных радостей человека – стремление путешествовать, передвигаться с места на место, унаследовано от наших предков, бродячих охотников, собирателей скудной пищи. Теперь всю планету обвивает спиральная дорога, исполинскими мостами соединяющая через проливы все материки. Веда провела пальцем по серебристой нити и повернула глобус. По спиральной дороге беспрерывно движутся электропоезда. Сотни тысяч людей могут очень быстро перенестись из жилой зоны в степную, полевую, горную, где нет постоянных городов, а лишь временные лагеря мастеров животноводства, посевов, лесной и горной промышленности. Полная автоматизация всех заводов и энергостанций сделала ненужным строительство при них городов или больших селений. Там находятся лишь дома для немногих дежурных, наблюдателей, механиков и монтеров. Планомерная организация жизни наконец прекратила убийственную гонку скорости, строительство все более и более быстрых транспортных машин. По спиральной дороге поезда проходят 200 км в час. Только в случае какого-либо несчастья пользуются скоростными кораблями, мчащимися 1000 км в час. Несколько сот лет назад мы сильно улучшили лик нашей планеты. Еще в век расщепления совершилось открытие внутриатомной энергии. Тогда же научились освобождать некую ничтожную долю ее и превращать в тепловую вспышку, убийственные свойства которой были немедленно использованы в качестве военного оружия. Накопились большие запасы ужасных бомб, которые потом пытались использовать для производства энергии. Губительное влияние излучения на жизнь заставило отказаться от старой ядерной энергетики. Астрономы открыли путем изучения физики далеких звезд два новых пути получения внутриатомной энергии – Q и F, гораздо более действенные и не оставляющие опасных продуктов распада. Оба эти способа используются нами и теперь, хотя для звездных двигателей применяется еще один вид ядерной энергии – аномизонный, ставший известным при наблюдении больших звезд галактики через Великое кольцо. Все накопленные издавна запасы старых термоядерных материалов, радиоактивных изотопов урана, тория, водорода, кобальта, лития, было решено уничтожить, как только додумались до способа выбросить продукты их распада за пределы земной атмосферы. Тогда в век переустройства были сделаны искусственные солнца, подвешенные над полярными областями. Мы сильно уменьшили ледяные шапки, образовавшиеся на полюсах Земли в четвертичную эпоху оледенения, и изменили климат всей планеты. Вода в океанах поднялась на 7 метров. В атмосферной циркуляции резко сократились полярные фронты и ослабли кольца пассатных ветров, высушивавшие зоны пустынь на границе тропиков. Почти прекратились и ураганные ветры, вообще всякие бурные нарушения погоды. До 60-х параллелей дошли теплые степи, а луга и леса умеренного пояса пересекли 70-ю широту.
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: plastique.
1: Стивен Галлахер. Зов. Отрывок из стенограммы заседания суда. Процесс Корона против Робсона. 24 сентября 1987 года. Адвокат. Вы заманили ее в безлюдное место под предлогом того, что собираетесь не избежать. Робсон. Я ей ничего не обещал. Адвокат. Затем вы избили ее до потери сознания и оставили умирать. Робсон.
2: Потише, шеф, я шлепнул ее один раз, чтобы успокоить, и все.
1: Адвокат. Вы хотите сказать, что не имеете отношения к убийству? Робсон.
2: Когда мы расстались, она была жива и здорова.
1: Адвокат. И как вы предполагаете, когда она умерла? Робсон.
2: Не раньше утра.
1: Адвокат. А точнее, Робсон. Я бы сказал, примерно тогда, когда туда залили бетон. У нас есть тепло, у нас есть свет, у нас есть крыша над головой, сказал Мик. Эти парни даже оставили нам несколько грязных книжонок. У нас есть все, чтобы переждать плохую погоду. Так почему бы просто не посидеть тихо, пока все не кончится? Именно в этот момент лампочки замигали и погасли, и тлеющие угли в электрическом камине с двумя поленьями окончательно догорели. Сами поленья остывали медленно, и мы трое в каком-то беспросветном отчаянии наблюдали, как они темнеют. Ледяной ветер бил в стены небольшого придорожного домика, и я чувствовал себя примерно так же уверенно, как мышь, сидящая в обувной коробке на пути бегущего стада бизонов. Я уже замерз, и положение наше стремительно ухудшалось. Майк щелкнул зажигалкой, на стенах и потолке заплясали гигантские тени. «Должно быть, ветром оборвало провода», — заметил он. Другой человек, которого звали Дэвид, фамилию его я забыл, спросил. «Может, мы попробуем починить их?»
3: «Только не я, приятель, я хочу жить».
2: «И что нам теперь делать? Жечь мебель?»
3: «Чайник электрический, а водопроводные трубы замерзли», — живо возразил Дэвид. Мик окинул его тяжелым взглядом. «Тогда можешь пойти прогуляться», — сказал он. «Хочешь?»
1: Остатки свечей, укрепленные на небольших оловянных блюдцах, были из тех, что горят медленно и тускло. Газовая плита работала от баллона, стоявшего под столом. Шланг был перекручен, и газ пошел не сразу. Свечи горели

0: путешествовать вместе. Мик весил, наверное, 18 стоунов и казался, ну просто невозможно выразиться иначе, неряхой, хотя был подстрижен и прилично одет. Он походил на одного из тех торговцев, что стоят со своими тележками около футбольных стадионов, продавая гамбургеры и хот-доги, выглядящие так, словно их размягчали в моче. Дэвид, он сказал мне свою фамилию, но она вылетела у меня из головы, скорее принадлежал к людям, разъезжающим на машине фирмы, в которой на вешалке болтается запасная рубашка. Он сообщил, что занимается продажами, и я решил, что он коми-вояжер. Он был примерно моего возраста, тонкие светло-рыжие волосы создавали впечатление, что у него нет ресниц. Насколько я понял, Мик направлялся к большой заправке, расположенной в 2 милях дальше по дороге. Но шоссе закрыли, и он вынужден был оставить свой фургон, груженный резиновыми шлангами, и отправиться пешком назад, к единственному огоньку, виденному им на протяжении последних нескольких миль. Добравшись до хижины, он застал здесь Дэвида, скрючившегося перед электрокамином в наброшенной на плечи спецовке. Я присоединился к ним примерно через полчаса, и с того момента здесь больше никто не появлялся. Погода ухудшалась с каждой минутой. «Вряд ли кто-то еще сможет добраться сюда», — подумал я. «Должно быть, дорога уже несколько часов была закрыта». «Ничего себе дела!» — выдохнул Мик, ввалившись в дверь. Он провел снаружи 3 или 4 минуты. Я думал, что он сделает пару шагов, наберет снега и вернется, поэтому спросил, «Что так долго?» Он подошел к плите, растопырив руки, словно раздавал благословение, и краска понемногу начала возвращаться на его лицо. Из него получился бы неплохой деревенский паттер. «Я спускался взглянуть на дорогу», — объяснил он. «Хотел взглянуть. Вдруг там проехала снегоуборочная машина». «Видел что-нибудь?» «Мне еще повезло, что я смог вернуться обратно. Я прошел всего 20 ярдов. Метет так сильно, что я чуть и не ослеп. Ничего не видно. Там никакого движения. Похоже, мы застряли надолго».
1: «Прекрасно», — мрачно сказал Дэвид.
0: «Сначала высунь свой нос наружу, а потом критикуй», — предложил Мик. «Там стало еще хуже, как будто с неба сыплются бритвы. Я тебе еще кое-что скажу. Когда ветер свистит в проводах, кажется, что тебя зовут какие-то голоса. Послушаешь некоторое время, и, богом клянусь, услышишь собственное имя. Знаешь, что я думаю?»
1: «Что?» — спросил я.
0: «Это все те мертвецы, которых они соскребали с асфальта. Они там, снаружи, холодные и одинокие». С этими словами он подмигнул мне, подозревая, потому что стоял спиной к Дэвиду, и тот не видел его лица.
1: «Ради бога!» — угрюмо пробормотал Дэвид, затем отошел в дальний конец хижины и начал рыться в шкафах в поисках кружек и чая. Мик радостно ухмылялся, но я не совсем понимал, чему именно.
0: Понизив голос, чтобы Дэвид меня не услышал, он наполовину скрылся в одном из шкафов, я спросил.
1: «О чем это ты?»
0: «А ты не видел доски с вырезками?» — ответил Мик и указал на стену у меня за спиной. «Посмотри, мы нашли настоящий маленький дом радости, чтобы нас здесь занесло снегом. Десмонд все это читал, когда я появился».
1: «Я Дэвид», — поправил его приглушенный голос откуда-то из недр буфета.
0: «Конечно!» — невозмутимо произнес Мик.
1: Я взял свечу и поднес ее к стене. Пространство между какими-то шкафчиками было оклеено старыми газетными вырезками. Здесь было несколько пожелтевших девчонок с третьей страницы, но остальные представляли собой колонки новостей. Кое-где были фотографии. Фотографии изуродованных обломков. До меня не сразу дошло, что все это были снимки автокатастроф на трассе, и что произошли они на том участке дороги, который лежал под 3-футовым слоем снега неподалеку от нашей хижины.
0: «Должно быть, здесь эти парни ждут вызова, ждут, когда произойдет что-нибудь неприятное», — произнес Мик у меня за спиной. Он подошел и принялся рассматривать подборку вырезок из-за моего плеча. «Ничего себе! Навидались они всякого, а! Лучше они, чем я!»
1: «Аминь», — подумал я и обнаружил, что рассматриваю детали фотографии в тусклом свете мигающей свечи с каким-то отстраненным любопытством, которое всегда охватывало меня при виде чужого несчастья. Гибель целых семей. Девочка-подросток, которая отрезала голову. Водители грузовиков, раздавленные в кабинах, похожих на сплющенные банки из-под кокосов.

0: Коколы. Надоевшая любовница. На этой заметке я задержался дольше. Надоевшая любовница, втиснутая словно Джимми Хоффа в проволочную клетку опоры моста, готовую к тому, чтобы наутро туда залили бетон. «Заживо похороненная», — гласил заголовок. Но даже эта история бледнела перед катастрофой с участием экскурсии для стариков и фургона полного потрохов. Рассмотрев эту коллекцию, я решил, что мы забрели на базу бригады чистильщиков, работавших на ближайшем к хижине участке дороги и искренне гордившихся своей мрачной профессией. Я представил, как они шагают к своей мастерской на колесах, насвистывают, натягивая куртки, и размышляют о том, как провести следующий отпуск. А потом на месте выходят из машины с мешками и лопатами и дежурными фразами разговаривают с родными какого-нибудь скупердяя, который решил не тратиться на каюту на пароме или номер в отеле и ехал со спущенной шиной всю ночь. Я мог только предполагать, куда подевалась бригада. Наверное, когда погода начала портиться, они переехали дальше по шоссе, на заправочную станцию, потому что вряд ли кто-то, имея выбор, согласился бы сидеть в заперти в этом сарае. Я подумал, что сейчас заправка, наверное, похожа на лагерь беженцев. Там есть все необходимое, но она отрезана от остального мира. Я пожалел, что нахожусь здесь, а не там. Газовая конфорка горела на полную мощность, и все же изо рта у меня вылетали облачка пара. Дэвид, возившийся у стола, спросил: «Это все, что ты принес?» Я оторвался от любопытных заметок на стене и вслед за Миком подошел к плитке. Дэвид разглядывал алюминиевую кастрюлю. Только что она была набита снегом сверху и походила на гигантскую трубочку мороженого, но теперь на дне плескался слой воды примерно дюйм толщиной. Мик заметил: «Когда снег тает, от него мало что остается, верно?» Затем воцарилась напряженная тишина. Так в ресторане каждый из сотрапезников ждет, когда кто-то другой протянет руку к счету. Наконец я произнес: «Пойду принесу еще». Не знаю, как описать ощущения, которые охватили меня, когда я вышел на улицу. Холодный воздух словно ударил меня в лицо. Мне показалось, что я налетел на стену. Погода стала намного хуже, чем была несколько часов назад, когда я добирался сюда. Ветер мешал ориентироваться. Он сыпал в глаза ледяную крошку и норовил повалить на землю, так что я едва мог дышать. Но вскоре, к счастью, он стал немного потише, снег перестал валить, и я смог осмотреться, не боясь ослепнуть. Видимость была плохая. От 50 до 100 ярдов. Дальше все сливалось в серую мглу, как будто реальность больше не могла выдержать натиска бури. Я разглядел вереницу примерно из полудюжины желтых фонарей, тянувшуюся вдоль дороги. Свет их был приглушен и рассеян сильным снегопадом. От шоссе остались только параллельные линии разделительных барьеров, похожие на черточки, проведенные карандашом по снегу. И это было все. Несколько легких пластиковых конусов, установленных ранее, чтобы перекрыть дорогу, снесло ветром в сторону. Они валялись на снегу, словно не попавшие в цель ракеты, и больше ничто не нарушало однообразие снежного покрова. Я не заметил того, о чем говорил Мик. Я не слышал никаких голосов. Только где-то вдалеке от дороги, в темноте, ветер гудел в проводах. В этом звуке я не нашел ничего особенного. У меня с собой была небольшая банка из подпеченных бобов, единственный чистый на вид сосуд, который я смог найти. И я, наклонившись, попытался набить ее снегом. Свежий выпавший снег был слишком пушистым, его уносило ветром, когда я пытался набрать его в банку, но затем я попробовал скатывать из него снежки, и дело пошло лучше. Меня уже трясло от холода. Я на миг выпрямился, чтобы вытереть нос тыльной стороной перчатки, и с ужасом понял, что не чувствую прикосновения к своему лицу. Я ввалился в хижину, словно утопающий, которого вытащили из ледяного моря. Я пробыл на улице меньше минуты. Дэвид, стоявший у телефона, поднял голову. Еще несколько часов назад я бы ни за что не поверил, что с радостью увижу эту хижину, освещенную свечами, относительно теплую, с выставленными на стол кружками дорожников, на каждой из которых, чем-то вроде лака для ногтей, было написано имя владельца. Я изо всех сил постарался сделать вид, что владею собой, и поставил снег на плиту, пока Мик закрывал за мной дверь. «По-прежнему не работает?» — спросил я у Дэвида, кивнув на телефон.
1: «Не то чтобы не работает», — ответил он, наверное, в сотый раз щелкая рычагом. «Скорее похоже на незащищенную линию на другом конце, которой никого нет».
0: «Это как полевой телефон», — откликнулся Мик, стоявший у двери. «Если никто не подключился, значит, никого там нет. Как снаружи?»
1: «Я по-прежнему согласен лучше побыть здесь, чем там», — сказал я.
0: Мик заварил чай в пакетиках и добавил каких-то синтетических сливок из тех, что выглядят и пахнут, как масляная краска. Это был самый отвратительный чай, какой я когда-либо пробовал, но я выпил его жадно, словно нектар. Мы пододвинули свои стулья к плите, где чувствовалось какое-то тепло от горелки, и скоро у нас началась головная боль от угарного газа. Разговор неизбежно свернул на вырезки на стене.
2: «А вы взгляните на это с их точки зрения», — сказал Мик. «Это похоже на работу в морге. Первые несколько недель вам снятся кошмары, а потом привыкаете, и это становится просто работой, как все другие».
1: «А ты откуда знаешь?» — спросил Дэвид.
2: «Мой зять работает санитаром. Он всякого насмотрелся. То есть я хочу сказать, что обычные люди, вроде нас с вами, и половины не знают из того, что в мире творится».
0: Дэвид и ничего не ответил, но я думаю, что к тому времени он начал в каждой фразе Мика находить какое-то оскорбление в свой адрес. Я решил, что раскусил его. Некоторые люди, оказавшись в стрессовой ситуации, ищут кого-то, чтобы выместить свои эмоции. Они становятся злыми, ядовитыми, и если вы все же выкарабкиваетесь, то скорее несмотря на них, чем с их помощью. Я понял, о чем говорит Мик. Я представил себе эту бригаду, как они сидят здесь, терпеливо убивая время за чтением или игрой в карты и ожидая очередной мясорубки. Они похожи на всемогущего Господа. Мы идем по жизни, говоря себе, что с нами подобного никогда не произойдет, но они-то знают, что это случится. И это знание не является для них чем-то особенным. Казалось, только благодаря Мику мы пока не теряли головы. Я не уверен, что в тот момент смог бы хоть в чем-то положиться на Дэвида. Он сидел с хмурым видом, уставившись в пол, неуклюжий в чужой куртке. Неужели он добрался от своей машины до этого домика в одном пиджаке, без пальто? Он же должен был понять, когда выезжал, что погода ухудшается. Видимо, ему и в голову не приходило, что он будет вынужден покинуть натопленное здание или теплую машину. Некоторые люди слишком верят в незыблемость своего мира. Я не таков. Да, я верю, что Господь сотворил что-то неизменным, но, например, дизайнерская одежда, туфли для гольфа или новая модель Volvo вряд ли являются таковыми. Когда мое путешествие неожиданным образом было прервано, я ехал в соседнее графство к своей девушке. Она работала в крупной сети супермаркетов, ей платили гроши и все время переводили из города в город, а я как раз зацепился на одном из тех мест, где начальство никак не может толком сказать, возьмут тебя на постоянную работу или нет. Мы могли встречаться только на уикенд, в ее однокомнатной квартире, прячась от хозяйки. Должно быть, я выехал одним из последних перед тем, как дорогу закрыли. Я вынужден был остановиться, ожидая, пока с въезда на автомагистраль не уберут сложившийся вдвое тягач с прицепом, и после этого мне удалось тронуться с места только при помощи двух полицейских. Шины скользили по обледеневшему асфальту. Они посоветовали мне ехать на первой передаче и не налегать на мотор. Я запомнил последние слова полисмена, сказанные перед тем, как я отправился дальше. «Не хотел бы я оказаться на твоем месте, приятель!» Дальше стало еще хуже. Через полчаса езды на первой передаче, когда я тащился вдоль барьера, как слепой вдоль поручня, стрелка термометра съехала в красную зону, и в конце концов оба шланга лопнули. Я остановился, заклеил их и долил воды, но вскоре после этого двигатель заглох. Казалось, когда я рассказывал свою историю, меня слушал только Мик. Он заметил: «Я езжу по этому шоссе с тех пор, как его открыли. Никогда такого не видел. Похоже на конец света».
1: «У тебя прямо дар во всем подмечать положительные моменты, Мик», — ответил я.
2: «Ты не видел автопоезда, который стоит примерно в полумиле отсюда», — возразил он. «Большой новый фургон и два трейлера.
1: Они заблокировали всю дорогу. Вот почему мне пришлось вылезти из машины и пешком идти к последнему виденному огоньку. Эти штуки похожи на динозавров. Они везде проедут. Но с такими заносами даже им не справиться. А ты как думаешь, Десмонд?»
3: «Я Дэвид!»
1: От резкого крика в тесной комнатке я вздрогнул, и, по-моему, даже Мик был удивлен такой реакцией.
3: «Хорошо, хорошо», — произнес он. «Извини». «Тогда черт тебя возьми, произноси мое имя правильно!»
1: «Я же сказал, извини. Я просто спросил тебя, что ты об этом думаешь».
3: «Я хочу домой», — с несчастным видом пробормотал Дэвид, глядя в пол, словно чувствуя неловкость после своего взрыва.
1: И тогда Мик сказал неожиданно мягко. «Я тебя понимаю, Дэйв». В этот момент газовая горелка начала хлопать. Мы все обернулись к ней. Я услышал чьи-то слова. «Вот дерьмо!» Затем понял, что это сказал я сам. Огонь погас не сразу, но очевидно было, что он на последнем издыхании. Мик сунул руку куда-то под стол и вытащил приземистый металлический цилиндр. Когда он взялся за него двумя руками и встряхнул, мы поняли, что на дне плещется около чашки жидкости.
3: «Там что-то еще осталось», — с надеждой произнес Дэвид.
1: «Там всегда что-то есть на дне», — возразил Мик. «Газ закончился». Под столом, в углу, нашелся еще один баллон, но содержимого там оказалось не больше. Горелка перестала давать тепло и трещала так, что никто не возразил, когда Мик повернул выключатель. Тишина сковала нас прежде, чем холод. Но через пару минут холод начал свое наступление. Мы взломали шкафчики в поисках курток или одеял, но нашли только инструмент, пустые коробки для завтраков и заляпанные грязью рабочие сапоги. Замечание Дэвида насчет сжигания мебели уже не казалось таким смешным, но проблема заключалась в том, что жечь было почти нечего. Стулья были сделаны в основном из металлических трубок, стол из ДСП, так что нам осталась пачка порножурналов, несколько книжонок в бумажных обложках и колода карт. Хижина из приюта превратилась в ледник. Дэвид первым облёк это в слова. Он сказал: «Придется выходить и искать другое место, да?» В его устах это прозвучало так, словно хибара выкинула мерзкий трюк и предала нас.
3: «Здорово», — горько продолжал он. «Теперь нам действительно крышка. Возможно, мы могли бы остаться здесь, немного побегать на месте, сделать все, чтобы продержаться при температуре ниже нуля до тех пор, пока буря не утихнет и спасатели не придут к нам на помощь». Но Мик уже принялся снова шарить в шкафчиках, словно ища что-то, только что виденное.
1: «По-моему, — сказал он, — у нас остался только один выход».
3: «Заправка», — предположил я.
1: «Так далеко нам никогда не добраться. До нее больше 2 миль, а сейчас это все равно, что 20. Думаю, в лучшем случае мы едва ли четверть пути пройдем».
3: «Тогда нам ничего не остается», — пробормотал Дэвид.
1: «Нам остается большой автопоезд, который перегородил проезжую часть». С этими словами Мик сунул руку в третий шкафчик и извлек оттуда короткий гвоздодер. Взмахнув железкой, он продолжал: «Если мы сможем забраться в тягач и завести двигатель, то продержимся в кабине с включенной печкой».
3: «До того момента, когда закончится бензин», — сказал я, возможно, слишком пессимистично.
1: «У этих чудищ никогда не заканчивается бензин. У них баки, как цистерны. Мы сможем дождаться снегоочистителя или выберемся наружу, когда погода улучшится. Что думаете?»
3: «Может, там есть рация», — сказал Дэвид с таким выражением, словно сделал открытие, удивившее даже его самого. Мы оба уставились на него. «Радиостанция гражданского диапазона», — продолжал он. «По-моему, она есть в каждом таком большом трейлере. Мы сможем сообщить людям, где мы».
1: «Точно, сможем, Дэйв», — сказал Мик с ноткой одобрения в голосе, затем перевел взгляд на меня. «Ты с нами?»
3: «Пошли», — сказал я тоном, в котором было, наверное, в 5 раз больше оптимизма, чем я чувствовал на самом деле. Но Мик поднял руку, словно говоря: «Потише».
1: «Погодите минуту», — начал он. «Нет смысла нам всем троим ползти туда. Вот что я подумал. Допустим, один из нас сделает вылазку и провернет все необходимое, а потом нажмет на клаксон, это будет сигнал остальным выходить.
3: «Я не знаю, что нужно делать», — уныло произнес Дэвид.
2: «Я тоже», — сказал я. «Ну», — фыркнул Мик, — «раз уж мы заговорили о взломе, угоне и маленьком фокусе с проводкой, то, видимо, только у меня здесь имеется соответствующее образование. Я прав?» Он был прав, и, по моему мнению, он мог сколько угодно ехидничать насчет образования, если способен вытащить нас отсюда. Он поднял воротник, застегнул пальто и натянул перчатки на меху. Я проводил его до двери. Пока я готовился выпустить Мика в суровую ночь, Дэвид решил в очередной раз попытаться кому-нибудь дозвониться. Я сказал: «Ты сумасшедший, ты это знаешь?»
3: «Мне сделали операцию по удалению мозгов», — хмыкнул Мик. «И знаешь, без них гораздо лучше».
2: Затем он заговорил серьезно: «Я хочу добраться до барьера и идти вдоль него, иначе черт знает, куда забреду. Жди сигнала». Он мельком взглянул на Дэвида. «И присматривай за ним. С ним все будет в порядке. Если он начнет валять дурака, врежь ему как следует. Я не шучу». За какие-то одну или две секунды, пока я выпускал Мика, в помещение ворвался порыв ледяного ветра. И на этот раз холодный воздух остался внутри, словно бродячая собака забежала в дом и отказывалась уходить. Дэвид с проклятием швырнул трубку на рычаг, словно телефон не работал намеренно. Затем уселся на стул, глубоко засунув руки в карманы рабочей куртки и натянув воротник на нос, чтобы дышать согретым воздухом. Он был похож на какое-то чудное животное, спрятавшееся в синем шерстяном панцире.
3: «Знаешь, я слышал, что он сказал». Голос его, приглушенный плотным материалом, звучал как будто издалека. «Он пошутил». «Ага, как же. Кем это он себя возомнил? Скоттом в Антарктиде?»
2: «Да мне плевать, кем он себя считает, хоть Скотти с Энтерпрайза. Если он вытащит нас из этой клетки, я буду ему благодарен». Дэвид устроился поудобнее.
3: «Ну, не надо насчет меня волноваться. Я не балласт».
2: «Я и не говорил, что ты балласт». Некоторое время мы молчали. Затем он произнес:
3: «В хорошую переделку мы угодили, а?»
2: «Да», — подумал я, — «действительно, в хорошую. Но могло быть и хуже. Например, когда тебя разрезает надвое при столкновении автомобилей, мчащихся со скоростью 150 миль в час, только потому, что кому-то вздумалось выбрать день твоей поездки для того, чтобы пересечь разделительную полосу и покончить с собой. Или быть заживо похороненным в бетоне, так глубоко, что твое тело не обнаружить даже рентгеном. Или сидеть за рулем, откинув голову на спинку кресла. В общем, оказаться героем одной из полусотни газетных вырезок, составлявших частный музей ужасов дорожных рабочих». «У нас еще остается выход», — возразил я. «А значит, не все так плохо».
3: «Если он доберется туда», — буркнул Дэвид.
2: Следующие 20 или 30 минут, казалось, тянулись целую вечность. В компании Дэвида было не очень-то уютно, особенно после прощальных слов Мика, которые застряли у него в памяти. Я не знал, чего от него ждать. Будет ли он по-прежнему мешать мне, словно ядро на ноге, или ударится в опасный энтузиазм. Я решил, что в последнем случае с радостью отправлю его на улицу первым. Наконец ветер немного утих, и мы расслышали далекий звук автомобильного сигнала. Я с некоторым облегчением заметил: «Наверное, это нас зовут». Дэвид ответил, что он готов идти. Я спросил, не хочет ли он сделать последнюю попытку с телефоном, но он отказался.
3: «Этот мешок жира был прав в одном», — сказал он. «Если слушать достаточно долго, действительно начинает казаться, что кто-то зовет тебя по имени».
2: Я дал ему пройти и вышел следом. Как только дверь с грохотом захлопнулась за нами, моему оптимизму немедленно был нанесен могучий удар. По сравнению с этой яростной бурей, ветер, гудевший в проводах во время моей последней вылазки за снегом, казался ласковым бризом. Я ничего не слышал, ничего не видел вокруг себя. И уже начал паниковать, когда почувствовал, как Дэвид грубо схватил меня за руку и толкнул вперед в слепящий водоворот. В некоторых местах намело высокие сугробы, маскировавшие впадины в земле, что еще более затрудняло передвижение. Мы, спотыкаясь и барахтаясь в снегу, сползли к дороге, и пока мы спускались по открытому склону, ветер, к счастью, немного утих.
0: Мы добрались до центрального разделительного барьера, с острой верхушки которого непрерывно сдувала снежную пыль. Но к тому времени я совершенно потерял ориентацию, как будто меня сунули в ящик и хорошенько встряхнули. «Куда?» — проорал я, и Дэвид вынужден был приблизить лицо к моему уху, чтобы я расслышал его.
3: «На север!» — взревел он.
0: «Что?»
3: «Туда!»
0: И он пихнул меня изо всех сил, чтобы заставить идти. Еще несколько минут назад я бы ни за что не поверил, что идти будет так тяжело. Снегу намело выше колена, временами попадались сугробы высотой по пояс, затем они снова сменялись более мелкими, и барьер на несколько метров исчезал, так что мы вынуждены были идти, ориентируясь по желтым фонарям у нас над головой. Какое-то время я прокладывал тропу, затем Дэвид сменил меня. Следы, оставленные Миком, полностью исчезли. Но время от времени, когда буря немного ослабевала, издалека раздавался гудок, указывая нам направление. «Он сделал это, значит, я тоже смогу сделать».
4: «Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР».
5: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: Мне казалось, что мы шли 3 часа. Хотя более рациональная часть моего сознания говорила мне, что на самом деле путь занял около 15 минут. Наконец мы добрались до первого места, где смогли остановиться и передохнуть. Это был путепровод, слишком широкий и высокий, чтобы служить укрытием, но все же немного защищавший от режущего, как бритва, ветра. Мы ввалились под мост, совершенно онемевши, как будто последнюю четверть часа лежали под капельницей с новокаином, и рухнули у стены, словно 2 пехотинца какой-то забытой войны.
2: «Ты в порядке?» — спросил я Дэвида, и мой голос был странно приглушен ковром снега, наметенного под мостом.
3: «Дьявол тебя возьми! Ты что, шутишь?» — выдохнул он, и больше я ничего не мог от него добиться.
0: Я попытался стряхнуть снег, прилипший к моей куртке. Я не хотел, чтобы он растаял и просочился сквозь одежду, чтобы превратиться в лед, когда мы пойдем дальше. Он отваливался кусками. Дэвид, сидя на корточках, обхватил себя руками, чтобы терять как можно меньше тепла. «Если мы пробудем под мостом слишком долго, — подумал я, — то рискуем остаться здесь навсегда». Я прислушался. Хотя пространство под мостом было открыто, участок дороги длиной в несколько метров казался изолированным помещением. Здесь было светлее, чем снаружи, потому что ничто не заслоняло свет желтых фонарей. И, как я уже заметил, заговорив с Дэвидом, звуки замирали, словно наткнувшись на что-то мягкое. Опоры на противоположной стороне проезжей части были окружены лесами, но сквозь их решетку я различил граффити, нанесенное аэрозолем. Там было написано красной краской: «Робсон, когда выйдешь, ты покойник». Моей любимой была надпись, виденная на стене одного здания на пляже, простая и элегантная: «Я чувствую себя немного нормально сегодня». Но тот пляж, казалось, находился в миллионах миль отсюда. Должно быть, ветер ненадолго перестал свирепствовать, потому что я расслышал писк автомобильного гудка, прозвучавший, казалось, совсем близко. Он подействовал на Дэвида, как остроконечная палка на быка. Он неловко поднялся на ноги и пошел дальше, спотыкаясь и размахивая руками, словно не мог полностью контролировать свои конечности. Я устало сказал себе, что вряд ли смогу найти силы встать, но тронулся вперед, не успев додумать эту мысль. Дэвид бормотал что-то на ходу, но я не слышал его слов. Я постоянно спотыкался, потому что под снегом в этом месте было навалено всякой дряни. Нога моя зацепилась за шланг от компрессора, и мне пришлось пинком отбросить его прочь. Поодаль, на том месте, где должна была находиться обочина, я разглядел наполовину занесенные снегом механизмы, громоздкие генераторы с тяговыми устройствами и небольшой самосвал, который был бы для нас спасением, если бы не тот факт, что у него не хватало одного колеса. Выглядело это так, словно перед ухудшением погоды рабочие сверлили бетонную опору, как больной зуб. Холст, натянутый на леса, скрывал место работы, но ветер оборвал его, и вокруг дыры хлопало несколько лоскутов. Виднелась металлическая арматура. Прутья были выгнуты наружу, словно в результате взрыва. Как будто рабочие дошли примерно до половины, а потом попавшая внутрь вода замерзла, и дыра расширилась. Сейчас я понимаю, что мне надо было как следует подумать, прежде чем идти дальше. Но есть некоторые вещи. Вы можете обдумывать их сколько угодно, но никогда не догадаетесь, что вам суждено увидеть. Я сосредоточился на одной картине и не видел ничего вокруг. Я думал об автопоезде, который выступал из мглы в сотни ярдов впереди. Первым, что я разглядел, были аварийные огни, и их было множество. Я почти смог различить очертания тягача, как на тех рисунках, где горстка беспорядочно рассеянных звезд соединяется в невероятное созвездие. Они мигали в такт звуку сирены, и это зрелище было одним из самых радостных в моей жизни. Дэвид шагал впереди меня, словно заводная игрушка, которую ничто не сможет остановить. Это был большой континенталь с тремя сложившимися, словно складной нож, секциями. Настоящий дорожный монстр. Должно быть, в движении он походил на горную лавину. Негромкий писк, который привел нас сюда, постепенно превратился в мерные оглушительные звуки сирены. Дэвид попытался перейти на бег, но не смог. Должно быть, силы его были на исходе. Мы помогли друг другу забраться в кабину. Внутри синхронной сирены и огнями ревела сигнализация. Мика нигде не было видно. «Где он?» — спросил я. «Бог его знает», — ответил Дэвид, изучая приборную доску, которая выглядела как часть кабины космического шаттла. «Он мог хотя бы оставить двигатель включенным».
6: «Может, он до этого не дошел?»
0: Но Дэвид указал на пучок проводов, торчавший позади рулевой колонки.
1: «А это тогда что?» — воскликнул он. «Спагетти с кетчупом! Проверь радио!»
0: Я проверил. «По-моему, не работает», — сообщил я. Через минуту после нашего появления сигнализация отключилась, и сирена смолкла. Тишина показалась мне почти болезненной. К тому времени Дэвид нашел стартер и пытался завести мотор. Первые две попытки закончились неудачно. Затем он подергал за провода, как ребенок, запускающий воздушный шарик. После чего, наверное, восстановился какой-то контакт, потому что с третьей попытки мотор под полом кабины мгновенно завелся. Через несколько секунд он заурчал, но затем почти сразу заглох.
1: «Мерзкая штука», — пробормотал Дэвид и попробовал снова, но двигатель упорно не желал оживать.
0: Дэвид тяжело откинулся на спинку водительского кресла. Я сказал, «Может, мы сможем продержаться здесь?»
1: «Печь не работает», — возразил он. «Тебе, наверное, кажется, что здесь тепло, но это после улицы. Если мы не заведем мотор, не вижу разницы, где сидеть, здесь или в том сарае».
0: Дэвид снова нажал на кнопку стартера, но безрезультатно.
1: «Вот тебе и причина», — вдруг сказал он, указывая на приборную доску.
0: По-видимому, передо мной был датчик уровня горючего. Судя по показаниям прибора, бак был почти пуст.
1: «У этих чудищ никогда не заканчивается бензин», — горько заметил Дэвид, видимо, пытаясь передразнить Мика. «У них баки как цистерны».
0: И он силой ударил по рулю, затем откинулся на спинку кресла с лицом темным, словно помятая слива. В этот момент где-то во тьме загудел автомобильный сигнал. Мы прислушались. Вой ветра заглушил гудок, затем он донесся до нас снова. Сигнал шел откуда-то с шоссе.
1: «Пошли», — устало выговорил Дэвид и открыл дверь со своей стороны, чтобы вылезти наружу.
0: На этот раз он даже не вздрогнул от яростного порыва ветра.
1: «Ну хорошо», — хотел было сказать я. «Ты доказал свое. Доказал, что ты не балласт. Так почему бы теперь не посидеть и не отдохнуть немного?»
0: Но вместо этого я неуклюже приподнялся и пополз наружу. Я был готов рухнуть и уснуть прямо здесь, на полу. Тогда я, скорее всего, умер бы во сне, после чего мой свежезамороженный труп был бы готов для морга. Но в тот момент мне было все равно. На полу кабины лежали перчатки на меху, принадлежавшие Мику. Я протянул руку и подобрал их. Это была не галлюцинация. Передо мной в самом деле были перчатки. Должно быть, он снял их, чтобы сделать тонкую работу, замкнуть провода. Но как он мог бросить их здесь? У меня на руках были громоздкие лыжные рукавицы, но даже в них я почти не чувствовал пальцев от холода. Если Мик смог добраться до следующего брошенного грузовика, о чем, видимо, говорил сигнал, то вряд ли в ближайшее время ему придется играть на пианино. Я выскользнул из кабины и повалился на снег с северной стороны гигантской машины. Дэвид ушел без меня, привлеченный сигналом, словно глубоководная рыба, попавшаяся на крючок. Гудки раздавались не так регулярно, но были слышны лучше. Я чувствовал какую-то тревогу. Во-первых, я думал об оставленных перчатках. Во-вторых, я знал, что никто не доверит большой трейлер и его груз стоимостью не меньше четверти миллиона водителю, который вылезет и пойдет по обочине с консервной банкой, чтобы добыть топливо. И радио. Радио должно работать, хотя бы давая только белый шум, вроде той снежной пелены, что кружилась за окнами. Я осматривал грузовик, когда споткнулся от тела Мика. Он лежал лицом вниз, и его почти замело снегом, отчего у меня на миг возникла безумная мысль, будто он на самом деле жив и просто спрятался в сугробе от ледяного ветра. Но, прикоснувшись к нему, я почувствовал, что тело затвердело, как мокрая простыня, вывешенная на улице зимой. Когда я, наконец, перевернул его на спину, то увидел, что из-под подбородка Мика торчит кусок железной арматуры, видимо, извлеченный из опоры моста. Прут прошел сквозь горло, словно кто-то наколол голову, собираясь жарить ее на костре. Глаза убитого были полуоткрыты и превратились в куски льда. В голой руке он по-прежнему сжимал короткий лом, защитное орудие, которым он так и не сумел воспользоваться. Это произошло около больших бензобаков, за кабиной. Баки были разрезаны, бензин вытек и ушел в снег. В прямом смысле разрезаны. Их не просто проткнули или продырявили чем-то острым. Я увидел четыре параллельные царапины, словно нанесенные когтями. Дэвид остановился и смотрел на меня. Но он был слишком далеко, чтобы разглядеть, что я делаю. Я едва видел его. Серый призрак. Сгусток дыма. Он поманил меня за собой широким жестом, словно пытаясь поймать что-то в воздухе. Я крикнул: «Нет, не ходи туда! Это не он!» Но Дэвид лишь прокричал в ответ что-то неразборчивое, отвернулся и двинулся дальше. И буран поглотил его. И откуда-то издалека донесся вой. Брачный зов какой-то кошмарной сирены, измазанной бензином, с выгнутой спиной и длинными железными когтями, готовыми впиться в жертву. Я бросился бежать вслед за ним. Я называю это бегом, хотя уйти мне удалось недалеко. Думаю, энергии, потраченной мною на то, чтобы сократить расстояние между мной и Дэвидом, вполне хватило бы, чтобы снабдить электричеством небольшой городок. Но я не смог его догнать. Он даже не оглянулся. Я увидел, как он попытался поймать нечто, пролетавшее мимо, и у меня на миг остановилось сердце. Но, думаю, это был один из пластиковых конусов или другой подобный мусор, попадающийся на дороге. Сейчас Дэвида не могли бы отвлечь от его цели даже обнаженные монахини, танцующие в воздухе, потому что он увидел второй грузовик. Грузовик. Он был гораздо более старым, чем первый, и не таким большим. Он стоял у дальнего края барьера, передом ко мне. Выглядел он так, словно его сильно занесло на льду, после чего он остановился, затем водитель покинул его, и его наполовину замело снегом. У него был какой-то зловещий вид, казалось, он приготовился к прыжку. Двигатель работал, из трубы валил дым, бледные фары светились, как глаза больного, прикованного к постели. Дэвид протянул руку и постучал по дверце кабины, чтобы его впустили. Я остановился у барьера и мог только смотреть. Сирена смолкла. Дверь открылась. Внутри горел свет. Но стекла запотели и были залеплены снегом, поэтому можно было разглядеть лишь какой-то смутный силуэт. Дэвид уже поставил ногу на ступеньку и почти поднялся, но я понял, что что-то насторожило его. Распахнутая дверь загородила его от меня, и внезапно он исчез. Его с невероятной скоростью втащили внутрь. Затем дверь захлопнулась, и свет погас. Из кабины понеслись пронзительные, непрекращающиеся жуткие крики. Я поморщился, зная, что ничего не могу сделать. Вспомнив длинные разрезы на бензобаке, я молился лишь о том, чтобы для Дэвида все закончилось побыстрее. Но это продолжалось еще долго. Наконец, крики смолкли. После долгой паузы я увидел, как дверь кабины приотворилась, словно мышеловка. В заснеженную мглу упала узкая полоска света. Я взглянул на окна кабины. Они были залиты алой жидкостью, как кувшин блендера. Кровь начала медленно стекать вниз. Осевший на стекле пар смывал ее. Я еще немного подождал, но не заметил никакого движения. Я рассчитывал свои шансы добраться до заправочной станции. То, что до сих пор казалось совершенно невозможным, теперь выглядело как заманчивая и вполне достижимая цель. Ведь я уже преодолел большую часть пути, разве нет? Теперь, когда я мельком увидел то, что ожидало меня в случае задержки, мне внезапно ужасно захотелось идти вперед. Первым делом необходимо было пересечь проезжую часть, чтобы оказаться как можно дальше от грузовика. Теперь я уже ничем не мог помочь Дэвиду, не было смысла оставаться здесь, под фонарями, которые освещали меня даже в снежную бурю. Я наискосок пересек заснеженное поле, когда-то бывшее скоростным рядом. Я превратился в спотыкающееся на каждом шагу замерзшее существо, внутри которого бился ужас. Внезапно сирена завыла снова. Это обрадовало меня. Это было очень кстати. Если те, кто сидит в кабине, нажимают на кнопку, значит, они не вышли на охоту за мной, и именно это мне было нужно. Я пытался вспомнить дорогу, ведь мне уже приходилось ездить здесь. Я решил, что сейчас должен выйти на возвышенный, открытый и изогнутый участок дороги, идущий над водохранилищем, затем дорога должна была свернуть в холмы, где располагалась заправка, но в любом случае я не мог почти ничего рассмотреть. Снегопад усилился. Даже в лучшие времена крупногабаритные грузовики попадали в аварии на этом участке, а сейчас время явно было не лучше. Я решил, что нужно как следует смотреть под ноги. В хорошую погоду я смог бы разглядеть огни фабричного городка, расположенного внизу, в нескольких милях от дороги. Но теперь вид застилала плотная снежная пелена. Я представил себе, что держу одно из этих пресс-папье с рождественскими сценами, из тех, что встряхивают, чтобы внутри взметнулся снег. Но в моем сувенире была еще крошечная фигурка Дэвида, колотившего по стеклу и беззвучно звавшего на помощь. Я мысленно встряхнул шар еще раз, и внутренность его окрасилась в розовый цвет. «Глупо, я знаю. Я не был виноват в их гибели». И уж, разумеется, не я толкнул Дэвида в объятия того, что ждало в кабине. Но, наверное, если увидишь, как кто-то умирает смертью, примерно схожей с тем, что бывает, когда попадаешь в турбину самолета, это не может хоть немного не воздействовать на воображение. Может быть, это объясняет кое-что из того, что произошло позже. Но мне почему-то кажется, что дело тут было не в воображении. Звук сирены у меня за спиной становился тише. Гудки были теперь более длинными, они походили на стоны пойманного в капкан животного, уставшего вырываться. «Прекрасно, замечательно», — думал я, — «просто сиди там и гуди». И в этот момент метель немного утихла, и передо мной выросла темная фигура. Это оказалась моя тень. Я отбрасывал ее на снежную стену за обочиной, так что казалось, будто силуэт парит прямо в воздухе. Обернувшись, я заметил, что некто в кабине грузовика водит перед собой прожектором из тех, что вращаются на подставке. Этот прожектор светил прямо на меня. Луч скользнул мимо, и я понял, что нахожусь слишком далеко, чтобы меня можно было заметить. И, наверное, я был настолько облеплен снегом, что даже вблизи меня трудно было разглядеть. Но облегчение это оказалось преждевременным. Через несколько секунд прожектор наткнулся на линию моих следов, пересекавшую заснеженное поле. Яркий свет падавший под небольшим углом, высветил его, не оставляя никаких сомнений. Прожектор перестал вращаться, и через мгновение сирена смолкла. Воцарилась тишина, которая мне не понравилась. Она была полна неопределенной угрозы. А затем дверь кабины открылась, и тот, кто там сидел, спрыгнул на снег. Не знаю, что я ожидал увидеть. Что угодно. Только не это. Она была маленькой, тонкой. Легкое летнее платье было изорвано и покрыто пятнами. Пряди грязных пыльных волос свисали на лицо. Руки ее были обнажены, но она, казалось, не замечала холода и ветра. Она двинулась к тому месту, где мои следы сворачивали с обочины на проезжую часть, и я знал, что мне надо разворачиваться и бежать, но не мог сдвинуться с места. Она шла по снегу босиком, не оставляя следов. Я увидел, как она наклонилась, перелезая через барьер, и прикоснулась к нему, словно перебиралась через ограду где-то за городом в конце весны. Наконец я бросился бежать. Передо мной мелькнули смутные очертания одного из пластиковых конусов, уносимого ветром, и в следующий момент он ударил меня. Я упал на землю. Я попытался встать, но, казалось, мои нервные окончания были выдернуты из своих гнезд и перепутаны так, что сигналы от мозга не доходили к конечностям. Она приближалась, и я слышал ее легкую поступь даже сквозь вой ветра. Она подошла и встала надо мной. Кожа у нее была белая, как мрамор. Сквозь нее просвечивали голубые жилки. Лица ее я не видел, потому что прожектор светил ей в спину. Я мог разглядеть лишь остатки ее волос, развиваемые ветром вокруг безжалостной черной бездны, которая смотрела на меня.
7: «Луи!» — прошептала она.
0: «Луи?» — подумал я. «Какой еще, мать его, Луи? Послушайте, леди, я точно не Луи!» Я открыл рот, чтобы сказать нечто подобное, но у меня вырвался лишь жалкий, едва слышный хрип. Ветер прекратился, стало тихо. Затем мне показалось, что глаза на ее раздавленном лице загорелись, словно факелы. Она наклонилась ко мне. Я почувствовал их жар. Дыхание, от которого несло разложением, опалило мою онемевшую от холода кожу. Теперь я разглядел, что ее волосы были облеплены цементом, местами пряди вырваны. Кожа походила на кожу ощипанной куропатки, которая слишком долго провисела в подвале.
7: «Луи»,
0: — снова произнесла она, на этот раз с какой-то кошмарной нежностью, и взяла в свои мертвые руки мою онемевшую, как у мертвеца, голову. Я с ужасом понял, что она собирается меня поцеловать. Передо мной разверзлась черная бездна, ревущая, словно самолет, летящий прямо в ад. И я хотел было закричать, но вместо этого лишь намочил штаны. Она замерла в нескольких дюймах от моего лица и отпустила мою голову. Я решил, все, до нее дошло, что я не тот, кого она ищет. Она подняла руку, я увидел ее пальцы и понял, каким образом ей удалось продырявить топливный бак. Я закрыл глаза, потому что понял, что это конец. Я не открывал их, ждал, ждал, ждал. И прождав столько, что за это время можно было просмотреть Конана Варвара, я рискнул разлепить один глаз и взглянуть вверх. Она еще была близко, но не смотрела на меня. Казалось, она к чему-то прислушивалась. Я, в свою очередь, тоже прислушался, но не услышал ничего, кроме свиста проводов над головой. А потом до меня донесся тонкий, одинокий вой автомобильного гудка.
7: «Луи?»
0: — сказала она и начала подниматься. Вот что я узнал об этом позднее. Луис Робсон работал менеджером строительной компании и ездил на Мерседесе, а она была ученицей кассира в супермаркете. Как она умудрилась вбить себе в голову, что он бросит жену и сбежит с ней, это одна из вечных загадок, вроде той, почему старые машины ездят лучше после мойки и покраски. Должно быть, как-то раз он пообещал ей нечто подобное,
2: и она прокручивала его слова в памяти снова и снова. Наконец, однажды вечером он велел ей ждать его с упакованными чемоданами и готовым к отправке прощальным письмом. Она должна была встретиться с ним на стройке его компании неподалеку от нового шоссе. Он сказал, что подъедет и просигналит о том, что все в порядке, автомобильным гудком. Но ей пришлось ждать этого сигнала очень долго. Когда она пришла на стройку, он уже ждал ее там, в темноте, с гаечным ключом. Он бросил ее, еще живую, но без сознания, в опалубку для опоры моста, которую наутро должны были залить бетоном, отправил туда же ее дешевый чемодан и опустил приготовленное ею письмо в почтовый ящик, не догадываясь о том, что в нем упоминается его имя. Это произошло 5 лет назад. Не знаю, может быть, ее просто привлек сигнал, а может быть, в темной, кишащей червями яме, в которую превратилось ее сознание, осталось место для чего-то еще, кроме этой навязчивой идеи. Она неуклюже выпрямилась и, словно покинутый корабль, дрейфующий к далекому маяку, направилась туда, откуда раздавался сигнал сирены. Когда она вышла на дорогу, ковш снегоочистителя ударил ее. Ее разорвало на кусочки, как глазное яблоко в вакууме. Ковш и ветровое стекло снегоочистителя забрызгало чем-то липким, как смола, и вонючим, как нечистоты. Клочки гнилой кожи разлетелись в радиусе 100 ярдов и дождем посыпались на снег с негромкими шлепками. Она была полностью уничтожена. Останки ее невозможно было собрать так, чтобы получилось хоть что-то отдаленно напоминающее человеческое тело. Машина остановилась, и я увидел вылезающих из нее людей в ярко-оранжевых жилетах, удивленных, не понимающих, что произошло. Я с трудом встал на колени и замахал руками над головой.
8: «С вами кто-нибудь есть?» — спросили они меня, когда все мы оказались внутри и мне дали термокружку с огненным кофе. «Здесь никого не было!» Я сказал им, что заметил какую-то птицу, врезавшуюся в ковш, и все произошло так быстро, что никто не смог придумать лучшего объяснения. Они назвали мне свои имена, те, что были написаны на кружках в хижине, которую они были вынуждены временно покинуть. Я сказал, что больше я никого не видел. Тогда один из рабочих спросил меня, давно ли я иду по дороге. И я ответил, что целую вечность.
9: «Знаете, полиция вмешалась и закрыла дорогу до утра», — сказал рабочий. «Мы не собирались выезжать, но кто-то расслышал ваш сигнал, когда ветер на минуту перестал выть. Вы хоть понимаете, как вам повезло?»
2: Я поднял голову от дымящегося кофе. Нас качнуло. Огромные колеса с цепями начали превращать снег в грязь. Мы разворачивались, направляясь на базу. И кто-то уперся рукой в переднее сиденье, чтобы не упасть. Когда прекратится снегопад, они найдут Мика и Дэвида. Но я скажу, что в первый раз их вижу и ничего о них не знаю. Действительно, понимал ли я, как мне повезло?
10: «Нет», — ответил я. «Думаю, что нет».
2: Стивен Галлахер. Зов. Рассказ читал Олег Булдаков.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Александр Подольский. Цена одного чуда. Мячик лежал на ворохе тряпья, притаившегося в пыльных внутренностях старого шкафа. Серая кожа футбольного снаряда облезала сразу в нескольких местах, напоминая обгоревшие на солнцепёке плечи. Протертые надписи уныло расползались по его поверхности, а едва различимая эмблема какой-то команды больше походила на выленившую заплатку. Вадик бережно вызволил мяч на свободу и сразу почувствовал дрожь в руках. За минувший год парнишка не меньше сотни раз представлял себе эту картину и сейчас переживал, что все окажется лишь игрой богатого воображения.
2: «Я же говорил, что он тут!»
1: — взбудораженно тараторил Митя.
2: «Если мячик на месте, значит, все можно повторить. Здорово! Ты же помнишь, как было классно! Мы должны сыграть! Давай сегодня, а? Ну давай!»
1: «Подожди ты!» — Вадик закрыл шкаф, поднимая в воздух отряд пылинок. «Неужели все было на самом деле?»
2: «Если мы будем тут торчать, то этого и не узнаем. А ведь так хочется увидеть ту красотищу!»
1: Вадик посмотрел на двоюродного брата и улыбнулся. Митя, неделю назад отпраздновавший десятилетие, быстро переводил взгляд с мяча на родственника и обратно. В его карих глазках поселилось нетерпение, которое не давало покоя ни рукам, ни мыслям.
2: «Вадя, ну что молчишь? Ты же старший! С тобой меня мама отпустит! Пойдем, а? Ну пожалуйста!»
1: «Хорошо, хорошо, после обеда. Только смотри, чтобы за тобой Ванька не увязался».
2: «Ура!»
1: От переизбытка чувств Митя даже подпрыгнул,

0: Пышные кроны яблонь игриво подхватывали потоки ветра, красуясь блестящей на солнце листвой. В зарослях малины трудились пчелы, безоблачное небо рассекали парящие птицы, а в небольшой кормушке, устроенной на качелях, за последний кусок сала воевали синички. Вадику было 12 лет, и ровно половину из них каждое лето паренек приезжал сюда, в место, где на месяц воссоединялась одна большая семья. Просторный двухэтажный дом с радостью принимал родственников с тремя разными фамилиями, встречи которых становились все более редкими. Парнишка взглянул в сторону дома. На террасе шли приготовления к обеду. Счастливая бабушка в компании обеих дочерей приводила стол в подобающий случаю вид. По крыше рассказывал дед, пытающийся заставить старую антенну поймать еще хоть пару каналов. Вдоль стены, заглядывая в каждое окно, семенил 6-летний Ванька. Его черные кудри уже успели где-то подцепить пучок репейника. Вадик в очередной раз испытал что-то вроде зависти, ведь его родители ограничились только одним отпрыском, и с братьями он встречался лишь несколько недель в году. Прохладный ветер сдул с его лица задумчивый вид, и мальчишка потопал к дому, едва не наступив на выскочившую из кустов смородины здоровенную лягушку. Когда солнце слегка умерило свой пыл, двое улыбающихся пареньков шагали по заросшей тропинке. Пройдя небольшую поляну и поприветствовав косящего траву соседа, ребята вышли к пролеску. Тут любили пинать мяч местные мальчишки, соорудив пару лет назад кривые ворота из разобранного забора одного сумасшедшего рыбака, которого терпеть не могли. Но, судя по высоте ромашкового ковра, в футбол здесь не играли достаточно давно. Вадик и Митя заметили возвышающееся над землей ржавое кольцо и переглянулись. Старый, неизвестно кем сооруженный столб с баскетбольным щитом торчал посреди небольшой вытоптанной площадки, как ложка в стаканчике мороженого. «Вот и пришли». Вадик неуверенно ступил на грунтовую поверхность, опоясывающую цель их визита.
1: «Вадь, по мне мурашки скачут! Так здорово! Представляешь, если у нас получится! Это ведь было чудо, да? Настоящее чудо!»
2: «Я не знаю, Митька. Честно, не знаю. Иногда мне кажется, что тот день в конце лета мне просто приснился».
1: «Не-е-е!» — хохотнул Митя. «Таких красивых снов не бывает!»
0: Братья подошли к кольцу вплотную, и Вадик заметил, что ладони, сжимающие мяч, вспотели.
1: «Кидай!» — пробормотал сияющий Митя. «Сыграем, как в тот раз, и проверим, что будет».
0: Молча согласившись с братом, Вадик выдержал небольшую паузу и бросил мяч. Тот, силой стукнувшись о щит, отскочил назад, так и не потревожив металлическую дужку.
3: «Мазила!»
0: Нежданный голос принадлежал Ваньке.
1: «Ах ты, маленький поганец!»
0: Пожалуй, улыбка впервые покинула лицо Мити с момента находки мяча. Паренек негодующе смотрел на незаметно подкравшегося брата.
4: «Ну, Мить, не ругайся, я тоже хочу с вами. Можно я поиграю? Ты меня никогда с собой не берешь, ты злой!»
1: «Блин!» – ворчал Митя. «И что теперь с тобой делать?»
3: «Ничего», – радостно ответил Ванька. «Во что вы играете?»
0: Вадик вопросительно взглянул на Митю, но тот лишь пожал плечами. Ванька уже подхватил с земли мячик и подошел к братьям.
5: «Ладно, оставайся», — на правах старшего сказал Вадик. «Но трёпка дома тебе обеспечена».
3: «Спасибо, спасибо, Вадь. Так что это за игра?»
5: «Просто бросаем в кольцо. Кто больше раз попадет, тот и победил».
0: Троица скучилась под щитом и под забытую местной ребятней площадку огласили дружеские подначки и детский смех. Солнце зависло над мальчишками, заливая золотистыми лучами счастливые лица. Началась игра. За счетом никто не следил. Ребятам просто нравилось бросать мяч. Когда очередь доходила до маленького Ваньки, старшие братья дружно объявляли, что такому карапузу не под силу докинуть до кольца, и почти правдоподобно изумлялись его редким попаданием.
3: «А чего вы по сторонам глядите?»
0: — спросил Ванька, которому, похоже, однообразие игры быстро наскучило. После непродолжительного молчания заговорил Митя. В прошлом

0: году, перед тем, как разъехаться по домам, мы с Вадиком играли на этом самом месте этим самым мечом». Вадик улыбнулся, выдергивая из памяти кусочки воспоминаний о том дне, и продолжил слушать брата.
1: «И вдруг очутились в лесу».
0: «А сейчас мы не в лесу?» — поинтересовался Ванька, шмыгнув носом. «Такого леса ты никогда не видел. Мы просто бросали мяч, и вдруг оказалось, что кольцо висит на дереве толщиной в целый дом».
2: «Огромные деревья были везде», — подключился Вадик. «Высотой с гору. Верхушки точно цеплялись за небо».
0: Ванька недоверчиво переводил взгляд с одного рассказчика на другого.
1: «А помнишь птиц?» — пробубнил Митя. «Таких ни в каком зоопарке не увидишь. А еще из дырок в деревьях кто-то выглядывал, как будто это чьи-то квартиры».
3: «Вы все врете», — обиженно заявил Ванька. «Я хоть и маленький, но не такой дурачок, как вы думаете».
0: «Не хочешь — не верь», — безразлично произнес Митя. «Но мы вроде как попали в другой мир, или в другое время, или... да черт его знает, но такой красоты я никогда не видел». Ванька состроил братьям рожу и подобрал мяч. Мальчуган занес руку для броска и вдруг замер. Вадик тоже застыл на месте, почувствовав, что намокли ноги. Скинув удивленный взгляд к земле, парнишка увидел ползущую по грунту крошечную волну, будто кто-то забыл закрутить кран в ванне, и вода уже перебралась через край прямиком на пол. В недоумении подняв голову, Вадик встретил обомлевшие лица братьев, озирающихся вокруг. Линия горизонта теперь прекрасно просматривалась в любом направлении, ведь препятствия в виде деревьев, заборов и домов растворились в феерическом морском пейзаже. На голубом небосклоне паслись кудрявые облака, солнечные лучи сверкали на пенистых волнах, а темная вода, казалось, проглотила всю сушу, оставив лишь маленький прямоугольный островок с троицей мальчишек.
1: «Вот это да!» — воскликнул Митя. — Это чудо! Я же говорил! — Мамочки! — прошептал Вадик, всматриваясь в бесконечную синь. — Да мы как будто на крыше подводной лодки стоим.
4: — Такого не бывает!
0: — испуганно сказал Ванька, оглядываясь по сторонам.
4: — Где мы? Как это такое получилось?
0: Примерно в 100 метрах от ребят в воздух взмыл фонтан, похожий на большущую струю из садового шланга, с помощью которого дед поливал лужайку. Новая волна, забравшаяся на площадку с баскетбольным кольцом, прихватила с собой связанные узлом водоросли. Совсем близко послышался всплеск, и по прохладной воде пошла рябь. «Не знаю, где мы», — весело заявил Митя, расшнуровывая промокшие башмаки. «Но я хочу искупаться».
2: «Ты уверен?» – спросил Вадик. «Я бы не стал».
0: «Конечно, не стал бы. Ты же недавно вернулся с юга, а мы с Ванькой только по телевизору море и видели. Да когда еще такой случай будет?» Безрезультатно проковырявшись застежкой на штанах, Митя сиганул в неизвестный водоем прямо в одежде. Гротескные волны схватили парнишку, и на одну ужасную секунду Вадику показалось, что тот больше не покажется из загадочных глубин. Но залихватский крик Мити не позволил дурным мыслям надолго засесть в голове брата.
1: «А, какая же она холодная! Ёлки-палки! Вадя, давай сюда, это же здорово!»
2: «Вылезай лучше, а то твои ботинки сейчас вместе с мечом уплывут».
4: «Эй, я тоже хочу купаться!»
0: Ванька немного успокоился, видя счастливое лицо брата в капельках воды.
4: «Только я не умею».
0: «Сухопутные ждут на берегу!» — прокричал Митя и, набрав побольше воздуха в легкие, нырнул навстречу неизвестности. Появившись на поверхности спустя несколько секунд, он гаркнул возвышающимся, словно на пьедестале, братьям.
4: «Эй, у вас сейчас и вправду все уплывет! Черт с ботинками! Ловите мяч!»
0: Вадик обернулся и заметил, что мяч уже достиг самого края площадки, потому что уровень воды поднялся до голени. «Черт! Ваня, возьми башмаки своего брата обалдуя, а я за мячом!» Ванька быстро схватил наглотавшиеся воды штиблеты и успел заметить, как Вадик выуживает футбольный снаряд с кромки площадки.
2: «Ладно, вода все прибывает», —
0: проговорил Вадик, поворачиваясь. «Нам нужно...» Он не закончил, потому что не увидел того, кому предназначалась фраза. Плескавшиеся волны осыпали крохотными брызгами тонувшую площадку с баскетбольным кольцом. В воде никого не было.
5: «Вадя, а где он?»
0: Тихим голосом спросил Ванька.
6: «Я не знаю».
4: «Митя! Митя! Хватит шутить!»
0: Тем временем вода уже почти подобралась к коленям ребят. Становилось по-настоящему холодно. Вадик заметил болтающуюся, как поплавок на волнах, медузу в 3 метрах от них.
7: «Вы специально это придумали!»
0: Из глаз Ваньки показались первые слезы.
7: «Вы всегда надо мной издеваетесь! Это плохая шутка! Плохая!»
0: Вглядываясь в безмятежно прекрасную картину неизвестного мариниста, Вадик не знал, что делать. Всхлипывания Ваньки становились все сильнее. Мальчуган не хуже его знал, что никакая это не шутка. Шоковое состояние прошло только тогда, когда вода затопила площадку по пояс. Вадик понятия не имел, сколько прошло времени. Ванька вовсю рыдал и звал маму. Между братьями, не стесняясь, плавала мелкая рыбешка.
6: «Нам нужно бросать мяч», — сказал себе под нос Вадик.
7: «Я не хочу. Я хочу домой!»
6: «Знаю, я тоже, но это должно помочь. Так мы вернулись в тот раз!»
0: С этими словами паренек швырнул кожаный снаряд точно в кольцо. Меткое попадание ничего не принесло. Мяч с брызгами плюхнулся в воду, будто половник в кастрюлю с борщом.
6: «Вань, скорее всего, ты тоже должен бросить. Пожалуйста!»
7: «Не буду, пока не вернется Митя!»
0: Мальчишку трясло, то ли от холода, то ли от страха.
6: «Сейчас мы должны уйти отсюда, пока здесь все не потонуло, а Митя нас будет ждать дома».
7: «Обещаешь?»
6: «Конечно».
0: Вадик старался не смотреть в глаза брату.
6: «Вот, держи мяч. Только подойди поближе».
0: Заплаканный мальчуган утер нос и постарался сосредоточиться. Немного сократив дистанцию, он метнул ненавистный мяч вверх. Тот ударился о щит, затем пару раз прыгнул на передней дуге кольца и провалился куда нужно. Мяч стукнулся об асфальт и попрыгал в темноту, как мультяшный кенгуренок. На столбе, к которому крепилось кольцо, появился фонарь. Болезненный электрический свет выхватывал из густой черноты одинокого Вадика. Расползающийся вокруг мрак медленно съедал лучики крошечного искусственного солнца. Мерцающий клочок реальности словно затерялся на огромной шахматной доске, остальные клетки которой уже провалились в чернильную воронку ночи. Звук шагов, казалось, раздался со всех сторон. Тяжелые подошвы гулко опускались на асфальт, приближаясь к единственному источнику света в этом странном месте. Вадик съежился от страха, глядя в темноту.
6: «Ваня?» – прошептал он. Неизвестный немного замедлил шаг. «Митя? Кто тут?»
0: Незнакомец остановился. Вадик прижался спиной к столбу, над головой в тусклом свете кружился рой насекомых.
8: «Никогда не нужно играть с тем, чего не понимаешь».
0: В низком грубом голосе не слышалось ничего, кроме злости.
8: «Вы шли за чудом. Вы его получили. Только вот влезли туда, куда совать нос не следует. Братьев ты не увидишь. За все нужно платить. За все. Пускай это будет уроком. Хотя бы для тебя».
0: Из темноты с огромной скоростью вылетел мяч и провалился точно в кольцо. Вадик едва успел подставить руки, чтобы поймать кожаную сферу, свалившуюся прямо на него. Свет пролезал через ветви деревьев, изображая на баскетбольной площадке подобие пешеходной зебры. Заросшее одуванчиками футбольное поле упивалось прикосновениями ветра. Повсюду чирикали птицы. Вадик сидел на холодной земле, трясущимися руками сжимая мяч. Паренек был тут совсем один. Лица братьев плясали перед глазами, и на душе становилось невыносимо мерзко. Приключение подошло к концу. Вадик свернулся клубочком, обняв порядком облупившийся мяч, ставший для Мити с Ванькой проводником по дороге в один конец. От мяча пахло морем.
9: Александр Подольский. «Цена одного чуда». Рассказ читал Олег Булдаков.
10: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Генри Лайон Олдин. Цикл «Айкумена». Книга первая. Кукольник. Лючано чувствовал, сейчас кто-то пристально следит за каждым его шагом, каждым судорожным вздохом, каждым ударом сердца. Кто-то смотрит на происходящее его глазами. Он догадывался, кто, но это не имело никакого значения. Успеть, добежать до рабовозки, завести двигун и поскорее убраться отсюда. Оказавшись у края платформы, он подсадил Сункхари, которая тут же бросилась к пульту и браслетам. Сунул трубу под мышку, уцепился за стойку боковых поручней, готовясь запрыгнуть. Ха! Отшатнувшись, он схватился за свое импровизированное оружие. К счастью, нападающий промахнулся. Лопата со звоном ударила в край платформы. Брызнули искры. В голову целил, чтоб наверняка, мимоходом оценил Лючано, отбивая трубой следующий удар. И упал, не удержавшись на ногах. На помощь парню, разъяренному как хищник, на чью территорию забрался соперник, уже спешил его не менее дружелюбный брат Скалом. Отчаянным рывком Лючано закатился под платформу, спасаясь от взмахов смертоносной лопаты. Мерзавцы, они притворились парализованными, легли между другими телами и не шевелились, ждали, а папаша трезвонил. Не мудрено, что мы их проморгали. Сункхари, заводи машину. Если успею вскочить на платформу раньше туземцев, отобьюсь. Не дам им забраться следом, а потом они отстанут. Долго гнаться за рабовозкой у них не получится. Соваться под брюхо платформы парень с лопатой не решился. Пока он ее оббегал, Тарталья выкатился с другой стороны, встал на ноги и ринулся вперед, неумело, но решительно, размахивая трубой с единственной целью — напугать врага, не дать опомниться, перехватить инициативу. За спиной охнула Брамайни. Сумасшедшим натиском, словно штурмовал крепость, Лючано отогнал парня шагов на пять и поспешно обернулся. Он увидел Сункхари. Женщина как раз прыгала с рабовозки на булыжник площади, на ходу сдергивая браслет энергоприемника с запястья. А еще увидел, как кол второго парня обрушился на пульт управления. Вспышка, треск, и платформа начала оседать. Смотреть дальше у Лючано не было возможности. Парень с лопатой перешел в контратаку, оба окунулись в смертельно опасный лязг металла. Лопатника обуяла ярость одержимого, рык клокочет в горле, глаза налиты кровью, изо рта кислая вонь, плечи густо измазаны ржавчиной, видимо, труба приложилась и не раз, а он и не заметил. «Ты выглядишь не лучше, дружок!» Занося лопату, туземец что-то крикнул.
1: «Да!»
0: Почему Брамайни завопила «да», как если бы отвечала на очередной вопрос, осталась загадкой. Главным было другое. В истошном, надрывном «да» даже для глухого звучало «берегись». Крик Сункхари спас его. Тарталья отмахнулся, не глядя прянул в сторону и упал на четвереньки, вскользь получив колом по бедру. Булыжник разодрал ему штаны и колени, и кулак, в котором была зажата труба. Не удержав равновесия, он продолжил падение, завалившись на бок, откатился в сторону, быстро вскочил и решил, что в целом легко отделался. Теперь, когда против него двое разъяренных братьев, оставался единственный путь к спасению — бежать. Авось снова не догонят. Взревев, Лючано крутнул над головой трубу, заставив парней отшатнуться. Сейчас он, цивилизованный невропаст, человек искусства, богема, был дик во сто крат больше, нежели туземцы с забытой небом и галактической лигой варварской планеты. Дикость опьяняла, кружила голову, толкала на безумные поступки, но быть диким не значит быть идиотом, поэтому, воспользовавшись моментом, он припустил наутек. «Ты не хочешь попросить у них троекратного разрешения на коррекцию?» Озабоченно, на полном серьезе поинтересовался маэстро Карл. Это помогло бы тебе разрулить ситуацию. Попадись, маэстро, на дороге, Лючано убил бы его без всяких угрызений совести. За спиной грохотали по мостовой каблуки парней и хрипели две надсаженные глотки. Рядом бок о бок мчалась легконогая Брамайни. Но и она задыхалась, схрапывая на бегу, будто загнанная лошадь. Слыша храп, хрип и топот, Лючано внезапно сообразил, что колокольный набат смолк, и смолк по меньшей мере минуту назад. Это значило... «Чтоб вы все сдохли с вашими колоколами! Это значило, что вот-вот объявится бородач с обрезом!» «Сунхарин, отдай!» Повторять дважды не пришлось. Брамайни через плечо запустила в преследователей вторым энергобраслетом с торчащим хвостом оборванного кабеля. У Лючано не было времени проверять, попало или нет, после чего вырвалась вперед, прибавив ходу. На сей раз они бежали по знакомой улице, стремясь к повороту, где на мостовой валялся опрокинутый экипаж с мертвым кучером. Там за углом начиналась грунтовка, выводя за город, в степь, к морю и десантным ботам. Над головой с каким-то запредельным визгом, переходящим в ультразвук, от которого заломило зубы, как от ледяной воды, пронеслась тень. Хищная крылатая тень. Тарталья на бегу вывернул шею, ловя силуэт взглядом. Если туземцы, несмотря ни на что, освоили воздушное пространство, если им на подмогу прилетел убогий, примитивный, но вооруженный аэроплан с пилотом, горящим жаждой мести. Нет, он даже не успел обругать себя за тупость. Примитивные аэропланы не издают таких пронзительных звуков при полете. Он обрадоваться и то не успел, все силы отнимал бег, но увиденная картина была лучшей из всего, что попадалось Тарталье на глаза за 40 с лишним лет его жизни. Возле купола храма разворачивался легкий всестихийник-вихрь, серебристая запятая. Скажи кто-нибудь день назад рабу Лючано Барготти, что он будет рад явлению помпелианцев, ни за что бы не поверил. «А вот поди ж ты!» Он остановился, как вкопанный. Рядом, приплясывая от возбуждения, пыхтела Сунгхари. Парни, когда всестихийник промчался над ними, обдав безумным визгом и волной упругого воздуха, в испуге присели, обхватив затылки руками. Но их ошеломление прошло в считанные секунды. После гексаграммы жаб, парящей в небе, после площади, заваленной телами соотечественников, и платформы, собирающей урожай, братьев трудно было чем-либо пронять всерьез. В полглаза, косясь на Лючано с Сунгхари, подобрав брошенное ранее оружие, они наблюдали за маневрами диковинного летательного аппарата и явно прикидывали, что лучше — продолжить погоню, самим спасаться бегством или совершить попытку нападения на экипаж вихря, если тот сядет. Свое братья отбоялись и спуску незваным пришельцам давать не собирались. Кол да лопата готовились к бою. «Смешно?» — спросил добряк Гишер, и, не дожидаясь ответа, сам подвел итог. «Нет, дружок, не смешно». Всестихийник сел перед ступенями храмовой лестницы, подняв вокруг себя облако пыли. Не глуша двигун из машины, выскочил Гай Октавиан Тумидус собственной персоной, собранный, деловитый, в военной форме без знаков различия. В руках он держал мощный лучевик-пульсар с подствольным микроплазматором, любимая пушка черных беретов. Ручные жаровни и палисоразрядники отставной легат презирал, предпочитая серьезное, пускай и запретное для штатских оружие. За пульсар нелегал давали 8 лет каторги, и осужденный считал, что легко отделался. Тарталья прямо залюбовался хозяином. Сейчас легат так и просился на рекламный сфероид «Гордость империи». Мигом позже Лючано искренне пожалел незадачливых аборигенов, к которым направлялся помпелянец. Вид его не предвещал для братьев ничего хорошего. Зря, конечно, пожалел. Рано, сглазил. Из глубины города, со стороны юго-западных хуторов, не накрытых парализующими лучами, надвинулся и вырос грозный рокот. Казалось, горная лавина, рухнув с заоблачных высот, приближалась к площади. Легат на мгновение отвлекся, обернулся на шум, пытаясь сообразить, что происходит, и проморгал бородача с обрезом, возникшего в дверях храма. Куцый ствол без промедления полыхнул огнем. Левый рукав мундира Тумидуса лопнул, из него полетели красные клочья. Ответная вспышка пульсара сломала бородача пополам и швырнула на ступени спиной вперед. В груди несчастного дымилась черная дыра, не оставляя сомнений. Туземец мертв. Легат сплюнул на булыжник площади и, не обратив внимания на полученную им рану, быстрым шагом направился к Тарталье с Брамайни. «Хозяин пришел на выручку своему рабу? Хозяин успел вовремя?» «Проклятие! Никакие силы на свете не могли заглушить в душе этой подлой, отвратительной, сладчайшей радости!» Ожог татуировки папы Лусера и тот утонул в ее ледяной сладости без остатка. Лючано даже прослезился. Краем глаза он заметил движение. Услышал дикий вопль боли, отчаяния и ярости, но, забывшись в пронзительном дурмане счастья, не успел главного — уклониться. Метко брошенная лопата ударила его в голову. К счастью, плашмя. Впрочем, этого с лихвой хватило, чтобы мир вокруг завертелся сумасшедшей каруселью. Все слилось в единый мглисто-серый смерч. Боли не было, просто сильный толчок. Падая, он машинально выставил перед собой руки, и булыжник мостовой ткнулся в ладони мягче, чем щенок тычется в брюхо матери. «Тебе плохо, малыш?» Вопрос маэстро Карла угас в тишине беспамятства. Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. 10 лет тому назад. Распиши мою жизнь на аккорды, безумный слепой гитарист. Распиши от начала до коды, безумный слепой гитарист, потому что не всякий подхватит на слух и сумеет повторить мои дни, мои годы, безумный слепой гитарист.
1: Это сочинил Венечка Золотой. Я не знаток и не любитель поэзии. Почему тогда меня преследуют видения? Отложив гитару в сторону, незрячий музыкант, очень похожий на Илью, графского любимца, что-то пишет, не следя за записями, наугад, наобум, и не в цифровом планшете, а косматым пером на желтой бумаге, брызгая чернилами на кривые строки. Он пишет, а я жду. Перо однажды сменится гитарой, и я, наконец, услышу. Что услышу я, Лючано Барготта, прозванный Тарталией? Успею ли зааплодировать в конце?
0: «Прогресс на Сечине в ваших руках, граф!» Адольф Штильнер вытер лоб клетчатым платком и перевел дух. Взяв огромную сиротскую кружку с чаем, он щедро набуровил туда из вазочки малинового варенья. Всякий раз, когда профессор, известный в научных кругах космобестиолог-теоретик, наезжал в мальцовку, ключница Матрена велела дворовым девкам тащить из погреба 3, если не 4, банки с малиной. Лючано успел выяснить на собственном горьком опыте. Эту ягоду, тертую с сахаром, кидают в кипяток от простуды, что бы, значит, в пот бросило. Наверное, профессор Штильнер был вечно простужен или извращенец, любил, когда его бросает в пот. Выпитого им чаю с малиной хватило бы для лечения дюжины страждущих гриппозников. «А вы как думаете, голубчик?» — откинувшись на подушке, спросил граф. Он обращался к Тарталье. По мнению Лючано, прогресс на Сечине вполне мог обойтись без финансовых вливаний со стороны Аркадия Викторовича. Особенно прогресс в лице Евгенического центра «Грядущее», где Штильнер числился в учредителях. Но прямо сказать об этом графу, меценату и филантропу? Еще перед открытием грядущего, описывая радужные перспективы развития Евгеники, профессор умудрился так задурить Мальцову голову, что взносы прочих спонсоров, включая двух миллионщиков, князя Кармазова и фабриканта Савы Брынных, померкли перед щедростью его сиятельства. Лючанов вслух подверг критике этот жест доброй воли. Стоит ли шиковать на благо какого-то сомнительного социал-управления эволюции человека? Ответный удар Штильнера был беспощаден. «Милостивый государь, я тоже, в свою очередь, полагаю финансирование вашего вертепа швырянием денег на ветер. 3 года вы за счет графа ездите по деревням, скупаете крепостных недорослей и занимаетесь с ними малохудожественной ерундой. Думаю, так продлится еще 10 лет, потому что шарлатанство — дело трудоемкое и требует времени. Но заметьте, я держу свое мнение при себе и не лезу к его сиятельству с вредными советами. Чувствовалось, что изучение агрессивных флуктуаций континуума не прошло для космобестиолога даром. Однако при всей своей напористости Штильнер был бескорыстен. Евгеника не имела прямого отношения к космобестиологии, да и косвенного не имела тоже. Но профессор отдался новому увлечению с пылом вышедшего в тираж Лавеласа, коему вдруг призналась в любви юная красотка. Им овладела пламенная страсть, свойственная большинству образованных техноложцев, чьи планеты вошли в Галактическую Лигу не слишком давно. Есть ли смысл развивать местную энергетику, заново изобретая паровоз, ползя улиткой от наглого ветряка к робкому электричеству, когда правительству подписали ряд соглашений с Лигой? В 10 верстах от твоего дома строится космодром, и мальчишки уже не бегают смотреть на пришлицов, потому что привыкли. Год-полтора, и вот ты собственными глазами видишь, как на взлетное поле садятся межзвездные лайнеры, а точно рассчитанная гематрица движет твой вчерашний суперпаровоз без угля и кочегара. Ты продаешь карету, покупаешь недорогой мобиль, на котором установлен всеядный двигун, словно в отместку судьбе, которая вдруг превратила твой центр мироздания в захолустную окраину, ты начинаешь изучать космобестиологию, науку, рычаг которой можно приложить лишь там, на космических трассах. Этим ты лечишь язву, острый комплекс неполноценности. Ты втайне завидуешь Брамайнам, Гематрам, Вэгденам, всем расам энергетов без исключения. Ты сетуешь на причуды эволюции, сороки, которые этому дала, а этому... лично тебе и твоим соотечественникам не дала, и, наконец, ты задаешься главным вопросом, от которого напрямую зависит бурный рост родной экономики. Почему при смешанном браке между, скажем, гематром и варваркой свойства гематра не передаются по наследству? Почему ребенок рождается чистокровным варваром? Сечень приобщился к цивилизации около 150 лет тому назад. Естественно, что профессор Штильнер не застал периода первых контактов. Но неврозами и комплексами нувотеров он страдал так, будто его родину облагодетельствовали вчера, в крайнем случае позавчера. А шансы на успех есть? Сами знаете, в последнее время грядущее не баловало нас открытиями, способными толкнуть Евгенику вперед. Граф Мальцов пытался подвести под свое меценатство хоть какую-то разумную базу.
2: «Разумеется!» — вскричал Штильнер. Между передними зубами его застряла крошечная косточка малины, делая профессора щербатым.
0: «Аркадий Викторович, наши ученые на грани прорыва. Вы в курсе, что многие признаки, в частности способность к физиологической концентрации энергоресурса, определяются не 2 генами, а особой комбинацией доминантных генов из разных пар, возможно, вместе с некоторыми гомозиготными рецессивными генами. Эти комбинации очень редко наследуются целиком и в неизменном виде».
3: «Я понял, Адольф Фридрихович. Если граф что-то и понял, так лишь одно. Он выпустил из бутылки злого гения, который сейчас заговорит всех насмерть.
0: Значит, шансы есть.
2: И они велики.
3: Почти все комбинации распадаются в процессе созревания половых клеток, и при объединении яйцеклетки и сперматозоида формируются новые сочетания. Данная пересортировка и рекомбинация генов имеют для нас совершенно особое значение.
0: — Вы, профессор, великий человек, — вздохнул Лючано, поднимаясь с кресла. — Когда в вашем центре наконец найдут способ скрестить вас с молоденькой красоткой Вудуни так, чтобы новорожденный Пемба Штильнер ухватил за хвост ближайшего Лоа, вам поставят памятник в бронзе во дворе центра. Рядом поставят памятник Аркадию Викторовичу из чистого золота и по заслугам. А меня в грядущем не изобразят даже в виде карикатуры, углем на белой стене. Поэтому, с вашего позволения, господа, я откланяюсь.
3: — Вы не обиделись, голубчик? — с отеческой заботой спросил граф.
0: — Ни капельки. Лючано хотел добавить, что и сам бы не возражал, унаследуя его сын физиологические особенности Брамайнов или Вэгденов, что даже женился бы ради этого на какой-нибудь... привлекательной энергетке. Потом вспомнил, что холост, жены не имеет, а детей не любит, и вышел из комнаты, плотно притворив за собой дверь.
3: — Плутуешь!
0: — А вот и нет!
3: — А я тебе в лоб дам!
0: — Не дашь!
3: — Дам!
0: Задержавшись у кустов сирени, распространявших по всему двору запах, способный свести с ума, Лючано смотрел, как трое его подопечных играют в пристенок возле сарая. Лидировал, конечно, Степашка, самый старший, самый сообразительный и, чего греха таить, самый талантливый. Он легко справлялся, хоть с конопатым увольнем Никитой, хоть с белобрысой ягозой Анютой. За истекшие 3 года сын кузнеца Оселкова, выходец из скитаёнорий, сильно изменился, ушла затравленность, забитость, исчез страх перед самим собой, проклятым сатаненышем, перед врожденным чертовым даром, причиной всех бед и злосчастий. В мальцовке из Степашки вырастал обстоятельный, деловитый, себе на уме мужичок, который ко всякому полезному делу относится с уважением. Хоть на театре играть, хоть котлы на речке песком чистить. Вот и сейчас вряд ли Степашка увлекся бы азартной игрой в пристенок, рискуя просадить случайный грошек, если бы в игре, помимо денежного интереса, не крылась явной пользы для будущего вертепа.
3: — Ан, я сам тебе в лоб!
4: — Не надо в лоб, — попросила Анюта трогательным, дрожащим голоском.
0: И грозные парни сдались. Драться им, честно говоря, не хотелось. А хотелось играть, да еще распускать веером павлиньи хвосты перед девчонкой, обещавшей в будущем стать первой сердцеедкой в здешних краях. Анюту, по душевым письмам Анну Зеленчак, крепостную сироту, живущую в приимах у бабки Катерины, выторговали в деревне малые кузьмаки позапрошлым летом. Зубами, можно сказать, выгрызли. Обнаружив у ягозы зачаточные способности к невропастии, Лючано столкнулся с категорическим нежеланием хозяина, помещика Кривоноса, продавать девчонку. Нет, и все.
3: — А если мы предложим вам, Петр Федорович?
0: — Ни за какие деньги. А если...
3: — Гуляете, сударь, лесом. Привет его сиятельству.
0: Трактирщик Гурьян, всезнайка и болтун, тайком разъяснил Лючано причину упрямства самодура. Кривонос с жидких усов любил портить девок, но, во-первых, совсем молоденьких, едва вошедших в возраст, а, во-вторых, не всяких девок, а тех, кто вырос у него на глазах. Устраивая детские смотрины, помещик безошибочно присматривал среди крепостных жертву лет 10. И потом 3-4 года ждал, предвкушая удовольствие. Ходил кругами, пыхтел, сладкие сны видел, предупреждал: «Берегите яблочко от червячка, не то запорю на конюшне». Что ж, берегли, знали, запорит и глазом не моргнет. Наконец яблочко дозревало, бочок наливался красненьким, дело ладилось добром или делалось силой, и бедолага, утирая слезы,
3: шла замуж за кого укажет добрый батенька. Кривонос. Указывал он обычно на вдовцов или бобылей. Анюту, любитель малолеток, готовил для себя уже 2 года, и срок близился. Пришлось вмешаться графу Мальцову, и вмешаться способом особенным, офицерским, как сказал граф. Напросившись к помещику в гости на именины, Аркадий Викторович сел играть с ним в вист и проявил небывалое карточное умение. На взгляд Лючана оно граничило с шулерством, если можно вообразить себе шулера с трясущимися руками. Затем граф денек покочевряжился и согласился простить Кривоносу несуразно большой долг чести. В обмен на пустяк белобрысую Анюту. Зато с конопатом Никитой никаких проблем не возникло. Никиту нашли легко, а купили и того легче. За 10 целковых. Родители, вольные, но бедные смолокуры, еще в пояс кланялись. Предлагали и дочь козу-дерезу за сущие копейки продать. Лючана отказался. Для вертепа младшая сестра Никиты была бесполезна. «Вот зырь, я бью грош, а я беру пучок». «Ну, бери». В пристенок играли по правилам, простым и доступным любому желающему. Были бы деньги. Первый игрок ударял монеткой по стене. Монетка отлетала и падала на землю. Следующий игрок старался, чтобы его денежка упала как можно ближе к первой. Затем мерилось расстояние между битками. Если, поставив на свою монету большой палец, игрок дотягивался мизинцем до чужой, он забирал добычу себе. Если нет, следующий игрок получал шанс выиграть обе монеты. Сложность заключалась в особом способе удара. Взяв грош или алтын 2 пальцами, большим и указательным, игрок прижимал тыльную сторону ладони к стене. Затем, не отрывая ладони, резко бил ребром монеты о стену, так, чтобы грош летел параллельно земле, не кувыркаясь. А главную, невидимую посторонним, сложность придумал Лючана. Помня годы ученичества маэстро Карла, он старался любую, самую пустячную забаву превращать в тренировку для юных невропастов. Главное, чтобы перед игрой они не забывали давать друг дружке троекратное согласие на вмешательство. Остальное — дело техники. Например, сейчас тот, кто делал коррекцию действий бьющего игрока, помогая ему выиграть монетку, имел долю выигрыша. — Плутуешь? Я бью, а ты ни курек, ни крек, ни кукуречишь. Корректируешь, балда!
5: — Никиша, он корректирит. Я ж чую, право слово.
3: — Врешь! Чё ж я тады мимо шибаю?
5: — Ты такой косорукий, что тебя хоть злодей корректируй. Все, мимо.
3: — А в лоб? Лючана нахмурился, скорее демонстрируя обиду, нежели обижаясь по-настоящему. Кличку злодей сорванцы прилепили ему сразу, еще до того, как он попытался объяснить им смысл прозвища Тарталья. Для этого имелись свои особые причины, о которых и хотелось бы не думать, да не выходило. «В лоб не надо», — выходя из-за сирени, повторил он Анютину просьбу, только совсем другим тоном, от которого драчун Никита скукожился, усох и стал носком башмака ковырять землю. «Еще раз услышу про лоб, поставлю коленями на горох». Местные пытки для оболтусов его выучила ключница Матрена. «Давай я покажу. Никита, бей монеткой». Конопатый Буян занял исходную позицию. «Стоп! А разрешение мне кто давать будет? Господь Иона?» «Даю, даю, даю!» — скороговоркой пробормотал Никита, подпрыгивая от нетерпения. Он хотел как можно скорее доказать вреденным Степашке с Анютой, что он не косорукий и что если его будет вести сам злодей, он всем покажет, хвоста накрутит и деньги отберет. И с паном директором, как в глаза звали Лючана будущие кукольники вертепа, честно барышом поделится. Взяв Никитин пучок моторика, Тарталья наскоро откорректировал общую координацию движений, снял лишнее волнение, закольцевав импульсы, расслабил запястье. «Следи!» — не глядя мотнул он головой в адрес Степашки. «Следи и учись, пока я жив!» «Не руку ему толкай, руку он сам подставит, а с глазомером работай, и не куклу под себя перекраивай, а себя под куклу. Бери, что есть, и пользуйся, да с умом. Тогда и он твоим умом воспользуется». Разумеется, юный изгнанник воспринимал не его тираду, не прямой смысл слов или содержание мыслей, поскольку невропаст не телепат. Восприятие здесь строилось в чем-то тоньше, в чем-то грубее. Совсем иначе, чем мог бы представить себе человек, не имеющий практического понятия о невропасти. Но Тарталья помнил по собственному опыту ученичества. Результат имел место. А значит, все в порядке. «Эх!» Грошик ударился о стенку, отскочил и упал на Анютину монетку. Теперь Анюта должна была Никите вдвое.
6: «Вот так бы рысака на бегах кукуречить!»
3: — мечтательно произнес Конопатый, ухмыляясь от уха до уха. Он был не жаден, но скуповат, и выигрыш привел Никиту в наилучшее расположение духа.
6: «Рысак бежит, ты его кректишь, он первым приходит, и тебе деньжиш сыплют полную шапку!»
3: Лючана взял мудреца за шкирку. «А в лоб, деньжище, моглоеду. Степашка, теперь твоя очередь, давай, становись к стенке. Или нет, я сам буду бить, а ты меня веди, я тебе не Никита, я скажу, так или не так».

0: достав из кармана гривенник и произнеся привычную формулу тройного согласия, он занял исходную позицию у стены и прислушался, верно ли Степашка ковыряется в его потрохах. На первый взгляд казалось, что верно и лучше, чем ожидалось. Все нити разобраны, под контролем, хватка не судорожная, мертвая, а легкая и свободная. Из Йонаря растет хороший кукольник. Одернув сам себя, не сглазь трепло, Лючана привычно занялся отвлекающим фоном. Следовало освободить свою психику от кукольного удовольствия, которое всегда сопутствовало работе невропаста с клиентом. Это оказалось делом нелегким, требующим концентрации усилий. Ему, как любой ведомой кукле, было приятно подчиняться Степашкиной коррекции, а наблюдать за качеством работы ученика сложно, потому что кукла очень быстро теряет ощущение постороннего вмешательства, принимая все достижения на свой счет. Он никогда раньше не был учителем. Только учеником, потом практикующим невропастом-универсалом, оттого и не подозревал, как трудно наставлять собственного ученика, будучи с ним в паре не ведущим, а ведомым. Предоставить себя в качестве куклы, оставшись кукловодом. Адова работенка, рехнуться можно. — Что, малыш, взмок? — рассмеялся издалека ехидный маэстро Карл. — А я с тобой еще и не так возился, учитель-мучитель. Запомни присказку. Его ведут, и он идет. Его ведут, и он ведет.
1: Взмок, маэстро, — хотел ответить Лючана.
0: Ты прав, маэстро, — хотел ответить он. Степан держит мою вагу, а я держу его вагу. Но он дергает тут и там, а я только держу и прислушиваюсь, чтобы после объяснить и поправить. Это труднее всего, что я когда бы то ни было делал, — хотел ответить он. «Осторожно, дружок!» — вмешался Гишер, сминая все несостоявшиеся ответы в кулаке. «Хватит пустой трескотни, ты ведь уже заметил, что у тебя болит голова. Оглянись, нет ли поблизости королевы боли?» «Ух ты!» — монетка ударилась о стену, взлетела в воздух и упала на Степашкин грошек, валявшийся у подножия здоровенного тополя. Весной этот тополь ронял облака пуха. Дерево собирались срубить, но дальше разговоров дело не шло, и хорошо, потому что тополь удался на славу. Думая о тополе, о дурацком дереве, Лючан рвал связи, забивал каналы всяким хламом и рушил мосты. Лишь бы боль не ушла дальше, лишь бы не поделиться проклятой болью со Степашкой. Кажется, успел. Сегодня повезло. Забирай обе битки. — наконец сказал он, обращаясь к пареньку. — Заработал. Капли пота на лбу сверкали бисером. Степашка, довольный похвалой, начал мямлить про справедливость. Дескать, гривенник пополам, по 5 копеек каждому, что-то в этом духе. Паренек начисто забыл, что деньги для полезной игры они все получали от пана директора, а своих денег у вертепа не имелось и в обозримом будущем не предвиделось. Слушая вполуха, Лючана радовался, что прекратил контакт в последний момент, не дав головной боли уйти в тоннель, накрыв Степашку резонансом. Еще в начале работы с отобранными детьми Тарталья понял. Его проблемы никуда не делись, оставшись с ним. Королева боль временами навещала своего верного подданного, и не всегда удавалось избавить учеников от наведенных страданий. Такие минуты он хотел бросить затею и бежать, куда глаза глядят. Скрипел зубами, дурно спал ночью и оставался, с ужасом думая, о следующем визите королевы боли. — Какие есть жанры в драматическом искусстве? — спросил он не впопад, адресуясь к троице учеников. Это помогало отключиться, перестать есть себя поедом. — Ну, быстро.
2: — Комедия, — пискнула Анюта.
3: — Трагедия!
0: — ломающимся баском солидно откликнулся Степашка. Никита почесал кончик носа.
4: — Драка! Не, не драка. Драмба!
2: — Сам ты драмба! — Анюта захихикала. Драма, тупяк.
1: Что есть трагедия?
4: А вот Анька от любви к Степке на суку повесится,
1: выдал версию мстительный Никита.
4: А мы с вами плакать рыдать станем, и выйдет чистая трагедия.
1: Ну, допустим. Что есть драма?
2: А сука обломится, а я как упаду, как стану вместе с вами плакать, а потом пойдем кашу есть, затараторила ягоза Анюта, сверкая на конопатого обидчика глазищами, похожими на васильки. И вы мне ленточку в косы подарите, и получится драма.
1: В целом верно. И последнее. Что есть комедия? Степашка расправил плечи и ухмыльнулся.
4: А я сейчас Никите по жопе надаю, чтобы не болтал помелом. А вы, пан директор, хохотать зачнете. Вот и получится. Для вас комедия, для Никитки, козла рогатого, трагедия.
1: А для Анюты драма. Для нее все чистая драма. А для тебя? — спросил Лючана.
4: — А для меня радость великая и удовольствие.
1: И Степашка прищурился вслед конопатому бедствию, удирающему прочь во все лопатки. Ночью он случайно подслушал разговор Никиты со Степашкой. В раскрытое окно доносился табачный дух. Парни тайком баловались самокрутками, выйдя на свежий воздух. Возле светильника крутились мелкие бабочки, обжигая крылышки. Кровать скрипела, когда Лючана ворочался сбоку на бок, а он все равно ворочался, и прислушивался, и понимал, что никуда не уедет, не улетит и не убежит. Хоть за шиворот судьба тащи, а никуда, и конец разговору. Злодей мне сегодня чуть не врезал. Я ж почуял сейчас, как даст больно.
4: Ну?
1: Вот тебе и ну, не дал, оставил без трепки.
4: Должно быть, ты, Степка, ошибку допустил.
1: Ага.
4: Злодей собрался треснуть, да пожалел. Или ты ошибку сам поправил?
1: Он не со зла, Никитка, ты не думай. И Анютке разъясни. Науку ее завсегда кулаком вколачивают, я знаю. Иначе не запоминается.
4: Я и не думаю. И Анюта без меня все понимает. Она мне первая сказала. Бьет, значит, любит. Ей так бабка Катерина завещала. Мудрость, мол, бабья.
1: Ох уж мне эти бабы с их мудростью.
4: Она еще сказала, боль, она разная, не всегда боль от гнева делают, бывает, что и от любви.
1: Тоже бабская мудрость.
4: Наверное. Она дура, Анюта. А вот поди ж ты.
1: Ну и хорошо.
4: Я знаю, что хорошо. Я за злодея, кому хошь, горло вырву. Веришь?
1: Верю. Ну, курнем напоследок и спать?
4: И спать, — повторил Лючана, тихо смеясь. Он и не знал, что уже спит.
1: Ему снился евгенический центр грядущее, где его умело скрещивали с миловидными Вудуни, Брамайни и Вэгденками, и где те сохраняли все положительные свойства матерей-энергетов. Профессор Штильнер радовался, прыгая до потолка и почему-то надувая воздушные шарики, а Лючана не хотел скрещиваться в его присутствии, стеснялся и требовал, чтобы профессора вывели прочь. Но потом из новорожденных детей составили труппу невропастов. Театр-вертеп улетел на гастроли, и все стало хорошо, очень хорошо.
4: «Спи, малыш», — шепнула тетушка Фелиция, — «а может быть, маэстро Карл, а может быть, королева Боль. Спи, уже поздно».
1: Глава девятая. Раб и хозяин. Очнулся Лючана от того, что его куда-то тащили. Ноги волочились по земле, пятки то и дело подпрыгивали на ухабах и выбоинах. Нет, это не выбоины, это булыжники мостовой. Значит, они не ушли далеко. Кто же его тащит? Хозяин? Он повернул голову, желая рассмотреть спасителя. В мозгу без промедления качнулся тяжелый маятник боли, секира, подвешенная на цепи. Лючано застонал сквозь зубы. Скосив левый глаз, он увидел мундир песочного цвета с окровавленным рукавом. И впрямь хозяина, помогает ему Сунгхари, больше некому. Он сделал попытку переставлять ноги самостоятельно, но потерпел фиаско, тем более что Тумидус с Брамайне тащили его под руки лицом назад. Тут и здоровый не сразу сообразишь, как лучше переступать, а получив по башке лопатой и подавно. Мысли ворочались снулыми рыбинами, без звука разевая рты. «Ну и пусть, пусть тащит, хозяин раба. Ха-ха, весело, если бы еще голова не болела. Надо сдерживаться, иначе боль хлынет на доброго благородного хозяина, и все мы свалимся на мостовую, биться в корчах. Полное веселье начнется. Кстати, а куда мы торопимся?» Трое людей свернули в подворотню, двор, три ступеньки, бам-бам-бам. Пятками. Хорошо, что не головой. Подъезд зачем? Дальше был краткий провал. Кажется, он сперва начал бредить, хихикая не в попад, а затем снова потерял сознание. Когда Лючано пришел в себя,

тащился, тащил, тащил и бросил. «Быстро вниз, в подвал!» Властный шепот обжег ухо, заставив оторваться от стены. Хозяин не бросил своего раба, хозяин просто ходил на разведку. «Ну, где у нас подвал?» Ноги подкашивались, в колени натолкали ваты. Легат с Брамайни буквально волокли его по ступеням, скользким и щербатым. Так двое преступных любовников прячут в погребе труп мужа, коварно убитого ими. «Очень смешно», — мрачно сказал издалека маэстро Карл. «Совсем не смешно», — согласился с ним Лючано. «А что поделаешь?» Под лестницей царили вечные сумерки. Хлипкая дверь была приоткрыта через беззубой чернотой, и тьмы веяло душноватым теплом и кислятиной. Крыса, вильнув длинным хвостом, бросилась на утек и скрылась в норе. Подвал. Тесный коридорчик с низким пузырчатым потолком. Земляной пол утоптан. Вдоль стен громоздятся ящики, кадушки, сломанные стулья, еще какой-то хлам. Почему он все это видит? Здесь должно быть темно, а на поверку даже полосы на драном матрасе, брошенном кем-то из жителей дома под детскую коляску, вполне различимы. Свет. Серый, пыльный, но его вполне достаточно. Свет лился из проема в дальнем конце коридора. Открывшееся им помещение язык не поворачивался назвать комнатой. Снова бочки, ящики, музыкальный ящик с трубой, похожий на морскую раковину, стеклянные банки с мутным содержимым до самого потолка. Под потолком лепилось узкое окошко. Именно сквозь его загаженное, покрытое скользкими потеками стекло, в подвал сочился день. «Сидеть здесь, не высовываться и тихо!» Тумидус шипел разъяренной змеей, укладывая Лючано на ворох прелой соломы. «Очень удачно. Отсюда видно, что творится за окном. А снаружи в подвал не заглянешь. Окошко грязное, у самой земли, низко, неудобно. Да и со света таращится во тьму гиблое дело». Брамайни уселась на солому и тоже уставилась в окно. Легат, тем временем забыв про рабов, послушно замерших и тихих, как мыши, извлек коммуникатор правой здоровой рукой. «Волк-5, пятый, вы меня слышите, прием!» Визуализацию он включать не стал, то ли счел излишеством, то ли экономил энергию. В устройстве хрипло буркнуло. «Срочно требуется подкрепление. Идите на пеленг. Площадь с храмом в северо-восточной части сектора накрытия. Прорыв конницы из ненакрытой области. Произвести зачистку немедленно. Что? Да, вооружены. Мне не докладывали, откуда там конные. Поторопитесь. Здесь мой вихрь и поврежденная платформа. Территорию зачистить. Платформу эвакуировать». Еще одно бурчание в ответ. «Что значит, зачем? Мы не должны оставлять следов. Выполнять!» Конница. Лючано ясно представил лавину варваров на лошадях с обрезами, дубинами и вилами. Лавина с гиканьем и воплями выплескивалась на площадь. Из ноздрей животных валил пар. «Так вот что это был за шум, топот копыт. Да, сотню всадников не остановишь в одиночку, даже с пульсаром». Спрятав коммуникатор, Тумидус резким движением разорвал окровавленный рукав. Снял с поясного ремня аптечку, едва заметно поморщился, делая себе укол. Антибиотик, антисептик, обезболивающий, стимулятор. Наверное, все вместе. Универсальный солдатский коктейль. Обождав, пока инъекция подействует, легат выдавил на ладонь каплю вязкого бесцветного геля. Бронясь в полголоса, залепил рану за маской. Когда он цеплял аптечку обратно за пояс, за окном послышался дробный перестук. Далеко, ближе, совсем близко. Сколько их? Трое, четверо, больше. Прозвучали отрывистые команды на чужом языке. Заржала лошадь. Громко, нервно. За окошком что-то мелькнуло.

0: Чана не успел толком разглядеть, что именно. Кажется, спешиваются. Тумидус бесшумно скользнул ко входу в каморку, притаившись за штабелем дощатых ящиков. Сквозь щели ему был отлично виден коридор. Пульсар остался в кобуре. Будучи человеком сугубо штатским, Лючана тем не менее оценил предусмотрительность легата. Выстрелишь, полыхнет, и на вспышку сбегутся отовсюду, а так есть шанс отсидеться, переждать и тихо уйти незамеченными. На лестнице загрохотали сапоги. Было слышно, как человек поскользнулся и едва не упал. Прозвучали сдавленные ругательства, их сменило мгновение тишины и почти сразу шаги, осторожные, вкрадчивые, в сущности, таиться после грохота и ругани было нелепо, но гость чихать хотел на логику и здравый смысл. Абориген, а кто же еще, медленно приближался. Сердце в груди грозило разнести ребра в куски. Лючана не сомневался, человек в коридоре обязательно услышит этот стук и достанет ужасный обрез. К счастью, сверху заорали хриплым басом. Туземец с раздражением отозвался, шумно высморкался и, уже не скрываясь, шагнул за порожек. На миг их взгляды встретились. Парень, на свою беду вошедший в убежище, и раб Лючана Баргота смотрели друг на друга, словно в художественном фильме про контакт цивилизаций. Туземец был молод, лет 18, не больше. Взлохмаченная русая шевелюра, смешной нос картошкой — рот раскрыт от изумления при виде чужаков. Во что он был одет, Тарталья разглядеть не успел, только молодое, пылающее возбуждением лицо и длинная кривая сабля, извлеченная из ножен. Клинок блеснул в свете, падавшем из окна, глаза туземца сузились, полыхнув ненавистью, и из-за ящиков на него кошкой прыгнул легат Тумидус. Туземец успел лишь охнуть, прежде чем шея жертвы хрустнула в стальном захвате помпелианца. С ловкостью выказывающей большой опыт, Тумидус подхватил тело, оседающее на пол, и поволок вглубь подвала за ящики и бочки, напоминая крупного муравья, уцепившего добычу. В коридоре, словно опомнившись, оглушительно грохнуло. Оказалось, туземец был не один. Вспышка выстрела на миг высветило окружающее с неправдоподобной четкостью. Брызнула бритвенными осколками стекла одна из банок. Тихо, по собачьей заскулив, Брамайни схватилась за порезанную щеку. Легат, бросив мертвеца, рванул из кобуры оружие. Пульсар дважды плюнул огнем, в ответ послышался задушенный хрип и звук упавшего тела. Снова крики и ржание лошадей. На сей раз наверху. Всадники снаружи начали стрелять в окно. Грязное, засиженное мухами стекло разлетелось вдребезги. Проворно развернувшись и припав на левое колено, Тумидус в ответ палил из лучевика. — Давай, хозяин, покажи этим варварам, спаси нас! — О чем ты думаешь, малыш? — спросил маэстро Карл. — Кому желаешь победы? Он превратил тебя в раба. Ты должен желать смерти легату, должен его ненавидеть. Если его сейчас убьют, ты будешь свободен? Свободен? На пару минут, пока аборигены не прикончат и нас, Сунгхари. Ты уже боишься свободы. Пусть за тебя думает и решает другой, пусть тебя спасает другой, а сам... Я не солдат, даже если Тумидуса убьют, не факт, что... Отговорки, лживые отговорки, ты просто боишься. Да, боюсь, я хочу жить! Родной до одури, запредельный виск, от которого заломило зубы и по телу побежали табуны мурашек, накрыл двор и дом. Вспышки, прорвавшись со двора в темный подвал, ослепили Лючана. Дикий гвалт аборигенов смешался в единую какофонию с суматошной дробью копыт, и звуковая волна схлынула. Воцарилась звенящая, нереальная тишина. Лишь капало что-то из банки, разнесенной пулей. Выждав с минуту, Тумидус выглянул в окно, затем в коридор. — За мной! Почему легат все время командовал вслух, имея возможность приказывать рабам через клеймо? Тучана не знал. Он с трудом поднялся на ноги. Тело повело в сторону, едва не обрушив штабель ящиков. Устоять удалось чудом. Тупая боль долбила череп изнутри. Перед глазами мелькали, всплывали и гасли разноцветные пятна. Вот же напасть. Пока лежал, чувствовал себя нормально, а встал и наци. «Чтоб ты сдох!» В эту минуту Лючано был счастлив. Гайктавиан Тумидус, хозяин, надменный помпелянец, впервые открыто проявил человеческие чувства по отношению к своему рабу. Впору гордиться, дружок, как заметил бы старый экзекутор Гишер. Скрипя зубами, легат поспешил на помощь. Тарталья переставлял ноги сам, но Тумидусу Сунгхари пришлось вести его под руки. Возле ступенек, ведущих наверх, лежал труп с развороченной грудью. Лестница, дверь. Солнце бьет в глаза, вынуждая зажмуриться. Это подарок судьбы. Свежий воздух, которым можно дышать с наслаждением, с радостью, а не давиться, как в затхлом подвале. Теперь пробуем идти, а не висеть марионеткой на крючке. Если бы еще Лючано знал, зачем он обернулся, когда их совершенно невозможная троица ковыляла прочь из двора. «Сзади!» Вопль наждаком разодрал глотку, но было поздно. Туземец в шинели, прятавшийся в тени дальней арки, уже навел на них длинный ствол оружия и нажал на спуск. Выстрел раскатился по двору. Спугнутое эхо отчаянно заметалось между стен. Тумидус крякнул, как если бы залпом выпил рюмку крепкой настойки и начал валиться на бок, увлекая Лючано за собой. Пульсар прочертил огненный пунктир, отшвырнув сволочного туземца во мрак арки. Даже раненый, падая, легат не промахнулся. — Сунгхари, держи! Откуда и силы взялись? Они с Брамайни поддержали хозяина, не дав упасть, уложили у стены. Лючано быстро огляделся. Никого. Похоже, стрелок был один. Остальные либо погибли под обстрелом всестихийников, либо сочли за благо унести ноги. Что с Тумидусом? Он не разбирался в медицине, но лишь взглянув, сразу понял. Вторая рана куда серьезнее той, что нанес обрез бородача. Пуля прошила ногу насквозь, чуть выше колена. Из выходного отверстия торчал окровавленный обломок кости, да и крови натекло порядочно. — Аптечку! — с трудом разлепил белые губы Тумидус. Брамайни успела первой, но замешкалась, с недоумением изучая ряд биосенсоров. — Анестезия синий, замазка бежевый. На корабль. Глаза легата закатились, голова бессильно откинулась на бок. Лучевик вывалился из разжавшихся пальцев. Мешки под глазами налились синевой, став похожи на следы от побоев. Пульс. Фуф! Жив! Просто лишился чувств. Чему радуешься, дурачок? Тому, что он жив, идиот, без него нам отсюда не выбраться. Кто станет спасать двух никчемных рабов? А вот Гая Октавиана, хозяина Этны... Ну-ну, обманывай себя дальше, успехов. Раздирая залитую кровью штанину, возясь с аптечкой, отобранной у Сунгхари, неумело тыча выдвижным инъектором в бедро легата, выдавливая замазку в рану, все это время Лючано удивлялся собственной активности. Контузия не ощущалась. Голова гудела, но терпимо, и вялость в теле, как с похмелья. Но головокружение сгинуло, ноги не заплетаются, мысли не путаются. Странно. Влияние хозяина? Легату необходима помощь Барготты, вот и привел раба в норму, насколько мог? Или он сам сумел-таки собраться, когда припекло? Татуировка папы Лусера помогла? Так нет. Молчит, даже не чешется. Не о том думаешь, дружок, ты сегодня слишком много рефлексируешь. Меньше думай, больше делай.
1: Вы, как всегда, правы, маэстро.
0: Я не маэстро, я экзекутор.
1: Тем более. Надо идти к ботам и надеяться, что боты не улетят раньше, чем два раба с бесчувственным хозяином доберутся до цели. Нет, корсары не посмеют бросить Гая Октавиана Тумидуса на варварской планете. Ты так полагаешь, малыш?
2: Они добрались до знакомого опрокинутого экипажа с мертвым кучером, когда за поворотом раздался, приближаясь, цокот копыт. Лючано завертел головой в поисках укрытия. Как назло, рядом не обнаружилось ни одного подходящего закоулка, только стены домов. Окна высоко, не забраться, особенно с раненым, который до сих пор пребывает в обмороке.
1: «К стене!» — шепнул Лючано. Он помог Брамайне уложить Тумидуса на тротуар и вытащил из кобуры легата массивный пульсар. Где тут предохранитель? Или на этой модели он вообще не предусмотрен?
0: Ага, кажется, нашел.
2: Рычажок мягко, без щелчка, опустился вниз. В окошечке индикатора зарядов высветилась цифра 82. С таким боезапасом хороший стрелок, пожалуй, отбился бы от взвода пеших аборигенов или от десятка всадников. Жаль, Тарталья не был хорошим стрелком, а боевое оружие держал в руках впервые.
0: «Убью, честное слово, убью!» — с навязчивостью мании крутилось в голове, как если бы он давал кому-то клятву, глупую, но непреложную.
2: Крадучись, судорожно сжимая лучевик, Лючано пробирался вперед вдоль кирпичной стены, оставив хозяина на попечение Брамайни. Во рту пересохло. Вдоль позвоночника текли липкие противные струйки. «Убью, вот возьму и убью, да живого человека, да первый раз в жизни убью, а потом скажу, что, не верили? А я убил».
1: Сгорбившись, втянув голову в плечи, он выглянул из-за угла. Замер, не веря своим глазам, и с облегчением расхохотался. Лошадь, просто лошадь, без всадника.
2: Серая в яблоках кобыла брела по булыжной мостовой, цокая копытами. Обескураженная потерей седока, бедолага не знала, куда ей теперь направиться. Верхом Лючано ни разу не ездил, разве что в фаэтоне, и то всего однажды, но логика подсказывала. Если ухитриться взвалить Тумидуса на лошадь и вести конягу в поводу, они доберутся до ботов гораздо быстрее. Обернувшись, он махнул рукой Сунгхари, мол, все в порядке, и с решимостью самоубийцы направился к лошадям. Похоже, решимости оказалось чересчур. Едва он попытался ухватить кобылу за повод, лошадь с возмущением заржала, увернулась и резво ускакала прочь. Хорошо хоть не легнула. Гнаться за сволочной кобылой Лючано даже не попытался.
1: Что ж, тащим легата своим ходом. Он тяжко вздохнул, вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони и поплелся обратно. «Интересно, сколько у нас осталось времени до взлета ботов?»
0: «Мало. Ой, мало».
1: Когда они с Сунгхари взялись поднимать беспамятного хозяина, у того из-за пазухи вывалился миниатюрный планшет. Подобрав мерцающий приборчик, Тарталья хотел было вновь сунуть его за пазуху или в карман легату. Рабская одежда карманов не предусматривала, как его вдруг заинтересовала картинка на дисплее планшета.
0: Карта. Точно, карта. Что-то знакомое. Да ведь это же окраина города, где они сейчас находятся. Вот место посадки ботов, вот начинаются одноэтажные дома, вот площадь с храмом, а кривая улочка на отшибе вроде бы та самая, по которой они пробираются.

0: это что? Оказывается, Брамайни, продолжая удерживать легата в сидячем положении, тоже с любопытством рассматривала непривычно плоское изображение на планшете. Особенно женщину заинтересовал крошечный треугольник. Он мигал ртутной стрелочкой в центре карты, на храмовой площади. «Вот», — уточнила Сунгхари. И дабы не осталось никаких сомнений, что она имеет в виду, ткнула в треугольник пальцем. Безумный стресс со стрельбой и погонями встряхнул Брамайни, выведя из вялой дремы робота. В ней опять проснулся интерес к окружающему миру. Робкий, но отчетливый.
1: «Надолго ли?» — без особой надежды подумал Лючана. Блестящая капля собралась из треугольника в шарик, более характерный для ртути, замигав чаще и ярче. Плоскость дисплея внезапно выпятилась голографической полусферой. От капельки нарисовалась пунктирная парабола к окраине, и значок, колыхнувшись бодрым жучком, ринулся по траектории, намеченной пунктиром. В небе раздался знакомый визг, заставив вжать головы в плечи. Это над домами пронесся всестихийник вихрь, и Лючана понял, что за жучки ползают по дисплею планшета. «Ты молодец, Сунгхари, ты ее активировала. Машину хозяина Гая». Брамайни с недоумением хлопала ресницами. «Мы спасены, смотри сюда!» Он ткнул планшет женщине под нос. «Видишь? Вихрь сядет за домами, тут недалеко. Идем скорее».
0: На лице Сунгхари забрезжила смутная улыбка. «Это я сделала?»
1: «Да, пошли». Подхватив бесчувственного легата под руки, они бегом, насколько позволял вес тела раненого, двинулись в сторону окраины. За их спинами вдалеке начался истошный, пробирающий до печенок вой, как если бы волчья стая вышла на охоту. Это корсары защищали территорию с воздуха, срываясь в пике и поливая вооруженных туземцев из лучевиков и экстинкторов. В ответ гремели выстрелы, разрозненно и залпами. Но древние пули из свинца, разумеется, не могли причинить серьезного ущерба помпелианским штурмовикам. «Быстрее, еще быстрее!» Они бежали, не оглядываясь. Рабы спасали хозяина. А может быть, два человека просто спасали третьего, который незадолго до этого пришел к ним на выручку? Лючану очень хотелось верить, что дело обстоит именно так. Ноги подкашивались, в глазах темнело, только не сейчас. Вон он, кораблик хозяина Гая, стоит родной. В 40 шагах от халабуды, крыты соломой. Умная машина. Не сумев на автопилоте сесть прямо на узкой улочке, вихрь избрал ближайшую к носителю планшета точку, где смог приземлиться, и указал место посадки на дисплее. Еще чуточку. Упругая, горячая, как кипяток, волна швырнула их на землю. Дикий грохот вломился в мозг, разорвав сознание на части. По спине барабанили сухие комья земли. Глубоко внизу шевелились корни деревьев. Лючана чудилась, будто все, что росло окрест, от страха решила освободиться и без промедления удирать прочь, размахивая ветками. С минуты он лежал неподвижно, дожидаясь конца светопреставления. Потом неуклюже заворочился, желая проморгаться и выковырять из ушей набившуюся туда землю. Рядом, не издав ни звука, встала на четвереньки Сунгхари. Что это было? Он не услышал собственного голоса. Ухнуло еще раз, глухо, как сквозь вату. И снова, дальше. В степи встал пыльно-дымный куст, окутываясь багровой листвой огня. Ага, новый куст, второй и третий. Степь расцветала пламенем и дымом, встречая насильственную весну. Тумидус вздрогнул, зашевелился, нечленораздельно мыча. «Хозяин Гай, нам надо торопиться!» Легат не ответил, но, по крайней мере, несмотря на раненую ногу, Тумидус, когда его подняли, попытался кое-как ковылять. Они успели сделать с десяток шагов, когда опять рвануло неподалеку. Валясь ничком, Лючана увидел вихрь. Кораблик взрывом подбросило в воздух. «Прилетели, встречайте!» Лицо ткнулось в горячую пыль. Голова гудела храмовым колоколом. Встать не было никаких сил. Казалось, в теле переломаны все кости до единой. Из носа текла кровь, пачкая робу, душил кашель, глаза слезились, но он встал, ругаясь, словно боцман, ухажер тетушки Фелиции, помог Брамайне поднять Тумидуса и выяснил, что еще не разучился удивляться. Рядом с вихрем дымились две огромные воронки, их окружали валы земли, вывороченные взрывом. Воздух насквозь пропитала кислая гарь, но сам всестихийник легата выглядел целехоньким. Ни вмятины, ни царапины, ни даже пылинки на сверкающей обшивке. Только подойдя вплотную, Лючано различил едва заметное марево виндекс поля вокруг летательного аппарата. Ну, конечно, в режиме космического полета виндекс поля защищает вихрь от метеоров. Сейчас оно включилось автоматически, отразив удар жуткого оружия туземцев. Одно из достоинств автоматики — она не размышляет, что да как, а действует сообразно обстоятельствам. Степь в той стороне, где стояли боты, густо дыбилась разрывами. Безумец-великан лупил молотом по наковальне, зовя подмастерьев махнуть и своими молотками. В любой момент снаряд мог вновь упасть в опасной близости. Следовало торопиться. Поле без помех пропустило людей. Лючано ощутил лишь секундное, легкое покалывание кожи, как при дезинфекции. Дверца кабины. Ну, давай. Не открывается. Заклинило? На грани истерики он с бешенством отчаяния дергал проклятую рукоятку. «Идиот!» — прохрипели сзади. — Отойди! Он не узнал голоса легата, но сработал рефлекс повиновения. Толкнув Брамайне плечом, Тумидус буквально рухнул на гладкий корпус всестихийника. Мазнул ладонью по овальной пластине идентификатора, будто дал врагу пощечину. Замок щелкнул, дверца кабины поднялась вверх. — Помогите мне забраться внутрь! — Да, хозяин. Сейчас. Вдвоем с Сунгхари они с грехом пополам усадили Тумидуса в пилотское кресло. Брамайни, дико рабея от близкого соседства с хозяином, устроилась в кресле второго пилота. Лючано пришлось сложиться в три погибели, умастившись за их спинами, в крохотном отсеке, предназначенном для мелких грузов. Всестихийник был двухместным. «Взлетаем, хозяин, скорее!» Сказал и чуть язык не проглотил. Он раб, осмеливается давать советы хозяину, торопить его. Гай Октавиан Тумидус обернулся, буравя наглеца взглядом. — Скорее, скорее, хозяин! — молил Лючано в ответ, шевеля губами и не произнося ни слова. Выждав сумасшедшую, сочащуюся ненавистью паузу, легат отвернулся. Пальцы его тронули биосенсоры активатора. Приборная панель ожила, но не сразу, как если бы была не уверена в собственной работоспособности. Тускло засветились индикаторы, подпрыгнули и вновь, будто от испуга, опали столбиками неведомых Лючано диаграмм. «Проклятье, у нас нет энергии!» Легат невероятным усилием воли вернул себе спокойный вид и подвел итог, будто подписал завещание. «Мы не можем взлететь». Сквозь прозрачный колпак кабины было видно, как на рейде, отчаянно дымя, разворачивается громоздкое неуклюжее сооружение. Явная гордость туземного кораблестроения. Стальной монстр походил на чудище, всплывшее из глубин ради спасения народа, которому оно оказывало покровительство. Морской еж-гигант, корабль щетинился иглами множества орудийных стволов самого разного калибра. Сдвоенные, стройные, одиночные. Стволы перхали огнем, окутываясь пороховым дымом. Долетало очередное бум. Над морем и степью противно выл снаряд, и возле десантно-штурмового бота расцветал рыжесерый куст, опадая комьями земли, сизым прахом возносясь в небеса. А рядом готовился вырасти следующий. Почему боты не стреляют в ответ? Они могут сжечь этот плавучий сундук в считанные секунды, надеются на защиту, экономят боеприпасы. Или треклятые маландрины умотали в город зачищать территорию и отвечать некому. Оставили по одному пилоту на бот на всякий случай, а стрелки не подумали.
2: «Не впадай в ступор, дружок, не отвлекай себя ерундой. Какое тебе дело, почему боты не стреляют? Вам надо взлетать и убираться с этой планеты. Будь добр, взлетай и убирайся, остальное ерунда».
1: «Ты, как всегда, прав, старина Гишер. Вы с маэстро Карлом всегда рядом, всегда наготове. Приятно сдохнуть в хорошей компании».
3: «Поле! Слишком мощная атака! Сожрала всю энергию!»
1: Тумиду шипел от злости, стервенея, тыча пальцами в сенсоры в надежде отыскать энергорезерв, и всякий раз получая неутешительный результат. Должно быть, легат растерялся. «Впервые в жизни. У нас есть Брамайня, она энергет, толкач». Легат уставился на Лючана, как на заговоривший пень. Спустя миг перевел взгляд на Сунгхари, та потупилась.
0: «Нет, хозяин, у меня не хватит сил». «Так», — она провела рукой в горизонтальной плоскости. «Я, наверное, смогу. А в космос нет. Я слишком мало страдала».
1: «Мало страдала?» — истерически хохотнул Тарталья.
0: «Да, мы, брамайны, черпаем силу в страданиях».
1: Теперь на женщину уставились оба, и Тумидус, и Лючана. Рабыня без слов поняла, мужчина требует пояснений.
0: «Эволюция, хозяин. Мы хорошо умеем страдать. Очень хорошо. Холод, жара, сквозняк, духота, дождь, засуха, боль, голод. Мы страдаем от всего, сильнее, чем другие, много сильнее. Мы это хорошо умеем. Страдаем и накапливаем энергию».
1: «Что-то я не замечал, чтобы ваш брат сильно страдал», — буркнул легат.
0: «Никто не замечает, хозяин, и не надо. Мы умеем страдать и умеем терпеть. Брамайны очень выносливые. Я страдаю все время».
1: «И сейчас?» — вопрос вырвался одновременно у обоих.
0: «И сейчас, хозяин. Только мало. Не хватит, чтобы улететь на галеру».
1: «А если я тоже сяду за весла?»
0: Сунгхари разочаровала Лючана. «Тебя будет мало».
1: Тумидус в ярости хватил кулаком по приборной панели. «Постой, ты говорила, голод, боль. А если боль будет сильной?»
0: «Тогда, возможно, у меня хватит энергии для выхода на орбиту, но...» Рвануло вплотную, вихрь покачнулся. «Но боль должна быть очень сильной». Со спокойствием каменной статуи продолжила Сунгхари. «Если, к примеру, отрезать мне пальцы или жечь огнем?»
1: Лючана передернула. Брамайни сама предлагала пытать ее, причем делала это с таким безразличием, словно сообщала прогноз погоды в захолустном мирке, скучном для всех, включая его жителей. Тумидус поглядел на рабыню с интересом. «Не надо резать, не надо жечь!» — выкрикнул Лючана, спеша вмешаться, прежде чем случится непоправимое. — «Я умею без членовредительства. Хозяин, ты же помнишь, меня учили». — «Помню», — кивнул легат. — «Хорошо помню, сукин ты сын». И после минутных раздумий скомандовал. — «Действуйте». — «Сунгхари, тебе будет больно, очень больно. Ты готова?»
0: «Как скажет хозяин». Брамайни преданно уставилась на Тумидуса.
1: «Шевелитесь, нам надо убираться отсюда». И снова легат торопил рабов словами, имея возможность напрямую воспользоваться клеймом. Ментальный приказ Лючана Баргота перестанет городить глупости, без промедления приступив к экзекуторскому делу, Почему легат командовал ими таким странным для помпелианца образом, Тарталья не знал. Боялся, что психический нажим исказит палаческий талант раба? Кто знает. Всестихийник снова тряхнуло, ощутимее, чем в прошлый раз. Легат тронул крайне слева сенсор. На колени Сунгхари из открывшегося бокса выпал комплект энергобраслетов с подключенными к ним силовыми кабелями. «Нам!» — понял Лючана. «Он сказал нам!» «Да, а что?» «Неужели в его тупой помпелянской башке хоть что-то сдвинулось?» «Не тешь себя надеждой, малыш!» — с печалью произнес маэстро Карл. «У вас стресс, шок, это пройдет, и жизнь вернется на круги своя. А легат Тумидус будет потом стыдиться этих слов, если вообще вспомнит о них. Прости меня, Сунгхари, и терпи».
0: «Я умею терпеть. Делай свое дело».
1: Королеву боль не требовалось звать, умоляя об аудиенции. Она и так вечно была с ним, как подобает истинной владычице. На краткий миг Лючана расслабился, и на осужденного киттянским судом невропаста рухнуло небо. Жгучее, шипастое, чудовищно тяжелое небо. Все, чему он не позволял овладеть собой, пока тащил бесчувственного легата по булыжникам мостовой. Тяжкий пресс контузии сдавил мозг, стремясь выжать все соки и превратить рассудок в черствую лепешку. Тело ныло от многочисленных ушибов. В ушах звенело и стреляло. Там на барабанных перепонках маневрировал, поля из орудий, туземный броненосец. Глаза жгло от пыли, во рту было мерзко, и не осталось слюны, чтобы выплюнуть накопившуюся дрянь. — То, что нужно, дружок, — ухмыльнулся Гишер Добряк, — лучше не придумаешь. И с теплотой, несвойственной старому экзекутору, добавил: — Валяй, удачи! Пальцы с нежностью опытного развратника пробежались по шее женщины, опустились на плечи, потом ниже, нащупывая восприимчивые точки. Здесь, под ключицей, и здесь, на груди, возле соска. Теперь поймать ритм. Ага. Есть. Снаружи начался ад. Один из десантных ботов открыл, наконец, ответный огонь. Залп батареи плазматоров ударил в воду, взметнув столбы пара и слегка зацепив корпус броненосца. Корабль встряхнулся мокрым псом и злобно рявкнул орудиями главного калибра. Степь застонала, выворачиваясь наизнанку. Роженица, гибнущая в попытке родить исполина. Но Лючана больше не заботила, что творится вокруг. Королева боль сверкнула бритвенно-острыми зубцами короны, улыбнулась своему верному рыцарю и махнула ядовитым платком, разрешая начать. Брамайни едва заметно вздрогнула, затрепетала, словно оторванный край афиши на ветру. На единый краткий миг, и только. Он усилил контакт, проникая глубже. Боль хлестала из него через край, изливаясь в тело Сунгхари. Боль обвивала Брамайни щупальцами сладострастного спрута, наполняла, как драгоценный сосуд, кипящий смолой преисподней. Мучитель был в ударе. Он играл жуткую и прекрасную симфонию боли на струнах нервов, натянутых и дрожащих, вкладывая в музыку все самое темное, таившееся в глубинах души. И податливое тело, истосковавшись по вожделенным страданиям, жадно принимало дары благодаря за щедрость. Два человека слились крепче, чем любовники в экстазе. Двое извивались в конвульсиях противоестественного соития. Виват, королева! Периферийным зрением, словно в тумане, он видел, ярче вспыхнули индикаторы, налились светом дисплея и шкалы приборов. С уверенностью поползли вверх, вздыбившись над пультом, будто эрегированные фалосы, столбики диаграмм энергообеспечения. Встрепенувшись, Тумидус активировал сферу управления. Легат по локоть погрузил в нее руки, спешно тестируя системы всестихийника и готовя аппарат к взлету. Казалось, Тумидус месит тесто.
2: «Не отвлекайся! Работай!»
1: Упрек Гишера пропал в туне. Не сугубо утилитарный результат действия, не спасение, близящееся с нарастанием интенсивности пыток, спасение, к которому так стремились люди, в вихре уже не волновали Тарталью. Слишком многое сегодня произошло впервые в жизни. В первый раз кукольник держал боевое оружие и бежал под обстрелом. В первый раз офицер империи, рабовладелец, проявил человеческие чувства по отношению к рабу. Нет, иначе, к роботу. И впервые Лючано Барготту, в прошлом младшего экзекутора Мейгеле, целиком захватил сам процесс экзекуции. Он ощутил возбуждение. Перед ним на мраморных плитах древнего храма танцевала женщина, и женщина эта была прекрасна. Крутой изгиб бедер, поворот головы. Каждый точеный жест, каждое текучее движение Сунгхари таили в себе столько скрытой страсти и желания, что он едва не задохнулся от вожделения, чувствуя, как камнем твердеет его мужское естество. Здесь не было храма. Здесь был храм. Как в космосе для рабов, сидящих на веслах галеры, пряталось тайное море, так в степи варварской планеты, в кабине готовящегося к старту вихря, архитекторами-невидимками возводился дивный храм. Святилище страданий? Церковь безумия? В руках Лючано возник тяжелый витой бич. Он с оттяжкой взмахнул орудием палача, нанеся ювелирно точный хлесткий удар по спине Брамайни, под лопатку, чуть наискось. Не на палец выше или ниже, по почкам, под единственно правильным углом. Так художник кладет мазок на холст и, отстранившись, проверяет, не нарушена ли гармония, угадан ли верный оттенок, чувствуется ли глубина, объем. О нет, мастер не ошибся. Его картина — настоящий шедевр. Сунгхари выгнулась иероглифом невозможным и совершенным своей невозможности. В движении женщины слились похоть и боль, страдание и страсть, мудрость и сила, и ожидание. «Ах, еще, еще, мой повелитель!» Пьянящая музыка струилась ниоткуда и сразу отовсюду, то и дело меняя гармонию самым причудливым образом. Сунгхари плыла по воздуху, не касаясь босыми ступнями плит пола. Трехглазые демоны и шестирукие боги, красавицы, совокупляющиеся с мерзкими чудовищами, обезьяны, змеи, тигры и гибриды, оскорбляющие природу самим фактом существования этаких тварей, карабкались друг на друга. Сонм бесов взирал на танцовщицу со стен, увитых диким виноградом, тараща каменные очи, а на высоком троне в глубине храма восседал Гай Октавиан Тумидус, сверкающий золотом доспехи легионера, открытый шлем с гребнем, короткий меч у пояса. Руки воина были погружены в призрачную сферу. Внутри сферы, извергаясь наружу и заполняя храм, в черноте космоса роились мириады звезд, словно воин выпускал из улья рой бриллиантовых пчел. Пел в воздухе бич, чудом попадая в меняющийся ритм музыки. Или эта музыка вторила ударом бича? Узор из рубцов покрыл спину Брамайни сложным орнаментом. Лючано изо всех сил стремился довести до совершенства это сплетение полос, красных, белых и синеватых, поставив, наконец, заключительный штрих. Трое знали, тогда наступит кульминация, сотрясающая миры. Он хлестал, смеясь. А женщина танцевала с улыбкой, застывшей на губах, принимая страдания как должное, как необходимый элемент танца и основу вселенной. Так рыба воспринимает воду, птица — небо, а дракон — бесконечность. Брамайны живут страданиями, купаются в них, пьют, едят, дышат, черпают в телесных мучениях силу энергетов. Будни, банальность, свойства физиологии, приобретенные за века эволюции, но иногда в исключительных случаях, боль и мука, вознесясь к вершинам искусства, могут не только наполнить тело жаром, способным швырнуть звездолет через половину галактики, страдание может на миг заменить утраченную свободу. Так было сейчас.
3: «Есть отрыв, давай, невропаст!» — пел бич, танцевала Сунгхари.
1: «Давай, женщина, еще, еще!» Легионер на троне близился к оргастическому финалу, круто замешивая черную сферу со звездами в глубине. По левой руке Тумидуса текла кровь, пятная созвездие.
3: «Мы взлетаем!»
1: У края на пике бытия сходились лицом к лицу противоположности, оборачиваясь друг другом. Запредельное наслаждение становилось остро болезненным, а изощренная боль дарила удовольствие. Это легко понять рассудком, и невероятно сложно испытать, не повредив понятливый рассудок.
3: «Да, да, мы вышли из стратосферы. Давайте, осталось немного, идем к Этне еще хотя бы 5 минут».
1: Но всему положен предел. Какой бы запас прочности не имело тело человека, тело рабыни Брамайни, этот запас не бесконечен. За все надо платить. Слишком остро, слишком быстро, слишком интенсивно, слишком большой приток и отдача энергии. Даже организм энергета не рассчитан на подобное. Движения Сунгхари замедлились. Она оступилась раз, другой. Улыбка стала растерянной. Женщина моргнула, словно выходя из транса, тихо вскрикнула. Тарталья выронил бич и бросился к Брамайне. Подхватить, поддержать, не дать упасть. Он успел. Но в то мгновение, когда он ощутил на руках легкое, почти невесомое тело, черная бездна накрыла рушащийся храм, поглотив лики богов, зверей и демонов. Вокруг обломков святилища раскинулся, искрясь переливами звездных россыпей, бескрайний простор вселенной. Единственное, что не имеет ни начала, ни конца. Трое плыли к черноте космоса, и звезды вокруг них медленно гасли, закрывая усталые глаза.
3: «В медотсек обоих живо, и чтоб поставили на ноги! Этих двух рабов? Да, этих двух рабов, это приказ. А вас, Гай, вы ранены. И меня тоже в медотсек, олухи!»

0: Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья 3 года тому назад.
1: На Борго, моей родине, в одном единственном месте на острове Туакшан, в части Крабового архипелага, никогда не разыгрывались кукольные представления просто для потехи зрителей. Хотя марионетки Туакшана, если верить экспертизе тетушки Фелиции, наилучшие. Туакшанские кукловоды выводили свое творение на люди, только желая умилостивить богов. Тамошние боги — существа вероломные, с кучей комплексов. Любой человек с такими фобиями и маниями давно угодил бы в психушку, а боги ничего держатся. Вот туакшанцы и разыгрывали представления на свадьбах, при рождении ребенка, после насильственной смерти кого-то из соотечественников, проводя очистительный обряд, короче, если требовалась вышняя благосклонность. И никак иначе. Может быть, ублажая клиентов, где попало, я навлек на себя гнев островных божеств? Вряд ли. Я и на Туакшане-то был всего 2 раза, в раннем детстве, с тетушкой. Что за дурацкие мысли порой лезут в голову?
2: — А я говорить, покидай студию! — зловещий шепот ассистента, равно как и его ужасный акцент, выдающий уроженца Маскачи, не произвел на Лючана ни малейшего впечатления. Он уселся в плетеное из ротанга кресло-качалку, невесть как оказавшееся здесь, закинул ногу за ногу и сдвинул шляпу на глаза, подражая капитану Возмездия, герою ритм-опер для детей. — Вы слышите, что я вам повелеть? Ассистент, кривоногий пузанчик Кэст Жорин, аж подпрыгнул от возмущения. Налившись дурной кровью, он принялся засучивать рукава куртки. Должно быть, собрался бить морду упрямцу, не желавшему внять голосу разума. Скандалить громко ассистент опасался. Сессия уже началась. Собьешь настрой, по головке не погладят. Рядом с Жориным, укрепленный на стене при помощи липкой ленты, висел экран. Дешевый, списанный в утиль 100 лет назад устаревший пласкун. Случайный человек решил бы, что студия арт-транса Дзентай стеснена в средствах, и ошибся бы. Случайные люди часто ошибаются, изрекая истины, похожие на мыльные пузыри. Радуга, блики, хлоп и мокрый пшик. Лючано знал, что арт-трансеры, контролируя процесс записи ментало-образов, никогда не используют голографических проекторов или, скажем, монтажных объемников. Плоский экранчик, который минуты раньше стоял у стены, скатанный в рулон, плюс чувствительный к пси-потоку транслятор. И все. Традиция, специфика арт-транса крайне чуткого к фону аппаратуры? Какая разница? Сейчас на экране гуляли полосы всех цветов спектра. Пятна наплывали на кляксы, дробились яркие кристаллы, рассыпаясь искрами, а чернильная тьма мало-помалу копилась в верхнем правом углу.
3: — Я в последний раз спрашиваю...
2: — Угомонитесь, — посоветовал Лючано вздорному ассистенту. — Не то заработайте мозговую грыжу. Никуда я отсюда не пойду, не тратьте на меня перлы вашего красноречия. У вас что... Другого занятия нет. Из-под шляпы он на всякий случай приглядывал за Жориным. А вдруг полезет-таки драться? Пузанчики обидчивы, с этого увольня станется. Хотя вряд ли. Сорвать медитационную сессию арт-трансеров, нервных, как все артисты, во главе с режиссером Монтелье, сумасшедшим, как все телепаты. За такое дураку открутят ручки-ножки и пустят катиться по наклонной плоскости.
3: Немедленно, сей же минут.
2: Очень смешно, когда человек хочет кричать и не может, — сказал издалека маэстро Карл. Он тогда багровеет, сипит и делается похож на жабу, надутую через соломинку.
4: — Ага, — согласился Гишер. Если нажать вон тут, прищемить тут и царапнуть здесь, человек очень-очень хочет кричать и совершенно не может. Это очень смешно, вы правы.
2: Если я покину студию, утихомирив оба внутренних голоса, сообщил Лючана ассистенту, я уйду вместе с моими бойцами, только так и никак иначе. А вы останетесь объяснять Монтелье, почему рабочий день потерян для него без возврата. Я в курсе, сегодня вечером вы улетаете с Сечени.
4: Ну и что такое?
2: После перелета ваши арт-трансеры неделю будут отдыхать, еще неделю восстанавливать силы, еще неделю входить в нужное эмоциональное состояние. Звезды капризны и взбалмошны. Мне продолжать или вы уже поняли?
4: В студии посторонние находить запрещено. Во время записи эпизода вы обязаны покидать...
2: Ничего я вам, голубчик, не обязан. Читайте контракт, пункт 4.1, второй абзац сверху. Кстати, хорошая идея. Сходите, перечитайте контракт, хоть какая-то от вас будет польза.
4: Голубчик Лючана перенял у графа Мальцова, но использовал явно не к месту.
2: От графского голубчика люди таяли, проникаясь к Аркадию Викторовичу симпатией, а от голубчика Тарталии приходили в бешенство. Вот и Кэс Жорин жал кулак, почему-то один левый. Видимо, контракт он перечитывать не желал, но вдруг ассистент поперхнулся, закашлялся, с трудом разжал белый от напряжения кулак и слинял подальше от кресла качалки. Поймать команду телепата Лючана был не в состоянии, просто всеми фибрами души он ощутил резкое, как удар бича, сыц, которое на миг соединило Монтелье и скандалиста Жорина. Режиссер не желал, чтобы ему мешали. Сразу после капитуляции ассистента на экране возникло осмысленное изображение. Космос, огоньки далеких звезд и две армады боевых кораблей, выстроившихся друг напротив друга. Полукольцо галер и острый клин линкоров. Орел Помпилии против вахданской веревки с тремя узлами.
5: «Гнев на привязи. Исторический боевик. Часть вторая. Эпизод четвертый».
2: Скучая, Лючано наблюдал, как меняется цветовая гамма картинки, как резче проступают очертания галер, совершающих сложный маневр, а катер «Бывалый», штурмовик Вахданов, дразнит противника, притворяясь, будто рехнулся и решил атаковать флот в одиночку. Наверняка военный профессионал, да хоть тот же Мальцов, сказал бы, что действия флотилии иначе, чем бредом, назвать нельзя. Но «Гнев на привязи» снимался не для военных профессионалов и даже не для здравомыслящей публики, а для восторженных, бредящих подвигами недорослей. «Для данной целевой аудитории сойдет», как сказал бы маэстро Карл. «Ах, осень, моветон, жонглировать печалью, как сорванной печатью над пестрым шапито». Ходили слухи, что Ричард Монтелье, гений телепатической режиссуры, поет во время работы. Специфика сложно организованного мозга, иначе ему, дескать, не удержать под контролем псидинамику артистов, объединяя, эксплицируя и мизансценируя потоки в контексте общего замысла. И поет гений исключительно поп-шлягеры или дешевые лирические шансонетки, черпая репертуар из крайне сомнительных источников. Сейчас Лючано имел возможность убедиться в правоте слухов. И в стареньком пальто идти пустынным сквером в мечтах, что было скверно, но будет лучше что. В центре студии, вокруг сосредоточенного, поющего, бешеного от возбуждения Монтелье, стояли пять ванн с питательным субстратом. Больше всего субстрат походил на расплывшийся от жары холодец из свиных ножек с чесноком. В мутной желеобразной дряни, густо заросшей плесенью, лежали голые арт-трансеры с блок-линзами на глазах и тампонами в ушных раковинах. Плесень неопрятными комьями липла им на щеки и подбородки. Особенно много плесени было на висках. Она свисала вниз закрученными локонами, словно артисты решили
4: вырастить себе сивые бакенбарды на манер религиозных фанатиков Гаарима. Студия арт-транса «Дзентай» жила на широкую ногу. На плесени куем все здесь не экономили. Орган размножения редкого мицелиального гриба, открытого ксеноботаниками на малонаселенном Эрондре. Плесень куем все состояла из спор и сети ветвящихся нитей, крайне чувствительных к менталообразам высших млекопитающих, предпочтительно обладающих разумом. Можно сказать, Куимсё накапливало острые переживания, яркие впечатления и продукты творчества в непосредственном виде. Так другие грибы копят вред

на студийных размножителях, коим все тиражировали в производственных чанах, тщательно сохраняя исходный чувственный наполнитель, затем пересаживали в специальные медальоны-носители и пускали в продажу. Ценителю этого вида искусства достаточно было поместить чуть-чуть плесени себе на виски. Через минуту он, не вставая с кушетки, мог окунуться в захватывающую реальность гнева на привязи «Временщика 4» или какого-нибудь иного блокбастера. Интерактивного участия не предусматривалось, но эффект присутствия превосходил все ожидания. Многое зависело от того, бодрствует зритель во время сеанса или пребывает во сне. Целые диссертации посвящались разнице между двумя видами восприятия. Сходство, различия, нюансы. Находились и борцы против арт-транса. Они бомбардировали средства массовой информации сообщениями, леденящими душу. «Новый вид наркотика! Примите меры!» «Травма психики на нижних слоях, требую денежной компенсации». В чанах, по вине бракованных перегородок, произошло смешение уже отснятых гиф, тех самых ветвящихся нитей, и хит сезона «Любовь и грезы» наслоился на андеграундную шокировку. Журналисты с радостью сочиняли кричащие заголовки. Симбиоз двух картин привел к конвульсиям и распаду личности 2000 пострадавших зрителей. Это лишь подстегивало популярность арт-транса. И миллионы любителей острых ощущений, не смущаясь обещанными конвульсиями, кидались в магазины за медальонами с куим все. «В алмазах небосвод взойдет над нашим домом, и ветру быть ведомым сквозь ночи волшебство». Заказ от Монтелье, находившегося со съемочной группой в Жур-Жур, близ знаменитых каскадных водопадов. Лючано получил случайно, можно сказать, дар судьбы. Уже полгода он колесил с вертепом по Сеченю. Трупы из 8 невропастов плюс бутафор, гример и костюмерши. Вполне достаточно для начала гастролей. 10 лет жизни положено на обучение молодых кукольников. Хватит. Пора на публике стружку снимать. Театр контактной имперсонации графа Мальцова имел успех в Карлсберге и с треском провалился в Северной Ярмале, родине людей сдержанных и недоверчивых. Часовый кат в Хорькове приятно сказался на банковском счете вертепа, открытом, разумеется, на имя Лючано Барготты, поскольку крепостных банки не обслуживали. Еле свели концы с концами в Панове, отыгрались на гостеприимном юровце, 5 недель ездили с антрепризой Константина Суркина. Актеры, взятые антрепренером на бирже труда, были бездарны и много пили, отчего на сцене нуждались поводырях. Иначе могли забыть текст или упасть в оркестровую яму. Потом Суркин набрал новый состав, и нужда в вертепе отпала. С каждого гонорара Лючано, согласно контракту, заключенному между ним и Аркадием Викторовичем, часть денег оставлял на нужды театра, часть перечислял его светлости в виде оброка, а еще часть откладывал. Неприкосновенный запас копился для выкупа невропастов из крепости, о чем в контракте имелся отдельный пункт. Сами кукольники про он и пункты знать не знали. На этом условии настоял граф. — Голубчик, — сказал Мальцов, даже не пытаясь унять дрожь рук, усилившуюся в последнее время. — Я не часто обращаюсь к вам с настоятельными просьбами, но в данном случае я не прошу, я требую. О том, что вы планируете выкупить у меня вертеп, а я дал принципиальное согласие, никто знать не должен, лишь в случае категорического форс-мажора. Ему не хватило дыхания, и граф надолго зашелся лающим кашлем. Повторяю, лишь в случае форс-мажора или накопления оговоренной суммы выкупа я даю разрешение рассекретить нашу договоренность. На это у меня есть резоны. И поверьте, серьезные резоны.

0: Слушая пламенную речь, Лючана думал, что Аркадий Викторович сильно сдал. Неукротимый дух, царивший в немощном теле, еще пылал в глазах, таился в доброй, чуть хитроватой улыбке, сквозил в старомодных, нарочито витиеватых оборотах речи, но на большее духа хватало с трудом. К тому же граф Мальцов был на грани разорения. Затея с евгеническим центром грядущая благополучно лопнула, и брызги разлетелись во все стороны. Вложенные деньги пропали. Вдобавок пришлось выплачивать ряд неустоек, рассчитываться по обязательствам перед учеными-инопланетниками, а также энергетами, выступавшими в качестве селекционного материала. Иначе эта шайка грозила судом. Аренда комплекса зданий, оформленная на длительный срок. Тираж научно-популярных инфокристаллов, запущенных в производство. Его светлость взял долги на себя и финансово надорвался. «Хотите, я набью морду профессору Штильнеру?» — однажды спросил Лючана. «Привезу в Мальцовку, затею ссору и надаю тумаков. Не деньги, так хоть удовольствие получим». Граф устало рассмеялся. «Вы скверный бритер, мой друг. Мне и представить страшно, как профессор начнет прятаться от вас за креслами, вопя о пощаде, а вы будете охаживать его половником. Комедия не ваш жанр, Барготта. Смирите пыл и умерьте воинственность. Не волнуйтесь, скоро вы увезете вертеп на гастроли и забудете про старого дурака».
1: «Вы имеете в виду Штильнера?»
0: «Нет, я имею в виду себя. А прочие приметы, как стертые монеты и крылья за спиной, и старики в пивной». Песня Монтелье вернула его в студию. На экране, отображавшем результат медитационной сессии, произошли серьезные изменения. Нет, зияющий космос, колючие звезды и боевые флотилии никуда не делись, по-прежнему зияя, сверкая и совершая маловразумительные маневры. Внимание Лючана привлекло другое. То, что даже примитив экранной плоскости передавал внятно, заставляя вглядываться в картинку. Складывалось впечатление, что где-то поблизости от театра военных действий вспыхнуло сверхновое, и не в каком-то определенном месте, уничтожая все вокруг себя, а то здесь, то там, перемещаясь, бликуя, надвигаясь диким жаром и вдруг отступая в некую побочную реальность, откуда доносился лишь слабый отголосок, намек на колоссальную мощь огня странника. Галеры помпелианцев срочно перегруппировывались, отступая. Корабли вэгденов напротив с радостью выдвигались вперед, словно огненный гуляка указывал им наилучший способ атаки. А на заднем плане, жемчужно-розовый с затемнениями по краям, парил силуэт гигантской птицы с головой, похожей на человеческую. Совершенно неуместная в космосе птица, тем не менее, смотрелась органично. — Красота? — тихо спросил кто-то у Лючана за спиной. — Да, ни капельки не покривив душой, — ответил он. — Я так и думал, Тарталья, что тебе понравится. Встав из кресла и обернувшись, Лючана обнаружил рядом с собой старого знакомого, Фаруда Сагзи, бывшего клиента тюрьмы Мейгеля. За прошедшие годы Вэгден практически не изменился, разве что слегка раздобрел, наел брюшко, и в волосах, раньше черных, как смоль, засверкали нити седины. Праздничная канитель времени. — Фаруд!
2: — Тссс! Монтелье убьет за шум в студии!
0: Они обнялись. — Чудеса! — не замедлил встрять маэстро Карл, хихикнув с ехицей. — Палач и жертва, возлюбите друг друга. Малыш, я не замечал за тобой склонности к дешевым сантиментам.
3: — А я замечал, — оборвал Гишер тираду маэстро.
0: — И не вижу здесь ничего удивительного, но обнялись. Тюремная косточка, тонкие чувства,
3: Ограничение свободы оно сближает. Выдержав паузу, старый экзекутор добавил. А королева боль сближает вдвойне. «Цыц!» — возмутился Лючано, переняв полезный опыт Монтелье. «Разговорчики в студии, а ну живо, марш в подсознание!»
1: «Что ты здесь делаешь, Фарут?»
3: Сам того не замечая, он заговорил шепотом, как вздорный ассистент Жорин. «Работаю», — ухмыльнулся Вахдан, страшно довольный статусом человека искусства. «Тружусь в поте лица». «Багаж носишь?» «Шутишь, энергообеспечение съемочной группы. Не забывай, я хозяин огня и не самый тухлый. Третий год езжу с нашими психами». Он махнул рукой, показывая, что это все неинтересно и не стоит долгого разговора. «А ты как? В отпуск испыточной камеры?» «Нет, я с театром. Контактная имперсонация, помнишь? Я тебе рассказывал». «Помню». «Так я теперь в директорах. Вон мои птенчики, видишь?» Фарут посмотрел туда, где на вертящихся табуретах, других сидений в студии, увы, не нашлось, расположились четыре моторика вертепа. Григорий с Кирюхой и Анюта с конопатым Никитой. Кукольники застыли в напряженном ожидании, будто вся четверка восседала на санитарных стульчиках, страдая диареей. «Значит, от Гишера ты ушел. Не думал, честное слово. А Монтелье от тебя что надо? Вроде бы раньше без вашего брата справлялись». Лючано напустил на себя гордый вид. «Монтелье без нас, как без рук». Сравнение вышло не ахти, потому что для телепата руки не главное, но подыскивать более точный образ было лень. «Мы ему, братец, капсулы заменяем». «Какие капсулы?» — не понял Фарут, уверенный, что его разыгрывают. «Рабочие. Если ты с ними третий год ездишь, то скажи, в чем арт-трансеры обычно работают?» Вахдан пожал плечами. «Ясное дело, в капсулах. А почему сейчас они в ваннах?» «Потому что мы вчера собирались улетать на Яху, и весь багаж отправили вперед. А Монтелье возьми и реши с утра переснять четвертый эпизод. Не сойду, дескать, с места, пока не пересниму. Блажь гения!» Билеты Жорин сдал, взял новые. «Глядим, капсул нету. А Монтелье орет, велит начинать. Вот и кинули трансеров в ванны с плесенью». «А чем капсулы отличаются от ванн?» «Тартали, ты меня достал. В капсулах удобнее, там и места больше, и воздух кондиционируется, и гасилки есть». «Ну?» — поощрил Лючано собеседника. «Так что насчет гасилок?» «Трансеры во время сессии дергаются, по-научному непроизвольное сокращение мышц. Гасилки это дело гасят». «Зачем?» «Во избежание мелких травм, и чтоб плесень не нервничала, куем все она с закидонами». От резких движений треть информации не прописывается, а треть идет с искажениями. «Погоди, погоди». Начиная соображать, Вахдан снова уставился на кукольников. «Так значит, твои красавцы?» «Именно, корректируют общую моторику, чтобы не дергались. На благо вашей нервной плесени и золотого миллиарда фанатов арт-транса». «Плачет хорошо?» — деловито спросил Фарут. Лючано кивнул. Платил Монтелье впрямь хорошо. Даже торговаться, выпрашивая надбавку и упирая на срочность заказа, не пришлось. Торг с телепатом — дело безнадежное. Зараза, режиссер с первой минуты разговора назвал цену, какую Лючано собирался реально выбить из Дзентай, и прибавил, крутя увесистый кукиш. Не флорином больше. «Рад за тебя, ты...» Фарут проследил за взглядом Тартальи, вновь устремленным на экран, где бродила рассеянная сверхновая, и маневрировали армады, после чего с пониманием хлопнул бывшего экзекутора по плечу. «Смотри, смотри, нигде больше такого не увидишь. Процесс интереснее результата. Фарут явно повторил фразу Монтелье, переняв ее у режиссера. Это трансеры не Рамоса Мангана моделируют, вэгданского лидера Антиса. Как он помпелианцев близ Харда догонял. Если честно, лажа, не так все было. Но красиво. Он говорил правду, выходило очень красиво. — А птица? — спросил Лючана. — Художественный образ? — Типа того. Если верить биографам Нейрама, он родился не только Антисом, но и Альбиносом. Сам понимаешь, белокожий мальчик для нас, вэгданов, с нашими термосиловыми традициями. Короче, Саманган папа, устрашившись вредной мутации, якобы бросил младенца в челнок и оставил на орбите необитаемой планеты во избежание. — Вранье, — усомнился Лючана, — не верю. — И я не верю, только какая разница, кто там будет выяснять, правда, вранье? Оставил, значит, на орбите, а челноком заинтересовалась птица Шаммарк, то есть не птица, а флуктуация континуума класса 8С32+, и так далее. Птицы ее журналисты прозвали для помпы. Короче, включила она челнок в свою структуру и 8 лет возилась с малышом как умела, а на 9-й год челнок подобрали монтажники. Их пригнали собирать станцию для грузовых транзитов. Лючано смотрел на птицу, распростершую крылья на весь экран, на дивный огонь, теснивший помпелианские галеры. Он смотрел и думал о том, насколько мы все любим вымысел. Птица, малыш-альбинос в челноке, чудо спасения. Иногда кажется, что продадимся с потрохами первому встречному, который предложит сказку поярче, позаковыристей. И слепые от любви к тому, чего нет, без интереса проходим мимо того, что есть. Оно ведь есть, ну и ладно, никуда не денется. А когда оно девается, и так, что не сыскать, переводим его в разряд заветных сказок. Раскрашиваем, увешиваем яркими игрушками, заводим вокруг хоровод и снова начинаем тосковать, хотеть туда, за грань. Эх мы, неугомонные, ненасытные, рвущиеся прочь из настоящего, как дети рвутся из-под родительской опеки. Тем временем на экране, наслоившись поверх космоса с флотами, вэгданским антисом и птицей Шаммарк, выдуманной журналистами, возникло море. Обычное, слегка волнующееся море, на котором маневрировали корабли, весельные и парусные. Над мачтой парил сокол невероятных размеров. А из-за горизонта на крылатом коне несся всадник, потрясая копьем. В сочетании с частично сохранившимся космосом картина выглядела потрясающе, хотя и отдавала дешевой психоделикой. — Что это? — спросил Лючана. — Это Максимилиан Гермет, — ответил Фарут. — Наш арт-трансер, звезда. Вторая ванна слева. У него часто бывают такие забросы. Как по мне, чушь и гнилой сюр, но Монтелье нравится. Вахдан почесал кончик носа, чихнул и добавил. Макс в юности побывал в рабстве у помпелианцев 6 месяцев. Потом друзья выкупили. Наверное, с тех пор и поехал крышей. Артист, психика хрупкая, ранимая. «В рабстве», — подумал Лючана. «Интересно, как оно в рабстве?» «Что значит сидеть в тюрьме, он уже выяснил, и что значит быть в крепости?» Лишь в случае форс-мажора или накопления оговоренной суммы выкупа я даю разрешение рассекретить нашу договоренность. На это у меня есть резоны, и, поверьте, серьезные резоны. — Какие резоны? — не сдержавшись, возразил Лючана графу. — Даже сейчас, после финансового краха, вам ничего не стоит дать вертеповцам вольное. На прибылях от театра вы не разбогатеете заново, мы оба это знаем. Помогите, голубчик. Кивком головы Аркадий Викторович указал на стакан с травяным чаем. Руки дрожат, сами понимаете. Лючано помог ему напиться, вернул пустой стакан на столик у кровати и вытер губы его светлости платком. Поблагодарив, Мальцов сполз обратно на подушку и после длительного молчания согласился. «Знаем, оба. Тем не менее, я не дам им свободу просто так».
2: «Почему?»
3: «Потому что свободу надо уважать. Вот я, например, уважаю и не разбрасываюсь вольными, несмотря на пропаганду Штильнером высоких идеалов. Волю, дорогой вы мой, нельзя кинуть человеку, как милостыню. От таких широких жестов воля гниет и воняет. Свобода, подаренная сверху, — яд. Сколько хороших людей погибло от этого яда. А заработанное — лекарство», — мрачно усмехнулся Лючано. «Да, если работать в поте лица, безусловно, лекарство. Еще можно брать в бою. Но это особый случай, и к вертепу отношения не имеет. Стареешь, благодетель». Тарталья вертел в пальцах брелок от ключей, пытаясь скрыть гадкие мысли от проницательного Аркадия Викторовича. «Болеешь, дряхлеешь и впадаешь в детство. Пафос, маразм, капризы. Ладно, что я тебе могу возразить? Ничего. Хозяин, барин». Маэстро Карл и Гишер Добряк молчали. Было неясно, на чьей они стороне. «А свобода, полученная нами от рождения?» Директор вертепа все же рискнул выступить напоследок. «Что вы скажете про нее?» «Рождаясь, мы не получаем никакой свободы», — твердо ответил отставной бомбардир-майор. «Вы, голубчик, еще слишком молоды. Со временем поймете».

0: Радио фантастики.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Адрес радио фантастики в интернете fantasyradio.ru.
1: Темные аллеи.

0: Игорь Шапошников. Четыре щелчка. В шуме дождя что-то есть. Ровный фон, структура, которая возникает из хаоса. Я могу слушать его долго. Это, конечно, не белый шум, который и есть проявление самого настоящего, бескомпромиссного хаоса, но что-то похожее. Розовый шум, если хотите. Аналогия, конечно, неверна, я знаю, но мне хочется его так называть. Розовый шум от бесцветного дождя. Мне нравится слушать дождь. Или, наверное, правильнее будет сказать, что мне нравилось его слушать. Потому что я не уверен в том, что когда-нибудь еще услышу шорох капель, разбивающихся об асфальт. На бетонном полу разложены детали. Я подбираю их по одной и аккуратно соединяю друг с другом. Один щелчок, второй, третий. И в моей руке оказывается пистолет. Взвесив его в руке, я навожу его на дверной проем, задерживаю дыхание и плавно выбираю рабочий ход спускового крючка. Затем я расслабляю указательный палец, опускаю пистолет и снова начинаю его разбирать. Торопиться некуда. Полторы минуты, и на бетоне красуется россыпь деталей. Головоломка. Детский пазл. Собери его правильно, и увидишь картинку. Вообще-то я не стрелок. Я сетевик. Моя работа — скользить невидимкой в матрице киберпространства, проникать в неоновые небоскребы баз данных и уходить оттуда незамеченным. Уходить с самой ценной добычей нашего времени. С информацией. Но я работаю не один. У меня есть партнер. Мы с Локи составляем отличную команду. Великолепную. А все потому, что у нас есть репутация. Заработанная, между прочим, тяжелым трудом. Мы никогда не подводим заказчика. Нам указывают мишень, мы идем туда и возвращаемся с информацией, которая так нужна нашему нанимателю. А главное, мы никогда не работаем против наших бывших клиентов. В этот раз нашей целью была компания SOC Genomics. Это был хороший заказ, крупный. Биотехнология, прикладная генная инженерия, нейрологические исследования. Все это входило в сферу интересов SOC Genomics. Можно было сказать, что фирма работала в самых перспективных и денежных областях современной науки. Но у меня к SOC Genomics был личный интерес. Сидя на холодном бетонном полу, прижимаясь спиной к стене и слушая шорох дождя, я думаю, была ли у меня возможность распознать признаки надвигающегося кризиса. Мог бы я изменить свою судьбу, если бы знал, где именно нужно сделать другой выбор. Сейчас этот вопрос стал сугубо академическим. Но мне все равно больше нечего делать, поэтому я вспоминаю свое прошлое и играю с пистолетом, разбирая и собирая его. Разобрать пистолет нетрудно. Легкое движение, и он уже распадается на две части, обнажая механизм. Но это пока не полная разборка. После нее собрать пистолет слишком просто. Сделай еще одно движение, и он снова будет единым целым. Поэтому я делаю все по правилам, разбирая свою любимую игрушку почти полностью. Я работаю почти вслепую. Наверное, со стороны кажется, что оружие само распадается в моих руках. Всего лишь нужно повернуть спусковой крючок, сдвинуть курок немного вперед, и он сам выскочит в ладонь. Затем еще пара движений, и спусковой крючок покидает свое место. Все. Пистолета больше нет. Вместо него на холодном полу лежит россыпь металлических и композитных деталей. Мне некуда спешить, поэтому я начинаю собирать пистолет. Пусть он как феникс возродится в моих руках. Говорят, что в нашей жизни все взаимосвязано, что в любой ситуации наш выбор обусловлен всем прошлым опытом, и поэтому бессмысленно искать в своей судьбе какие-то переломные моменты. Но сейчас я точно знаю, когда началась история, которая и привела меня в этот заброшенный и недостроенный дом, в эту коробку из бетона и стали, которая продувается всеми ветрами. Ее звали Лайти. Я понял, что это не настоящее имя сразу, как только она представилась. Очень уж оно звучное. Но это было совсем не важно. Локи познакомил меня с ней 2 недели назад. Тем вечером я сидел дома, а Локи пошел прогуляться. Он позвонил мне почти в полночь. Мне было трудно разобрать его голос в трубке. Ему приходилось перекрикивать громкую музыку.
1: «Через полчаса ты должен быть здесь! Слышишь? Полчаса и не минуты больше! Иначе ты будешь сожалеть всю оставшуюся жизнь!»
0: Конечно, мне не хотелось выходить из дома, но он просто не оставил мне выбора. Я не хотел прожить всю жизнь в бесплодных сожалениях. Я не знаю, почему этот бар назывался «Замороженный рай». Обычное заведение, никаких дизайнерских изысков, никаких ярко выраженных отличий от остальных баров, которые можно найти почти на каждой улочке старой части города. Даже сквозь закрытую дверь было слышно, как громыхает внутри музыка. Субботним вечером в таких барах просто не протолкнуться. Чтобы найти Локи, мне пришлось 2 раза прошерстить весь бар. Я бы и дольше его искал, но Локи первым заметил меня. Оказалось, что мой друг облюбовал себе полукруглый диван с высокой спинкой. Раньше Локи предпочитал сидеть у стойки, но подойдя к его новому месту, я понял, почему он изменил своей привычке. Там сидела девушка. В полумраке трудно было рассмотреть ее, но общее впечатление я все же смог составить. Узкое лицо, пухлые губы, чуть прищуренные глаза. Черные волосы опускались на плечи, а лоб закрывала низко подстриженная челка. Розовая майка под черным пиджаком и темно-синие джинсы. Казалось бы, совершенно заурядная внешность. Но что-то особенное было в этой девушке. «Давай, садись!» – поторопил меня Локи. Я протиснулся между столиком и диваном и неловко уселся рядом с девушкой, случайно задев ее бедром. Та сверкнула улыбкой, но не отстранилась. По правде говоря, отсаживаться было некуда. Диванчик рассчитан всего на 2 человек, так что втроем нам было тесновато.
2: «Вот о нем я тебе и говорил», — сказал Локи, усаживаясь рядом со мной.
3: «Лайти».
0: Девушка протянула мне ладошку. Моя правая рука была зажата между нами, поэтому рукопожатие вышло немного неуклюжим. Но все же ритуал был соблюден. Я тоже представился.
3: «Очень приятно».
0: Лайти снова коротко улыбнулась.
2: «Я рассказал Лайти о тебе», — сказал Локи. «Конечно, она захотела с тобой познакомиться. Так что я позвонил тебе, и теперь ты здесь».
0: «Он сказал, что если я не приду, то буду сожалеть об этом всю жизнь». «Как я мог остаться дома?»
3: «Не жалеешь, что мы тебя вытащили сюда?»
0: — спросила Лайти. Мне нравилось, как она улыбается. Ровные зубы вспыхивали голубоватым светом под ультрафиолетовыми лучами. Локи сорвался к стойке и вернулся с пивом для нас двоих и с каким-то коктейлем для Лайти. Я не очень хорош в беседах с девушками, часто теряюсь и подолгу молчу. А особенно я ненавижу эти неловкие паузы, которые возникают, когда одну тему уже обсудили, а новую еще никто не придумал. Но моя новая знакомая, кажется, поняла, с кем ее свела судьба, поэтому сама вела меня сквозь ритуал первого разговора. Я не знаю, сколько мы говорили. Одно из преимуществ жизни со свободным графиком работы – тебе не приходится следить за временем. Сколько есть – все твое. Но Локи вскоре нас оставил. Он попрощался с Лайти, а потом наклонился к моему уху.
4: «Вернусь домой только утром», — сказал он.
0: Не упусти шанс. Сейчас я понимаю, что я просто не мог упустить, как он выразился, этот шанс. От меня ничего не зависело. Но тогда я не знал истинной сути происходящего и поэтому отдавался происходящему с азартом и радостным ожиданием будущего. Я позволил потоку событий увлечь меня. Тогда я не знал, что этот поток несет меня к водопаду, к долгому, впечатляющему и абсолютно безнадежному падению. Я не могу вспомнить ту ночь во всех деталях. В моей памяти остался только набор стоп-кадров. Мы стоим на тротуаре, и я поднимаю руку, чтобы остановить такси. Лайти прижимается к моему плечу, и сквозь ткань куртки я чувствую ее грудь. Мы сидим в такси, и она удобно устраивается в моих объятиях, положив голову мне на плечо. Я захлопываю входную дверь, но она не дает мне включить свет. Она просто перехватила мою руку, когда я тянулся к выключателю, и положила на свое бедро. Лайти стоит почти вплотную, так что я слышу ее дыхание, которое вдруг заглушается медленным шуршанием. Оказывается, она смогла отыскать в темноте застежку моей ветровки и медленно потянуть замок вниз, раскрывая пластиковую молнию. Я чувствую, как ее тонкие пальцы ложатся на мою грудь. Этот момент я почему-то запомнил особенно остро. Когда мы прошли в комнату, у нее что-то пискнуло в сумочке. «Извини». Ее шепот обжигал мне ухо. «Это мой таймер». Она выпустила меня и щелкнула замочком сумки. В темноте я почти ничего не видел, поэтому мне оставался только слух. Короткий шелест — это ее пальцы быстро перебирают содержимое сумочки. Прерванный писк. Таймер снова напомнил о себе, но был безжалостно задушен. Приглушенное звяканье. Лайти нашла то, что искала. Щелчок, сопровождаемый коротким выхлопом сжатого воздуха. А вот это я уже не мог расшифровать. С легким стуком сумочка приземлилась в углу комнаты. Больше никаких перерывов. Обещаю. Ее губы снова касаются моего уха. Когда-то давным-давно одна молодая девушка спросила меня, что такое секс. «Это противоположность смерти», — ответил я. И с Лайти я понял, как я был прав. В ту ночь смерти не существовало совсем. Я не смогу рассказать, как это было. Ночь длилась долго, и каждый ее миг я жил полнее, чем когда-либо до этого. Но сейчас я не могу вновь вернуться к этим воспоминаниям. Они исчезли, оставив только короткие обрывки. Я помню, как Лайти приподнимает верхнюю губу, обнажая жемчужную полоску зубов. Я помню, как ускоряется ее дыхание, а потом сквозь него начинают прорываться первые стоны. Я помню, как она раскачивается, сидя на мне, а потом в изнеможении падает мне на грудь. И я замечаю, что мы дышим в унисон. Ночь была такая длинная, а мне осталось от нее так мало. Потом мы лежали рядом, и я повернулся на бок, чтобы лучше видеть ее лицо. Рассеянный свет, проникавший с улицы, мягко ложился на ее кожу, и казалось, что она светится изнутри. Я не помню, сколько я так лежал. Я видел, что она не спит, но говорить нам обоим не хотелось. Мне казалось, что я медленно возвращался в реальность. В этот момент снова пискнул ее таймер. «Извини». Лайти откинула одеяло и поднялась с постели. Она отыскала в углу свою сумочку, и тогда я второй раз услышал этот короткий звук выхлопа. А потом Лайти вернулась в постель и устроилась на моем плече. «И что это было?» — спросил я. Она перекатилась на спину и снова уставилась в потолок. «У меня синдром Яхгасара», — сообщила она. В этот момент для меня многое встало на свои места. Синдром Яхгасара – достаточно редкая болезнь. Ему подвержено не больше 1% человечества. Подхватить эту заразу могут лишь те, у кого в цепочке ДНК есть небольшой фрагмент, который и обеспечивает восприимчивость человека к этому вирусу.
3: синдром Яхгасара проявлялся очень неприятно. Если не сдерживать развитие болезни регулярными инъекциями, то за несколько недель вирус полностью расстроит метаболизм. Поэтому каждые 3 часа Лайти должна была вводить очередную дозу лекарства. Теперь я знал, что это был за звук. Так работает пневматический инъектор. В следующие 2 недели я часто слышал его. 2 недели счастья. Локи редко ночевал дома. Я не знал, где он проводил ночи, и даже не спрашивал его. Мне казалось, что мой друг отлично понимает, что со мной происходит. И я был ему благодарен. Я виделся с Лайти каждый день. Мы беседовали и занимались любовью. Иногда совмещали эти занятия. Потом стали выбираться в город на короткие прогулки. Пару раз снова заходили в замороженный рай, где нас познакомил Локи. Я привыкал к ней. И мои внутренние часы исподвольно строились на 3-часовой ритм, когда за писком таймера следовал короткий щелчок инъектора. Лайти не говорила мне, сколько стоит ее лекарство. Она не рассказывала, как зарабатывает себе на жизнь. А я не спрашивал, боясь нарушить границу ее частной жизни. А потом нам пришел заказ на взлом внутренней базы данных SOOC Genomics. Человеческая память очень интересно устроена. Мы можем услышать что-то в новостях, прочитать заметку и не вспоминать ее месяцами. Но когда придет время, информация сама всплывет из нашей памяти, как подводная лодка из глубин океана. Примерно за месяц до встречи с Лайти я слышал, что SOOC Genomics почти закончила разработку лекарства против синдрома Яхгасара. Они были готовы вывести на рынок не просто сдерживающее средство, а настоящую вакцину, которая убивала бы вирус в человеческом организме. Поэтому, когда мы получили заказ, я вспомнил ту заметку месячной давности и решил, что мне повезло. Сам я никогда не смог бы самостоятельно вломиться в их базу данных. Но заказчик снабдит нас всеизвестной ему информацией о защитной системе SOOC Genomics, а также оплатит создание проникающего вируса. Все складывалось как нельзя лучше. Я тщательно готовил операцию, продумывая все детали. Пока Локи будет собирать информацию о перспективных исследованиях, которую просили наши заказчики, я быстренько пошарю в файлах исследовательского департамента. У них должна быть формула вакцины. Потом я продам ее одной из черных клиник. Они охотно заключают сделки с анонимными продавцами технологий. И помимо обычного гонорара, я затребую лечение Лайти. Если SOOC Genomics уже проходит процедуру патентования, то вакцина практически безвредна для человека и уже не может считаться экспериментальным лекарством. Я не хотел, чтобы Лайти вводили непроверенный препарат. Пока мы готовились, я даже стал реже видеться с Лайти. Сказал, что готовлю ей огромный сюрприз. Она была заинтригована. И вот настало время взлома. Сценарий был прост и эффективен. Для начала нужно было найти точки входа в основной комплекс. Пробить эти точки должен был вирус, который наши наниматели передали Локи. Затем надо было насытить программный комплекс компании глич-блоками, которые сработают в нужный момент времени. Вирус проел брешь в защите, и мы с Локи нырнули внутрь. Невидимые и неосязаемые, как духи, мы швыряли внутри огромного программного комплекса, отыскивая путь к информации, которая нам была нужна. Начали активироваться глич-блоки, которые должны были оттянуть на себя все резервы защиты. Они создавали иллюзию попытки взлома и программных сбоев. Таким образом, операторы SOOC Genomics направили все силы на отражение мнимого вторжения, не подозревая, что настоящие взломщики уже давно находятся внутри их базы данных. Пока Локи вытягивал данные из хранилища исследовательского департамента, я искал вакцину.
1: 60%.
3: Тихо прошелестел голос Локи. Отлично. Он уже вывел больше половины нужной информации, а я еще не нашел вакцины. Нужно поторопиться. Тут-то все и произошло. Все мое поле зрения окрасилось в красный цвет
0: и замигала. Это был сигнал уносить ноги. Сторожевая программа, которую мы запускаем перед каждой операцией, выдернула нас из киберпространства, не дав системе защиты SOG Genomics выжечь нам мозги. Но когда я вывалился в реальность, то не сразу пришел в себя. В комнате завывала сирена. Дело плохо. Нас не только засекли при взломе, но еще и вычислили наше расположение в реальном мире. Вот это уже совсем нехорошо. Счет шел на минуты. Локи пришел в себя быстрее, чем я, и уже сгребал в большую дорожную сумку кристаллы с данными, куски железа и личные вещи. Затем выхватил из-под стола маленькую ярко-алую коробку и тоже бросил ее в сумку. Там он держал несколько кредитных чипов и свои документы. Точно такая же коробка была и у меня. Мы всегда были готовы к тому, что рано или поздно нас засекут, поэтому все было заранее подготовлено для поспешного бегства. «Быстрее!» Окрик Локи вывел меня из ступора. Я взял свою сумку и сгреб в нее все, что лежало на моем столе. Сортировать это я буду потом, когда мы сбросим с хвоста преследователей. По нашу душу уже идет отряд охотников за головами. Корпорации не любят, когда кто-то пытается вытащить у них настолько важные данные и не собираются прощать налетчиков. Поэтому сейчас их служба безопасности уже нанимает каких-нибудь головорезов, чтобы те отправились за нами. Последним в сумку я сбросил свой пистолет. Все, теперь можно бежать. Двинулись! Вслед за Локи я сыпался по лестнице. На бегу я достал телефон, вскрыл его и выкинул аккумулятор. У нас с Локи анонимные телефоны. Вычислить их трудно, но все же возможно. Я не хотел вот так по глупости попасться, позволив запеленговать мою трубку. Выскочив на улицу, Локи побежал со всех ног, постепенно наращивая скорость. Мне стоило больших трудов догнать его. «Разделяемся». Он говорил спокойно, как будто и не приходилось ему бежать. Я же помалкивал, чтобы не сбить дыхание. Такой темп я не смогу долго удерживать. «Послезавтра, вечером в раю, хорошо?» – спросил он. Я кивнул и свернул в переулок. Локи был прав. Нам действительно стоило прятаться поодиночке. Выскочив на проспект, я остановил машину. Две пересадки, несколько пробежек, и я уже на другом конце города. Над головой у меня прошел легкий вертолет, и я поспешил укрыться в переулке. Я осмотрелся по сторонам, а потом уселся на ступени подъезда и достал карманный комп. В нем хранилась хорошая карта города. Через две минуты я уже знал, куда мне надо идти. Звук вертолета усиливался. Похоже, он совсем рядом. Это меня беспокоило. Неужели меня выследили? Конечно, я уходил быстро и путал следы, но никогда нельзя недооценивать противника. Из всех муниципальных ресурсов система уличных камер слежения защищена хуже всего. К ней не подключается только ленивый. Поэтому я вошел в систему и начал искать злополучный вертолет. Вскоре я нашел нужную камеру. На зернисто-серой картинке было видно, как вертолет завис над одной из площадей, совсем недалеко от того места, где я прятался, и по тонким шнурам на землю спускались бойцы в тактических доспехах. Может быть, группа захвата ищет не меня, а может быть, эти ребята пришли за мной. Я взвалил сумку на плечо и бросился бежать. Ориентироваться по карте приходилось на бегу. Время от времени приходилось притормаживать и снова переключаться на камеры. Вскоре я понял, что дело совсем плохо. Бойцы группы захвата явно шли по моему маршруту. Вертолет баражировал в районе набережной, отрезая меня от тоннелей. Через полчаса я уже выдохся. Сердце билось уже где-то в горле. Дышать было трудно. Кололо под ребрами. А кольцо уже практически сомкнулось. Я не видел выхода. Рядом со мной стояла недостроенная высотка, и я бросился к ней. Почти задыхаясь, я забрался повыше. Наверное, это уже этаж 20-й. Последние лестничные пролеты я уже шел пешком. Сама мысль о том, что нужно перейти на бег, вызывала отвращение. Некуда уже бежать. Добегался. Я зашел в одну из комнат и уселся у стены. Сумку бросил рядом. На нее положил комп.
3: Зачем мне смотреть, как группа захвата подходит к моему последнему убежищу? Я и так знаю, что они рядом. Я открыл сумку и, покопавшись, достал пистолет. Еще некоторое время я перерывал содержимое сумки, а потом все понял и обессиленно привалился к стене спиной. У меня не было ни единого шанса скрыться. Тот, кто вел группу захвата, обладал миллионом глаз. Он видел все. Я взвесил пистолет в руке, вынул из кармана плоскую отвертку и начал разбирать его. Спешить было некуда. Сейчас я уже понимаю, что Лайти врала мне. Странно, что я понял это только сейчас и не заметил ее промаха раньше. Она должна была принимать лекарства каждые 3 часа. Но позавчера, когда она ночевала со мной последний раз, я проснулся, ожидая писка таймера, и не услышал его. Тогда я решил, что просто сбились мои внутренние часы. Но сейчас я уже помню, что за всю ночь таймер ни разу не сработал. Наверное, Лайте надоело изображать больную, и она решила хоть раз поспать спокойно. Она же не знала, что я уже научился отмечать время не хуже ее таймера. Она не болела. И это приводит меня к вопросу, зачем она сказала, что страдает от синдрома Яхгасара. Очевидно, для того, чтобы я начал искать вакцину в базе данных Suok Genomics. Там-то меня и засекли. Нашему заказчику было необходимо, чтобы мы с Локи засыпались на задании. И на нас обрушилась бы служба безопасности Suok Genomics. Но кто этот таинственный заказчик? Я в последний раз разбираю пистолет и прислушиваюсь к легким шорохам, которые окружают меня. Сейчас, помимо шелеста дождя за стеной, я слышу что-то еще. Кажется, по лестнице поднимается группа захвата. Мое время истекает. Я вспоминаю, как я вываливался из киберпространства, когда наша сторожевая программа выдернула меня в реальный мир. Локи уже собирал свои вещи. Если я закрою глаза, то смогу воспроизвести эту сцену в деталях. Он не спешит. Но движения его предельно точны. Он движется скупо, но очень легко. Изящество и легкость, которые недоступны обычному человеку. Тут и гадать нечего. Это как симптом, по которому можно безошибочно распознать болезнь. Такую отточность рефлексов человеку может дать только ИСК-ИН. Вот только ИСК-ИНы никогда не дарят таких рефлексов просто так. Вместе с этим они всегда перепрограммируют свою жертву, закладывая ей в сознание новые цели, подменяя мотивы действий. Наверное, Локи был зачем-то нужен одному из ИСК-ИНов. Про родных Локи я ничего не знал. Да и он никогда не упоминал о своей семье, если она у него, конечно, была. Друзей у него тоже не было. Получается, что если бы Локи пропал, то о нем беспокоился бы только я. И чтобы я не поднял шум, от меня надлежало избавиться. Поэтому ИСК-ИН решил, что я в этой игре буду лишним. Просчет развития событий занял у него сверхмалую долю секунды. Но в результате этого я сижу, привалившись спиной к бетонной стене, и жду, когда в комнату войдут наемники Suok Genomics. Этот ИСК-ИН ничего не может сделать сам. Он всегда работает чужими руками. Он запрограммировал Локи. Он нанял Лайти. Он выбрал нам цель. Он рассчитал все мои реакции. О да, уж в просчете человеческих действий ИСК-ИНам просто нет равных. Кажется, охотники совсем рядом. Я собираю пистолет. Один щелчок. Второй. Третий. Всего 3 щелчка. А должно быть 4. С 4-м щелчком в рукоятку должна вставать обойма. Но у меня ее нет. Когда я собирал вещи, то не обратил внимания, что 2 заряженные обоймы лежат на столе у Локи, и он бросает их в свою сумку вместе с остальными вещами.
0: Но теперь я это вспомнил. Последний фрагмент мозаики встает на свое место. Покачивая пистолет на ладони, я снова вспоминаю Лайти. Полоску жемчужных зубов под приподнятой верхней губой. Тонкие пальцы на моей груди, темно-карие глаза. Я направляю незаряженный пистолет на дверной проем. Именно оттуда в пустую комнату ворвутся охотники. Увидев пистолет в моих руках, они должны открыть огонь на поражение. Я очень надеюсь на это.

0: Игорь Шапошников. Четыре щелчка. Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Роберт Говард. «Крылья в ночи». Глава первая. Ужас у столба. Опираясь на посох, покрытый замысловатой резьбой, Соломон Кейн в хмурой задумчивости всматривался вперед, силясь разгадать представшую перед ним безмолвную тайну. За месяцы, минувшие с тех пор, как он покинул невольничий берег и лабиринтами джунглей и рек двинулся на восток, ему ни раз и ни два попадались туземные деревни, оставленные жителями. Однако таких, как эта, пуританин еще не видал. Нет, деревню опустошил вовсе не голод. На заброшенных полях пышно разрастался дикий рис, который некому было собрать. Кейн задумался было об арабских работорговцах, но в этих безымянных краях их еще не видали. В конце концов, пуританин пришел к выводу, что всему виной межплеменная война. Зря ли повсюду в траве валялись голые кости и оскаленные черепа. Иные кости были раздроблены и расщеплены. Кейн пригляделся и заметил шакалов и гиену, прятавшихся за развалинами хижин. Оставалось сообразить, почему убийцы, кем бы они ни были, не позарились на трофеи, почему они оставили боевые копья побежденных белым муравьям, уже лакомившимся деревом рукояти, почему не забрали щиты, бросив их гнить под дождем, они не взяли даже горшки для приготовления пищи. Изумление достигло предела, когда Кейн заметил на одном скелете ожерелье из ярких камешков и ракушек. Какой дикарь мог спокойно пройти мимо столь редкостной и желанной добычи? Соломон снова обвел взглядом деревню и поразился тому, что соломенные крыши многих хижин растрепаны и разметаны, словно туда пытались проникнуть некие твари, вооруженные когтистыми лапами. Потом он заметил еще кое-что, отчего холодные цепкие глаза попросту округлились. Рядом с бесформенной насыпью, руинами деревенской стены, высился гигантский баобаб. Нижние ветви располагались не менее чем в 60

странствий по чужедальным краям и бесчисленные схватки с самыми невозможными существами обожгли его ум, душу и тело, оставив только сталь и кремень. Кейн был рослым и худым, почти костлявым, но это была жилистая худоба дикого волка. Широкоплечий, длиннорукий, наделенный железными нервами и пружинистой мускулатурой, скромный пуританин умел убивать не хуже любого записного рубаки. Колючие кусты непролазных джунглей изодрали на нем одежду. Была порвана даже бесформенная широкополая шляпа, а сапоги из прочной кордовской кожи выглядели потрепанными и исцарапанными. Солнце покрыло густой бронзой его руки и грудь, но аскетически худое лицо не поддавалось никакому загару. Оно оставалось землисто-бледным, почти трупного цвета. Лишь горели суровым холодным огнем глубоко посаженные светлые глаза. Окинув прощальным взглядом деревню, Кейн поправил увешанный оружием ремень, перебросил в левую руку посох, увенчанный головой кошки, подарок колдуна Нлонге, и зашагал дальше. Слева лежала полоска редколесья. Ниже по склону оно переходило в саванну. Море волнующейся травы высотой человеку по пояс, если не выше. Чуть подальше снова начинался лес. Густые, плотные джунгли. Из этого леса Кейн не так давно бежал со всей прытью обложенного охотниками волка, а по пятам за ним мчались жуткие дикари с хищно заточенными зубами. Даже и сейчас ветерок доносил отдаленное бормотание барабана, разнося над саванной и джунглями темную повесть о кровожадной злобе и жажде человеческой плоти. Воспоминания о той погоне и спасении от нее были еще свежи в памяти Кейна. Лишь вчера, слишком поздно поняв, что забрел во владение людоедов, он обнаружил за собой погоню и до поздней ночи то бежал во весь дух, то полз и путал следы в кромешном смраде влажного леса, пока, наконец, уже в темноте не добрался до травяных лугов и не пересек участок саванны. Теперь стояло уже позднее утро. Как ни странно, погони было не видать и не слыхать. Неужели людоеды прекратили охоту? В это было трудновато поверить. Когда он выбежал на луга, дикари буквально висели у него на плечах. Гадать было бесполезно, и Кейн повернулся туда, куда лежал его путь. Весь восточный горизонт занимала изогнутая полумесяцем гряда беспорядочно раскиданных холмов, большей частью совсем лишенных растительности. К югу они делались выше, сливаясь в зубчатый хребет, живо напомнивший Соломону черные холмы Негари. Местность перед холмами густо поросла лесом, но с джунглями этот лес не шел ни в какое сравнение. Здесь было что-то вроде возвышенного плато, ограниченного с востока холмистой грядой, а с запада — саванной. Двинувшись с места, Кейн направился в сторону холмов. У него был размашистый и неутомимый шаг. Черные демоны наверняка продолжали красться по его следам, и пуританин всего менее желал оказаться загнанным в угол. Кейн знал, что звук выстрела заставит их броситься в расцепную, но эти людоеды среди прочих человеческих племен стояли на такой низкой ступени, что внушить им сверхъестественный ужас нечего было и надеяться. А выстоять в рукопашной схватке против целого племени не мог даже Соломон Кейн, которого сэр Фрэнсис Дрейк, помнится, называл первым мечом Девона. Разоренная деревня, окутанная саваном смерти и тайны, понемногу пропала в отдалении. Между тем на плато, которое пересекал Кейн, царила странноватая тишина. Здесь совсем не было слышно пения птиц. Лишь молча перелетали с дерева на дерево яркие попугаи. Единственными звуками были шорох шагов пуританина да шепот барабанов, доносимый ветром. Но потом Кейн заметил впереди между деревьями нечто такое, из-за чего его сердце подпрыгнуло от ужаса к самому горлу. Еще мгновение, и он увидел этот ужас во плоти, лицом к лицу. На широкой поляне, где почва довольно круто

0: уходила вверх, высился столб, а к столбу было привязано то, что было когда-то чернокожим мужчиной. Кейну в свое время довелось побыть прикованным рабом на галере в турецком плену. Он изведал подневольный труд на винодельнях Берберии, он дрался с краснокожими в Новом Свете, он томился в застенках Испанской Инквизиции, то есть вроде бы прошел уже всю школу людской бесчеловечности, но зрелище, представшее перед ним теперь, заставило содрогнуться, и к горлу подступила тошнота. И дело было даже не в чудовищных ранах и увечьях злополучного негра. Самое скверное, что несчастный был еще жив. Когда Кейн приблизился, окровавленная голова, свисавшая на истерзанную грудь, приподнялась. Умирающий заметался, роняя с огрызков ушей багровые капли, а разорванные губы издали то ли всхлип, то ли хрип. Соломон попытался заговорить, но в ответ прозвучал ужасающий крик. Несчастный стал корчиться, выворачивая суставы, его голова дергалась вверх и вниз, повинуясь судороге искалеченных нервов. Зияющие глазницы, казалось, силились что-то увидеть. Потом чернокожий с душераздирающим стоном прижался к столбу, у которого его удерживали веревки, поднял голову и замер, прислушиваясь. Не дать не взять, ожидая чего-то жуткого сверху, с небес. «Послушай, тебе незачем бояться меня», — на диалекте речных племен сказал ему Кейн. «Я ничем не обижу тебя и никому больше не позволю причинить тебе зло. Сейчас я тебя отвяжу». Говоря так, Соломон с горечью ощущал, как безнадежно опоздали его забота и помощь. Но, видно, дружеский голос все-таки достучался до придавленного невыносимым страданием сознания чернокожего. Изо рта, где чья-то жестокость почти не оставила целых зубов, потекли слова, запинающиеся, невнятные, перемежаемые бредом гаснущего рассудка. Негр говорил на языке, сходном с тем, которому Кейна научили дружелюбные обитатели речных берегов, так что пуританин многое понимал. Судя по всему, бедолага провисел на столбе не один день. «Много лун», — так он выразился. И все это время злобные нечеловеческие существа забавлялись с ним самым чудовищным образом. У этих монстров было даже название. Что оно означало, Кейн так и не разобрался, ибо негр употребил неизвестное ему слово, прозвучавшее как «Аккаана». К столбу, однако, привязали его не они. Пленник упомянул какого-то гору, который был жрецом, и пожаловался, что этот гору слишком туго затянул веревку у него на ногах. Кейну оставалось лишь изумляться, как воспоминание такое пустячное, в общем-то, боли, не оказалось смыто кровавыми волнами ужасающих мук. А чернокожий уже рассказывал потрясенному Соломону про своего брата, который помогал привязывать его к столбу и всхлипывал, как ребенок. Слезы кровавыми каплями вытекали из пустых глазниц. Когда несчастно начал бредить о каком-то копье, давным-давно сломанном на охоте, Кейн с бесконечной осторожностью перерезал веревки и бережно опустил истерзанное тело на мягкую траву. Увы, даже самые легкие прикосновения причиняли чернокожему нестерпимую боль. Он корчился и выл, точно умирающий пес, и десятки потревоженных ран заново взялись кровоточить. Кейн присмотрелся и понял, что эти раны, скорее всего, оставлены зубами и когтями, а вовсе не копьями или ножами. Все же усилия Соломона увенчались успехом, и освобожденный пленник вытянулся на траве, опустив голову на подложенную пуританином шляпу и неровно, судорожно дыша. Кейн раскупорил флягу, влил в бесформенный рот немного воды и попросил: «Расскажи еще об этих дьяволах, что терзали тебя, ибо видит Бог, которому молится мой народ, подобное зло не должно остаться безнаказанным, хотя бы сам сатана встал у меня на пути». Услышал ли его умирающий, так и осталось неизвестным, потому что внимание несчастного негра привлекло нечто иное. Как раз в это время с ближнего дерева снялся большой попугай, любопытный, как вся эта порода. Он пролетел так близко, что биение его широких крыльев взъерошила Кейну волосы. Услышав их хлопанье, истерзанный чернокожий вскинулся на траве и закричал так страшно, что его голос потом преследовал Кейна до самой могилы.
1: «Крылья! Крылья! Они опять здесь! Нет, не надо! Пощады! Крылья!»
0: Кровь хлынула у него изо рта, и он рухнул навзничь, уже бездыханный. Кейн поднялся с колен и стер холодный пот со лба. Деревья кругом колебались и плыли в полуденном зное. И по-прежнему стояла такая тишина, словно кто-то наложил сонное заклятие на весь этот край. Хмурый взгляд Соломона вновь обежал зловещие холмы, горбившиеся в отдалении, потом обратился на пройденную саванну. Тень древнего зла витала над этой землей, полной неисповедимых тайн. Он бережно поднял искалеченное тело, бывшее когда-то крепким, молодым, полным жизни телом, и отнес на край поляны, чтобы там уложить как можно благопристойнее. И заново содрогнувшись от вида чудовищно жестоких увечий, завалил погибшего камнями, так, чтобы даже упорному хищнику не добраться было до упокоенного. Он едва успел довершить этот невеселый труд, когда что-то отвлекло его от скорбных раздумий и вернуло к бдительности. Что-то, некий звук, инстинкт сродни волчьему чутью на опасность, побудил его крутануться на месте. И от него не укрылось движение на противоположной стороне поляны. В густой траве мелькнула безобразная черная рожа. В плоском носу кольцо из слоновой кости. Толстые губы раздвинуты, показывая искусственно заостренные зубы, заметные даже на таком расстоянии. Блестящие бусины глаз, низкий покатый лоб, увенчанный колтуном курчавых волос. Мелькавшее лицо немедля исчезло, но Кейн уже шарахнулся под защиту деревьев и помчался, как гончий пес, бросаясь от ствола к стволу. Вот-вот за спиной прозвучит многоголосый восторженный клич, и людоеды, выскочив из засады, устремятся в погоню. Скоро, однако, Кейн пришел к выводу, что они собирались доконать его неторопливым преследованием, так как поступают иные хищники, предпочитающие выматывать жертву. Он торопливо двигался вглубь плато, не пренебрегая даже самым малейшим укрытием. Людоедов он больше видеть не мог, он просто знал, как знает гонимый волк, что они держались непосредственно позади, выжидая только момента, чтобы сразить его, ничем не рискуя. Кейн улыбнулся. Нехорошо и очень невесело. Если они вздумали соревноваться с ним в выносливости, он даст им такую возможность. Посмотрим, стало быть, кто жилистей. Лесные дикари или закаленный походами пуританин. Продержаться бы только до ночи, и тогда, может статься, он сумеет таки от них ускользнуть. Если же нет... Англосаксонские предки Кейна тоже были когда-то порядочными дикарями, охочими до отчаянных битв. И в глубине души Соломон знал, их наследие скоро побудит его оставить бегство и грудью встретить преследователей. И плевать, что их там не менее сотни против него одного. Солнце понемногу клонилось к западу. Кейн изрядно проголодался. Он ничего не ел с раннего утра, когда отправил в рот последний кусочек вяленого мяса. Лесной родник дал ему напиться. А потом он заметил среди деревьев крышу большой хижины, но предпочел обойти жилище далеко стороной. Ему с трудом верилось, что молчаливое плато совсем необитаемо. Однако те, кто здесь жил, вряд ли уступали в свирепости тем, от кого он удирал. Местность между тем делалась все более пересеченной. То и дело попадались большие расколотые валуны, подъемы сменялись спусками. Соломон приближался к подножию угрюмых холмов. Преследователи по-прежнему почти не показывались на глаза. Лишь время от времени, осторожно оглядываясь, Кейн то подмечал краем глаза неясную тень или движение распрямляющейся травы, то улавливал шорох листвы. Почему все же они так осторожничают? Почему не приблизятся и не попробуют прикончить его? Как раз, когда воцарилась ночь, Кейн достиг отлогого подъема к подошве ближних холмов, что мрачно и зловеще вырисовывались на фоне темного неба. Он весь день стремился сюда в надежде избавиться, наконец, от упорных преследователей. И вот добрался. Но некое тревожное чувство предостерегало его, внятно нашептывая: «Не ходи туда!» От холмов веяло дремлющим злом, как веет опасностью от змеи, замеченной в высокой траве. Ночная тьма воцарилась сразу и плотно. В духоте тропической ночи мерцали красноватые звезды. Ненадолго остановившись в густой рощице, за которой деревья на склоне начинали постепенно редеть, Кейн распознал знак, никак не объяснявшийся движением ночного ветерка, хотя бы потому, что ночь стояла совершенно безветренная. Ни единое дуновение не тревожило тяжелой листвы. Кейн едва успел обернуться, и тут что-то ринулось из-под деревьев. Тень, едва отличимая среди других теней ночи, бросилась на Соломона, рыча по-звериному и лязгая железом. Только отблеск звезд на вражеском клинке позволил англичанину отвести удар. Нападавший низко пригнулся, срывая дистанцию, и они схватились грудь на грудь. Пуританина оплели жилистые тощие руки. Остроконечные зубы клацали перед самым лицом. Но и Кейн не оставался в долгу. Его изорванная рубашка с треском подалась под изубренным лезвием. Благодаря слепой удаче Кейн поймал и перехватил руку, вооруженную железным ножом, и одновременно выхватил из ножен свой собственный шотландский кинжал. А по спине уже бежали мурашки. Он предчувствовал, что между лопаток ему вот-вот вонзится копье. Этого, однако, не произошло. И, улучив миг, чтобы изумиться, почему другие людоеды не спешат товарищу на подмогу, Соломон пустил в ход всю свою немалую силу. Сцепившись, двое раскачивались и боролись во мраке. Каждый старался вогнать свой клинок в тело соперника, и, чувствуя, что белый человек оказался сильней, людоед взвыл, точно бешеная собака, пытаясь царапаться и кусаться. Топчась и кружась, поединщики мало-помалу выбрались на открытое место. И звездный свет позволил Кейну рассмотреть костяное кольцо в носу у врага и заостренные зубы, стремившиеся сомкнуться на его горле. Яростным усилием он превозмог хватку черной руки, сжимавшей его правое запястье, и по рукоять всадил кинжал людоеду в ребра. Тот дико завизжал. В ночном воздухе разнесся резкий запах свежей крови. И в тот же миг прямо над головой Кейна стремительно прошумели мощные крылья. Соломона сбило с ног. Какая-то сила вырвала чернокожего воина из его рук, и тот исчез, заорав напоследок в предсмертной муке. Кейн мгновенно вскочил, и то, что он услышал, потрясло его до глубины души. Вопли чернокожего постепенно стихали, доносясь откуда-то сверху. Он напряг зрение, вглядываясь в небеса, и как будто успел заметить на фоне звезд нечто жуткое и бесформенное. Он даже различил человеческие руки и брыкающиеся ноги, накрытые тенью огромных крыльев. Впрочем, все пронеслось и исчезло настолько быстро, что Соломон ни в чем не был уверен. Впору было задуматься, а не приснилось ли это ему в каком-то чудовищном сне. Тем не менее, пошарив в траве, он разыскал свой шаманский посох, которому довелось отразить удар короткого копья, и это копье тоже лежало неподалеку. Вскоре нашлось и последнее доказательство реальности происшедшего. Длинный кинжал, весь перемазанный кровью. Крылья! Крылья в ночи! Скелет на дереве возле деревни, где на домах были изорваны крыши. Несчастные чернокожие, чьи раны были нанесены не копьями и не ножами, он ведь умер, крича о крыльях. Похоже, в этих холмах водились гигантские птицы, не гнушавшиеся человечины. Но если это были птицы, почему они сразу не сожрали несчастного, привязанного к столбу, и потом эта тень, промелькнувшая в небесах? Как немало успел рассмотреть Кейн, он мог бы поклясться, что силуэт у твари был вовсе не птичий. Отчаявшись понять, что к чему, Кейн передернул плечами и вслушался в ночь. Но все было тихо. Людоеды, преследовавшие его от границы своих родных джунглей, ничем своего присутствия не обнаруживали. Может, страшная участь, постигшая одного, обратила в бегство всех остальных? Кейн проверил пистолет. Нет уж, лезть ночью в эти холмы его не заставит никакая сила на свете, а там будь что будет. Ему требовалось поспать, непременно поспать, хотя бы за ним гнались все дьяволы старшего мира. Потом с запада долетел низкий рык. Там бродили в поисках поживы дикие хищники. Кейн торопливо спустился по склону, пока не набрел на густую рощицу далеко в стороне от той, где ему довелось выдержать схватку с людоедом. Там он выбрал дерево и влез на высокую развилку, где даже при его росте удалось довольно-таки уютно устроиться. Над головой было полно веток, так что никакая тварь не сумела бы спикировать на него. А если снизу полезут выследившие добычу дикари, он их услышит. Он всегда спал чутко, как кот. Что же касается змей или, например, леопардов... Ладно, он рисковал тысячи раз, рискнет и еще. Скоро Соломон Кейн уснул. Сперва ему снилось нечто беспорядочное и неясное, пронизанное туманными намеками на какое-то дочеловеческое зло. Потом, однако, все сложилось в ясную, четкую, совершенно живую картину. Соломону приснилось, что он проснулся. Проснулся, вздрогнул и сразу схватился за пистолет, ибо жизнь одинокого волка приучила его мгновенно выхватывать оружие, если его внезапно что-то будило. Это что-то сидело поблизости на толстом суку. Странная тварь, слившаяся с ночными тенями. Она пялилась на Кейна жадными желтыми светящимися глазами, чей взгляд, казалось, проникал непосредственно в мозг. Тварь была длинной и тощей, очень странного телосложения, и если бы не узкие щелки глаз, ее можно было бы и не заметить в потемках. Еще Кейну приснилось, что пока он зачарованно рассматривал неведомое создание, в желтых зенках появилась неуверенность. Поднявшись, тварь почти по-человечески отошла прочь по толстой ветке, расправила огромные темные крылья, прыгнула в пустоту и исчезла. Только тут Кейн дернулся и сел в своей развилке, и сон слетел с него окончательно. Тускло светили звезды, сучья кругом выгибались готическими арками. Кроме самого Кейна, на дереве никого не было. Значит, ему все же приснилось. Но до чего же живым и ярким был этот сон? Какое нечеловеческое зло его переполняло! Даже и теперь в воздухе витал запах вроде того, какой источают хищные птицы. Соломон снова напряг слух. Вздыхал ночной ветер, шепталась листва. Где-то вдалеке ревел лев. Больше ничего не было слышно. И Кейн снова заснул, не ведая, что в звездном небе над ним вычерчивает круги крылатая тварь. Точно падальщик, что кружится над умирающим волком.
2: Глава вторая. Схватка в небесах. Кейн проснулся, когда небо на востоке начинало светлеть. Он сразу вспомнил свой страшный и удивительный сон и, спускаясь с дерева, все раздумывал о невероятной ясности кошмара. Родник, журчавший неподалеку, позволил избавиться от жажды, а совладать с голодом помогли фрукты. Редкие на этом безмолвном плато. Утолив потребности тела, Соломон снова посмотрел на холмы. Он привык во всем идти до конца, и тот факт, что на здешних неприютных вершинах обитало некое зло, противное и сынам человеческим, и самим небесам, был для пуританина вызовом не меньшим, чем, к примеру, перчатка, брошенная ему в лицо каким-нибудь сорвиголовой из Девона. Сон на дереве вполне освежил Соломона, и он пустился дальше свободным пружинистым шагом. Миновав рощицу, где ночью ему довелось отстаивать свою жизнь, Кейн вышел из-под редеющих деревьев на безлесный склон ближайшего холма. Пройдя немного наверх и оказавшись над плато, он смог без труда различить вдалеке деревню. Тесно сгрудившиеся хижины из бамбука и глины и чуть поодаль, на невысоком бугре, дом побольше. И вот тут, пока он смотрел, прямо у него над головой свистнули в стремительном полете жуткие крылья. Кейн вздрогнул и обернулся. До сих пор все указывало на присутствие хищного летучего существа, охотившегося по ночам. Пуританин никак не ждал нападения среди бела дня. И тем не менее на него прямо со стороны восходящего солнца пикировал монстр, смахивавший на невероятно огромную летучую мышь. Кейн успел рассмотреть широченные мощные крылья, между которыми скалилась морда. Не морда, лицо, не лицо. В следующий миг он схватил пистолет и, не дрогнувшей рукой, разрядил его прямо в чудовище. Тварь беспорядочно закувыркалась в воздухе и, наконец, рухнула наземь прямо к ногам Соломона. Держа в руке дымящийся пистолет, Кейн нагнулся над сраженным хищником и стал рассматривать его, не зная, верить ли собственным глазам. Перед ним был форменный дьявол из чернейших бездн преисподней, так, по крайней мере, утверждал трезвый рассудок пуританина. Однако этого дьявола благополучно сразила свинцовая пуля. Как такое могло быть? Кейн невольно поежился, недоумевая. Он всю жизнь мотался по чужедальным краям и вроде бы уже всякого навидался, но это... Тварь была скроена более-менее по человеческой мерке, отличаясь лишь очень высоким ростом и худобой. Голова узкая, длинная, совсем безволосая. Принадлежала откровенному хищнику. Уши маленькие, близко посаженные, остроконечные. Узкие щелочки остекленённых смертью желтых глаз имели косой разрез. Нос, тонкий и крючковатый, напоминал клюв падальщика. А вот рот был огромен, и покрытые пеной губы, застывшие в смертном оскале, не скрывали волчьих клыков.
3: Вы слушаете радио фантастики.
2: Монстр напоминал человека не только голой кожей и совершенно обнаженного тела. Плечи у него были широкие и мощные, шея длинная и худая. Длинные руки бугрились мышцами. Большой палец сидел в ряд с остальными, как у гигантских обезьян. И на всех были страшенные когти. Крупные, острые, загнутые. Грудная кость выдавалась вперед, как киль корабля, поддерживая круто изогнутые ребра. А ноги были длинные, жилистые, ступни больше походили на ладони, приспособленные хвататься за ветки. И вот на них-то большой палец был противопоставлен, как на руках человека, и длинные ногти тоже наводили на мысль о когтях. И все-таки главной странностью убитого монстра была его спина, снабженная двумя громадными крыльями. Они росли из плеч, костистый каркас, обтянутый кожистыми перепонками. Перепонки начинались непосредственно за лопатками и тянулись чуть не до бедер. А размах крыльев, как на глазок оценил его Кейн, составлял никак не менее 18 футов. Поборов отвращение, Кейн прикоснулся к чудовищу. Кожа у него оказалась неприятно тугая и гладкая, и приподнял, оторвав от земли. Вес составлял чуть больше половины того, что весил бы обычный человек подобного роста. Футов 6,5. Похоже, кости у существа были по птичьи легкими, а плоть состояла почти исключительно из жилистых мышц. Соломон отшагнул прочь и снова присмотрелся к убитому монстру. До него постепенно доходило, что привидевшееся ночью было вовсе не сном. Рядом с ним в самом деле сидела ужасная тварь. Может, даже именно эта. Или другая такая же. А в небесах, между тем, снова свистнули могучие крылья. Еще не успев толком обернуться навстречу, Кейн уже сообразил, что умудрился совершить непростительный для лесного путешественника грех, позволил изумленному любопытству взять верх над подозрительностью и опаской. Лапы крылатого дьявола уже тянулись к самому горлу Соломона, не оставляя ему времени выхватить и разрядить второй пистолет. Крылья хлестали Кейна по лицу. Жуткая морда скалилась ему прямо в глаза. Изогнутые когти впились глубоко в грудь. А потом его подняло над землей, и он ощутил, что его ноги болтаются над пустотой. Хищный летун оплел нижними конечностями бедра англичанина, а когти, которые он всадил Кейну в грудные мышцы, держали подобно остроконечным тискам. Слюнявые клыки тянулись к горлу Соломона, но несгибаемый пуританин сам стиснул костлявую глотку врага, одновременно пытаясь правой рукой вытащить из ножен кинжал. Человек-птица медленно набирал высоту. Случайный взгляд, брошенный вниз, сообщил Кейну, что вершины деревьев остались уже далеко внизу. У англичанина не было особой надежды выжить в этой схватке в небесах, ведь даже убей он супостата, падение с высоты неминуемо окажется смертельным. Ну так что ж с того? Кейн вновь исполнился угрюмой ярости, унаследованной от свирепых англосаксонских предков, и решил, погибая, по крайней мере, забрать с собой своего похитителя. Изо всех сил отводя от себя лязгающие клыки, Соломон умудрился таки извлечь кинжал и смаху всадил его в тело страшилища. Крылатый человек крутанулся в воздухе, глотка, сжатая левой рукой пуританина, издала хриплый скрипучий вопль. Монстр судорожно забил громадными крыльями, выгибая спину и силясь высвободить шею, чтобы нанести клыками смертельный удар. Но из схватки Кейна вырваться было не так-то легко. Одна лапа чудовища продолжала все глубже вгонять когти в грудь Соломона, причиняя ему невероятную боль. Другая, разомкнув пальцы, бешено полосовала голову и тело врага. Но изодранный, окровавленный англичанин держал его за глотку с молчаливой свирепостью боевого бульдога, так что пальцы все сильнее вдавливались в плоть, а его кинжал наносил удар за ударом. Мог ли он знать, что далеко внизу множество глаз с благоговейным ужасом наблюдало за безумной схваткой, происходившей высоко в утреннем небе? Взлетев со склона холма, они неслись над плато, и быстро слабевшие крылья человека-птицы уже не могли удерживать в воздухе их обоих. Они быстро снижались. Впрочем, Кейн, ослепленный потоками крови и яростью битвы, этого не замечал. С его головы свисал большой лоскут кожи вместе с волосами. Грудь и плечи исполосовали острые когти. Весь мир заволокла слепая алая пелена, в которой существовала только одна мысль — убить врага, убить его, убить! И вот последние судорожные удары крыльев умирающего чудовища вынесли их в пространство над густой рощей громадных деревьев. И Кейн почувствовал, как ослабевает хватка опутавших его нижних лап, а удары когтей превращаются в жалкое царапанье. Собрав остатки сил, он занес окровавленный кинжал и страшным ударом проломил выпуклую грудину. По телу летучей твари прошла судорога, огромные крылья разом обмякли, и оба, победитель и побежденный, камнем понеслись к земле. Кейн стряхнул кровь с ресниц и увидел, как наружу стремительно мчатся зеленые ветви. Они бешено хлестнули его по лицу, рванули одежду. Человек и монстр, по-прежнему крепко спаянные между собой, падали сквозь древесные кроны. Кейн безуспешно пытался хоть за что-нибудь ухватиться, а потом его ударило головой о большой сук, и сознание затопило беспредельная тьма. Глава третья. Живущие в тени. Соломон Кейн целую вечность странствовал темными подземельями без памятства. В кромешном мраке на него то и дело бросались гигантские крылатые демоны, и он дрался с этими детьми ужаса, как загнанная в угол крыса дерется с летучей мышью-кровососом. Под ногами у него хрустели человеческие черепа, а слюнявые пасти шептали ему в уши чудовищные богохульства и жуткие тайны. Бред кончился внезапно и сразу. И самым первым, что предстало прояснившемуся взору Соломона Кейна,
0: была склонившаяся над ним добрая круглая черная физиономия. Кейн лежал в просторной, чистой и хорошо проветриваемой хижине, а снаружи мирно булькал на костре горшок, и оттуда распространялся упоительный запах съестного. Пустой желудок пуританина свела голодная судорога. Еще он чувствовал крайнюю слабость, а когда решил пощупать повязку на голове, то увидел, что рука дрожала, и бронзовый загар успел заметно поблекнуть. Рядом с ним сидели двое. Круглолицый толстяк и худой, жилистый воин с угрюмым лицом.
4: «Он очнулся, Куроба», — сказал толстяк, — «и его разум ясен».
0: Воин кивнул и окликнул кого-то снаружи. Оттуда немедля ответили.
4: «Где я?»
0: — спросил Кейн на языке, сходном с тем, которым пользовались чернокожие.
4: «Я долго провалялся».
0: «Это последняя деревня народа Багонда», — ответил толстяк и мягко, но решительно заставил пытавшегося приподняться Кейна вновь откинуться на лежанку. «Мы нашли тебя под деревьями на склоне. Ты был без сознания и весь изранен. Много дней бредил. Теперь надо как следует поесть».
2: Юный воин, вошедший в хижину, поставил перед Кейном деревянную плошку, и пуританин с жадностью набросился на еду.
0: «Смотри, Куроба, он прямо как леопард», — с восхищением проговорил толстяк. «Едва ли один на тысячу сумел бы выжить после таких ран».
4: «Твоя правда, Гору», — проворчал Куроба. «А ведь он еще и прикончил Акаана, который изранил его».
0: Кейн кое-как приподнялся на локте.
4: «Гору?» — переспросил он с глухой яростью. «Жрец, который привязывает людей к столбам и оставляет их дьяволам на съедение?»
0: Он преисполнился намерения немедленно задушить толстяка и хотел встать, но слабость накатила дурнотной волной, стены хижины поплыли перед глазами. Соломон опустился на лежанку, и скоро его накрыл глубокий целительный сон. Спустя некоторое время он проснулся и обнаружил подле себя сиделку, стройную девушку по имени Наела. Она дала еще еды, и, чувствуя, как начинают возвращаться силы, Кейн взялся за расспросы. Девушка очень смущалась, но отвечала обстоятельно и толково. Итак, Соломон оказался в племени Багонда, которое возглавляли вождь Куроба и жрец Гору. Никто из Багонда до нынешнего дня не видал белого человека. Кейн тихо изумился, когда Наела сказала, сколько дней он провалялся в беспамятстве. Что ж, большинство людей и вовсе не пережили бы битвы, которую ему пришлось выдержать. Его только удивило, что он не переломал себе кости. Девушка объяснила, что падение замедлили ветки, и к тому же Кейн приземлился на тело убитого Акаана. Соломон попросил позвать Гору, и толстый жрец вскоре пришел, неся с собой оружие пуританина.
4: «Кое-что мы нашли там, где ты упал», — сказал Гору, — «а другое — возле тела Акаана, которого ты убил гремящим оружием огня и дыма. Ты, должно быть, из рода богов, только боги не кровоточат, а ты мало не умер. Кто же ты?»
0: «Я не бог», — ответил Соломон. «Я человек, такой же, как ты, только белокожий. Я пришел из далекой страны, лежащей посреди моря, и знай, что моя родина — прекраснейшая и самая благородная среди других стран. Меня зовут Соломон Кейн. Я странствую по земле, не имея своего владения. Я впервые услышал твое имя из уст человека, умиравшего в муках. Но у тебя не злое лицо».
2: Глаза шамана затуманила скорбь. Он опустил голову.
0: «Бог ты или человек, тебе для начала надо отдохнуть и набраться сил», — проговорил он. «Со временем ты все узнаешь о древнем проклятии, витающем над этой несчастной страной». Дни потянулись за днями. Кейн, обладавший живучестью дикого зверя, стремительно поправлялся. Гору и Куроба часто приходили и подолгу сидели у его постели, рассказывая историю своего народа. Как выяснилось, племя зародилось не здесь.
2: Багонда пришли на это плато около 150 лет тому назад и дали ему название, принесенное из своего прежнего дома. Когда-то давно, далеко на юге, в старой Багонде, на берегах Великой реки они были очень могущественным народом. Потом их могущество подорвали межплеменные войны, былые побежденные объединились и восстали, и Багонда снялись с места. Егору рассказывал Кейну о тысячемильном путешествии через непролазные джунгли и топкие болота, к тому же кишевшие беспощадными неприятелями. В конце концов, буквально прорубившись сквозь земли, занятые свирепыми людоедами, беглецы обезопасили себя от нападения враждебных племен, но вместе с тем оказались в ловушке, вырваться из которой не было суждено ни им самим, ни их далеким потомкам. Не ведая того, они поселились в стране жутких Акаана и слишком поздно уразумели, что означал издевательский хохот острозубых людоедов, гнавшихся за ними до самых границ плато. А ведь поначалу все выглядело очень неплохо. Багонда обнаружили плодородные земли, где было вдосталь воды и водилась изобильная дичь. Здесь паслись козы и великое множество диких свиней. В лугах между джунглями и плато разгуливали стада буйволов и антилоп, сопровождаемые львиными прайдами. Однако Багонда значила «убийцы львов», и спустя считанные месяцы громадные кошки сочли за благо переселиться в низины. Увы, предки Гору очень скоро открыли, что бояться им следовало вовсе не львов. Когда оказалось, что людоеды не высовывались дальше саван, изгнанники сочли свое изнурительное странствие благополучно завершенным и выстроили две деревни, назвав их Верхней и Нижней Багондой. Кейн находился в Верхней Багонде. Разоренное поселение, которое он наблюдал по дороге, было Нижней деревней. Очень скоро новички выяснили, что забрели в край ужаса, обладавшего смертоносными когтями и клыками. По ночам они слышали биение крыльев и видели невероятные тени, заслонявшие звезды и луну. Потом начали пропадать дети. И, наконец, молодой охотник забрел в холмы, где его и застала ночь. А утром на деревенскую улицу прямо с небес свалился жутко изуродованный, наполовину сожранный труп, и потрясенные люди услышали эхо нечеловеческого хохота, раздававшегося высоко над их головами. Прошло еще некоторое время, и Багонда в полной мере осознали весь ужас своего положения. Дело в том, что крылатый народ поначалу побаивался чернокожих. Акаана на всякий случай попрятались и выбирались из своих пещер исключительно по ночам. Потом они осмелели и начали прилетать днем. Один воин застрелил когтистого убийцу из лука, но к тому времени летучие демоны уже поняли, что вполне способны справиться с человеком. На предсмертный вопль подстреленного слетелись еще два десятка чудовищ и разорвали стрелка прямо на глазах у всего племени. Тогда Багонда поняли, что надо убираться из одержимой дьяволами страны. Сотня воинов отправилась в холмы искать проход. Сперва они наткнулись на отвесные обрывы, на которые едва мог вскарабкаться человек, а потом увидели утесы, усеянные пещерами. Там-то и обитала крылатая нечисть. В тот день произошла самая первая рукопашная битва между монстрами и людьми. И чудовища одержали сокрушительную победу. Луки и копья чернокожего воинства наносили стремительным летунам слишком малый урон. Из сотни, ушедшей в холмы, не уцелел ни один человек. Акаана легко настигали тех, кто пытался бежать. Самого последнего они догнали на расстоянии полета стрелы от верхней деревни. После этого разгрома Багонда поняли, что через холмы им не уйти, и попытались прорваться во внешний мир тем же путем, каким сюда прибыли. Но на лугах саванны их встретила бесчисленная орда людоедов. Произошло великое сражение, длившееся целый день до заката. И Багонда были снова побеждены,
4: и отброшены назад, сломлены, обескровлены. А пока длился бой, рассказывал Гору, в небесах было тесно от Акаана. Они кружились и жутко хохотали, наблюдая, как нас истребляли. В итоге те, кто выжил после двух опустошительных битв, залезали раны и решили склониться перед судьбой, принимая неизбежное с фатализмом, свойственным чернокожим. Их оставалось всего-то 1500, считая женщин, стариков и детей, но они продолжали строить хижины и обрабатывать поля, упрямо цепляясь за жизнь под сенью кошмара, ежеминутно готового обрушиться на них с небес. В те времена люди-птицы были весьма многочисленны. Пожелая они, Акаана легко уничтожили бы всех Багонда до последнего человека. Никакой воин не мог одолеть монстра один на один. Акаана был сильней и быстрее человека. Он нападал точно ястреб, а если промахивался, крылья мигом уносили его от опасности. «Погоди», — перебил Кейн, — «объясни мне, почему вы не перебили эту адскую нечисть из луков?» «Не всякий стрелок попадает в летящего Акаана», — ответил Гору. «Только самый хладнокровный и меткий. К тому же у них до того прочные шкуры, что стрела пробивает ее лишь при прямом попадании, а иначе отскакивает». Кейн знал, что чернокожие большим искусством стрельбы из луков не отличались. К тому же наконечники стрел у них были каменные и костяные, в редких случаях из железа, мягкого, почти как медь. Он хмуро припомнил Пуатье и Ажанкур. Вот бы сюда отряд английских доблестных лучников или небольшое подразделение мушкетеров. Агору продолжал свою печальную повесть, и по его словам выходило, что Акаана отнюдь не стремились совсем уничтожить людей. Их основную пищу составляли мелкие свиньи, в изобилии водившиеся на плато, и молодые козы. Иногда они охотились в саваннах на антилоп, но открытые равнины им явно не нравились, и к тому же они боялись львов. В джунгли, что лежали за луговинами, они тоже не залетали. Там деревья были слишком густыми, не больно-то полетаешь. Так что домом Акаана оставалось плато и холмы. А какие земли лежали за холмами, никто из Багонда ни малейшего представления не имел. Было похоже, что Акаана позволили чернокожим обитать на плато, примерно так же, как люди позволяют плодиться зверью и населяют рыбой пруды, чтобы потом употребить эту живность для своего удовольствия. «Они любят развлекаться», — печально рассказывал Гору, «и в особенности упиваться страданиями человека, воющего от боли. Порою в этих холмах звучит эхо таких страшных криков, что кровь стынет в жилах». Жрец поведал Кейну, что с тех самых пор, как Багонда признали Акаана хозяевами своей жизни и смерти, между ними установилось некое равновесие. Люди-птицы довольствовались тем, что время от времени крали ребенка или утаскивали девушку, забредшую слишком далеко от деревни, или пожирали юношу, заночевавшего в лесу. Летуны как будто уважали деревню. Они кружили над ней в небе, но не нападали на людей, находившихся внутри стен, так что у себя дома Багонда пребывали в относительной безопасности. Увы, в последние годы все изменилось. По словам Гору, численность Акаана сокращалась, причем быстро. Некоторое время существовала даже надежда, что остатки Багонда их переживут. Правда, в таком случае людоеды неминуемо вышли бы из своих джунглей и отправили выживших в свои пиршественные котлы. Так или иначе, к настоящему времени Акаана оставалось едва ли больше 1500. «Почему же вы не устроите великую охоту на них?» — спросил Кейн. «Не истребите этих дьяволов подчистую!» Жрец горько улыбнулся и в который раз стал объяснять Соломону, как опасны были эти твари в бою. «К тому же», — добавил он, — «весь народ Багонда сейчас насчитывает около 400 душ, и Акаана — наша единственная защита против людоедов из западных лесов. Между прочим, за последние 30 лет его племя поредело в большей степени, чем за все прошедшие годы. Дело в том, что по мере вымирания Акаана, дьявольская жестокость оставшихся возрастала. Они все чаще охотились на Багонда, чтобы терзать пленников и пожирать их в темных пещерах. Они нападают то на звероловов в лесу, то на земледельцев, которые растят овощные бананы, — рассказывал Гору. Теперь в холмах часто происходит веселье, как они его понимают. Эти вопли и нечеловеческий смех. Они швыряют прямо на улицу то отгрызенную руку, то обглоданный череп, а то жрут кого-нибудь прямо в звездном небе над нашими головами. В довершении всех бед началась нешуточная засуха и, как следствие, голод. Пересохли многие родники, не уродились ни рис, ни батат, ни зеленый банан. Откочевали в другие места буйволы, олени и антилопы гну, чьим мясом привыкли питаться Багонда. Осмелевшие от бескормицы львы утратили страх перед человеком и снова стали появляться на плато. Чтобы выжить, люди охотились на диких свиней, составлявших естественную пищу Акаана. Поголовье свиней сразу уменьшилось, и Акаана разгневались. Еще бы, ведь засуха, львы и охотники Багонда уничтожили всех коз и не менее половины свиней. Голодная пора в конце концов завершилась, но ущерб оказался невосполнимым. Животные, некогда кишевшие на плато, стали осторожны, и поймать их весьма нелегко. «Багонда съели свиней», — сказал Гору. «И тогда Акаана съели людей Багонда». Жизнь чернокожего народа превратилась в сущий ад на земле, и нижняя деревня, в которой насчитывалось всего 150 душ, взбунтовалась. Доведенные до отчаяния постоянными налетами, они попытались дать хозяевам отпор. Когда очередной Акаана залетел прямо в деревню, чтобы утащить малыша, его окружили и расстреляли в упор. После чего население Нижней Багонды укрылось в хижинах и стало ждать своей участи. «И расправа», — сказал Гору, — «последовала в ту же ночь». Акаана, всегда опасавшиеся хижин, преодолели эту боязнь. Вся стая прилетела с холмов и ворвалась в деревню. Верхняя Багонда проснулась от ужасающих криков и богохульного веселья крылатых чудовищ и поняла, что нижней деревне пришел конец. Всю ту ночь подданные Гору пролежали в своих домах, потея от смертельного страха, не смея пошевелиться и только слушая вой умирающих соплеменников да перекличку торжествующих монстров. «Потом крики затихли», — сказал Гору и вытер со лба обильно выступивший пот. «Но до самого рассвета мы слышали, как Акаана пировали в развалинах, пировали и смеялись над нами». Рано поутру люди Гору увидели, как обожравшаяся стая, тяжело хлопая крыльями, улетала обратно в свои холмы. Так демоны с восходом солнца убираются в ад. Попозже несколько смельчаков осторожно прокрались посмотреть на разгромленную деревню, и то, что они там увидели, заставило их без оглядки бежать прочь. «И до нынешнего дня, — сказал Гору, — ни один из нас не подойдет туда ближе, чем на 3 перестрела, ибо там поселился ужас». Кейн, понимающе кивнул. Холодные глаза пуританина смотрели еще угрюмее, чем всегда. «Потянулись дни за днями», — говорил Гору. «Мы дрожали от страха, ожидая, что вот-вот придет наш черед. Отчаяние и страх порождают немыслимую жестокость, и вот люди племени стали метать жребий, и тот, кому не повезло, был привязан к столбу между двумя деревнями в надежде, что Акаана оценит это проявление верноподданничества, и, может быть, верхней Багонде удастся избежать участи соплеменников. «Этот обычай, — сказал жрец, — мы переняли у людоедов. Те в старину поклонялись Акаана как божествам, и каждую луну предлагали им в жертву по человеку. Потом, правда, они случайно выяснили, что Акаана можно убить, и на этом поклонение кончилось. По крайней мере, так я думаю». И Гору принялся убеждать Кейна, что ни одно смертное существо, даже очень злое и очень могущественное, не достойно божеских почестей. Да, его собственные предки тоже иногда приносили жертвы с целью умилостивить крылатых чудовищ, но лишь в последние годы такая практика сделалась постоянной. И отказаться от нее было уже нельзя. Акаана ждали любимой забавы, и их разочарование могло обернуться гибелью для всей деревни. И каждый месяц Багонда избирали из своего всеубывающего числа юношу или девушку, которых вели на склон и привязывали к столбу. Кейн пристально наблюдал за выражением лица Гору, скорбно повествовавшего об этой жуткой необходимости. И постепенно до него дошло, что жрец говорил искренне. Англичанину оставалось лишь содрогнуться при мысли о целом народе, медленно, но верно исчезавшем в ненастных утробах племени монстров. Соломон спросил Гору о том несчастном, которого ему довелось снять с жертвенного столба. Выслушав, жрец кивнул. В его добрых глазах стояла боль. Как выяснилось, бедный парень провисел там целый день и целую ночь, пока Акаана наслаждались мучениями его трепещущей плоти. Но он не напрасно принял свой ужасный конец. До сих пор жертвоприношения вроде бы отводили от деревни окончательный гнев крылатых людей. Кажется, хрупкое равновесие было восстановлено. Остатки диких свиней давали немногочисленным Акаана необходимое пропитание, и они довольствовались тем, что время от времени утаскивали детей, а раз в месяц в охотку тешились возле окровавленного столба. Тут Кейн подумал кое о чем и спросил. «Так людоеды, говоришь, никогда не поднимаются на плато?» Гору покачал головой. «В джунглях они чувствуют себя в безопасности. Они никогда не пересекают саванну». «Ну да», — сказал Кейн. «А кто же тогда за мной гнался до самого подножия холмов?» Гору, однако, снова покачал головой. «Людоед был всего один. Мы видели его следы на земле». Похоже, за Кейном шел смельчак из смельчаков, чья охотничья страсть оказалась сильнее страха перед жутким плато, за что ему и пришлось заплатить самую высокую цену. Осознав это, пуританин зло оскалился и даже щелкнул зубами, чего обычно не позволял себе, считая такое проявление досады нравственно неприемлемым. Но мысль о том, что он столько времени удирал от одного единственного врага, была просто невыносима. Теперь понятно, почему супостат так осторожно крался за ним, выжидая ночи, чтобы напасть. «Но с какой стати?» — спросил он жреца. «Акаана схватил чернокожего, а не меня. И почему то чучело, которое сидело со мной рядом на ветке, так на меня и не набросилось?» «Ты пустил людоеду кровь», — объяснил Гору. «Ее запах послужил крылатому демону сигналом для нападения. У Акаана нюх на свежую кровь не хуже, чем у стервятников. А еще они очень осторожны и стерегутся всего нового и неизвестного. Они еще ни разу не видели человека, который их не боится. Вот и решили сперва присмотреться к тебе, подождать, чтобы ты утратил бдительность, и тогда уже напасть». «И все-таки», — спросил Кейн, — «кто они такие, эти Акаана? Что это за существа?» Гору снова пожал плечами. «Они уже были здесь, когда сюда пришли мои предки. И те никогда даже не слышали о них, пока не столкнулись с ними лицом к лицу. И они не общались с людоедами, которым, вероятно, при случае было бы что рассказать. Акаана живут в пещерах, как звери, не знающие одежды. Они не разводят огня и питаются исключительно свежим сырым мясом. Тем не менее, у них имеется свой язык, и один из них правит остальными, как вождь. Многие умерли во время великого голода, в то время сильные поедали слабых. Они близки к исчезновению. Последние годы среди них совсем незаметно ни самок, ни молодняка. Когда умрут оставшиеся самцы, племя Акаана навсегда прекратит свое существование. Увы, мой народ так и так обречен, если только не...
5: Радио фантастики.

0: древнейшее сказание гласит, будто некогда они в неисчислимых множествах обитали на севере, у огромного озера с горькой водой, до которого отсюда надо идти много лун. Века назад могущественный вождь повел против них своих воинов, вооруженных меткими луками. Они перебили тьму нечистых созданий, а уцелевших изгнали на юг. Имя того славного вождя было Ньясунна, и у него было громадное боевое каноэ, которое гнало по горьким волнам множество весел. Вот тут Соломону Кейну словно бы дохнуло ледяным ветром в затылок. Он ощутил, как приоткрылась дверь в чужедальние времена и пространство. Лишь теперь осознал он правду и того причудливого мифа, и другой, еще более древней и мрачной легенды. Ибо что такое было огромное горькое озеро, если не Средиземный океан? И кто такой был великий и достославный Ньясунна, если не греческий герой Ясон, который победил гарпий и прогнал их не только на Строфатские острова, но и в самую Африку? Итак, понял Кейн, древнее языческое сказание не солгало, и у него захватило дух от тех ужасающих вероятностей, которые тотчас предстали перед его умственным взором. Если гарпии оказались вполне вещественны и реальны, так что там насчет других подобных существ? Например, гидры, а также кентавров, химер, медузы и пана с сатирами. Неужто до древней легенды хранили отголоски воспоминаний о кошмарной реальности, об острых когтях и слюнявых клыках невероятного зла? Африка, черный континент, страна ужаса и неисповедимых теней. Не сюда ли были изгнаны злобные нечеловеческие существа, бежавшие перед лицом света, разгоравшегося в западном мире? Неожиданное прикосновение вывело его из задумчивости. Жрец Гору робко и осторожно трогал его за рукав. «Спаси нас от Акаана», — тихо проговорил он, когда Кейн вскинул глаза. «Ты, может быть, и не бог, но ты обладаешь силой, достойной божества. Ты принес с собой великий шаманский посох, который некогда служил скипетром могучим державам и жезлом жрецам, общавшимся с небесами. С тобой оружие, которое говорит огнем и дымом, и слово его — смерть. Наши молодые воины видели, как ты одного за другим убил двух Акаана. Это подвиг, который не по плечу обычному человеку. Ты станешь нашим вождем, нашим богом, всем, чем только захочешь. С тех пор, как ты попал в Багонду, успела смениться луна. Миновало время очередного жертвоприношения, но никто не умер на кровавом столбе. Акаана чураются деревни, в которую тебя принесли, они даже боятся похищать наших детей. Мы сбросили их ярмо, потому что уверовали в твою силу». Соломон Кейн стиснул руками виски. «Ты сам не знаешь, о чем просишь», — вырвалось у него. «Господу Богу известно, что сердце мое жаждет избавить землю от этого непотребства, но я не всесилен. Да, мои пистолеты способны сразить некоторое число демонов, но порох скоро закончится. Было бы у меня вдосталь пороху и свинцовых пуль, да не разбей я мушкет о головы вампиров в холмах мертвых. Вот тогда можно было бы и облаву устроить. А впрочем, даже перебей я всех демонов, все равно останутся людоеды».
1: «Которые тоже устрашатся тебя!» — вскричал вождь старый Куроба.
0: Девушка Наела тоже сидела в хижине, да не одна, а с пареньком по имени Лога. Этот Лога должен был по жребию стать следующей жертвой. И он, и Наела смотрели на Кейна с такой трепетной, страстной надеждой, что в итоге пуританин со вздохом подпер кулаком подбородок. «Что ж», — сказал он, — «я согласен провести в Багонде весь остаток своих дней, если вы находите, что мое присутствие защитит ваш народ». Сказано, сделано. И Кейн остался в деревне, которая была теперь не верхней Багондой, а просто единственной. Ее населял добродушный, охочий до веселья народ.

0: народ, чья природная жизнерадостность была порядком омрачена долгим пребыванием в зловещей тени. Однако теперь с появлением грозного защитника, белого человека, они заметно воспрянули духом. Трогательная вера, с которой они смотрели на Кейна, буквально разрывала пуританину сердце. Чернокожие пели, ухаживая за банановыми растениями, а потом весело плясали вокруг костров и с беспредельным обожанием смотрели на Соломона. А Кейн втихомолку проклинал собственную беспомощность. Если бы крылатая нечисть вздумала броситься на деревню с небес, грош цена была бы якобы божественному защитнику. Тем не менее, Кейн не уходил из Багонды. По ночам ему снились чайки, кружившиеся в чистой ветреной синеве над утесами Девона, а днем пуританина снедало желание наконец-то посмотреть, что за земли простирались там, за холмами. Но верный данному слову, он оставался на месте и только ломал голову, пытаясь изобрести хоть какой-нибудь план по избавлению от Акаана. Доходило до того, что он часами созерцал свой шаманский посох, надеясь, что черная магия поможет там, где оплошал рассудок цивилизованного человека. Увы, подарок Нлонги никак не откликался на его зов. Однажды, несмотря на разделявшие их несчетные лиги, он вызвал на помощь старого шамана, жившего на невольничьем берегу. Увы, Нлонга мог явиться Кейну только для битвы со сверхъестественными силами, а гарпии были существами из плоти и крови. Постепенно разум Кейна породил некий зачаток идеи, но она оказалась едва ли выполнимой. Ему начала рисоваться огромная ловушка. Но какая западня могла приманить Акаана? Далекий львиный рев служил вполне подходящим аккомпанементом невеселым размышлениям пуританина. Людей на плато становилось все меньше, и дикие хищники, опасавшиеся лишь копий охотников, делались все смелей. У Кейна вырвался горький смешок. Будь его противники львами, которых можно было перебить поодиночке, он поистине не ведал бы забот и хлопот. Поодаль от деревни стоял просторный дом Гору, некогда служивший чем-то вроде зала для собраний старейшин. Там хранилось множество самых удивительных амулетов и талисманов. «В них заключена могучая магия против злых духов», — рассказал Кейну жрец, и беспомощно развел пухлыми руками. «Но против злобных существ из плоти и крови они, увы, бесполезно». Глава 4. Безумие Соломона. Кейн выплыл из непроглядных глубин сна, и его пробуждение было ужасно. За стенами хижины звучал жуткий хор душераздирающих криков. Люди умирали в ночи, умирали страшной насильственной смертью, точно скот на бойне. Мгновенно вскочив, Соломон подхватил оружие, с которым никогда не расставался, и прыгнул к двери. И тотчас же что-то страшное и бесформенное бросилось ему в ноги, обнимая колени пуританина и о чем-то невнятно моля. В умирающем свете углей очага Кейн с ужасом узнал юного Логу. Паренек был жутко изранен и весь в крови, его лицо уже начало застывать в смертной гримасе. За дверью раздавались кошмарные звуки, стоны гибнущих мешались с нечеловеческим завыванием, посвистом налетающих крыльев, треском раздираемых крыш и хохотом демонов. Кейн высвободился из-за конвульсивной хватки мертвых рук и бросился к гаснувшему огню. Он почти ничего не мог рассмотреть, лишь мечущиеся силуэты, стремительно пикирующие крылатые фигуры да черные крылья на фоне звездного неба. Подхватив головешку, Кейн сунул ее в сухую солому на крыше своей хижины. Пламя взвилось жадно и высоко и озарило картину, от которой кровь застыла у него в жилах. Всюду вокруг него принимали жестокую смерть последний из племени Багонда. Крылатые чудища с визгом носились над деревенскими улицами, велись над головами мечущихся людей, рвали когтями тростниковые крыши, чтобы добраться до пораженных ужасом жертв, прятавшихся внутри. Миг замешательства миновал, англичанин глухо вскрикнул и принялся действовать. Выхватив пистолет, он разрядил его в несущуюся желтоглазую тень, и Акаана рухнул к его ногам с разнесенным вдребезги черепом. Кейн яростно взревел и ринулся в рукопашный бой. Так когда-то дрались его языческие предки, чье боевое бешенство наводило страх на врагов. Увы, Багонда были слишком ошеломлены неожиданным нападением, а долгие годы покорности непоправимо подточили их боевой дух, сделав чернокожих неспособными к организованному сопротивлению. Большая часть их приняла смерть, точно овцы, приведенные на заклание. Лишь немногие, вдохновленные отчаянием, пробовали отбиваться, но их стрелы летели мимо, либо отскакивали от жестких кожистых крыльев, а копья и боевые топорики в ближнем бою были практически бесполезны из-за нечеловеческой ловкости и быстроты Акаана. Едва приземлившись, они с легкостью взвивались в воздух, после чего падали сверху на плечи несчастным, сшибая их наземь, а там уже когти и клыки завершали свое кровавое дело. Кейн рассмотрел старого Куробу. Жилистый вождь, весь залитый кровью, дрался спиной к стене хижины, а под ногами у него распростерлась одна из тварей, не успевшая увернуться. Старый вождь орудовал двуручным боевым топором, и страшные размахи какое-то время не позволяли приблизиться полудюжине завывающих демонов. Кейн рванулся, было ему на подмогу, но его остановил тихий беспомощный всхлип, раздавшийся рядом. Он присмотрелся и увидел свою былую сиделку, юную Наелу. Девушка корчилась, распростертая в кровавой пыли, а на спине у нее, орудуя когтями, сидела крылатая бестия. Стекленеющие глаза Наелы с бессловесной мольбой смотрели на англичанина. У Кейна вырвалось горестное ругательство, он схватил второй пистолет и выстрелил в упор. Тварь отшвырнула прочь. Она издала жуткий вопль и судорожно забила крыльями, а Соломон склонился над умирающей Наелой. Она целовала его руки и силилась что-то сказать, но сил уже не было. Соломон бережно обнял девушку, устроил ее голову у себя на плече, и ее душа отлетела. Кейн опустил тело на землю и поискал глазами Куробу, но под стеной хижины копошилось целое скопище тварей, раздиравших и пожиравших нечто невидимое со стороны. Вот тут Кейн обезумел. Издав крик, который был внятно слышен даже в этом аду, он вскочил на ноги, и каждое его движение несло смерть. В первый же миг, толком даже не поднявшись с колен, он успел сделать выпад и пронзил рапирой хищную глотку. Выдернув клинок, пуританин отшвырнул умирающую гарпию и рванулся вперед, ища новую жертву. Повсюду кругом мучительно и страшно умирали Багонда. Кто-то пытался бежать, кто-то осилился драться, конец все равно был один. Демоны били их на выбор, как ястребы зайцев. Некоторые прятались в хижинах, но мощные когти в клочья рвали тростниковые крыши, и что происходило внутри, Кейн, по счастью, не видел. Ему и без того было довольно. Воспаленный рассудок сверлила мысль, что это он один повинен в происходящем. Чернокожие свято поверили, что белый пришелец мог их спасти. Они воздержались от очередного жертвоприношения, бросив тем самым вызов своим ужасным хозяевам. И вот теперь платили самую страшную цену, а он, Соломон Кейн, ничем не мог им помочь. Казалось, умирающие Багонда только на него и смотрели, и Кейн до дна пил эту горькую чашу. В их взглядах не было озлобления, лишь отчаяние и упрек. Он был их богом, и он их подвел. Он метался среди всеобщего кровопролития туда и сюда, и гарпии шарахались от него прочь, предпочитая противников послабее. Но Кейн заставлял считаться с собой. Сквозь алую пелену, объяснявшуюся вовсе не отблесками горящей хижины, он заметил нечто совсем запредельное. Одна из гарпий схватила ногую женщину, и глубоко запустила клыки в вьющееся черное тело. Кейн прыгнул вперед, отводя для удара клинок, однако тварь отпустила еще живую жертву и стрелой взвелась вверх. Пуританин бросил рапиру, прыгнул вслед, точно полоумный от крови пантера, и вцепился демону в глотку, обвив крепкими ногами нижнюю часть его туловища. Вот уже во второй раз он дрался, барахтаясь в воздухе. Только не над лесом, а над деревенскими крышами. Он не ведал пощады, и холодный мозг гарпии затопило ужасом. Крылатый хищник, привыкший к легкой поживе, встретил противника страшнее себя и уже не стремился убить и пожрать. Теперь он мечтал лишь избавиться от этого молчаливого и невероятно свирепого создания, которое железной рукой стискивало его гортань и бешено орудовало кинжалом. Демон вопил и кувыркался в воздухе, беспорядочно хлопая крыльями. Но тут клинок Кейна добрался до его внутренностей, и кровожадный летун, заваливаясь на крыло, камнем пошел к земле. Они вместе упали на тростниковую крышу и, проломив ее, врезались в беспорядочную свалку, происходившую на полу. Внутренность хижины подсвечивал полыхавший снаружи пожар, и Кейн увидел такое, отчего впору было свихнуться. Залитые кровью клыки, бездонный провал разинутой пасти и жуткая карикатура на человека, еще трепетавшая последними мучительными биениями жизни. Разумно мыслить Кейн уже не был способен. Он просто сомкнул стальные пальцы на глотке демона, и его хватку не могли ослабить ни удары когтей, ни бешеное хлопанье крыльев. Кейн держал и держал, пока дьявольская жизнь не истекла наружу меж его пальцев, пока не хрустнула жилистая шея. А снаружи все длился кровавый ужас смертной резни. Кейн вскочил на ноги, ощупью нашарил на полу какое-то оружие и бросился вон. Тотчас же прямо у него из-под ног взвилась гарпия. Соломон отреагировал мгновенным ударом. Оказалось, что в руке у него зажат боевой топорик Багонда. Мозги летучего демона разлетелись брызгами во все стороны. Кейн понесся вперед, перепрыгивая через растерзанные тела, через валяющиеся руки и ноги. Кровь текла у него из дюжины ран, но он не обращал внимания. А потом он остановился, недоумевая, и закричал от ярости и бессилия. Крылатые люди один за другим поднимались в воздух, покидая деревню. Ни один не желал больше связываться с белокожим безумцем, который оказался слишком страшен даже для них. Но гарпии убирались в свои пещеры не с пустыми когтями. Они уносили еще живые, корчащиеся, кричащие жертвы. И Кейн метался туда и сюда, размахивая кровавленным топором, пока не остался совершенно один в деревне, где кроме него были только мертвецы. Откинув голову, он закричал без слов, посылая вдогонку тварям свое отчаяние и гнев. Густые теплые капли падали с небес ему на лицо. Где-то вверху звучали крики боли, заглушаемые хохотом чудовищ. Кейн почувствовал, как его покидают последние остатки здравого смысла. Стоя под кровавым дождем, слушая отзвуки жуткого пиршества, происходившего среди звезд, сдержанный пуританин матерился и богохульствовал, как никогда в жизни. В эти мгновения Кейн был поистине символом человеческой участи. Он спотыкался об изгрызенные кости и ободранные черепа своих собратьев по расе, он размахивал бесполезным топором и что-то с ненавистью кричал вслед созданиям ночи. А те праздновали свою победу над ним, смакуя живое человеческое мясо и роняя теплую кровь жертв прямо в его бешеные глаза». Глава 5. Возмездие белого человека. Бледный, точно от пережитого ужаса, робкий рассвет выбрался из-за черных холмов и озарил кровавые руины, бывшие некогда живой и уютной деревней. Хижины были почти не повреждены, кроме одной, что рассыпалась еще дымившимися углями. Лишь некоторые крыши нуждались в починке,
1: Вот только чинить их было уже некому. На улицах валялись полностью или частично обглоданные кости. Иные были раздроблены, словно их сбросили с огромной высоты. Здесь больше не было ничего, кроме смерти. Во всей деревне оставался один единственный человек — Соломон Кейн. Опираясь на облепленный загустелой кровью топор, он смотрел на разгром неподвижным, отсутствующим взглядом. Пуританин был чудовищно грязен и весь в крови, еще сочившийся из длинных глубоких царапин на груди, плечах и лице. Он не обращал на эти раны никакого внимания. Жизни людей племени Багонда были отданы не совсем даром. 17 гарпий остались валяться на окровавленных улицах. 6 из них пали от руки Кейна. Остальных забрали с собой чернокожие воины, сражавшиеся с мужеством обреченных. Увы, жалкая была эта плата за 400 душ, еще вчера обитавших в Верхней Багонде и не встретивших сегодняшней зари. А обожравшиеся, пресыщенные гарпии улетели в свои пещеры на вершинах черных холмов. Сдвинувшись, наконец, с места, Кейн побрел собирать свое оружие. Двигаясь медленно и бездумно, он все-таки подобрал оба пистолета, рапиру, кинжал и посох шамана. Потом покинул деревню и отправился выше по склону, к большой хижине, принадлежавшей колдуну Гору. Подойдя, он внезапно остановился, ибо его глазам предстал новый кошмар. Гарпии, с их склонностью к чудовищным шуткам, кажется, превзошли сами себя. Над дверью хижины торчала мертвая голова ее прежнего хозяина. Пухлые щеки запали, обмякшие губы испуганно и глупо кривились, а открытые глаза смотрели взглядом обиженного ребенка. Они проникали Кейну в самую душу, и в них опять был все тот же упрек. Кейн посмотрел на руины Багонды, потом опять на лицо Гору, превращенное в посмертную маску, медленно поднял над головой стиснутые кулаки и с пылающими глазами и пеной на перекошенных губах проклял небо и землю, не забыв ни единой сферы бытия. Он проклинал равнодушные звезды, пламенеющий солнечный диск, насмешливую улыбку луны и шепчущий ветер. Он проклинал судьбу и предназначение, все, что когда-либо ненавидел или любил. Проклинал молчаливые города, поглощенные морем. Проклинал минувшие эпохи и грядущие века. Он выкрикивал сотрясающие душу богохульства, равно понося дьяволов и богов, сделавших человечество своей игрушкой. И человека, который слепо влачился по жизни и бездумно подставлял спину под железную пету богов. Все это Соломон Кейн выпалил на одном дыхании и умолк только когда в легких кончился воздух. В наступившей тишине откуда-то из низин долетел далекий рык льва, и вот тут-то в глазах пуританина загорелся огонек вдохновения. Он долго стоял, не двигаясь с места и переплавляя свое временное помешательство в поистине безумный план, который, тем не менее, мог и сработать. Тут он припомнил свои недавние богохульства и мысленно отрекся от них. Что верно, то верно. Бессовестные боги создали человека для своих жестоких забав. Но они же наделили его сообразительным мозгом, чья жестокая изобретательность не имеет себе равных в природе. «Ты пока оставайся здесь», — проговорил Соломон, обращаясь к голове Гору. Солнечный жар и холодная ночная роса иссушат и сморщит тебя. Но стервятников я уж как-нибудь отгоню, чтобы они не выклевали глаза, и ты смог увидеть, как падут твои погубители. Да, я не сумел уберечь людей твоего племени, но во имя Господа, которому молится мой народ, я сполна за них отомщу. Да, так уж получается, что человек есть добыча и игрушка могучих порождений ночей и ужаса, чьи крыла от века простерты над его головой. Однако и злым созданием когда-нибудь приходит конец. Взирай же, Гору! Последующие несколько суток пуританин трудился в буквальном смысле, не покладая рук. Он брался за дело при самых первых серых проблесках дня и работал даже после заката, пользуясь яркой луной, пока не валился на землю в полном изнеможении. Он ел, что попало, и на ходу, не давая себе передышки, и совершенно не заботился о своих ранах, предоставив им заживать, как придется. Спускаясь к подножию плато, он резал бамбук и возвращался с огромными охапками длинных тонких стеблей. Он рубил толстые сучья и запасался лианами, чтобы использовать их вместо канатов. Все собранное шло на усиление кровли и стен хижины гору. Кейн вбивал бамбуки глубоко в землю, размещая их у самой стены, после чего переплетал их и связывал гибкими лианами, прочными, как корабельные тросы. Тяжелые сучья он укладывал на тростниковую крышу вплотную друг к дружке и опять-таки связывал и сплетал. Когда он довершил все, что хотел, из обновленной таким образом хижины вряд ли сумел бы вырваться даже слон. Между тем львы во множестве посещали обезлюдевшее плато, причиняя стадам мелких свиней быструю убыль. А тех, до которых не добрались львы, убивал Кейн. Убивал и швырял шакалам. Соломону претило такое истребление зверья, даже этих свиней, всяко обреченных пойти на корм хищникам. Но это было необходимой частью его плана отмщения, и он продолжал начатое, укрепляя свой дух. Дни шли за днями, неделя сменяла неделю. Кейн трудился день и ночь, не забывая время от времени беседовать с головой гору. Та давно сморщилась и иссохла, превратившись почти в мумию. И лишь глаза, как ни странно, совсем не изменились, продолжая смотреть на Кейна совершенно живым взглядом. Много позже, когда те дни исступленной работы сделались всего лишь воспоминанием, Соломон Кейн спрашивал себя, мерещилось ли ему, будто высохшие губы жреца едва заметно шевелились, нашептывая что-то в ответ. Порой Кейн замечал Каана, кружившихся далеко в небе. Они, впрочем, не пытались приблизиться. Даже по ночам, когда он спал в просторной хижине, держа руку на пистолет. Демоны боялись его. Их страшила его способность убивать громом и молнией. Первое время Акаана летали медлительно и лениво, отягощенные человечиной, пожранные во время расправы с деревней и после в пещерах. Но время шло, и бестии опять отощали, и принялись улетать далеко на равнины в поисках пищи. Кейн посмеивался. И в его глазах вновь горели безумные огоньки. При жизни Багонда его план был, пожалуй, неосуществим, но теперь на плато не стало людей, которыми гарпии могли бы утолить голод. Не стало и свиней. Здесь вообще больше не было никакой живности, пригодной демонам в пищу. Кейн даже понял, отчего они не промышляли восточнее своих холмов. Должно быть, там были такие же непролазные джунгли, как и на западе, за саванной. Еще он видел, как Акаана преследовали на лугах антилоп, и как на них самих охотились львы. В конце концов, гарпии были не самыми могучими хищниками в здешних местах. Они справлялись разве что со свиньями и оленями, да еще с людьми. Постепенно они начали подлетать все ближе к Кейну, особенно по ночам. Он видел, как жадно светились в темноте их глаза. Близился решительный час. Тем временем на плато появились дикие буйволы. Они лакомились посевами на полях погибшего племени и были слишком сильны и свирепы, чтобы гарпии отважились на них нападать. Одного самца Кейну удалось отбить от стада. Крича и швыряясь камнями, пуританин погнал его в направлении хижины к гору. Дело оказалось не только трудным, но и опасным. Несколько раз Соломон с трудом уворачивался от озлобленного быка, но все-таки преуспел и в итоге застрелил животное непосредственно около дома. Дул сильный западный ветер. Кейн набирал полные пригоршни крови и подбрасывал в воздух, чтобы гарпии на холмах вернее учуяли запах. Потом разрубил тушу на части и, надсаживаясь, затащил в дом. Спрятался в гуще деревьев неподалеку и стал ждать. Ожидание не затянулось надолго. В утреннем воздухе захлопали крылья, и на поляну перед хижиной гору опустилась гнусная стая. Похоже, на запах свежего мяса слетелось все крылатое племя. Странные рослые твари, так похожие и так не похожие на людей. Сущие демоны, какими их привычно изображают церковники. Они складывали крылья, заворачиваясь в них, как в плащи. Они прямо стояли на задних ногах и разговаривали между собой трескучими голосами, в которых не было ничего человеческого. И Кейн, все пытавшийся решить для себя, кем их считать, ветвью человечества или чем-то совершенно отличным от рода людского, сделал окончательный вывод, что между гарпиями и людьми не было никакого родства. Перед ним стояли существа из эпохи юности мира, когда творение шло непроторенными путями. Быть может, их породило противоестественное соитие зверя и человека. Вероятнее, однако, что гарпии представляли собой раннюю тупиковую ветвь на древе эволюции, ибо Кейн с давних пор нутром чувствовал истину в еретических учениях древних философов, утверждавших, будто человек есть всего лишь вершина животного царства. Но если так, то природа, создавшая в те времена немало весьма странных существ, вполне могла поэкспериментировать и с запредельными формами человекоподобных созданий. Уж верно, человек, каким знал его Кейн, был не первым носителем разума, ходившим по этой земле, и, видит Бог, не последним. Тем временем оголодавшие гарпии медлили перед дверью. Постройки внушали им недоверие. Некоторые даже взлетели на крышу и попробовали ее растрепать, однако Кейн потрудился на совесть, и бестии вернулись ни с чем. Наконец вид и запах парного кровавого мяса превозмог страх, и одна из тварей отважилась войти внутрь. Еще миг, и в обширное помещение набились уже все, чтобы жадно накинуться на еду. Как только последняя гарпия переступила порог, Кейн дернул длинную лиану, привязанную к двери. Та с треском захлопнулась, и тяжелый брус, вытесанный специально для этой цели, громыхнул, падая в проушины. Теперь эту дверь не высадил бы и буйвол. Выбравшись из укрытия, Кейн внимательно оглядел небо. Он успел пересчитать гарпий, забравшихся в хижину. Их было примерно 150. Ничьи крылья больше не оскверняли небесную синеву. И Соломон отважился предположить, что в ловушку угодила сразу вся стая. По губам Кейна проползла безжалостная улыбка. Он ударил кресалом, поджигая груду сухих листьев, сваленных у стены. Внутри дома звучали беспокойные голоса. Кажется, гарпии сообразили, что угодили в западню. Из кучи растопки потянулся кверху тонкий дымок. Потом мелькнул алый язычок. Внезапно листья вспыхнули все разом, и огонь сразу перекинулся на сухие стебли бамбука. Еще несколько мгновений, и пламя уже окутывало всю стену. Демоны, запертые внутри, учуяли дым и не на шутку встревожились. Кейн слышал их трескучие голоса и то, как они царапали стены. Он снова улыбнулся, невесело и недобро. Порыв ветра подхватил пламя, стеляя его по стенам и крыше, и оно с ревом охватило всю хижину целиком. Внутри царил кромешный ужас. Гарпии страшно кричали и пытались вырваться. Кейн слышал глухие удары и видел, как вздрагивали стены. Однако он трудился не зря, хижина стояла прочно. Вопли перепуганных гарпий музыкой отдавались в его ушах. Он размахивал руками и отвечал гибнущим пленникам раскатами ужасающего смеха. Жуткий хор достиг последнего предела, заглушая даже гудение пожара. А потом голоса пошли на убыль, сменившись полузадушенными всхлипами. Это пламя прорвалось внутрь, и хижина наполнилась густыми клубами дыма. В воздухе начал разноситься невыносимый запах горящей плоти. Если бы разум Кейна был способен вместить еще какую-либо мысль, помимо дикарского мстительного восторга, он, возможно, ужаснулся бы напоследок, сообразив, что такую тошнотворную и никакими словами неописуемую вонь производит лишь горящая человеческая плоть. Потом в туче дыма возникла движущаяся фигура. Она вскарабкалась наверх сквозь дыру просевшей крыши и, расправив изуродованные ожогами крылья, стала мучительно медленно набирать высоту. Кейн самым хладнокровным образом прицелился и спустил курок. Обожженная, ослепшая от дыма тварь опрокинулась в воздухе и ринула обратно в огонь. И как раз в это время стали рушиться стены. Соломон еще успел разглядеть голову гору, поглощаемую пожаром. Прежде чем все окончательно затянул дым, пуританину показалось, будто мертвая голова расплылась в широченной улыбке, а к реву огня примешался торжествующий человеческий смех. Чего только не померещится воспаленному рассудку в дыму и огне. Кейн стоял над кострищем, держа в одной руке шаманский посох, а в другой дымящийся пистолет. Здесь, в этих обгоревших развалинах, навеки исчезли с лика земли последние представители человекоподобной нечисти, которую другой белокожий герой когда-то давно изгнал из пределов Европы. В эти мгновения Кейн, сам не осознавая того, был олицетворением исторического триумфа. Рушатся древние империи, уходят их темнокожие создатели, даже демоны былых веков испускают последний вздох. И над всем возвышается он, варвар арийских кровей, белокожий, холодноглазый властелин будущего, величайший воин подлунного мира. И какая разница, облачен ли он в волчьи шкуры и рогатый шлем, или в сапоги и камзол? Какая разница, боевой топор у него в руках, или рапира? Зовется ли он дарийцем, саксом или англичанином? Носит ли имя Ясон, Хенгист или Соломон Кейн? Пуританин стоял и смотрел, как уходит в утреннее небо клубящийся дымный столб. Плато дрожало от рева львов, вышедших на охоту. И точно солнце, разгоняющее туман, к Соломону постепенно возвращался здравый рассудок. Свет утра Господне постепенно восходит даже над самыми темными и далекими краями, задумчиво проговорил Кейн. Зло еще очень сильно в пределах земли, но всякому злу рано или поздно приходит конец. За полночью всегда наступает рассвет, и даже в затерянной стране, вроде этой, постепенно истаивают недобрые тени. Неисповедимы пути твои, Господь моего народа, и кто я такой, чтобы сомневаться в твоей премудрости? Мне случалось вступать на тропу зла, но ты отвел меня от нее, чтобы сделать меня своим орудием против сил зла. Ибо над людскими душами простерты хищные крылья чудовищ, и несть числа злобным тварям, готовым пожрать душу, сердце и самую плоть человека. Далек тот день, когда окончательно рассеются тени, и князь тьмы будет навеки скован в аду. И пока не наступил этот день, человечеству остается лишь непоколебимо противостоять чудовищам во внешнем мире и в своем собственном сердце. И с Божьей помощью мы победим. Подняв голову, пуританин обвел взглядом молчаливые холмы, и зов непройденных далей снова зазвучал у него в душе. Соломон Кейн поправил пояс, крепче сжал в ладони посох шамана и зашагал на восток. Роберт Говард. «Крылья в ночи». Рассказ читал Олег Болдаков.

«Мама, что знаем мы, 20-летние, о войне? Мы, ни разу не видавшие разрывов бомб, не слышавшие свиста пуль, никогда не голодавшие и не знавшие, что такое похоронное, безногий отец и в 30 лет посидевшая мать. Что знаем мы о войне?» Близилась экзаменационная сессия. Около университетской рощи нельзя было пройти, не захлебнувшись запахом цветущей черемухи. Днем было жарко, вечером прохладно. Проспект Ленина от Дворца Советов до лагерного сада заполняла шумная смеющаяся толпа. Время вечерних и ночных гуляний. Я учился в Усманском политехническом институте на факультете операторов машин времени. Мы гурьбой шли с лекции по теории прогнозирования будущего на лабораторные занятия в 10-й корпус. «А вы знаете, — сказал Валерий Трубников, — эта лаборатория практически зачет по прогнозированию настоящего». «Ну да», — ахнула идущая рядом со мной Вера и схватила меня за локоть. «Это правда?» «Правда, правда», — Трубников утвердительно закивал в ответ. «Откуда ты взял? Откуда ты знаешь?» — загалдели вокруг. «Знаю, и все. Сами увидите». Нельзя сказать, что его заявление нас обрадовало. Все знали педантичную скрупулезность старшего преподавателя Тронова, который вел лабораторные. Его любимой фразой было «С временем шутить нельзя». Он выжимал из нас все. Он заставлял нас думать так, что голова раскалывалась на части. Его не устраивали витиеватые эмоциональные рассуждения и доказательства. Ему нужна была строгая логика, только логика. После яркого солнца легкий полумрак коридоров был даже приятен. Кабины учебных машин располагались в правом крыле аудитории, номер 307. Все лабораторные я делал вместе с Верой, и в группе уже перестали шутить на эту тему, привыкли. Старший преподаватель Тронов вошел в кабину и положил на стол конверт. «Если кому-нибудь станет плохо, нажмите вот эту кнопку», — сказал он. «Это случается». «Почему?» — спросила Вера. «Война». «А что вы знаете о войне?» Тронов пожал плечами. «Знаем, и многое», — сказал я. «Брест, Ленинград, Майданок». «Сталинград», — подхватила Вера, — «Хиросима». «Люди, в первую очередь, люди», — тихо сказал Тронов и вышел из кабины. «Значит, мы будем участвовать в войне?» — сказала Вера. «Как здорово!» «Участвовать!» — передразнил ее я. «Смотреть со стороны. Кино!» «Ну да, кино. Это не кино. Все это действительно было!» Мы прошли задание, набрали на пульте машины координаты пространства и времени и включили ее. Пронзительно завизжали тормозные колодки, и поезд остановился. Из теплушек, как горох, посыпались люди. Над головами, на бреющем полете, пронеслись один за другим три самолета. Горели два соседних вагона. Люди скатывались с насыпи и бежали в степь, женщины и дети. Эффект присутствия был ошеломляющим. Рядом со мной упала женщина. Она была в сером тяжелом платье, черном платке и кирзовых сапогах. Девчушка лет 5 раза 2 дернула ее за руку, говоря: «Мама, мама!» Потом, поняв, что мама уже не поднимется никогда, закричала страшно, захлебываясь слезами и тряся маленькими кулачками: «Мама!» Рядом, оставляя за собой полоску крови, ползла женщина к краю воронки, где еще что-то шевелилось, бесформенное, полузасыпанная землей. Это был ее ребенок, мальчик или девочка. В открытом поле смерть настигала людей быстро и безжалостно. Горели уже почти все вагоны. Обезумевшие люди бегали по полю, падали, зарываясь ногтями в землю. Пахло гарью, пахло цветами.
Это смешение запахов было настолько неестественным и диким, что хотелось кричать, чтобы криком разбить эту страшную картину крови и летней степи, детей и пулеметных очередей. Все это навалилось на нас так внезапно. Смерть, смерть кругом. После солнца весны, после запаха черемухи. Какой-то офицер, еще почти мальчишка, пытался навести порядок в этом кричащем мире, приказывая лежать или бежать к балке, видневшейся метрах в 300, в зависимости от того, где были самолеты. Вера стояла на обгоревшей траве рядом с воронкой. «Ложись!» — крикнул я, хватая ее за руку и рывком пытаясь бросить на землю. Она вырывалась и бросилась к сидевшему метрах в 5 ребенку, спокойно подбрасывавшему комья земли. И когда земля рассыпалась и летела ему в лицо, он смеялся и смешно отплевывался, пуская пузыри. Рядом с ним возникли бурунчики пулеметных очередей. Это его не испугало. Для него еще не существовало понятия «война». Вера бросилась к нему, и вдруг в полуметре, широко расставив руки и навалившись грудью, как бы уперлась в твердую стену воздуха, не пускающую дальше. Она стучала о невидимую преграду кулачками и что-то кричала, пока обессиленная не сползла вниз к траве. Я на ощупь нажал кнопку возврата. Панели пульта управления, высокие стойки аппаратуры, мягкий приглушенный свет, букетик цветов в стакане на столе. Скорченная фигура Веры в углу кабины возле самого входа. Я бросился к ней и приподнял, думая, что она потеряла сознание. Но она широко раскрытыми глазами посмотрела на меня, потом вдаль, в пустоту, и осторожно высвободилась. Подошла к столу, села, уронив голову на ободранную столешницу. Я знал, что творится в ее душе. Я знал ее натуру. И если я наверняка не выдержал бы еще и нескольких минут, то что же происходило сейчас с ней? Так она сидела минут 15, и я не смел потревожить ее. Потом она подняла голову и сказала: «Все сначала». Можно же отказаться от этой работы и попросить другую. Другой такой не может быть. Я выдержу. Пронзительно завизжали тормозные колодки, и поезд остановился. Мы стояли на краю воронки. Ветер, смешанный с дымом, рвал волосы. Плача и размазывая слезы по грязным щекам, кричала девочка: «Мама!» Играл сухой, обгоревший землей ребенок. Он был еще настолько мал, что нельзя было понять, мальчик это или девочка. Бурунчики пулеметных очередей возникали рядом с ним, и он, смешно переваливаясь на коротких неокрепших ножках, затопал к этому месту, неумело повторяя: «Мама! Мама!» Через секунду он был убит. Страшный эпизод далекого прошлого на мгновение смазался, и изображение исчезло. «У нас мало времени», — сказала Вера. «Начнем моделирование». Ее глаза сухо блеснули, встретившись с моими. «Ничего, Сергей, мы успеем». Нам нужно было проследить судьбу малыша в предположении, что он останется жив. И мы делали десятки таких предположений, выбирая наиболее вероятный вариант его будущей жизни. Логическая машина, используя информацию о прошлом человека, о людях, которые его окружали, о событиях, выбирала наиболее возможный вариант, и мы его видели. Эта работа требовала железной логики, умения мыслить строгими логическими категориями и подавлять в себе эмоции, обязательно возникающие при этом. Эта работа требовала обширных знаний о том времени. И вот мы увидели, как маленький человечек неуверенно сделал шаг к своей смерти, покачнулся и упал, не дойдя до нее 2 шагов. А через минуту самолеты, израсходовав весь свой боезапас, скрылись за горизонтом. Вокруг плакали, перевязывали раненых, искали родных и знакомых.
и находили их лежащими в неестественных позах смерти. Смерть всегда неестественна. Потом вереница людей потянулась вдоль насыпи на восток. Ребенка несла на руках чужая старуха, почерневшая от горя, сухонькая и маленькая, как только она его несла. Мальчик, это оказался мальчик, попал в детдом, окончил школу и Томский университет. В 40 лет он разработал математическую теорию раковых заболеваний. Это почти на год раньше, чем произошло на самом деле. Кто-то другой сделал это, но на год позже. Сколько жизней не удалось спасти из-за этого? Второй человечек, тот, который грязным комочком еще шевелился на краю воронки, работал бы простым учителем в каком-то захолустном уголке, где, может быть, и теперь еще нет учителя. Ну что ж, мы выполнили задание лабораторной работы. Как всякая лабораторная, она не имела практической ценности. До звонка оставалось не более 3 минут, когда Вера сказала: «Я хочу изменить судьбу девочки. Пусть ее мать останется живой. Хоть краем глаза я хочу посмотреть на это». Я молча кивнул. Сначала мы увидели то же, что и раньше. Женщину, лежащую с запрокинутой головой, и девочку. Услышали ее крик: «Мама!». Потом то, что хотели увидеть. Улетающие на запад самолеты и женщину, исступленно целующую свою дочь. Слезы радости, безмерной радости и счастья, что ее дочь жива и невредима. Что еще несколько часов, и она уже будет в безопасности. И что ей уже ничто не будет грозить. И она будет жить. Девочка, прильнувшая к матери, к заплаканному, постаревшему лицу матери. Я тронул Веру за локоть. Звонок. Она сама нажала кнопку возвращения в настоящее. Вся группа собралась в коридоре. Не было обычного оживления и вопросов. Ну как? Успели? Результаты работы мы узнаем на следующий день. Проверка работ будет происходить без нас. От нас никто не потребует дополнительных объяснений. И мы узнаем только результат. На площади перед корпусом по-прежнему было солнечно и жарко. В лагерном саду гуляли люди. Где-то пели песню. Мы вышли на обрыв. Здесь было прохладнее. Внизу уже купались нетерпеливые любители поплавать. Вода была еще очень холодная. «Эх, война, война», — сказал кто-то. «Да», — ответили ему. «Что мы знали о войне?» «Я пойду», — сказала Вера, — «к Тронову». «Зачем?» «Ответ должен быть другим. Разве дело в том, что одним великим человеком могло бы быть больше? Просто человек мог быть. Дело не в том, что убили будущего ученого. Они этого еще не могли знать. Убили чью-то радость, чье-то счастье. Главное в том, чтобы не было этого ужасного крика «Мама!». Чтобы никогда не было этого страшного крика. Пусть из нее никогда и не получилось бы гения, все равно людям от этого было бы лучше. «Тронова этим не возьмешь», — сказал Трубников. «Ему нужна только логика, строгие доказательства без эмоций». «А это и есть самая лучшая логика», — крикнула Вера. «Я пойду». «Я с тобой», — сказал я. И мы побежали по молодой, еще только начинающей выбиваться из земли траве, торопясь остаться Троновым.

Кир Булычев. Фотография пришельца. Даша старше меня на 10 лет. Еще 5 лет назад разница в возрасте была катастрофической. По дороге в институт сестра заводила меня в школу, помогала снять сапожки и разматывала шарф. Некоторые принимали Дашу за мою маму, бывают же очень молодые мамы. Я ее тоже воспринимала как младшую маму. Незаметно я подросла, а Даша не изменилась. Теперь все понимают, что мы сестры, не больше. Тем более, что ростом я ее почти догнала. Дошло до того, что я стала ее подругой и даже доверенным лицом. Именно я отметаю назойливых поклонников. После института

0: физкультуры, а я умею делать массаж. А если вы видели бы мою маму, то поняли бы, что все обязательно обойдется. Никого более очаровательного, чем моя мама, на свете нет, особенно если она улыбается. На втором месте стоит моя Дарья. К сожалению, Дарья отлично знает силу своего обаяния и им легкомысленно пользуется. Вернее, пользовалась до того момента, когда возник мой любимый Петечка. Считается, что младшие сестры ревнивы, но я убеждена, что с Петечкой нам повезло. В отличие от других поклонников, которые возникают в городском транспорте, на улицах, в кино и всяких других общественных местах, Петечка материализовался прямо у нас в прихожей. Я готовила уроки, мама смотрела телевизор, когда раздался звонок, и, открыв дверь, я увидела странное сооружение. Худого человека без головы. Петечка стоял близко к двери, и голова его скрывалась за косяком. Для того, чтобы войти в прихожую, ему пришлось нагнуться. И тогда я увидела, что у него есть самая настоящая голова, рыжая и добродушная. Рыжими были тугие курчавые волосы, брови, ресницы и веснушки. Все остальное было ярко-розовым, а глаза оказались зелеными. «Здравствуйте», — сказал он, выпрямляясь и почти утыкаясь макушкой в потолок. «Я хочу видеть Дарью Александровну». Мне бы поздороваться, как положено, и ответить, что Дарья Александровна еще не приходила, но вместо этого я непроизвольно спросила.
1: «Какой у вас рост?»
0: «Вы же видите», — сказал рыжий человек, приставив к затылку большой палец и, растопырив пальцы, достал указательным до потолка.
1: 2,25?» — сказала я.
0: 2,23», — ответил молодой человек.
1: «Вы баскетболист?» — спросила я.
0: «К сожалению», — ответил молодой человек, — «я не могу играть в баскетбол, потому что все кричат на трибунах: «Рыжий, давай!» А когда я промахиваюсь, все кричат: «Рыжего с поля!»
1: «Вы заходите», —
0: сказала я, потому что очень захотела показать такого странного человека маме. Хотя не знала, как это сделать, потому что тогда мама еще не вставала, а лежала во второй маленькой комнате. «Спасибо», — ответил Петечка, — «я зайду попозже». И тут он представился как Петр Говоров, корреспондент нашей областной молодежной газеты, и никуда не ушел. Мы с ним разговаривали в прихожей минут 10, потому что он в комнату заходить не хотел, а я не хотела его отпускать, так как боялась, что он потеряется. За эти 10 минут я узнала, что он в самом деле играл в баскетбол, но ему было интереснее учиться в университете и писать детские стихи, что он из маленького городка в 40 километрах от нас и потому живет в общежитии. А я ему рассказала про нашу семью, про несчастье с мамой, про то, что я победила на районной исторической олимпиаде и даже не удержалась и сообщила, что наша Дарья очень красивая. Прислали к нам Петечку из газеты, чтобы написать информацию про детскую площадку, которую придумала Даша. Тут она и вошла. Дарья была злая, усталая после какого-то неприятного совещания.
1: «Что же вы тут стоите?» — спросила Даша, входя в прихожую. «Или Мария вас уже заговорила?»
0: А Петечка ничего не ответил. Он смотрел, склонив голову на Дашу, и я поняла, что у него отсох язык. И это меня обрадовало, потому что я мысленно уже поселила Петечку в нашем доме и даже придумала, как приставить к дивану журнальный столик, чтобы у него не свисали ноги. Поэтому, когда вечером после того, как Петечка, спросив все, что надо о детской площадке, удалился, а Даша сказала: «Это какой-то монстр», я сразу заявила: «Как только мне исполнится 18 лет, я выхожу за него замуж». Даша принялась хохотать. Мама, которой мы показали Петечку, тоже начала хохотать, а я сделала вид, что обижена, и пошла мыть посуду. Они ничего не поняли. Меньше всего я думала о замужестве. Эти проблемы меня, к счастью, не волнуют. Мне нужно было создать стрессовую ситуацию, шокировать окружающих, потому что от удивления до интереса один шаг. Если кто-то претендует на человека, который показался тебе монстром, значит, в нем есть что-то, чего ты не увидела. А это заставит Дарью задуматься. Как я была права. Не прошло и месяца, как Петечка стал у нас дома своим человеком, отпугнул других поклонников Дарьи. Это не значит, что он был агрессивным. По характеру Петечка — щенок, притом застенчивый. Я не могу назвать отношения Дарьи с Петечкой романом. Это было бы преувеличением. Дарья иногда шутит, что замещает

0: от меня до моего совершеннолетия. Но, по крайней мере, она уже не считает Петечку монстром и не стесняется ходить с ним по улице, хотя сначала стеснялась. А мы с мамой от Петечки без ума, потому что он, в первую очередь, хороший человек. Оппозиция существует в лице Аллочки, Дашкиной подруги. Я сама слышала, как она говорит: «Ты с ума сошла? Связать свою жизнь с этим бесперспективным уродом! Твоя красота — явление уникальное! Ну, я понимаю, если бы он играл за сборную Союза, это еще куда ни шло. Но он пишет детские стишки, которые никто не печатает». На что я ответила: «Его стихи — завтрашний день детской поэзии». И процитировала: «В июне, в самую жару, в вагоне пропыленном, в Москву приехал кенгуру работать почтальоном». «Вот именно», — сказала тогда Аллочка, и я поняла, что первый раунд я проиграла. Но впереди еще немало раундов. Так что идею с космическим кораблем первой поддержала я и сыграла в ее реализации немалую роль. Мне она была нужна для того, чтобы помочь Петечке. Во-первых, это значило, что у Петечки с Дашей будет общее дело, а общее дело всегда сближает. Во-вторых, это даст возможность Петечке напечатать в газете большой очерк о ценном начинании. Пора Петечке подрастать как журналисту. А в-третьих, это полезно детям нашего двора. Мне иногда кажется, что взрослые совершенно не в состоянии понять, насколько мы в конце 20 века быстрее растем, чем они сами росли лет 30-40 назад. Мы же раньше узнаем слова «телевизор» и «космос», чем «баба-яга» или «соска». Я в 7 классе интересуюсь проблемами, которые моей бабушке и даже маме просто не снились. Может быть, я не самая типичная в классе, и потому у меня почти нет подруг. Но ребята меня отлично понимают, и им со мной интересно. Еще в прошлом году в классе некоторые посмеивались над моей дружбой с Димой Петровым. Но нам друг с другом интересно, понимаете? Причем мы с Димой совершенно разные люди. Он весь в технике, для него в слове «транзистор» буквально звучат трубы, как в оркестре. Я устроена иначе. Я люблю историю, я считаю, что если знать и понимать, как люди жили раньше, то можно лучше понять, что будет завтра. По крайней мере, не повторять старых ошибок. Когда у меня возникла идея с детской площадкой, я обсудил ее с Димой, а потом мы оба принесли ее Петечке. Я сейчас уже точно не помню, что я говорила, но примерно так. «Погляди, Петечка, на нашу детскую площадку. За что мою дорогую сестренку хвалит общественность, и ты в том числе? За то, что посреди нашего двора поставлены качели, какое-то глупое сооружение, по которому надо лазить, теремок и 5 гномов, вырезанных из бревен, не считая медведя, который не похож на медведя. Что в этой площадке от нашего века?» «Но что ты предлагаешь?» — спросил Петечка, который знал, что со мной шутки плохи. «Я предлагаю сделать детскую площадку такой, чтобы на ней могли играть и воспитываться будущие обитатели 21 века».
1: «А чем они будут отличаться от вас?» — спросил Петечка. «Они уже совсем перестанут верить в сказки?»
0: «Нет смысла передавать все разговоры и споры, которые мы вели. Главное, мы с Димкой их убедили. И убедили настолько, что Петечка сам загорелся этой идеей. Он даже придумал очередное стихотворение, в котором в туманной форме отразил наши споры. «Почему нет городов у слонов? Потому что для печей им не хватает кирпичей. Глобус Луны мы решили сделать из гипса диаметром в 3 метра. Марсоход на основе разбитого и разоренного «Жигуленка», который уже 3-й год стоял у соседнего дома. Теремок мы договорились перестроить в диспетчерскую космодрома. Остановка была только за кораблем. Дарья предложила сделать его из фанеры. Я не успела возмутиться, как Петечка меня опередил.
1: «Как можно ближе к действительности», — сказал он.
2: «А может, в звездном городке есть какой-нибудь списанный корабль?» — сказала тогда мама, которая за нас переживала. «Детям они его отдадут».
0: «Нет», — сказала тогда я, — «списанные корабли — это вчерашний день космонавтики. Нам нужна перспективная модель».
2: «Я тебя даже музыке не учила», — сказала на это мама. «Я хотела, чтобы у тебя было нормальное детство. А ты сама себя засушила. Ты не девочка, а какой-то робот».
0: «Мама, ты не права», — ответила я. «Ты видишь меня не такой, какая я есть, а какой ты боишься меня увидеть». Мама была так потрясена моим силлогизмом, что надолго выключилась из дискуссии. Строительство площадки заняло больше месяца. Где-то к октябрю достали у строителей гипс и начали делать глобус Луны. Теремок удалось разобрать только после отчаянной войны с дворовыми бабушками. В теремке пока поместили робота, подаренного нам ребятами из кружка изобретателей Дома пионеров. Вездеход помог соорудить Сергей, он шофер такси, с помощью замкнутого человека, который приехал из Норильска и жил временно в квартире Синицыных, которых командировали на 2 года в Алжир. Замкнутого человека звали Ричардом. Я думаю, что он был армянином, потому что у армян часто бывают странные имена. Гамлет, Роберт. Он был похож на армянина. У него были тугие черные волосы, резкие черты лица и легкий акцент. Такой легкий, что его сразу не уловишь. И иногда, говоря, он вдруг делал паузу, словно искал нужное слово. И главное, нам повезло с космическим кораблем. Вспомнил о нем Петечка. Он сказал, что основа для космического корабля стоит в лесу, возле городка, в котором он родился. Еще когда он был мальчишкой, они нашли эту конструкцию во враге, который проходил по лесу, но тогда они думали, что это остатки самолета, который упал там во время войны. Петечка объяснил нам, что самолет представлял собой остов какого-то сооружения немалых размеров. Вроде бы основа конструкции сохранилась хорошо, почти не проржавела, так что если обшить ее листами алюминия или пластиком, то получится именно то, что надо. Главная задача заключалась в том, как эту железяку выволочь из леса и привезти к нам. Формальности я опускаю, хотя в то время они доставили нам массу хлопот. Под формальностями я понимаю раздобывание автокрана, мобилизацию добровольцев. Решительный момент наступил в субботу, 3:00. Петечка с добровольцами и моей сестрой уехали в лес. Во дворе дома царило необычное оживление, и бабушки, которые садятся на лавочки обычно после обеда, на этот раз сидели с 7 утра, и места для всех не хватало. Поэтому я погнала Димку с его ребятами за стульями в красный уголок. Конечно, я переживала. Конечно, мне казалось, что наш космический корабль рассыпался, когда его стали поднимать, или ГАИ не пустила его в Москву, чтобы не засорять город. Мало ли что может случиться. Даже авария. Я так нервничала, что Димка принес мне стул и сказал, чтобы я сидела, а то у меня стресс. Я села. Рядом сел Ричард. Я обратила внимание на то, что он тоже нервничает. Он держал в руке свернутую трубкой газету и обмахивался ею, хотя в октябре достаточно прохладно, к тому же дул ветер и собирался дождь. Вообще-то он мне казался странным человеком. Если бы не мои переживания из-за Петечки, Дарьи, мамы, космического корабля, я бы более внимательно к нему пригляделась. Он жил в нашем дворе уже 2 месяца. Вроде бы нигде не работал. По крайней мере, появлялся и исчезал в самое неожиданное время дня и ночи. Был очень вежлив, его любили дворовые бабушки, со всеми он раскланивался, и в то же время ни с кем не был знаком. И никто никогда не бывал в квартире, которую он снимал. У меня создавалось впечатление, что он даже не стал ее обставлять. Квартира была на 1-м этаже. И если очень постараться, можно было бы его увидеть или под каким-нибудь предлогом, мало ли предлогов у школьника, заглянуть к нему. Но я повторяю, тогда меня это не интересовало. И если бы не эта сложенная газета именно в тот день, когда должны были привезти корабль, я бы так ничего и не заподозрила. Значит, я сижу на складном стуле и переживаю. Рядом сидит Ричард и тоже переживает. Трейлер все не едет. Собирается дождь. Димка подходит ко мне и говорит шепотом: «Обрати внимание на этого Ричарда». «А что?» «Во дворе только молодежь и бабушки, не считая мамаш с колясками, которые и так бы гуляли. И один мужчина». «Может, он любит детей?» — спросила я, не думая. «Раньше я что-то не замечал». Ричард не слышал нашего разговора. Он положил газету на колени и что-то стал писать на ее полях. В этот момент с шумом во двор въехал трейлер, на котором возвышалась конструкция очень грустного вида. Ни на что не похожая, тем более не похожая на космический корабль. Только бурное воображение Петечки могло в ней увидеть будущие законченные формы.
2: Я даже разочаровалась и чуть было не закричала: «Вы ошиблись, вы притащили не ту железку!» Но 100 детей нашего и соседних дворов подняли такой восторженный крик, что я промолчала. Потом приехал автокран, и после долгих совещаний и споров развалину поместили рядом с бывшим теремком. Теперь я вспоминаю, хотя тогда совсем об этом не думала, что Ричард, как только развалюха появилась во дворе, вскочил, словно ужаленный гремучей змеей, и кинулся к трейлеру. Он все время был в первых рядах зевак, давал советы, и от его обычной задумчивости и следа не осталось. Дождь пошел как раз, когда основные события завершились. Уже под дождем сестрица поблагодарила помощников, и они с Петечкой побежали домой. Мы с Димкой хотели бежать следом, но тут вспомнили, что складные стулья взяты из красного уголка, и надо их вернуть на место. Мы подбежали к стульям и понесли их. А когда мы их поднимали, с одного из стульев упала сложенная в трубочку газета. Та самая, которую держал Ричард. Как известно, все шпионы попадаются на мелочах. Я об этом где-то читала. Ричард совершил непростительную ошибку. И, может быть, этого никто бы не заметил, если бы не моя наблюдательность. И эта ошибка ему дорого обошлась. Я потащила стулья к красному уголку, а газета упала на землю. И тут я вспомнила, что Ричард что-то писал на полях газеты. И эти записи могут ему понадобиться. Поэтому только я взяла газету и сунула ее в карман куртки. Когда мы отволокли стулья в красный уголок, дождь разошелся вовсю, и мы решили его переждать. Мы обсуждали с Димкой, как сделать корабль похожим на настоящий. Тем временем у меня прорезался насморк. У меня насморк возникает очень быстро, стоит мне попасть под сквозняк или дождик. Я полезла за носовым платком в карман и вытащила газету. «Надо отдать», — сказала я Димке. «Напомнишь?» «Кому?» «Ричарду. Он ее оставил». Мы в это время стояли у двери на улицу. Красный уголок у нас в полуподвале, не в нашем корпусе, а в третьем. Нас не было видно. По крайней мере, Ричард, когда выскочил из своего подъезда и побежал под дождем, нас не заметил. Он добежал до того места, где недавно стояли складные стулья. Я поняла, что он ищет газету, и хотела ему крикнуть, но дождь хлынул так сильно, что не перекричать. Чтобы не забыть газету, я вынула ее из кармана и развернула. Я не хотела читать его записи. Это неприлично. Просто газета немного подмокла, и я хотела ее просушить. И в этот момент мое внимание приковал заголовок: «Для строителей будущего». «Странное совпадение», — подумала я. «Только позавчера мы придумали с Петечкой такой заголовок для его статьи. Надо ему сказать, что нас опередили». Я машинально начала читать статью под этим заголовком. Статья начиналась так: «Тем, кому сегодня 12 или 14 лет, молодыми людьми вступят в век 21-й». Это было еще более удивительное совпадение, потому что точно так же начиналась наша с Петечкой статья. И как вы уже догадываетесь, все, что в ней было написано дальше, тоже было придумано нами. И еще удивительнее было то, что и подписана статья была Петечкиной фамилией. Произошла ошибка. Статья была напечатана раньше, чем закончена детская площадка. А ведь мы с Петечкой решили, что сначала все сделаем, а уж потом будем рассказывать о наших достижениях. Видно, сегодня утром, когда я перепечатала статью и отдала Петечке, он отнес ее в газету, и там, не договорившись с ним, ее напечатали. И тут же я сообразила: так быть не может. Если я сегодня утром перепечатала, значит, раньше, чем завтра, статья появиться не может. Тогда я сделала то, что надо было сделать с самого начала. Я посмотрела на число, когда вышла газета. И число было даже не сегодняшнее и не завтрашнее, а послезавтрашнее — 14 октября. Мне показалось, что я сошла с ума. Я зажмурилась, потом открыла глаза и прочла снова: 14 октября. «Дим», — сказала я, — «прочти», и показала пальцем на дату. 14 октября», — сказал он. Дождь молотил по навесу над дверью. Ричард, отчаявшись, видно, отыскать газету, побежал к подъезду. «Бред какой-то», — сказал Димка. Дождь ослаб, будто кончилась вода в лейке. «Пошли домой. Там все обсудим», — сказала я, и мы побежали через двор к нашему подъезду. Мы пробежали совсем рядом с развалюхой. Дождь промыл ее округлые балки и стержни, как будто шпангоут у лодки или скелет у рыбы. Чем-то мне этот корабль не понравился. Во мне была тревога. Я еще не могла сказать, что происходит, но происходило что-то неправильное. Я постаралась вглядеться в сплетение железных полос и щитков, чтобы понять, что там внутри. Но внутри развалюхи было темно. «Ты что?» — спросил Димка. «А почему?» — сказала я. «Никто из нас не подумал, чем это было раньше». «Ну, может быть, когда-то строили подстанцию или трансформатор», — сказал Димка. «В лесу». Объяснение мне могли дать два человека. Петечка или Ричард. Последний из них встретился мне буквально через минуту. Он, оказывается, стоял прямо за дверью подъезда. Никуда не уходил. Мы замерли и молчали несколько секунд. Вообще-то, мне показалось, что мы молчим целую вечность. Потом я спросила почему-то очень тонким голоском. «Это вы забыли газету?» «Мы ее нашли на стуле», — быстро добавил Димка. «Газету?» Я убеждена, что он еле сдержал свою руку, которая дернулась к газете. Но мой голос и все мое поведение меня выдали. Он понял, что я видела статью в газете. И подозреваю его. «Нет, ребята», — сказал он, напряженно улыбаясь, — «газеты я нигде не забывал». «А вы знаете, за какое число эта газета?» — спросил Димка. «Нет, а что?» Ричард как-то ловко взял у меня эту газету, я даже отвести руку не успела, и сделал это так естественно, как человек, который узнал что-то интересное, а теперь хочет убедиться. Он развернул газету, поглядел на дату и сказал: «Очень любопытно». Лицо его было совершенно спокойно. Но тут же его исказила гримаса. Ему захотелось чихнуть. Ричард полез в карман, достал большой носовой платок. И чихнул. И еще раз. На мгновение его лицо скрылось за носовым платком. «Простите», — сказал он потом. Но насморк его окончательно одолел. Он чихал и чихал, и никак не мог остановиться. Он был вынужден даже вернуть нам газету и уйти к себе. В жизни не видала человека, который бы так часто и оглушительно чихал. «Вам нельзя под дождь вылезать», — сказал ему вслед Димка. Дверь за Ричардом закрылась, а тут как раз подошел лифт, и мы, выпустив бабушку с собачкой и зонтиком, вошли в него. Лифт приехал на наш этаж, и мы позвонили в дверь. «Петечка», — сказала я, — «ты знаешь, что твоя статья о детской площадке уже напечатана?»
3: «Почему?»
2: — удивился Петечка.
3: — Я ее только сегодня утром сдал.
2: — Можешь убедиться, — сказала я и протянула Петечке газету. — На третьей странице. Петечка раскрыл третью страницу, проглядел ее и сообщил мне.
3: — Моей статьи еще нет. Все правильно.
2: — Ты совершенно слепой, — сказала я и отобрала у него газету. Я проглядела всю третью страницу. Потом на всякий случай и четвертую. На месте Петечкиной статьи был очерк о передовом токаре, победившем в соревновании. Я поглядела на первую страницу. Газета была от сегодняшнего числа. «Это не та газета», — сказала я Петечке.
3: «А какая та?»
2: «Та была 14 октября», — сказал Димка. «Я тоже видел».
3: «Ну что ж», — сказал Петечка, улыбаясь, потому что решил, что мы его разыгрываем.
2: «Показывайте мне другую газету». «Он ее подменил», — сказала я. «Когда чихал, подменил».
3: «Но я на него смотрел», — сказал Димка.
2: Дарья позвала Петечку на кухню, и, продолжая улыбаться, он нас покинул. А мы остались с самой обыкновенной сегодняшней газетой в руках и понимали, что никого и никогда не убедим, что только что видели совсем другую газету. За обедом Петечка рассказывал, как мы хотели его разыграть, и как он не попался на наш розыгрыш. А мы не спорили. Никому не хочется казаться дураком. Только в одном я была убеждена — теперь этот Ричард будет под нашим постоянным наблюдением. Наблюдать можно было прямо из моего окна. Мой стол стоит возле него боком, так что мне достаточно обернуться, чтобы держать под прицелом весь двор. Конечно, Ричард мог выйти из подъезда и проскользнуть, прижимаясь к стене дома, тогда бы я его не заметила. Но вернее всего,
3: он не будет считать меня за настоящего противника. После обеда Димка ушел к себе домой, а я уселась за стол, чтобы подготовиться к контрольной по химии в понедельник. Разумеется, химия интересовала меня постольку поскольку. Начало темнеть. Я слушала, как в маминой комнате Петечка вежливо спорит с моими женщинами о творчестве поэта Хармса. Окно было приоткрыто, чтобы не пропустить пушечный выстрел. Дело в том, что у входной двери есть пружина, и потому дверь хлопает, как пушка. Раз пять мне пришлось вскакивать и высовываться в окно, но это была ложная тревога. И все же я не сдавалась. И дождалась. Снова бухнула входная дверь. Ричард вышел во двор и не спеша, словно просто дышал свежим воздухом, направился к центру двора, к детской площадке. Я потушила свет и стала за ним наблюдать. Ричард остановился возле наших космических сооружений и вдруг оглянулся. Быстро и для постороннего человека незаметно. И тут же он буквально переродился. Движения его из ленивых и неспешных стали точными и быстрыми. Наверное, так ведет себя взломщик сейфов. Он сделал два шага, остановился перед космическим кораблем, подтянулся и попытался зачем-то проникнуть внутрь этой конструкции. Железяки мешали ему, и когда не удалось это сделать сразу, он начал отгибать один из погнутых металлических стержней. И тут я решила, что пора действовать. Я громко сказала: «Петечка, погляди, там какой-то хулиган в нашем корабле возится! Выгони его!» Говорила я, зная, что в вечернем воздухе звук моего голоса наверняка донесется до корабля. В то же время не хотела, чтобы Ричард понял, что его узнали. Как я и ожидала, Ричард тут же отскочил от корабля и метнулся за него, затаился. Я молчала, прислушалась. И услышала, как по ту сторону корабля застучали шаги, плеснула вода в луже. Потом зашуршали кусты у забора. Теперь мне надо было что-то предпринять. В самом деле, позвать Петечку? Нет, он слишком серьезен. Он может написать фантастические стихи, но в жизни не поверит в завтрашнюю газету. Я подождала у окна еще минут пять. И не зря. Через пять минут громко бухнула дверь. А так как никто не входил и не выходил из подъезда, то нетрудно было догадаться, что Ричард прокрался обратно, прижимаясь к стене дома. Тогда я решила, что в ближайший час-два он на улицу не высунет носа. А так как окна его квартиры выходили на другую сторону, то ему не видно будет, что происходит во дворе. Тогда я позвонила Димке и сказала: «Привет, ты мне нужен. Через 15 минут у подъезда». Мужчинам нельзя давать времени на размышления, иначе они придумают предлог, чтобы не действовать. Потом я пошла в чулан и начала там шуровать. Взяла с собой фонарик, веревку, плоскогубцы и отвертку. Я подумала, что сейчас этот самый Ричард может тоже мечется по своей пустой квартире, разыскивая плоскогубцы. Но мы его опередим. Димка покорно ждал меня у подъезда. «Что случилось?» — спросил он. Ричард выходил во двор, ходил вокруг корабля и даже начал в него лезть. «И что?» «А ничего!» — я его отпугнула. «Думаю, что теперь он будет ждать ночи. Мало ли, зачем он ходил к кораблю. Он ходил таинственно и очень испугался, когда я его заметила, и убегал от корабля, скрываясь. А что это значит?» «Не старайся казаться глупее, чем ты есть на самом деле», — сказала я. «Мы знаем, что он не тот, за кого себя выдает. Достаточно вспомнить о газете». «Ну, может, это нам с тобой показалось? Я просто диву далась, насколько человек может сам себя убедить, чтобы не видеть очевидного, если это очевидное ему непонятно». «Двоим показалось?» — спросила я. Димка решил со мной не спорить. Он спросил: «И что ты решила?» «Тайна Ричарда каким-то образом связана с кораблем». «С каким кораблем?» «С тем самым, который сегодня притащили из леса». «И что мы должны делать? Лезть туда в темноте?» «Не совсем в темноте», — сказала я. «Я взяла с собой фонарь и плоскогубцы». «Ты хочешь туда лезть?» «Не бойся, полезу я одна. Ты останешься внизу и будешь меня страховать». «Слушай», — сказал Димка, — «давай завтра, когда светло будет».
2: «Завтра будет поздно», — сказала я. «Эту вещь он вытащит сегодня ночью, я уверена. А мы с тобой не можем всю ночь сидеть возле корабля и стеречь его».
0: «А если он сейчас выйдет?»
2: «Мы не в лесу», — сказала я. «Мы с тобой у себя во дворе. Стоит крикнуть, полдома сбежится».
0: «Это так». Последний мой аргумент его сразил. И в самом деле приключение было не очень опасное. Петечка наверняка услышит, если что. Я специально окно не закрыла.
2: «Пошли», — сказала я. «Покажу тебе, как он туда лез». Мы подошли к кораблю. Было совсем тихо. В темноте корабль выглядел совершенно не так, как днем. Днем он был скучным и ржавым, ночью — загадочным и почти живым. «Вот тут он лез», — сказала я, зажигая фонарь. Луч фонаря сразу провалился в темноту, отразившись от погнутой балки. Димка подсадил меня, я схватилась за стержни и подтянулась. Физически я развита хорошо, не жалуюсь. Правда, художественную гимнастику пришлось бросить, времени не хватает, а быть средней или даже второй я не люблю. Или первой, или никакой. Я понимала, что надо попасть внутрь, в сплетение конструкции щитов, непроницаемое глазу даже днем. И уж, наверное, Ричард шел по самому верному пути, он-то заранее все высмотрел. Но это было нелегко даже для меня. Уж очень узко и как-то неловко проходил тот лаз. Фонарик мало чем помогал, его лучу все еще не во что было толком упереться. Мне казалось, что я уже целую вечность ползу между железных конструкций. И тут еще, как только я остановилась, чтобы передохнуть, сзади, совсем близко, раздался громкий шепот Димки.
4: «Опасность!»
2: Я потушила фонарик и сказала: «Отойди от корабля, мне сразу не вылезти!» И замерла. Потом я услышала, как приближаются быстрые шаги. Буханье двери я не услышала. Значит, тот человек вышел не из нашего подъезда. «Ничего», — подумала я, — «Димка с тем неизвестным мне человеком, если нужно, поговорит, отведет его. Меня же снаружи без прожектора не увидеть». И вы представляете, как я удивилась, когда услышала голос Ричарда. «Дима, ты что здесь делаешь?» Я думала, что Димка тоже очень растерялся, потому что в нормальном состоянии он никогда бы не спросил: «А вы почему не через дверь вышли?»
0: «А я еще не вошел». Ричард коротко засмеялся. «Из гостей возвращаюсь. Вдруг вижу, ты стоишь».
2: «Лжет», — сказала я себе. «Он вылез через окно и обошел вокруг дома. И сделал это по одной простой причине. Не хотел, чтобы я услышала, как стреляет дверь. Значит, он очень спешит. Теперь все зависит от Димки, только бы он меня не выдал».
0: «А я хотел проверить», — послышался голос Димки. «Мне показалось, что кто-то там ходил». «И проверил».
2: Мне показалось, что в голосе Ричарда слышно раздражение. Я бы тоже на его месте раздражилась. Все время срывается его неизвестная операция.
0: «Да», — сказал Димка. «Тогда иди домой. Спать пора. Завтра в школу».
2: «Завтра воскресенье», — сказал Димка.
0: «Все равно у детей и подростков должен быть режим. Непонятно, о чем думают твои родители».
2: «Они хотят, чтобы я дышал свежим воздухом», — сказал Димка. «Вот я и дышу». Они помолчали. Вдруг мне стало так смешно, что я еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. Я вспомнила, как однажды к нам пришли сразу два поклонника Дарьи. Они оба согласились пить чай, я им все поставила на стол. И они натужно молчали, стараясь пересидеть друг друга. «Ну ладно», — сказал наконец Ричард. «Пойду. Поздно уже».
0: «Идите», — сказал Димка, — «а я еще погуляю».
2: Потом снова послышались шаги. На этот раз куда более медленные. Бухнула дверь. Я снова включила фонарик и увидела впереди как бы стенку. Но не стенку, как в комнате, а стенку большого ящика, погнутую с моей стороны. Я поднесла фонарик поближе и поняла, что посреди этой стенки есть тонкий, будто волосяной круг. Очень точно в нее был врезан люк, диаметром с голову. Я толкнула его, ничего не произошло. Я стала нажимать с разных сторон, потом постаралась подцепить отверткой. Ничего не вышло. Потом я пыталась заглянуть по ту сторону ящика. но там было такое сплетение металлических стержней и проводов, что от этой мысли пришлось отказаться. Но у меня появилась идея. Я приложила ладонь к холодному металлу и стала медленно двигать круг. Сначала по часовой стрелке, а когда из этого ничего не вышло, то против часовой. И вдруг круг послушался меня. Это было потрясающее чувство, чувство победы. Круг начал двигаться, словно смазанный, и с каждым поворотом он выдвигался из стенки все больше и больше. И потом начал отваливаться так, что мне пришлось вжаться в железки, чтобы дать ему место рядом со мной. За кругом была темнота. Я посветила туда фонарем. Внутри была ниша, как будто сейф. В ней лежал небольшой плоский ящичек. Я взяла его. Ящичек был прохладным и довольно тяжелым. Больше там ничего не было. Ящичек я спрятала у себя под кроватью, а сама вымылась, переоделась и даже напилась чаю. Все приключение начало мне самой казаться забавным и совсем не страшным. Но этим вечер не кончился. Сказав всем, что пошла спать, я вернулась к себе в комнату. Но спать, конечно, не могла. Я вытащила ящичек, осмотрела его, поняла, что сейчас мне его не открыть, потом потушила свет, но спать ложиться не стала, а подошла к окну. Мне казалось, что все еще не кончилось. И я не ошиблась. Я стояла у окна минут 20, не больше, когда возле корабля снова появилась темная фигура. Ричард. Он был на этот раз куда решительнее, чем раньше. Видно, уже отчаялся. И тоже принес с собой фонарик, которого не было в прошлый раз. Или в прошлый раз он не успел его зажечь. Луч фонарика обскакал корабль, вспыхивая на металлических частях. Потом Ричард подтянулся, именно там, где влезла я, и ловко забрался внутрь. Свет фонарика вспыхивал, как будто там внутри летал светлячок. Что он делал, мне было не разглядеть. Но должна признаться, хоть это и нехорошо, что у меня возникло злорадное чувство. «Карабкайся», — говорила я себе. «Ты уже опоздал, голубчик». Ричард сидел внутри корабля минут 10. Я даже возвратилась к столу, посмотрела еще раз на ящичек. Было тихо, и мне было слышно, как поскрипывают конструкции, и на фоне темного облачного неба можно было угадать, как железки покачиваются, вздрагивают от движений внутри. Ричард был как муха, попавшая в паутину. Мне была видна черная тень Ричарда, которая появилась рядом с кораблем. Вылез несчастненький, не нашел ничего. Вот он даже обходит корабль, глядит на землю, думает, а вдруг его черный ящичек выпал нечаянно. Так он мог выпасть где угодно по дороге. Он мог даже в лесу остаться. Я, как умный человек, могу предположить, что завтра нам надо ждать гостя. Придет Ричард и начнет выяснять, где был корабль первоначально, чтобы поехать туда и перерыть все вокруг. «Ладно», — думала я, глядя, как Ричард понуро бредет к подъезду. «Подождем до завтра». Я еще раз взвесила на руке ящичек. Он был тяжелым. Бухнула дверь. Потом ко мне заглянул Петечка, чтобы попрощаться. «Когда статья будет?» — спросила я. «Разве это от меня зависит?» Петечка развел руками и чуть не сшиб горшок с цветком, который стоял в 2 метрах от него. Наступило воскресное утро. В обычный день я бы спала часов до 10. Я обожаю спать. Но тут меня в 7 часов подкинуло, как по будильнику. Я нащупала под подушкой таинственный ящичек. Вытащила его, он был матовый, чуть скругленный по углам, и тонкая нитяная полоска показывала, как его можно открыть. Чем мы сейчас и займемся. Я вскочила, быстренько вымылась, позавтракала и позвонила Димке. Он, конечно, еще спал, как будто ничего особенного в жизни не произошло. И при всей моей настойчивости поднять я его сразу не смогла. Заявился он ко мне только в 10, и притом был недоволен. Он поворачивал в руках ящичек, словно это была мина, а потом спросил: «Что будем делать?» «Будем открывать», — сказала я. Демка положил коробочку на стол и вдруг родил ценную мысль. Он спросил: «А вдруг там пленка? Может быть, какой-нибудь микрофильм?» «И что?» «Тогда надо открывать в темноте». «Молодец», — сказала я. «Пошли к тебе». Димка — фотограф, и не без способностей. Дома у него мы пошли в чулан, где у него фотолаборатория.
3: Димка устроился поудобнее и принялся открывать ящичек так, как открывают ракушку. Но нож никак не входил в узкую щель. Тогда я взяла ящичек у Димки и стала открывать его с помощью рассуждений. Так как никакого отверстия для ключа в нем нет, то значит, ящик не заперт. Конечно, бывают всякие там магнитные или электронные ключи, но вспомним, что люк в корабле я открыла тоже без всяких ключей. Поэтому я начала нажимать на ящичек с разных сторон, стараясь в то же время повернуть его или сдвинуть. Димка смотрел на меня со скукой во взоре. Она была очевидной. Все эти попытки заняли у меня минут 20, не меньше. И, наверное, я бы плюнула, выбросила этот ящичек или отдала его кому-нибудь, хотя бы Петечке, но рядом стоял Димка и тосковал. Я должна была ему доказать, что в конце 20 века женщины не только добились равноправия, но и завоевали его, сравнявшись с мужчинами интеллектом. Вот это соревнование мужчин и женщин кончилось, разумеется, моей победой. Мне удалось сделать так, что верхняя половинка ящичка повернулась на 45 градусов и тут же отъехала в сторону. Я сделала вид, что ничего особенного не произошло. Как говорится, это у нас может сделать каждый. Я положила ящичек на лабораторный стол и сказала: «Можешь заглянуть». В ящичке не оказалось ничего интересного. Там умещалось несколько дисков. Каждый диск чуть побольше пятака и чуть потоньше. Даже при тусклом свете можно было разглядеть, что диски не сплошные, а свернуты из очень тонкой проволочки. Я поддела внешний виток ногтем, и он чуть-чуть подался. Все диски были одинаковыми, и всего их там оказалось 6. «Все?» — спросил Димка разочарованно, словно в ящичке должно было быть 100 золотых дублонов и скелет мертвеца. «Все», — сказала я. «Можно зажигать свет». Я взяла в руки крышку ящика и хотела его закрыть, и в этот момент дверь в чулан неожиданно начала открываться. Почему-то я вскочила и прижала к груди ящичек. Мне показалось, что это Ричард, который нас все-таки выследил. Димка тоже вскочил и налетел на меня, потому что ему наверняка пришла в голову та же мысль. Но это была его мать. Она спросила, разглядев нас: «Вы что здесь делаете?»
5: «Что за шум?» — спросил Димкин отец, тоже появляясь в дверях чулана.
3: В чулане и так тесно, только-только два человека помещаются, теперь же там было как в автобусе в час пик. «Вот», — сказала Димкина мать, — «не завтракал, а уже заперлись в темноте, фотографы».
5: «И в самом деле», — сказал Димкин отец голосом хорошо выспавшегося человека, — «не гуляешь, спортом не занимаешься, черт знает что». «А ну, вылезайте из вашего подвала! Пошли гулять! Раз, два, три, четыре!»
3: И он принялся хохотать, а я старалась спрятать ящичек. И через 5 минут, несмотря на Димкино сопротивление, мы были отправлены сначала за стол завтракать, а потом на улицу. Великое открытие я сделала уже во дворе. Мы вышли с Димкой на улицу, погода была пасмурная, но без дождя. Кое-кто из мам и бабушек уже гулял с детьми. Наш космический корабль казался при утреннем свете консервной банкой, которой играли в футбол лет 5 подряд. Мы сели на скамеечку, спрятанную в кустах, и я снова достала из кармана ящичек. Я хотела посмотреть, нет ли чего в нем под дисками, и случайно взглянула на внутренность крышки. И обнаружила на ней картинку. Цветную фотографию. Картинка изображала пейзаж. Лес из невысоких растений. На фоне этих растений стоял человек. Все было бы хорошо, если бы растения и человек были нормальными. Но растения были фиолетовыми и похожими на бутылки с колючками, а человек был в синем костюме, обтягивающем тело, с крылышками на плечах и в черном шаре на голове, в скафандровом шлеме. Я ничего не сказала. Я просто протянула Димке крышку фотографии вверх и ждала, что он скажет. Димка смотрел долго. Переваривал информацию. Потом сказал очень правильно. Сказал то, что я уже продумала. «Пейзаж», — сказал он, — «не наш, не земной. Скафандр не наш, не земной. И ботинки зеленые». Ботинки я не сразу заметила. Они были не только зеленые. У них были вытянутые вперед уродливые носки, которые загибались кверху. «Так», — сказал Димка, — «лучше всего осторожненько положить эту коробку на место. Пускай берет и улетает к себе». Все-таки Димка не дурак.
2: все правильно сформулировал. Лучше, если Ричард оказался бы шпионом или каким-нибудь преступником. Со шпионами и преступниками ясно, как поступать. Есть специальные люди, которые ими занимаются. А кто занимается пришельцами с другой планеты? Значит, когда-то у нас на Земле потерпел крушение корабль. Вот они и ищут, чтобы взять с него бортовой журнал или какие-нибудь еще секретные данные. И не дай бог кому-нибудь оказаться на их пути. А мы оказались. Представляете, мы прибегаем в милицию и говорим, имеем в руках секретные сведения с другой планеты, кому сдавать? А нам отвечают: дети, перестаньте играть в фантастику.
0: Возможно, он здесь не один, сказал Димка.
2: У них есть все возможности, сказала я, и документы достают, и маскируются.
0: Понял, сказал Димка, самое главное, чтобы ящичек не попал в лапы Ричарда.
2: И судьба всей Земли теперь зависит от нас.
0: «Пошли к Петечке», — сказал Димка.
2: «Только Петечка сейчас в редакции. Он придет к нам обедать».
0: «Будем ждать до обеда?»
2: «Ты с ума сошел? Едем к нему немедленно».
0: «Разве по воскресеньям газеты работают?»
2: «Ты еще спроси, ходят ли по воскресеньям поезда», — сказала я с сарказмом. «Петечка сегодня дежурит по редакции. Новости не знают воскресений».
5: И мы пошли к автобусной остановке, чтобы поехать к Петечке в редакцию.
0: Мы уже вышли со двора и повернули к автобусной остановке. Нам оставалось несколько шагов до улицы. Но сделать их мы не успели. На нашем пути стоял Ричард. Он был серьезен и бледен. Он не улыбался. Но по его глазам я поняла, что нам не уйти. Димка пошатнулся, как пошатывается бегун, который должен начинать дистанцию с высокого старта. Но его остановило то, что я никуда не побежала. Я понимала, что бежать бессмысленно. В руке Ричарда было что-то темное и небольшое, похожее на курительную трубку. Мне достаточно было мимолетного взгляда, чтобы понять, что это не курительная трубка. Это бластер. Да, тот самый бластер, которым в романах обычно вооружены пришельцы и космические пираты.
5: «Мне надо с вами поговорить», — сказал Ричард.
2: «Я это поняла, как только вас увидела», — сказала я.
5: «Давайте отойдем. Куда-нибудь в тихое место».
2: «Нет», — сказала я, — «тихое место нас не устраивает».
5: «А какое вас устраивает?»
2: «Вон тот сквер». Сквер находился посреди небольшой площади. Он проглядывался со всех сторон, и по ту его сторону, где проходила магистраль, был виден милиционер. Я понимала, что милиционер не успеет прийти к нам на помощь, если Ричард примется нас расстреливать, но все же и пришелец трижды подумает, прежде чем начинать стрельбу. Ему, наверное, приказано не рисковать. Ричард сделал вид, что ничуть не удивился. Он первым пошел через переход к скверику, будто не сомневался, что мы не убежим. Я поняла, что гордость заставляет меня идти следом и никуда не бежать. И даже не дать убежать Димке, у которого чувство гордости развито слабее. Ричард подошел к скамейке и сел. Я села рядом и посмотрела на его бластер, похожий на курительную трубку. Он проследил за моим взглядом, покрутил бластер в руке, потом сунул его в рот, и я поняла, что это все-таки просто трубка. Ричард достал из кармана пиджака кисет и набил трубку табаком, потом раскурил. Я смотрела на улицу, как бегут мимо машины, как милиционеры регулируют движение. То, что бластер оказался все-таки трубкой, меня ни в чем не убедило. Настоящий бластер мог таиться у него в кармане.
5: «Лазили?» — спросил Ричард.
2: «Куда?» — спросила я.
5: «В ту развалину, которую ваша сестра привезла из леса».
2: «А вы лазили?» — спросила я.
5: «Мне надо было», — сказал Ричард.
2: «Знаем», — сказал Димка.
5: «Я был неосторожен», — сказал Ричард. «А куда вы дели контейнер?»
2: «Какой контейнер?» — удивился Димка.
5: «Контейнер с пленками», — сказал Ричард.
0: Я принюхалась. Я думала, что его табак пахнет как-то особенно, но он пахнул медом.
2: «Коробочку?» — спросил Димка, прежде чем я успела его остановить.
5: «От перемены названия суть дела не меняется», — вдруг улыбнулся Ричард. «Вы уже наигрались?»
2: «Мы вас не понимаем», — сказала я твердо.
5: «Чего уж там?» — сказал Ричард. «Давайте не будем играть в прятки. Отдайте мне контейнер. Вам он совершенно не нужен».
2: «А вам зачем нужен?» — спросила я.
5: «Мне он очень нужен», — сказал Ричард. «Я за ним специально приехал».
2: «Мы знаем, зачем он вам нужен», — вмешался Димка. мы догадались».
1: «Вернее всего, вы догадались неправильно», — сказал Ричард.
2: «Я работаю в институте. Мы производили запуск метеорологической ракеты. И неудачно. Она упала в лес, и мы ее потеряли».
1: «Сколько же лет назад это было?» — спросил Димка.
2: Я решила подождать, не вмешиваться в их разговор. Ричард неумело лгал, и я ждала, пока он запутается посильнее.
1: «Несколько лет», — сказал Ричард.
2: «А почему же, — спросил Димка, — вы искали ее, эту ракету, не в лесу, а на нашем дворе? Странно, правда?»
1: «Случайность», — сказал Ричард.
2: «Если вы хотите, я могу вам заплатить за этот ящик».
1: «А нам ваши деньги не нужны», — сказал Димка. И разговор зашел в тупик.
2: «Но, может, не деньги?» — голос Ричарда звучал неуверенно. Вторжение на землю явно срывалось ввиду упрямства двух молодых землян, которых нельзя подкупить или запугать. Я подумала, что это неплохо звучит.
1: «А что?» — спросил Димка.
2: «Какие-нибудь ценности? Например, велосипед или моторную лодку?»
1: «Ого!» — сказал Димка. «По велосипеду или один на двоих?»
2: «Даже по моторной лодке каждому!»
1: А так как мы молчали, переваривали информацию, Ричард спросил.
2: «А что вы собираетесь делать с контейнером?»
1: «Отдать его в милицию», — сказал Димка.
2: «Жалко», — сказал Ричард. И тут я не выдержала. Уж очень мирный шел разговор. Как на базаре к вечеру, когда покупателей уже немного, и можно поторговаться не спеша.
1: «А вам нас не жалко?» — спросила я.
2: «Нет, не улыбайтесь. Мы вас раскусили. И не подумайте сейчас стрелять или нас похищать. Контейнер спрятан в надежном месте».
1: «А почему я должен вас жалеть?»
2: «А потому что вы готовите вторжение на Землю», — сказала я. «Мы видели портрет вашего сообщника. Лучше скажите, с какой вы планеты, а потом улетайте».
1: «Любопытно», — сказал Ричард. «Кого вы имеете в виду под моим сообщником?»
2: «Того, зеленого», — сказал Димка.
1: «Честное слово, не понимаю», — сказал Ричард. «Какого еще зеленого? Покажите мне, что вы имеете в виду».
2: «Показать не можем», — сказала я. «Контейнер спрятан. Вам его не найти».
1: «Почему не найти?» — спросил Ричард. «Он же у вас в кармане. Еле поместился».
2: Я непроизвольно схватилась за карман, и Ричард снова принялся раскуривать свою трубку-бластер.
1: «Не дергайтесь», — сказал он. «Я не готовлю вторжение. Я всю жизнь прожил в Москве, на Волхонке».
2: «И завтрашнюю газету там купили?»
1: «Нет», — сказал Ричард. «Я ее в архиве взял».
2: «В архиве?» Я вложила в это слово весь свой сарказм.
1: «Ладно», — сказал Ричард. «Чтобы вы не наделали глупостей, я должен буду вам все рассказать. Вы производите впечатление неглупых людей, хотя и склонных к авантюрам и поспешным обобщениям».
2: «Не верю ему», — уговаривала я себя. «Сейчас он придумает новую ложь, чтобы выманить контейнер».
1: «К вам случайно попал в руки бортовой журнал автоматического катера с корабля «Эверест», который стартовал с Земли к звезде Барнарда в 2134 году».
2: «Ага», — сказала я, потому что была готова, что он соврет. Но нужно признаться, что эта фраза прозвучала очень внушительно.
1: «Корабль не вернулся в назначенный срок», — продолжал Ричард обыкновенным голосом. «Однако направил к Земле, как и принято в таких случаях, автоматический катер с бортовым журналом. И катер пропал тоже. И если я не получу бортового журнала, мы не сможем найти Эверест и помочь нашим товарищам».
2: «И мы должны вам поверить», — перебила я его, потому что мне очень хотелось поверить в такую романтическую и невероятную ложь. И мой верный Димка, который никогда не смеет мне перечить, вдруг грубо сказал: «Помолчи, Машка, не мешай». И я поняла, что ему тоже хочется в это поверить.
1: «И случилось то, что теоретически предсказано, но в самом деле еще не случалось. Во время прыжка через гиперпространство автоматический катер сместился во временном потоке и исчез в прошлом. В далеком прошлом».
2: «Это мы-то далекое прошлое?» — не выдержала я.
1: «Нет, он попал на Землю за 1000 лет до ваших дней», — сказал спокойно Ричард. «Мы смогли примерно вычислить время и место его падения, но в той точке катер не нашли. Тогда мы стали искать какие-нибудь сведения о нем в книгах, архивах, в газетах. Ведь бесследно катер исчезнуть не мог. Была, конечно, опасность, что он попался кому-то на глаза в ваше время или 100 лет назад, и тогда его попросту
2: разобрали на металлолом. К счастью, библиотеки в наше время оборудованы очень совершенными компьютерами, и когда мы подняли индексы всех статей, опубликованных во всех газетах мира, то, на наше счастье, нам попалась статья вашего друга Петечки о том, как создавалась детская площадка. По описанию обстоятельств находки корабля, мы поняли, что это, скорее всего, то, что нам нужно. И вот я прилетел к вам. Так вы уже месяц здесь живете.
6: Правильно, сказал Ричард.
2: Мы же не знали, какого числа и откуда привезут наш катер. Значит, надо было поселиться здесь заранее и ждать. И изъять бортовой журнал. Первыми. Потому что, когда корабль будут переоборудовать, обязательно кто-нибудь найдет контейнер. И тогда следы его исчезнут. Если контейнер попадет в руки к ребятишкам, они, не зная, что это такое, могут разорвать записи.
6: «Машка», — сказал Димка, — «отдай Ричарду контейнер».
2: «Погоди», — сказала я, — «а почему там картинка инопланетянина?» «Понятно почему», — сказал Димка, — «они его там сфотографировали».
6: Я была в меньшинстве, и никому не хочется прослыть ретроградом, то есть человеком, который ни во что не хочет верить. Я достала контейнер. Я видела, как Ричарду хочется его у меня отобрать, но он сдержал себя, что говорило в его пользу. Я открыла коробочку и показала Ричарду картинку. Он всмотрелся в нее и сказал: «Это такой же инопланетянин, как и мы с вами. Это мой брат, только в скафандре».
2: «А туфли?» — сказала я. «Какой космонавт будет ходить в таких туфлях?»
6: «Мне ваши моды тоже кажутся странными», — ответил тихо Ричард. Димка протянул руку и достал из контейнера один из маленьких дисков.
2: «А это записи?» — спросил он.
6: «Это то, что нам очень нужно», — сказал Ричард. «И я могу вам это доказать, чтобы вы не думали ни о каких вторжениях».
2: Он достал из верхнего кармана пиджака небольшую плоскую коробочку, как из-под пудры, взял двумя пальцами диск и поставил его внутрь. И тут же мы услышали тихий, но внятный голос.
6: «Внимание!» — говорит Эверест. «Привет вам, наши друзья и родные! Мы достигли системы звезды Барнарда, но возвращение невозможно. Нам нужна помощь. Сообщаем обстоятельства». Ричард выключил диск.
2: «А дальше?» — спросил Димка. «Нам же тоже интересно».
6: «Простите», — сказал Ричард. «Я очень благодарен вам за помощь и за доверие. Но поймите же, я не могу вам много рассказать. Ведь это случится через 150 лет».
2: «Понятно», — сразу согласился Димка. «И разумно. Только очень жаль».
6: «Мне бы тоже на вашем месте было жаль. Дай-ка сюда».
2: Я послушно отдала ему контейнер. Ричард осторожно подцепил ногтем тонкую фотографию на крышке контейнера и протянул ее мне.
6: «Разумеется, я нарушаю правила», — сказал он. «Но мне хочется, чтобы у вас осталась память».
2: Он перевернул фотографию инопланетянина, посмотрел и добавил.
6: «Ведь это принадлежит мне лично».
2: Я взяла фотографию и на другой стороне увидела аккуратную надпись. «Дорогой Ричард, надеюсь, что мы скоро увидимся. Привет от нас с Ниной. Твой брат Василий».
7: «Спасибо», — сказала я. «Вы простите, что мы вам не поверили».
6: «А поверить трудно», — сказал Ричард. «Я благодарен вам от своего имени и от имени тех космонавтов, которым мы завтра же пошлем помощь».
2: «Через 150 лет», — поправила его я. Ричард выбил трубку, поднялся, мы поднялись тоже. Он попрощался с нами. Потом сказал:
6: «Я очень прошу оставить все между нами».
2: «Нам бы никто не поверил», — сказал Димка. Ричард повернулся и пошел прочь. Он перешел улицу на зеленый свет, свернул за угол. Он не обернулся. Мы смотрели ему вслед. Больше мы его, разумеется, никогда не видели. Когда мы пошли обратно, Димка сказал: «Фотография будет храниться у нас с тобой по очереди. Всю жизнь. И у наших детей. Чтобы можно было ее вернуть Ричарду через 150 лет». И я согласилась с Димкой. Фотографию надо будет возвратить. Второй у Ричарда нет. Когда я вернулась домой, Петечка уже пришел к нам.
8: «Мария», — сказал он мне, — «завтра моя статья будет в газете. Главный обещал».
7: «Я знаю», — сказала я. «Я ее видела».
8: Петечка не понял, что я имею в виду.
7: «Там справа твоей статьи», — не удержалась я, — «будет еще фотография предильщицы Сидоровой. Очень красивая женщина».
8: «Угадала», —
9: — засмеялся Петечка. «Как странно. Сегодня как раз наш фотограф вернулся с предельной фабрики и привез оттуда снимки. А я написал новые стихи. Хочешь послушать?»
7: «Читай», — сказала я, подходя к окну.
9: Корабль стоял посреди двора и требовалось немного.

Сергей Тармашев. Древний. Катастрофа. Фантастическая сага. Часть вторая. И позабыли люди уроки истории. И позабыли люди проклятие, постигшее древних. И вновь взялись они за оружие. И вновь человек пошел на человека. И разгневались на неразумных потомков души древних. И обратили на них свою жестокую ярость. И пробудилось древнее зло. И вновь полилась рекой кровь. И вновь взметнулся в небо всепожирающий гриб. И не было никому спасения. И тогда поднялся великий Арториус Мудрый. И тогда встал он на пути древнего зла, и прекратил великий Арториус его кровавую жатву, и заточил он древнее зло в небытие навеки, и объединил великий Арториус разрозненных людей, и создал мудрый Арториус монолитный и сильный народ, и завещал мудрый Арториус помнить проклятие древних, и завещал он навсегда забыть насилие, и восстало из пепла, воспрянувшее духом человечество, и началось возрождение былого могущества. Из легенды времен эпохи убежищ о великом Арториусе Мудром объединители. 747 год после Великой Катастрофы. Глава пятая. Совет был непреклонен. Его проект отвергли вот уже в третий раз. Упрямые свиньи. Арториус швырнул в угол пиджак, кипя от злости. Старые, закостенелые глупцы, не видящие дальше своего носа. Безмозглые хранители замшелых традиций. Он принялся сдирать с ног брюки. Дряхлые маразматики, цепляющиеся за пустые, покрытые многовековой пылью стереотипы. Брюки полетели вслед за пиджаком. Арториус проводил их взглядом и решил, что этого явно недостаточно. Сделав три шага, мужчина принялся ожесточенно пинать лежащую в углу одежду. Он ненавидел костюм, этот пережиток давно сгинувшей эпохи, который спустя 7 веков служил лишь единственной цели — быть ритуальным одеянием для заседаний Совета Корпорации. Арториус вспомнил, как был счастлив, когда впервые получил костюм. В тот момент это был его триумф, триумф мальчика, родившегося в семье младших сотрудников свиной биофермы, всю жизнь прожившего в крохотном кубрике улья, с завистью глядевшего на обитателей комфортабельных под уровней VIP. Эти никчемные тупицы не стоили и грамма его гениального мозга, но жили в роскоши, просто потому что получили ее с рождения. Он сам добился своего высокого положения, годами терпя насмешки богатых, унижение начальства, смрад свиней, глупость родни. Целеустремленный юноша упрямо лез вверх, несмотря ни на что, и для достижения цели не брезгуя ничем, будь то грубая лесть, тонкая интрига или 1000 оторванных от самого сердца кредитов, на накопление которых были потрачены годы. Начав с самой жалкой должности младшего сотрудника вонючей свиной биофермы, за 20 лет он дошел до кресла третьего заместителя самого управляющего, и теперь, стоя на пороге своего кабинета и благоговейно держа на ладонях вытянутых рук костюм, мужчина был на вершине блаженства от сознания того, что звездный час пробил. А что оказалось на самом деле? Костюм обернулся яркой мишурой, прикрывающей сгнившую переборку, а совет мудрейших и светлейших умов корпорации оказался кучкой дряхлых старцев, слепо следующих давно потерявшим смысл традициям. Арториус закончил вымещать злобу на смявшемся комке одежды, достал из небольшого шкафчика рабочий комбинезон отдела управления

0: принялся одеваться. Кипящее внутри возмущение не желало успокаиваться. Его блестящие идеи оказались ненужными. Все, что требовалось от третьего помощника, это тупое подчинение и слепое следование раз и навсегда установленным 7 с лишним столетий назад правилам. Мужчина скользнул взглядом по крошечному кубрику и в бешенстве сжал кулаки. Да если бы эти ископаемые имели хоть малую каплю здравого смысла, то он еще 5 лет назад уже мог жить в самом роскошном подуровне бункера, а возможно и в сказочно шикарных апартаментах ромба. Но превратившийся в подуровень престарелых совет не интересовали безграничные перспективы, открывающиеся в случае внедрения гениального проекта Арториуса. Как сказал управляющий, ваша концепция противоречит идеалам взаимопомощи и взаимовыручки убежищ. Вот как. Противоречит идеалам, стало быть. Отлично. Но вот только чьи это идеалы? Дряхлых маразматиков из совета? Или живущих в комфорте владельцев роскошных подуровней? А может быть, население тех самых убежищ или ромба, запросто и незаслуженно пользующихся плодами наших тяжелых трудов? Никто из 47 тысяч обитателей тесных, да нельзя перенаселенных кубриков улья, не отказался бы поменять эти странные, неизвестно когда и кем установленные идеалы на возможность получить вместо утлого кубрика просторный подуровень, имеющий собственный санузел, бассейн, отдельную спальню с роскошным ложем и несколько комнат, или заполучить себе нормы, положенные членам совета. А лучше и то, и другое сразу. Арториус покинул крохотное жилище и направился в административный подуровень улья, где находился его кабинет. В приемной его уже ждали. 2 десятка человек не помещались в небольшом помещении, и люди сидели и стояли вдоль стен неширокого коридора, ожидая третьего помощника. Арториус показал присутствующим раскрытую ладонь и коснулся сенсорного замка, открывая кабинетную дверь. Входя в кабинет, третий помощник управляющего криво усмехнулся в душе, привычно сравнивая его размеры с размерами своего жилища. Здесь могло разместиться не менее 5 кубриков, а ведь полагающийся ему по должности кабинет был самым маленьким из кабинетов руководителей высшего звена. Арториус опустился в кресло за рабочим столом и откинулся на широкую мягкую спинку. Он любил свое рабочее место. От него веяло властью, престижем и самостоятельностью, недоступной в тесном помещении жилого кубрика, в котором Арториус появлялся лишь ради сна и переодевания. В кабинете был даже отдельный санузел, недостижимая роскошь для жилых помещений улья. Здесь, среди электроники и офисного оборудования, он чувствовал себя спокойно и уверенно. Вот и сейчас милая душа окружающая обстановка остудила кипящие в душе чиновника негативные эмоции, и Арториус принялся разглядывать входящих. Люди заходили в кабинет, показывая ладонь в знак приветствия, и рассаживались настоящие вдоль стен стулья. Пора начинать совещание. Тут у нас свой совет. Совет Улья. Арториус называл его профсоюзом. Этот древний термин он случайно нашел в архиве, и его смысловая нагрузка понравилась чиновнику. Когда 5 лет назад стало ясно, что Совет не торопится брать на вооружение его, без сомнения, революционные идеи, и что карьерный рост достиг своего потолка, доселе убежденный одиночка Арториус изменил свою политику. Раз ему было отказано в поддержке сверху, стоило обеспечить себе ее снизу. И чиновник принялся за кропотливую работу по созданию фронта единомышленников. Блестящий ум никогда не допускал просчетов, и идея, в основу которой была положена старая, как мир, проблема неравенства, дала нужные результаты. Обитатели переполненного улья быстро одобрили предложенные лозунги, видя в целеустремленном чиновнике, вышедшем из их среды, своего представителя в высшем руководстве. Теперь с Арториусом, ставшим лидером и духовным наставником Улья, приходилось считаться даже совету. Конечно, все серьезные руководящие должности в корпорации занимали выходцы из VIP, и на выборах в директораты руководства отделов порой не было ни одной кандидатуры из Улья. Однако 47 тысяч жителей, занимающих в основном самые низкие ступени в иерархии корпорации, были большей частью обитателей перенаселенного бункера, И с таким количеством голосов были вынуждены считаться все. «Итак, господа, не будем тратить время впустую». Арториус поднялся и уперся ладонями в поверхность стола, обводя взглядом присутствующих. «Совет в третий раз отверг мой план развития, и по закону я больше никогда не смогу вынести его на обсуждение». В зале раздался возмущенный ропот, и чиновник позволил себе небольшую паузу, удовлетворенно прислушиваясь к голосам своих сторонников. Его самолюбие нежилось под теплыми волнами возможности лишний раз ощутить факт собственного признания. Спустя пару секунд Арториус призвал профсоюз к тишине. «Господа, сомнений нет. Это не недальновидность совета. Перспективы, открывающиеся в случае воплощения нашего плана, очевидны даже жителю VIP». Третий помощник управляющего особенно выделил голосом слово «нашего». Сейчас было важно подчеркнуть, что совет отверг предложение не одного человека, но чаяние десятков тысяч служащих корпораций. Налицо полная неспособность членов совета к руководству, отсутствие заботы о жителях бункера в целом и, что особенно печально, абсолютное невнимание к проблемам обитателей Улья. А ведь именно мы кормим весь бункер, обслуживаем системы жизнеобеспечения и выполняем всю самую тяжелую, а подчас и грязную работу, без которой немыслимо само существование бункера. Подобное отношение к людям, на плечах которых держится всеобщее выживание, оскорбительно, возмутительно и категорически нами не заслужено. При этих словах тишину кабинета разорвал многоголосый шум возмущения, и чиновник снова замолчал. Арториус, сохраняя на лице скорбную мину, ухмылялся в душе. Возможность управлять этим тупоголовым стадом доставляла ему почти физическое удовольствие. Он пару мгновений упивался ощущением могущества, после чего поднял вверх руки, прося тишины. «Апатия совета лишний раз доказывает несостоятельность нынешних директоров. Мы не можем просто так отказаться от своих взглядов. Не имеем права. Мы несем ответственность за наши семьи, за будущее наших детей». Снова раздался гул одобрения. 47 тысяч жителей Улья, опора и основа бункера, вынуждены жить в тесноте, словно свиньи на биоферме, ограниченные в элементарных бытовых условиях, довольствуясь несправедливыми нормами обеспечения, в то время как всего лишь 25 тысяч человек занимают уровень VIP и живут в полном комфорте. Зачастую эта роскошь досталась им от рождения. И ничем не заслужено. Опутавшие родственными связями все руководство бункера, жители VIP поколениями продвигают на теплые места своих болванов из родни, часто совершенно не способных к эффективной деятельности, всячески не допуская выходцев из Улья к движению вверх по служебной лестнице. Кабинет снова взорвался криками возмущения. Арториус обозревал сидящих подобно Цезарю, произносящему в Сенате зажигательную речь. Все выражали полное согласие, необходимое возмущение и абсолютное доверие чиновнику. Тупое быдло, не способное не то что добиться, но даже сформировать себе в жизни хоть сколько-нибудь высокую цель. Третий помощник мысленно скривился. Последнее утверждение Арториуса относительно дискриминации жителей Улья было, мягко говоря, несколько преувеличенным, и сам духовный гуру был тому доказательством. Представители Улья часто встречались в составе высших отделов как научного, так и святая святых корпораций медицинского. Медицина. Кровь, воздух и пища бункера, знаменитого на весь мир центра исцеления, недосягаемого в оригинальных методиках и технологиях для остального человечества. Столетиями оттачивающие свое искусство врачи и исследователи, беспрестанно совершенствующие лечебные стационары – могли справиться с любым заболеванием, что было недоступно более никому, даже легендарному Эльдорадо, загадочной орбите, населенной гениальными учеными, покорившими Луну и открывшими почти мифический Гифтоний, ушедший далеко вперед в технологическом прогрессе. Лекарственные препараты и технологии защиты от загрязненной окружающей среды, созданные в бункере, получившим в международной классификации орбиты наименование РОС, были незаменимы и сиюминутно требовались везде. Ежемесячно турболеты доставляли сюда одного или нескольких неизлечимо больных пациентов, и блестящие специалисты медицинского отдела неизменно творили чудо. Больных привозили отовсюду, из других убежищ, с вожделенного континента ромб, иногда даже с самой орбиты. А ведь ромб единственный имел технологию воздушного перемещения, и воспользоваться его услугами стоило огромных расходов. Чем не пример для подражания? А престарелый совет корпорации упрямо продолжал раздавать медицинскую помощь бункера всем желающим за бесценок, бездумно отвергая грандиозный план Арториуса по установлению и развитию монополии на медицину. Мы могли бы диктовать миру свои условия и не знать нужды ни в чем, но вместо этого я должен довольствоваться жалкими нормами, жить в крохотном кубрике и терпеть множество различных ограничений. Совет, видите ли, не устраивает моральная сторона вопроса. Но, разумеется, у членов Совета и их многочисленных родственников нет проблем с материальной стороной, почему бы и не поразвлечься с высокой моралью. Однако переломить ход событий в свою пользу третий помощник управляющего не мог. Для этого нужны твердые позиции в руководстве высших отделов, а их не было. Вот этой-то проблемой и предстояло заняться. Арториус вновь призвал аудиторию к тишине и продолжил. «Господа, мы не собираемся сдаваться, и мы добьемся своих целей. Нам необходимо обрести влияние в руководстве высших отделов. Самые перспективные, одаренные из нас, должны занять там прочное положение, и я приложу все свое влияние, чтобы оказать им поддержку. Через 2 месяца достигнет пенсионного возраста руководитель группы связи. Наш друг и сосед, всеми уважаемый Памбикус...» Арториус сделал указывающий жест, и со стула поднялась худая, сутулая мужская фигура в комбинезоне научного отдела. «Является высококвалифицированным специалистом в этой области. Мы прочим его на вакантное место. В случае успеха у нас появится первый руководитель группы высшего отдела. Это блестящая перспектива, господа. И мы на этом не остановимся. Мы будем продвигать своих представителей во все структуры высших отделов. И когда через 16 лет нынешний совет также достигнет пенсионного возраста, настанет время выборов. Мы выставим кандидатуру уважаемого Памбикуса на должность директора по науке, а кандидатуру вашего покорного слуги на должность управляющего директора. Если нам удастся проявить сплоченность и победить, большинство в совете будет за нами. И тогда мы воплотим в жизнь наш блестящий план. Труд граждан бункера будет оцениваться по достоинству. Все жители Улья получат тройные нормы, а самые достойные будут переселены в уровень VIP, откуда мы выкинем в тесные клетушки Улья тех, кто не сделал в своей никчемной жизни ничего, чтобы заслуженно жить в комфорте и роскоши. Аудитория разразилась аплодисментами и одобрительными комментариями. Арториус придал своему лицу выражение предельной серьезности и закончил. «Но на нашем пути множество трудностей. Опутанные родственными связями ВИПы не будут рады видеть наше усиление и станут оказывать нам всяческое противодействие. Но у них есть одно уязвимое место. Это жадность и привычка к роскоши. Мы можем и должны воспользоваться этим. Поэтому прошу обдумать следующее мое предложение. Необходимо негласно организовать тайный фонд, средства из которого будут расходоваться по мере необходимости на уплату взяток ради продвижения наших лучших представителей вверх по служебной лестнице, таких как господин Памбикус, например. Прошу всех обсудить это в своих организациях. Я предлагаю сделать взнос добровольным и установить его размер равным 0,5% от ежемесячной оплаты труда. Я первым внесу свою лепту». Арториус окинул взглядом людей. Многие согласно кивали. «Вот и прекрасно». На самом деле приказ на Памбикуса был уже готов. Чиновнику случайно довелось его увидеть, но пара-другая тысяч кредитов на счете не помешает. Можно будет посетить некоторых обитательниц VIP, которые очень неравнодушны к кредитам и их щедрым владельцам. Чиновник поспешно отогнал от себя мысли об эффектных бронзовокожих женщинах VIP, утонченных, эрудированных и обаятельных, никогда не знавших тяжелой работы, разительно отличающихся от бледных, хмурых, вечно усталых и молчаливых жительниц Улья. «А теперь, господа, Давайте приступим к обсуждению наших проблем. Я готов ответить на любые вопросы». Двери кабинета третьего помощника управляющего закрылись за последним членом профсоюза, и чиновник запер дверь, исключая появление случайных посетителей. Рабочая смена закончилась. Арториус посмотрел на Памбикуса, стоящего на краю стола, и сосредоточенно рассматривающего маленькую бутылочку питьевой воды, завезенной из Суис.
1: «Богато живешь, Арти!» — хмыкнул Памбикус. «Сколько же стоит такое чудо?»
0: Из всех обитателей бункера Арториус сблизился только с этим, сутулым ученым, наверное, потому что их взгляды на жизнь практически полностью совпадали.
2: «Одна такая положена мне раз в смену по должности», — пробурчал Арториус. «Положение обязывает, знаешь ли. Что не может не радовать, потому что покупать такое я бы не стал. Это слишком дорого, даже для зарплаты третьего помощника». Чиновник достал из шкафчика два стакана. «Открывай! По полбутылки каждому».
1: «И как они ее делают? После такого на нашу воду смотреть не хочется».
0: Памбикус сделал маленький глоток, бережно держа стакан двумя руками.
2: «Секреты технологии», — усмехнулся чиновник. «Святая святых. Каждое убежище держится за свои тайны всеми конечностями. Специализация есть великое сокровище, позволяющее вести торговлю, а значит выживать».
0: Некоторое время они молчали, наслаждаясь вкусом. Первым тишину нарушил Арториус.
2: 16 лет, Пам, еще 16 лет! Одна лишь мысль о том, что придется столько ждать, приводит меня в бешенство. А ведь нет твердых гарантий, что нам удастся победить на выборах».
0: Чиновник сокрушенно покачал головой.
2: «Эти старые, умалишенные моралисты из Совета. Да если бы не они, у нас уже давно было бы многое. Это словно насмешка судьбы, Пам. Мне придется пережить каждую минуту из этих 16 лет, ведь наша медицина, на которую мы делаем ставку, не позволит этим треклятым маразматикам уйти ни на день раньше».
0: Арториус поставил пустой стакан на стол.
2: «Ты читал файл, который я тебе прислал вчера?»
0: Памбикус, по-прежнему сидящий на краю стола, уткнувшись взглядом в каплю воды на дне стакана, повертел его в руках и задумчиво кивнул.
1: «Читал. Откуда это у тебя? Я думал, что все архивы, имеющие информацию о насилии, давно уничтожены. Как можно хранить такое? Великая цивилизация превратилась в жалкие осколки именно в результате насилия».
2: «Неужели ты ничего не понял, Пам?»
0: Чиновник шагнул к другу и с жаром принялся объяснять. «Ведь в том случае насилие привело к процветанию, к фантастическому рывку прогресса, и ситуация очень напоминает ту, что сложилось сейчас у нас. Взгляни внимательнее. Небольшое отсталое государство на краю континента, не представляющее для цивилизованных стран никакого интереса, разве только в качестве сырьевого придатка, управлялось абсолютно неспособным правительством, существовало в постоянной нищете и имело жалкую пародию на экономику. Прогрессивный лидер, без всякого сомнения, талантливый руководитель взял власть в свои руки и привел страну к процветанию. За сравнительно короткий срок под его управлением государство стало самым передовым на всем континенте».
1: «Но ведь в процессе захвата власти погибли тысячи людей».
0: Памбикус недоуменно смотрел на третьего помощника управляющего.
1: «Тот кровожадный генерал безжалостно уничтожал всех несогласных. Это просто чудовищно».
2: «Пам, то были древние времена, в которые царили жестокие нравы», — мягко сказал Арториус, усаживаясь на стол рядом с другом. «Мне просто понравился сам принцип. Я вовсе не предлагаю уничтожить весь уровень VIP, ведь все наши лучшие специалисты оттуда. Но вот от нескольких дряхлых стариков с закостенелыми мозгами, покрывшимся пылью, я бы избавился с радостью».
1: «Ну, предположим, мне тоже не нравится совет. А потомственные випы, глядящие на меня свысока, хоть и являющиеся моими подчиненными», — вернув взгляд на дно пустого стакана, тихо произнес Памбикус. «Хотя больше всего я не люблю этих напыщенных и самодовольных граждан ромба. Они даже в радиоэфире не скрывают своего высокомерия и превосходства. Но дело не в этом».
0: Ученый покрутил в руках стакан и поставил его на стол.
1: «Арториус, ты сможешь убить человека?»
2: «Нет», — чиновник сник, — «не смогу. И никто не сможет. Этот процесс ужасен и отвратителен. Человечество вот уже 7 веков не приемлет насилие. Даже сотрудники службы охраны не в состоянии это сделать. А ведь их учат применять парализаторы. Только 10% службы удается пройти тесты на допуск к работе с парализатором. Слишком велик процент нервных срывов в результате подготовки. Через меня проходили отчеты. И это при том, что у них есть оружие для убийства. Памбикус вздрогнул и испуганно посмотрел на Арториуса. Тот успокаивающе махнул рукой. Те церемониальные карабины, с которыми охрана стоит на постах по праздникам, на самом деле настоящее оружие, сохранившееся со времен Великой катастрофы. Только никто не умеет ими пользоваться. Инструкции по эксплуатации то ли не сохранились, то ли глубоко засекречены. И еще нужны заряды, которые то ли хранятся отдельно, то ли и вовсе давно уже не существуют. Я даже не знаю, где они могут быть. Вся эта информация закрыта уровнем допуска совета.
1: «Но почему совет скрывает это от служащих корпораций?» — недоуменно спросил Памбикус. «Ты шутишь?» — Арториус удивленно уставился на приятеля. «Служба охраны — это самое престижное подразделение отдела управления. Их всего 58 человек. Единственное место, где работают только ВИПы. Это благородный труд. Сотрудники охраны тщательно контролируют хронометраж смен и плотность заполнения служебных и производственных площадей. Передвижные посты ежесекундно следят за состоянием внутренней среды, за целостностью каждого миллиметра бункера, за износом и своевременной заменой снаряжения и оборудования работающих людей в любой точке и на любом участке, за соблюдением законов безопасности труда при проведении всех видов работ, за сохранность запасов и строгим соблюдением правил их хранения. На них также ложится борьба с возгораниями и нештатными ситуациями. Я точно не могу сейчас вспомнить всю инструкцию службы охраны, но там было еще много чего. Но и этого вполне достаточно. Это в верхних уровнях у них работы немного. А, например, в первом и втором уровнях они проводят массу времени, особенно на складе урана, да и в других хранилищах тоже. Кто же пойдет туда на службу, если станет известно, что надо держать в руках тысячекратно проклятое оружие для убийства?
3: «Логично», — согласился Памбикус. «Но для нас это сути вопроса не меняет. Переворот с применением насилия невозможен. Нам необходимо сосредоточиться на подготовке к ближайшим выборам. За 16 лет надо изменить слишком многое. Успеем ли? Ведь совет не будет сидеть, сложа руки».
2: «Не будет», — подтвердил чиновник. «Об этом я и хочу поговорить с тобой, Пам. Нам необходимы единомышленники». Арториус жестом остановил открывшийся было рот Памбикуса. «Нет, не этот тупой сброд», — он махнул рукой в сторону двери, через которую покинули кабинет члены профсоюза. «Эти годятся лишь в качестве рупора для трансляции наших идей в улей и сбора голосов на выборах. Я говорю о стоящих мозгах, высококвалифицированных и перспективных. У нас нет ни одного своего человека в высших отделах, кто был бы хоть сколько-нибудь заметной фигурой. Нам с тобой предстоит большая работа, Пам. Я возьму на себя медицинский, ты займешься научным отделом. Он для тебя свой. Необходимо привлекать сторонников. Мы должны заинтересовать молодых и перспективных специалистов нашими идеями. Нам надо перетянуть на свою сторону интеллектуальный потенциал корпорации».
3: «Звучит, разумеется, блестяще», — покачал головой Памбикус. «Но как это сделать? Среди лучших или перспективных специалистов высших отделов уроженцев Улья нет. А если кто и найдется, то этот мизер не даст нам преимущества. Чем же мы заинтересуем ВИПов? Кредитами? Но они зарабатывают достаточно. Обещаниями не переселять их в улей в случае нашей победы?» Он усмехнулся. «На подкуп всех не хватит никаких добровольных пожертвований». Арториус засмеялся. «Думай, Пам, думай! Как раз подкупать многих и не придется. Кредитами мы будем задабривать наших противников. И делать это только ради продвижения наших людей вверх». Чиновник заложил руку за спину и принялся неторопливо прохаживаться по кабинету.
1: «Не понимаю», — нахмурился его приятель. «Объясни, что ты задумал?»
2: «Все просто и старо, как мир», — воскликнул Арториус. «Идея, Пам, идея! Вот что заставит людей дать нам то, что мы хотим. Величайшие правительства древних веков силы идеи бросали миллионы на алтарь своих желаний. И мы поступим так же.
0: Мы дадим им идею, Пам. Умным — каждому свою. Глупым — одну на всех. Как быдлу из улья мы пообещали роскошь и просторы VIP, так честолюбцам VIP-ам посулим высочайшее положение, всеобщее уважение, признание и привилегии. Фанатикам-исследователям перспектива безграничных возможностей для развития науки и доступ к технологиям других убежищ и самой загадочной орбиты. Фанатикам от медицины возможность исцелять весь мир. А романтикам подарим надежду на переселение из этой подземной норы на континент, на просторы ромба. Мы дадим им надежду жить под солнцем и небом. Пам, они не смогут от этого отказаться. Арториус остановился и перевел дух. Его глаза лихорадочно блестели. Мы сделаем ставку на перемены и развитие. Мы скажем, что Совет в силу своей консервативности и боязни потерять власть в пользу более перспективных и молодых умов
4: намеренно препятствует усилению положения бункера в мире.
0: И, как следствие, ингибирует распространение влияния корпорации на поверхность. Общеизвестно, что РОС является непревзойденным центром медицины. Мы могли бы диктовать свои условия всем, даже орбите.
1: Вообще-то медики из СУИС составляют нам определенную конкуренцию в области эпидемиологии, а очистка и обработка воды так и вовсе лучшая в мире.
0: Памбикус почесал затылок.
1: Но в целом это мелочь. Твоя идея, как всегда, гениальна. Арти, ты действительно великий руководитель, а в такие минуты я начинаю верить, что у нас есть все шансы.
0: Он с восхищением посмотрел на чиновника.
1: Но конкурентами мы займемся через 16 лет, когда победим на выборах.
0: Арториус уже успокоился и приходил в себя после бурной речи.
1: Пока же надо обдумать списки кандидатур, способных заинтересоваться нашими взглядами. Я завтра же проанализирую все группы научного отдела, с готовностью отозвался Памбикус.
0: Налет меланхолии слетел с сутулого научника, сменившись жаждой деятельности.
1: С некоторыми сотрудниками можно будет побеседовать уже на следующей смене.
0: Нет, Пам, перебил приятеля чиновник. До тех пор, пока тебя официально не назначат руководителем, никаких разговоров. Только сбор информации. Не стоит рисковать. Нам торопиться некуда. Впереди еще 16 лет. Арториус погрустнел. Иногда так хочется заснуть и не просыпаться до самых выборов.
1: Это как в детской сказке про спящих героев, хохотнул Памбикус. Арти, кто же будет делать за тебя всю работу и съедать все нормы?
0: Научник встал со стола и направился к выходу.
1: Мне надо идти уже, 5 минут, как началась моя смена. А ты лучше оставайся тут, спящий герой. С тобой у нас гораздо больше шансов.
4: Какой еще спящий герой, порази тебя стерильность? Причем здесь сказки, недовольно поморщился Арториус. Мы обсуждаем с тобой серьезные вещи. Тут не до детских забав. О чем это ты?
0: Научник задержался в дверях.
1: Да нет, Арти, все в порядке. Просто у меня в группе есть один VIP, новичок. Он совсем еще молод и часто засыпает под конец смены. Так вот, остальные випы дали ему прозвище «Спящий герой». Есть у них какая-то детская сказка о героях, что вечно спали в анабиозе, просыпаясь только для того, чтобы совершить подвиг. После этого они снова засыпали. Ты мне сейчас его напомнил.
0: С этими словами улыбающийся Памбикус вышел.
5: Радио фантастики.

0: Вы слушаете радио Фантастики.
1: Оставшись один, Арториус задумался. Предстояла крайне непростая работа. Привлечение на свою сторону сотрудников медицинского отдела. Всех обитателей Ульи, работавших в медицинском, он уже проверил по личным делам. К сожалению, никто из них не представлял интереса даже в перспективе. Все они занимали либо слишком незначительные, либо и вовсе самые низкие должности. Научных успехов у них также не предвиделось. Таким уже давно вправили мозги члены профсоюза, но рассчитывать на подобную мелочь в крупной игре не имело смысла. Стало быть, надо тщательно проанализировать личные дела всех серьезных специалистов, особенно подающую надежды молодежь. И лучше подыскать для этого благовидный предлог. Не стоит привлекать к себе излишнего внимания демонстративным интересом к столь обширному списку документации на лучших сотрудников корпорации. Дафф висел у иллюминатора и разглядывал неторопливо плывущий внизу шар планеты. Конечно, вид на обзорных экранах зала заседаний был не в пример грандиознее и подробнее, но то была лишь трансляция данных с камер наблюдения. Здесь же все было реальным. Человека от планеты отделяли лишь несколько сот километров космоса и несколько десятков миллиметров стеклокерамики. Дафф любил живой вид и часто подолгу наслаждался зрелищем, открывавшимся из простого иллюминатора. В данный момент станция проходила над южным полушарием, но разглядеть моря и континенты сейчас не представлялось возможным. Внизу бушевала буря. Был сезон штормовых ветров, и беснующаяся стихия безраздельно властвовала над этой частью планеты. Дафф завороженно смотрел на кипящую пену циклонов и спиральные воронки ураганов, представляя, как взбешенная природа в бесконечной ярости снова и снова терзает защитные купола ромба, бросая в бой нескончаемые легионы воздушных масс и радиоактивной пыли. Это вечное противостояние продлится еще 34 дня, после чего раздосадованная неудачей стихия отступит, чтобы с удвоенной силой выместить злобу на мертвых пустынях и ядовитых болотах северного полушария. Наручный коммуникатор мягко завибрировал, привлекая к себе внимание, и Дафф услышал женский голос своей помощницы. «Господин президент, транспортный модуль пристыковался успешно. Сенатор Кук просит связи. Соединить?» Латто говорила, как всегда, взволнованно. Молодая леди всего 2 месяца назад получила эту должность и пока не научилась скрывать робость, всякий раз охватывающую ее при общении с самим президентом. Впрочем, это не мешало ей отлично справляться со своей работой, а плохо скрываемое волнение даже умиляло старика. «Соединяйте!» «Ласкового солнца, господин президент!» Стенной экран моргнул, и на нем появилось изображение руководителя лунного поселка. Его бледное лицо было хмурым. «Ласкового солнца, Питер», — поддержал приветствие Дафф. «Твой модуль только что пристыковался без происшествий. Через 15 витков встречай назад, согласно расписанию. Что у тебя? Ты выглядишь озабоченным». «Главному инженеру Нофу все хуже. Передо мной последний отчет медиков. Им не удается остановить разрушение тканей. Ему осталось жить не более 4 суток. Население остро выражает свое недовольство безуспешными действиями врачей, ведь весь персонал гефтониевой шахты обязан Нофу жизнью. Всеобщее настроение подавленное. Люди не гибли у нас вот уже 200 лет. Готовятся к объявлению траура». Старый президент помрачнел. Он знал Нофу почти 40 лет и помнил его еще озорным мальчишкой. 2 недели назад маститый ученый, ведущий специалист в области добычи и обработки гефтония, главный инженер лунного поселка Нофф успел добраться до пункта аварийного ручного управления защитой шахты и спас от неминуемой смерти 2000 человек. В тот день в результате роковой случайности электроника управления системами защиты рудника вышла из строя, и обычный метеоритный дождь мгновенно превратился в смертельную бомбардировку. Все решилось за считанные секунды, когда тяжелораненный Нофф в пробитом скафандре вручную закрыл щиты и выставил защитные поля. Главного инженера нашли лежащим у пульта ручного управления, чудовищно обожженного, облученного и в состоянии комы, из которого врачи безуспешно пытаются вывести его все эти дни.
2: «Шансов никаких? Вы уверены в этом?»
1: Медики действительно испробовали все возможные средства. Ошибки быть не может. Сенатор хмуро кивнул в ответ. Президент представил последствия смерти Ноффа и помрачнел еще сильнее. «Питер, ты представляешь, что будет, если он умрет? Мы потеряем ведущего ученого-гефтолога, и исследования замедлятся. Рабочие в шахтах уже не будут спокойны за свою безопасность. Рейтинг этой специальности резко упадет, и темпы добычи руды снизятся. Весть об этой трагедии дойдет до земли, а ведь там свято верят в нашу исключительную мудрость и могущество. Это серьезно пошатнет наш доселе непререкаемый авторитет». Сенатор лишь развел руками. «Наши медики бессильны».
2: «А что Росс?»
1: «Мы связались с Россом. Они готовы принять Ноффа на лечение, но погружение больного в анабиоз приведет к мгновенной смерти. До окончания сезона штормов больше месяца».
2: «В Росс могут его спасти?»
1: Дав снова бросил взгляд в иллюминатор, на бешеную круговерть атмосферных потоков, охвативших южное полушарие. Через 5 секунд тщательного анализа президент принял решение. Дав уверенно посмотрел в глаза сенатору.
2: «Питер, как можно скорее готовьте Ноффа к доставке на станцию. В ближайшей фазе перигея Луны и орбиты вам будет отправлен медицинский модуль».
1: «Вы хотите отправить на Землю челнок?» Кук привстал от удивления. «Но это же невозможно. В атмосфере мощнейшая буря, это предприятие обернется катастрофой».
2: «Действуйте, сенатор, у нас мало времени».
1: Президент выключил связь и тут же вызвал референта.
2: «Помощник Лотто, через 30 минут организуйте мне встречу с астронавтами челноков. Соберите в зале заседаний абсолютно всех».
3: «Слушаюсь, господин президент».
1: Тяжелый турболет мягко оторвался от бетонного покрытия аэродрома и направился к границе защитного купола. Командир Нолл перевел двигатели в режим повышенной мощности. Сейчас диспетчер ровно на 40 секунд снимет защитное поле, и в тишину и спокойствие внутреннего пространства аэродрома ворвется бушующий за периметром ураган.
4: «Билл! Метеорологи рекомендуют 14-й коридор. Через 15 секунд там будет спокойнее всего», — немедленно отозвался рослый летчик с нашивками штурмана дальней авиации.
1: Командир турболета Джим Нолл немного недолюбливал своего темнокожего штурмана. Билл был крайне немногословен. Вытянуть из него ничего, кроме служебных докладов и отчетов, было практически невозможно, вследствие чего многочасовые полеты проходили в молчании и скуке. Джим уже давно бы сделал все, чтобы сменить напарника, но лучшего штурмана найти будет просто невозможно. Билл обладал просто фантастическим чувством пространства и мог летать без карт, спутников и прочей навигации там, где побывал всего лишь раз. Только этот штурман мог подойти такому виртуозу полета, каким являлся Нолл. Их экипаж по праву считался непревзойденным по мастерству и выполнял только самые сложные задания. Как раз сейчас был именно такой исключительный случай. «Командир Нолл, дистанция до стенки 900 метров», — раздался в наушниках голос диспетчера. «Отключение защитного поля через 10 секунд». Джим вывел турболет на курс и приготовился отразить натиск урагана. «До отключения 5 секунд. 3, 2, 1. Отключение». Воздушная масса свирепо ударила по летящей машине. В эти секунды все зависело только от мастерства пилота. Летать в шторм отваживались лишь очень немногие летчики. Малейшая ошибка тут стоила жизни. Ураганный ветер не знал жалости. Джим привычно удержал турболет на курсе, безошибочно корректируя двигателями давление разнонаправленных воздушных потоков, и включил форсаж. Серебряная сигара турболета рванулась ввысь, стальной иглой протыкая штормовой фронт.
5: «Командир Нолл, мое восхищение вашим мастерством. Время без купола 6 секунд ровно. Чистого неба и мягких посадок».
1: Диспетчер отключился. Сдавленный перегрузками штурман молча показал большой палец, и Джим довольно улыбнулся. Новый рекорд авиации. Аэродром находился без купола всего 6 секунд. Чем меньше времени без защиты, тем меньше сил и средств будет затрачено дезактивационными командами на ликвидацию заражения, принесенного ураганом внутрь периметра. Среди асов дальней авиации, имевших допуск на штормовые полеты, шло негласное соревнование по снижению этого интервала. Руководство всячески поощряло такую традицию. После каждого открытия купола в шторм в информационную сеть выкладывались данные о личности пилота, установленной им продолжительности времени без купола и количестве средств и ресурсов, сбереженных летчиком, которые в противном случае требовалось затратить на дезактивацию открывавшегося сектора аэродрома. Уже через 5 минут весь ромб будет знать о том, что непревзойденный Джим Нолл побил свой собственный рекорд. Нолл представил, как по возвращении посадит на колени маленькую Саманту и будет рассказывать ей о полете. Любопытные глазенки вспыхнут, и дочурка будет сидеть смешно, раскрыв ротик, боясь пошевелиться, чтобы не пропустить ни одного слова. На следующий день в школе Саманта будет самым популярным человеком среди сверстников. Преподаватели частенько жаловались, что после полетов отца чуть ли не вся школа сбегалась послушать красочные пересказы Саманты, из-за чего уроки иногда начинались с некоторым опозданием. Еще бы! Профессия летчика дальней авиации была мечтой любого ребенка и успешно конкурировала в рейтингах с астронавтикой и добычей гифтония. Жена, неоднократно говорившая, что дочь не лишена литературного дара, всячески пыталась его развивать, планируя успешную карьеру дочери в журналистике. Но маленькая Саманта в свои 12 лет хотела, естественно, быть только летчиком, как ее героический отец. Мысли о семье привели Нолла в настолько великолепное расположение духа, что он решил, как только закончатся перегрузки, предпринять одну из редчайших попыток разговорить штурмана, как всегда, больше похожего на человека замороженного, чем живого. Турболет вырвался из цепких объятий земной гравитации, и невесомость вступила в свои права. «Ввожу расчет курса», — временно разморозился Билл. 30 минут до границы зоны штормов. Дальнейший маршрут проложен в атмосфере согласно указаниям руководства. По данным орбиты, по всей протяженности штиль. Расчетное время полета — 3 часа». Штурман закончил доклад и снова замерз. Нолл кивнул и занялся уточнением поступивших на экран данных. Полет обещал быть интересным. Давненько не приходилось летать в атмосфере столь длительное время. Баллистическая траектория была намного быстрее и экономичнее, однако на этот раз их задача была особенная, и указания начальства были предельно четкими. Скорость, перегрузки, атмосферное давление и время полета не должны выходить за рамки рекомендованных врачами величин. Пассажирское отделение турболета было заполнено множеством медицинского оборудования, предназначенного только для одного – искусственно поддерживать жизнь единственного пассажира, знаменитого гражданина Ноффа. Светило современной науки, кумир миллионов, один из наиболее мощных двигателей прогресса, главный инженер Нофф, практически ценой своей жизни спас от гибели гифтониевую шахту со всем персоналом, и теперь счет его жизни шел на часы. Вот уже 15 дней жители ромба, луны и орбиты с волнением следили за состоянием здоровья выдающегося ученого. Сам президент Дафф лично встретился с астронавтами и попросил добровольцев для выполнения сверхважной и сверхопасной миссии, подобной которой еще ни разу не осуществлялась в истории астронавтики. Гражданин Нофф срочно нуждался в медицинской помощи РОСА. Посадка челнока в условиях пика сезона штормов производилась впервые. Это был неслыханный риск. Аналитические системы выдавали расчет прогноза на успешную посадку 1 к 928. Но в случае успеха это был бы грандиозный подвиг астропилотажной группы. Говорят, добровольцев оказалось настолько много, что руководителю полетов пришлось туго в процессе принятия решения. 28 миллионов пар глаз, затаив дыхание, следили за беспрецедентным спуском. За 15 минут снижения челнок был на грани гибели 17 раз, но экипаж командира Гурра совершил чудо и обеспечил себе высшие рейтинги и место в истории. Главный инженер Нофф был доставлен на Землю, и сейчас лучший пилот дальней авиации стремительно вел могучую машину к Россу, спасая жизнь великому ученому. Это было очень почетное и важное задание. При мысли о завтрашнем немыслимом скачке рейтинга Джиму распирала гордость. Главное, чтобы эти кроты из Росса не подвели. Он посмотрел на штурмана. «Как думаешь, Билл, в Россе смогут спасти жизнь гражданина Нофа?» Вечно молчащий штурман неопределенно пожал плечами в ответ.
4: Наши лучшие медики не справились. А ведь мы самая прогрессивная страна в мире, не унимался Джим. Он решил, что на этот раз обязательно заставит Билла заговорить. Однако тот лишь хмыкнул что-то невразумительное. Но Нолл был настроен решительно и не отступал. Про кротов Росса ходит множество слухов. Не понимаю. Неужели несколько удачных таблеток смогли вызвать такой ажиотаж? Поговаривают, что они там просто волшебники. Играючи лечат любые болячки и живут вдвое дольше нашего. Лично я склонен считать это преувеличением. Не могут какие-то кроты, до сих пор использующие для своего реактора уран, быть в чем-то намного лучше нас. Наша страна сделала все возможное для спасения Ноффа, но шансов выкарабкаться у него нет. Это будет тяжелая потеря для всех нас. И вот тут штурман изрядно удивил своего командира. Выражение лица Билла приняло осмысленный вид. Он взглянул на Нолла и четко произнес: «Они справятся». От неожиданности Джим опешил. Подобная реакция для Билла была столь же бурной, как состояние урагана, бушующего сейчас в атмосфере далеко внизу. Удивленный Нолл выдохнул: «Чего?» «Медики Росса слепят Ноффа заново, и даже лучше, чем было до трагедии». Столь длинной фразы командир не слышал от своего штурмана уже месяцев 6. Джим кожей почувствовал, что сейчас представляется редкий шанс вытянуть из молчаливого Билла что-то поистине интересное. Недаром голос темнокожего летчика был столь уверен и тверд. Тот без сомнения что-то знал. «Почему ты так уверен в этом, Билл?» Нолл решил, что выцарапает из Рута все, даже если для этого ему придется свернуть напарнику всю кровь и отдать взамен свою собственную. «Кроты из Росса веками совершенствуются в медицине. Они больше не занимаются ничем. Все существование их убежища подчинено развитию медицины. Это самый большой бункер в мире, и 70 с лишним тысяч человек в нем либо сами являются врачами, либо обеспечивают медикам бесперебойную исследовательскую деятельность». Нолл ошалело смотрел на штурмана. Столько слов подряд за прошедшие 8 лет Билл не произносил при нем ни разу. Рут посмотрел на отвисшую челюсть своего командира иронично, улыбнулся и окончательно добил Джима. 21 год назад отец взял меня с собой на работу. Мне было тогда 11. Он был докером на грузовых складах, обеспечивающих обработку тяжелых турболетов. В тот день разгружали поставку кислот из Брейзл. Консоль управления гравикраном внезапно вышла из строя, и емкость серной кислотой врезалась в стену склада, пробила ее и разлилась по бытовому помещению, где в тот момент находилось 3 человека и я. Все получили химический ожог, более 90% поверхности тела и тяжелое отравление. Я оказался в коме, точно как сейчас гражданин Нофф. Нас срочно доставили в Росс, всех 4. Спустя месяц мы уже были дома, целые и невредимые. Более того, волшебники из Росса вылечили мне врожденную близорукость и глухонемоту, благодаря чему я смог стать летчиком. Ты веришь в чудеса, Джим? Билл, не отвлекаясь от рассказа и не глядя на монитор, виртуозно вводил в навигационный компьютер какие-то поправки. Если таковые существуют, то одно из них, несомненно, находится глубоко под посадочной площадкой, на которой мы с тобой приземлялись такое множество раз. Я помню этот маршрут с тех самых пор и могу выдать максимально рациональные навигационные данные даже во сне. Штурман закончил повествование так же неожиданно, как и начал. Спустя секунду он уже принял свое обычное состояние ледяной статуи, невозмутимо разглядывая бегущие на дисплее вычислителя столбцы цифр. Больше ни на какие расспросы Билл не отвечал. Инспекция была в самом разгаре, и персонал группы номинирования давно уже сбился с ног, представляя инспекторам все необходимые детали для внеплановой проверки баз данных. Руководитель группы, отработав подряд 3 смены, буквально уполз на отдых, чувствуя себя словно выжатый лимон. Однако, отдохнув лишь смену и тут же вернувшись в свой кабинет, он все так же увидел там 3-го помощника управляющего директора, который, собственно, и возглавлял инспекционную комиссию. К началу 3-х суток беспрерывной работы Арториус был по-прежнему бодр и неутомим. Глава нормирования в который раз удивился потрясающей работоспособности этого человека. Судя по всему, тот просто не знал, что существует такое понятие, как
1: усталость. Каким образом третьему помощнику удавалось оказываться везде и сразу, когда он принимал пищу, и как держал в памяти подобную структуру системы нормирования, состоящую из 20 с лишним тысяч различных норм и поправочных коэффициентов, для всех было загадкой. Едва руководитель группы нормирования оказался на пороге кабинета, Арториус встретил его вопросом. «Как вы можете объяснить тот факт, что информация по учету фактической задействованности в сменах сотрудников аналитической группы, в отличие от всех остальных подразделений корпорации, заносится в нормировочные базы данных более чем через смену? Или вы забыли основной пункт устава корпорации? Каждая секунда времени сотрудника корпорации, отданная им во благо корпорации, должна быть строго учтена и справедливо оплачена не позднее 6 часов после окончания рабочей смены». Глава нормирования сжался под взглядом третьего помощника, словно на него опрокинули ведро ледяной воды. Избивчиво залепетал: «Господин Арториус, здесь нет халатности. Это вынужденная необходимость. Сотрудники аналитической группы — это величайшие умы нашей науки. Они часто после окончания своих смен остаются на рабочих местах и продолжают исследования в течение еще нескольких часов, а в некоторых случаях даже нескольких смен. Мы скрупулезно учитываем все отработанное ими время. Данные тщательно обрабатываются и заносятся в реестры сразу же, как только ученые покидают рабочие подуровни». Перепуганный управленец задохнулся, выдав всю фразу на одном дыхании. «Понимаю!» Третий помощник управляющего директора просматривал бесконечные столбцы цифр учетных реестров, бегущих сразу на нескольких дисплеях. Наконец, видимо, удовлетворенный полученным объяснением, он оторвал взгляд от потока цифр и снова перевел его на руководителя группы нормирования, отчего последний снова сжался в комок. «Подготовьте мне полный отчет за прошедший год по всем фактам вынужденных нарушений группой нормирования хронологии обработки отработанного сотрудниками корпорации рабочего времени. Отчет должен в каждом имевшем место подобном случае детально раскрывать причины, послужившие основанием для более позднего оформления учетных реестров. За исключением данных фактов, у комиссии нет других претензий к качеству работы группы нормирования». Арториус замолчал, не сводя глаз с собеседника. Руководитель группы нормирования словно ошпаренный метнулся к своему рабочему столу, на ходу активируя компьютер. «Все будет предоставлено вам менее чем через час, господин третий помощник. У нас все учтено с точностью до секунды. Вы получите исчерпывающие данные». Управленец еще некоторое время, запинаясь, бубнил что-то себе под нос, полностью погрузившись во взаимодействие с компьютером. Спустя минуту в кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь мягким шорохом пальцев, пляшущих по сенсорам консоли управления. Арториус мысленно улыбнулся. Его, как всегда, блестящий план сработал безотказно. Почти полгода чиновник исподволь подготавливал почву для этой проверки, выискивая по всей сети любые, даже самые абсурдные жалобы на несправедливость учета и нормирования отработанного времени, собирая основания для доклада управляющему директору. Этот доклад завершался мнением о целесообразности проведения инспекции в ведомстве группы нормирования. Надо сказать, это было задачей не из легких. Ведь нормировщики всегда на виду и ошибок не допускают. Еще бы, каждый работающий, служащий корпорации умеет считать свои кредиты. Поэтому явных нарушений ждать было бесполезно. Но изворотливый ум Арториуса и в этой ситуации нашел выход. Чиновник буквально по байту просеял всю информационную часть сети бункера и нашел то, что искал. Немногочисленные лентяи, занимавшие самые низкие должности в различных структурах корпорации, иногда выкладывали в сеть жалобы на несправедливую, по их мнению, тарификацию своего, по большей части, бесславного труда. Но они погоды не делали. Зато определенная часть вышедших на пенсию престарелых обитателей бункера, как правило, являвшихся в прошлом мелкими руководителями отдела управления, частенько выказывали свое недовольство всем подряд, в большинстве случаев – совершенно безосновательно. Среди мегабайтов подробных ерундовых претензий встречались и претензии к группе нормирования. Вот на это и была сделана ставка. По прошествии полугода доклад был готов и лег на стол управляющего. В том, что возглавить инспекцию будет поручено инициатору этой головной боли, Арториус не сомневался. И вот теперь цель была достигнута. Менее чем через час в руках у Арториуса будет подробнейший перечень сотрудников корпорации, часто задерживающихся на рабочем месте после окончания своей смены. В подавляющем большинстве это будут лучшие умы, молодые и перспективные, талантливые ученые, фанатики своего дела, ради которого они не жалеют своего времени. Тот самый список, с фигурантами которого надо будет проводить тонкую и кропотливую работу по привлечению их на свою сторону. Вот они, потенциальные сторонники. Вот она, возможность обрести реальную силу. Не какие-то всем известные руководители групп, важные и престарелые, уже давно купающиеся в лучах собственной славы и достигшие всего, а рвущиеся вперед молодежь. Недаром основную массу списка составляли сотрудники аналитической группы. Аналитическая группа. От такой возможности у Арториуса на миг захватило дух. Мозг бункера. Квинтэссенция креатива научной мысли корпорации. Единственная группа, находящаяся на особом положении, комплектующаяся лучшими умами.

0: работу. Сейчас не твоя смена, я соскучился. Детский голосок вывел третьего помощника из раздумий. Арториус открыл глаза. На пороге кабинета стоял малыш лет 5 и укоризненно глядел на руководителя группы нормирования. Сходство серых глаз, курносых носов и смешно оттопыренных ушей было очевидным. Руководитель нормировщиков оторвался от компьютера и расплылся в улыбке. «Сынок, ты снова убежал от мамы? Я скоро освобожусь. Ты пока подожди папу дома, хорошо?» Управленец виновато переводил взгляд сына на Арториуса, оказавшись между двух огней. Арториус никогда не испытывал к детям особых эмоций и относился к ним скорее нейтрально, считая, что создание семьи и рождение детей – это не для него, так как подобное лишь усложнит карьерный рост и будет ненужной помехой в достижении его далеко идущих планов. Однако смешение работы и личной жизни всегда было неприемлемо для третьего помощника. И сейчас, видя, что руководитель группы нормирования допускает, судя по уверенному виду карапуза, довольно частое появление ребенка на рабочем месте, Арториус почувствовал раздражение. «Вот так, значит, ты используешь свое рабочее время. Прекрасно. Интересно, как ты его сам себе в таких случаях тарифицируешь». Мысль о том, что сейчас представляется редкая возможность не просто сбить спесь с обитателя VIP, а основательно попортить ему кровь и, возможно, даже карьеру, привела Арториуса в прекрасное расположение духа. Он вперил в управленца испепеляющий взгляд. Тот, видимо, почувствовал во взгляде чиновника серьезную беду, граничащую с катастрофой, съежился чуть ли не вдвое. «Папа, ты обещал рассказать сказку про спящих героев!» Тем временем продолжала вещать чадо. «В прошлый раз ты ушел на смену на самом интересном месте». Карапуз был настроен серьезно и уходить из кабинета явно не собирался. Он требовательно смотрел на отца и хмурил крохотный лобик. «А чудовище никого не съест? Правда же они его победят? Они же победили плохих людей, которые хотели сломать наш бункер?» Невооруженным глазом было видно, что карапузу требовались ответы, причем немедленно. Причины, по которым отец не мог продолжить повествование немедленно, его явно не интересовали. Арториус, собравшийся был разнести в пух и прах незадачливого ВИПа и не оставить от его руководства камня на камне, внезапно замер. Некая еще не вполне оформившаяся мысль тенью мелькнула где-то глубоко в сознании. Он улыбнулся карапузу и произнес: «Твой папа скоро освободится. Он уже почти закончил. Давай дадим ему еще немного времени. А пока он работает, ты не мог бы мне рассказать, кто такие спящие герои?» Арториус движением глаз дал команду руководителю нормировщиков продолжать работу. Тот едва слышно выдохнул и обмяк от покинувшего его напряжения. Благодарно улыбнувшись, управленец застучал по сенсорам с утроенной скоростью. «Ты не знаешь про спящих героев?» Карапуз изумленно воззрился на Арториуса. Казалось, что удивлению малыша нет предела. «К сожалению, нет». Арториус с грустью развел руками. «Никогда не слышал. Возможно, ты смог бы мне рассказать про них хоть что-нибудь?» Карапуз смотрел на чиновника так, как, наверное, смотрят сотрудники реанимационной группы на только что поступившего к ним тяжело больного, 5 минут назад доставленного откуда-нибудь из африканского убежища. Спустя мгновение малыш буквально взорвался словами, торопливо топая поближе к Арториусу. «Они охраняют наш бункер от чудовищ, которые живут снаружи. Раньше, давным-давно, после великой катастрофы, карапуз немного запнулся, сложное слово далось ему с трудом, однако такая мелочь была не способна удержать поток слов и эмоций. Сверху пришли плохие люди. Они хотели сломать наш бункер, чтобы все погибли, а спящие герои их победили, а потом на бункер напали чудовища, и они их тоже победили, а потом еще были другие чудовища». Тут малыш укоризненно посмотрел на отца и обиженно добавил: «Только папа не рассказал мне дальше, а ушел на работу. Так нечестно, ты обещал!» Арториусу по-прежнему не давало покоя шевелящаяся где-то в глубине сознания мысль. Что-то еще не сформировалось, что-то важное. Ладно, всему свое время. Если необходимо подождать, значит подождем. Сейчас надо сконцентрироваться на первоочередных задачах. Чиновник снова улыбнулся малышу, отвлекая его от отца. «И куда же ушли эти герои?»
1: «Они никуда не ушли!»
0: Карапуз отреагировал на третьего помощника, произнесшего подобное вопиющее кощунство, как стрелка компаса на север.
1: «Они спят. Они всегда спят. Они в анабиозе».
0: «А где они спят?» Арториусу стало любопытно, как ребенок сможет связать сказку с реальностью. Объяснение нашлось

мгновенно, простое и непосредственное, какое дано только ребенку, неотягченному грузом многочисленных взрослых проблем и забот. «Никто не знает!» Карапуз важно поднял пухлую ладошку. «Это тайна! Никто не знает, где спят спящие герои. Они просыпаются и приходят только тогда, когда надо защитить бункер от чудовищ. Давным-давно они прогнали всех чудовищ и снова легли спать. Никто не знает где. Но если появятся другие чудовища, то спящие герои проснутся, придут и всех прогонят. Правда, папа?» Карапуз снова принялся за отца. «Правда, сынок». Руководитель группы нормирования встал из-за компьютера, потрепал по голове сынишку и протянул Арториусу маленький цилиндрик цифрового носителя. «Детальный отчет сформирован, господин третий помощник управляющего директора. Исчерпывающая информация по всем параметрам, согласно данным вами указаниям». Арториус положил цилиндрик в карман комбинезона и направился к выходу, на ходу бросив: «Хорошо! Работа инспекции на этом закончена. Результаты работы вверенной вам группы признаны полностью удовлетворяющими положением устава корпорации. Подробный отчет по итогам инспекции будет выложен в сети завтра, к исходу четвертой смены». Арториус вышел из кабинета руководителя группы. Весь состав инспекции уже собрался у выхода из-под уровня нормирования. Третий помощник кивнул, и люди заспешили по своим рабочим местам. Им еще предстояло повозиться с отчетами о проделанной работе. Арториус стремительно шагал по переходам уровня управления, словно и не шли уже третьи сутки без сна. Надо было срочно попасть в свой кабинет. Почувствовать его привычную атмосферу власти для Арториуса сейчас было более необходимо, чем сон или прием пищи. Его переполняла жажда деятельности. Чиновник через ткань комбинезона чувствовал цифровой носитель. Он сжег третьего помощника, будто был куском раскаленного металла. Крохотный цилиндрик с информацией, казалось, излучал энергию, напитывал его подобно ядерному реактору. Арториусу подумалось, что если он оттолкнется от пола еще чуть сильнее, то полетит. Все его мысли сейчас были внутри этого маленького керамического носителя, содержащего драгоценные мегабайты, ради добычи которых было потрачено почти 6 месяцев кропотливого и изматывающего нервы труда. И вот сейчас терпение и упорство Арториуса дало свои результаты. Дело было сделано. Начало положено.

0: «Господин Арториус, вас вызывает руководитель группы связи «Памбикус».» Голос электронного секретаря, донесшийся из динамиков коммуникатора, застал третьего помощника управляющего директора в глубоких раздумьях. Месяц назад, когда с момента окончания инспекции нормировщиков минуло уже 4 смены, чиновник так и не покидал своего кабинета. Полугодичное ожидание заветных результатов обернулось неудержимой жаждой деятельности, и Арториус не желал терять ни секунды. В конце концов, он так и уснул, сидя за рабочим столом, когда испуганный секретарь, спустя полторы смены, опасаясь, не случилось ли чего со здоровьем третьего помощника, решился зайти в кабинет и разбудить чиновника, Арториусу казалось, что он сомкнул глаза лишь на пару минут. В тот день длительный сон наконец-то привел в порядок бешено скачущие мысли. И вот уже четвертую неделю, закончив свою смену, каждый раз чиновник оставался в любимом кабинете и обдумывал стратегию своих дальнейших действий.
1: «Слушаю!» — Арториус активировал приватную линию связи.
0: С тех пор, как Памбикус стал руководителем группы связи, в их целях, которые сам Арториус называл 16-летним планом, наметился некоторый прогресс. Назначение на столь серьезную руководящую должность значительно подняло авторитет Памбикуса среди ВИПов, в традициях которых было оценивать человека по его достижениям. Это позволило ПАМу завести несколько новых знакомств, согласно плану третьего помощника. Арториус тщательно взвешивал каждую кандидатуру, прежде чем дать Памбикусу разрешение на сближение. Ошибки на начальном этапе осуществления задуманного были недопустимы. Как и предполагалось, наладить ненавязчивые приятельские отношения с интересующими людьми в научном отделе удалось без особых осложнений. Вскоре Памбикус, а через него и Арториус, стали вхожи в пару компаний по интересам, объединявших молодых специалистов различных групп научного отдела. С самыми многообещающими из них, с точки зрения 16-летнего плана, Арториус уже наладил приятельские отношения. В ближайшей перспективе они станут его сторонниками. Сомнений не было. Однако с медицинским отделом все было гораздо менее успешно. Чиновнику никак не удавалось найти точки соприкосновения с медиками. Специальность у ВИПов передавалась из поколения в поколение от родителей к детям. За более чем 700 лет существования отделов эта традиция стала незыблемой. ВИПы из научного часто общались с ВИПами из медицинского по работе и совершенно нечасто по другим делам. Во вновь обретенных компаниях не было ни одного представителя медицинского отдела. Этого третий помощник не ожидал. Не оказалось там никого из святая святых Роса, аналитической группы. И теперь, предпринимая попытки завязать нужные знакомства в медицинском через своих новых друзей, все из которых были людьми далеко не глупыми, приходилось действовать очень аккуратно. Привлечь к своим действиям внимание совета означало верную гибель всех планов, поэтому дело двигалось медленно и пока без существенных успехов. Арториус печально вздохнул.
1: «Привет, Пам. Ты на рабочем месте? Сейчас же идет не твоя смена».
2: «Здравствуй, Арти. Что, не ждал?»
0: Памбикус нахмурился.
2: «Сейчас еще не то услышишь. Помнишь, вчера с нами связывалась орбита?»
0: «Естественно. Была моя смена, Пам. У них умирает знаменитый гражданин, тамошние врачи не справляются. Вот они и консультировались лично с директором по медицине. Только отправить его к нам всесильная орбита не в состоянии. Над ромбом сейчас сезон штормов». Чиновник мстительно усмехнулся про себя. И на старуха бывает проруха. Хоть ибо что-то богоподобная орбита обломала зубы.
2: «Слушай внимательно, Арти».
0: Внезапно третий помощник понял, что всегда серьезный и не улыбающийся Памбикус выглядит сейчас еще серьезнее.
2: «Несколько часов назад орбита осуществила успешную посадку челнока на космодром Ромба. Весь надземный мир и все южное полушарие следило за этим. Это уникальнейший прецедент. Научный отдел бурлит. В уровне собрались все смены. Но это еще не все. Меньше чем через 3 часа к нам прибудет турболет, на борту которого тот самый гражданин орбиты. Только что закончился сеанс связи между сенатором Ромба и директором по медицине. Группа интенсивной терапии уже готовится к приему пациента. Как тебе новости?»
0: Арториус секунду помолчал, обдумывая услышанное. Без сомнения, известия были серьезны, и стоило разобраться во всем этом более детально. Возможно, что-то удастся использовать в своих интересах. К тому же спать совсем не хотелось.
1: «Спасибо, Пам! Я посмотрю, что можно с этим поделать».
0: Чиновник одобрительно улыбнулся другу. «Все равно идти домой не хочется». Памбикус кивнул и отключился. Дисплей коммуникатора погас, и в кабинете снова воцарилась тишина, характерная для нерабочей смены. Многочисленная сложная электроника бездействовала, не мигали индикаторы, молчали звуковые датчики, не работало оборудование. Чиновник неторопливо обвел взглядом спящий кабинет. При мысли об утлом кубрике, являющемся ему домом, в котором едва бы уместился его рабочий стол, заняв всю эту убогую клетушку целиком, Арториуса вновь посетило чувство брезгливости, тут же сменившееся злобой. Нет, он никогда не сдастся. Он добьется своего во что бы то ни стало. Пусть на это уйдет даже и 15,5 лет. 15,5! Поглоти вас всех, остерильность! Как же это все-таки несправедливо долго! Злоба всколыхнулась еще сильнее. Третий помощник стряхнул с себя эмоции и потянулся к консоли управления электронными системами кабинета. Надо работать. Только так можно приблизить успешный финал этих 15,5 лет. Он активировал все системы в режиме дублирования. Сейчас шла смена самого управляющего директора, имевшего высший приоритет, и Арториус мог только наблюдать. Чиновник снова усмехнулся. Он был самым младшим по положению среди помощников управляющего, и любой из них также имел над Арториусом высший приоритет. Но третий помощник умел быть терпеливым и извлечь для себя пользу из любого положения. Системы включились в работу, и по дисплеям побежали строки текущей информации. Чиновник привычно переводил взгляд от дисплея к дисплею, воспринимая информацию на лету. Однако спустя пару мгновений Арториус уже не помнил о вспышке гнева, разворачивающаяся перед ним картина поглотила чиновника целиком. Происходящие сейчас события были поистине грандиозными. Знаменитый гражданин орбиты, находящийся при смерти, оказался ни много ни мало самым главным инженером лунного поселка, ведущим специалистом по добыче и переработке гифтония. Президент орбиты лично связывался с советом по этому вопросу. И совет уже взял под личный контроль все мероприятия по лечению гражданина Ноффа. Орбита рискнула жизнями астронавтов ради доставки больного на Землю. Причем все астронавты были добровольцами. Лучшие пилоты ромба поднялись в воздух прямо через эпицентр урагана и в данный момент везли ученого в РОС. Служба охраны уже подготовила шлюзовую группу для выхода на поверхность и встречи турболета. Совет уже назначил комиссию по лечению Ноффа, которая будет встречать пациента в полном составе. В состав комиссии вошли лучшие умы бункера, руководитель группы интенсивной терапии, ведущие специалисты основных групп медицинского отдела, консультантом от аналитической группы назначен господин Дэн Трубецкой. Трубецкой? В списках руководителей этой фамилии не значится. Арториус знал их наизусть, однако она очень, очень знакома. Откуда? Ну, конечно же. Перед глазами моментально возник отчет начальника группы нормирования. Абсолютным лидером аналитического отдела по переработкам и добровольным сверхурочным был сотрудник корпорации Трубецкой. Росс собрал ради Ноффа цвет научной мысли. А он, Арториус, сегодня в отдыхающей смене. И даже узнал обо всем происходящем случайно оказаться за бортом в такой момент. Это хуже, чем всепоглощающая вонь свиной биофермы, которая намертво въелась в память еще с детских лет. Арториус перевел дух. От резкого всплеска адреналина в крови в ушах гулко стучала кровь. «Так, спокойно. Думать. Я в отдыхающей смене. Это плохо. Стоп! Это отлично. Сейчас смена управляющего директора. Управляющий работает практически ежесменно. У него масса различных дел, которые выходят далеко за рамки стандартной смены. Это шанс». Третий помощник усилием воли заставил себя успокоиться и активировал прямой канал связи с управляющим директором.
3: «Я вас слушаю, Арториус!» В старческом голосе без труда улавливалась усталость.
0: «Господин управляющий директор, я ознакомился с экстренной ситуацией, связанной с гражданином орбиты Ноффом. В данный момент я нахожусь в отдыхающей смене и не загружен работой. Я бы хотел оказать посильную помощь корпорации в столь важном деле. Прошу вас рассчитывать на меня в случае необходимости и не оплачивать эту работу как сверхурочную. Имя и престиж Росса для меня прежде всего. Вы же знаете мою позицию». Арториус затаил дыхание. Управляющий молчал не более 2 секунд, однако третьему помощнику казалось, что тот не отвечает уже час. Наконец старик все так же устало произнес: «Что ж, молодой человек, ваше стремление похвально. Вам надлежит быть через 2 часа под уровни совещаний.
1: Будете отвечать за координацию от отдела управления».
3: Старик, не прощаясь, отключился. Арториус медленно выдохнул. Он почувствовал, как за его спиной разворачиваются крылья.
1: Под уровень совещаний был забит до отказа, и от белых комбинезонов сотрудников высших отделов рябило в глазах. Арториус пришел за час до начала совещания, планируя загодя рассмотреть, запомнить и изучить весь состав комиссии, но на деле он оказался одним из последних. Такое количество народа не собиралось здесь уже много лет, со времени прошлых выборов в Совет. Большую часть людей, заполнивших под уровень, Арториус видел впервые. У чиновника захватило дух, когда цепкая память талантливого управленца начала вытаскивать из своих глубин на поверхность давно заученные голограммы из личных дел лучших специалистов корпорации и сопоставлять их с живыми людьми, сидящими сейчас вокруг. Арториус не ошибся в своих прогнозах и ожиданиях. Совет действительно собрал для столь важной миссии лучших из лучших умов бункера. На третьего помощника из двух его коллег по отделу управления никто из присутствующих не обратил никакого внимания. Под уровень гудел, словно растревоженный улей на биоферме меда. Казалось, что сам воздух здесь пропитан научной энергией высочайшего напряжения. Ученые с жаром обсуждали беспрецедентную посадку космического челнока орбиты в пик сезона штормов. Споры то тут, то там, то затихали, то разгорались вновь. Кто-то чертил какие-то графики, и ежеминутно кто-то из ученых выводил на настенные экраны вереницы сложнейших формул. Арториус мысленно покорил себя за несообразительность. Как можно было так недооценить цвет научной мысли Росса и прийти на совещание всего лишь за час до его начала? Да, это не флегматичные управленцы из родного отдела. Тут собрались люди увлеченные. Высочайшая одержимость их своим делом буквально поражала воображение чиновника. На мгновение он почувствовал какую-то общность с этими совсем незнакомыми ему людьми. Вот так надо работать. Именно так. День, ночь, усталость — все это ерунда по сравнению с любимым делом. Ничто не способно остановить настоящий талант. Если бы престарелый совет также относился к своей работе, то выводы относительно плана развития по Арториусу были бы совершенно другими, несомненно. Однако сейчас не время для эмоций. Чиновник взял себя в руки и успокоился. Пора пользоваться такой бесценной возможностью проникнуть в закрытые круги посвященных. Арториус принялся внимательно изучать присутствующих. Рядом с ним расположилась группа ученых с красными крестами на нашивках комбинезонов. Медики обсуждали степень тяжести положения, ожидаемого пациента и методы его терапии. Самый молодой из них явно пользовался наибольшим авторитетом. По крайней мере, только его никто не осмеливался перебивать. Арториус прислушался. «И все же, коллеги, я настаиваю на применении репликантной регенерационной индукции по Серебрякову». Молодому ученому на вид было не более 35, но речь его была уверенна и обстоятельна. Чиновник разглядел браслет академика на запястье говорившего. Окружавшие его коллеги, самый молодой из которых был старше докладчика лет на 10, снова замолчали и обратились вслух. «Метод профессора Дементьева бесспорно позволит восстановить разрушенные и поврежденные структуры на клеточном уровне в более быстрые сроки. Но необходимо учитывать, что помимо тяжелых ожогов, пациент получил высокую степень поражения жестким излучением. Орбита фиксировала в тот день мощные космические лучи в совокупности с метеоритным дождем. Именно они вывели из строя автоматику. А это, заметьте, не просто солнечная радиация. Поэтому лечение потребует тщательной деионизации клеток костного мозга и нервных волокон. И, скорее всего, репликации какой-то части этих структур. В этом процессе методики по Серебрякову нет равных». «Этого никто не оспаривает», — молодому ученому возражал седой профессор, чью позицию, судя по реакции окружающих, поддерживала не менее половины собравшихся. «Ваш научный труд по 14-й модификации методики Серебрякова всем нам хорошо известен. Но скажите, Александр Алексеевич, почему вы настолько уверены в своем диагнозе? Пациенты еще не доставили в бункер, а возможности орбиты в области медицины крайне примитивны». Сторонники седого профессора согласно закивали головами. «Называйте это, если хотите, профессиональным чутьем». Академик Александр был абсолютно серьезен. «Хотя я основываюсь именно на той же позиции, что и вы, а именно, орбита не в состоянии поставить полный диагноз. Однако, коллеги, их скудные возможности всем нам хорошо известны. Я составил математическую модель на основе собственного анализа представленных орбитой данных
0: и компьютер подтвердил мои предположения с вероятностью в 78,95%. С этими словами Александр подошел к терминалу экрана и набрал на консоли команду. Весь настенный экран тут же заполнили диаграммы и цифры, понять которые Арториус не мог. Однако остальные чувствовали себя как дома. На мгновение разговоры в подуровне стихли, и все внимание присутствующих обратилось на экран. Тишина тут же взорвалась комментариями.
4: «Судя по дотошности в учете поправочных коэффициентов и градиентов размытия, математическая оболочка расчетчика принадлежит перу господина Трубецкого».
0: Скрипучий старческий голос директора по медицине мгновенно превратил шумный подуровень в оплот звенящей тишины. Арториус поймал себя на мысли, что даже не заметил, в какой момент старик-академик появился среди всеобщего гвалта. «Совершенно верно, господин директор!» Александр встал в знак уважения перед преклонным возрастом и грандиозными заслугами директора. Арториус отметил, что молодой академик держится абсолютно уверенно и совершенно не испытывает никакого дискомфорта от того, что держит ответ перед самим директором. Где-то внутри подсознания чиновника защемила легкая зависть. Александр тем временем продолжил. «Денис Денисович любезно согласился разработать для нужд моей группы узкоспециализированную оболочку, а другие нас не устраивали». Молодой ученый кивнул кому-то в противоположном углу подуровня. Арториус проследил взглядом и узнал в человеке, окруженном большой группой людей, ведущего специалиста аналитической группы Трубецкого, голограмму которого он тщательно изучил полчаса назад. «Но кто же этот молодой академик?» Арториус уже сломал голову в попытках самостоятельно найти ответ на этот вопрос. Однако доселе все усилия были тщетны. Трубецкой приподнялся в кресле и ответил: «Наша совместная модель вот уже полгода демонстрирует устойчивую работу без сбоев и нарушений. Это новая разработка аналитической группы». Трубецкой произносил фразы несколько скороговоркой, что выдавало в нем человека, привыкшего объяснять колоссальные объемы информации людям, не являющимся новичками в предмете обсуждения. Арториус напрягся, не желая потерять логическую нить объяснений, поразив все вокруг остерильность. Да он теперь не потеряет ни то, что ни звука, но даже и байта, и секунды информации. Вот та среда, где должно с ювелирной аккуратностью посеять семена 16-летнего плана. И глупо было бы искать контакты с людьми, на языке которых ты не говоришь. Так как оболочка показала себя в высшей степени надежной и стабильной, мы планируем на базе данной математической модели подготовить узкоспециализированные продукты для всех подразделений, которые подадут заявки. Полные характеристики модели будут выложены в сеть к исходу ближайшей третьей смены. Отмечу только тот факт, что наша разработка по стабильности превосходит аналоги американского продукта Microsoft на 91%. Трубецкой указал на противоположный настенный экран, куда кто-то из его сотрудников уже вывел густую цифробуквенную вязь характеристик.
4: «Приятно утереть нос американцам на их традиционном поле деятельности», — прокряхтел директор по науке, невесть откуда взявшийся прямо за спиной директора по медицине.
0: Арториус третий раз за час укорил себя за невнимательность.
4: «Как вам это удалось, Денис Денисович?»
0: Директор по науке оторвался от изучения предоставленных характеристик и воззрился на Трубецкого. Арториус последовал его примеру. Да, сегодняшний день был полон неожиданных сенсаций. До сих пор казалось совершенно невероятным, что кто-то, кроме американцев, сумеет создать столь сложную программную оболочку. И какую? Американский бункер ждет неприятный сюрприз. Чужая, конкурентоспособная технология, да еще и стабильная. Приятно, ничего не скажешь. Арториус улыбнулся. Хоть это и капля в море. Майкрософт из американского бункера исторически был абсолютным монополистом в области программирования высокой сложности. Но в силу этой самой высоты, той самой сложности, отличался не лучшей стабильностью. Мир клял Майкрософт и терпеливо переносил все вытекающие из этого мучения. Секреты технологии, монополия бункера. Ничего не поделаешь. Да, хорошо было древним. Уж у них-то подобной проблемы наверняка не было. Арториус еще раз посмотрел на впечатляющие цифры показателя стабильности новой оболочки от аналитиков.
2: «Вот Александр Тимофеевич нам и расскажет. Будьте добры, коллега. В этом немалая заслуга вашей подгруппы».
0: Трубецкой кивнул. Из кресла рядом поднялся один из аналитиков. На этот раз чиновник сразу сопоставил заученные голограммы. Это был руководитель подгруппы программирования аналитической группы. Это было очень сложной задачей. Мы взяли за основу программу великого Серебрякова «Пирогов», точнее, ту небольшую ее часть, которую нам удалось расшифровать. Но даже этого нам хватило для создания новой модели. В ближайшем будущем мы продолжим исследование Пирогова. Надо отдать должное таланту великого древнего. Его подход абсолютно не похож ни на что известное в современном мире. По этой причине наши изыскания движутся посредством огромных трудов. Седой профессор, ранее дискутировавший с молодым академиком, негромко прокомментировал: «Программный код Серебрякова. Ну, конечно, я узнаю схожесть структур. На непревзойденном гении этого древнего ученого держится вся наука Росса. Подумать только, основоположник величайшей медицины в мире умер от простого сердечного приступа в 27 лет. Те времена его не смогли спасти. Сколько бы еще величайших открытий мог подарить медицине его блестящий мозг?» На мгновение все помрачнели. Древняя документальная легенда о великом Серебрякове была известна каждому обитателю бункера со времен школьной программы. Один из первых руководителей аналитической группы, создатель множества основных направлений в медицине, автор более 30 основополагающих научных методов. Он работал в тяжелые времена, в первые годы после великой катастрофы. Работал по 20 часов в сутки, годами, и сердце его не выдержало. Арториус вздохнул. Вот это был человек. Легенда. Его аналитическая программа «Пирогов» функционирует автономно уже более 700 лет, и никто не может постигнуть научную тайну этого творения великого ума древности. 40 лет назад всезнающий Microsoft прислал в РОС группу лучших специалистов, не поскупившись на жутко дорогие услуги турболетов «Ромба». Те исследовали «Пирогова» месяц и в результате уехали ни с чем. Загадочный артефакт древних. Таков был их вердикт. Дверь открылась, и в подуровень совещаний вошел управляющий директор. На этот раз Арториус был начеку. «Но хоть и этого заметил», — ухмыльнулся про себя чиновник. Хотя не заметить управляющего было совсем уж сложной задачей. Старику было уже за 90, и передвигался он очень неспешно. Глядя на то, как управляющий директор медленно дошел до стола советов и занял свое место среди остальных его членов, третий помощник мысленно брезгливо поморщился. «Это не совет, а сборище музейных экспонатов. И как разителен контраст этих покрытых пылью раритетов с присутствующими здесь молодыми и полными энергии учеными, без сомнения выдающимися специалистами в своем деле». Арториус подавил в себе вспышку ненависти. «Давно уже пора давать дорогу молодым и талантливым. Он, Арториус, ничуть не хуже смотрелся бы в кресле управляющего директора. Наоборот, намного лучше. Уж он-то в своей области, области управления, такой же великий и прогрессивный специалист, как тот же Трубецкой в науке или этот молодой академик в медицине. А возможно, даже и более великий, намного более. Но треклятые маразматики не желают замечать его потенциал. Порази их всех, и стерильность». Управляющий призвал присутствующих к тишине и взял слово. Несмотря на серьезный возраст, он встал и, согласно традиции, обратился к присутствующим стоя, как делал всегда за годы своего руководства, не позволяя себе поблажек.
4: «Господа, как вы все знаете, через час к нам прибудет особенный пациент. Помимо того, что этот случай крайне тяжел с медицинской точки зрения, необходимо учитывать тот факт, что это еще и серьезная политическая ситуация. Пострадавший главный инженер Луны Нов, видный ученый, популярный общественный деятель, за его судьбой следит весь верхний мир и половина подземного. От нас ждут не просто помощи, не просто спасение человека, но подтверждение звания величайшего и непревзойденного оплота медицины в мире. Оправдание возложенных надежд. От нас ждут чудо. В наше медицинское всемогущество свято верит. Поэтому мы должны, как всегда, исполнить свой долг перед пациентом. Для этой задачи и сформирована комиссия, в состав которой вы все входите. Вам предоставляются любые ресурсы.
1: Все данные вы получили еще до начала совещания. Остальное будет понятно после первичного осмотра пациента. Служба охраны уже подготовила шлюзовую группу для разгрузки турболета. Сейчас мне остается лишь огласить основные назначения.
0: Управляющий директор сделал паузу и налил себе воды из бутылочки. Арториус машинально отметил знаменитую на весь мир марку воды «Эвиан» из Суис. Жутко дорогая вещь. Хорошо быть главой совета. Старик опустил пустой стакан на стол и продолжил.
4: По всем вопросам координации научной и медицинской деятельности полный спектр полномочий выделен академику Трубецкому. Денис Денисович!
0: При этих словах Трубецкой встал с кресла.
4: Вы имеете права в рамках лечения данного пациента действовать от имени совета.
0: Академик кивнул и опустился на свое место.
4: Руководителем лечащей группы совет назначает академика Кузнецова.
0: При этих словах молодой ученый, тот самый, что спорил с седым профессором, поднялся с кресла, кивнул присутствующим и опустился на место. Арториус не сразу поверил своим ушам и глазам. Этот молодой ученый и есть знаменитый академик Кузнецов. Неудивительно, что третий помощник не узнал его по голограмме. Кузнецов возглавлял исследования в области биорегенерации и репликации. Он славился тем, что испытывал свои методики на себе. Вот только лет ему на самом деле было эдак на 15 больше. Только сейчас Арториус догадался внимательно посмотреть в глаза ученому. Феноменально. И эти возможности дряхлый совет заживо хоронит на дне бункера. Не воспользоваться таким товаром — просто идиотизм. Что ж, через 15,5 лет у Арториуса будет в руках весь мир. 15. Чиновник всякий раз был готов буквально выть от тоски при мысли о стольких годах ожидания. Они все дорого заплатят за все эти годы его нищеты и лишений. Все очень дорого. А у него будет возможность подольше пользоваться плодами своего гения. Уж об этой области медицины он позаботится в первую очередь. Управляющий перевел взгляд на Арториуса. Третий помощник рефлекторно съежился, в который раз позавидовал людям, сидящим вокруг. Они-то не имели в крови ни капли раболепия. Ладно, мое время еще не пришло, но я над этим работаю.
4: За координацию со службами обеспечения, управления, связи с миром и любыми другими надобностями, могущими возникнуть в процессе лечения, отвечает мой третий помощник Арториус.
0: Арториус с трудом подавил в себе непроизвольное желание вскочить, словно ужаленный, и постарался встать как можно более спокойно и уверенно. Все взгляды в этот момент были обращены на него. Главный шаг был сделан. Ради этого стоило... Да ради этого все стоило. Чиновник почувствовал, что теперь его планы начнут сбываться. «Ручное управление!» — скомандовал Нолл, привычно взявшись за штурвал. Штурман щелкнул ногтем по сенсору консоли, и Джим вновь ощутил знакомое чувство единения с огромной и мощной машиной. Сейчас они были единым целым — пилот и сложнейший механизм, мозг и тело. Для Нолла словно и не было никогда другого образа жизни, будто машина и впрямь являлась продолжением его самого. Джим безумно любил это ощущение. За это можно все отдать. Ему всегда было жаль тех остальных людей этого мира, кому незнакомо это ни с чем не сравнимое чувство неба, состояние безграничной свободы, когда ты наделен крыльями, и даже земное притяжение не властно над тобой. Как они живут без всего этого? Без разлившегося вокруг тебя бескрайнего неба, то нежно-голубого и ласкового, бережно хранящего в своих прозрачных глубинах ярко-золотое солнце, то мрачно-бурого и свирепого, бешено рвущего все вокруг яростными и неукротимыми воздушными армадами. Командир Нолл полуприкрыл глаза и с наслаждением слился с могучей машиной. Тяжелый турболет послушно пополз вниз. Погода, как обычно в это время года, в северном полушарии стояла отличная. На обзорных экранах четко просматривалась посадочная полоса у скалы, в которой находился внешний шлюз Росса. Джим повернулся к штурману. «Билл, сделай несколько снимков, подарю дочке». Посмотреть действительно было на что. После однообразных песчаных пустынь южного полушария пейзаж другого края земли впечатлял. Внизу, насколько хватало глаз, уходя за горизонт, тянулись бескрайние, густо покрытые невысокой растительностью темно-зеленые болота, над которыми легкий ветерок лениво перекатывал желто-мутные облачка ядовитых испарений. Прямо под заходящей на посадку машиной, в центре безграничного океана болот, лежало ровное и гладкое, словно борт турболета, каменное пятно почти правильной круглой формы. В центре многокилометрового круга возвышалась оплавленная каменная масса метров 20 высотой, все, что осталось от некогда огромной и величественной горы, попавшей в эпицентр мощнейших термоядерных взрывов великой катастрофы древности. В нескольких километрах восточнее останков горного исполина, у самой границы болот, подобно мощному серому клыку древнего чудовища, из гладкого основания выпирала гранитная скала шлюза. Красивое и очень опасное место. Запредельный радиоактивный фон, ядовитый воздух, смертоносная пыль и лишь одному солнцу известно, какие еще изощренные воплощения смерти хозяйничают здесь уже более 700 лет. «Активировать защитное поле!» Нолл отдал стандартную команду и в который раз порадовался, что живет сейчас, а не 200 лет назад, когда генераторы защитных полей были настолько огромными, что не вмещались даже в тяжелый турболет. В те времена пилоты дальней авиации, совершавшие регулярные рейсы между бункерами, часто умирали от неизвестных болезней, зачастую сжигавших человека за считанные дни. Рут активировал поле, и огромный, занимающий ровно половину турболета, генератор тихо загудел, заставляя машину едва заметно вибрировать. Ощущение надежности всегда придавало уверенности Ноллу. Джим прибавил мощности в турбинах, и когда до поверхности оставались считанные метры, виртуозно чувствуя каждый миллиметр летательного аппарата, быстро и плавно убрал нагрузку с двигателей. Серебряная сигара турболета, быстро падая с небес на поверхность, без лишних движений, словно бережно дотронувшись, аккуратно опустилась на землю и замерла, как вкопанная. Штурман по обыкновению показал большой палец, Джим довольно улыбнулся.
5: «Высший пилотаж! Индивидуальный почерк мастера!»
0: Знаменитую скоростную мягкую посадку Нолла изучали в пилотажной школе, и ювелирности ее исполнения завидовали не только новички авиации. «Генератор стабилен. Защитное поле накрывает площадку согласно нормам», — доложил штурман. Командир выключил турбины. «Теперь можно немного расслабиться. Полет окончен. Согласно инструкции дальней авиации, защитный купол должен быть выставлен таким образом, чтобы обеспечивать защиту турболету, погрузочно-разгрузочной площадке и входу в шлюз бункера. Теперь дело за встречающей стороной и штурманом, в чьи обязанности входили все карго-процедуры. Подождем, пока твои любимые кроты проведут дезактивацию». Нолл не упустил возможности поддеть штурмана и, откинувшись на сиденье, включил вибромассаж кресла. Спина приятно захрустела затекшими за время трехчасового полета позвонками, встающими на положенные места. «Командир Нолл, я Росс, вижу вас хорошо. Начинаем шлюзование». Своеобразный акцент кротов Росса в динамиках внешней связи всегда забавлял Джима. Он хотел было снова предпринять попытку разговорить вечно замороженное тело штурмана, но, встретив взгляд, Рута передумал. «Ну и ладно», — подумал Нолл, — «будет еще обратная дорога. Впрочем, возвращаться будем по баллистической траектории, так что на все про все уйдет около часа, и штурман вполне может провести это время в своем репертуаре, а именно не проронив ни слова».
5: «Защитное поле активировано. Площадь покрытия согласно нормам», — сообщил диспетчеру Росса штурман.
0: Джим обычно не спускался в бункер без особой на то необходимости. Он не любил подземелья кротов и испытывал к последним определенное пренебрежение, в каком бы бункере те ни жили. Но сейчас был именно особый случай. И хотя Нолл понимал, что его экипаж свою часть работы уже выполнил, и максимум, что они могли сделать теперь, так это не мешать медикам, он вдруг решил, что обязательно воспользуется возможностью и спустится вниз. И затащит с собой Рута. Уж больно любопытно было командиру взглянуть на его общение с горячо любимыми кротами. Однако тащить темнокожего штурмана не пришлось. Едва мощная плита шлюза ушла вниз, открывая вход,
3: и на поверхности показались первые человеческие фигуры в знаменитых на весь мир серебряных скафандрах высшей защиты, Рут отстегнул привязные ремни и потянулся за гермошлемом. Нолл понял, что визит обещает быть интересным, и последовал примеру штурмана, занявшись личной герметизацией. Между тем кроты времени даром не теряли. На поверхности уже деловито копошилось десяток человек, которые сноровисто управлялись с незнакомыми механизмами, только что поднятыми на поверхность из недр бункера. Местная дезактивационная команда фантастически быстро и тщательно вычищала пространство под силовым куполом, включая не только воздух, но и корпус турболета. Командир Нолл с интересом присмотрелся к невиданным ранее устройствам дезактивации. Видит солнце, эти росы снова придумали что-то новое. Этой техники не было на оснащении дезактивационных команд ромба, а ведь ромб всегда использует только самые новейшие образцы достижений научной мысли. Теперь он заметил, что и скафандры на работающих специалистах были другой модификации, отличной от той, которую использует весь мир. А ведь все это оборудование приобретается у Росса. Конечно, что-то можно найти и в Суис, но их уровень был намного ниже. И единственное, чем выгодно отличались их изделия от аналогов Росса, была цена. Видимо, поэтому небольшие и небогатые сообщества обычно покупали снаряжение и оборудование в Суис. По крайней мере, Нолл видел подобную ситуацию в африканском и бразильском бункерах. «Командир Нолл, дезактивация завершена. Степень опасности 0,43%. Мы готовы принять пациента». Диспетчер Росса прервал размышления Джима. «Окей, начинаем разгерметизацию». Нолл утвердительно кивнул в ответ на вопросительный взгляд штурмана, и темнокожая рука активировала систему разгерметизации турболета. Индикаторы датчика опасности внешней среды моргнули оранжевым светом и тут же переключились на разрешающий зеленый. На консоли высветился уровень угрозы 0. «Да будет солнце всегда ласковым! Эти кроты у себя измеряют внешнюю опасность в сотых числах, когда весь мир пользуется целыми!» Джим еще раз удивился. Уровень внешней опасности под куполом, поставленным полчаса назад, меньше единицы. Такие цифры были возможны лишь на орбите. Даже в самых чистых, максимально безопасных районах ромба датчики показывали уровень угрозы в 3-4%. Люк турболета открылся, и на грузовой трап зашли две серебристые фигуры. Штурман устремился к ним навстречу и поднял на уровень головы руку, обращенную раскрытой ладонью к вошедшим. Джим припомнил, что именно так кроты Росса приветствуют друг друга. «Да, дела. 8 лет летаем вместе, и только сегодня выясняются такие интересные подробности». Встречающая фигура ответила на приветствие таким же жестом. «Транспортер для пациента готов. Прошу вас открыть транспортное отделение. Мы начнем перегрузку больного». Смешной акцент наполнил маленькое внутреннее пространство турболета режущими ухо непривычно твердыми звуками «Р». Пока Рут выполнял необходимые операции по передаче кротам горы оборудования, в недрах которого содержался главный инженер Нов, Джим просто стоял в стороне и старался не мешать. Видимо, медицинское оборудование орбиты тоже было произведено в Росе, потому что местные кроты справились с разгрузкой раз чуть ли не в 10 быстрее, чем производилась его погрузка в ангарах ромба. После того, как транспортер с бесценным грузом исчез в пасти шлюза, руководитель встречающих пригласил экипаж турболета проследовать в бункер. «Сейчас начнется официальная часть», — подумал Нолл. Он не любил политику. Но случай был особым, и спустя 3 минуты Нолл и Рут уже стояли на мощной платформе, уносящегося вглубь планеты лифта. Их встречала целая толпа народа. Первая волна встречающих накатилась на остановившуюся платформу, будто прибой на побережье. Транспортер с больным был облеплен фигурами в странных, ослепительно белых, мягких скафандрах и мгновенно исчез за бронеплитой одного из многочисленных шлюзов загадочного бункера. Остальных провели в специальное помещение, где пилотов раздели и уложили на какие-то специальные, но жутко удобные ложа. Нолла было потянуло в сон, но тут снова началась биологическая, и солнце их поймет, какая еще обработка тел, одежды и снаряжения. «К чему это?» — Нолл посмотрел на штурмана, явно получающего удовольствие от происходящего. «Мы еще на поверхности прошли тщательную дезактивацию. Уровень опасности меньше единицы. Зачем снова тратить на это время?» На этот раз Билл ответил с удовольствием. «Джим, то была грубая, первичная обработка. По меркам Росса это никуда не годится. Их бункер стерилен. Они измеряют степень опасности окружающей среды в десятитысячных долях процента. Так что расслабься и получай удовольствие. Штурман подмигнул командиру, взглядом показывая на подходящего крота с инъектором в руках. «А это еще что?» Нол с опаской глядел на крохотный раструб инъектора. «Не бойся, Джим!» Рут снова улыбнулся. «После этого укола болеть не будешь ближайшие лет 10. Говорю на основе собственного опыта. Заодно почистишь организм». Белозубая ослепительная улыбка штурмана разозлила Нолла, и он храбро подставил под укол предплечье. Медик слегка коснулся руки инъектором, но Джим так ничего и не почувствовал. Тут же поднесли уже обработанную одежду и снаряжение. «Все, господа, мы закончили», — произнес один из белых скафандров, дождавшись, пока пилоты завершат процесс снаряжения. «Вы можете пройти в бункер. Добро пожаловать в РОС». За следующей бронеплитой шлюза их ждала небольшая группа официальных лиц. Старый почтенный джентльмен, подняв руку в уже знакомом жесте приветствия, неторопливо произнес без тени акцента.
6: «Мы рады приветствовать вас, господа, в нашем бункере. Через час будет готов полный диагноз главного инженера Ноффа, а также завершена погрузка вашего турболета согласно заявке Ромба. До этого момента прошу вас быть нашими гостями. Мой помощник, господин Арториус, окажет вам любую помощь и ответит на все вопросы. Я же вынужден откланяться. Меня ждут дела. Желаю вам приятно провести время».
3: С этими словами официальные лица стали покидать помещение, а к пилотам подошел невысокий щуплый человек с бегающими глазами и ужасным акцентом. «Здравствуйте, господа. Мое имя Арториус. Я помощник управляющего директора бункера РОС. Вы, без сомнения, устали с дороги, поэтому прошу вас пройти вместе со мной в помещение ресторана, где вы сможете насладиться гостеприимством РОСа». В этот момент Рут, все это время напряженно всматривающийся в лица встречающих, не обращая внимания на низкорослого чиновника, дышащего ему чуть ли не в пояс, устремился вслед уходящей делегации.
7: «Дядя Саша, вы меня не помните? Это же я, Билл Рут! Я Боря!»
3: Нол обалдело смотрел на происходящее. От группы уходящих людей отделился молодой человек лет 30 с небольшим. Немного прищурившись, он мгновение смотрел на рослого штурмана, после чего широко улыбнулся и зашагал ему навстречу. «Боря! Сколько лет, сколько зим! Так это ты тот крохотный негритенок, что мечтал стать летчиком? Как твое здоровье? Вижу, что неплохо». Крот подошел к штурману вплотную и теперь, улыбаясь во весь рот, смотрел на Билла снизу вверх. Рут был выше его на голову, но в этот момент лицо Билла осветилось счастьем ребенка.
7: «Все окей! Я стал пилотом, дядя Саша! Стал благодаря вам! Теперь я лучший штурман во всем мире, а это мой командир Джим Нолл, самый лучший пилот дальней авиации!»
3: Билл указал на Нолла и поспешил представить командиру собеседника. «Знакомься, Джим, это доктор, профессор Александр Кузнецов. Благодаря этому человеку я могу летать». В этот момент Билл разглядел браслет на руке Кузнецова и поспешно добавил:
7: «Дядя Саша, вы стали академиком. Разрешите вас поздравить? Через полгода у меня будет сын, я назову его Саша, в вашу честь».
3: «А, ты ничего не забыл. Ай да молодец!» Было видно, что академик Кузнецов искренне рад встрече. «Мы не зря работали над твоей памятью. А помнишь, как ты поначалу боялся разговаривать и путал русские слова с английскими?» Академик озорно подмигнул штурману, но тут же стал серьезен. «Ты... извини, Боря, но мне надо идти. Через час нам предстоит борьба за жизнь главного инженера Ноффа, и мне надо присутствовать на диагностике, поэтому я вынужден вас оставить, господа.
7: Спасибо, что не забыл старика, Боря. Будешь еще у нас, обязательно заходи в гости».
3: С этими словами Кузнецов поднял ладонь в прощальном приветствии и заспешил к выходу. Рут что-то сказал ему на прощание по-русски, но этих слов Нол понять не смог. Стоящий рядом чиновник Арториус, глядя на развернувшуюся картину, с уважением произнес: «Ваш друг лично знаком с самим академиком Кузнецовым. Невероятно». В этом Джим был с ним полностью согласен. Глядя на все еще улыбающегося штурмана, Нол сказал: «Сегодня прям-таки день чудес. Ты заговорил, что моя Саманта, человек, которому под 70, возглавляет бункер, а человек, которому едва 35, помнит тебя еще ребенком. Я долго буду помнить сегодняшний день». Билл внимательно посмотрел на командира и спокойно произнес:
1: Я говорил тебе, что это место полно самых настоящих чудес. Старику, которому под 70, было за 70 еще 20 лет назад. А человек, которому едва 35, старше тебя почти вдвое. Но самое главное чудо еще впереди. Рут снова улыбнулся. Джим, ты пробовал когда-нибудь мед? С этими словами штурман перевел взгляд с Нолла на Арториуса.
5: Чиновник понял его без слов.
1: Широко улыбнувшись, он протянул руку в направлении одного из выходов и произнес: «Прошу следовать за мной, господа».

Орсон Скотт Карн. Пропавшие дети. Я долго думал, как лучше рассказать эту историю, как выдумку или как изложение реальных событий. Если взять вымышленные имена, многим людям стало бы легче, да и мне тоже. Но тогда и своего потерянного сына мне придется выводить под чужим именем, а это все равно, что перечеркнуть сам факт его существования. Поэтому, дьявольщина, я просто расскажу, как все произошло, хотя это будет очень непросто. Мы с Кристин и детьми переехали в Гринсборо 1 марта 1983 года. Я был вполне доволен своей работой, только не мог до конца решить, нужна ли она мне вообще. Но в период спада всех издателей охватила паника, и никто не предлагал мне достойного аванса, который дал бы возможность засесть за новый роман. Я, наверное, смог бы выдавливать из себя ежемесячно около 75 тысяч глупых слов, которые публиковались бы под дюжиной разных псевдонимов, но нам с Кристин казалось, что с точки зрения будущих перспектив лучше будет поискать работу, хотя бы на то время, пока не кончится спад. К тому же моя докторская степень оказалась никому не нужной. Я неплохо справлялся с работой в Нотр-Даме, но когда пришлось взять несколько недель в середине семестра, чтобы закончить «Надежды Харта», на английской кафедре проявили не больше внимания, чем в издательствах, где предпочитали исключительно покойных авторов. «Вам не прокормить семью? Ах, как жаль! Вы писатель! Но ведь о вас еще не написали ни одного литературного исследования. Тогда будь здоров, приятель!» Поэтому мысль о новой работе меня радовала, но переезд в Гринсборо означал еще и мое поражение. Тогда я не мог знать, что моя карьера беллетриста не закончена. Я думал, что отныне до конца жизни буду писать и редактировать книги, посвященные компьютерам. Возможно, беллетристика всего лишь этап, который следовало пройти, чтобы найти настоящее призвание. Гринсборо оказался милым городком, особенно для семьи, приехавшей из западной пустыни. Деревьев так много, что даже зимой не сразу бы

или на картонках с молоком. Нам нелегко было подыскать приличное жилье за ту сумму, которую мы могли себе позволить. Мне пришлось взять заем в компании в счет будущих заработков, чтобы можно было переехать. И вот мы оказались в самом невзрачном доме на Чинка-Драйв. Да вы его знаете, он такой один, обшитый дешевой деревянной планкой и одноэтажный доходяга в окружении полутораэтажных и двухэтажных красивых кирпичных домов. Достаточно старый, чтобы называться обветшалым, но слишком молодой, чтобы стать причудливо старинным. Но рядом был большой огороженный двор, и в доме было достаточно комнат и для детей, и для моего кабинета. Тогда мы еще не поставили окончательный крест на моей писательской карьере. Пока нет. Младшие дети, Джеффри и Эмили, безудержно радовались переезду, но старший, Скотти, воспринял перемены в жизни тяжело. Он уже ходил в детский садик, а потом и в первый класс одной замечательной частной школы, всего лишь в квартале от нашего дома в Саут-Бенде. Теперь ему пришлось сменить обстановку в середине года. Он потерял всех старых друзей. В новую школу ему приходилось ездить на автобусе с незнакомыми детьми. С самого начала переезд пришелся ему не по душе, и он никак не мог привыкнуть к переменам. Я-то, разумеется, всего этого не видел. Я был на работе. И очень быстро понял, что единственный способ добиться успеха в компьютерных книжках – это отказаться от кое-каких мелочей, например, общения с собственными детьми. Я думал, что буду редактировать книги, написанные людьми, не умеющими писать. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что мне предстоит редактировать книги по компьютерам, написанные людьми, не имеющими понятия о программировании. Не все авторы, конечно, такими были, но и таких хватало. И гораздо больше времени я посвящал переписыванию программ, чтобы в них появился хоть какой-то смысл, и чтобы они даже работали, чем исправлению стилистических ошибок. Я приходил на работу в 8:30 или в 9:00, и работал без перерыва до 9:30 или 10:30 вечера. Питался батончиками «Три мушкетера» и картофельными чипсами из автоматов в фойе. Физическую нагрузку получали только пальцы, барабанившие по клавиатуре. Я справлялся со сроками, но прибавлял по фунту в неделю. Мои мышцы совсем атрофировались, и я видел детей только по утрам, уходя на работу. Всех, кроме Скотта. Он уезжал на школьном автобусе в 6:45, а я редко вылезал из постели раньше 7:30, поэтому по будням вообще его не видел. Все семейные дела легли на плечи Кристин. В годы моего вольного творчества, с 1978 по 1983, у нас выработался определенный стиль жизни, основанный на том, что папа дома. Она могла выскочить по каким-нибудь делам, оставив детей на меня, потому что я всегда был рядом. Если кто-нибудь из малышей не слушался и капризничал, с этим тоже разбирался я. Но теперь, если она бывала занята по уши и ей требовалось купить что-то в магазине, или если ксерокс зажевывал бумагу, ей приходилось справляться со всем самой. Каким угодно способом. Она узнала, как весело ходить по магазинам с оравой детишек. К тому же она снова была беременна, и ее почти все время тошнило. Вот почему временами я задавался вопросом, святая она или умалишенная. В то время такая роскошь, как воспитание детей, просто была для нас недоступна. Она знала, что Скотти плохо привыкает к новой школе, но что она могла поделать? А что мог поделать я? Скотти, в отличие от Джеффри, никогда не был разговорчивым и много времени проводил в одиночестве. Теперь же эти его склонности перешли все разумные пределы. Он или отвечал односложно, или вообще молчал. Угрюмо молчал. Словно сердился на что-то, а если и сердился, сам не понимал, на что именно, и не хотел в этом признаться. Он приходил домой, царапал что-то в тетрадках, а мне в первом классе задавали домашние задания, а потом просто молча хандрил. Если бы он побольше читал или хотя бы смотрел телевизор, мы бы так не переживали. Его младший брат Джеффри в возрасте 5 лет уже читал запоем, как в свое время и Скотти. Но теперь Скотти мог взять с полки книгу и сразу поставить на место, даже не раскрыв. Он больше не ходил хвостом за мамой, когда она занималась по хозяйству. Бывало, увидев его в одиночестве в гостиной, Кристин успевала перестелить на всех кроватях белье, разложить по местам груду свежевыстиранных вещей и по возвращении застать его сидящим на том же самом месте, в той же самой позе, с широко раскрытыми глазами, уставившимися в никуда.

0: Я пытался с ним поговорить. Разговор получился такой, как я и ожидал. «Скотти, мы знаем, ты был против переезда, но у нас не было выбора».
1: «Конечно, все нормально.
0: Со временем ты заведешь новых друзей».
1: «Я знаю».
0: «Тебе здесь так плохо?»
1: «Все нормально».
0: «Да уж, конечно. Но у нас просто не хватало времени, чтобы во всем как следует разобраться, понимаете? Может, если бы мы знали, что это последний год жизни Скотти, мы сделали бы куда больше, чтобы ему помочь, даже если бы мне пришлось бросить работу. Но ведь о таком никогда не знаешь заранее. А когда все приходит к развязке, становится уже поздно что-либо менять». Учебный год закончился, и дела как будто пошли в гору. Во-первых, теперь я видел Скотти по утрам. Во-вторых, ему не надо было отправляться в школу с толпой детей, которые или не обращали на него внимания, или дразнили и задирали его. И он не слонялся все время по дому в тоске и скуке. Теперь он слонялся на улице. Кристин сперва думала, что он играет с младшими детьми, как это бывало раньше, пока он не пошел в школу. Но мало-помалу она поняла, что Джеффри и Эмили всегда играют вместе, а Скотти почти никогда не присоединяется к ним. Она видела, как младшие носятся с водяными ружьями и брызгалками, как они охотятся на дикого кролика, живущего по соседству, но Скотти никогда в этом не участвовал. Он засовывал прутик в сетку паутины на дереве или устраивал подкоп под ограждением, которое тянулось вдоль всего дома, чтобы в подвал не могли проникнуть животные. Пару раз в неделю он возвращался таким перепачканным, что Кристин приходилось с порога отправлять его в ванную, но ей все равно казалось, что он ведет себя странно. 28 июля Кристин родила нашего четвертого ребенка. У новорожденного, Чарли Бена, обнаружили сильные мышечные спазмы, и первые несколько недель он провел в отделении интенсивной терапии, где врачи исследовали его и так, и сяк, и в конце концов заявили, что не могут понять, в чем тут дело. И лишь спустя несколько месяцев кто-то произнес слова «церебральный паралич», но к тому времени наша жизнь уже навсегда изменилась. Все наше внимание было отдано тому ребенку, который больше всего в нем нуждался. Так всегда поступают родители. И во всяком случае, тогда мы именно так считали. Но как можно определить, которому ребенку внимание нужнее? Как можно сравнить и решить, кто из детей нуждается в нас больше других? Когда мы, наконец, смогли вздохнуть посвободнее, мы обнаружили, что у Скотти появились друзья. Кристин нянчилась с Чарли Беном, когда Скотти пришел с улицы и объявил, что они с Ники играли в войну, и что потом вместе со всеми он играл в пиратов. Сперва Кристин подумала, что речь идет о соседских ребятах, но однажды Скотти рассказал, как они строили крепость в траве. У меня редко выпадала возможность косить лужайку. И тут она припомнила, что он строил эту крепость в полном одиночестве. Охваченная подозрениями, она стала задавать вопросы. «Какой этот Никки?» «Я не знаю, мама». «Просто Никки». «А где он живет?» «Где-то рядом, не знаю, под домом». Короче говоря, он придумал себе друзей. Сколько времени он с ними играл? Сперва был Никки, но мало-помалу возникло 8 имен. Никки, Вен, Роди, Питер, Стив, Говард, Расти и Дэвид. Ни я, ни Кристин никогда не слышали, чтобы у человека было сразу несколько выдуманных друзей. «У этого ребенка больше писательского таланта, чем у меня», — сказал я. «Он выдумал одновременно 8 фантастических историй». Кристин не разделяла моего веселья. «Скотти очень одинок», — сказала она. «Боюсь, как бы это ни привело к беде». Тут и впрямь было чего бояться. Но если он сходит с ума, что мы можем поделать? Мы пытались обратиться в клинику, хотя я не верил психологам. Надуманные объяснения человеческого поведения, которые они предлагали, не выдерживали никакой критики, а о проценте излечения даже говорить не приходится. Настолько он был смешон. Если бы какой-нибудь водопроводчик или, скажем, парикмахер справлялся со своим делом с тем же успехом, с каким справлялись со своим делом психотерапевты, он уже через месяц остался бы без работы. Я весь август специально уходил с работы раз в неделю, чтобы отвезти Скотти в клинику, но эти визиты ему не нравились, да и врач не сообщила нам ничего, о чем бы мы не знали сами. Что Скотти одинок, замкнут, немного обижен и немного напуган. Разница была только в том, что для всех этих понятий У нее имелись более изысканные названия. Иногда нам приходилось даже обращаться за помощью к словарям. По-настоящему помогало только наше домашнее лечение, которое мы сами изобрели тем летом, и мы отказались от услуг доктора. Доморощенное лечение заключалось в том, что мы старались удержать мальчика дома. Отец владельца дома затеял покраску, и мы воспользовались этим предлогом. А я принес домой целую кучу видеоигр, якобы чтобы сделать обзор для компьютерных книжек, а на самом деле чтобы занять воображение Скотти, отвлечь его от вымышленных друзей. И у нас получилось. Почти. Он не жаловался, что его не пускают на улицу, но, с другой стороны, он вообще никогда не жаловался и играл в видеоигры часами напролет. Кристин не слишком радовалась такому повороту событий, но это, несомненно, было шагом к лучшему. Во всяком случае, так нам тогда казалось. И снова нас отвлекли другие проблемы, и мы какое-то время не обращали внимания на Скотти. Дело в том, что в доме появились насекомые. Однажды ночью я проснулся от крика Кристин. Надо сказать, что когда Кристин кричит, это означает, что все более или менее в порядке. Если же случается что-то по-настоящему ужасное, она становится спокойной, сосредоточенной и молча принимается за дело. Но если она заметит паучка или ночную бабочку или пятно на блузке, вот тогда она кричит. Я думал, сейчас она вернется в спальню и расскажет, как сражалась в ванной с этим ужасным насекомым, пока не забила до смерти. Но она все кричала и кричала. Тогда я встал с кровати, чтобы выяснить, что происходит. Она услышала мои шаги. Я ведь в ту пору весил добрых 230 фунтов, поэтому топал, как вся королевская рать, и крикнула: «Сперва обуйся!» Я включил свет в холле. Там повсюду скакали сверчки. Я вернулся в комнату и надел туфли. После того, как с ваших голых ног спрыгнет не один десяток сверчков, еще столько же уже перестанет корчиться у вас в руках, и вам уже больше не захочется блевануть, вот тогда вы просто сгребаете их в кучу и запихиваете в мешок для мусора. И только потом вы 6 часов проведете в ванной, стараясь отмыться с головы до ног, пока не почувствуете, что стали, наконец, чистым. Это после вам будут сниться кошмары, в которых вас щекочут маленькие ножки. А до тех пор разум отключается, и вы просто делаете то, что нужно сделать. Оказалось, что насекомые появились из шкафа в комнате мальчиков, где те спали на двухъярусной кровати. Скотти наверху, Джеффри внизу. В постели Джеффа тоже обнаружилась парочка сверчков, но он даже не проснулся, когда мы поменяли верхнюю простыню и встряхнули одеяло. Сверчков, кроме нас двоих, никто не видел. В задней стенке шкафа мы обнаружили щель, облили ее блэк-флагом, а потом заложили старой простыней, предназначавшейся на тряпки. После приняли душ, шутя, что справиться с нашествием сверчков нам бы могли помочь чайки первых мормонов в Солт-Лейк. И снова легли спать. Сверчками, однако, дело не ограничилось. Утром Кристин снова позвала меня на кухню. Между стеклами окна было добрых 3 дюйма мертвых майских жуков. Я открыл окно, чтобы втянуть их пылесосом, и трупики жуков разлетелись по кухонному столу. Они стукались о стенки трубы пылесоса, и раздавался отвратительный скребущий звук. На следующий день между рамами снова было на 3 дюйма жуков. То же самое через день. Потом все прекратилось. Веселенькое лето. Мы вызвали хозяина и спросили, не хочет ли он помочь нам оплатить визит санитарной службы. Он в ответ предложил прислать своего отца со специальной жидкостью против насекомых, и тот стал с таким энтузиазмом закачивать жидкость в подпол, что нам пришлось спасаться бегством и все воскресенье кататься по округе, дожидаясь, пока вечерняя гроза смоет ужасную вонь, а ветер развеет остатки, чтобы мы могли вернуться домой. Так вот, за всеми этими хлопотами и непрекращающимися проблемами Чарли Кристин не замечала, что творится с видеоиграми. Однажды в субботу днем я на кухне пил диетическую колу, как вдруг в гостиной раздался громкий смех Скотти. Он так редко звучал в нашем доме, что я прошел в гостиную и встал на пороге, наблюдая, как Скотти играет. То была отличная игра с первоклассной анимацией. Дети сражаются с пиратами, которые хотят захватить их парусное судно, и еще с огромными птицами, пытающимися склевать парус. Игра казалась не такой примитивно-механической, как большинство компьютерных игр, и что мне особенно понравилось, игрок был не один. В игре участвовало еще несколько детских компьютерных персонажей, Они помогали главному игроку расправиться с врагами.
1: «Давай, Сэнди!» — говорил Скотти. «Давай!»
0: И один из мальчишек на экране ударил главаря пиратов ножом, после чего пираты разбежались. Я не мог дождаться, чтобы узнать, как игра пойдет дальше, но тут Кристин позвала меня помочь ей с Чарли. Когда я вернулся, Скотти уже не было, а за компьютером сидели Джеффри и Эмили, играя в другую игру. В тот же день или чуть позже я спросил Скотти, как называется игра, где дети сражаются с пиратами.
1: «Просто игра, папа», — ответил он.
0: «Но у нее должно быть название».
1: «Я не знаю».
0: «Как же ты находишь нужный диск, чтобы вставить в компьютер?»
1: «Не знаю».
0: И он замолчал, уставившись в пространство. Я прекратил расспросы. Лето кончилось, Скотти вернулся в школу. Джеффри пошел в детский сад, и они вместе уезжали по утрам на автобусе. Но самое главное, у новорожденного, у Чарли, дела более или менее налаживались. От церебрального паралича не существует лекарства, но нам, по крайней мере, стали ясны его возможности. Мы знали, например, что хуже уже не будет, но и совсем здоровым он никогда не станет. Возможно, когда-нибудь он научится говорить и ходить, возможно, не научится. Нашей задачей было как можно активнее стимулировать любую его деятельность, чтобы в случае улучшения его мозг имел максимальную возможность к совершенствованию, даже если физические способности мальчика останутся сильно ограниченными. Самые худшие страхи остались позади, мы смогли более или менее свободно вздохнуть. Потом, в середине октября, позвонил мой агент и сообщил, что подкинул мою серию про мастера Альвина Тому Догерти из Торбукс, и что Том предлагает неплохой задаток, на который можно жить. Это, да еще плюс контракт на игры в конце, и для нас, похоже, экономический кризис миновал. Еще пару недель я работал в компьютерных книжках, в основном из-за оставшихся незаконченными проектов, которые я просто не мог взять и бросить на полдороги. Но когда я увидел, насколько вредит моя работа и моей семье, и моему здоровью, я понял, что цена слишком высока. Я подал заявление об уходе за 2 недели, рассчитывая за это время закруглиться с проектами, о которых известно было только мне одному. В некоем приступе паранойи от 2 недель в фирме отказались. Меня заставили очистить помещение тем же вечером. Такая неблагодарность с их стороны оставила неприятный привкус. Но какого черта? Я был свободен. Я мог вернуться домой. Чувство облегчения было почти физическим. Джеффри и Эмили вели себя прекрасно. Я наконец-то познакомился с Чарли Беном. Приближалось Рождество. Я завожу рождественские пластинки, как только желтеют листья. И все в мире было прекрасным. За исключением Скотти. Как всегда, за исключением Скотти. Именно тогда я обнаружил то, о чем раньше просто не подозревал. Скотти никогда не играл в видеоигры, которые я приносил из компьютерных книжек. Я понял это, потому что Джефф и Эмили очень расстроились, когда мне пришлось унести игры, но Скотти даже не знал, каких именно игр теперь не хватает. И к тому же среди дисков не оказалось того, где дети сражались с пиратами. Ни среди тех, что я приносил с работы, ни среди наших собственных. Однако Скотти по-прежнему играл в эту игру. Однажды он играл в нее вечером перед сном. Я весь день трудился над игрой Эндера, надеясь закончить ее к Рождеству. Когда Кристин в третий раз крикнула «Скотти, отправляйся в постель немедленно», я вышел из кабинета. Почему-то мне легко удавалось призвать детей к порядку, не повышая голоса и тем более не применяя силы, когда Кристин не могла добиться даже того, чтобы на нее обратили внимание. Дело, наверное, в мужском глубоком тембре голоса. К примеру, мне всегда легко удавалось укачать Джеффри, если Кристин не справлялась, когда тот был еще совсем маленьким. Поэтому не было ничего удивительного в том, что стоило мне встать в дверях и сказать «Скотти, кажется, мама велела тебе ложиться спать». Он немедленно потянулся, чтобы выключить компьютер. «Я сам выключу», — сказал я. «Иди». Он все еще не опускал руку. «Иди», — произнес я самым низким громовым голосом, на какой только был способен. Он встал и вышел, не взглянув на меня. Я подошел к компьютеру, чтобы его выключить, и увидел тех же детей, что и в прошлый раз. Только сейчас они были не на пиратском корабле, а на старинном паровозе, резко набирающем скорость. «Отличная игра», — подумал я. «На односторонних дисках Atari не будет и 100 килобайт, однако вот вам и 2 полных сценария, и великолепная анимация, и в компьютере не оказалось диска. Это означало, что игру следовало сперва загрузить, потом вынуть диск и... Получается, что для такой игры достаточно одной лишь оперативной памяти, и вся эта высококачественная анимация занимает 48 килобайт. Я достаточно хорошо разбирался в программировании, чтобы понять, передо мной настоящее чудо. Я стал искать диск. Диска не было. Значит, Скотти положил его в особое место. Я все искал и искал, однако безрезультатно. Я сел за компьютер, собираясь поиграть в игру. Но детей на экране уже не было. Остался только поезд, быстро идущий поезд. Пропал детально прописанный фон. За поездом простирался обычный голубой экран. Ничего больше не было, даже путей. Потом исчез и поезд. Все погасло. Экран озарился обычным синим светом. Я коснулся клавиатуры. На экране появились буквы, которые я набирал. Мне понадобилось несколько раз нажать на ввод, чтобы сообразить, что Atari работает в режиме MemoPad. Сперва я решил, что используется какая-то ужасно хитрая система защиты от перезаписи. Игра заканчивается тем, что вводит вас в режим, из которого вы не получите доступа к памяти, не получите доступа никуда, пока не отключите компьютер, тем самым стерев из оперативной памяти записанную игру. Но потом я подумал, что если компания делает игры такого класса, защищенные столь сложным кодом, она наверняка предусмотрела бы сигнал для окончания игры. И почему, собственно, игра закончилась? Скотти не прикасался к компьютеру после того, как я велел ему идти спать. Я тоже ничего не трогал. Почему дети пропали с экрана? Почему исчез поезд? Каким образом компьютер мог узнать, что Скотти закончил игру, тем более, что картинка оставалась на экране еще некоторое время после того, как Скотти встал из-за компьютера? И все-таки я ничего не сказал Кристин, во всяком случае тогда. В компьютере она разбиралась ровно настолько, чтобы уметь его выключить и вызвать программу WordStar. И ей бы никогда в голову не пришло, что в игре Скотти есть что-то необычное. За две недели до Рождества опять началось нашествие насекомых. Им неоткуда было взяться. Погода стояла слишком холодная. Они не могли жить на улице. Единственное объяснение, которое мы смогли найти, это что в подвале, видимо, куда теплее, чем снаружи. Так или иначе, мы пережили еще одну веселую ночку охоты на сверчков. Старую простыню опять затолкали в щель. На этот раз нашествие началось из-под шкафчика в ванной. А на следующий день вместо майских жуков между кухонных рам в самой ванне появились длинноногие пауки. «Давай ни о чем не будем говорить хозяину», — сказал я Кристин. «Еще одной атаки этой отравы я не вынесу».
2: «Возможно, во всем виноват его отец», — сказала Кристин. «Помнишь, в прошлый раз он как раз красил дом, а сегодня развешивал рождественские фонарики». Мы лежали в постели и хихикали, удивляясь этой глупой затее. Нам казалось странным и смешным, но очень милым, что отец хозяина непременно хотел развесить на доме рождественские фонарики. Скотти вышел и смотрел, как он работает. Он никогда не видел раньше, чтобы фонарики развешивали на крыше. «У меня боязнь высоты, поэтому заставить меня забраться на лестницу невозможно, и наш дом всегда оставался без украшений, за исключением огоньков, которые можно увидеть через окно. Мы с Кристин, однако, большие поклонники всяких рождественских побрякушек. Да что говорить, мы даже играем в рождественский альбом плотника, поэтому обрадовались, когда отец хозяина решил оказать нам такую услугу».
3: «Этот дом много лет был моим собственным», — сказал он. «Мы с женой всегда украшали его под Рождество. Мне кажется, что без огоньков чего-то не хватает».
2: В конце концов, он был очень милый старичок. Неторопливый, но еще крепкий, спокойный и добрый трудяга. И через пару часов огоньки уже горели где положено. Потом были покупки подарков, рождественские открытки и все такое прочее. Мы были очень заняты. Однажды утром, примерно за неделю до Рождества, Кристин читала утреннюю газету и вдруг напряглась и замерла. Она становилась такой лишь тогда, когда происходило что-то по-настоящему ужасное.
4: «Скотт, ну-ка прочти», — сказала она.
2: «Нет, лучше сама расскажи», — ответил я.
4: «Это статья о том, что в Гринсборо пропадают дети».
2: Я взглянул на заголовок. «Дети, которых не будет дома на Рождество». «Слышать ни о чем подобном я не желаю», — сказал я.
0: Я не могу читать истории о преступлениях против детей или о похищенных детях. Просто с ума схожу, потом не могу спать. И так было всегда».
2: «Придется прочесть», — сказала она. «Здесь имена мальчиков, которые пропали за последние 3 года. Рассел Деверш, Николас Тайлер».
0: «Куда ты клонишь?»
2: «Ники, Расти, Дэвид, Роди, Питер. Тебе эти имена что-нибудь говорят?»
0: «У меня не очень хорошая память на имена». «Нет, не говорят».
2: «Стив, Говард, Вен. И только последний не подходит. Александр Бут. Он пропал этим летом».
0: Почему-то, слушая Кристин, я очень расстроился. Она принимала все так близко к сердцу, была очень взволнована и ничего не хотела толком объяснить. «Ну и что с того?» — спросил я.
2: «Это выдуманные приятели Скотти», — сказала она.
0: «Брось», — сказал я. Но она снова прочитала все имена с самого начала. Она стала записывать имена вымышленных друзей в специальную тетрадку еще давно, когда доктор попросил нас вести записи о том, что делает Скотти.
5: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
0: Все имена совпадали. Во всяком случае, так нам казалось. «Скотти, должно быть, тоже читал похожую статью», — предположил я. «И на него она произвела впечатление. Он всегда был впечатлительным ребенком. Возможно, он начал отождествлять себя с этими детьми. Ему казалось, что его выкрали из Саут-Бенда и насильно привезли в Гринсборо». На какую-то секунду это прозвучало вполне правдоподобно, но на этом правдоподобии как раз и основываются психотерапевты. На Кристин мои слова не произвели впечатления.
2: «В статье говорится, что раньше никогда не перечислялись имена всех пропавших детей».
0: «Преувеличение. Желтая пресса».
2: «Скотт, но он верно назвал все имена. Все до единого».
0: «Кроме одного».
2: «Какое облегчение».
0: Но облегчения мы не испытывали, потому что я вдруг вспомнил, как Скотти обращался к ребятам в видеоигре. «Давай, Сэнди». Я рассказал об этом Кристин. Александр или Сэнди. А Расти, сокращение от Рассел. Он правильно назвал не 8 из 9. Он правильно назвал абсолютно все без исключения имена. Невозможно перечислить все страхи, которые терзают родителей, но могу заверить, невозможно испугаться за себя самого так, как можно испугаться при виде того, как ваше 2-летнее чадо бежит по направлению к дороге, или при виде того, как младенец заходится в судороге, или поняв, что между вашим малышом и похищением детей существует некая связь. Мой самолет ни разу не захватывали террористы. К моей голове никогда не приставляли дуло пистолета. Я ни разу не падал со скалы. Поэтому, возможно, существуют худшие страхи. Но, с другой стороны, мою машину однажды занесло на заснеженной трассе. И однажды я сидел в самолете, вцепившись в подлокотники кресла, потому что нас нещадно болтало в воздухе. Но это не идет ни в какое сравнение с чувствами, какие я испытал, прочитав до конца статью. Дети просто пропадали. Никто не видел, чтобы кто-то посторонний отирался возле их дома. Дети просто не возвращались из школы или с улицы. Просто исчезали. И Скотти знал их всех по именам. Скотти воображал, что играет с ними. Откуда он знал их имена? Почему он выбрал именно пропавших мальчиков? Всю неделю накануне Рождества мы наблюдали за ним. Мы видели, каким он стал отчужденным, как пугливо шарахался, не давая к себе прикоснуться, не желая вступать в разговор. Он знал, что скоро Рождество, но ни о чем не просил, не радовался празднику, не хотел идти покупать подарки. Казалось, он даже перестал спать. Перед тем, как лечь, в 1 или 2 ночи, я заходил в комнату мальчиков, и он лежал с открытыми глазами, сбросив одеяло. Его бессонница была даже хуже, чем бессонница Джеффри. А днем он желал лишь играть на компьютере да слоняться по улице, несмотря на холод. Мы с Кристин не знали, что делать. Неужели мы его потеряли? Мы старались вовлечь его в семейные дела. Он не захотел отправиться с нами за предпраздничными покупками. Тогда мы велели ждать нас дома, но, вернувшись, обнаружили, что он вышел на улицу. Я обесточил компьютер и спрятал все диски и картриджи, но от этого пострадали только Джеффри с Эмили. Пойдя в комнату, я обнаружил, что Скотти все равно играет в свою невероятную игру. До Рождества он ни о чем нас не просил. Кристин вошла ко мне в кабинет как раз, когда я дописывал сцену, в которой Эндер выпутывается из ловушки великана-пьянчуги. Может, я был так зачарован детскими видеоиграми именно из-за проблем со Скотти. Может, просто пытался сделать вид, что в компьютерных играх есть какой-то смысл. Во всяком случае, я до сих пор помню, какую именно фразу писал, когда вошла Кристин и, стоя в дверях, обратилась ко мне так спокойно и так испуганно.
2: «Скотти хочет, чтобы мы пригласили на рождественский вечер его друзей», — сказала она.
0: «Нам потребуются дополнительные стулья для его вымышленных друзей?» — спросил я.
2: «Они не вымышленные», — ответила она. «Они ждут на заднем дворе».
0: «Шутишь», — сказал я. «Там слишком холодно. Как родители позволят своим детям болтаться по улицам в канун Рождества?» Она не ответила. Я встал, и мы отправились к задней двери. Я распахнул ее. Их было 9. Разного возраста, лет от 6 до 10. Только мальчики. Кто-то в рубашках с короткими рукавами, некоторые в пальто, а один мальчик в плавках. Я, в отличие от Кристин, плохо запоминаю лица.
2: «Это они»,
0: — тихо и спокойно сказала она, стоя у меня за плечом.
2: «Вот это Вен. Я его помню».
0: «Вен?» — позвал я. Он поднял голову и робко шагнул ко мне. Я услышал за его спиной голос Скотти.
6: «Папа, можно им войти? Я сказал, что вы разрешите провести с нами канун Рождества. Этого им больше всего не хватает».
0: Я повернулся к нему. «Скотти, все эти мальчики считаются пропавшими. Где они были?»
6: «Под домом», — сказал он.
0: Я вспомнил про подвал и еще вспомнил, сколько раз прошлым летом Скотти возвращался домой, перемазанный с ног до головы. «Как они туда попали?» — спросил я.
6: «Их привел туда старик», — ответил он. «Они сказали, чтобы я никому не говорил, иначе старик на них рассердится, а они не хотят, чтобы он снова на них сердился. Но я сказал, ладно, но тебе-то я могу рассказать».
0: «Все в порядке», — сказал я.
2: «Это отец хозяина», — прошептала Кристин.
0: Я кивнул.
2: «Только как он держал их там все это время? Когда же он их кормил? Когда?»
0: Но она уже поняла, что старик их не кормил. «Мне бы не хотелось, чтобы вы подумали, будто Кристин плохо соображает. Просто такие вещи стараешься как можно дольше отрицать». «Пусть они войдут», — сказал я Скотти и взглянул на Кристин. Она кивнула. «Я знал, что она согласится. Нельзя в канун Рождества запирать дверь перед пропавшими детьми, даже если они мертвы». Скотти заулыбался. Чем это было для нас, улыбка Скотти? Как давно мы ее не видели. Мне кажется, такой улыбки я не видел у него с самого переезда в Гринсборо. Потом он позвал мальчишек.
6: «Все в порядке, заходите».
0: Кристин придержала дверь. Я отступил в сторону, чтобы дать им пройти. Они вошли. Некоторые улыбались, некоторые были слишком смущены. «Проходите в гостиную», — сказал я. Скотти шел впереди. Он вел их как радушный и гордый хозяин, показывающий гостям свой особняк. Они расселись на полу. Подарков было немного, только детские. Мы не выставляем подарки для взрослых, пока дети не лягут спать. Но елка стояла где положено. На ней горели огни. Висели домашние самодельные украшения, даже совсем старые, вязанные крючком, которые Кристин делала не в силах подняться по утрам с постели из-за сильнейших приступов тошноты, когда носила Скотти. Даже крошечные круглобокие зверюшки, которых мы клеили вместе на самую первую в жизни Скотти елку. Украшения были старше, чем он сам, и украшена была не только елка. Вся комната утопала в красной и зеленой мишуре. Повсюду были расставлены маленькие деревянные домики. Рядом с плетеными санками стоял набитый ватой Дед Мороз, а еще был огромный щелкунчик и многое другое, купленное или сделанное собственными руками. Мы позвали Джеффри и Эмили. Кристин принесла Чарли Бена, который лежал у нее на коленях, пока я рассказывал истории о рождении Христа, о пастухах и мудрецах, а еще историю из книги мормонов «О дне и ночи и о дне без тьмы». А потом стал говорить о том, ради чего жил Иисус, о прощении за зло, которое совершают люди.
2: «За любое?» — спросил один из мальчиков.
0: Ему ответил Скотти.
6: «Нет, только не за убийство».
0: Кристин заплакала. «Правильно», — сказал я. «В нашей церкви верят, что Бог не прощает тех, кто убивает сознательно. А в Новом Завете Иисус говорит, что если кто-нибудь причинит боль ребенку, лучше ему сразу повесить себе на шею тяжелый камень, прыгнуть в море и утонуть».
6: «Знаешь, папа, это на самом деле больно», — сказал Скотти. «Они никогда мне не говорили».
2: «Потому что это секрет», — ответил один из мальчиков.
0: «Ники», — как объяснила Кристин, — «ведь у нее хорошая память на лица и имена».
6: «Вы должны были мне сказать», — продолжил Скотти. «Я бы тогда не разрешил ему ко мне прикоснуться».
0: И только тут мы поняли, по-настоящему, что спасать его слишком поздно, что Скотти тоже мертв.
6: «Извини, мама», — сказал Скотти. «Ты не разрешила мне с ними играть, но ведь они мои друзья, и мне хотелось играть с ними».
0: Он опустил глаза.
6: «Я даже не могу больше плакать. У меня больше нет слез».
0: За все время, с тех пор, как мы сюда переехали, он еще ни разу не говорил с нами так долго. Среди всей бури, охвативших меня эмоций, была и примесь горечи. Весь этот год все наши страхи, все наши усилия как-то пробиться к нему были напрасны. Говорить с нами его заставила только смерть. Но я понял, что дело не в смерти. Он постучал, и мы открыли дверь. Он попросил, и мы впустили его в дом вместе с друзьями. Он доверял нам, несмотря на расстояние, которое весь год нас разделяло, и мы его не подвели. Именно доверие в тот сочельник вновь соединило нас с сыном. Но в тот вечер мы не пытались разгадывать загадки. У нас были дети, и они хотели того, чего хотят все дети в эту единственную ночь. Мы с Кристин рассказывали им рождественские истории, говорили о традициях празднования Рождества в разных странах и в прежние времена. И постепенно все они пригрелись и расслабились, и каждый начал говорить о том, как празднуют Рождество в его семье. Это были добрые воспоминания. Они смеялись, болтали, шутили. И хотя это было самое ужасное Рождество, все же это было и самое лучшее Рождество в нашей жизни, воспоминания о котором для нас священны. Самым главным подарком тогда для нас стало то, что мы могли быть вместе. И пусть мы с Кристин никогда не говорим об этом прямо, мы оба помним то Рождество. Помнят его и Джеффри с Эмили. Они называют его «Рождество, когда Скотти привел друзей». Вряд ли они поняли все до конца, и я был бы рад, если бы они навсегда остались в неведении. Вскоре Джеффри с Эмили уснули. Я по очереди отнес их в постель, а Кристин тем временем разговаривала с мальчиками, просила их нам помочь. Подождать у нас в гостиной, пока приедет полиция, чтобы все вместе они остановили старика, который отнял у них родных и будущее. Они согласились. Они ждали, пока приедут полицейские дознаватели, чтобы с ними встретиться. Ждали, пока Скотти расскажет свою историю. Ждали долго, и времени хватило, чтобы сообщить их родителям. Те явились немедленно, испуганные, потому что полиция решилась им сообщить по телефону только одно. Их вызывают по вопросу, имеющему отношение к их пропавшим детям. Они пришли и стояли у нас на пороге. Их глаза светились страхом и отчаянием, а полицейский тем временем пытался все им объяснить. Дознаватели выносили из подвала изуродованные тела. Надежд больше не осталось. И все же стоило им зайти в дом, как они убедились, что жестокое провидение было по-своему добрым. На этот раз оно даровало им то, в чем многим, многим другим было безоговорочно отказано – возможность сказать «прощай». Я не буду говорить, какие сцены разыгрались в ту ночь в нашем доме, сцены радости и отчаяния. Эти сцены принадлежат другим семьям, не нам. Когда прибыли родители, когда все слова были сказаны и все слезы пролиты, когда покрытые грязью тела уложили на брезент посреди нашей лужайки, когда их опознали по остаткам одежды, только тогда привели закованного в наручники старика. С ним был и наш хозяин, и заспанный адвокат. Но стоило ему увидеть тела, лежащие на лужайке, он не выдержал и во всем признался, и его признание занесли в протокол. Никому из родителей не надо было встречаться с ним взглядом, никому из мальчиков больше не придется на него смотреть. Но они знали. Знали, что все кончено, что больше ни одна семья не подвергнется страданиям, каким подверглись их семьи, и наша тоже. И мальчики стали исчезать. Один за другим. Вот они еще здесь, а вот их уже нет. Потом от нас стали уходить и родители, молчаливые и подавленные горем, охваченные ужасом от того, что подобное возможно в жизни, охваченные благоговением от того, что из прошлого ужаса возникла эта ночь, последняя ночь справедливости и милосердия, последняя ночь единства. Скотти ушел последним. Мы сидели с ним в гостиной, горел свет, и мы разговаривали, а в доме полиция все еще делала свое дело. Мы с Кристин ясно помним, о чем мы тогда говорили, но самое главное было в конце. «Мне очень жаль, что прошлым летом я так себя вел», — сказал Скотти. «Я знал, что это не ваша вина, что нам пришлось переехать, и мне не стоило так злиться, но я просто ничего не мог с собой поделать». Он просил у нас прощения. Этого мы уже не могли вынести. Какие горькие сожаления одолевали нас, пока мы говорили и говорили о своем раскаянии, о том, как нас мучит совесть за то, что мы сделали, за то, чего не сумели сделать, чтобы спасти ему жизнь. Когда мы высказали все, что было у нас на душе, и замолчали, он легко и просто подвел итог. «Все в порядке. Я рад, что вы на меня не сердитесь». И исчез. Мы выехали тем же утром, еще до наступления дня. Нас приютили добрые друзья, и Джеффри с Эмили наконец-то раскрыли подарки, о которых так давно мечтали. Из Юты прилетели мои родители и родители Кристин. На похоронах были и другие последователи нашей церкви. Мы не давали интервью. Не давали интервью и остальные семьи. Полиция только сообщила, что были обнаружены тела и что преступник сознался. Мы не давали разрешения на огласку, как будто каждый, кто так или иначе пострадал, понимал. Нельзя допустить, чтобы эта история появилась в заголовках газет, выставленных на стойках в супермаркете. Все очень быстро затихло. Жизнь пошла своим чередом. Большинство наших знакомых даже не подозревают, что до Джеффри у нас был еще один сын. Мы не делали из этого секрета, просто рассказывать об этом было трудно. И все же спустя много лет я подумал, что эту историю следует рассказать, только с достоинством обращаясь к людям, которые смогут понять. Другие тоже должны знать, что и в самом кромешном мраке можно увидеть лучик света. Должны знать, как мы с Кристин, даже познав самое страшное в жизни горе, сумели испытать и радость, проведя последнюю ночь вместе с нашим первенцем. И как все вместе мы устроили Рождество для всех пропавших детей. И как много дали нам они сами. Послесловие. В августе 1988 года я принес этот рассказ на писательский семинар в Сикамор-Хилл. В черновом варианте в конце рассказа говорилось, что все написанное является выдумкой, и на самом деле наш первенец Джеффри, а хозяин дома, в котором мы жили, никогда не делал нам ничего плохого. Реакция писателей, участвующих в семинаре, охватывала весь спектр эмоций, от раздражения до ярости. Наиболее кратко общее мнение выразила Карен Фаулер. Насколько я помню, она сказала следующее. «Вы рассказываете эту историю от первого лица, приводите столько деталей из своей личной биографии, тем самым присваивая себе то, что вам не принадлежит. Вы делаете вид, будто испытываете горе человека, потерявшего ребенка, а на самом деле не имеете на это горе ни малейшего права». Когда она сказала это, я не мог с ней не согласиться. Хотя рассказ уже многие годы существовал в моем воображении, от первого лица я изложил его лишь прошлой осенью, когда праздновал Хэллоуин со студентами колледжа в Оттагуа в штате Апалачи. В ту ночь все рассказывали истории про привидения, и вот под влиянием минутного порыва я рассказал свою. Такой же порыв заставил меня сделать ее глубоко личной отчасти из-за того, что, наделив рассказчика своей собственной биографией, я избавился от лишнего труда по созданию вымышленного персонажа,
2: Отчасти потому, что истории с привидениями имеют самый большой успех в том случае, если слушатели начинают верить, что все рассказанное могло быть правдой. Получилось лучше, чем когда-либо, и когда настала пора записать рассказ на бумаге, я записал его в том виде, в каком и рассказал в ту ночь. Теперь, однако, слова Карен Фаулер заставили меня взглянуть на это под другим углом, и я подумал, что рассказ следует поправить. Но едва я принял такое решение и подумал, что надо убрать из рассказа подробности своей жизни и заменить их биографией вымышленного персонажа, меня охватил непонятный страх. Некая часть меня не могла примириться со словами Карен. «Нет», — говорила эта часть, — «она заблуждается. У тебя есть право на этот рассказ, на это горе». И тогда я понял, о чем же на самом деле говорится в рассказе и почему он для меня так важен. Это вовсе не обычный рассказ о призраках, и написан он не для развлечения. Мне самому следовало бы знать, я никогда ничего не пишу просто ради развлечения. Это рассказ не о выдуманном старшем сыне по имени Скотти. Это рассказ о моем реально существующем младшем сыне Чарли Бенни. О Чарли, который за 5,5 лет не сказал ни единого слова. О Чарли, который впервые улыбнулся, когда ему был уже год, впервые обнял нас, когда ему было 4, который до сих пор проводит дни и ночи без движения в том положении, в каком мы его оставляем, который может извиваться, но не умеет бегать, может позвать, но не может говорить, может понять, что ему не надо делать того, что умеют его брат и сестра, но не умеет спросить нас, почему так. Короче говоря, о ребенке, который не мертв, но который едва способен распробовать жизнь, несмотря на всю нашу любовь и старание. И все же за все годы его жизни, до того самого дня в Сикамор-Хилл, я ни разу не пролил о Чарли ни слезинки, ни разу не позволил себе поддаться горю. Я надел такую убедительную маску спокойствия и смирения, что сам себя убедил. Но ложь, окружающая нас в жизни, всегда пробирается в то, что мы пишем. Я не составляю исключения. Рассказ, который казался мне сущей безделицей, обычной шуткой в духе старых традиционных баек о призраках, на поверку оказался самым лучшим, прочувствованным и пережитым из всех, какие я написал. И подсознательно я сделал его еще более личным, внеся в сюжет многие факты собственной биографии. Спустя несколько месяцев я сидел в машине у занесенного снегом кладбища в штате Юта и смотрел на человека, которого люблю всем сердцем. Я смотрел, как он стоял, как потом опустился на колени, как снова поднялся. Он стоял перед могилой своей 18-летней дочери. Я не мог не вспомнить тогда слова Карен. В самом деле я не могу претендовать на сочувствие, смешанное с ужасом, которое вызывают в нас люди, потерявшие ребенка. И вместе с тем я понимал, что не могу не рассказать этой истории, ибо тогда тоже отчасти солгу. И я решился на компромисс. Опубликую рассказ в том виде, в каком, по моему убеждению, он должен быть написан. А в конце добавлю это послесловие, чтобы вы хорошо поняли, где здесь правда, а где вымысел. Теперь выносите решение сами. Я сделал все, что мог.

Текст читал Кирилл Головин. Звукорежиссер Эмиль Садбаков. Дизайн обложек Павел Кунгурцев. Озвучено специально для второго ежегодного марафона научной фантастики в 2019 году.

0: Сцена третья. Ваза и зеркало. «Мы знаем», — продолжал Митарай, — «что Хейкити умер от удара чем-то плоским. Это могла быть, к примеру, доска. Тот же эффект имела бы поверхность пола. С замком нет смысла ломать голову. Хейкити сам его повесил. Если подумать, все выглядит вполне логично. В своих записках, которые сам автор просит считать его завещанием, Хейкити намекает на то, что собирается покончить с собой. Вполне очевидно, что преступнику или преступникам было бы удобно представить смерть Хейкити как самоубийство. А получилось, что смерть наступила от ушиба мозга и удар нанесли сзади. Самоубийство поэтому исключено, и, естественно, начались поиски преступника. Несмотря на существование завещания, тот мог о нем не знать. В таком случае, почему он совершил то, что совершил? Тут преступник явно прокололся». «Здорово! Как же ты так быстро додумался? Полиция тогда не сразу сообразила, как было дело. Почему, интересно?» Митарай молчал, и я решил продолжить за него. «Кровати, на которой спал Хейкити, были приделаны колесики. Некто взобрался на крышу мастерской, вынул стекло из окна под потолком, спустил вниз веревку с крюком. Потом прицепил крюк к кровати и подкатил ее под самое окно. Этот человек знал, что Хейкити примет большую дозу снотворного, чтобы уснуть, и что он не проснется, если действовать осторожно. После того, как Хейкити заснул, с крыши спустили еще три веревки и, также закрепив крюками, стали поднимать кровать. Спящего подтянули к окну и хотели сымитировать самоубийство, всыпать ему в рот цианистый калий, перерезать вены на руках или еще что-то с ним сделать. Но вышло не так, как планировалось, потому что делалось все без подготовки, потренироваться возможности не было. Когда четыре человека стали тянуть веревки, кровать под самым потолком накренилась, и Хейкити вывалился из нее. Упал с большой высоты. Сколько там? 15 метров, наверное. Шансов выжить у него не было.
1: Угу.
0: Вот что важно. Полиция только через месяц сумела восстановить картину произошедшего.
1: Хм.
0: А что ты скажешь о следах?
1: Хм.
0: Какие идеи?
1: Разве это важно? Если подумать, то под окном так натоптано, потому что там стояла лестница. Чтобы поднять кровать, требовалось минимум 4 человека. Должен был быть еще один человек, которому предстояло сымитировать самоубийство. Значит, в операции принимали участие 5. Спускались по лестнице на снег. Отсюда столько следов. Что касается двойного следа, то будем исходить из того, что женские следы, возможно, оставленные натурщицей, настоящие. А по ним на носках, как в балете, прошли мужчины. Они шли друг за другом, стараясь ступать точно по следам тех, кто шагал впереди. Но как они ни старались, точно след в след пройти не получилось. И шедший последним крупный мужчина всю эту цепочку разрушил.
0: Точно. Как ты все разложил. Ну ты голова. Сколько потеряло наше государство от того, что ты сидишь в Йокогаме, как заштатная гадалка?
1: Вот как ты заговорил.
0: Вообще-то, когда несколько человек слезают с лестницы, трудно всем попасть в один след. Да и от лестницы в любом случае след останется. Вот почему человек, который шел последним, должен был как следует потоптаться на этом месте.
1: Митарай молчал.
0: Итак, продолжил я, понимая, что надо сделать перерыв. До этого места все понятно. Вопрос в том, что произошло дальше.
1: Мои слова, похоже, расстроили Митарай, и он сказал.
0: Ладно, что-то я проголодался. Так и отощать можно. Спустимся вниз, пожуем что-нибудь.
1: На следующее утро, позавтракав, я поспешил к Митараеву Цунасиму, где застал его в офисе, поглощавшем им же приготовленную яичницу с беконом. Цунасима, пригород Йокогама.
0: Привет. Извини, что помешал.
1: Увидев меня, Митарай попытался загородить плечом тарелку.
0: Что-то ты рано. Свободен сегодня?
1: Свободен.
0: Что за вкуснятину ты сварганил?
1: «Знаешь что?» – торжественным тоном проговорил Митарай, не отрываясь от тарелки.
0: «Что?»
1: «Открой!» Он указал на небольшую прямоугольную коробку. В коробке оказалась новая кофейная кружка.
0: «Там еще должен быть пакет с кофе. Буду считать завтрак удавшимся на все 100, если заваришь кофейку», – сказал Митарай.
1: «И на чем мы вчера остановились?» – спросил он, прихлебывая из кружки кофе. Его вчерашняя депрессия, похоже, отступила.
0: «На убийстве Хейкити Умэдзавы. Это примерно треть всего дела. Ты раскрыл, как был убит хозяин, запертый изнутри мастерской».
1: «Ага. Но в этом деле есть какое-то принципиальное противоречие. Что? Вчера, когда ты ушел, я немного подумал. Тьфу ты, забыл, что хотел сказать. Ладно, вспомню тогда. Я тоже забыл тебе вчера сказать. Решительно приступил к делу я. Это касается Йосио Умэдзавы. Младший брат Хейкити в день убийства находился в Тахоку. Одна из главных причин, запутывающих дело Умэдзавы, я имею в виду не только убийство Хейкити, но и то, что произошло с его семьей, состоит в том, что Йосио и Хейкити были похожи друг на друга как близнецы. Это раз. И второе. У убитого Хейкити кто-то отрезал бороду. Митарай смотрел на меня и молчал. Лица, видевшие Хейкити живым в день убийства, не установлены. Однако двумя днями раньше борода была при нем. Есть свидетельства членов семьи и Ясуэ Томиты. Ну и что? Это же важно. Разве нет? Что если жертвой оказался не Хейкити, а Йосио? Тут и говорить не о чем. Йосио вернулся из Тохоку? Когда это было? Да, ночью 27 февраля. Вернулся и стал жить как прежде. Жена, дочери. Встречался в издательствах со знакомыми. Как бы они с братом ни были похожи, как можно обмануть всех этих людей? Нет, это совершенно нереально. С точки здравого смысла, возможно, ты и прав. Мне лично возразить нечего. Но когда мы начнем говорить об убийствах Азот, думаю, ты засомневаешься в четкой картине, которую нарисовал, и поневоле станешь думать, а может, Хейкити не умер тогда? Я иллюстратор и часто встречаюсь с людьми из разных издательств. Когда всю ночь просидишь за работой, выглядишь совершенно по-другому. Мне так и говорят. Что случилось? Ты сам на себя не похож. А жена, дети? Тоже не узнают? Не знаю. Но если сменить прическу и надеть очки, то обознаться, мне кажется, можно. Тем более, что работу в издательствах принимают, как правило, вечером. Йосио Умэдзава после убийства брата стал носить очки? Вроде нет. В издательствах какой народ сидит? Все близорукие, а многие еще и тугие на ухо? Ты попробуй обмануть жену, с которой давно вместе живешь. Хотя, если она твоя сообщница. Но как могла Аяко быть соучастницей преступлений, жертвами которых стали две ее дочери? Йосио пришлось бы обманывать дочерей. Может, поэтому их и убили? Чтобы они не успели открыть правду. Давай не будем гадать. Какая выгода от этого Аяко? Квартира в новом доме в обмен на жизни мужа и дочек? Задал вопрос Митараи. Здесь концы с концами явно не сходятся. Или ты думаешь, что Хейкити и Аяко давно были в интимных отношениях? Нет. Неужели братья так походили друг на друга? Может, об их сходстве заговорили из-за убийства Азот, чтобы как-то обосновать предположение, что Хейкити остался жив? Мне было нечего ответить. Что ни говори, но я исключаю возможность подмены. Продолжал Митараи. Скорее поверю, что Хейкити Бог прибрал, как утверждал тот алхимик, о котором ты вчера говорил. Есть еще такая возможность. Хейкити заранее подыскал человека совершенно постороннего и очень похожего на него, и убил его, выдав за себя. Как-то так. Но разве можно найти такого двойника? Короче, версия с подменой – это бред. Все разговоры вокруг нее пошли из

Приехал в Аомори и вместо того, чтобы сразу поселиться в гостинице, целый день фотографировал в Цугару океан. Аомори – префектура и город на северо-востоке острова Хансю в экономическом районе Тохоку. До самого вечера, когда наконец Йосио добрался до гостиницы, он никого не встретил. В этом проблема. Гостиницу заранее он не бронировал. Выбрал первую попавшуюся. Была зима. Мест в гостиницах полно. С женой на связь он тоже не выходил. Получается, раз он оказался в гостинице только 26-го вечером, у него было достаточно времени, чтобы убить Хайкити. После убийства брата он мог прыгнуть в утренний поезд на вокзале Уэна и как раз успел бы к тому времени, когда заселился в гостиницу. Целый день 26 февраля Йосио бродил по зимнему Цугару, а 27 утром к нему в гостиницу приехал знакомый. Вроде поклонник его творчества на ниве путевых заметок. До этого они встречались только один раз. Первую половину дня провели вместе, а после обеда Йосио сел в поезд и вернулся в Токио. Ясная картина. Снимки, которые он сделал 26 февраля, и должны подтвердить его алиби. Согласен. В Цугару тогда выпал снег. И если Йосио в ту поездку не делал снимки зимних пейзажей, значит, они были у него с прошлого года. Если он вообще сам снимал. Но у него не было таких друзей, которые могли бы сделать фото и прислать ему пленку. Это понятно, такие действия означают покрывательство убийцы. А это дело серьезное. Даже если человек сделал такой шаг по легкомыслию, не зная истинной картины, полиция все равно бы им занялась. Людей, до такой степени обязанных Йосио, которые пошли бы на это, не нашлось. Кроме того, полиция изучила фотопленку, предоставленную Йосио, и обнаружила на ней кадры дома, строительство которого закончилось в октябре 1935 года. Таким образом, его алиби было установлено. Это один из самых драматических эпизодов в расследовании убийства Хайкити. Значит, с алиби у Йосио полный порядок, что полностью развенчивает версию о том, что его якобы убили вместо старшего брата. Пока согласимся на этом и перейдем к следующему убийству. Поехали. Итак, следующей жертвой стала Кадзуэ, первая дочь Масако от Сатоси Мураками, удочеренная Хайкити. Она была убита в собственном доме в Каминога. Смерть наступила месяц спустя после убийства Хайкити, 23 марта между 7 и 9 часами вечера. Орудием убийства стала ваза из толстого стекла, которая была в доме Кадзуэ. Вазу нашли на месте преступления. Смерть, видимо, наступила от удара этой вазой. Я говорю «видимо», потому что ваза – единственный оставшийся необъясненным момент в этом деле. Если она послужила орудием убийства, на ней должна была остаться кровь, однако ее не оказалось. Кто-то тщательно стер все следы. По сравнению с делом Хайкити, убийство Кадзуэ выглядит не столь загадочным. Как ни ужасно это звучит, но с точки зрения криминалистики, его можно считать заурядным преступлением, совершенным с целью ограбления. Комнаты в доме были перевернуты вверх дном, шкафы перерыты, деньги и ценности из выдвижных ящиков пропали. Короче, грубая работа. Зачем преступнику понадобилось стирать кровь с вазы, которая, как любому понятно, является орудием убийства? Значит, была какая-то причина. Интересно, что преступник не стал смывать кровь под струей воды, а почему-то стер ее тряпкой или клочком бумаги. Полиция сразу установила, что на вазе кровь Кадзуэ. Если бы убийца хотел скрыть улики, он мог просто унести вазу с собой. Это было бы куда надежнее. Однако преступник поступил иначе, лишь стерев с нее кровь и бросив в соседней комнате, отделенной от помещения, где произошло убийство раздвижной перегородкой. Что же по этому поводу говорила полиция и расплодившиеся после войны доморощенные детективы? Они посчитали, что преступник стирал с вазы отпечатки пальцев. Понятно. А если предположить, что ваза не была орудием убийства? Это невозможно. Конфигурация раны на голове Кадзуэ полностью соответствует форме вазы. Нет никаких сомнений. А что, если убийца – женщина? Она могла инстинктивно протереть вазу и поставить на место. Для женщин такое вполне возможно. Есть совершенно четкое доказательство обратного. Убедительнее ничего быть не может. Преступник – мужчина. Кадзуэ была изнасилована. Ух ты! Похоже, что ее изнасиловали уже мертвую. Сперма, обнаруженная во влагалище, принадлежала мужчине с группой крови 0. Среди лиц, причастных к делу семьи Умэдзава, кроме Хайкити, еще двое мужчин. Его брат и сын Ясуэ – Хейтаро. У Йосио группа крови А, у Хейтаро – 0. Но у него надежное алиби на время убийства Кадзуэ. То есть смерть Кадзуэ, по-видимому, никак не связана с убийством Хайкити и последовавшими за ней убийствами Азот. Ее можно рассматривать как несчастливое стечение обстоятельств, которое произошло примерно в одно время с теми убийствами.

0: убийствами. Впечатление такое, будто семейство Умэдзава кто-то проклял, и кровь семьи легла на Кадзуэ. Слишком много непонятного во всем этом. Плана убийства Кадзуэ в записках Хэйкити не было?
1: Совершенно верно.
0: Когда обнаружили труп?
1: 24 марта, около 8 вечера. Жившая неподалеку соседка-общественница решила заглянуть к Кадзуэ, чтобы передать предписание от квартальной управы. Каминога тогда была деревня, дома стояли редко, на приличном расстоянии друг от друга вдоль берега Тамагавы, поэтому Кадзуэ нашли не сразу. Вообще-то ее могли обнаружить и раньше. В первый раз женщина явилась в дом Канемото, Кадзуэ оставила фамилию мужа, на следующий день после убийства, около полудня. Дверь оказалась не заперта, соседка вошла в прихожую и позвала Кадзуэ. Не дождавшись ответа, она подумала, что хозяйка, наверное, отправилась за покупками, оставила предписание на ящике для обуви и удалилась. Кадзуэ должна была передать уведомление другим соседям, но, естественно, не сделала этого. Когда соседи сообщили общественнице, что уведомление до них не дошло, та снова отправилась к Кадзуэ. Уже темнело, но свет в доме не горел. Женщина вошла в прихожую и, обнаружив предписание там, где его оставила, поняла, что случилось что-то нехорошее. Войти в дом она побоялась и побежала к себе. Дождавшись с работы мужа, вместе с ним вновь отправилась к Кадзуэ.
0: Канемото, за которым была замужем Кадзуэ, китаец?
1: Угу.
0: Чем он занимался? Торговлей?
1: Нет, ресторанами.
0: Семейный бизнес. У Канемото было несколько приличных китайских ресторанов на Гинзе и в Йоцуя. Дела шли успешно и приносили большой доход.
2: Йоцуя, фешенебельный район Токио.
0: Значит, у Канемото в Каминога был большой дом?
1: Вовсе нет.
0: Самый обыкновенный, одноэтажный.
1: Странно, правда?
0: Поэтому пошли слухи о китайских шпионах.
1: Кадзуэ и Канемото сошлись по любви?
0: Похоже на то. Масако, естественно, категорически не хотела, чтобы дочь выходила за китайца. Обстановка тогда не способствовала таким бракам. После свадьбы Кадзуэ даже какое-то время не виделась с родными, но в конце концов Умэдзава вроде бы смирились с ее выбором. Однако Кадзуэ и Канемото прожили вместе всего 7 лет. За год до ее убийства произошел развод. Отношения между Японией и Китаем быстро ухудшались. Семейство Канемото продало свои рестораны и вернулось на родину. Конечно, Кадзуэ разлучила с мужем война, но несходство характеров тоже сыграло свою роль в их разрыве. Во всяком случае, Кадзуэ ничем не показывала, что хотела бы уехать с мужем в Китай. Так ей достался дом в Каминога. Фамилию после развода она менять не стала, чтобы избежать бумажной волокиты при оформлении имущества. Кому достался дом после смерти Кадзуэ?
1: Семейству Умэдзава, скорее всего. Из Канемото в Японии никого не осталось. Детей у Кадзуэ не было. Покупать дом, где произошло убийство, никто не хотел, и он, наверное, какое-то время простоял пустым.
0: Люди боялись к нему подходить. Дом стоял на отшибе у реки. Идеальное место для создания азот.
1: Как по заказу.
0: Верно. Большинство наших Шерлоков Холмсов так и подумали. Хотя в записках Хэйкити говорилось о Ниигате. То есть Шерлоки Холмсы считали, что преступник убил Кадзуэ, чтобы устроить в ее доме мастерскую, где можно работать над азот?
1: Именно так. И у них были основания так думать. Если посмотреть на последовавшее за смертью Кадзуэ убийство, станет ясно, что преступник хладнокровно воплощал в жизнь тщательно разработанный план. Дом Кадзуэ идеально подходил под мастерскую. Когда случаются запутанные дела, полиция по несколько раз посещает место преступления, но в Каминога имело место банальное ограбление. Поэтому полицейские ограничились одним визитом. Немногочисленные соседи, напуганные происшедшим, старались обходить дом Кадзуэ стороной. Умэдзава – единственные родственники Кадзуэ и подавно. Люди более или менее сообразительные легко поняли бы, что дом, хозяйку которого ограбили и убили, какое-то время будет пустовать. Можно предположить, что серию убийств по зодиаку, жертвами которых стали члены семьи Умэдзава, совершил тот же самый преступник, человек с группой крови ноль. Хотя есть точка зрения, что не следует ограничивать круг подозреваемых лицами, фигурирующими в этой истории. Я лично не могу представить, что убийство азот совершил кто-то, не входящий в их число. Искать преступника, конечно, надо среди уже упоминавшихся персонажей. На эту роль подходит только один человек – Хейтаро Томита, так? Ведь только у него группа ноль. Однако есть два обстоятельства, фактически исключающие такое предположение. Во-первых, у Хейтаро железное алиби. Во время убийства Кадзуэ он вместе с тремя приятелями веселился в Медичи. Это подтвердила прислуживавшая им девушка из соседнего бара. Второе. Если Хейтаро преступник,
0: Убийство Хейкити Умэдзавы в Мэгуро тоже дело его рук. Однако тут мы сталкиваемся с большой проблемой. Как он мог убить Хейкити в запертой на замок мастерской? Предположим все-таки, что Хейтаро убил Хейкити после того, как натурщица покинула мастерскую. И опять нестыковка. Хейкити принял снотворное. Хейтаро мог прийти к нему, чтобы обсудить покупку его картин или что-то в этом роде. Тогда получается, что Хейкити выпил таблетки на глазах у сына Ясуэ, с которым у него таких уж близких отношений не было. Или Хейтаро перед тем, как убить Хейкити, угрозами заставил его проглотить снотворное. Цель понятна. Убедить полицию, что Хейкити посетил близкий приятель или друг. Но как в таком случае он один сумел провернуть трюк с запертой мастерской? Мы должны объяснить это, рассматривая версию, что преступником был Хейтаро. Угу. Чем дальше в лес, тем больше дров. Хейтаро занимался торговлей картинами. А что, если он задумал подписать с Хейкити контракт на те самые 12 картин, которые сам художник называл делом всей жизни, а затем убить его? Ведь это действительно стоящие вещи, если за одну картину можно было купить целый дом. Ты прав. Хотя у Хейкити есть всего 11 работ, да-да, тех самых, которые можно назвать большими. Я имею в виду в физическом смысле, размер холстов. Кроме них, его картины в основном небольшого формата. Много этюдов, связанных тематикой с главными работами. Остальное балерины в стиле Дега. Почти все эти работы взяла в свою галерею Ясуэ, но особой ценности они не представляли. Угу. Вот такие дела. Если убийство Кадзуэ и преступление против семьи Умэдзава совершило одно и то же лицо, то перед нами предстает образ человека импульсивного и слабовольного. Ничего общего с хладнокровной и интеллектуальной личностью, которую мы себе представляем. Это просто идиот, выставивший на показ свою группу крови и пол. Если с Хейтаро, как обладателя группы крови 0, по вышеуказанным причинам снимаются подозрения в убийстве Кадзуэ, то же самое можно утверждать и в отношении убийства Хейкити. Хейтаро не мог доехать по снегу от Медичи до дома Умэдзавы за 40 минут. А если мы снимаем подозрения с Хейтаро, неизбежно встает вопрос о том, что все эти преступления совершил неизвестный нам человек, не входивший в круг семейства Умэдзава. Конечно, это наполовину лишает интригу остроты, но ведь мы не ради развлечения занимаемся этим делом. Да-да. Я думаю, вернее хочу думать, что убийство Кадзуэ никоим образом не связано с другими убийствами. Это чистая случайность. И ты не считаешь, что в доме Кадзуэ находилась мастерская, где создавалось азот? Я не могу представить, чтобы преступник, задумавший совершить серию убийств, убил еще и Кадзуэ, чтобы завладеть ее домом для выполнения своего плана. Хотя картина вырисовывается очень живописная. В заброшенном доме, где произошло убийство, безумный художник во мраке ночи работает над своим творением. Прямо как в фантастическом романе. Но давай посмотрим на это с практической точки зрения. Во мраке ночи чем-нибудь заниматься невозможно. Нужно хотя бы свечи зажечь. Тут соседи непременно заметили бы свет и пошли бы разговоры. Полиция тут же зашевелилась бы. Полицейских, если бы они явились, конечно, можно было отшить, мол, дом мой, и если есть вопросы, приходите с ордером. Но я на его месте подобрал бы другой дом, про который никто ничего не знает. В доме Кадзуэ невозможно было спокойно работать. Невозможно по-настоящему оценить свое творение. Требовалось более уединенное место. «Согласен», — проговорил Митарай. «Однако многие все еще считают, что азот была создана в том самом доме, верно?» «Да, они думают, что преступник убил Кадзуэ, чтобы устроить у нее мастерскую». «Но если у убийцы была группа крови 0, и это не Хейтаро, значит, мы неизбежно склоняемся к версии о чужаке». «Совершенно верно. Вот мы и подошли к узловому моменту». «Как я понимаю, убийство Кадзуэ осталось нераскрытым?» «Точно. Почему же полиция не смогла найти грабителя?» «Таких случаев сколько угодно. Предположим, мы с тобой сейчас поедем на Хоккайдо, убьем там одинокую старушку и украдем деньги, которые она хранила под полом. Весьма вероятно, что полиция нас не найдет, потому что нас с этой старушкой ничего не связывает. Очень много преступлений такого рода не раскрывается». С другой стороны, когда речь идет о предумышленных убийствах, у преступника обязательно есть четкий мотив. Если мотив удается определить, дело, как правило, рано или поздно раскрывают. Обязательно устанавливают алиби замешанных в нем лиц. Но с убийствами в семействе Умэдзава проблема как раз и заключается в мотивах. Вернее, в их отсутствии. В убийствах азот мотива нет ни у кого, кроме Хейкити Умэдзавы, которого самого убили. Но мне совсем не хочется думать о чужаке. Если это сотворил человек, о котором никто ничего раньше не слышал, все напряжение теряется.
1: Значит, ты считаешь, что убийство Кадзуэ чистая случайность?
0: Понятно.
1: И все-таки опиши мне место происшествия.
0: Хорошо. Вот книга, вот схема. Добавить к ней особо нечего. Самое обычное дело. Кадзуэ нашли на полу. Она была одета в кимоно, но без нижнего белья. Следов борьбы на одежде не обнаружено.
1: Интересно.
0: Ничего удивительного. В те времена многие женщины ходили без белья. Ящики из шкафов были выдвинуты, содержимое разбросано по дому. Деньги исчезли. В комнате, где лежала Кадзуэ, стояло трюмо, но его преступник не тронул. Створки были аккуратно сложены, на подставке для зеркала никаких следов. Ваза, послужившая орудием убийства, валялась на татами в соседней комнате за раздвижной перегородкой. Тело Кадзуэ лежало, как показано на рисунке. Хотя, возможно, преступник перетащил ее в комнату уже после того, как ударил по голове. Рана на голове глубокая. Удар был сильный, но крови на этом месте почему-то не обнаружили. Убийца мог перетащить свою жертву туда, где ему было удобнее ее насиловать. Странно, что полиция не сумела установить, где преступник нанес Кадзуэ смертельный удар.
1: Погоди, ты говоришь, он ее изнасиловал, когда она уже была мертва?
0: Ну да.
1: Это точно?
0: Очень похоже, что так и было.
1: Что-то здесь не вяжется. Ты только что сказал, что одежда Кадзуэ была в порядке.
0: Если мы имеем дело со случайным ограблением и преступником, действующим настолько легкомысленно, что он даже не пытается скрыть свою группу крови и пол, неужели он, надругавшись над женщиной, будет приводить в порядок ее одежду?
1: Да, пожалуй.
0: Ну хорошо. Продолжай.
1: Странно, что полиция не установила, где Кадзуэ получила смертельный удар по голове.
0: Вряд ли убийство произошло вне дома. Это маловероятно. Хотя есть люди, серьезно рассматривающие такую возможность. Споры идут до сих пор. В принципе, конечно, все может быть. Но я не вижу оснований для такой точки зрения. Осматривая место преступления, полиция обнаружила на зеркале трюмо следы крови. Ее стирали очень тщательно, но до конца так и не стерли. Как выяснилось, кровь принадлежала Кадзуэ.
1: То есть ее убили, когда она сидела перед зеркалом и красилась?
0: Не похоже. Косметики на ней почти не было. Скорее, она причесывалась, когда преступник напал на нее.
1: Она была повернута лицом к зеркалу?
0: Да, лицом.
1: Интересно.
0: Тогда я опять не понимаю.
1: Дом был одноэтажный?
0: Да.
1: Судя по рисунку, сбоку от трюмо была раздвижная перегородка. Если Кадзуэ сидела лицом к зеркалу, прямо за спиной у нее была еще одна перегородка, отделявшая комнату от коридора.
0: Грабитель мог проникнуть в комнату, где находилась Кадзуэ, либо из соседней комнаты, отодвинув перегородку, либо из-за спины женщины из коридора. Других путей у него не было.
1: Предположим, преступник вошел в комнату из коридора. Кадзуэ увидела бы его в зеркале трюмо. И продолжала спокойно сидеть, дожидаясь, пока он ее ударит? Это невозможно. Она непременно вскочила бы и бросилась бежать. А если грабитель вошел сбоку?
0: Тогда он все равно бы отразился в одной из створок трюмо.
1: Даже если Кадзуэ его не заметила, она почувствовала бы, что в комнату кто-то вошел, услышав звук отодвигавшейся перегородки. Она должна была инстинктивно обернуться.
0: Кстати, удар был нанесен спереди?
1: Нет, мне кажется... Подожди минутку.
0: Нет, Кадзуэ получила удар по затылку. Она сидела спиной к преступнику.
1: Любопытно.
0: Убийца, конечно, мог влезть в дом через окно, но это еще более маловероятно. Пока он лез в окно, Кадзуэ спокойно расчесывала волосы и ждала, когда он ее пристукнет? Очень странно. Версия о случайном ограблении явно не прокатывает. Кадзуэ знала своего убийцу. Иначе быть не может. Жертва сидит на стульчике перед трехстворчатым зеркалом, и в таком положении ее спокойно убивают. Она не встает, не пытается спастись и даже не оборачивается. Так и сидит, уставившись в зеркало. Ничего не предпринимает, даже видя, как преступник приближается сзади. Это был ее знакомый, причем довольно близкий. Готов держать пари. Кадзуэ должна была видеть его в зеркале. Я абсолютно уверен, что мы имеем дело не со случайным ограблением и отнюдь не с опрометчивым человеком. Разве такой тип будет тщательно стирать кровь с зеркала? Преступник сделал это, чтобы скрыть близкие отношения с жертвой. Тут не может быть сомнений. Это же такая зацепка. Жертва и убийца были близки. Даже очень близки. Возможно, даже были любовниками. Разве женщина будет сидеть спиной к мужчине, которого мало знает? Тем более женщина 30-х годов.
1: И вот что еще странно. Зачем мужчине понадобилось насиловать женщину, с которой он и без того находился в интимных отношениях? Да еще мертвую. Думаю, он имел достаточно возможностей получить удовольствие, когда Кадзуэ была жива. Секс у них был, но до убийства. Да. В книге никаких доводов не приводится. Просто сказано, что Кадзуэ изнасиловали уже когда она была мертва. То есть это такая общепринятая версия. Хотя и странная, я с тобой согласен. Выходит, преступник был некрофил? Шизофреник? Так или иначе, он находился в близких отношениях с Кадзуэ. У нее тогда был мужчина? Что известно? Извини, но полиция пришла к заключению, что у нее никого не было. Этот вопрос они тщательно проработали. Ладно, сдаюсь. Хотя нет, погоди. Ты говорил, что Кадзуэ была не накрашена? Да, а что? Женщина за 30 ждет мужчину и не красится перед его приходом? Точно, это была женщина. Понятно тебе? Женщина? Нет, не годится. Женщина не способна извергать из себя сперму. Но если все-таки это была женщина, все становится на свои места. В присутствии знакомой Кадзуэ могла спокойно сидеть за трюмо, повернувшись к ней спиной. Могла не краситься. Убийца с улыбкой на лице приблизилась к ней, пряча за спиной вазу, и трах! Потому-то жертва и не пыталась убежать, не обернулась. Но сперма. Как с этим быть? А что, если убийца принесла сперму с собой? Это могла сделать жена Йосио. Взяла сперму мужа? Не подходит. У Йосио группа крови А. Кроме того, полиция могла проверить сперму на свежесть. Будь она вчерашняя или позавчерашняя, сразу установили бы. Твоя правда. У сперматозоидов день пройдет, и хвостики отрываются. Легко можно определить, сколько сперме дней. Раз так, расскажи, как у всех фигурантов обстоят дела с алиби. Вообще-то с алиби у всех не очень. Про Хейтаро мы уже говорили. Твердое алиби только у него. Его мать, как обычно, была в Мериче, но как раз в то время, когда произошло убийство, куда-то отлучилась. Сказала, что вышла пройтись по Гинзе, так что у Ясуэ алиби нет. Что касается семьи Умэдзава, то Масака, Томако, Акико и Юкико были у себя дома, готовили ужин. Токико как раз в это время опять уехала в Хоя к матери, так что у четырех женщин вроде бы имеется алиби, хотя кроме них самих подтвердить его некому. Совсем нет алиби у Рейко и Нобуё. Они утверждали, что вместе ездили в Сибуя в кино. Сибуя – район Токио, где сосредоточено много кинотеатров и других увеселительных заведений. Картина кончилась около 8 вечера, после чего они поехали к родителям и были у них в 9. Теоретически, преступление могла совершить эта пара. По линии Токио, Йокогама Каминога не так далеко от муниципального колледжа. Но ведь Рейко и Нобуё были еще девчонки. 20 лет и 22 года. Нет, скорее всего, они ни при чем. Примерно такая же ситуация с Аяко и Йосио. У них подтвержденного алиби нет. Так обстоят дела с алиби. Но ведь есть еще и другая тема – мотивы. А в случае с Кадзуэ, в отличие от дела Хейкити, мотивов нет ни у кого. Ясуэ Томита, так же, как и ее сын, никогда не встречались с Кадзуэ. С Йосио и Аяко та же картина. Конечно, они знали Кадзуэ, но были не настолько с ней близки, чтобы у них по какой-то причине возникло желание ее убить. А девушкам зачем было убивать Кадзуэ? Сестра все-таки. «Кадзуэ часто бывала в доме у Умэдзава?» – спросил Митараи. «Не очень. Ни у кого не было повода ее убивать, поэтому я и говорил об ограблении. Но так или иначе, с появлением госпожи Иида, делу семьи Умэдзава дан новый толчок. Почему бы нам теперь не перейти к убийствам Азот?»

0: Сцена четвертая. Фруктовый сок с ядом. У Митарая, видимо, еще оставались вопросы по делу Кадзуэ. Но он сказал: «Ладно, поехали дальше. У меня, правда, есть кое-какие сомнения, но к ним мы вернемся позже. Итак, переходим к самому главному», — начал я. «Предельно необычному и загадочному. Я имею в виду то, что называют убийствами Азот. Спустя 2 или 3 дня после убийства Кадзуэ, произошедшего 23 марта, состоялись похороны. Поскольку семью Умэдзава явно преследовал злой рок, они решили совершить обряд очищения, изгнать преследовавших их духов. Для этого выбрали гору Яхико, которая находится в префектуре Ниигата, в провинции Этиго. Эта гора упоминается в записках Хэйкити. Записки – это его завещание, последняя воля. Все Умэдзава боялись, что Хэйкити проклянет их, если они не исполнят волю покойного, собравшегося побывать на Яхико. Чья была идея поехать туда? Возможно, это предложила Масако, единственная оставшаяся в живых представительница семьи Умэдзава. Но, похоже, они все хотели туда поехать. 28 марта Масако, а вместе с ней Томоко, Акико, Юкико, Токико, Рейко и Нобуё, которым предстояло принять смерть из-за Азот, отправились из Токио в Ниигату. Они выглядели как ученицы балетной школы, выбравшиеся на экскурсию. В каком-то смысле все воспринимали эту поездку как возможность отвлечься от мрачных мыслей. Вечером того же дня все прибыли на место, переночевали в гостинице и на следующий день поднялись на Яхико. А храм на горе они посетили? Конечно. Недалеко от Яхико есть местечко Ивамуро с горячими источниками. Ты верно о нем не слышал? От Яхико на автобусе всего ничего. Они приехали туда вечером, переночевали. Ивамуро расположено в национальном парке Садо Яхико. Там очень живописные места, поэтому молодежь захотела остаться там еще на день и потом вернуться в Токио. Не помню, говорил тебе или нет, Масако родом из Аидзу Вакамацу, который тоже не так далеко от Яхико. Ей захотелось навестить отчий дом. У нее были сомнения, стоит ли ехать туда всем скопом. В конце концов, она решила отправиться одна. Девочки уже взрослые, хотят остаться в Ивамуро еще на день. Пожалуйста. Масако сказала, что 30 марта утром отправится в Аидзу Вакамацу, и они встретятся дома в Токио. Девушки должны были провести 30 число в Ивамуро и уехать на следующее утро, чтобы к вечеру 31 быть в доме Умэдзава в Мэгуро. Масако уехала из Ивамуро 30 утром и днем уже была в Аидзу Вакамацу. Проведя с родственниками 2 дня, утром 1 апреля поехала домой. Думала, что девушки уже вернулись, и вечером они все встретятся. То есть предполагалось, что девушки будут ждать мать в Токио 1 апреля? Именно так. Но когда Масако, как и планировала, 1 апреля вечером приехала домой, девушек там не оказалось. Судя по тому, что все в доме было как до их отъезда в Ниигату, до Мэгуро, они так и не добрались. Пропавших девушек обнаружили убитыми. Их тела были найдены точно так, как описывал в своих записках Хэйкити, в разных неожиданных местах, и у каждого тела отсутствовала какая-то часть. Ужасно. А Масако арестовали. Я сделал паузу и взглянул на погруженного в свои мысли Митараи. Арестовали? Не по подозрению в убийстве Кадзуэ, надеюсь? Нет, конечно. Подозревали, что она виновна в смерти Хэйкити. Полиция установила, что преступники подтянули кровать к потолку. Похоже, на эту мысль следователей навели письма. Многие тогда им писали. Митараи презрительно хмыкнул. Желающих написать, думаю, было предостаточно. Продолжал я. В то время прямо-таки мания такая была. Я читал об этом. Япония вообще продвинутая страна в данном плане. Живи я тогда тоже обязательно написал бы в полицию про трюк с закрытой комнатой. Итак, полиция наведалась в дом Умэдзава и никого там не обнаружила. Вывод. Обитательницы дома замешаны в преступлении и потому скрылись. И тут появляется Масако. Полиция ее задерживает. Может, с подсказки какого-нибудь доброжелателя, может, нет. Ее заподозрили в убийстве Хэйкити и привязали к ней исчезновение 6 девушек, которых она использовала против мужа, а потом решила заткнуть им рты. Митараи хотел было что-то сказать, но ограничился коротким вопросом. Масако призналась? Сначала призналась, но потом отказалась от своих показаний. Она до самой смерти утверждала, что не причастна к этим убийствам. Ее прозвали японской графиней Монте-Кристо. Масако умерла в тюрьме в 1960 году в возрасте 76 лет. В 50-е и 60-е годы вокруг убийства по зодиаку поднялся большой ажиотаж. Все бросились строить догадки насчет того, кто совершил эти преступления. Всеобщий интерес подогревался стойкостью Масако, категорически отрицавшей свою вину, и журналистами, которые подняли шумиху, когда та умерла за решеткой. Полиция повесила на Масако только убийство Хайкити, или убийство Азот тоже. Сказать по правде, полиция была в полной растерянности. Они ничего не понимали. И тут подвернулась Масако, показавшаяся подозрительной. Ее задержали и решили раскрутить, вдруг получится. Вот такая у нас была тогда полиция. Импотенты. Интересно, ордер на арест в такой ситуации они сумели получить? Наверное, все так расписали, что... Ведь когда есть ордер... В то время в подобных случаях можно было обойтись и без ордера. А что говорила прокуратура? В книге об этом ничего нет. А приговор? Ее судили? Смертная казнь. Смертная казнь? Значит, посчитали, что и девушки на ее совести. Приговор утвердили? Верховный суд утвердил, хотя Масако несколько раз подавала апелляции. И ей все время отказывали? Да. Не могу представить, чтобы Масако убила шестерых девчонок. Половина из них ее родные дочери. Она же не ведьма? Между тем, на других людей Масако производила именно такое впечатление. Впечатление человека жестокого и бессердечного. Бессмысленно сейчас это обсуждать. Лучше скажи, ты действительно думаешь, что на Яхико у нее было достаточно времени, чтобы убить сразу шестерых? Вокруг этого вопроса до сих пор строятся разные предположения. Но ответ в итоге получается отрицательный. Масако не успела бы убить девушек до утра 31 марта, как бы ни комбинировала с расписанием поездов. Ведь утром того дня все они были еще живы, что засвидетельствовали сотрудники гостиницы Цутая в Ивамура. Они подтвердили, что Масако вместе с шестью молодыми женщинами действительно останавливались у них 29 и 30 марта. После ее отъезда девушки еще раз переночевали в Цутая и утром 31 покинули гостиницу, после чего их больше никто не видел. Так что они были живы как минимум до утра 31 марта. Когда мы говорим об алиби того или иного человека, необходимо установить предполагаемое время смерти жертв. Но именно с этим ясности нет. По двум причинам. Первая. С момента, когда наступила смерть, прошло много времени. Вторая. Тела были сильно изуродованы. Раньше всех нашли Томоко. И время ее смерти удалось определить более-менее точно. 31 марта между 13 и 21 часом. Сопоставив разные факты, можно с высокой степенью вероятности предположить, что все девушки были убиты в одном месте в одно и то же время, в указанный промежуток 31 марта, и, скорее всего, после того, как зашло солнце. А это говорит явно не в пользу Масако, если иметь в виду алиби. Родные Масако настаивали, что та приехала в Эйдзу-Вакамацу к вечеру 31 марта, но это лишь свидетельство родственников. Положение Масако усугублялось тем, что из-за шумихи вокруг ее семьи, о которой говорили по всей Японии, она не захотела выходить из родительского дома. Таким образом, никто, кроме родственников, ее не видел. Это обстоятельство, конечно, сильно сыграло против Масако. Получалось, что утром 31-го она могла вернуться в Яхико, откуда уехала накануне. Доказательств обратного у нее не было. «Ха! Но ты сказал, что тела были обнаружены в разных местах!» Даже в разных районах. Как Масако умудрилась их развести? У нее были водительские права? Нет, это же 36-й год. Можешь представить себе женщину за рулем, да еще и с правами? Тогда получить автоправа было все равно, что сегодня лицензию летчика. Из всех действующих лиц лишь двое мужчин имели права. Хайкити Умэдзава и Хейтаро Томита. Выходит, если все убийства совершил один человек, вряд ли это была женщина. Ты прав. Вернемся к девушкам. Нам известно, что они делали вплоть до утра 31 марта. А что было дальше? Никаких свидетелей нет, как я понимаю. Однако трудно не обратить внимание сразу на шесть девушек. И тем не менее, никто их не видел. Они должны были вернуться в Мегуро 1 апреля вечером. А вдруг передумали и решили провести на природе еще денек? Полиция, естественно, подумала об этом и проверила все гостиницы в Ивамуро, Яхико, Йосида, Маки, Нисикава и даже дальше, в Бунсу и Тарадомари, вплоть до Цубаме. Нигде группа из шести молодых женщин не останавливалась. Или 30 марта кто-то из шестерки уже был мертв. Погоди, но в тот день они еще ночевали все вместе. «А, твоя правда. Если б кто-то из них пропал, остальные не остались бы безучастными, побежали бы в полицию. А на Садо они не могли переправиться?» Остров в Японском море, у побережья префектуры Ниигата. Полиция и это проверила. Тогда паромы на Садо ходили только из Ниигаты и Наоэцу. Оба города далеко от Ивамуро. Угу. Если им вздумалось путешествовать так, чтобы не быть приметными, можно было разделиться потрое, ночевать в разных гостиницах, назваться чужими именами. Способов сколько угодно. Можно выбрать гостиницы в стороне от оживленных мест. И в поезде можно ехать по отдельности. Никто не обратил бы на них внимания. Только для чего все это нужно? Зачем им было скрываться? Конечно, разделившись, они не так бросались бы в глаза. Но чего им было прятаться? Забиваться в какую-нибудь дыру? Не могли же они в конце концов сами разъехаться по местам, где их потом нашли мертвыми? Зачем? Чтобы преступнику было легче их убивать? Может, девушки ночевали не в гостинице, а где-то еще? Но это маловероятно. Если бы они остановились у родственников, впрочем, кроме Токио, в других местах родственников у них не было, или знакомых и друзей, никто этого, конечно, скрывать не стал бы, особенно после того, что с ними случилось. Так или иначе, последний раз их видели утром 31 марта в Ивамуро. 40 лет вокруг этого дела не прекращаются разговоры, и никто так и не установил, зачем девушки, никому ничего не сказав, куда-то поехали? Совершенно верно. Полиция, задержав Масако, так и не освободила ее, хотя та ни в чем не признавалась. Они и нашли что-нибудь после того, как допросили ее. В доме у Умэдзава был проведен обыск. Обнаружили склянку с мышьяковой кислотой и веревку с крюком, возможно, использовавшуюся для подвешивания кровати, на которой спал Хайкити. Что? Откуда она там взялась? И что странно, только одну веревку. Все остальное убрали, а ее оставили? У меня это в голове не укладывается. Это все равно, что сказать: «Вот, смотрите, я его убила». Масако подставили. Она так и сказала. Кто же мог ее закопать? Масако заявила, что понятия не имеет. Не нравится мне это. Ладно, а что с окном? Следующее, что должна была сделать полиция, проверить окно. Нашли они признаки того, что стекло вынимали? За несколько дней до убийства мальчишки попали камнем в окно на крыше мастерской. В стекле образовалась трещина. Хайкити это заметил, и стекло заменили, посадив на новую замазку, поэтому полиция не смогла определить, когда вынимали стекло. Когда убили Хайкити или раньше? Хитро, ничего не скажешь. Хитро что? Я думаю, камень бросил не ребенок, а преступник. То есть? Потом объясню. Но полиции следовало прежде обратить внимание вот на что. 26 февраля на крыше должно было скопиться много снега. Все-таки 30 лет не было такого снегопада. Если бы полицейские поднялись по лестнице проверить крышу, они сразу обнаружили бы следы – ног, рук. И поняли бы, вынимали стекло или нет. Погоди! Что такое? Снег. На оконном стекле должен был лежать снег. Когда обнаружили тело Хайкити, в мастерской было темно, потому что окно засыпало снегом. Но если из одной створки окна вынимали стекло, а потом вставили обратно, снега на ней должно было быть меньше, и света в мастерской прибавилось бы. Там не должно было быть так темно, правильно? В книге ничего на этот счет не сказано. Скорее всего, снег лежал на обеих створках, хотя... Преступник, если он такой предусмотрительный, вполне мог набросать снег на окно после того, как вставил стекло обратно. И потом, утром 26 февраля, до половины девятого снова шел легкий снежок. А лепить новую замазку на мокрой крыше – дело непростое. Но Масаку арестовали больше, чем через месяц после убийства Хайкити. Что-то долго они собирались. Кстати, в хозяйстве у Умэдзава была лестница? Была. Все время стояла прислоненная к стене главного дома. Ее кто-нибудь двигал? Следы нашли? Трудно сказать. Ее держали под крышей, и ею пользовался стекольщик, когда менял стекло в окне мастерской. Но я уже говорил, что полный осмотр усадьбы полиция провела спустя целый месяц после убийства Хайкити. Там все пылью покрылось. Если его убила Масако со своими дочками, им нужна была лестница. Но, по твоим словам, на снегу следов от лестницы не нашли. Погоди. Лестница стояла возле окна первого этажа. Ее могли через окно занести в дом, вытащить на улицу через главный вход. Хотя зачем? Когда выносили лестницу, еще шел снег, и возникла бы проблема, как вернуть ее на место. Можно было сделать по-другому. Вынести лестницу через калитку, обойти усадьбу вдоль ограды по улице, внести лестницу в дом через главный вход и через окно на первом этаже поставить на место. Очень просто. Ну да, изображали что-то вроде трубочистов. А как объяснить веревку и мышьяк? Да уж, веревка и мышьяк – это аргумент. Мышьяковая кислота – сильно действующее средство, которым убили девушек. В желудке каждой было обнаружено по 2-3 десятых грамма этой отравы. Что? Но это же ни с чем не вяжется. Начнем с того, что в записках Хейкити сказано, что Овен должен принять смерть от железа, дева от ртути и так далее. Дальше. Весьма вероятно, что к вечеру 1 апреля девушки уже были мертвы, а склянка с ядом оказалась в доме у Мэдзава. Это как понимать? Из-за яда Масако и задержали. И ордер на арест получили. Что касается металлов, упомянутых в записках Хейкити, то во рту и горле жертв их действительно обнаружили. Но причиной смерти явились не они, а мышьяковая кислота. Это смертельный яд. Летальная доза 0,1 грамма. Самый известный яд – цианистый калий. У него смертельная доза 0,15 грамма. Мышьяковая кислота более токсична. В книге подробно рассказывается о ней. Можно не читать, наверное. Оксид мышьяка, о котором я говорил, растворяется в воде и получается мышьяковая кислота. Чем больше в воде щелочи, тем легче он растворяется. Химическая формула процесса – арсеникумо-3 плюс 3H2O получается 2H3-арсеникумо-3. В качестве антидота используется гидроксид железа – феррум OH2, нейтрализующий и абсорбирующий мышьяковую кислоту. Яд был во фруктовом соке, которым кто-то напоил жертв. Судя по всему, всех разом, потому что в желудках всех шестерых нашли одинаковое количество мышьяка. Естественно, предположить, что девушки были отравлены в одном и том же месте и в одно и то же время. Понятно. Расправившись таким образом со своими жертвами, преступник вложил в рот каждой вещество, содержащее тот или иной металл. У Томоко, водолея, в полости рта обнаружили оксид свинца, плюмбумо. Это такой порошок желтого цвета, средство сильного действия, в воде растворяется плохо. Оно само по себе могло убить девушку, но так, как мы видим, умерла от другого. Вероятно, у убийцы не было возможности использовать разные яды, когда девушки были все вместе. Так-так, блестящий вывод. У Акико, скорпиона, во рту был оксид железа, феррум 2О3, по-другому красная охра, похоже на грязь красно-коричневого цвета. Ее используют в производстве косметических средств и красок, совершенно не ядовитое и очень распространенное в природе вещество. Следующая Юкико – рак. У нее в горле обнаружили нитрат серебра – аргентум NO3. Вещество бесцветное, прозрачное и токсичное. Токико – овен. Ее металл, как и у Акико, железо. Но в отличие от сестры, она была обезглавлена и вся вымазана красной охрой. У Рейко – девы. Во рту найдена ртуть – гидраргирум. И, наконец, Нобуё – стрелец. В горле – олово – станнум. В связи со всем этим встает один вопрос. Где убийца достал химикаты? Предположим, ртуть можно получить, разбив градусник. Но другие-то? Для обращения с ними нужны определенные знания и навыки. И достать их непросто, если только вы не связаны с какой-нибудь университетской лабораторией. Вот Хейкити, как человек, одержимый страстью, может и собрал бы нужные химикаты. Но к тому времени он уже был мертв. А не мог он припрятать их в мастерской? Не знаю. Хотя мне такая мысль тоже приходила в голову. Однако полиция это отрицает. Как же Масако умудрилась раздобыть химикаты? Ума не приложу. Так или иначе, преступник или на полном серьезе, или юмор у него такой черный, идеально отработал тему алхимии, опираясь на выкладки Хейкити. Он почти полностью реализовал разработанный Хейкити в тайне план. Но зачем? А что люди думали о Масако? Думали, что она невиновна. Значит, на ее вине настаивала только полиция? Ощущение такое, что кроме Хейкити у Мэдзавы никто этого сделать не мог. Расчленять девушек, резать тела на части. Для человека, не заинтересованного в создании азот, это не имеет абсолютно никакого смысла. Или же преступление совершил какой-то другой художник, очарованный идеями Хейкити, его восприятием искусства. Однако у Хейкити не было близких друзей в художественной среде. Ни одного человека. «Послушай, а Хейкити в самом деле умер?» Я рассмеялся в ответ. «Вот как! Я ждал, когда ты это скажешь!» Митарая весь как-то сжался и проговорил, будто оправдываясь. Это не то, что ты думаешь. Какая же твоя теория? Продолжал наседать на него я. Сначала расскажи до конца все, что знаешь, ответил Митараи. А потом уж я выскажусь. Понятно, с вызовом ответил я. Но я свой вопрос запомнил. От ответа все равно не отвертишься.
1: А пока скажи, кого из девушек нашли первой? И где?
0: Ближе к Токио, если сравнить с остальными?
1: Нет, первую Томоко
0: обнаружили в районе рудника Хосокура в префектуре Мияги.
1: Точный адрес сказать?
0: Префектура Мияги, уезд Курихара, деревня Угуидзудзава, рудник Хосокура. Тело было брошено в лесу рядом с тропинкой, его даже не присыпали землей. Оно было завернуто в промасленную бумагу, обе ноги отрублены по колено. На Томоко была та же одежда, в которой она отправилась на Яхико. Ее нашел 15 апреля, через две с небольшим недели после исчезновения, один из местных жителей. На руднике Хосокура добывали руду, из которой плавили свинец и цинк. Томоко по гороскопу водолей, и свинец ее металл. У полиции тут же возникло подозрение, что она имеет дело со сценарием, описанным Хайкити. Девушки убиты, тела разбросаны по всей стране. Овну Хайкити уготовил смерть там, где добывают железо. Рака привязал к серебру. Но и только. В его записках нет указаний на конкретные места. В случае с Токико полиция обыскала все крупные рудники, где добывалась железная руда. На Хоккайдо, в префектурах Ивате, Гума, Сайтама. Юкико, ее металл серебро, искали на шахтах и рудниках Хоккайдо, в префектурах Акита и Гифу. Но, увы, ничего не нашли. А сколько времени на это ушло, и все напрасно. Остальные тела, как оказалось, были преданы земле.
1: Вот это да. Он их похоронил? Получается, одна Томоко осталась непохороненной.
0: Точно. Но есть еще более странная вещь. Все тела были закопаны на разную глубину. Может, это как-то связано с астрологией? Ну, теперь твоя очередь.
1: Нет, ты в деталях расскажи, как было.
0: Ну, Акико нашли на глубине 50 сантиметров, Токико 70, Нобуё 1,40 сантиметров, Юкико 1,05 и Рейко 1,5 метра. Цифры, конечно, приблизительные. И доморощенные Шерлоки Холмсы и полиция только развели руками. Никто не смог дать этому убедительного объяснения.
1: Угу.
0: Конечно, может, никакой особой причины и не было. Может, убийца ничего и не имел в виду. Была земля мягкая, копал глубже, шло тяжело, особо не утруждался.
1: Все возможно. Однако, чтобы закопать тело, достаточно 50-70 сантиметров.
0: А тут 1,5 метра. Слишком большая разница. Невысокий человек поместится в такой яме с головой. Зачем так глубоко?
1: Акико Скорпион, у нее 50 сантиметров.
0: Токико? Овен, 70 сантиметров. Скорпион 50, дева 1,5 метра, стрелец 1,40 метра. Рак 1,05 метра. Вот карта.
1: Значит, водолея оставили мокнуть под дождем? По правде сказать, я здесь не вижу связи с астрологией. И вымерять глубину до сантиметра тоже смысла нет. 70-40. Убийца рыл для своих жертв ямы двух типов. 0,5 метра и 1,5.
0: А что тогда означает 1,05 метра?
1: Может, ему просто надоело дальше копать и все. Вот так. Кого нашли после Томоко?
0: Если убийца закопал труп, важно найти его как можно быстрее. Если этот шанс упущен, дождь смоет следы, и на поиски может уйти очень много времени. Раньше в Японии такие преступления раскрывались лишь после признания убийцы, который сам показывал, где закопал свою жертву. Акико нашли больше месяца спустя 4 мая. Опять промасленная бумага, одежда та же. Тело было изувечено, отсутствовала поясничная часть. Выпилено сантиметров 20-30. Его обнаружили в горах, в районе рудника Акамаиси, в префектуре Ивате, полицейские собаки. Масако, находившаяся под арестом, опознала оба тела, подтвердив, что это ее дочери. После этого полиция мобилизовала на поиски пропавших большое количество кинологов. В результате всего через 3 дня, 7 мая, на руднике в префектуре Гума нашли труп Токико. Та же самая картина. Промасленная бумага, одежда. Но у тела не было головы, поэтому оставалась некоторая возможность обознаться. Токико опознала уже не Масако, а родная мать, Таэ. Ноги девушки имели некоторые особенности, свойственные тем, кто занимается балетом. Плюс родимое пятно на боку, которое упоминал Хайкити. На поиски остальных пропавших девушек ушло много времени.
1: Это объясняется тем, что убийца похоронил их на большой глубине. Юкико нашли только 2 октября. Ее телу досталось больше других. Оно уже частично разложилось от времени, и вдобавок ко всему у девушки была вырезана грудная часть. Голова лежала на животе. В остальном почерк тот же. Промасленная бумага, одежда, в которой Юкико отправилась в поездку. Глубина могилы 1 метр с небольшим. Место – заброшенная шахта на руднике Касака в префектуре Акита. Убитую опознала Масако. Нобуё нашли в конце года, 28 декабря. После убийства прошло уже 9 месяцев. Нобуё и Рейко. Стрелец и дева. Олово и ртуть. В Японии не так много мест, где добывают эти металлы. На Хонсю, пожалуй, это только Ямато, в префектуре Нара. Там ртуть. А олово – рудники Акенобе и Икуно в префектуре Хёго. Если бы не это обстоятельство, тела последних 2 девушек, возможно, никогда не нашли бы. Тем более, что преступник вырыл для них самые глубокие могилы. Труп Нобуё покоился в горах недалеко от рудника Икуно. У него была вырезана бедренная часть. Останки туловища спеклись с коленями. Остальное, как у других. Одежда, промасленная бумага. Тело пролежало в земле 9 месяцев и частично скелетизировалось. Ужасная картина. Последней была Рейко. Ее отыскали 10 февраля 1937 года. С убийства Хайкити прошел почти год. У трупа была удалена брюшная полость. Остальное, как у всех. Место, где нашли Рейко, находится в горах, неподалеку от рудника Ямато. В яме глубиной 1.5 метра. Обращаться к Каяко, чтобы та опознала дочерей, не было необходимости. От обоих тел остались фактически одни скелеты, и даже ближайшим родственникам, глядя на них, трудно было бы сказать что-то определенное. И все же Аяко съездила туда, где обнаружили ее дочерей, и видела, что сделал с ними убийца.

Значит, по лицам опознать их было невозможно? Только по одежде? Но тогда, может, это не Рейко и Нобуё, а кто-нибудь другой? Ну да, но есть целый ряд фактов. Что касается этих двух девушек, то по костным и кожным останкам можно определить возраст. Рост тоже можно установить достаточно точно. Была также проведена реставрация черепов с помощью специальной глины, и по чертам лица вроде бы определили, что это Рейко и Нобуё. Еще и группы крови совпали. Однако решающим доказательством можно считать специфическую деформацию стоп, которая бывает у балерин и возникает от того, что им часто приходится становиться на пуанты. И еще. В то время больше никто не заявлял об исчезновении девушек того же возраста, да еще занимавшихся балетом. Из всего этого на 99% следует, что это были девушки из семьи Умэдзава. Окей, принято. Есть еще одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание. Отправляясь на Яхико, девушки взяли с собой какие-то вещи, сумки, еще что-нибудь, но полиция ничего не нашла. Только тела. Это может быть важно. Хочу напомнить тебе. Предполагаемое время смерти Томоко – 31 марта, между 3 и 9 вечера. Остальные 5 девушек, по указанным раньше причинам, видимо, были убиты в то же время. Хотя были сторонники той точки зрения, что их убили в начале апреля, но это мнение, на мой взгляд, не стоит принимать в расчет. На чем основан твой вывод, что этих 5 убили одновременно с Томоко? На том, что ты говорил раньше? Да. О трупах, найденных после Томоко, можно только гадать. Говорить о точном времени смерти Нобуё и Рейко невозможно. По словам судебных медиков, состояние трупа меняется в зависимости от того, сколько времени прошло после смерти, к примеру, 1 или 3. В зависимости от положения, в котором находился труп, различается и степень разложения тканей. Например, как я слышал, если убийство произошло летом и труп был в теплой одежде, срок, когда можно установить время преступления, ограничивается 6 месяцами. Ну вот вроде и все, что я могу рассказать. Теперь я хочу знать об алиби всех действующих лиц на вторую половину дня 31 марта. Если подумать, мы имеем дело с геноцидом в отношении семьи Умэдзава, а идея создания азот вполне может быть обыкновенным камуфляжем, маскировкой жажды рубить и резать, чтобы как-то притушить злость. И первое, кто может питать ненависть к клану Умэдзава, это бывшая жена Хайкити Тае. Это совершенно исключено. У нее алиби. Тая, как обычно, провела целый день 31 марта в своей табачной лавке. Где она была, когда посреди ночи убили Хайкити, неизвестно. Но в день убийства Кадзуэ, равно как и в день исчезновения 6 девушек, она не отлучалась из лавки, что подтверждается показаниями соседей. Напротив лавки Тая находилась парикмахерская, хозяин которой засвидетельствовал, что она просидела за прилавком до самого вечера, а точнее до 7:30, когда пришло время закрываться. В 1936 году Тая вообще ни разу не закрывала лавку на целый день. Так говорили соседи. И как 48-летняя женщина могла в одиночку развести по стране 6 трупов? Такое даже представить невозможно. Особенно если учесть, что у нее не было водительских прав. Я уж не говорю о том, что среди убитых оказалась ее родная дочь Токико, которая очень хорошо относилась к матери. Как ни смотри, Тая совершенно не подходит на роль убийцы. И все же... С алиби у нее действительно все в порядке? Да. С другой стороны, Масако арестовали, потому что ее алиби не убедило полицию, а Хейтаро и Ясуэ тогда задерживали? Думаю, всех, кто был на подозрении, на какое-то время задержали. Как я уже говорил, в то время полиция имела возможность задерживать без ордера, по одному подозрению. Йосио, к примеру, задержали на 10 дней. Все зависело от настроения полицейских. «Даже не умеющий стрелять рано или поздно попадет в цель», — проговорил Митарай, презрительно хмыкнув. «Так вот, что касается алиби. У всех все в порядке. Ясуэ и Хейтаро Томита 31 марта, как обычно, были у себя в Медичи. Это подтвердили обслуживающая их официантка, посетители галереи, знакомые. Галерея была открыта до 10 часов вечера, и все это время Ясуэ и Хейтаро не отлучались больше, чем на 30 минут. В тот вечер после закрытия в галерее оставались друзья семьи, которые просидели с хозяевами почти до полуночи. Так что у Томита алиби железное. У Йосио Умэдзава 31 марта с часа дня была деловая встреча в издательстве в Гококудзи, продолжавшаяся до 5. Гококудзи – район Токио. После этого он отправился домой в Мэгуро на электричке вместе с редактором издательства по фамилии Тода. Они посидели дома у Йосио, выпили. Разошлись после 11.
Что касается жены Йосио Аяко, мы точно не знаем, что та делала до возвращения мужа в 6 часов. Однако установлено, что без 10:05 она разговаривала с соседкой. Из чего, видимо, можно сделать вывод, что у читы Умэдзава надежное алиби. И потом у них, как и у Тая, пропали дочери. Какой им резон был убивать их? Кроме пятерых, которых я перечислил, подозревать больше некого. И у всех пяти есть алиби. Кроме Аяко, у которой имеется некоторая пробоина в доказательстве непричастности. Мы не знаем, где были совершены убийства. Весьма возможно, где-то в районе Яхико. В таком случае Аяко должна была отсутствовать в Токио с раннего утра. Потому, мне кажется, ее алиби можно считать доказанным. Да и в целом у этой пятерки не было времени, чтобы после убийства возиться с трупами. Что же получается? У всех фигурантов твердое алиби? Да. Значит, чужак? Но у Масако ведь тоже фактически было алиби. Да, но в ее случае алиби опиралось на свидетельство родственников. А когда стало ясно, что у всех остальных железное алиби, подозрения в адрес Масако резко усилились. И еще эта склянка с мышьяком. Угу. Но если предположить, что Масако провернул этот номер с кроватью Хайкити вместе с дочерями, не знаю, все они в этом участвовали или нет, почему она не устранила сообщниц в самом начале, а через месяц ни с того ни с сего передумала и решила, что их лучше убрать? Тут есть серьезное противоречие. И в чем оно? Давай об этом потом. Что же получается? Преступник, возможно, спятивший художник, сумел собрать необходимые элементы для создания азота, о чем мечтал Хайкити? Ответ на этот вопрос ищут до сих пор. Разгадать загадку убийств по зодиаку – главная цель участников споров вокруг этого дела, которые выдвигают разные версии. Согласно одной из них, из частей тел убитых девушек была слеплена некая фигура – чучело, которое было где-то спрятано. Розыск убийцы – это одновременно и розыск азот. Как писал Хайкити, азот должна быть помещена в центр 13, в самый центр Японии. Неизвестный нам художник, похоже, строго следовал начертанному Хайкити плану. Это дает основание думать, что он поместил азот именно в то место, которое определил Умэдзава. Но где оно находится? Где он, этот центр 13? Искать преступника, судя по всему, бесполезно, поэтому главная цель сейчас – найти то самое место. Тая выделила большую часть полученного наследства на вознаграждение тому, кто отыщет азот. Думаю, ее завещание действительно до сих пор. Подожди. Ты говоришь, преступника искать бесполезно? Ого! Раз я слышу такие речи, значит, еще не все потеряно. Настроен ты по-боевому. Думаю, нет смысла еще раз повторять сказанное. У всех, кто имеет какое-то отношение к убийствам азот, имеется алиби. А Хейтаро, единственного, кто теоретически мог развести трупы убитых девушек,

и Хурме. Но только знакомых, не более того. Из них, как было установлено, лишь один человек посещал Хайкити в мастерской. Еще один собирался навестить его, но так и не собрался. Это сказал сам Хайкити. Остальные заявили, что даже не знали, что у него была мастерская. Конечно, Хайкити никогда не говорил об Азот с этими людьми. Ни о ком из них нет ни слова в его записках. Если кто-то и решился совершить убийство Азот вместо Хайкити, этот человек должен был безумно увлечься идеями своего духовного учителя, фактически иметь с ним кровное родство. Такой человек обязательно фигурировал бы в записках Хайкити. Остается следующий вариант. Некто тайно проник в мастерскую, спрятался там и прочитал записки Хайкити. Теперь о том самом саквояжном замке. Похоже, Хайкити, отлучившись на какое-то время из мастерской, повесил замок на дверь снаружи. Дверь можно было отпереть, имея ключ. Хайкити решил что-нибудь выпить во время прогулки. Кто-то мог выкрасть у него ключ и потом проникнуть в мастерскую. Это надо учитывать, если мы хотим вычислить преступника. Да, в самом деле. Вот уж загадка так загадка. И никто не может решить ее уже 40 лет. Покажи мне таблицу с датами, когда были обнаружены трупы 6 девушек. Что-то мне не дает покоя. Вот, смотри, пожалуйста. Дата. 15 апреля 36 года. Место. Хасакура, Мияги. Глубина. 0 сантиметров. Имя. Томоко. Год рождения. 1910. Знак зодиака. Водолей. Дата. 4 мая 36 года. Место. Камаиси, Ивате. Глубина. 50 сантиметров. Имя. Акико. Год рождения. 1911. Знак зодиака. Скорпион. Дата. 7 мая 36 года. Место. Гума, Гума. Глубина. 70 сантиметров. Имя. Токико. Год рождения. 1913. Знак зодиака. Овен. Дата. 2 октября 36 года. Место. Касака, Акита. Глубина. 105 сантиметров. Имя. Юкико. Год рождения. 1913. Знак зодиака. Рак. Дата. 28 декабря 36 года. Место. Икуно. Хёго. Глубина. 140 сантиметров. Имя. Нобуё. Год рождения. 1915. Знак зодиака. Стрелец. Дата. 10 февраля 37 года. Место. Ямато. Нара. Глубина. 150 сантиметров. Имя. Рейко. Год рождения. 1913. Знак зодиака. Дева. Обрати внимание. Хотя, наверное, так и должно быть. Чем глубже похоронено тело, тем позже его находят. Томоко, оставшуюся непохороненной, нашли первой. Может, за этим скрывается какое-то намерение преступника? Если так, какой смысл в порядке обнаружения тел? Я вижу два варианта ответа на этот вопрос. Первый. Преступник таким образом просто заметал следы. Второй. Он на самом деле был безумно увлечен алхимией и астрологией. Сначала Водолей, потом Скорпион, затем Овен, Рак, Стрелец, Дева. Нет, с порядком знаков зодиака не совпадает. Может, с севера на юг? По мере приближения к Токио? Тоже нет. Похоже, я ошибся. В этом порядке нет никакого смысла. Мне тоже так кажется, согласился я. Возможно, первоначально преступник собирался выкопать глубокие могилы для всех жертв, но в итоге ему надоело. Ведь может такое быть? Вырытые им могилы становились все мельче, и кончилось тем, что Томока он просто бросил в лесу. Соответственно, в таком порядке преступник и действовал. Как тебе мысль? Глубокие могилы нашли в Хёго и Наре, недалеко друг от друга. Но третья – это Акита. Тут уже расстояние значительное. Пожалуй. Если бы не глубокая могила Юкико в Аките, картинка бы сложилась. Преступник сначала направляется в Хёго и Нару, закапывает Рейко и Нобуё. Затем переезжает с Токико в Гуму, оттуда прямиком в Акиту, где на границе префектуры в Косаке хоронит Юкико. Дальше на юг, в Ивате. Там он роет могилу для Акико. Наконец, еще южнее, в Мияги. На Томоко у преступника терпения уже не хватает, он цинично бросает тело в лесу и спешит в Токио. А если дело не в том, что ему надоело возиться с рытьем глубоких могил? Может, его беспокоило, что пока он колебался,

0: Сид по стране могут найти брошенный им первый труп? Ну да, такое тоже возможно. Но если для Юкико он вырыл в Акити глубокую могилу, то для Токико особо не старался. Получается такой порядок. Глубокая, глубокая, мелкая, глубокая, мелкая. Было куда проще поменять местами номер 3 и номер 4, или для номера 4 вырыть могилу помельче. Можно предположить, что убийца проделал свою операцию в два захода, или были задействованы военные спецслужбы, разделившиеся на две группы. Группа А работала на западе, сначала в Наре, потом в Хёго и в Канто в Гуме. Канто – центральный район острова Хонсю, наиболее урбанизированный и экономически развитый район Японии. Группа Б на востоке – в Аките, Ивате и Мияги. Первых жертв они старались закопать поглубже. В таком случае все сходится. Версия о спецслужбах исключает теорию об убийце-одиночке, который избавился от трупов в два захода. «Трудно поверить, что в этом деле были замешаны спецслужбы», – засомневался я. «После войны появилось много свидетельств людей, хорошо информированных о положении дел в армии. Судя по ним, нет абсолютно никаких фактов о проведении специальными органами подобной операции в 36-37 годах». «Ага. Но спецслужбы на то и спецслужбы, чтобы проворачивать свои дела в тайне. Я не очень верю свидетельствам заинтересованных лиц». Так или иначе, из того, что преступник закопал Юкико в Аките на большую глубину, можно сделать одно предположение. Он жил где-то в районе Канто. Если бы убийца проживал, к примеру, в Аомори, Юкико была бы последней на его пути, и именно ее он бросил бы под открытым небом. Все может быть. Нет ли еще других зацепок? Рудников и шахт очень много на Кюсю и Хоккайдо, но все тела были найдены на Хонсю. Можно считать это доказательством того, что тела развозили на автомобиле. Туннеля Камон тогда еще не было. Первый в Японии туннель, проложенный под дном моря между островами Хонсю и Кюсю. А не может быть такого, что преступник разбирался с телами жертв по возрасту? Томоко 26, Акико 24. Точно, по старшинству. Сначала самая старшая и дальше по порядку. Только для Нобуё и Рейко, найденных последними, порядок нарушен. Могилы у них глубокие. Возможно, преступник просто перепутал или нарочно так сделал. Так или иначе, Нобуё, самую молодую из всех, и Рейко, этот художник похоронил позже всех. И, может быть, здесь был какой-то смысл? Какой? Все это чистое совпадение. Ключ к разгадке искали и в этом направлении, но ничего не откопали. Так думаешь? Ну, может быть. Итак, рассказ мой был долгим. Я передал тебе об убийствах по зодиаку в семье Умэдзава все, что знаю. Ну и как? Хоть какие-то шансы решить эту головоломку есть? К Митарае вдруг словно вернулась депрессия. Меж бровей залегла морщина, и он принялся массировать веки пальцами. Должен признаться, дело оказалось гораздо сложнее, чем я представлял. Сегодня ничего не решить. Мне нужно несколько дней. Несколько дней? Я чуть не подавился. Может, несколько лет? У всех, кто имеет отношение к убийствам Азот, имеется алиби. Больше того, ни у кого из них нет мотивов для убийства. Негромко проговорил Митарай, будто обращаясь к самому себе. Возьмем знакомых Хэйки типа Медичи и Хурме. Эти люди не относились к категории близких друзей. Мотивов у них не было. Никто из них не был способен на то, чтобы совершить это абсурдное преступление вместо Хэйкити и даже не имел возможности прочитать его записи. В таком случае остается либо чужак, либо спецслужбы. Но они тоже не могли ознакомиться с записками Хэйкити. Зачем спецслужбам понадобилось вместо него заниматься созданием Азот? Я не вижу причин для этого. Кроме того, имеются свидетельства лиц, хорошо знакомых с ситуацией в армейских кругах, а не причастности военных к убийствам. Получается, что преступника как бы не существует. А я тебе о чем говорю? Поэтому предлагаю двигаться дальше и заняться поиском Азот в цифрах, о которых писал Хэйкити. 4, 6, 3 и 13. Азот должна находиться в центральной точке Японии. Именно. Хэйкити указал, где искать эту точку. Она находится на меридиане с координатами 138 градусов 48 минут восточной долготы. Точно. Значит, Азот следует искать где-то на этой линии. Почему бы не пройти по ней и не найти ее? Хорошая идея. Однако начнем с того, что расстояние придется преодолеть приличное. Примерно 355 километров. Почти столько же, сколько по прямой от Токио до Нары. На пути встретятся горы Микуни и Титибу. Дальше пойдут знаменитые леса на склонах Фудзи, через которые на машине или мотоцикле не проедешь. Я уж не говорю о том, что азот могли зарыть в землю. Мы же не можем прокопать траншею на 350 километров. Непосильная задача. Нужно ночь подумать. Этого достаточно. Митарай заговорил с трудом и так тихо, что напомнил мне пищание комара. Пробормотал еще что-то, но больше я ничего не разобрал. Сцена пятая. Широта и долгота. На следующий день у меня появилась срочная работа, и я не смог прийти к Митарай, хотя вчерашний разговор не давал мне покоя. Он тоже мне не звонил. Видимо, целиком погрузился в размышления о цифрах 4, 6 и 3. В такие минуты я начинаю жалеть, что работаю фрилансером. Работу в сторону никак не отложишь, иначе можно лишиться клиентов. Как-то раз я сказал Митарай, что лучше числиться где-нибудь постоянно, работать с 9 до 5, как нормальные люди. Услышав мои слова, мой друг вдруг резко поднялся и заявил. В саду, заросшем розовыми кустами, проложена извилистая дорожка. Кто-то пробирается к выходу, прорубая сквозь густую растительность путь к дому. Понимаешь, о чем я? Я понятия не имел, к чему он клонит, но решил кивнуть в знак согласия. Это конечная точка большого предприятия, на которое человек поставил свою жизнь. Но если бы он взобрался на забор, то увидел бы, что выход тут же, совсем рядом. Он махал топором, потратил столько сил, а оказалось впустую. У него было впечатление, что он проделал большой путь, но это всего лишь иллюзия, оптический обман. «О чем ты толкуешь, я не понимаю», — признал я. «Очень жаль. Если ты не способен это понять, значит, даже Пикассо ничего не стоит», — с сожалением заключил Митарай. «Позднее до меня дошло, что он хотел сказать. Постоянная работа тебе не подойдет. У Митарай такой характер. Гордый. Не мог же он признаться, что если я буду пропадать на работе, ему будет меня не хватать. Я появился у Митарая через день. За время, пока мы не виделись, настроение его улучшилось. Он уже не был мрачен. Он вообще человек непредсказуемый в том, что касается настроения. Обычно Митарай встречал меня лежа на диване, напоминая своим видом моряка, чудом пережившего кораблекрушение и дрейфующего на плоту в открытом море. В этот раз он расхаживал по комнате, будто не находя себе места, и голосил во все горло, подражая предвыборным лозунгам, которые доносились из динамиков, колесивших по улицам агитационных машин, задействованных в избирательной кампании. Умело подражая Мансаку Канна, была такая женщина, кандидат в депутаты, Митарай слегка дрожащим женским голосом объявил: «Сограждане, я призываю вас к сплочению, иначе мы скатимся в пропасть полной нищеты». И тут же забасил, как в трубу. «Мансаку Канно! Вы ее опора! Она машет вам рукой!» Я догадался, в чем причина его веселья. И он подтвердил мою догадку, заявив: «Я понял, что такое 4-6-3». Прихлебывая кофе, Митарай продолжал: «После нашего разговора я сел и стал размышлять, хотя эта чертова агитация доставала, конечно. Нам точно известна средняя точка оси, идущей с востока на запад. Я подумал, что еще надо определить центр оси север-юг. В записках Хэйкити сказано, что самая северная точка Японии – остров Харим-Катан, лежащий на 49 градусе 11 минуте северной широты, а южная – остров Иводзима на 24 градусе 43 минуте северной широты. Получается, что серединная точка – это 36 градусов 57 минут северной широты. Если взглянуть на карту, то на пересечении двух осей восток-запад в точке 138 градусов 48 минут восточной долготы и север-юг в точке 36 градусов 57 минут северной широты, мы обнаружим горнолыжный курорт Исиути. Это префектура Ниигата. Пойдем дальше. Хэйкити утверждал, что в действительности самой южной точкой японского архипелага является остров Хатерума. Я решил определить серединную точку между этим островом и Харим-Катаном. Хатерума лежит на 24 градусах 3 минутах северной широты, Харим-Катан на 49 градусах 11 минутах северной широты. Центральная точка на линии, соединяющей эти острова, расположена на 36 градусах 37 минутах северной широты. Эта линия пересекает меридиан с координатой 138 градусов 48 минут восточной долготы в префектуре Гумма, в районе горячих источников Саватари. Дистанция между Исиути и Саватари составляет ровно 20 минут. Эта цифра может иметь значение. Гора Яхико, которую Хайкити окрестил пупом Японии, расположена на 37 градусах 42 минутах северной широты. От Исиути ее отделяют 45 минут. Ничего общего с цифрами 4, 6 и 3. От Яхико до Саватари 65 минут, или 1 градус и 5 минут. Тоже ничего похожего. Тогда я прилег и подумал еще немного. И тут меня осенило. Надо определить координаты рудников, возле которых обнаружили трупы шести девушек. Посмотри, что получилось. Митарай протянул мне листок, испещренный цифрами. Касака Акита. 140 градусов 46 минут восточной долготы, 40 градусов 21 минута северной широты. Камаиси Ивате. 141 градус 42 минуты восточной долготы, 39 градусов 18 минут северной широты. Хасакура Мияги. 140 градусов 54 минуты восточной долготы, 38 градусов 48 минут северной широты. Гумма Гумма. 138 градусов 38 минут восточной долготы, 36 градусов 36 минут северной широты. Икуно Хёго. 134 градуса 49 минут восточной долготы, 35 градусов 10 минут северной широты. Ямато Нара. 135 градусов 59 минут восточной долготы, 34 градуса 29 минут северной широты. Потом я решил вычислить среднее значение координат. Сначала взялся за долготу. Что думаешь, получилось? Удивительно, но факт. 138 градусов 48 минут. Точь в точь, как у Хайкити. Его центральная точка на оси восток-запад. Значит, все шесть рудников были выбраны заранее. Затем я вычислил широту и получил 37 градусов 27 минут. Две линии пересекаются к западу от Нагаоки. Нагаока – город в префектуре Ниигата. Сравни с координатой центральной точки на линии север-юг между Харим-Катаном и Ивадзимой. Эти две точки удалены друг от друга ровно на 30 минут. А между точкой 37 градусов 27 минут и местоположением Яхико, которое расположено немного южнее, дистанция 15 минут. На меридиане 138 градусов 40 минут мы имеем 4 точки. Двигаемся с юга на север. Первая точка – посередине между Харим-Катаном и Хатырума. Далее на север. В 20 минутах – серединная точка между Харим-Катаном и Ивадзимой. Еще дальше в 30 минутах. Средняя координата местоположения шести рудников. И еще в 15 минутах. Гора Яхико. Как мы видим, эти точки расположились на меридиане 138 градусов 48 минут с интервалами в 20 минут, 30 минут и 15 минут. Разделим эти числа на 5 и получим искомое. 4, 6, 3. А сложив цифры, получим тот самый центр 13. Он находится на 37 градусах, 9 минутах, 30 секундах северной широты. Это точка пересечения с меридианом 138 градусов 48 минут восточной долготы. Она где-то в горах префектуры Ниигата, к северо-востоку от городка Тока. Туда, должно быть, Хайкити и собирался поместить азот. Тебе, верно, такое в голову не приходило? А я вот с самого начала предполагал нечто подобное. О, кофе исключительный. А сегодня особенно удался. Хорош. Ну, как тебе? Да, сегодня очень даже. Я не о кофе, а о цифрах. Это замечательно, произнес я с запинкой. Митарай почувствовал неладное. Нет, это действительно большое дело, продолжил я. Чтобы за один вечер так продвинуться вперед, надо иметь исключительные способности. Так вот оно что. Что? Ты хочешь сказать, что я не первый? Кто-то додумался до этого раньше меня? Наверное, на моем лице он прочитал сочувствие. Жаль, конечно, его расстраивать, но уж лучше сказать все как есть. Послушай, Киёси, ведь 40 лет прошло. За это время даже самый заурядный человек египетскую пирамиду успеет построить. Главное, что я перенял у Митараи, это умение выражать свои мысли с иронией. У меня никогда не было такого идиотского дела. Митарай вскочил с дивана, казалось, собираясь закатить истерику. «Это настоящее свинство! Я голову ломаю, а оказывается, дорожку уже кто-то протоптал. Ты что, собрался меня испытывать? У тебя давно на руках бумажки с ответами, и ты только отметки мне ставишь? Я такие шутки не люблю, запомни. И в оценках не нуждаюсь. И доказывать, что я кого-то умнее не собираюсь, ни сейчас, ни впредь».
1: «Киёси, подожди». Митарай стоял у окна, отвернувшись, и молчал.
0: «Ну, послушай же». «Я понимаю, что ты хочешь сказать», — наконец заговорил он. «Я не считаю себя исключительной личностью и не думаю, что все остальные настолько отличаются от меня, что мне их никогда не понять. И хотя я живу самой обычной жизнью, иногда кажется, что я живу на Марсе. У меня даже голова кружится от ощущения, что все вокруг не такие, как я».
1: «Вот в чем, наверное, причина его депрессии», — подумал я и сказал.
0: «Все дело в том, что ты последнее время не очень хорошо себя чувствуешь. Может, тебе лучше присесть, а то все на ногах?»
2: «Но почему все так? Не понимаю», — был ответ. «Все мы бьемся, как мухи о стекло, хотя любому ясно. Мы делаем что-то не то. Напрасный труд, Кадзуми, напрасный труд». Хейкити был прав. Заранее известно, что все потеряно. И то, что я делаю, тоже совершенно пустое дело. Наши маленькие радости, грусть, гнев, все приходит и уходит, как тайфун или ливень. Все предрешено, как цветение сакуры весной. Ничтожные мелкие чувства движут людьми каждый день, и сколько бы мы ни трепыхались, несут всех к одному и тому же месту. И ничто никому не дано сделать. Как-то исправить траекторию движения. Идеалы? Ха-ха. Что кроется под вывеской идеалов? Жалкий рекламный плакатик, доказывающий нашу никчемность.
0: С этими словами Митарай плюхнулся на диван.

0: «Я тебя понимаю», — начал было я, но мой друг бросил на меня сердитый взгляд.
1: «Понимаешь? Ха! Как ты можешь это понять?»
0: И добавил грустно. «Впрочем, твоей вины тут нет, извини, Кадзуми. Надеюсь, ты не считаешь меня сумасшедшим?»
1: «Спасибо. Наверное, ты один из этих людей, но ты намного лучше большинства».
0: «Ну как не поблагодарить за такую высокую оценку?»
1: «Ладно, давай сменим тему», — предложил Митараи.
0: «Значит, в том месте, о котором я говорил, ничего не нашли?»
1: «В каком месте?»
0: «Ну ты даешь!
1: В горах к северо-востоку от тока, там, где центр 13».
0: «А, вот ты о чем.
1: Все Шерлоки Холмсы, небось, собрались там, как быки на водопое».
0: «Думаю, так оно и было. Наверное, в Ниигате до сих пор считают этот городок достопримечательностью».
1: «Печенье Азот продают».
0: «Очень может быть».
1: «Нашли что-нибудь?»
0: «Ровным счетом ничего».
1: «Ничего? Совсем ничего?»
0: «Совсем». Я покачал головой.
1: «Но раз так, должны были появиться другие версии».
0: «Ну уж, в этом-то недостатка нет. Вплоть до самых экзотических. Прямо-таки выставка оригинальных изобретений. Если тебе интересно, в книжке все есть. Можешь ознакомиться».
1: «Спасибо, не надо. Неохота тратить время на такие развлечения. И так все понятно. У них на любой вопрос ответ найдется. А вот преступник, тот самый таинственный художник, выходит, эту загадку не разгадал? Задумал все исполнить, как написано у Хэйкити, а заключительный аккорд — определить место для Азот — так и не сумел. Но такого же не может быть. Это не настолько уж трудная задача. Этот тип за вечер ее решил бы. Есть доказательства, что художник был прекрасно осведомлен о плане Хэйкити, как избавиться от трупов, точнее выражаясь, разместить их на местности в определенном порядке. Он узнал об этом плане из его записок. Хэйкити не указывает точных мест, где должны быть оставлены трупы. В записках нет названий рудников, где их нашли, однако упомянуты цифры 4, 6, 3. Это говорит о том, что Хэйкити уже наметил в голове эти места. Места, выбранные преступником, точно соответствуют указанным цифрам. Иными словами, места, которые определил для себя Хэйкити, и места, которые выбрал преступник, совпадают на 100%.
0: Вот тебе и доказательства.
1: Невидимый художник был знаком с планом Хэйкити во всех деталях и знал ответ на загаданную им загадку.
0: С учетом всего сказанного, так и подмывает задать вопрос. А может, преступники Хэйкити одно и то же лицо?
1: Именно. Как раз об этом я и думаю.
0: Могло случиться, что возникло какое-то непредвиденное обстоятельство, или преступник нашел для работы над Азот более подходящее место, либо закопал ее на большую глубину.
1: Раскопки-то в том районе кто-нибудь проводил?
0: Многие копали. Все перерыли так, что место стало напоминать его Дзиму после артобстрела. В феврале-марте 1945 года на этом Тихоокеанском острове шли ожесточенные бои между войсками Японской империи и США.
1: Ивадзима. Она ведь упоминается у Хэйкити.
0: Значит, так ничего и не нашли.
1: Какая там местность? Может, копатели что-то пропустили?
0: Такого быть не может. Место довольно ровное. Там уже 40 лет копают.
1: Тогда, может, никакой Азоты не было?
0: В таком случае зачем понадобилось убивать сразу шестерых и пилить их тела на части?
1: Возможно, убийца попробовал что-то слепить, но процесс разложения шел быстрее, чем он предполагал, и пришлось ограничиться чучелом. Ходили такие разговоры?
0: Однако чучело сделать не так просто. Люди этому учатся.
1: Может, он тайком и учился.
0: Есть книжки по таксидермии, как чучело набивать. Он взял их, начитался и своял что-нибудь.
1: Думаешь?
0: Хэйкити об этом не пишет. Но если все это сотворил не он, а кто-то другой, мысль сделать чучело вполне могла возникнуть у этого человека. Продержись Азот под воздействием разложения тканей хотя бы день, ее создатель остался бы доволен и был бы удовлетворен полностью, если бы удалось продлить ее жизнь на полгода, пусть даже чучело получилось не совсем удачным. Он думал: «Я сделал это». Такой человек способен на любой, даже самый дикий поступок.
1: Хэйкити писал, что если удастся создать Азот, она оживет.
0: Ага, встанет и пойдет. Вряд ли он все-таки думал об этом всерьез.
1: Хотя от сумасшедшего художника можно ждать чего угодно, — сказал я.
0: Ты прав. Все так запутано, что не поддается объяснению. Я считаю, что в отношении центра 13 ты нашел верный ответ, но Азот на том месте не оказалось. К тому времени ажиотаж вокруг этого дела заметно спал. Все более-менее стоящие версии были уже озвучены, но разного рода несерьезные теории и догадки все не давали людям покоя. Почему, интересно? Странное дело.
1: Мне пришла в голову еще одна мысль.
0: Интересно, какая? Спросил я.
1: Вся эта история с центром 13 и 138 градусами 48 минутами восточной долготы вполне может быть фикцией, обыкновенной выдумкой. Хайкити решил немного пофантазировать, но всерьез не верил в то, что писал.
0: Нет, этого не может быть.
1: Я определенно тебе говорю.
0: Ого, и почему же? Потому что на этом меридиане 138 градусов 48 минут что-то должно быть.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Спросил Митараи. Это немного не в тему, но я хочу сказать, что не только Хайкити упоминал об этой линии на карте. Один известный писатель написал рассказ о ее загадочной силе. Не знаю, как ты, хотя не похоже. А я очень люблю разные детективные истории. Много всякого перечитал. Знаешь такого писателя? Сейтё Мацумото. Вот у него есть рассказ 139 градусов восточной долготы. Читал?
1: Нет.
0: Я так и думал. Так вот, похоже, этот рассказ как-то связан с историей Хайкити Умэдзавы. Очень интересно. Издревле, из поколения в поколение, в Японии передаются два способа предсказывать судьбу и будущее – кибоку и рокубоку. Там сам предсказатель, поэтому тебе должно быть интересно. Рокубоку – это гадание по оленьей лопатке. Брали кость, забивали в нее металлический штырь, такими в старину перемешивали угли в очаге, и по рисунку образовавшихся трещин предсказывали, какими будут охота и урожай в этом году. А в кибоку вместо оленьей лопатки использовали панцирь черепахи. Черепаху было легче поймать, ведь Япония – страна островов, кругом вода. Кибоку практиковали монахи синтоистского храма Яхико. Почему они выбрали этот способ, понятно. Там море рядом. Но есть еще одно место, где гадали по черепаховому панцирю. Это храм Сирахама на полуострове Идзу на Тихоокеанском побережье. Он находится строго к югу от Яхико. Между этими двумя точками есть еще три храма, где занимались рокубоку. Это Нукисаки в префектуре Гума, а также Митака и Акиру, которые сейчас входят в состав столичной префектуры Токио. Удивительно, что все пять храмов вытянулись в шеренгу с севера на юг по 139-му меридиану восточной долготы. И надо отметить, ни к западу, ни к востоку от этой линии нет храмов, где практиковали бы кибоку и рокубоку.
1: Ого! А знаешь почему?
0: Ты сейчас упадешь. Если произнести цифры 1, 3 и 9, так как это делали в древности, получится хи, ми и коконоцу, сокращенно ко. Вместе получается имя Химико, древняя правительница Японии.
1: Ух ты, как интересно.
0: Но это может оказаться случайным совпадением, ведь географические координаты – современное изобретение. Искусственно градуированная сетка, за точку отсчета которой взят Гринвич. И привязывать к этой системе Химико, жившую 2000 лет назад, слишком большая натяжка. Мацумото с этим не спорит. Но Химико была могущественной шаманкой, обладательницей магической силы и способности к внушению, превосходящими возможности науки. Ее сила впоследствии могла найти свое выражение в цифрах географических координат. Для меня, во всяком случае, это звучит вполне убедительно. В период Яматай Химико, должно быть, занималась предсказаниями с помощью кибоку и рокубоку. То есть страна Яматай располагалась на 139-м меридиане? Нет. В те места переселились духовные последователи Яматай, или их заставили туда перебраться. А первоначально Яматай, скорее всего, находилась на Кюсю. Согласно хронике китайской династии Вэй, возникновение Яматай относится к середине III века. В японских документах говорится лишь об императорском дворе Ямато, государства, возникшего в VIII веке, а о Яматай нет никаких упоминаний. В письменных источниках об этом государстве не найдешь ни строчки. По одной из теорий, Яматай была уничтожена соперничавшим с ней племенным союзом Куна, или же народом, переселившимся в Японию с континента через Корею. Хайкити был сторонником второй точки зрения. Таким образом, по мнению историков, Яматай либо уничтожили, либо присоединили к возникшему позднее центральному правительству, а после образования Ямато двор, возможно, принял решение насильственно переселить народ Яматай, в том числе потомков Химика, на восток. Об этом говорится в рассказе Мацумото.
1: Эта политика нашла отражение в действиях властей в период Нара, когда правительство определило район Канто, включая области Кадзуса, Кодзука, Мусасии и Кай, как место ссылки беженцев из Кореи, спасавшихся от смут и междоусобиц. Эпоха в истории Японии – 710-794 годы, знаменующая развитие процесса централизации государства, начатого под влиянием Китая в середине VII века. Можно предположить, что это решение было лишь копированием политики, уже проводившейся ранее властями Ямато. Мацумото считает, что первым случаем насильственного переселения людей стала как раз высылка населения Яматай. Яматай вообще загадка. И приинтересная. О его местоположении спорят до сих пор. Кроме Кюсю есть и другие версии. Но не будем обсуждать эту тему и вернемся к 139-му меридиану. А о Яматай при желании можно поговорить отдельно. Я много могу рассказать. Итак, о храмах, где практиковали кибоку и рокубоку. Долготу, на которой находится храм Яхико, мы уже знаем. Остальные храмы – Нукисаки, 138 градусов 38 минут восточной долготы, Митаке, 139 градусов 12 минут, Акиру, 139 градусов 13 минут, и Сирахама, 138 градусов 58 минут. Все они прилегают к координате 138 градусов 48 минут, отмеченной в записках Хэйкити. А если сдвинуть линию Хэйкити на 12 минут к востоку, как раз получится 139-й меридиан, о котором писал Мацумото. Группу островов Сакисима в архипелаге Окинава ровно посередине рассекает 124-й меридиан. Эти острова в целом можно считать самой западной точкой Японии. Границей на востоке, если отбросить детали, является 154-й меридиан. Он проходит по острову Шиашкатан, который расположен слева от Харимкатана, упомянутого в записках Хэйкити. А 139-й меридиан пролегает как раз посередине между 124-м и 154-м. Мы точно не знаем, что думал Хэйкити. Или он считал, что точность предсказаний зависит от географических координат и центральная точка Японии самое подходящее место для гадания, или к этой точке притягивают шаманы. Однако сделанные Хэйкити Умэнзавой в 36 году предсказания насчет важности 139-го меридиана, похоже, имеет под собой основание. Да, интересно получается. Но это еще не конец. Есть еще кое-что. Что же? Еще одна книга. Роман «Золотой ключ». Автор Акимицу Такаги. Тоже вещь, полная намеков. И в ней тоже об этом меридиане? Ну, как сказать. У Такаги, в общем-то, не о конкретных цифрах речь. Это история о спрятанном золоте, которое хотели использовать сторонники Бакуфу Веда во время Мэйдзи Исин. Мэйдзи Исин, реставрация Мэйдзи, комплекс событий и социально-экономических преобразований во второй половине 60-х годов XIX века, в результате которых была ликвидирована феодально-клановая система правления, опиравшаяся на военное правительство, Бакуфу, находившаяся на протяжении более чем 2,5 веков в Эдо, ныне Токио. Ограничимся лишь той частью, которая имеет отношение к запискам Хэйкити. На стороне Бакуфу, оказавшегося на грани краха, были два деятеля – Кайсю Кацу и управлявший делами правительства Кодзуке Носуке Огури, заслуживший репутацию человека ловкого. В отличие от Кацу, Огури был настроен решительно и не собирался капитулировать перед объединенными силами княжеств Сацума и Тёсю, оставаясь сторонником вооруженной борьбы. У него был план замечательной операции, которая позволила бы серьезно ослабленным силам Бакуфу разгромить армию двух княжеств. Когда вожди этой армии Такамори Сайго и Масудзиро Омура узнали о плане Огури, они содрогнулись. Согласно этому плану, войска Бакуфу без боя оставляли Такайда, отступая до самой Сидзуоки, открывая путь восточной армии и стягивались на линию Хаконе-Одавара. Такайдо – исторический географический район вдоль юго-восточного побережья острова Хансю, по которому пролегала знаменитая дорога, соединявшая старую императорскую столицу Японии – Киото с новой восточной столицей – Токио. Сидзуока – город и административный центр одноименной префектуры. В районе Хаконе предполагалось дать отпор противнику, обратить его в бегство и отбросить к городку Окицу, у побережья которого должен был стоять флот Бакуфу, состоявший из современных кораблей. Окицу расположен на узкой полоске суши, зажатой между морем, заливом Сагами и горами. Укрыться от артиллерийского огня с боевых кораблей Бакуфу там было совершенно негде. Однако даже самые блестящие планы бессильны перед ходом истории. Замысел Огури не поддержал сёгун Йосинобу Токугава, а если бы его удалось осуществить, поражение Бакуфу было бы как минимум отсрочено. Географически Хаконе и Окицу расположены примерно на одном расстоянии от меридиана 138 градусов 48 минут к востоку и западу. Задуманное Огури сражение должно было развернуться на этой линии. На этом же меридиане стоит деревня Гонда, родина Кодзуке-Носуке Огури. Туда он бежал после поражения Бакуфу, там был схвачен, обезглавлен и похоронен. Место казни Огури и его могила находятся примерно на той же координате – 138 градусов 48 минут восточной долготы. Говорят, Огури закопал часть казны Бакуфу на горе Акаги, расположенной на 138 градусе 12 минуте. В романе Такаги выдвигается предположение, что на самом деле сокровища были спрятаны не на горе Акаги, а где-то на тайных тропах между Мацуидой и Гондой. А это как раз очень близко к долготе 138 градусов 38 минут. Хочу добавить немного не по теме. Такаги еще писал о планах японского командования накануне капитуляции в Тихоокеанской войне продолжать сопротивление американцам уже на территории Японии и для этого перенести командную ставку из Токио вглубь страны, на юг префектуры Нагано, в Мацусиро. В японской историографии принят термин «Тахэйо Сэнсо» – «Война на Тихом океане», которым обозначаются боевые действия сил императорской Японии против США на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. Там есть знаменитое местечко Каванакадзима, где сражались между собой самурайские кланы. Речь идет о пяти сражениях между самурайскими кланами Такеда и Уэсуги, состоявшихся в 1553-1564 годах, в эпоху воюющих провинций, когда в Японии целый век не утихали междоусобные войны. Военные собирались устроить в этом месте последний рубеж, надеясь, что им помогут воинственные предки. Для решающего столкновения с Японией на ее территории американцам надо было высадиться на побережье Кюдзюкюри и в заливе Сагами, чтобы прежде всего захватить район Канто. Задача, прямо скажем, очень сложная. После чего предстояли тяжелые бои с укрепившимися в Мацусиро силами армейского командования и японского правительства. Японская армия планировала создать несколько укрепрайонов вдоль линии Накасендо с проходящей по горной местности стратегической дорогой, соединяющей город Анака с перевалом Усуитога. А в центре линии Аннака-Усуитога находится Мацуида и пролегает меридиан 138 градусов 48 минут. Тебе не кажется, что этот план поразительно напоминает замысел сражения у залива Сагами, который вынашивал Кодзуне-Косуке Огури? В обоих случаях поворотные моменты в истории государства. Планируются решающие битвы, от исхода которых зависит существование страны. И оба раза планам не суждено осуществиться. Я, конечно, точно не знаю, но мне кажется, стоит копнуть глубже и вскроются новые факты о важных исторических событиях, связанных с этой линией. Митарай слушал меня невнимательно. Видно, я слишком отклонился от темы. Понятно. Я тоже был бы не прочь побродить по тем местам, бросил он. Считается, что там проходит лей-линия. Лей-линия? Как в Англии? Ты знаешь о них? Знаю. Это когда на прямой линии расположены древние курганы и другие захоронения, места, связанные с религиозными культами. В Японии тоже такое встречается. Например, 34 градуса 32 минуты северной широты. На этой параллели на протяжении 700 километров расположено много храмов, исторических мест и памятников. К северо-востоку от императорского дворца в Токио находится целый ряд храмов, включая Ясаки Инари, Хиэ, Исихама, Тенсо. Строго на север от храма Цуругаока Хатимангу в Камакуре расположен храм Тосёгу в Никко. На линии, идущей с севера на юг, стоит несколько храмов, в которых поклоняются богам-покровителям рудознатцев. Ага. Похоже, японцы, как и древние жители Британских островов, с давних пор имели представление, в каких местах должны располагаться святилища и придавали большое значение прямым линиям. Выходит, Хайкити со своей концепцией был неоригинален.
0: Думаю, да. Давай-ка теперь посмотрим, что за бумаги принесла тебе Иида-сан. Я, собственно, за этим и пришел. Все, что об этом деле известно до сих пор, я рассказал. Теперь остается одно. Тебе предстоит поломать голову над этим делом, приняв к сведению свидетельство Иида-сан.
1: Кто заставил Митарае и меня с головой погрузиться в дело об убийствах по зодиаку, которому уже больше 40 лет? Отвечу. Женщина по имени Мисако Иида. Она неожиданно появилась, когда мы по обыкновению сидели и болтали о всяких пустяках в офисе Митараи, где тот давал уроки астрологии своим ученикам. На лекции Митараи ходили в основном гадавшие по руке на улицах тетеньки, для которых было важно получить начальное знание о европейской астрологии. Свободного времени у моего друга оставалось в избытке, и мне казалось, что тратить его особо не на что. Однако, вопреки моим предположениям, к нему приходили и люди, просившие погадать им. Это были главным образом женщины, постоянные клиентки. И все по рекомендации. Подруги сказали мне, что у этого человека все сбывается.
0: В присутствии этих дам Митарае с важным видом отдавал мне распоряжение. Сделай то, да сделай это.
1: Мисако Иида тоже относилась к категории пациенток Митарае, но просьба, с которой она обратилась к нему, была совершенно другого рода.
2: «Это может показаться странным», — начала она нерешительно. «Но я пришла к вам не за гаданием. Хотя можно, конечно, но это не про меня, а про отца».
1: И она замолчала. Было видно, что слова ей даются с трудом. На лице Митарае появилось выражение рыбака-одиночки, застывшего в ожидании поклевки. Я с нетерпением ждал, когда он что-нибудь скажет, но его угнетала депрессия. Затянувшуюся неловкую паузу могла бы смягчить сигарета, но Митарае не курил и с презрением относился к тем, кто делает это, зная, что курение – прямой путь к раку легких.
2: «Вообще-то», – набравшись, наконец, смелости, продолжала женщина, «это такое дело, что мне сразу надо было пойти в полицию, но наше положение не позволяет. Митарае-сан, вы помните госпожу Мидзутани? Она посещала вас год назад».
1: «Мидзутани», – протянул Митарае. «А, это по поводу телефонных звонков с оскорблениями?»
2: «Совершенно верно. Она моя подруга. Тогда госпожа Мидзутани не знала, что и делать, а после встречи с вами все сразу уладилось. Она много раз мне говорила, что у вас большой талант и не только прорицателя, но и детектива. Голова у вас просто замечательная».
1: «Ну что вы». Мисако Иида умела играть на чувствах. Что ни говори, а лесть Митарае любил. После этих слов женщина еще помолчала и вдруг, будто желая сменить тему, спросила.
2: «Извините, Митарае-сан, можно узнать ваше имя?»
1: Этот вопрос поставил моего друга в замешательство. Зачем совершенно постороннему человеку знать, как его зовут? Хотя мне этот вопрос показался очень своевременным. Надо же было как-то развеять возникшую атмосферу неловкости. «Разве мое имя как-то связано с тем, что вы собираетесь нам рассказать?» Осторожно поинтересовался Митарае.
2: «Что вы? Просто Мидзутани-сан интересуется. Она спрашивала, а вы так и не сказали».
1: «То есть вы пришли специально, чтобы узнать, как меня зовут?»
2: Митарае в раздражении начинал говорить колкости, и я поспешил вмешаться.
1: «Его зовут Киёси, иероглиф «чистота, незапятнанность». Моя роль как раз и заключалась в том, чтобы сглаживать углы, когда Митарае был не расположен нормально разговаривать. Иида опустила голову, сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Митарае, не знаю почему, сидел с таким выражением на лице, будто съел лимон.
2: «Какое странное имя!»
1: Иида подняла на нас глаза. Щеки ее порозовели.
3: «У человека, который его придумал, было своеобразное чувство юмора», —
1: моментально отреагировал Митарае.
2: «Это папа вас так назвал?»
1: Митарае явно стала надоедать эта тема, и он отрезал.
2: «Точно. Он дорого заплатил за это. Умер рано».
1: Снова повисла тягостная пауза. Хотя было заметно, что напряжение у нашей посетительницы спало, и она готова приступить к рассказу.
2: «Как я уже сказала, я не смогла решиться пойти в полицию. Дело в том, что некоторые факты могли бы представить моего отца в неблагоприятном свете. Впрочем, месяц назад отец умер, и теперь, наверное, это уже не имеет значения, но все же я боюсь, как бы не возник вопрос об уголовной ответственности, если дело получит дальнейший ход. Тогда оно будет иметь неприятные последствия и для моего мужа, и для брата. Ведь в нашей семье все мужчины имеют отношение к полиции. И отец, и брат, и муж. Но если я говорю об уголовной ответственности, это не значит, что мой отец преступник. Никакого преступления он не совершал. Мой отец был честнейшим человеком. Я не преувеличиваю. Когда он по выслуге лет уходил в отставку, ему устроили торжественные проводы и наградили благодарственной грамотой за службу. Он не пропустил на работе ни одного дня, за исключением отсутствия по совсем уж уважительным причинам, ни разу не опоздал. Но в последнее время я стала замечать, что было нечто, оказывавшее влияние на его душевное состояние. Желание в чем-то покаяться? Не знаю. Речь идет об очень известном деле, и если обстоятельства, о которых я хочу рассказать, станут известны брату и мужу, огласки нам не избежать. Муж вроде моего отца, честный и простой человек, а вот брат... черствый, думает только о работе. Я постоянно думаю о том, через что пришлось пройти отцу, и не могу довериться брату. Если б только найти решение, от которого не пострадала бы честь отца, его репутация, о большем он бы и не мечтал. Я пришла к вам ради него. Ида умолкла. Казалось, она пытается отыскать что-то в памяти, набирается решимости продолжить рассказ. Не знаю, что сказал бы брат, узнав, что я все это вам рассказываю. Похоже, наше дело каким-то образом связано с астрологией. Я долго ломала голову над тем, кто бы мог в нем разобраться. Уверена, Митараи-сан, лучше вас никто не справится. Поэтому я набралась смелости и пришла. Для меня будет ударом, если я ошиблась. Отец не имел никаких связей с преступниками, это совершенно исключено. Но они могли его использовать. Митараи-сан, вы верно слышали об убийствах по зодиаку? Это было еще до войны. Серийное убийство членов семьи Умэдзава.
0: Нет, не слыхал. Угрюмо буркнул Митараи. Иида с удивлением посмотрела на него. Она полагала, что Митараи наверняка наслышан о деле, которое вызвало столько шума. Да еще было связано с астрологией. Честно сказать, я тоже был удивлен. Мне казалось, что в Японии нет ни одного человека, который не знал бы об убийствах по зодиаку.
2: Вот как? Я думала, вы в курсе. Тогда, видимо, надо рассказать, что тогда произошло.
0: Ида начала была излагать нам историю семьи Умэдзава с самого убийства Хэйкити, но я прервал ее, сказав, что знаю обо всем в подробностях, и потом поделюсь информацией с Митараи. После этого женщина быстро свернула свой рассказ и перешла к сути.
2: Ида – моя фамилия по мужу, а девичья – Такэгоси. Моего отца звали Бунзиро Такэгоси. Он родился 23 февраля 1905 года. Я уже говорила, что он работал в полиции. Известные события произошли в 36 году. Отцу тогда был 31 год, он служил в полицейском управлении района Токанава. Меня тогда еще не было на свете, а брат только что родился. Сейчас мы живем в Дзиюгаоке, а тогда у моих родителей было жилье в Каминога. На днях, разбираясь на книжных полках, оставшихся после отца, я обнаружила его записи. На исписанных его почерком листах почтовой бумаги, часто используемых полицией для снятия показаний, излагались происходившие тогда события. То, что там написано, поразило меня. Я не могла поверить, ведь мой отец был добрым, мягким и честным человеком. Ему столько пришлось пережить, с ним не могло такое случиться. Это касается происшествия с Кадзуэ-сан, первой убитой женщиной из семьи Умэдзава. Непосредственно перед ее убийством отец совершил ошибку, недостойную офицера полиции. Я хочу оставить вам эти записи. Прочитав их, вы все поймете. Поймете, что хотел отец. Вы должны разобраться в этом деле. Если у вас получится, отец найдет успокоение, потому что пока смерть не принесла ему избавления от страданий. Даже если вы не распутаете все дело, нельзя ли прояснить хотя бы то, что касается отца?
0: После того, как Мисако и Ида ушла, мы решили сначала собрать в наших головах все, что было известно о деле Умэдзава, и уж потом взяться за записки Бунзиро Такэгоси. Трудно передать, какой небывалый интерес и возбуждение я тогда испытывал. Как не благодарить Бога за то, что судьба свела меня с Митараи? Мой друг тоже не остался безучастным к задаче, которая стояла теперь перед нами, но ограничился неопределенным «ну что ж, понятно».

Джеффри Форд. Империя мороженого. Знаком ли вам запах свечей, задутых на торте в день рождения? Для меня их аромат заменяет звук, примерно такой, когда проводят смычком по басовой струне скрипки. Эта нота несет в себе ту меланхоличную радость, которую, как мне говорили, тот запах порождает. Утрата еще одного года, обещание приобретенной мудрости. Аналогично, звучание акустической гитары видится мне золотым дождем, капли которого возникают чуть выше головы и исчезают примерно на уровне солнечного сплетения. Есть сорт швейцарского сыра, который я очень люблю, и для меня он сплошные треугольники, а когда я касаюсь шелка, язык ощущает вкус и консистенцию лимонной меренги. Все эти восприятия не просто мысли, а реальные физические ощущения. В зависимости от взгляда на подобные вещи, я, как и 9 человек из миллиона, или проклят, или благословен тем, что врачи называют синестезией. Лишь недавно выяснили, что процесс синестезии протекает в гиппокампе, той древней лимбической системе мозга, где сходятся все пережитые и запомнившиеся ощущения, возбужденные в различных географических областях мозга внешними стимулами. Полагают, что любой из нас, в некой точке чуть ниже сознательного, переживает это наложение чувственных ассоциаций, но у большинства оно фильтруется, и в сознательном мире лишь одно из чувств становится преобладающим. У нас же, немногих «счастливчиков» в кавычках, этот фильтр или сломан, или улучшен, и мы сознательно воспринимаем то, что обычно является подсознательным. Возможно, в очень далеком прошлом наши предки обладали полной синестезией и могли одновременно видеть, слышать, обонять, осязать и воспринимать на вкус. При этом каждое конкретное событие смешивало сенсорную память с принятыми ощущениями таким образом, что не давало предпочтения информации одного из 5 порталов, через которые в нас вторгается реальность. Научные объяснения, насколько я способен в них разобраться, ныне кажутся разумными, но когда я еще мальчиком рассказал родителям о шепоте винила, воне фиолетового цвета и вращающихся голубых спиралях церковного колокола, они испугались, решив, что я какой-то дефективный, а мой разум переполнен галлюцинациями, как заброшенный дом привидениями. Я рос единственным ребенком, и родители сочли, что прослыть аномальным – слишком большая роскошь для меня. Ведь они были уже далеко не молоды, почти 40 лет матери и уже 55 отцу, когда я появился на свет после долгого парада неудачных беременностей. В 5-летнем возрасте, касаясь бархата, я слышал звук, который описал родителям как плач ангелочка. Но они не приняли этот факт как должное, а увидели в нем болезнь, которую надлежит лечить любыми методами. В погоне за моей безупречной нормальностью деньги значения не имели. Поэтому мои юные годы обернулись мучительными часами, проведенными в приемных психологов, психиатров и психотерапевтов. У меня не хватает слов для описания степени того шарлатанства, которое на меня обрушила целая армия так называемых профессионалов, ставивших мне диагнозы в диапазоне от шизофрении до биполярной депрессии и низкого коэффициента умственного развития, вызванного бессистемным домашним образованием. Будучи ребенком, я абсолютно честно описывал все, что ощущал и переживал, и это, моя первая ошибка, превратилась в анализы крови, сканирование мозга, специальные диеты и принудительное употребление дьявольской фармакопеи всевозможных отупляющих лекарств, которые снижали мою волю, но не ванильный аромат косых солнечных лучей в поздние осенние дни. Мой статус единственного ребенка, а также мое, как его называли родители, состояние, привели к тому, что они стали воспринимать меня как слабого и болезненного. По этой причине меня полностью изолировали от прочих детей. Я совершенно уверен, что отчасти такое решение было связано с мыслью о том, как мои ненормальные восприятия и высказывания отразятся на отце с матерью, поскольку они были из тех людей, кому невыносим даже намек на то, что по их вине на свет появилось нечто дефектное. В школу мне ходить не разрешили, а за мое домашнее образование взялась мать. В принципе, она была хорошим учителем, поскольку имела докторскую степень по истории и прекрасно знала классическую литературу. Отец,

0: дали мои пальцы. А я ими действительно наслаждался, поэтому все время, за исключением тех часов, когда меня таскали по разным специалистам в тщетной попытке вылечить, я сидел за пианино. В навязанной мне изоляции музыка стала окошком для побега из заключения, и я выбирался сквозь него так часто, как удавалось. Когда я играл, звуки виделись мне фейерверком цветов и образов. В 12 лет я стал записывать собственные сочинения, а мои значки и пометки на страницах с нотами обозначали сцепленные со звуками образы. В сущности, играя, я на самом деле рисовал в воздухе перед глазами большие абстрактные картины в духе Кандинского. Множество раз я планировал композицию на листе бумаги с помощью набора из 64 цветных карандашей, подаренного мне в раннем детстве. Единственная трудность возникла в случае цветов наподобие ярко-красного и кобальтовой сини, которые я ощущал в первую очередь как вкусы, поэтому в тех местах, где им предстояло возникнуть в музыке, мне приходилось рисовать вместо них на разноцветных партитурах лакричный леденец и тапиоку. Моим наказанием за успехи в музыке стала потеря единственного реального друга, миссис Бритник. Я четко помню тот день, когда мать отказалась от ее услуг. Старушка лишь спокойно кивнула, улыбаясь. Она понимала, что я уже превзошел ее возможности как преподавателя. Но я, хотя и понимал это, все же заплакал, когда она обняла меня на прощание. Когда наши лица сблизились, она шепнула мне на ухо: «Видеть значит верить». И в тот момент я понял, что она отлично понимала мое состояние. Сиреневый запах ее духов, почти неслышимый си-бемоль, сыгранный на гобое, все еще витал в прихожей, когда она уходила по дорожке от нашего дома и навсегда из моей жизни. Полагаю, именно утрата миссис Бритник превратила меня в бунтовщика. Я лишился целей, стал подавленным, и однажды, вскоре после того, как мне исполнилось 13, я ослушался мать, которая велела дочитать главу из учебника, пока она принимает душ, залез в ее сумочку, взял $5 и вышел из дома. Я шагал под ярким солнцем и голубым небом, и мир вокруг казался полон жизни. Но больше всего мне хотелось увидеться со сверстниками. И тут я вспомнил, что неподалеку в городе есть кафе-мороженое, а когда мы проезжали мимо него, возвращаясь от очередного врача, я всегда замечал внутри подростков вроде меня. Поэтому я направился прямо туда, гадая, успеет ли мать догнать меня раньше, чем я дойду. Тут я представил, как она сушит волосы, и побежал. Остановившись возле ряда магазинчиков, заставлявших империю мороженого, я совсем запыхался, как от пьянящего возбуждения свободы, так и от полумильной пробежки. Глядеть через стекло входной двери было все равно, что заглядывать в портал, выводящий в иной экзотический мир. Там за столиками сидели группки моих сверстников, разговаривали, смеялись, ели мороженое. Причем не вечером после ужина, а в разгар дня. Я открыл дверь и шмыгнул внутрь. Едва я вошел, вся магия этого места словно вылетела наружу через открытую дверь, потому что разговоры мгновенно прекратились. В наступившей тишине все головы повернулись ко мне. «Салют», — сказал я, улыбаясь, и приветственно поднял руку, но опоздал. Все уже отвернулись, а разговоры возобновились, словно они лишь мельком взглянули на дверь, которая приоткрылась и закрылась от ветра. А меня парализовали, как неспособность произвести впечатление, так и осознание того, что поиск друзей потребует реальных усилий.
1: «Что будешь заказывать?» — спросил из-за прилавка крупный мужчина.
0: Я стряхнул оцепенение и подошел к нему. Передо мной под стеклянным куполом раскинулась империя мороженого. Никогда прежде я не видел его так много и в таком количестве оттенков и воплощений. С орешками и фруктами, с кусочками печенья и карамели. И мистические вихри, порожденные этим зрелищем, прозвучали для меня далекой сиреной. Глубокие ванночки с мороженым стояли аккуратными рядами, целых 30 разных вкусов. Моя диета запрещала употребление любых сладостей или десертов, и лишь очень редко после ужина мне доставалась ложечка другая ванильного мороженого. Некие врачи сказали родителям, что такие лакомства серьезно усугубят мое состояние. Вспомнив об этом, я заказал большую вазочку кофейного мороженого. Почему именно кофейного? Да потому что этот напиток также входил в список всего, что мне запрещалось есть или пить. Расплатившись, я взял вазочку и ложку и отыскал место за угловым столиком, откуда мог видеть зал. Признаюсь, мне было страшновато вот так взять и наброситься на мороженое. Уж больно часто все эти взрослые запрещали его касаться. Поэтому я сделал паузу и обвел взглядом

0: кафе, наблюдая, как разговаривают другие дети, и пытаясь подслушать обрывки их разговоров. Я встретился взглядом с мальчиком примерно моего возраста, сидящим за два столика от меня, улыбнулся и помахал ему. Увидев это, он подался вперед и что-то прошептал своим приятелям. Все четверо обернулись, посмотрели на меня и расхохотались. Они явно потешались надо мной, но я наслаждался победой, ведь меня хотя бы заметили. Вдохновившись, я набрал полную ложку мороженого и сунул ее в рот. Есть некий сопутствующий феномен синестетического восприятия, о котором я еще не упоминал. Разумеется, в том возрасте я еще не знал, как это называется, но когда испытываешь муки необыкновенной перетасовки ощущений, они сопровождаются неким прозрением, эврикой удовлетворенности, которую исследователи аномальных состояний позднее обозначат термином «ноэтический», позаимствованным у Уильяма Джеймса. И та первая ложка кофейного мороженого возбудила во мне такой глубокий ноэтический отклик, какого я прежде никогда не испытывал. И одновременно я увидел девушку. Она возникла прямо из воздуха и стояла передо мной, заслоняя четверку смеющихся мальчишек. Еще никогда вкус, слух, осязание и обоняние не позволяли мне увидеть что-либо, кроме простых абстрактных образов и цветов. Одетая в юбку-шотландку и белую блузку, она стояла, слегка повернувшись в сторону и чуть наклонившись. Волосы у нее были такие же темно-каштановые, как и у меня, но длинные и стянутые на макушке зеленой резинкой. Она неожиданно тряхнула рукой, и я понял, что она гасит спичку. Возле головы завихрился дымок. Она курила сигарету. У меня создалось впечатление, что она опасается быть пойманной за этим занятием. Когда она резко обернулась, я уронил ложку на стол. Ее взгляд меня мгновенно очаровал. Я проглотил растаявшее во рту мороженое, и девушка начала исчезать, поэтому я схватил ложку и зачерпнул новую порцию, но мороженое так и не коснулось моих губ. Девушка внезапно погасла, как выключенная лампочка, а я почувствовал мягкое прикосновение к левому плечу, услышал неразборчивое обвиняющее бормотание и понял, что это моя мать. Она меня отыскала. Мое изгнание из империи мороженого проходило под общий хохот. Потом я буду вспоминать этот инцидент со смущением, но в тот момент, даже извиняясь перед матерью, я мог думать лишь о том, что увидел. За инцидентом с мороженым последовал другой, с более серьезными последствиями. Родители нашли у меня в шкафу спрятанную коробку из-под сигар, полную таблеток, которые мне полагалось употребить за последние 6 месяцев. И это навело их на мысль о том, что мое состояние теперь усугубилось еще и склонностью к непослушанию. И если этой склонностью не заняться немедленно, то с годами она вырастет в геометрической прогрессии. Было решено, что для исправления строптивости меня следует показать еще одному специалисту, о котором отец где-то прочитал, и тот сумеет превратить мое своеволие в послушание. Мне осталось лишь молча подчиниться их решению, ведь я знал, что мать с отцом, пусть и по-своему, но желали мне лишь добра. А если когда ситуация и приводила меня в ярость, то я садился за пианино и играл, порой по 3-4 часа подряд. Кабинет доктора Стеллина находился в обветшавшем доме еще викторианских времен, на другом конце города. На первый прием к нему отец поехал вместе со мной. Остановив машину перед обшарпанным строением, он дважды проверил адрес, желая убедиться, что мы приехали куда следовало. Доктор, пухленький человечек с седой бородой и в круглых очочках, встретил нас у двери. Понятия не имею, почему он рассмеялся, когда мы пожали друг другу руки при знакомстве, но доктор вообще оказался весельчаком, этаким миниатюрным Санта-Клаусом в помятом коричневом костюме, который, к тому же, был ему на размер маловат. Он взмахнул рукой, приглашая меня в дом, но когда отец попытался войти следом, доктор остановил его фразой:
1: «Вы вернетесь через 1 час и 5 минут».
0: Отец слабо запротестовал и сказал, что его присутствие может понадобиться для обсуждения истории моих проблем вплоть до настоящего момента. После этих слов поведение доктора мгновенно изменилось. Он стал серьезным, официальным и заговорил почти командным тоном.
1: «Мне платят за лечение мальчика, а вам придется найти собственного психотерапевта».
0: Отец явно растерялся. Было видно, что он хочет возразить, но доктор повторил:
1: 1 час и 5 минут».
0: Войдя следом за мной, он быстро захлопнул дверь. Ведя меня сквозь анфиладу неряшливых комнат, где вдоль стен выстроились набитые книгами шкафы, а в одной несколько столов, заваленных стопками бумаг, он, посмеиваясь, сказал:
1: Родители, они, конечно, для нас важны, но иногда напоминают нечто такое, во что наступил и никак не можешь стряхнуть с ботинка. Что нам еще остается, как не любить их?»
0: Он привел меня в некую комнату в дальнем конце дома, образованную большими стеклянными панелями, закрепленными в каркасе из тонких стальных балок. Ее заливал солнечный свет, а вокруг, по углам, тоже свисая с балок, зеленели растения. Там я увидел столик с чайником, двумя чашками и блюдцами. Усевшись в указанное доктором кресло, я взглянул через стекло и увидел, что задний двор его дома — сплошной изумительный сад со множеством разноцветных цветов. Налив мне чашку чая, доктор начал задавать вопросы. Я заранее решил, что постараюсь быть как можно более упрямым и несговорчивым, но в том, как он избавился от моего отца, оказалось нечто такое, что меня восхитило. К тому же, он совсем не походил на уже виденных прежде терапевтов, которые выслушивали мои ответы с невозмутимо каменными лицами. Когда он спросил, почему я здесь нахожусь, а я ответил, что причиной стал мой побег из дома из-за желания поесть мороженого, он нахмурился и сказал:
1: «Явная нелепость».
0: Я так и не понял, меня он имел в виду или реакцию матери на мой поступок. Затем я сказал, что очень люблю играть на пианино, и он тепло улыбнулся, кивнув:
1: «Это хорошее занятие».
0: Расспросив о моем распорядке дня и о том, чем я занимаюсь дома, он откинулся на спинку кресла и осведомился:
1: «Так в чем проблема? Отец сказал, что у тебя бывают галлюцинации. Можешь объяснить?»
0: Доктор успел меня очаровать, но я давным-давно решил, что никому больше не стану рассказывать о своем необычном восприятии мира. Но тут он поступил совершенно неожиданно.
1: «Не возражаешь?»
0: — спросил он, доставая пачку сигарет. Я еще не успел отрицательно покачать головой, как он уже достал сигарету и закурил. И нечто в этом его поступке, то ли потому, что я еще никогда не видел врача, курящего рядом с пациентом, то ли сигарета напомнила о девушке, явившейся передо мной в кафе, ослабило мое решение молчать. И когда Стеллин стряхнул пепел в свою полупустую чашку, я заговорил. И рассказал о вкусе шелка, о том, каким цветам соответствуют звуки пианино, о тошнотворной вони фиолетового цвета. Я выложил ему все, а потом сидел, теперь уже отчасти сожалея о проявленной слабости, потому что Стеллин улыбался, а из уголков его рта сочился сигаретный дымок. Но потом он выдохнул, и дым, и то самое слово, которое будет меня оправдывать, характеризовать и преследовать до конца жизни. Синестезия. В тот день я вышел из дома Стеллина уже новой личностью. Доктор поговорил с отцом и все ему объяснил. Он привел исторические примеры и дал ему общее представление о том, как мой феномен работает на уровне нервной системы. Он также добавил, что большинство синестетиков не испытывает такое разнообразие ощущений, как я, хотя случаи, подобные моему, тоже известны и описаны. Отец лишь время от времени кивал, но его явно ошеломил тот факт, что мое многострадальное состояние буквально мгновенно исчезло, сгинуло.
1: «У парня все в полном порядке», — сказал доктор. «Кроме того факта, что он некоторым образом исключительный. Считайте это даром, оригинальным способом восприятия мира. Для него все эти ощущения столь же реальны, как и ваши ощущения для вас».
0: Произнесенный Стеллином диагноз подействовал как волшебное заклинание из сказки, потому что его магическая сила освободила меня от чар родительского контроля. Фактически, их реакцией стала почти полная утрата интереса ко мне, словно после всей их неусыпной опеки я оказался самозванцем, недостойным их внимания. Когда стало ясно, что я вполне способен идти по жизни сам, подобно любому нормальному ребенку, я сполна насладился концепцией свободы. Однако печальный факт заключался в том, что я не знал, как воплотить эту концепцию на практике. У меня совершенно не было опыта социального общения. Неуверенность делала меня робким, и первый год в средней школе стал для меня катастрофой. Мне отчаянно хотелось обрести друга-ровесника, но эта цель продолжала ускользать от меня, даже когда я закончил школу и поступил в колледж. Странное желание завести с кем-либо дружеские отношения делало меня очень нервным и вызывало несдержанность в речах и поступках. Происходило это в начале 60-х годов, а в те годы, если что и ценилось в кругу старшеклассников, так это умение оставаться, как тогда говорили, клевым и невозмутимым. Сами понимаете, насколько я был далек от этого идеала. Тогда я вернулся к музыке. для защиты и утешения, и часами напролет, вооружившись цветными мелками и карандашами, сочинял разные композиции, пытаясь связать звуки и порождаемые ими визуальную пиротехнику, запахи и вкусы. Все это время я продолжал брать уроки и развивать навыки и мастерство пианиста, но не имел ни малейшего желания концертировать. За эти многие годы преподаватели задавались целью сделать из меня блестящего концертного исполнителя. Я этого не позволял, а когда они настаивали, бросал одного и уходил к другому. Ничто не пугало меня больше мыслей сесть за рояль перед зрителями. Моим героем стал Иоганн Себастьян Бах. Благодаря его музыке я стал понимать математику, а через углубленное понимание математики пришло и лучшее понимание Баха. Золотое сечение, повышение сложности через повторение простых элементов, присутствие космического в обыденном. В то время как другие просто слышали его музыку, я мог еще и ощущать, обонять, пробовать на вкус и видеть. И при этом я был уверен, что наблюдаю процесс, с помощью которого природа совершала путь от одной единственной клетки до буйного и многообразного леса. Возможно, отчасти мое восхищение добрым кантором из Лейпцига вызывалось его гениальным обращением с контрапунктами, когда две или более мелодические линии в определенные моменты деликатно сливаются, образуя у слушателя единый музыкальный образ. В этой технике я видел аналогию моего желания когда-нибудь слить свою уникальную личность с другой личностью, и, возможно, это породит дружбу. Услышав несколько фуг из сборника «Хорошо темперированный клавир», я вскоре решил, что хочу стать композитором. Разумеется, все эти годы, и ужасные, потому что я был посмешищем в школе, и одновременно восхитительные из-за открывшихся мне музыкальных откровений, я не мог забыть образ девушки, на мгновение возникшей передо мной во время побега в империю мороженого. И едва доктор Стеллин провозгласил меня здоровым, я решил, что вернусь туда и попробую вызвать ее снова. Ирония же ситуации заключалась в том, что уже та первая и единственная ложка кофейного мороженого, образно говоря, вышла мне боком. То ли потому, что меня всю жизнь оберегали от калорийных десертов, то ли мой желудок и в самом деле обладал унаследованной от родителей чувствительностью. Обретя свободу, я быстро обнаружил, что он не переносит всех тех лакомств, которых я прежде так желал. И тем не менее, я готов был рискнуть и помучиться болью в животе, лишь бы еще раз увидеть ту девушку. И я снова пришел в империю, сунул в рот полную ложку кофейного мороженого, опять ощутил глубокий ноэтический отклик, и она появилась, возникнув, как и тогда, в пустом пространстве между мной и витриной заведения. На сей раз она сидела на краешке дивана в какой-то комнате или гостиной, читая книгу. Я мог ясно видеть лишь ее ближайшее окружение в радиусе фута или двух от нее. Если же я отводил взгляд от ее фигуры в центре, то оставшаяся часть дивана, стол возле нее и стоящая на нем лампа, становились все более призрачными, пока сквозь них не начинали различаться машины на стоянке за витриной. По краям же феномена не было уже ничего, кроме еле заметного мерцания в воздухе. Девушка перевернула страницу, и мое внимание вновь обратилось к ней. Я быстро проглотил еще ложку мороженого и восхитился ее красотой. Шелковистые волосы спускались далеко ниже плеч. Ярко-зеленые глаза, маленький и безупречной формы нос, гладкая кожа. Пухлые губы шевелились, беззвучно повторяя каждое прочитанное слово. На ней была полупрозрачная, зеленовато-голубая пижама, под которой я четко различал очертания груди. Я быстро сунул в рот еще две ложки мороженого подряд, но из-за охватившего желания у меня свело горло, и я не смог сделать глоток. Холод обжигал язык, и, дожидаясь, пока полный рот мороженого растает и тонкой струйкой истечет в пищевод, я просто сидел и смотрел, как слегка колышется ее грудь при каждом вдохе, как шевелятся ее губы. Она меня словно околдовала. Последнее, что я успел заметить перед тем, как она исчезла, было странное название ее книги — «Центробежный рикша-танцор». Я уже сунул в рот очередную ложку, но тут за глазными яблоками расцвела сильнейшая головная боль, а желудок принялся активно отвергать попавшее в него мороженое. Я встал и быстро вышел, а потом больше часа бродил по улицам, пытаясь избавить голову от боли и одновременно сохранить в памяти образ девушки. За время этого шатания я трижды останавливался, почти уверенный, что сейчас меня стошнит. К счастью, этого не случилось. Моя сопротивляемость физическим побочным эффектам съеденного мороженого так никогда и не повысилась. Но в моменты самого тяжелого одиночества я возвращался в кафе снова и снова, подобно неисправимому пьянице, плюя на похмелье. Допускаю, что действия мои имели некий вуайеристский подтекст, особенно когда мороженое показывало ее более или менее обнаженной, в душе или в спальне. Но вы должны поверить, если я скажу, что все было гораздо серьезнее. Я изучал ее столь же прилежно и серьезно, как вариации Гольдберга или сериализм Шонберга. Девушка же во многих смыслах стала еще более интригующей тайной, и процесс ее исследования напоминал сборку картинки пазла, восстановление разрушенной мозаики. Я узнал, что ее зовут Анна, прочитав имя на одном из ее блокнотов для эскизов. Да, она оказалась художницей и, полагаю, так же сильно стремилась к совершенству в этой области, как и я в музыке. Я проглотил множество ложек мороженого и замучил себя головной болью, просто наблюдая, как она рисует. Она ни разу не взяла в руки кисть или пастельный мелок, обходясь простейшими средствами, карандашом и бумагой. Я ни разу не видел, чтобы она рисовала с натурой или по фотографии. Анна просто клала блокнот на стол и принималась за дело. В моменты наибольшей сосредоточенности у нее в правом уголке рта даже показывался кончик языка. Время от времени она затягивалась сигаретой, тлеющей в пепельнице. А результаты ее усилий, несколько раз мне повезло, и я смог на них взглянуть, были поразительными. Иногда она явно рисовала увиденное, например, портреты знакомых ей людей. Но иногда на бумаге рождались странные существа или фантастические узоры из переплетенных экзотических цветков. Тени и полутона отличались невероятной прорисовкой, и это придавало ее творениям вес и объемность. И все это возникало под кончиком обычного графитового карандаша, которым другие просто делают подсчеты или пишут записки. Не будь я ее обожателем, я мог бы и позавидовать ее прирожденному таланту. До какой-то степени мне удалось разглядеть и отдельные картинки того, что ее окружало. Увиденное меня тоже поразило, потому что жила она в полноценном, но собственном мире, какой-то иной реальности, очень похожей на нашу. Я подсмотрел вполне достаточно и вскоре уже знал, что живет она в большом старом доме со множеством комнат, где на окнах висят длинные портьеры, заслоняющие свет. В ее рабочем кабинете царил хаос. Стопки рисунков загромождали столики и теснились по краям рабочего стола. Нередко в кадре появлялся, а потом уходил черно-белый кот. Она очень любила цветы и часто работала в каком-нибудь залитом солнцем парке или саду, создавая точнейшие портреты амариллисов или анютиных глазок. За моим окном мог литься дождь, а в ее мире небо оставалось бездонно голубым. Хотя за прошедшие годы я многим делился со Стелленом, раскрыл ему свои амбиции и тайные желания, про Анну я не сказал ни разу. Мы сидели в той же маленькой солнечной комнате в задней части дома, и он расспрашивал меня о том, какие цели я поставил перед собой, решив учиться дальше. Стеллен неплохо знал классическую музыку, а во время одной из наших первых встреч поведал и о том, что в молодости учился играть на пианино. Его слабостью были композиторы-романтики, но я его за это не винил. И примерно в середине разговора я просто взял и выложил подробности своих экспериментов с кофейным мороженым, в результате которых появлялась Анна. Стеллену мои слова явно поразили. Он подался вперед и медленно совершил процедуру раскуривания сигареты.
1: «Знаешь», — сказал он, наконец, выпустив струйку дыма, запах которого я неизменно воспринимал как писк комара. «Это весьма необычно. Насколько мне известно, еще никогда не описывались случаи синестетических видений, достигающих образного уровня. Они всегда абстрактны. Фигуры, цвета, да. Но никогда образ предмета, не говоря уже о человеке».
0: «Зато я уверен, что это синестезия. Я это чувствую. Переживание точно такое же, как и цвета, возникающие при музицировании».
1: «И она, по твоим словам, всегда появляется, когда ты ешь мороженое?» — спросил он, прищурившись.
0: «Кофейное мороженое», — уточнил я. Он усмехнулся, но улыбка быстро исчезла, и он принялся теребить бороду свободной рукой. Я уже знал, что для него это жест обеспокоенности.
1: «То, что ты описал, согласно современной медицинской литературе, должно быть галлюцинацией».
0: Я пожал плечами.
1: «Но все же», — продолжил он, — с учетом того, что явление всегда связано с употреблением мороженого, а ты способен идентифицировать связанное с ним ноэтическое ощущение, я вынужден с тобой согласиться и признать, тут прослеживается связь с твоим состоянием».
0: «Я сам понимал всю необычность этого явления, только боялся о нем рассказать».
1: «Нет-нет, очень хорошо, что ты это сделал. Меня только одно беспокоит. Я прекрасно знаю о твоем желании обрести друга-сверстника. Если честно, тут я вижу все признаки стремления к исполнению этого желания, а они, в свою очередь, все же указывают на галлюцинацию. Послушай, сейчас тебе не нужна эта помеха. Ты начинаешь новую жизнь, движешься вперед, и все указывает на то, что ты добьешься успеха в своем искусстве. Когда другие студенты консерватории оценят твои способности, у тебя появятся друзья, уж поверь мне. Все будет не так, как было в школе. А погоня за этим бесплотным призраком может повлиять на твои успехи. Оставь его в покое».
0: И я, пусть и не без сожаления, последовал его совету. В известной степени Стеллин оказался прав насчет Гелсбета. Тут все сильно отличалось от школы, и я познакомился со многими, кто мыслил подобно мне и с кем я мог поговорить хотя бы о музыке. Можете поверить, я был далеко не единственной странной рыбкой в этом пруду. Если у молодого человека главным интересом в жизни был Бах, Моцарт или Скрябин, то в те времена этого более чем хватало, чтобы прослыть эксцентричным. В консерватории царил дух жесткой состязательности, и я принял вызов. Мои ученические музыкальные композиции были встречены преподавателями с большим интересом, а когда однажды кто-то из студентов увидел, как я сочиняю камерную пьесу для скрипки и виолончели с помощью набора цветных карандашей, моя репутация приобрела и оттенок скандальности. Я всегда работал, записывая музыку соответствующими синестетическими цветами, а затем переписывал ее обычными нотными знаками. Пролетали годы. На последнем курсе я получил право участвовать в конкурсе композиторов. Победителю доставался крупный денежный приз, а в качестве дополнительной награды его произведение исполнялось на концерте в городском симфоническом зале известными музыкантами. Во все времена композитору было очень трудно организовать публичное исполнение своих творений опытными музыкантами. Конкурс же такую возможность предоставлял, и упустить ее я никак не мог. А гораздо важнее денег или похвал окажется признание, которое привлечет ко мне внимание потенциальных меценатов, и те могут заказать мне какой-нибудь опус. Я понял, что наконец-то пришло время сочинить фугу, задуманную еще несколько лет назад. Как я полагал, сама чрезвычайная сложность этой музыкальной формы станет лучшей демонстрацией всех моих талантов.

0: Когда настало время сочинять фугу, я взял деньги, заработанные воскресным репетиторством, и снял на 2 недели пляжный домик на острове Варион. Каждое лето он превращался в популярное место отдыха богатых туристов, которых привлекал старомодный, но изящный городок в центре острова. В разгар сезона моих денег не хватило бы снять там на сутки даже самое дешевое жилье. Но стояла зима, и я взял в консерватории отпуск, прихватил цветные карандаши, книги и маленький магнитофон и укрылся в своем тайном убежище. Я поселился не в одном из величественных деревянных особняков на сваях, что выстроились по обочинам дороги вдоль насыпной дамбы, а в небольшом бунгало, очень похожем на бетонный бункер. Домик был покрашен в обескураживающий желтый цвет, воспринимаемый мной на вкус как цветная капуста. Он располагался на вершине небольшого холма, а его фасад выходил на океан, и я мог любоваться изумительным видом дюн и пляжа. Обстановка в домике была очаровательно меланхоличной, а при моей повышенной чувствительности это означало стимул к работе. Я слышал далекий шум прибоя, а на его фоне шорох песка, швыряемого ветром в оконные стекла. Но эти звуки меня не отвлекали. Как раз наоборот, они стали компонентами тишины, приглашающей грезить наяву, распахнуть воображение, и я сразу погрузился в работу. В первый же вечер я принялся набрасывать в тетради общий план фуги. Я решил, что в ней будет только 2 голоса. Разумеется, некоторые композиторы сочиняли фуги, включающие до 8 голосов, но я не собирался с ними тягаться. Проявление сдержанности – такая же важная черта технического мастерства, как и сложность. У меня уже имелась мелодическая линия темы, исключенная из другого сочинения, над которым я работал в начале года. Хоть и решил, что тема для того сочинения не подходит, но не смог забыть эту мелодию и время от времени наигрывал ее, освежая в памяти и понемногу шлифуя. В структуру фуги начала вводиться мелодическая линия или тема, а затем добавляется ответ, контрапункт, то есть повторение этой темы с различными степенями вариации, и делается все таким образом, что слушатель воспринимает музыку как диалог или как голос и его эхо с нарастающей сложностью. После того, как прозвучал каждый из голосов, вставляется эпизод, ведущий к повторному звучанию голосов и ответов, но уже в других тональностях. Я планировал использовать технику, называемую стретто, при которой начинающие звучать ответы частично пересекаются с исходными линиями темы. Это позволяет сплетать голоса и за счет этого создавать замысловатый звуковой гобелен. Все это трудно сочинить, но ничего особо оригинального это не... Все это трудно сочинить, но ничего особо оригинального не представляет. Моей задумкой, однако, было произвести впечатление на судей, испробовав нечто новое. Как только фуга достигнет величайшей степени сложности, я хотел медленно и сперва почти логично, а позже уже без ритма или меры обрушить ее в хаос. В самом же конце из хаотичной какофонии возникнет 1 нота, растянется на какое-то время и постепенно угаснет. Всю первую неделю работа шла хорошо. Каждое утро и вечер я совершал короткие прогулки по пляжу. Поздним вечером отправлялся в закусочную, потом возвращался в домик и слушал искусство фуги, или токкату и фугу ре минор Баха, кое-что из Брамса, Гайдна, Моцарта, а затем произведения основоположников этой формы, таких композиторов, как Швеллинг и Фробергер. Я работал цветными карандашами на большом листе хорошей рисовальной бумаги, и хотя для любого постороннего результат совершенно не походил бы на запись музыки, разглядывая его, я совершенно четко знал, как она прозвучит. Однако в начале 2-й недели темп работы начал снижаться, а к субботнему вечеру она и вовсе со скрежетом замерла. То, что я начал творить с таким ясным чувством направления, загнало меня в ловушку. Я потерялся в сложности и запутанности собственных идей. Если честно, то я просто выдохся и уже не мог разделять ниточки композиции. Тема, ответ и контртема перепутались, как клубок пряжи. Я безумно устал и понимал, что мне необходим отдых, но даже рухнув на кровать и закрыв глаза, не мог заснуть. Весь воскресный день я просидел в кресле, разглядывая пляж через окно. Я слишком устал, чтобы работать, и это приводило меня в такое отчаяние, что не давало заснуть. В тот вечер, так ничего и не сделав за весь день, я приплелся в закусочную и сел на обычное место. В закусочной не было никого, кроме одинокого старика в дальнем углу. Он ужинал, читая книгу. Из-за седой бороды он чем-то напоминал мне Сталина, А на первый взгляд мне показалось, я мог бы в этом поклясться, если бы не знал, что такого быть не может, что книга его называется «Центробежный рикша-танцор». Но я не стал к нему приближаться, опасаясь, что старик может со мной заговорить. Подошла официантка, приняла заказ. Записав его в блокноте, она сказала: «У вас сегодня усталый вид». Я кивнул: «Вам нужно поспать». «Меня ждет работа. Тогда давайте я принесу вам кофе». Я рассмеялся. «Знаете, я за всю жизнь не выпил даже чашки кофе. Быть такого не может. По-моему, сегодня самое подходящее время, чтобы начать». «Пожалуй, попробую», — решил я. Похоже, мои слова ей понравились. За едой я пролистал тетрадь и попытался восстановить для себя архитектуру фуги. Как и всегда, когда я смотрел на черновики, все было кристально ясно. Но стоило начать работу над партитурой, каждый потенциальный шаг вперед казался ведущим в неправильном направлении. В какой-то момент, погруженный в размышления, я отодвинул тарелку и потянул к себе чашку. Обычно я пил чай и совершенно забыл, что сегодня изменил заказ. Я сделал глоток, и мрачный, горький вкус черного кофе буквально поразил меня. Я взглянул перед собой и увидел Анну. Она смотрела на меня, только что отведя свою чашку от губ. В ее глазах мелькнуло узнавание, словно она действительно меня видела. Уверен, что в моих глазах она прочла то же самое. «Я тебя вижу», — прошептал я.
1: «Я тоже тебя вижу», — ответила она, улыбнувшись.
0: Заговорив вдруг со мной собака, я удивился бы меньше. Все еще ошеломленный, я медленно протянул к ней руку. Туда, как мне казалось, она сидит, прямо напротив меня. Но едва моя рука приблизилась, девушка отпрянула.
1: «Я наблюдаю за тобой уже много лет», — сказала она.
0: «Кофе?» — она кивнула.
1: «Ты ведь синестетик, правильно?»
0: «Да», — согласился я. «Но ведь ты плод моего воображения, продукт неврологической аномалии». Тут она рассмеялась и возразила:
1: «Нет, это ты такой».
0: После первого обмена словами мы некоторое время молчали. Наверное, я все еще не вышел из легкого шока. «Этого не может быть», — раз за разом мысленно повторял я. «Но вот же она, совсем рядом, я даже слышу ее дыхание». Анна выглядела намного четче, чем когда я видел ее прежде, под воздействием кофейного мороженого. И теперь, благодаря вкусу кофе, неразбавленного сливками, сахаром и холодом, ее образ оставался четким целых несколько минут подряд, и лишь затем начинал затуманиваться по краям, вынуждая меня сделать новый глоток. Когда я поднес чашку к губам, она сделала то же движение одновременно со мной, словно была моим отражением. Или я был ее отражением. Мы улыбнулись. «Я сейчас в таком месте, где не могу с тобой говорить, а то все решат, что я сошел с ума», — прошептал я.
1: «И я в такой же ситуации.
0: Дай мне полчаса, а затем выпей еще кофе, и мы сможем поговорить без помех». Она кивнула и стала смотреть, как я подзываю официантку. К тому времени, когда официантка подошла, Анна уже растаяла туманным облачком, как тает выдохнутый курильщиком дым. Меня это не волновало, ведь я знал, что ее никто не может увидеть. Пока под моим счетом не подвели итог, я заказал 3 чашки кофе с собой.
1: «Этот кофе — замечательная вещь, правда?» — спросила официантка.
0: «Клянусь, до сих пор не могу поверить, что никогда раньше вы его не пробовали. Я пью его столько, что у меня даже кровь на 3/4 превратилась в кофе».
1: «Чудесная вещь», — согласился я.
0: Меня возбуждало, что при этом мы походили на заговорщиков, и я осознал, впервые с тех пор, как видел ее в последний раз, что за эти годы Анна выросла, повзрослела и стала еще прекраснее. Вернувшись в бунгало, я поставил в микроволновку на кухне первый из больших пенопластовых контейнеров с кофе и включил подогрев на 30 секунд. Меня снедала тревога. А вдруг в мире Анны время течет иначе, и мои полчаса могут обернуться для нее 2 или 3 днями. Поэтому, едва микроволновка звякнула, отмерив заданное время, я достал контейнер, уселся за кухонный стол и щедро глотнул темного настоя. И даже не успев опустить чашку, увидел Анну, сидящую напротив меня. «Я знаю, что тебя зовут Анна», — выпалил я. «Увидел имя на одном из твоих альбомов». Она уложила прядку волос за левое ухо и спросила:
1: «А как зовут тебя?»
0: «Уильям». Потом я рассказал ей о кофейном мороженом и как увидел ее в первый раз.
1: «А я помню», — поведала она, — что когда мне было лет 9, отец оставил на столе недопитую чашку кофе. Я сделала глоточек и вдруг увидела тебя за пианино. Тогда я подумала, что ты привидение. Побежала к маме, хотела ей тебя показать, но когда мы вернулись, ты уже исчез. Мама не обратила на мои слова внимания, потому что из-за синестезии я вечно пыталась описать ей то, что не имело для нее смысла.
0: А когда ты поняла, что причина в кофе?
1: Через некоторое время. Как-то утром, во время завтрака, мне налили немного кофе. Я выпила и сразу увидела тебя. Ты сидел за нашим обеденным столиком, и вид у тебя был такой одинокий, несчастный. Я тогда едва сдержалась, чтобы не проболтаться о тебе, а потом сообразила, что к чему, и после этого старалась взглянуть на тебя как можно чаще. Когда ты был моложе, то очень часто выглядел печальным. Уж это я знаю.
0: Я взглянул в ее лицо. Единственному человеку, которого я искренне волновал, и на глазах у меня едва не выступили слезы. Перед Анной прошла вся моя жизнь. Значит, я был не столь одинок, как всегда думал. Ты замечательная художница. Она улыбнулась.
1: Я отлично рисую карандашом, но мои профессора требуют изобразить что-нибудь в цвете. Над этим я сейчас и работаю.
0: Во время разговора мы периодически делали по глотку кофе, поддерживая связь. Как выяснилось, она тоже сбежала от привычной рутины и сняла себе квартирку, чтобы поработать над заданным рисунком. Мы вообще обнаружили множество совпадений в наших жизнях. Она призналась, что в детстве тоже была одинока, а родителям также пришлось очень нелегко из-за ее синестезии. Как она выразилась, «Пока мы не обнаружили, что все это реальность, они, кажется, думали, что я сумасшедшая». Анна рассмеялась, но по выражению ее глаз я смог судить, насколько это на нее повлияло. «Ты кому-нибудь говорила обо мне?»
1: «Только своему терапевту. И мне так полегчало, когда он сказал, что слышал о редких случаях вроде моего».
0: Это откровение меня насторожило, ведь Стеллин говорил, что в специальной литературе ничего подобного ему не попадалось. Следствие подобной нестыковки мгновенно напомнили мне, что Анна нереальна. Но я быстро отогнал эту мысль и продолжил разговор. В тот раз, растягивая имевшийся у нас запас кофе, мы пробыли вместе до 2 часов ночи, рассказывая друг другу о своей жизни, творческих идеях, мечтах о будущем. Как выяснилось, синестетические ощущения у нас сходные, а чувственное восприятие преобразуется с одинаковыми результатами. Например, и для меня, и для нее запах свежескошенной травы был круглым, а звук автомобильного клаксона имел вкус лимона или апельсина. Анна рассказала, что ее отец был музыкантом-самоучкой, любителем пианино и классической музыки. Я объяснял ей тонкости композиции задуманной фуги, как вдруг она заглянула в свою чашку и сказала: «Ой, а у меня кончился кофе». Я заглянул в свою и понял, что только что выпил последний глоток.
1: «Завтра в полдень», — предложила Анна, когда ее образ начал таять.
0: «Да!» — крикнул я в ответ, боясь не быть услышанным. Тут она стала фантомом, дымкой, воспоминанием, а я остался в одиночестве, уставясь в стену кухни. Без Анны я не смог долго усидеть на месте. По жилам струился весь выпитый кофе, а поскольку моя хрупкая нервная система никогда прежде не знала, что такое стимулятор, руки буквально тряслись. Я понял, что о сне можно забыть, и, побродив около часа по комнаткам бунгало, уселся за стол, решив проверить, смогу ли что-нибудь сделать с заброшенной фугой. И мне немедленно удалось двинуться в направлении, заблокированном субботним ментальным ступором. Все вдруг стало пронзительно ясным, и я услышал музыку, которую записывал различными цветами с такой отчетливостью, словно включил запись того самого произведения, которое одновременно сочинял. Я работал как одержимый, торопливо и безостановочно, и та легкость, с которой я находил ответы на возникающие музыкальные проблемы, наполняла меня уверенностью и делала мои решения оригинальными. Наконец, около 8 утра, я даже не заметил восхода, выпитый кофе жестоко отомстил, и мне внезапно стало плохо. Желудок свело, голову стиснуло мучительной болью. Около 10 меня стошнило, и боль слегка отпустила. А в 11 я уже был в закусочной, куда пришел купить еще 4 порции кофе. Прихватив свои 4 порции, я прямиком направился на пляж. Погода в тот день была теплее, чем накануне. От свежего воздуха в голове прояснилось. Укрываясь от ветра, я сидел в глубокой лощине между дюнами, пил кофе и смотрел, как работает Анна, там, где она сейчас находилась, над своим проектом, большим и многоцветным абстрактным рисунком. Присмотревшись к нему, я через несколько минут понял, к
1: Композиции рисунка и подбор цветов воспринимаются мною как мелодическая линия симфонии номер 8 си минор Франца Шуберта. Сперва меня развлекла мысль, что мои музыкальные знания нашли воплощение в ее мире, и что суть этого мира составляет мое воображение. Любопытным было также, что оно воплотилось именно через Шуберта, к которому я особого интереса не проявлял. Возможно, пищей для этого воображаемого процесса мог стать любой аспект моей жизни, даже самый незначительный. Однако я столь же быстро осознал, что не хочу этого. А хотелось мне, чтобы Анна существовала отдельно от меня, как независимая личность, ведь иначе какой смысл в ее дружбе? Я даже потряс головой, лишь бы избавиться от этой мысли. И когда в полдень она возникла рядом со мной в ложбинке между дюнами, я почти сумел позабыть об этом червячке в яблоке. Утро мы провели вместе, разговаривали и смеялись, гуляли вдоль берега, взбирались на скалы у края острова. Когда около трех стал подходить к концу мой кофе, мы вернулись в закусочную за добавкой. Я попросил заварить мне два полных кофейника и перелить их в большие пластиковые емкости на вынос. Официантка промолчала, но покачала головой. Пока я ждал кофе, Анна в своем мире тоже сварила себе еще. Мы снова встретились в моем бунгало, и с наступлением вечера взялись каждый за свою работу, сидя напротив за кухонным столом. Ее присутствие воспламенило мое музыкальное воображение, а она призналась, что впервые представила целиком арочную структуру своего рисунка, а также чем и как его следует дополнить. В какой-то момент я настолько погрузился в работу, что протянул руку и взял, как я думал, один из своих карандашей, но он оказался фиолетовым пастельным мелком. У меня их не было, у Анны были. «Посмотри», — сказал я. И тут у меня закружилась голова, а за глазами вспыхнула головная боль. Она оторвалась от работы и увидела, как я держу фиолетовую палочку. Мы молча сидели, потрясенные смыслом этого события. Потом она медленно протянула ко мне руку. Я уронил мелок и потянулся к ней. Наши руки соприкоснулись, и, клянусь, я ощутил, как наши пальцы переплелись.
2: «Что это означает, Уильям?» —
1: спросила она с оттенком страха в голосе и отдернула руку. Вставая, я потерял равновесие и был вынужден ухватиться за спинку стула. Она тоже встала, а когда я направился к ней, попятилась.
2: «Нет, так нельзя!» — воскликнула она.
1: «Не волнуйся!» — прошептал я. «Это же я!» Еще два неуверенных шага, и я подошел настолько близко, что ощутил аромат ее духов. Она напряглась, но осталась на месте. Я обнял ее и попытался поцеловать.
2: «Нет!» —
1: крикнула она. Тут я ощутил, как она уперлась ладонями мне в грудь. Я запнулся и неуклюже упал.
2: «Я этого не хочу! Это все не настоящее!»
1: Бросила она и принялась торопливо собирать свои карандаши. «Подожди, ну извини меня!» Я попытался встать, но тут долгие часы без сна, галлоны кофеина и сдерганные нервы сплелись наподобие голосов в моей фуге и ударили по голове так, словно меня легнула лошадь. Меня трясло. В глазах затуманилось, я попеременно то терял сознание, то приходил в себя. Но все же я смог увидеть, как Анна поворачивается и уходит, направляясь через гостиную к двери. Я кое-как поднялся и последовал за ней, цепляясь за мебель, чтобы не упасть. Последнее, что я помню, как распахиваю входную дверь и выкрикиваю ее имя. Меня нашли утром на пляже, без сознания. Наткнулся на меня тот самый седобородый старик из закусочной. Он ежедневно ранним утром прогуливался по берегу, высматривая, не вынесло ли волнами что-нибудь интересненькое. Вызвали полицию, затем скорую. Очнулся я на следующий день в больничной палате. Солнце заливало меня через окно теплыми лучами, которые пахли увядающими пионами. В небольшой больнице на берегу меня на два дня задержали для обследования. Заходил психиатр, и я сумел убедить его, что перетрудился, работая над курсовым проектом. Очевидно, официантка из закусочной сказала полицейским, что я выпил безумное количество кофе и совсем не спал. Об этом узнал и пришедший ко мне врач. Когда я признался, что попробовал кофе впервые в жизни и немного увлекся, он предупредил, чтобы я держался от этого напитка подальше и сообщил, что меня нашли в луже собственной блевотины.
3: «Совершенно очевидно, что вашему организму кофе противопоказан», — добавил он. «Потеряв сознание, вы могли захлебнуться и умереть».
1: Я поблагодарил его за совет и пообещал, что отныне кофе в рот не возьму. За дни, проведенные в больнице, я старался понять, что произошло с Анной. Очевидно, мой поступок ее напугал. Мне пришло в голову, что, пожалуй, будет лучше, если я откажусь от наших встреч. Сама моя уверенность в том, что между нами произошел физический контакт, в ретроспективе была весьма тревожным фактом. А вдруг Стеллен все-таки оказался прав, и то, что я воспринимал как результат синестезии, на самом деле является галлюцинацией. Проблему новых свиданий с Анной я решил пока отложить. Но подумал, что одна встреча не помешает. Надо хотя бы извиниться за свое неуклюжее поведение. Я спросил медсестру, в больнице ли мои вещи из пляжного домика, и она ответила, что да. Весь последний день я провел одетый, дожидаясь, когда меня выпишут. Наконец, принесли мои пожитки. Я тщательно все проверил, но вскоре стало ясно, что карандашная партитура фуги пропала. Все было на месте, кроме большого листа рисовальной бумаги. Я попросил медсестру, которая была ко мне очень добра и чем-то напоминала миссис Бритник, еще раз проверить, все ли мне принесли. Она исполнила мою просьбу и сообщила, что ничего больше нет. Тогда я позвонил в полицию острова Варион, якобы поблагодарить, и спросил, не попадался ли им мой рисунок. Но фуга исчезла. Я прекрасно знал, что позднее ее пропажа навалится на меня тяжелой депрессией, но в тот момент я словно оцепенел и радовался уже тому, что вообще остался жив. Я решил несколько дней отдохнуть в доме родителей, а уже потом возвращаться в консерваторию. Дожидаясь автобуса на автовокзале возле больницы, я подошел к газетному киоску, решив купить пакетик жевательной резинки и газету, чтобы скоротать время. Разглядывая лоток со сластями, я увидел нечто такое, из-за чего испытал, наверное, те же эмоции, что и Ева, впервые увидевшая яблоко. Пакетик кофейных леденцов. Едва я прочел слова на пакетике, рука сама к нему потянулась. На нем значилось «без кофеина», и я едва поверил в такую удачу. Покупая сразу три пакетика, я нервно оглядывался, а потом, уже в автобусе, открыл первый из них так резко, что пригоршня леденцов рассыпалась по сиденью и проходу. К родительскому дому я приехал на такси. Дверь пришлось открывать своим ключом. Их машины возле дома не оказалось. Наверное, они уехали куда-то на весь день. Я не видел их несколько месяцев и даже немного соскучился. Когда наступила ночь, а они так и не вернулись, я счел это странным, но предположил, что они уехали в короткий отпуск, как это случалось довольно часто. Неважно. Я устроился на привычном стульчике возле пианино и сосал кофейные леденцы, пока не устал от долгого сидения. Тогда я прошел в спальню, улегся в постель, где спал в детстве, повернулся лицом к стене и заснул. На следующий день после завтрака я продолжил вахту, начатую еще во время долгой автобусной поездки домой. Во второй половине дня все подозрения о том, что случилось с моей фугой, подтвердились. Леденцы не могли вызвать такой же четкий образ Анны, как мороженое, не говоря уже о кофе. Но я видел ее достаточно ясно, чтобы следить в течение дня. И я увидел, как вместо своего зачетного рисунка она сдала мою карандашную партитуру. Как она ухитрилась ее присвоить, я совершенно не представлял. Это противоречило всякой логике. На несколько секунд мне удалось снова увидеть свою работу, и я попытался вспомнить, как именно сплел воедино главные темы и их ответы. Как только я увидел партитуру, в голове зазвучала музыка, но мне так и не удалось разглядеть ее достаточно хорошо, чтобы вычленить сложную структуру произведения. Но теперь я четко знал два факта. Фуга была завершена вплоть до момента, когда ей полагалось превратиться в хаос, а Анна, совершив подлог, получила очень хорошие отзывы преподавателей. К вечеру у меня остался последний леденец. Взяв его, я решил, что сейчас взгляну на Анну в последний раз. Я пришел к выводу. Раз она украла мою работу, то это компенсирует промахи моего поведения, и теперь мы, как говорится, квиты. И отныне я, как уже поступил однажды, оставлю ее в прошлом, но теперь навсегда. Приняв решение, я развернул фантик последнего леденца и положил конфету на язык. Рот медленно наполнился темно-янтарным вкусом. Перед глазами сформировался расплывчатый силуэт, постепенно обретая четкость. Анна держала чашку у рта, и ее глаза распахнулись, когда она поняла, что я ее вижу.
2: «Уильям, я надеялась увидеть тебя еще раз».
1: «Не сомневаюсь», — отозвался я, стараясь выглядеть сдержанным, но уже один лишь ее голос ослабил мою решимость.
2: «Тебе сейчас лучше? Я видела, что с тобой произошло. Я была с тобой на пляже в ту долгую ночь, но не могла с тобой связаться».
1: «Ты украла мою фугу».
2: «Она не твоя», —
1: Анна улыбнулась.
2: «Давай не будем обманывать друг друга.
1: Ты прекрасно знаешь, что ты всего лишь проекция моего синестетического процесса».
2: «Кто чья проекция?» — вопросил я.
1: «Ты, конечно. Ты всего лишь мое отражение».
0: Мне хотелось ей возразить, но у меня не хватило подлости, чтобы разрушить ее веру в собственную реальность. Конечно, я мог напомнить Анне ее же слова о том, что образная синестезия является известной версией заболевания, но это, безусловно, не так. Кроме того, ее неудавшийся рисунок, заброшенный после кражи моей партитуры, основывался на 8-й симфонии Шуберта, то есть на моих знаниях, которыми она воспользовалась. Ну как я мог убедить ее в том, что она нереальна? Наверное, она заметила сомнение в моих глазах, потому что ее поведение изменилось.
2: «Я больше тебя не увижу», — сообщила она. «Врач дал мне таблетку и сказал, что она избавит меня от синестезии. Здесь, в истинной реальности, такие таблетки есть, и препарат начал действовать. Я больше не слышу дым моих сигарет, как звук капающего крана. Зеленая теперь не имеет вкуса лимона, а звонок телефона не ощущается, как грубое полотно».
0: Эта таблетка и стала окончательным доказательством. Таблетка для лечения синестезии. Приняв эту таблетку, ты могла навредить себе. Если ты разорвешь связь со мной, то можешь попросту исчезнуть, прекратить существование. А вдруг мы предназначены быть вместе? Мне вдруг стало не по себе от мысли, что она утратит особое восприятие мира, а я лишусь единственного друга, когда-либо понимавшего мою истинную природу.
2: «Доктор Стеллен заверил, что таблетка безопасна, а я стану такой же, как все. Прощай, Уильям», — сказала она и отодвинула чашку.
0: «Стеллен? Что значит Стеллен?»
2: «Он мой психотерапевт», — услышал я в ответ.
0: Я все еще видел ее, но, судя по всему, я для нее уже исчез. Анна закрыла лицо ладонями и заплакала. Но тут леденец из последней тончайшей пластиночки превратился в ничто, и я сглотнул. А еще через несколько секунд Анна окончательно исчезла. Было уже 3 часа дня, когда я надел пальто и направился через весь город к дому Стеллена. У меня накопился к нему 1 000 000 вопросов, но главное, что я хотел выяснить, лечил ли он молодую женщину по имени Анна. Последний разговор с ней настолько овладел моими мыслями, что, оказавшись на дорожке, ведущей к дому доктора, я вдруг понял, что даже не заметил, как село солнце. Я словно прошагал весь путь во сне и проснулся, лишь придя сюда. Улица была совершенно пустой. Ни людей, ни машин, и это напомнило мне остров Варион. Я поднялся по ступенькам к двери и постучал. В доме было темно. Лишь на 2-м этаже горел свет, но дверь оказалась приоткрытой, и я решил, что это странно, ведь сейчас середина зимы. В обычной ситуации я развернулся бы и ушел после 3-й попытки привлечь внимание Стеллена, но мой визит был слишком важен, чтобы так легко сдаться. Я вошел и закрыл за собой дверь. «Доктор Стеллен!» — позвал я, но ответа не услышал. «Доктор!» — попробовал я снова, затем прошел через фойе в комнату, где стояли заваленные стопками бумаг столы. В тусклом свете, пробивающемся сквозь окно, я отыскал лампу и включил ее. Продолжая звать доктора, я пошел из комнаты в комнату, включая по дороге свет и направляясь к стеклянной комнате в задней части дома, где мы всегда встречались. Добравшись до нее, я вошел и наступил на что-то живое. От неожиданного визга у меня едва не остановилось сердце, но тут я разглядел, как в соседнюю комнату улепетывает черно-белый кот, которому я наступил на хвост. Снова очутившись в этой полной растений комнате, я ощутил нечто вроде уюта. Сразу вспомнилось, что в детстве эта комната была для меня единственным безопасным местом в мире. Как ни странно, в пепельнице, на столике между 2 стоящими напротив креслами, все еще дымилась сигарета. Рядом с пепельницей, раскрытая на середине и перевернутая страницами вниз, лежала книга «Центробежный рикша-танцор». Уж лучше бы я увидел привидение, чем эту книгу. От одного ее вида по коже пробежали мурашки. Я уселся на привычное место и стал смотреть, как дымок сигареты, закручиваясь, поднимается к стеклянным панелям. Почти сразу на меня навалилась сильнейшая усталость, и я закрыл глаза. Все это случилось 4 дня назад. Когда на следующее утро я обнаружил, что не могу открыть дверь и уйти, что не в силах даже разбить стекло и вылезти через окно, мне стала ясна суть происходящего. Поначалу я впал в отчаяние, но потом меня окутало спокойствие, и я примирился с судьбой. В стопках бумаг в той комнате каждый лист оказался превосходным карандашным рисунком. Поднявшись на 2-й этаж, я увидел пианино,
1: а на нем партитуру большой фуги Баха. В прихожей второго этажа висела черно-белая фотография миссис Бритник, а рядом фотография моих родителей, стоящих возле Анны, еще девочки. И этой прихожей, и этих комнат уже нет. Они исчезли. Каждый день здесь исчезало по комнате. Сейчас я сижу в кресле Стеллина в единственной оставшейся комнате. Она тоже исчезнет еще до вечера. И пишу этот рассказ. В каком-то смысле мою фугу. Напротив сидит черно-белый кот. Он прибежал ко мне, когда вокруг нас стал смыкаться исчезающий дом. За окнами и сад, и деревья, и небо утратили цвет и теперь кажутся нарисованными граффитом. С великолепными полутонами, которые придают им вес и объемность. То же самое произошло и с комнатой вокруг нас. Пол, стеклянные панели, кресла, растения, даже кошачий хвост, мои ботинки и ноги утратили цвета и обрели сероватые полутона карандашного эскиза. Полагаю, Анна скоро избавится от своего состояния. А я, всегда считавший себя нежеланным, нелюбимым и непонятым, превзойду участь всего лишь художника и стану взамен произведением искусства, гораздо более долговечным. Кот громко мяукает, и я ощущаю этот звук, как чье-то прикосновение к плечу.
4: Радио фантастики.

Глава 10. Дуэль. Двое суток безделья — настоящий подарок судьбы. Нежесть в постели, нашпигованной скрытыми датчиками, сканерами и наномассажерами от пролежней, как свиной окорок чесноком, ах, благословенная мальцовка, Лючано вел нескончаемый спор со своими внутренними голосами и получал от этого огромное удовольствие. Голова по вечерам болит, сокрушался заботливый маэстро Карл, и в глазах временами двоится. Да, перехватывал инициативу Лючано, сотрясение обычное дело, череп целеханек, мозги из ушей не вылетели, радуйся и не ворчи. Когда лопатой по башке заедут, бывает и хуже. 30 синяков по телу, констатировал Гишер, в отличие от маэстро, конкретный и грубоватый. 2 гематомы, 1 легкое растяжение, содрана кожа на скуле и виске. Баклажан ты, дружок мой, синенький. Кости, главное, целы, — обрывал экзекутора Лючано. А кто чувствует себя выжатой тряпкой? Эка беда, — ухмылялся больной, — на работу ж не гонят. Лежи, дорогой человек, отдыхай, сил набирайся. Комфорт он выздоровлению очень способствует. Санитары, напуганные бешеным легатом сверх всякой меры, сунули его не в общий лазарет для рабов, а в индивидуальный спецбокс, предназначенный исключительно для помпелианцев, да и то, видать, не для всех. Судя по восьмиэтажному загибу медикус-контролера Лукула, во втором точно таком же боксе пребывал сейчас лично владелец Этны, Гай Октавиан Тумидус, а раненым корсарам достались апартаменты куда скромнее. И тут, изволите видеть, раб. — Ага, — думал Тартария, уплывая на теплых волнах сна, — выходит, от аборигенов ни одному Тумидусу по зубам досталось. С норовым урожай попался. Особого злорадства он по данному поводу не испытывал, так, самую малость. Сил на злорадство не хватало, что ли? Санитары, выслушав докторскую брань, крякнули, обиделись, еще раз обиделись, сослались на личный приказ экс-легата и ретировались от греха подальше. Лукул ругнулся им вдогонку, но нарушить приказ не посмел. Задал программу восстановительному комплексу бокса, изучил показания приборов и ушел возиться с другими пациентами. Благо, состояние Лючано опасений не вызывало. А любимый раб хозяина Гая отметил про себя, что необходимость лечить раба не как раба, а как свободного человека, и раздражение, вызванное этой необходимостью, странным образом подтачивали рассудок медикус-контролера. Дело здесь было даже не в презренном статусе одного и не в гордыне второго. Словно механику гаража поручили увешать мобиль клиента золотой канителью, смазать шины губной помадой Эдельстар и плясать вокруг, размахивая государственным флагом. Механик плясал и размахивал, но нервничал. Боялся сойти с ума? Осенней мухой гудела система кондиционирования, поддерживая оптимальную влажность и температуру. Через строго отмеренные промежутки времени срабатывали безыгольные пресс-инъекторы, впрыскивая стимуляторы, транквилизаторы и прочие таинственные, но, несомненно, способствующие скорейшему выздоровлению, препараты. Из трубочек в ноздри струились тонизирующие ароматы. Ортопластовые накладки качали в жилы питательный раствор. Диагностблок корректировал процедуры, реагируя на малейшие изменения состояния организма. Рай, да и только! Судьины Китте должны плакать от восторга. Сутки без малого Лючано просто отсыпался. Ему снилось Брамайни. Они танцевали среди звезд в бархатной черноте космоса. Без скафандров, нагишом. Словно антисы, мечталось во сне. Им пели туманности и галактики. Пульсары задавали ритм, потоки гравитационных лучей складывались в мелодию.

0: Тарталья вел партнершу с уверенностью танцора-профессионала, легко касаясь горячего тела, и Сунгхари смеялась от счастья, запрокинув голову. Волосы женщины летели вороной гривой на фотонном ветру. «Она жива», — думалось в краткие минуты пробуждения, — «с ней все в порядке». Тумидус приказал вылечить и ее тоже. И вновь падение в сладостные грезы. Окончательно разбудил его голос медикус-контролера, но обращался Лукул отнюдь не к Лючана. Баритон врача долетел из-за стеклопластовой переборки, отделявшей лечебный бокс от приемной части медотсека.
1: — Только вы, Юлия, в силах повлиять на него!
2: — Не орите так, Лукул, я вас прекрасно слышу.
0: Даже не видя Юлии, можно было с уверенностью утверждать, что при этих словах она слегка поморщилась, и было отчего. Медикус кричал, срываясь на визгливые истеричные нотки. Не мудрено, что его вопли разбудили Лючана. Так и мертвого поднять недолго. Повернуть голову, дабы полюбопытствовать, что творится за перегородкой, Лючана не мог. Он был надежно зафиксирован на ложе и весь облеплен кучей медицинских гаджетов, но поворачивать голову и не требовалось. Оказалось, достаточно чуть скосить глаза. Ряд прозрачных, полупрозрачных, зеркальных и поляризованных плоскостей, переборка бокса, полироидный колпак, накрывавший больного, рефлекторы целебных излучений, зеркала, потолочные панели — все это давало в сумме сложную систему отражений, которая в итоге позволяла видеть приемную. Правда, финальное отражение вышло перевернутым вверх ногами, но с этим неудобством приходилось мириться. «Мечта шпиона», — сказал Гишер, и Лючано согласился со стариком. Лукул, словно зверь по клетке, не в силах остановиться, вверх тормашками расхаживал по медотсеку. Умолкнув, он продолжал говорить сам с собой, без слов, отчаянной жестикуляцией, разя оппонента наповал. Щеки медикуса покрывала сизая щетина. Должно быть, он не брился с момента высадки десанта. Лицо осунулось, на носу выступили склеротические жилки, а под красными, как у кролика, глазами набрякли мешки. Из активированной голосферы в стационар коммуникатора за ним с интересом наблюдала Юлия. В интересе брюнетки крылось что-то профессиональное. Так психиатр изучает редкий случай шизофрении.
2: «Успокойтесь, Лукул. Расскажите толком, что случилось?»
1: «Что случилось? Нет, она еще спрашивает. Наш общий приятель Гай превратился в психопата. С самого возвращения куролесит. Во всем винит Тита и требует дуэли. Ругается, на чем свет стоит. В итоге Тит взбесился и готов дать обидчику удовлетворение».
2: «В чем конкретно Гай винит Тита?»
0: Жесткий лаконичный вопрос по существу осадил не в меру разбушевавшегося доктора. Так успокаивают буяна, облив ледяной водой. «Молодец, Юлия», — оценил Лючано, наблюдая из-под тишка. «Неужели Лукул переживает из-за предстоящей дуэли? Ему-то что? Его вроде бы никто ни в чем не винит и сатисфакции не требует. Беспокоиться за пациента? Да, но не до истерики же. По большому счету, ему не было никакого дела до душевных терзаний медикус-контролера. Однако, когда битые сутки валяешься в боксе, а сна больше нет ни в одном глазу, спасибо шумному доктору, поневоле заинтересуешься причинами нервного срыва врача». Лукул резко остановился перед коммуникатором. Руки медикуса заметно подергивались, напоминая вечный тремор графа Мальцова. «Гай упирает на скверную координацию действий при операции. Преступно скверную, по его словам. Из-за чего мы понесли потери и не добрали ботвы. Мол, если бы Тит и его паразиты согласились с предложением Гая...»
2: «Подчинить экипажи ботов напрямую единому командиру, как в армии?»
0: «Да, но вы же знаете наших наемников. Для них поступиться таликой своей дражайшей свободы унизительно, даже ради общего дела. Мы вольные орлы вселенной, мы не рабы, рабы не мы и все такое. Ни на 10, ни хотя бы на 5% контроля не согласны, хоть режь, хоть ешь».
2: «Вас несет, Луку, остыньте. Я и без вас прекрасно знаю, каким образом в нашей армии офицеры командуют солдатами. И за что, уволившись в запас, отставники получают ряд привилегий. И про солдатские комплексы в курсе. Не надо читать мне лекции. Меня интересует, почему Гай взъелся именно на Тита, ведь против армейской формы взаимодействия были многие, большинство».
0: «А я почем знаю?» В сердцах взмахнув руками, медикус сшиб со стола коробку с солеными орешками. В перевернутом отражении орешки очень комично запрыгали по полу потолку. Но Лючано было не до смеха, да и Юлия слишком серьезно вглядывалась в доктора из голосферы. Складывалось впечатление, что из этих двоих врач именно брюнетка, а Лукул самый что ни на есть пациент. Не слишком благополучный. Тит первым выступил против идеи Гая, насколько я помню. «А вообще...» Доктор вдруг успокоился, перестав жестикулировать. «Извините, Юлия, но о корнях конфликта надо спрашивать вас».
2: «Меня?»
0: «Да, вас. Вы умело стравили Гая с Титом перед началом рейда. Не знаю, зачем вам это понадобилось, но я-то был свидетелем. В тот раз вы пригасили ссору, но вражда между ними продолжала тлеть, и вот, пожалуйста, вспышка, рецидив». Лукул умолк, собираясь с мыслями. Юлия не торопила собеседника, терпеливо ожидая продолжения, и оно последовало. Гай вернулся с планеты сам не свой, дважды ранен, глаза безумные, нес какую-то ахинею. Раба, что был с ним, но этого, полиглота, велел лечить. Медикус изменился в лице, рубанул рукой в воздух, опять входя в раж. «Лечить как свободного! Хуже! Он велел лечить раба, как лечили бы его самого, вы представляете? Услышит такое от всадника! Вот, полюбуйтесь!» Театральным жестом Лукул указал Юлии на апартаменты Лючано. Полиглот без промедления зажмурился, притворяясь спящим. Лишь миг спустя он сообразил, что мог бы и не дергаться. Какая помпелянцам разница, бодрствует робот или спит, слушает их или нет?
2: — Тот самый раб?
0: — В смысле? Ну да, тот самый.
2: — Говорите, Гай, немного не в себе?
0: — Немного? Вы слишком деликатны, Юлия, на него даже транквилизаторы не действуют. Рвет и мечет, жаждет крови. Насилу уговорили обождать с дуэлью, пока регенератор хотя бы срастит ему кость. Может, вам удастся его остановить?
2: Я попытаюсь. Кстати, вы, Луку, тоже выглядите не лучшим образом. Примите успокоительное. Ждите, я скоро буду.
0: Голосфера погасла, и врач опять зверем метался по медотсеку. На очередном шаге его нога поехала на рассыпанных орешках, и Лукул едва не упал, чудом успев схватиться за край стола. Грязно выругавшись, доктор взял себя в руки, вызвал раба убрать мусор, а сам уселся за стол и включил монитор. Мысли его явно витали далеко отсюда. Юлия объявилась через полчаса, деловая, стремительная, энергичная. — На вас одна надежда, — завел шарманку медикус. Гай сбрендил.
3: И я подозреваю, почему. А также догадываюсь, почему вы, любезный Лукул, стали раздражительным и нервным. Не спорьте со мной, я вас знаю не первый год. Раньше вы не отличались впечатлительностью.
0: Повелительным жестом Юлия указала вскочившему доктору на кресло. Тот разом сник и сел, как послушный ребенок. Брюнетка садиться не стала, проигнорировав ответный жест Лукула. Медленно по-хозяйски прошлась по отсеку, совсем иначе, чем до этого бегал медикус-контролер. Даже кверху ногами, как это виделось Лючано, Она выглядела королевой.
3: Я навела кое-какие справки относительно драмы на грядке. Гая беспокоить не решилась, так что сведения отрывочные. Но картина в целом ясна. Вы в курсе, что Гай через 3 года обязан освободить этого Барготту, кажется, и вернуть на киту в целости и сохранности?
0: В курсе. У слухов длинные ноги. Лукул скорчил гримасу, уверенный, что выглядит опытным соблазнителем, и влепил брюнетке сомнительный комплимент. «Как у вас, дражайшая Юлия?» Брюнетка оставила реплику без внимания.
3: «Отлично. Тогда нам обоим понятно, отчего Гай кинулся спасать раба, едва наш полиглот угодил в переделку. Поступок из ряда вон выходящий. Хозяин рискует жизнью из-за раба. Нонсенс, не правда ли?»
0: Лукул кивнул, соглашаясь.
3: «На грядке Гая ранили. Сложилась экстремальная ситуация. Ему пришлось ослабить влияние клейма, чтобы раб мог действовать самостоятельно. В определенных рамках, разумеется».
0: «Вы так думаете?»
3: «Уверена».
0: «Так вот, почему Тумидус отдавал приказы словами. Вот откуда ненависть во взгляде и невозможное для помпелианца нам по отношению к рабам. В те минуты мы с Брамани были для легата почти людьми». «Почти», — эхом повторил издалека маэстро Карл. «И лишь в те смертельно опасные минуты. А сейчас...» «В безопасности?»
3: «Лукул, вы медик. Вам известно какое-то серьезное потрясение. Необходимость ослабить влияние клейма. Стресс, шок. Я не получила медицинского образования, но я не хуже вас знаю, о чем говорю».
0: «Откуда вы это знаете?»
3: «Убедилась на собственном опыте. Мне случалось».
0: Брюнетка замолчала. Лицо ее окаменело. Юлия боролась с нахлынувшими воспоминаниями. Лючано готов был дать руку на отсечение. Воспоминания не из приятных.
3: «У нас, помпелианцев, не принято говорить об этом. Дурной тон. Но мне, курируя ряд исследований, довелось изучить данный вопрос в деталях. Да, Лукул, мы косвенным образом зависим от своих рабов. Вам, гражданину Помпилии, неприятно такое слышать, но правда выше предрассудков. Они привязаны к нам, а мы к ним. Помпелианец без рабов чувствует себя как... голый на морозе, мучимый жаждой в пустыне. На безрабье мы быстро впадаем в депрессию и рискуем сойти с ума. Именно поэтому наши власти выделяют беднякам хотя бы по одному рабу за казенный счет».
0: «Я бы на их месте тоже замалчивал эту тему. Выходит, рабовладелец, считающий раба вещью, тоже не свободен? Зависим от связанных с ним роботов?»
3: «Даже кратковременное ослабление влияния клейма пагубно для нашей психики. А для психики гордого легата Тумидуса 10-кратно. Общение с рабом, ходячим предметом, вступившим с хозяином в симбиотическую психосвязь, если хозяин вынужден отпустить поводок. О, это катастрофа. Рушится привычная система ценностей. Начинается разлад уже не на уровне психики, а на уровне банальной физиологии».
0: «Погодите, Юлия! А семилибертусы?»
3: «Гладиаторы — это совсем другое дело. Двойное подчинение, удаленный поводок, периферийный контроль. Не хотелось бы сейчас углубляться в детали и читать вам лекцию. Запомните главное. Игры с клеймом не проходят даром, психические расстройства неизбежны. Если Гай всего лишь разъярен и требует дуэли по дурацкому поводу, значит, он легко отделался. Имейся у нас в запасе неделя... и я была бы уверена, что сумею переубедить всадника». Она пожала плечами и подвела итог. «Но недели у нас нет. Мы не можем столько времени болтаться в неосвоенном секторе. Увы, Лукул, я ничего не могу гарантировать».
0: «Надеюсь, сейчас Гай восстановил влияние клейма в полном объеме».
3: «И я надеюсь. Он же не сумасшедший. Но психика всадника стабилизируется не сразу, а легат весьма вспыльчив».
0: «А я? Я весь на нервах. Дергаюсь, много курю, у меня дрожат руки».
3: «Это же элементарно, дорогой Лукул. Вам 2 сутки приходится лечить раба как свободного. Дисфункция психики и локальное разрушение стереотипных синаптических связей, как у Гая, только в ослабленной форме. Едва ваш пациент покинет медотсек, вы быстро придете в норму. За 2 дней, я думаю. Она вежливо улыбнулась врачу. «А теперь я проведаю Гая. Это идиотская дуэль?»
0: Направляясь к выходу, красавица Юлия Помпелианка со странностями, как и в первый раз, оглянулась в дверях и тайком подмигнула. Лючано Барготта, лежащий в спецбоксе раб-полиглот, ради которого хозяин Гая рисковал своей драгоценной шкурой, знал, кому демонстрируют знак расположения стерва-брюнетка. Тому, ради кого она так долго рассказывала вслух об особенностях психики рабовладельцев и их постыдной зависимости от собственных рабов. Нет, не доктору Лукулу. Доктор, в сущности, все знал и без Юлии. «Следующие сутки, малыш», — хихикнул маэстро Карл. «Ты много думал». Лючано согласился. Он спал без сновидений, просыпался и думал снова о свободе и зависимости, о помпелианцах и невропастах, венце и начале безумной дуры эволюции, о скелетах, прячущихся в темных чуланах подсознания и человеческой души. «Ну и о бабах, разумеется», — встрял Гишер. «Куда же мужику без этого?» Он не стал возражать. О бабах тоже. Вспоминалась Сунгхари, молоденькая Анюта, Юлия, наконец. Лючано фантазировал, дурея от скуки и долгого воздержания. Хотя представить Юлию в постели у него по-прежнему не получалось. В отличие от остальных женщин. На брюнетке воображение буксовало. Между двумя эротическими грезами он вдруг понял, отчего чужим рабам помпелианцы подают команды голосом, а своим, как правило, молча, через клеймо. К чужому рабу не тянется ментальный поводок от отдающего приказ, вот и приходится пользоваться речью. Когда Тарталью допрашивали насчет способностей к языкам, Тумидус предоставил вести допрос другим. Помпелианская этика. Вопросы и ответы должны слышать все заинтересованные. Другое дело, что хозяин в силах без звука заставить раба говорить хоть ложь, хоть правду. Но это уже вопрос честности хозяина. А в таких делах Тумидус щепетилен, надо отдать ему должное. «Что ж ты про детишек забыл?» — укорил его маэстро Карл. «Хватит терзать мозги, оставь пару задачек для юных гематров. Интересно, они уже посчитали, сколько тебе осталось до состояния робота, и вообще, как они там?» Маэстро всегда любил детей. Выписали Лючано без проблем. Хмурый Лукул открыл бокс, глянул на показания приборов, с удовлетворением кивнул и пробежался пальцами по сенсорам на пульте. Датчики, инъекторы и прочие гаджеты пришли в движение, отлепляясь от тела, словно сытые пиявки, и спеша убраться во свояси. «Одежда в ящике у входа, найдешь вахтенного сервус-контролера и доложишься. Пошел». Кажется, медикус с трудом удержался от пагубного для Лукуловой психики «пошел вон, скотина». Лючано послушно оделся, пошел, нашел и доложился. Их смена сейчас отдыхала, но для Тарталии, как свежевыздоровевшего, а значит бездельника с двухсуточным стажем, мигом нашлась работа. Его отправили на рабский кампус готовить обед. Для помпелианцев стряпал кок из свободных, на отдельном камбузе. А побросать пищевые брикеты в распариватель, через 5 минут извлечь и уложить в ячейки транспортера, большого ума не надо. И кулинарного таланта не надо. Ничего не надо, кроме двух рук и приказа хозяев. Любой робот справится. Здесь Тарталья и обнаружил близняшек Давида с Джессикой. Рабы, как обычно, работали без присмотра. Говорить можно было безбоязненно. Двоих варваров, раскладывавших комплекты рационов по ячейкам, давно уже ничего не интересовало в этой жизни. «Ты мог бы...» — ворчиво напомнил Гишер. «Говорите при помпелианцах. Кто из них обратит внимание на болтовню рабов?»
1: Мы же не обращаем внимания на фоновый гул работающего двигуна, кондиционера или сервопривода.
0: «Привет, ребята. Как дела? Что новенького?»
1: «Здравствуйте», — хором ответили близнецы, не прекращая распаковывать брикеты и укладывать их ровными рядами в приемный лоток распаривателя. Наверное, они были рады видеть Лючана. Во всяком случае, так казалось Тарталье, который понемногу учился читать едва заметные письмена усеченных эмоций на лицах масках гематров. Он вспомнил, как профессор Штильнер долго хохотал, разглядывая напечатанную в научном труде зубодробительную формулу. На вопрос графа Мальцова, что здесь смешного, космобестиолог с удивлением заявил. «Как что? Все, смотрите сами. Очень смешная формула». И с полчаса излагал скучающим слушателям, где в формуле кроется юмор. Должно быть, для родителей гематров в лицах их малышей тоже найдется и смешное, и умильное, и радостное. «Ничего новенького», — сказал Давид. В голосе его мелькнуло уныние, но Лючана не был в этом уверен. «Распорядок обычный. Гребля, хозработы, рекомендованный досуг, сон».
3: «Завтрак, обед, ужин», — добавила в общую копилку обстоятельная Джессика. «Без еды нельзя, мы умрем. Ага, еще душ и время на выделение организма. Все».
0: «Мы же висим на орбите. Зачем гребля?» Близнецы переглянулись. Вроде как решали, кому отвечать этому недотепе, не понимающему элементарных вещей.
3: «Пока корабль висит на орбите, рабы заряжают накопители, создают энергорезерв», — снизошла до пояснений Джессика, не прекращая работы. «Если бы мы были большие, мы бы сочиняли для двигунов ходовые гематрицы. Впрок про запас. Но мы маленькие. Мы полезней на хозяйственных работах».
1: «С такой женой», — вздохнул маэстро Карл, — «если ты не гематор, можно повеситься. Она всегда права». На обед сегодня, кроме белкового витаминного брикета и тюбика микса, полагалась розовая пилюля неизвестного состава и предназначения, а в кружку с водой добавлялся глоток тонизирующего стимулятора. «Это просто праздник какой-то», — со злостью ухмылялся Лючана, оказавшись на раздаче воды с тоником. Рычаг на себя, под сдвоенный сосок подъезжает пустая кружка. Белая кнопка — порция воды, зеленая — тоник. Рычаг от себя, наполненная кружка уползает прочь. Повторить операцию. Все эти действия без проблем мог бы выполнить автомат, но только не на Помпелианской галере. Уже через 5 минут тупая механическая работа начала раздражать. Если бы не разговор с юными гематрами, он бы на стенку от тоски полез. «Вы посчитали то, о чем я вас просил, мой срок до полного превращения в робота?» Дети молчали. «Хотя бы приблизительно». Ёкнуло сердце. Похоже, итоги вычислений были неутешительны. «Очень приблизительно», — в ломающемся голосе Давида пробились нотки смущения. «С большой погрешностью. Нам стыдно за такое исчисление».
3: «И ничего не стыдно». Джессика сделалась похожа на обычную девчонку. «Ни капельки не стыдно. Это потому, что данные все время менялись. Возник положительный градиент».
0: Она будто оправдывалась. «Положительный градиент? Что это значит?»
3: «Это значит, что твой срок полной роботизации увеличился».
0: «Хорошие новости». Лючано рассмеялся и довольно потер руки, забыв о работе. Транспортер загудел, требуя внимания. Пришлось вернуться к рычагам, кнопкам и кружкам. «Ты забыл о работе, малыш. Ты действительно забыл?»
1: «Да, а что? Не часто меня в последнее время радуют добрыми вестями?»
0: «Но ты же раб. Раб не может забыть о работе». Пораженный словами маэстро, Лючано остолбенел.
1: «Не отвлекайся, дружок», — вывел его из ступора окрик Гишера. «Да не от этих дурацких кружек, ты ведь еще не узнал главного».
0: «Сколько? Сколько у меня времени?» «На данный момент, при сохранении прежней интенсивности эксплуатации, около 2 лет и 7 месяцев».
3: Погрешность плюс-минус 2 месяца.
0: Точнее, у нас не получается.
3: Но твой срок имеет тенденцию к дальнейшему росту.
0: Если градиент не изменится.
3: Но он же меняется, Давид.
0: Я сказал «если». Принял допущение для упрощения задачи.
3: Мы не можем позволить себе упрощения, нам надо развиваться.
0: Но иначе возникает слишком большая погрешность.
3: Дилемма приоритетов. Более точный ответ при заданном допущении или более сложная развивающая задача?
0: Ответ для него или развитие для нас?
3: Да.
0: Но

0: «Эй, гении!» — прервал Тарталья близнецов, увлекшихся спором. «Вы бы меня спросили, что ли?»
1: «О чем?»
0: — повернув к нему головы, поинтересовались Давид с Джессикой. Даже на малоподвижных лицах гематров ясно читалось, что спрашивать его ни о чем и незачем, разве что для общего развития, за неимением лучшего поставщика задач. Нужен ли мне любимому сверхточный ответ? Так вот, отвечаю, приблизительный меня вполне устраивает. Вы сказали, 2,5 года?
2: 2 года. Нет, Джессика иногда была невыносима. И около 7 месяцев.
0: Главное, что срок растет, так?
1: Так,
0: кивнули близнецы. Спасибо, ребята. Значит, будем тянуть срок за уши.
2: Зачем?
0: Чтоб быстрее рос. А теперь, если угодно, делайте расчет с точностью до секунды. Развивайтесь на здоровье. Кстати, не хотите ли узнать, что творилось на планете, пока вы здесь тянули лямку?
1: Хотим.
0: Математика бытия разрумянилась и только что не запрыгала на одной ножке. Лючано взял с транспортера полную кружку, сделал глоток, готовясь приступить к рассказу, и обнаружил, что близнецы таращатся на него во все глаза, раскрыв рты. Ждут не дождутся увлекательной истории. Кружка, глоток воды, слабо отдающий кислым тоником. Раб не мог этого сделать. «Извините, ребята, это я машинально задумался». Он поставил кружку на место, но изумление в глазах детей не исчезало. Они смотрели на него, не отрываясь, продолжая механически распаковывать и складывать на лоток пищевые брикеты. Лоток был уже практически полон, скоро надо будет включать распариватель. Вновь загудел транспортер, а что, если не обращать на него внимания? Он держался 0,5 минуты, успел засечь по часам на браслете татуировки, потом его властно потянуло к рычагу и кнопкам. Рычаг на себя, белая кнопка, зеленая кнопка. Раскатал губы, дружок. Но я волынил 30 секунд. И эрзац радость от работы сгинула, уступив место тупому раздражению. Раб должен радоваться. Это свободный в силах послать все в черную дыру. Поводок, ментальный поводок, о котором говорила медикусу Юлия, по-прежнему ослаблен. Тумидус не восстановил влияние клейма на Лючано Барготту в полном объеме.
1: «Почему?»
0: «Верно мыслишь, малыш, но ты обещал рассказать близнецам о своих приключениях, не заставляя детей ждать». Маэстро Карл не добавил, пока поводок опять не натянулся, но это ясно подразумевалось, и Тарталья, с усердием наполняя кружки, принялся рассказывать. Никогда еще он не говорил с таким увлечением. Высадка, степь, пахнущая травами и свободой, зловещая гексограмма над туземным городком, сбор урожая, заваленная телами площадь, стрельба, погоня, хозяин, спасающий рабов, затхлый подвал, снова перестрелка, страшный путь к вихрю. Он улыбался, видя, как горят неподдельным интересом глаза Давида и Джессики, завороженных чудо-рассказом. Дети, небось, беготню с пальбой только по визору видели, да и он сам, признаться, тоже. Сюда бы Монтелье с кучей мудрой плесени, и вперед, сюжет для боевика готов. Новая звезда арт-транса, Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. В общем, долетели. Вы не знаете, что с Сунгхари? Она в лазарете?
1: — Не знаем.
2: — Мы ее со дня высадки не видели.
0: — Надеюсь, с Брамайни все в порядке. Что-то у наших хозяев на грядке не заладилось, недооценили местных. Интересно, как помпелианцы так и простоволосились? — Логическая задача? Вопрос Лючано был скорее риторическим. Он и не думал, что близнецы воспримут его как руководство к действию. Но для юных гематров любая загадка оборачивалась в пользу, давая пищу для умозаключений, а значит, для развития врожденных способностей. Когда здесь побывал разведчик?
1: Не знаю.
0: Лючано постарался вспомнить разговор в навигаторской рубке. «Откуда близнецы знают о разведчике?» «Дурак, они же гематры, вычислили. Для них это как дважды два. При мне не говорили, когда. Считаем на пальцах. Пока собрал данные, пока вернулся, сообщил, пока приняли решение, подготовили, собрали эскадру, долетели. От трех месяцев до полугода», — подвел итог Давид. «Если на пальцах».
2: «Тогда все ясно».
0: «За это время в обследованной части планеты изменилась политическая обстановка».
2: «Начались военные действия».
0: «Скорее всего, гражданская война».
2: «Поэтому под городом и оказались кавалерийские части, а на рейде — боевой корабль».
0: «Которых при первом осмотре здесь не было».
2: «А проверить обстановку заново помпелианцы не захотели».
0: «Они слишком уверены в себе и презирают всех остальных».
2: «Особенно варваров».
0: «За что и поплатились», — резюмировал Тарталья, наполняя последнюю кружку. «Хотя не столько хозяева, сколько рабы. Перед глазами стояла неприятная картина. Раб-техноложец валится на землю под ударами лопаты. Потери среди рабов помпелианцы в расчет не принимают. Восполнят захваченными на планете».
1: «Я знаю», — Лючано поспешил сменить тему. «А хозяин Гай вызвал Тита на дуэль. Вы не в курсе, как они на дуэлях дерутся? Из лучевиков друг в друга палят? На кулачках? В монографии вашего дяди про это не написано?»
0: «Написано».
2: «В другой монографии, не в дядиной», — уточнила Джессика, божество точности. «У помпелианцев в случае конфликта личностей практикуются дуэли на клеймах».
0: Лючано ничего не понял, но переспрашивать не стал. Когда они покидали камбус, Джессика тронула его за рукав.
2: «Мы с Давидом еще раз пересчитали вероятность того, что мы снова станем свободными. Было 17%, а сейчас 21%. Поле событийно-вероятностных векторов меняется». Она наморщила лоб и сделала вывод. «Это хорошо».
0: Обедая, Лючано юлой вертелся на месте, высматривая Сунгхари. «Нет, Брамая не видно не было». Он успокаивал себя, но дурные мысли жужжали в голове стаей мух. После обеда наступало время для отправления естественных надобностей. Дождавшись своей очереди, он оккупировал тесную кабинку биогальюна. Спустив штаны, устроился на жестком сиденье, нагретом задницами предыдущих посетителей. Сосредоточился, и на него упало солнце. Вслед за солнцем обрушился шум голосов. «Солнце и люди в галерном сортире?» Спешно пытаясь натянуть штаны, Лючано обнаружил, что рабская одежда исчезла, сменившись длинной тогой и сандалиями, а сам он сидит не на казенном стульчике, на длинной каменной скамье, подстелив для удобства плащ. Вокруг гудела толпа. Солнце жарило, как бешеное. Вытирая пот краем одежды, Лючано озирался по сторонам. В этом цирке он находился впервые. «Ты вообще в цирке был всего три раза», — сказал издалека маэстро Карл. «Ты говорил, что не любишь цирк, а в таком и подавно. Малыш, мне это не...» Голос маэстро звучал еле слышно, почти сразу сгинув в реве толпы. Кругом орали, ели, спорили, делали ставки и заключали пари. Рядом с Лючано толстый уволень кидал в рот ломтики кровяной колбасы, заедая лепешкой. От увольня воняло чесноком. Ярусом ниже бронились две женщины, честя друг друга последними словами. Каждой казалось, что соседка заняла на ступеньке, служившей им скамьей, слишком много места. Рядом со скандалистками сидели близнецы, брат и сестра, совсем еще дети. Они чинно сложили руки на коленях и глядели вниз на арену, забыв моргать. — Давид? — неуверенно спросил Лючано. — Джессика? Рыжие гематры повернули к нему головы, вежливо кивнули, здороваясь, и снова уставились на арену. Бесстрастность детей не удивила Тарталью. Наверняка гематры уже успели что-то вычислить, уяснить и разложить по полочкам. Удивило другое, он не испытывал дискомфорта, словно цирк, до краев наполненный возбуждением и ожиданием, являлся для осужденного невропаста чем-то привычным и естественным. У удивления было имя. Игла ожога в татуировке папы Лусера. Иначе отставной директор вертепа и не задумался бы над несообразностью ситуации. Цирк, ладно, арена, амфитеатр, скамьи, ступени — обычное дело. Аншлаг зевак? Почему бы и нет? Он чувствовал себя частью толпы, плоть от плоти ее, он даже ясно помнил странное. За полчаса до начала я бродил перед входом, купил миску луковой похлебки, обсудил с друзьями шансы нашего фаворита. Чуть не подрался с одним прохвостом с бородавкой на носу. С бурлящей массой зрителей его связывали тонкие, но прочные нити, вторгаясь в душу и разум. Варясь в общем котле, он терял собственную личность, из отдельной морковки превращаясь мало-помалу в наваристый суп с фрикадельками. Последнее сравнение, кажется, принадлежало маэстро Карлу. Но он не был в этом уверен. Внизу, отделяя арену от первых рядов, шел высокий парапет. За подиумом тянулся ров с водой, огороженный железной решеткой с острыми наконечниками в форме сердец, перевернутых вверх тормашками. Воображение сразу нарисовало уйму свирепых хищников. Беснуясь, они пожирали один другого, страдая от невозможности выбраться к зрителям и подзакусить как следует. Запах от кровяной колбасы, который смачно чавкал сосед-уволень, стал невыносим. Но пересесть было некуда, приходилось терпеть. По правую руку от Лючана в западной части цирка высились 13 арок. Из центральной на арену только что вышел человек. Он напоминал продукт воображения арт-трансера, формирующего ментало-образы для фэнтези-боевика с историческим уклоном. Голову человека венчал шлем с четырехчастным забралом и крылышками. По бокам гребня шли многочисленные грифы и арабески. Над бедрами шлемоносца крепились ремни, с которых свисал стеганый фартук. Правую руку и плечо защищал наруч, судя по цвету, сделанный из бронзы. Правую голень закрывал понош. Чем объяснялась такая однобокость, Лючана не знал. Трибуны, расположенные напротив, взорвались приветствиями и овациями. Трибуны, где сидели близнецы Гематры и Лючана, сперва угрюмо молчали, а потом взялись поносить шлемоносца во все тяжкие. Едва сдерживаясь, чтобы не присоединиться к хору оскорблений, вышедший боец вызывал острое желание запустить в него камнем. Лючана вглядывался в забрало шлема, как если бы мог пробить металл взглядом и увидеть лицо. «Да это же Тит!» — подсказал внутри кто-то третий, не имеющий отношения к Гишеру и маэстро Карлу. «Свинообразный крепыш Тит! Здрасте, давно не виделись! Ну, сейчас нашему задаст!» Было даже непонятно, почему Лючана не узнал Тита сразу. Когда Тит, салютуя трибунам кривым мечом и щитом, выбрался на середину арены, из средней арки снова показался человек. На сей раз вглядываться не потребовалось. Во втором бойце, несмотря на забрало шлема, легко угадывался Гай Октавиан Тумидус. Сердце подсказало. Лючана вскочил, вопль разорвал ему грудь. Он размахивал руками, приплясывал, сорвал с увольня войлочную шляпу и подбросил в воздух. Уволень не возражал, он и сам прыгал обезьяной, крича во всю глотку. Даже гематры, Давид с Джессикой, встали с мест, синхронно, как всегда, и наклонились вперед, с восторгом любуясь экс-легатом. Хозяин Гай был вооружен чуть иначе, нежели его противник. Овальное забрало шлема напоминало маску театра Сюдзей, самого консервативного театра в галактике. Арабесок на шлеме не имелось, зато широкий налобник с назатыльником
1: не прилегали к голове, а нависали над затылком и лбом. Складчатый фартук напоминал мини-юбку. Вместо наруча правую руку тесно охватывали кожаные ремни. Более вогнутый по краям щит Тумидус держал на отлете, быстро шагая к центру арены. В правой руке легата блестел меч, короткий, расширяющийся к концу. «Дуэль!» — осенила Лючана, сморщившегося от боли. Змеи на плече вгрызлись в тело. «Ментальная дуэль на клеймах!» «Ложь! Кругом сплошная ложь!» «Как море на изнанке космоса или храм во всестихийнике, стартующем на орбиту!» «Я сейчас тружусь на благо Этны, Кукуя в сортире. Гай и Тит, небось, находятся в отдельной каюте в боевом трансе, коверкая психику друг другу. Малыши гематры предаются рекомендованному досугу. В другое время и в другом месте для такого открытия не понадобилось бы и минуты, но возбуждение потустороннего цирка, сращивая зрителей в единую массу, мешало рассудку сопоставлять и делать выводы. Если бы не татуировка. Раньше она позволяла увидеть реальность ходового отсека сквозь пелену радостного рабского моря. Сейчас сквозь цирк не проступало ничего. Трибуны, арена, бойцы. Подарок слепого карлика Антиса всего лишь помогал думать трезво и здраво, вырываясь из дурмана возбуждения, как пловец рывками вырывается из воды. Этого хватало. Тайный голос подсказывал, что сегодня дело не только в татуировке, но понять, на что намекает загадочный советчик, Лючана не сумел. Перестав изучать дуэлянтов, он еще раз оглядел цирк. Бесноватую массу зрителей. Толпу рабов. Больше не оставалось сомнений в том, что на трибунах сидят исключительно рабы хозяина Гая и хозяина Тита, где бы они в данный момент не находились телесно, хоть на противоположном конце галактики. Смущало иное, апатичные заторможенные роботы выказывали эмоции, свойственные скорее неврастеннику. Тоже ложь? С другой стороны, если во время дуэли на клеймах два помпелианца дерутся в цирке на потеху рабам-зрителям, то почему бы и рабам не проявлять чувства самым бурным образом, если все равно ложь? «Возможно, таким причудливым образом, — вмешался Гишер, — проявляется болезненная зависимость помпелианцев от своих рабов. Помнишь, дружок, о чем говорили Лукул с Юлией?» «А мне интересно, — добавил маэстро Карл, — какими еще способами она проявляется, эта зависимость, не считая случаев, когда легаты сходят с ума, если им доведется по-человечески отнестись к рабу?» Оставив догадки и гипотезы, пси-социологам, будь они когда-нибудь попадут в рабство и получат возможность изучить феномен изнутри, Лючана вернулся к созерцанию бойцов. Те медлили, не спеша кинуться в атаку. Хозяин Гай обходил Тита по кругу, стараясь, чтобы солнце светило врагу в лицо. Крепыш же Тит стоял скалой, правда, медленно поворачивающийся скалой. Выставив кривой клинок в адрес обидчика, а щит отведя назад и немного приподняв. Не будучи фехтмейстером, трудно было сказать, зачем он это делает. Трибуны взбесились, кое-где начались драки. Люди, не дождавшись, пока дуэлянты нанесут первый удар, стали выяснять отношения кулаками. Сосед Уволень месил сразу двоих, скатившись парой ярусов ниже. К счастью, близнецы гематры успели увернуться, иначе детей задавило бы телами. Одну из женщин-скандалисток крепко помяла. Охая и бронясь, она отползала в сторонку, в проход между рядами ступеней скамей. Лючана хотел позвать гематров к себе, на освободившееся место увольня, но опоздал. Внизу на арене начался бой. И взгляды массы ликующих рабов сошлись в одну точку. Центр крошечной лживой вселенной. В отличие от голубоевиков или продукции арт-транса, запечатленной в нитях плесени куемсё,
0: где всякая схватка великолепна и, главное, подробно смотрится со стороны. Этот бой был абсолютно невнятен для Лючана. Свалка, сумбур, кавардак. Движения слишком быстрые, чтобы их можно было отследить непривычным к такому зрелищу взглядом. Пока ты соображаешь, что произошло и зачем, бойцы успевают разойтись и вновь сойтись, закрываясь, ударяя, атакуя, отскакивая, сыпля проклятиями. В итоге остались жалкие обрывки, выхваченные за уши из шторма событий. Вот, наглухо закрывшись щитом, сойдясь с Титом грудь в грудь, хозяин Гай тычет прямым клинком поверх своего щита, стараясь достать шею врага. Вот, ловко упав на колени, крепыш норовит подрезать кривым мечом ноги легата и рычит от злости, когда ему это не удается. Вот щиты опущены низко, а мечи сталкиваются, брызжа искрами у искаженных яростью лиц. Даже сквозь забрало, видно не глазами, но чутьем тысяч сердец, бьющихся в унисон. Что творит ярость с чертами двух помпелианцев, которые сражаются насмерть под рев рабских трибун? Летят осколки шлема. Скользит лезвие, течет кровь. Каждый удар отдавался в Лючана, словно это он бил и отражал болезненно-страстным эхом. Даже маэстро Карл и Гишер Добряк молчали, захваченные стихией боя на клеймах. Никто на трибунах не знал, как это происходит на самом деле. На самом деле для всех было здесь и сейчас. Он пришел в себя на стульчике со спущенными штанами, дрожа всем телом. В носу до сих пор свербело от запахов кровяной колбасы, потных тел и пыли. Он предпочел бы вонь экскрементов, более свойственную отхожему месту, но бионаполнитель гальюна мигом разлагал кал и мочу, попутно дезинфицируя воздух. Здесь ничем не пахло. И все же... он ничего не помнил. На арене кто-то упал. Кто? Захотел встать, стараясь подхватить выбитый меч, и не смог. С ним что-то сделал... что? Второй дуэлянт. А трибуны в едином порыве вскочили, изрыгая хвалу и хулу. Правые руки протянулись вперед. Лючана тоже тыкал рукой в арену, сжав кулак и оттопырив большой палец. Но куда смотрел этот наглый большой палец? В синее небо или в желтый песок, сверху присыпанный крошкой мрамора? Он не помнил, не мог вспомнить, как не ломал голову, и надо было подтянуть штаны, потому что за дверью гальюна ждали своей очереди. «Если хозяин Гай убит, малыш, ты свободен». Он прислушался к собственным ощущениям и ничего особенного не услышал. Если свобода такова, как узнать ее в лицо? Остаться в сортире, запереться, держать оборону и не выходить вопреки правилам? Глупо, ужасно глупо. Завязав шнурок, поддерживающий штаны, Лючана толкнул дверь и вышел. Очередь рабов топталась на месте, но не позывы опорожнить мочевой пузырь были тому причиной. На лицах роботов гасли отблески диких эмоций цирка. Дрожали руки, ноги подгибались или непроизвольно шли в пляс, чтобы прервать коленца на середине. Низкорослый техноложец, который учил Лючана убирать ангар, сел на пол и заплакал. Молоденькая девушка корчила гримасы, глаза ее напоминали стеклянные пуговицы. Двое варваров бодались, встав на четвереньки и радостно мыча, лысый подросток без бровей и ресниц. Повинуясь органской моде, он свел волосы на голове еще до рабства, хлестал себя по щекам. Проходящие мимо по коридору помпелианцы не вмешивались. Лючана стоял и смотрел. Минута, другая, третья. Варвары перестали бодаться. Девушка оставила гримасничать, вошла в гальюн и заперла за собой дверь. Техноложец-коротышка встал, почесал нос и прислонился к стене.
1: Подросток тронул ладонями красные от удара в щеки, с равнодушием механизма опустил руки и замер. Цирк закончился. Отправившим естественные потребности следовало идти на вторую палубу, на построение. Лючано честно побрел, куда следовало, плохо соображая, идет он туда как свободный, освободившийся, человек или ведомый рабским инстинктом. Ноги двигались сами, но это ничего не значило.
3: «Всем, всем, всем!»
1: Он не узнал голос, громыхнувший по внутренней связи галеры.
3: «Всем занять свои места согласно стартовому расписанию. Объявляется 30-минутная готовность. Сервус-контролеру первого класса Марку Славию срочно прибыть в капитанскую рубку».
1: Ноги сорвались с места, неся тело в ходовой отсек. Остановиться Лючано не пытался. Больше не осталось сомнений, кто победил в дуэли на клеймах. Хозяин Гай командовал так, словно делал это впервые в жизни, надев офицерские погоны и получив под начало боевой корабль. Тысячи лет эволюции стояли между приказом готовить галеру к полету и рыком первобытного самца, разорвавшего грудь конкуренту ради власти над племенем. Тысячи лет, и все на смарку, потому что века спрессовались в единый миг. Лючано Барготте по прозвищу Тарталья был искренне рад за отставного гард-легата Гая Октавиана Тумидуса, кавалера Ордена Цепи и Малого Триумфатора, и, несясь по коридорам, не пытался выяснить, откуда растут корни этой радости. Из выжженного клейма? Из варварского городка, где трое спасали друг друга? Из стадного желания победы вожаку?
3: «Медикус-контролеру Лукулу, немедленно прибыть в гостевую каюту Тита Эмилия Сальвия».
1: Выдержав паузу, легат добавил с нескрываемым удовольствием.
3: «Тит Эмилий Сальвий нуждается в ваших профессиональных услугах».
1: Этого, конечно, можно было и не объявлять на всю галеру. Подумал Лючано, замечая, что ноги принесли его к дверям навигаторской рубки. Обошелся бы коммуникатором. Слаб человек, слаб и тщеславен. У входа в рубку топтались трое рабов из квартета резервного энергообеспечения, ожидая, пока навигаторы их впустят. Контрапункт. Лючано Барготте по прозвищу Тарталья. Сегодня.
3: «Если бы я был героем-любовником, я бы портил девок косяками. Если бы я был героем-резонером, я бы всех научил, как жить. Если бы я был героем-неврастенником, я бы заламывал руки. Если бы я был бытовым, иначе рубашечным, героем, я бы ругался при дамах. Если бы я был характерным героем, я бы носил бакенбарды. Ах, если бы я хоть чуточку был героем!»
1: Эх, если бы облако сходу проскочить, через РПТ в гипере. Ага, помечтай. Знаешь, как эта зараза называется? Могила антекурсора. Антекурсор, машинально перевел Лючано с помпелианского, означает пионер. Хорошенькое дело, могила... Сознание, размазанное РПТ-маневром по вселенной, медленно собиралось в одну точку, но точка сбора находилась от чего-то вне его головы. Перед глазами мельтешили цветные сполохи звезд, в ладони толкались рукоятки весел, во рту пересохло, воняло едким потом и еще озоном. В ушах долдонили знакомые голоса навигаторов.

0: В горле несуеверного толстяка-навигатора булькнуло. Тютелька в тютельку. Ворчун, напротив, бодрился. Чувствовалось, что бодрость дается ему большой кровью. Зря наше облако могилой назвали. Если б корабль тут остался, тогда другое дело, а так... До сих пор по всей галактике вывертней находят.
1: Вывертней?
0: Ну да, тела наизнанку вывернуты. Кое-кто, говорят, в скафандре был, представляешь красоту? Снаружи кишки, потроха заледенели, а внутри скафандр. Умники вроде тебя хотели в гипере проскочить.
1: Ты меня не пугай, я пуганый.
0: Пугать его, бормота. Кубло местное видал? В облаке флуктуации, что крыс на чуланском зерновозе. Гиперспатиум до дыр изъели, сунься, костей не соберешь. Да и в обычном континууме такое творится. Навидался, когда сюда шли. На верхнем субсвете думал, а нет. Вихревик прохлопаешь или нейтрал-магнитку, пернуть не успеешь. Все, приехали.
1: Именно. Сюда крались, обратно на брюхе ползти будем.

0: Чем выше скорость, тем острее фаги корабль чуют. На досвете они кого хошь догонят, проход узкий, край плывет.
1: — Боишься, Анг?
0: — Боюсь, потому и жив до сих пор. Один дурак ничего не боится. Ладно, глянь на сканер. А я координаты и курс заново возьму. Лючано судорожно сглотнул. Понятно, отчего корабли Лиги не добрались до варварской планеты, цели визита корсаров. Он скосил глаза на внешнике. Рядом обнаружился только один звездолет сопровождения. Остальные куда-то подевались. Разделили добычу и решили пробираться через облако врозь. С одной стороны, эскадры отбиваться легче, а с другой... Чем больше кораблей, тем выше шанс взбудоражить фагов.
2: «Объявляется пятиминутная готовность».
0: Из голоса Тумидуса исчез набатный постдуэльный звон, сменившись ровным будничным тоном.
2: «Провести сканирование прохода на 4 градуса по окружности, согласовать коррекцию курса, подтвердить готовность бортовых систем вооружения. На входе в облако вывести скорость на 0,63 световой. Отсчет пошел».
0: «Как на учениях командует», — буркнул толстяк, манипулируя разноцветными жгутами внутри сферы управления. Жгуты пульсировали и дрожали. «Всадник свое дело знает». «Знает он, лучше премиальных подкинул». «С каких шишей? Ботвы не добрали, трое наших до сих пор в лазарете валяются». «Не трави душу, зануда, что там у тебя?» «Норма, что на сканере?» «Возмущение в пределах второго уровня. Хрень мелкая на периферии мельтешит, настройку сбивает». «Хрень не в счет». «Угу. Главное, чтоб крупняки не почуяли». «Не каркай!» Толстяк внял и заткнулся.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Легкий толчок старта, и газопылевая могила пионера, аполисцируя, поползла навстречу Этне. Сначала не спеша, а потом все быстрее. Рядом, как привязанный, маячил силуэт корабля-спутника. Вхождение в рабский вирт случилось мгновенно, но, вопреки обычаю, вышло неполным. Лючано словно раздвоился, нет, даже расстроился. Один из чудной троицы замер в ожидании у огромного рулевого весла на баке галеры, которая вползала в туманный, извилистый, как путь червя, фьорд. Этот Лючано был готов в любой миг прийти на помощь кормчему. Второй Лючано прикипел ладонями к ортопласту энергоприемных рукояток в навигаторской рубке. На плече его зудела татуировка папы

0: сэра, словно огонек контрольного индикатора на приборной панели. А третий, самый странный, наблюдал за первыми двумя, обозревая и рубку, и вселенский мрак на обзорниках, прошитый жемчужной дымкой, и скалы фьорда нелюдимо проступающие сквозь туман, и маслянисто-черную воду, кипящую за бортом, за которой крылись бездонные провалы глубин. Туман тянул к галере седые пряди щупалец. Звезды гасли в призрачной мгле, подбиравшейся к кораблю. Тихо переговаривались навигаторы, вытирая вспотевшие лбы. Соблюдая тишину, обменивались взглядами рулевые, без слов понимая друг друга. Звездолет крался по проходу сквозь хищное облако. Галера с осторожностью вора плыла по извилистому фарватеру. Вперед смотрящие радары и сканеры старательно изучали окружающее пространство, где таилась невидимая, размытая, но оттого еще более пугающая угроза. Ничего не происходило. Совсем ничего. Четвертушечку прошли.
1: Молчи, сглазишь.
2: Справа по курсу вихревик. Выполнить маневр уклонения. 7 градусов лево на борт. Скорость снизить до 0,5. Так держать.
0: Как победить, задавить, заставить отступить страх, если липкие капли пота градом катятся по щекам, если в животе чмокает тянущая гулкая пустота, готовая всосать тебя с потрохами и сделать вывертнем? Если мысли путаются, а дыхание становится частым и судорожным, как у собаки на жаре, надо занять себя чем-нибудь, отвлечься, не думать о бездне за хрупкими стенами скорлупки, бросающей вызов космосу. Как может отвлечься раб, застывший в кресле, намертво вцепившись в черные рукоятки энергоприемников? Раб может вспоминать, память... Страна, над которой не властны киптянские судьи, испуганные навигаторы, всемогущий хозяин и никто во вселенной. Впервые труппа покидала Сечень, отправляясь на гастроли. Вертеп сгрудился в зале ожидания у стены под рекламой любельских пряников, без которых, если верить грудастой Матроне с пряничной бомбой в руках, не складывалась жизнь... и нарушался обмен веществ. Вокруг театра кипела жизнь. Люди сдавали багаж, регистрировали билеты, прятали в бумажник посадочные талоны, дымили в баре курительными палочками и усыпляли домашних животных, чтобы получить своих любимцев разбуженными и бодрыми на другом конце галактики. Насмерть перепуганные обилием народа в космопорте, молодые невропасты жались друг к дружке, с опаской косясь по сторонам. Когда мимо проходил таможенник в форме или стюардесса в пилотке, лихо сдвинутый на бекрень, они вздрагивали так, словно таможенник шел их арестовывать, а на стюардессе, кроме пилотки, больше ничего не было. Хмурился Степашка, полагая себя за старшего в отсутствии пана директора. Ответственность давила на плечи бывшего юнора. Степан горбился, но терпел. Вертел головой конопатый Никита, готовый кинуться на любого обидчика. Емеля с Наталкой дожевывали взятый в дорогу каравай черного хлеба, сдабривая его ломтиками заранее нарезанного сала. Они не сомневались, что в дороге их станут морить голодом и, возможно, заморят до смерти, если не принять меры. К салу мало-помало подтягивались бутафор Васька с костюмершей. Одна Анюта, удрав от коллег, бродила по безналоговому магазину дьюти-фри, шалея от роскоши, вываленной на зеркальные полки. Денег у Анюты, разумеется, не было, но продавщица, видя счастье, озарявшее лицо стройной блондинки, втихомолку посмеивались и даже подарили ей пробничек недорогих духов. Лючано наблюдал за труппой издали, не вмешиваясь, пусть привыкают. Выездные справки на всех он оформил заранее. 5 минут назад его, наконец, оставил в покое профессор Штильнер. Свалившись в космопорт, как снег на голову, профессор нашел вертеп, уже прошедший к тому времени, таможенный и паспортный контроль, чудом прорвался за пограничный заслон и бросился Лючана на шею. «Друг, друг мой! Вы великий человек!» «Не бить же ему морду!» Мрачно думал Тарталья, стоически терпя объятия и поцелуя Штильнера. «Человек проводить пришел, а я ему раз и по уху. Нехорошо, некрасиво. Ну, прожектор, ну, разоритель, но ведь отыскал, примчался, вот успехов желает». С чего профессор вдруг возлюбил пана директора, он не знал, и знать, откровенно говоря, не хотел. Чтобы избавиться от космобестиолога, пришлось выдержать девятый вал высоких чувств и, что оказалось гораздо труднее, выслушать длиннейшую лекцию про аналогии между антисами и флуктуациями континуума. «Вы меня поймете, друг мой. Это две ветви эволюции, идущие навстречу друг другу. Макрокосм Вселенной в своем вековом сне — рождает чудовищ, которые, эволюционируя, движутся к познанию микрокосма, то есть нас с вами. В свою очередь, кипящий микрокосм, обгоняя ленивую телегу эволюционного прогресса, выплескивает навстречу антисов, способных на контакт с неведомым. Да, первые встречи — это всегда войны, но однажды мы сольемся на просторах космоса, нащупав пути единения». За неимением подходящей флуктуации Штильнер сливался с Лючана, сгребая его в охапку, и продолжал выступать. Вокруг них мало-помалу собиралась толпа. Кое-кто комментировал, кое-кто тыкал пальцем, остальные просто глазели. Сбежать помог вызов от Мальцова. Плохо себя чувствуя, граф не имел возможности прибыть в космопорт лично, поэтому ограничился связью через уником. Извинившись, Лючано отошел в сторонку и долго смотрел на объемное изображение, возникшее над эмиттером. Оба молчали. Все, что хотел сказать Аркадий Викторович, он уже сказал вчера. «Удачи!» — наконец произнес Мальцов. «Удачи, голубчик!» «Пишите, не забывайте старика!» «Ладно!» Долгие проводы, долгие слезы. И отключился. Оба еще не знали, что очень скоро Аркадию Викторовичу придется давать вольную Степану Оселкову, потому что осужденный Киттянским судом Лючано Барготта более не сможет выполнять обязанности директора вертепа. Что ж, завтра это то, в чем мы зачастую уверены, и потому ошибаемся с завидной регулярностью.
3: Рост возмущений континуума. Третий уровень. Четвертый. На сканере множественной флуктуации. Определить количество, класс, скорость и траектории движения. Плазматор к бою. Режим панорамного накрытия. Включить комплексное экранирование корабля.
0: Хор взволнованных голосов выдернул Лючана из глубин воспоминаний, вернув одновременно в навигаторскую рубку и на палубу грибной галеры. Объемное изображение пространства, окружающего корабль, дергалось на обзорниках, шло волдырями и рытвинами. Мутные пятнышки звезд, едва различимых сквозь газопылевую вуаль, плясали безумную тарантеллу. На мерцающем фоне проступали зловещие кляксы, обретая глубину и плоть, превращаясь в жадно пульсирующие энерговоронки. На палубе галеры началась суматоха. Стрелки в попыхах крутили козьи ноги, взводя арбалеты. Расчеты разворачивали баллисты. Звучали отрывистые команды, но паники не было. Гребцы налегали на весла, повинуясь ритму кларнета. Рулевой с уверенностью правил тяжелым кормилом, направляя Этну в туман, сгущающийся и наползающий отовсюду. Пути назад не оставалось. За кормой все зарастало черьястой субстанцией, словно пустая глазница диким мясом. Только вперед. Туман по левому борту вскипел бульоном, с которого повар-лоботряс забыл снять шумовкой грязную пенку. Клочья пены ринулись к галере, прорастая десятками морщинистых хоботков с присосками на концах. белесыми и тошнотворными.
3: Арбалетчики, залп!
0: Три десятка увесистых болтов прогудели в воздухе, густом и липком, похожим на овсяный кисель. Отчаянно взвизгнул фальшивый туман, корчась и извиваясь, отшатнулся прочь, втягивая мерзкие отростки.
3: «Плазматоры, огонь!»
0: В космосе за бортом встало охристо-желтое зарево. Свет выедал глаза даже через фильтры внешников, не позволяя увидеть, что стало с воронками.
3: «Доложить результаты стрельбы. Информация по классу атакующих флуктуаций немедленно!»
0: Судя по голосу, Тумидус с трудом сдерживал ярость. В самом деле, почему до сих пор нет данных о силах противника?
3: «Зафиксировано 11 флуктуаций континуума класса 1С и 1G, градация от 3 минус до 9 плюс. Одна уничтожена, двум нанесены повреждения, и они удаляются. 6 идут на сближение по азимутам 0, 7, 11».
0: Что-либо уразуметь в последовавшей далее цифровой тарабарщине Лючано не пытался. Это к гематрам, навигаторам и канонирам, а не к мирным невропастам.
3: «Три активные флуктуации класса С2, градация от 7 минус до 13 плюс, идут на полусвете. Время до контакта 6 минут».
0: «Змеи!» — хрипло охнул толстяк. «Молись, рванина! Молись хоть собственной задницу, только дело делай!» Вызверился на него напарник, близкий к истерике. «Прорвемся, всадник!» Всадник, сиречь Гай Октавиан Тумидус, не заставил себя долго ждать.
3: «Увеличить ход до 0,75 света. Включить все защитные слои. Активировать дополнительные системы вооружения».
0: И, наконец, после звенящей напряженной паузы.
3: «Межфазники к бою!»
0: Неужели на Этне есть скрытые межфазники? Лючано почувствовал, как струйки пота текут за шиворот робы. За такое светят мелиевые рудники на Пандокстре с конфискацией и поражением в правах. М-фазы ставят лишь на ведьмаках и военных крейсерах Лиги, ограничивая предельную мощность. Оружие, работающее на малоизученном принципе, это слишком опасно. Но с межфазником у Этны был шанс отбиться. Даже от змеев, как выразился толстяк. Волновой удар М-фазы вклинивался в течение физических процессов всех уровней. От взаимодействий квантов, кварков и элементарных частиц до макропроцессов в недрах звезд. Разделял на фазы, на до и после, десинхронизировал, нарушал равновесие, создавая сверхмалый темпоральный сдвиг, невозможный в природе кратковременный стасис. Результаты бывали самыми различными. К примеру, переход объекта в абсолютно инертное состояние. Или деструкция на кванто-кварковом уровне с бесследным исчезновением. Иногда случалась аннигиляция со всеми вытекающими. Или образование микроколлапсара, что немногим лучше. Потому межфазники старались приберегать на черный день. И энергии они жрали немерено. Из трюма галеры уже поднимали на талях странную конструкцию, похожую на тупоносую баллисту с широким плоским желобом. В зарядный лоток уложили стопку отточенных металлических фрез, принялись взводить тугую пружину. «Кракен, справа по борту!» Черная вода фьорда взвихрилась воронками, запузырилась. Часть огромного глянцевого тела показалась над поверхностью. На Лючано уставился немигающий глаз, белый, как брюхо дохлой рыбины, величиной с футбольный мяч с четырьмя агатовыми зрачками. От взгляда чудовища тело пронизало слабость, но катапульта ухнула с надсадным скрипом, и тяжелый камень обрушился на спину кракена, разрывая склизкую плоть.
1: «Слева по борту! Еще один!»
0: На обзорниках мела звездная пурга. Не разобрать, где в этой мешанине настоящие звезды, где клочья газопылевого облака, стремительно конденсирующиеся под действием неведомых сил, а где фантомные помехи из-за тотальных искажений континуума. Приближаясь, фаги зыбкими призраками вспарывали безумную звездоверть, ползли к Этне со всех сторон. Плевать им было на 0,75 световой, с которой шла Берема.
3: «Расчетом взять цели по стандартным секторам, залп по моей команде, следом беглый огонь из всех средств поражения, кроме межфазников. Расчетом межфазников ждать отдельного приказа. Внимание! Огонь!»
0: На сей раз тот из трех Лючана, что сидел в навигаторской рубке, успел вовремя прикрыть глаза. Через несколько секунд он получил возможность убедиться в главном. Хаос, бесновавшийся снаружи, никуда не делся. Ближайший фак расползался лохмотьями тумана, истаивая на глазах, но залп и гибель товарища не остановили пожирателей.
3: «Огонь! Огонь! Это стая! Стая!»
0: О флуктуациях атакующих стаями, подобно одичалым собакам в трущобах Арганы, ходили жуткие легенды, но ни одного реально подтвержденного случая зафиксировано не было. Теперь Лючано понимал, почему. Свидетели попросту не выжили, а записывающая техника после нападения фагов превращалась в утиль, не подлежащий восстановлению.
3: «Отставить панику, продолжать беглый огонь по секторам. Мы прошли 2/3 пути в облаке, осталось немного, а там мы уйдем от них через РПТ. Навигатором пересчитать траекторию разгона на форсированный режим. Есть!»
0: Вода за бортом кипела, исходя душным паром, смешиваясь с густеющим туманом. Граница между водой и воздухом исчезла, бурлящее месиво проникало в легкие, вызывая жжение и тошноту. Видимость упала до нуля, из серо-бурой мглы проступила корявая фигура великана, слепленная из комковатого киселя. Лоснились бугристые плечи, тяжко ворочалась уродливая голова без глаз, студнем колыхался торс. «Дев, берегись!» Десяток раболетных болтов ударил в грудь Дева, прошив великана насквозь. Увы, раны на студенистом теле затянулись без следа. Дев взревел, с размаху обрушив на палубу галеры огромный кулак. Треск, грохот, крики отчаяния. Кого-то выбросило за борт. От двоих арбалетчиков осталось лишь кровавое месиво. Омерзительно воняя, оно текло по треснувшей палубе. Из плеч гиганта поползли змеящиеся лианы. Вместо листьев они густо поросли розовыми детскими ладошками. Пальцы на ладошках шевелились, нащупывая добычу. «Стреляйте в него! Мечи наголо, рубите отростки!» Рабу Лючана меча не полагалось, стрелять ему тоже было не из чего. Он попятился вбок, ближе к кормчему. Одна из лиан плела лодыжки кормчего, опрокинула на палубу, поволокла прочь. «Ты и ты к рулю! Держать курс!» «Есть держать курс!» Под пальцами сырое дерево. Рулевое весло норовит вырваться из рук, уйти влево. Надо прилагать сумасшедшие усилия, чтобы удержать галеру на курсе. Туман липнет к щекам, мокрый ватой набивается в рот, ползет по лбу слизистыми потеками. «Держать! Держать весло и держаться самому! Прорвемся!» В навигаторской рубке толстяк склонился над сухопарым товарищем, хрипящим на полу. Прижал к шее миниатюрный инъектор, впрыскивая дозу антидота. «Анг, ты сильный! Ты ему не по зубам, не уходи, Анг!» Сухопарый обмяк, задышал ровнее. «Извини, Анг, я должен...» Толстяк ткнул инъектором в собственную жирную шею, дернулся, грязно выругался и рухнул обратно в кресло, спеша погрузить волосатые руки в сферу управления. Лючано ощутил вибрацию рукояток энергоприемника. Ортопласт прикипел к ладоням, качая энергию раба. Рубка перешла на резервные батареи, значит, дела действительно плохи.
3: «Корабль поврежден!»
0: В следующий миг змеиное кубло на плече зашевелилось, Татуировка начала дергаться. Мышцы свела непроизвольная судорога, словно змеи вдруг выжелали покинуть логово и расползтись по телу носителя. Нет, не расползтись, они стремились к одной, совершенно определенной точке. Лючана почувствовал это секундой позже. Татуировка Антиса пыталась отразить вторжение. Внизу живота возникло ощущение не просто чего-то инородного, столь чуждого, что Лючана в ужасе закричал. Тайна, для которой не являлись преградой ни корпус Этны, ни экранирующие поля, ни тем более человеческая плоть, сочась снаружи из-за бортного мрака, входила в человека, ощупывая и исследуя организм. Холод, похожий на сало, какое Тарталья пробовал в мальцовке, с прожилками красного шершавого колючего жара между белоснежными слоями озноба. Клубился внутри, пробуя на вкус, на ощупь, не пойми на что, потроха жертвы. Любопытный нос тыкался в кишки, в печень, в селезенку. Это не было больно, это было страшно. До дрожи, до черной мути в глазах. Так вот, что испытал Венечка Золотой. Змеи рванулись навстречу сущности, вторгшейся в тело, но не могли дотянуться. В какой-то миг возник спазм, и на сиденье сделалось горячо и мокро. Лючана обмочился. Пожалуй, не вполне от страха. Он больше не контролировал себя. В теле хозяйничал чужак, дергал за ниточки, как дитя несмышленыш, заполучив в руки марионетку. И с интересом смотрел, что получится. Однажды дитя потянет сильнее, не со зла, а от неумения соразмерять силы, и кукла сломается. Лиана обвела бедра Лючана, теперь она тянулась к груди. 5-6 розовых ладошек жадно прилипли к животу, забравшись под влажную от пота робу. Листья раздвигали живую плоть пальчиками, без боли, как это умеют делать хирурги с Ифигао. Деф висел над галерой, оплетая Этну жгутами других лиан. Гребцы дергались и корчились, угодив в их тенеты. «Почему не стреляет та тупорылая баллиста? Чего ждет Тумидус?»
3: «Кормовой сектор 7Б, цель — флуктуация класса 3D, из межфазника, огонь!»
0: Баллиста плюнула металлом. Рой сверкающих дисков ударил в шею и правую руку великана. Монстр взвыл, разваливаясь на куски, осел в бурлящую воду. Десяток лиан скукожился, осыпался прахом, но остальные держали галеру крепко. Обезглавленное тело вспучилось грудой клубней, рождая новую руку и голову.
3: «Огонь из всех средств поражения. Межфазник — второй выстрел по цели. Накопители не справляются. Нам нужно хотя бы 2 минуты».
0: Корабль качнуло. Мглистый ураган на обзорниках хлопнул, опадая сгустками ржавчины. Огромная тень скользнула к Этне, сглаживая беснующееся пространство. Так вылитое за борт масло усмиряет ярящиеся волны. Сквозь разрывы в тумане пробились лучи солнца. В их свете Лючана галерник увидел приближение смерти. По воде к Этне торопился исполинский паук. Он был больше корабля, больше Дева, занятого регенерацией. Сверкала алмазной броней головогрудь. Мохнатые лапы рассыпали в движении рыжие искры, тугое брюхо было затянуто в сетчатый панцирь. Со жвал срывались языки пламени. Не жвалы, а хелицеры, всплыло из глубин памяти. Он истерически расхохотался от подступающего безумия и щекотки. Жадные ладошки шарили в теле, где ни попадя. Какая разница, чем оживший кошмар перекусит галеру пополам, жвалами или хелицерами? Куда подевался второй корабль, войдя в облако вместе с Этной, Лючана не знал, но вряд ли спутник помог бы им справиться с пауком. — Все, малыш?
4: — Все, дружок.
0: — Не поминайте лихом. Паук встал на дыбы, поводя чувствительными педипальпами и Лючана увидел его глаза. 8 слепых мутных бельм. Крупная дрожь, волной хлынув от татуировки папы Лусера, сотрясла невропаста, уняв каверзные ладошки. Дрожь узнавания. В следующий миг паук обрушился на Дева, успевшего принять свой прежний облик. Огненные хелицеры в мгновение ока разорвали тело великана. Воздух наполнился тошнотворной вонью. Лианы, опутывавшие галеру и людей, в считанные секунды засохли и раскрошились. Лишь что-то маленькое и теплое в ужасе дернулось под робой у Лючана, протискиваясь внутрь. Но ему больше не было страшно. Паук перешагнул через Этну, отшвырнул прочь отчаянно извивающиеся щупальца кракена, на беду всплывшего из пучины. Передние лапы пронзили глянцевую тушу насквозь, разошлись, пылая, жвалы, готовясь нанести завершающий удар. Звездная пурга на обзорниках стремительно затихала, отступали, таяли в глубинах пространства черные кляксы фагов. Мироздание встряхнулось, пробуждаясь ото сна рождающего чудовищ. Теперь оно приходило в себя, с наслаждением подставляя заспанное лицо свежему ветру рассвета. Словно космическое дыхание Джа, которое, как считают вудуны, есть суть и основа Вселенной, смилостивилось над непутевыми детьми. Лючана мало что знал о дыхании Джа, зато он знал имя их спасителя, и с этим знанием, со счастливой улыбкой на губах, он провалился в совсем не страшную, такую уютную тьму небытия.
5: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
6: Вы слушаете радио фантастики.

0: Эпилог.
1: Множественность обитаемых миров не повод для гордости за человечество. С тем же успехом человечество может гордиться количеством бровей, произрастающих на лице. Настоящий повод для гордости не имеет отношения к числам, сколь бы велики они ни казались для простаков. К сожалению, арифметика кое-кого возбуждает как наркотик или новый сексуальный партнер. Карл Мария Родрик О. ван Эмерих. Мемуары.
0: «Я принесу тебе плед», — сказал лысый старик. «Не могу смотреть, как ты сидишь голый». «Неси», — согласился седой, подумал и добавил. «Спасибо». Чувствовалось, что плед нужен седому, как гематру калькулятор, но благодарил он искренне, радуясь чужой заботе. Кончик самокрутки тлел у самых его пальцев, грозя обжечь кожу. В раковине на столике дымилась кучка сизого пепла. Скоро лысый выколотит туда свою трубку и радужную пепельницу отнесут к утилизатору очистить. Раковину с завитком, похожим на рог единорога, седой привез с собой. Подарок. Со стороны озера донесся ляск и скрежет ездовой платформы. 5-6 голосов затянули песню. Душевную канцону про рыбака, его подругу и злую судьбу, которую нельзя умаслить, но можно наклонить и так далее. Вечерняя смена возвращалась с томатных плантаций, радуясь концу работы. Дома ждал горячий обед на столе и теплая жена в разостланной постели. Топирчик Дамби захрюкал, насторожил уши, но быстро успокоился и лег в траву, вздрагивая боками. Дамби предпочел бы грязь, и чтоб пожиже. К сожалению, у домика было чисто.
2: — Хочешь еще курицы? — спросила женщина.
0: — Нет. Седой с некоторым удивлением прислушался к собственному ответу, как если бы усмотрел там что-то забавное. Скажем, он хотел курятины, но отказался, сам не зная почему. Или вообще забыл, что на белом свете водятся такие птицы, как курицы. Он хмыкнул и добавил во второй раз. — Спасибо, я сыт. Женщина не стала спорить, возясь с маринованными чайными листьями. Ловко подсыпая кунжут, арахис и семечки подсолнуха, кроша лук и чеснок, добавляя муку из жареной саранчи, она стряпала десерт, за рецепт которого шеф-повар Храм Бумбули с радостью продал бы душу. Гася самокрутку в раковине, седой наблюдал за действиями хозяйки. В черепашьих глазках его плескался восторг от наблюдения за работой мастерицы, мешаясь с недоверием человека, привыкшего есть на скорую руку, мало заботясь о вкусовой гармонии. «А у нас рыбу хорошо готовят», — вдруг сказал он. «Кладут под пресс, чтобы перепрело, затем выгребают массу в кадушку и жарят с острыми приправами, с очень острыми, чтобы дым из ушей, только червяков надо сперва выбрать».
2: — Да, — заинтересовалась хозяйка. — Гарнир нужен или так сойдет?
0: — С рисом подают. Можно и с просом.
2: — Как на вкус?
0: — Вполне.
2: — Запах?
0: — Тоже, если претерпеться.
2: — Надо будет попробовать. Рыба у нас водится. Пресс найдем.
0: — Пресс есть, — сообщил лысый, появляясь на веранде с пледом в руках. — Все у нас есть. На, держи. Если бы кто-то посторонний заглянул в окно первого этажа, он бы увидел гостиную, откуда лысый трубокур принес плед, и не нашел бы в комнате ничего особенного, за исключением знакомых гвоздей-крючков, вбитых в стену, на которых висели марионетки. Много марионеток. Разглядеть их детали отсюда не удавалось. Сквозняк гулял по гостиной, шатаясь между открытой форточкой и дверью, захлопнутой не до конца. Сквозняк трогал нити, раскачивал коромысло, и куклы шевелились, делали странные жесты, куда-то шли, оставаясь на месте. Странному спектаклю недоставало одного. зрители. Ах, если бы кто-нибудь заглянул в окно! Увы, никого, кроме трех человек, рядом не было. Укутав колени пледом, Седой привстал, дотянулся до подоконника и взял перчаточную куклу. Сунул внутрь ладонь, вставил пальцы в рукава и шейку. Хватка профессионального кукловода у Седого отсутствовала, но справился он легко. Словно лезть пальцами в живого человека ему было бы привычнее, а раз живого нет, то сойдет и перчатка. На руке старика ожил слепой карлик с несуразно большой головой. Обеими ручками карлик вцепился в стакан, наклонился, как если бы желал хлебнуть водки, а потом отнес стакан ко рту Седого. — Спасибо, — в третий раз сказал старик, благодаря доброго уродца. Лысый рассмеялся и снял со стены легата помпелианца. Ловко вертя вагой, подвел марионетку к столику. Он не терял пола, кукла сохраняла у него воинскую выправку и осанку. Он управлял марионеткой без видимых проблем, но хозяйка подняла голову от миски с десертом и одарила Лысого таким взглядом, что кто другой на его месте умер бы со стыда. А Лысый ни капельки не умер, даже не покраснел.
3: — Будьте вы прокляты, Барготта! — сообщил он голосом настолько ледяным, что, казалось, голосовые связки предварительно месяц держали в холодильнике. — Чтоб вам в пульсаре гореть! Провалитесь вы!
2: — У тебя всегда было плохо с чувством юмора, — перебила его хозяйка. — И с чувством плоскости. Так не ходят, так летают. Повесь куклу на место, не позорься.
0: Карлик на ладони Седого взмахнул ручками, опустился на четвереньки, сделавшись похож на тряпичного паучка, и убежал за стакан хохотать.
3: «Будьте вы прокляты, Барготта! Чтоб вам в пульсаре гореть! Провалитесь вы в черную дыру вместе с вашим театром имперсонаций и замашками экзекутора! Да буду проклят я, Гай Октавиан Тумидус, что связался с вами. Впрочем, я уже проклят, растаскаю вас, словно ядро на цепи. Так не разговаривают с рабом. Пусть даже раб этот ходит на самом длинном поводке, какой сыщется в галактике. Так разговаривают со свободным, с равным себе. Экслегат сыпал проклятиями, смысл которых разительно контрастировал с его тихим, сухим, холодным, как снег, голосом. А Лючано стоял столбом на пороге каюты и глупо улыбался. Он понимал, что выглядит идиотом, но ничего не мог поделать с ухмылкой. Она без спросу лезла на лицо, растягивая рот до ушей. Словоизвержение хозяина Гая целиком умещалось в одном коротеньком, непроизнесенном вслух слове. «Свобода! До седьмого колена, до двенадцатого!» Позор, отставка, унижение, снова унижение. Я никогда не терял сознание, ставя клеймо, слышите, Барготта, никогда. Бездарный рейд, где мне пришлось вас спасать, мне спасать, раба! Стая в облаке. Моя Этна, серьезнейшие повреждения. У нас потери. Ну да, конечно, и галеру тоже я поломал. Полагаю, скоро меня обвинят в нарушении законов термодинамики. Он пришел в себя без посторонней помощи. В навигаторской рубке, в кресле запасного аккумулятора. Тупо глядя, как присланные рабы под руководством знакомого санитара выносят из рубки ворчуна навигатора. Судя по тому, что тащили его головой, а не ногами вперед, ворчун был жив. Галера никуда не летела. Этна висела в открытом космосе. Мириады звездных глаз рассматривали ее, моргая с нескрываемой брезгливостью. Могила пионера виднелась далеко за кормой, на обзорнике заднего вида. Рядом медленно дрейфовал второй корабль. Вид его оставлял желать лучшего. Мятая и покореженная обшивка, надстройки сканеров и импульсных пушек вырваны с мясом, пробоина в середине корпуса на скорую руку залеплены герметиком.
0: Звездолет напоминал жестянку, которую злодеи-мальчишки привязали на хвост коту. Впрочем, Этна наверняка выглядела не лучше. Двое из резервного квартета обмякли в креслах без сознания. Лючано не был уверен, живы ли рабы, но вставать, щупать пульс или звать кого-то не было никаких сил. Нет, он не чувствовал себя избитым или измочаленным, скорее опустошенным. Во всеобъемлющей пустоте, царившей внутри, далеко на самой периферии, слабо пульсировало что-то маленькое, живое и теплое, не страшное, а просто очень одинокое и потерянное. Часть, оторванная от целого. Воплощенное желание снова стать частью чего-то большего, завершенного, например, частью Лючано Барготы по прозвищу Тарталья. В конце концов, почему бы и нет, если только... Татуировка молчала. Маэстро Карл и Гишер Добряк молчали тоже. Проводив носилки с напарником, толстяк-навигатор, похожий на восставшего из гроба мертвеца, кинулся к пульту. Там мигал сигнал персонального вызова. Вызов шел не через корабельную систему оповещения. По закрытой линии. Наверное, система оповещения накрылась. Включив эмиттер голосферы, толстяк сунулся внутрь. Сфера сделалась матово-серой, блокируя звук и изображение для внешнего наблюдателя. Через минуту навигатор вынырнул обратно. «Ты!» Палец, похожий на знаменитую сардельку Бонни, уставился в грудь Лючано. «Живо в каюту хозяина Гая!» Опустошенность, прихватив за компанию подругу Рефлексию, удрали прочь и затаились до поры до времени. Вскочив, Тарталья резко понесся по коридору выполнять приказания. Дверь в покое легата была не заперта. Раб Баргота прибыл. Тумидус не обернулся, в задумчивости прохаживаясь по апартаментам, которые язык не поворачивался назвать каютой. Сегодня здесь царил беспорядок. Штандарты на стенах висели криво, нижний ряд висюлек люстры, канделябра, был разбит вдребезги, на столе громоздились бокалы и артиллерийская батарея бутылок, полных, пустых и початых в разной степени. В пепельнице дымилась толстая неряшливо скрученная сигара, лохматя с табачными листьями. На одном из бокалов явственно виднелся след губной помады, однако придвинутые к столу кресла с высокими спинками пустовали. Попойку легат устроил, что ли? С горя или, наоборот, по случаю счастливого избавления? На счастливо избавленного хозяин Гай походил мало. — Так и быть, я ненадолго сниму клеймо, — сказал Тумидус, обращаясь к ближайшему пустому креслу, которая стояла спинкой ко входу. Он обернулся к Лючано, со злобой прищурился. Мир мигнул, словно реальность дала сбой, как это бывает с электронным изображением. Больше ничего не изменилось. — Будьте вы прокляты, Барготта! Будь проклят день, когда я связался с вами, вы как чирий на заднице! О, с каким наслаждением! Я выдавил бы вас! Из кресла раздался короткий, довольно гнусный смешок. Кресло крутанулось на винтовой ноге, открыв взгляду папу Лусера. Слепой карлик, забравшись в бархатные недра с ногами, скалил белоснежные зубы в усмешке. Темные очки, скрывавшие бельма Антиса, играли масляными отблесками. Ах да! Знакомьтесь, Барготта. Лусера Шанвури, Антис Китты. Мы знакомы, — еще шире улыбнулся Лючано. Папа мотает сроки за хулиганство, любит выпить рюмашку, задирается к туристам и колотит своих жен, когда пьян. Думаю, что когда он трезв, жены колотят его. Антис с удовольствием кивнул, подтверждая сказанное, извлек из пепельницы сигару и, затянувшись, выпустил в сторону легата смачный клуб дыма, после чего ухватил коротенькой ручкой бутылку с золотой этикеткой и сделал глоток прямо из горлышка. На паука-гиганта, крошащего девов и кракенов, словно повар огурец для салата, а также на космическое дыхание Джа, грозу буйных флуктуаций континуума, он не походил ни капельки. Скорее на босика и пьяницу. «Налейте и мне, Гай». Тумидус сверкнул глазами, как если бы вместо выпивки собирался отвесить наглецу оплеуху. Чернее тучи завис над скопищем бутылок, веселая радуга ликеров, кристально-прозрачная сицера, темное золото Потио Кандатина, благородный пурпур имперской громовицы. Выбрав квадратный штоф густо-синего стекла, легат на треть наполнил один из бокалов, тот, что с помадой, скотина, прозрачной жидкостью. Лючано принюхался, учуяв легкий, чуть терпкий аромат фруктов. Тутовая водка. В голову бьет без промаха, как кулачный боец. Что и требуется свободному человеку для полного счастья. Я поражаюсь вам, Барготта. И со всеми-то вы знакомы, и везде успели напакостить, и в любой заднице вы затычка. Кажется, Тумидус решил отыграться за водку. Я был бы счастлив отделаться от вас, Барготта, избавиться раз и навсегда. Но поправка Джексона Плиния не имеет обратной силы. Я не могу подать заявление. Дескать, передумал, забирайте вашего уголовника обратно в тюрьму. Освободить вас полностью я тоже не вправе, не обольщайтесь. Вы должны отбыть свой срок до конца. Ну, что прикажете с вами делать?
4: Усыновить. — подсказал издалека маэстро Карл. Папа Лусера откликнулся дробным смешком. — В любом случае видеть вас рядом с собой я больше не желаю ни в каком качестве. Вы, Барготта, ходячее стихийное бедствие. Вы неудачник, и это заразно. Вы притягиваете беды и неприятности со всех уголков Вселенной. Лучше я буду держать вас подальше от себя, в тихом